0: обратиться с заявлением в диппредставительство или же консульское учреждение России. Режим чрезвычайной ситуации введен в Рязани после ночной атаки ВСУ. Украинские боевики направили на город почти сотню дронов. Повреждены 2 многоэтажных дома, пострадали 28 человек, 4 погибли, среди них ребенок. О том, как устраняют последствия, рассказала Виктория Данильна.
1: Взрыв в доме прогремел в 3 часа ночи. В результате террористической атаки украинского дрона рухнули несущие конструкции 3-го и 4-го этажей. На место происшествия сразу же прибыли спасатели, полицейские и медики. Из-под завалов они извлекли тела 4 погибших, в том числе 1 ребенка. Жители дома эвакуировали. Город атаковали сразу 99 дронов. После атаки прошло заседание регионального оперштаба.
2: Сейчас собираются все необходимые материалы для того, чтобы оказать материальная помощь всем пострадавшим. Ведется оценка ущерба, и мы объявим сбор средств для всех, кто желает вот в этой ситуации помочь пострадавшим людям.
1: 7 из 28 пострадавших во время ночной атаки сейчас находятся в больницах. В Рязани для пострадавших открыли пункты временного размещения. Виктория Данилина, Вести Рязань.
0: Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Дональд Трамп после визита в Китай заявил, что остался доволен и считает очень успешной эту поездку. Это был огромный успех, заявил он. Мы заключили много сделок, много всего произошло, и позже вы узнаете об этом, сказал он журналистам по возвращении из КНР в Вашингтон. Некоторые западные СМИ писали про эту поездку, что по ее итогам стороны не объявили о значимых договоренностях по спорным вопросам в сфере торговли, искусственного интеллекта, а также по важным международным темам. США и Израиль ведут активную подготовку к возможному возобновлению атак против Ирана. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на ближневосточные источники. По их словам, ведется самая масштабная с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня подготовка к возможному возобновлению атак на Иран уже на следующей неделе. Напомню, во вторник глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американские вооруженные силы готовы к выполнению любого решения президента США по Ирану, в том числе и эскалации конфликта. При этом он отказался предоставить более подробную информацию, сославшись на несекретный формат слушаний. Сергей Собянин поздравил московский митрополитен с 91-летием. По словам мэра, за это время он стал любовью и гордостью жителей столицы. Через город протянулись 16 линий метро. Собянин отметил, что благодаря беспрецедентным темпам метростроения за последние 15 лет более 90% москвичей живут в пешей доступности от станции рельсового каркаса. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Россиянин Анатолий Малыхин одержал победу нокаутом в 4-м раунде матча-реванша с Умаром Кейном и вернул себе титул чемпиона промоушена One Championship в тяжелом весе. Однако сразу после победы 38-летний Малыхин заявил о завершении карьеры. «Я закончил, все, уезжаю на Алтай, разводить коров, собак, устал проливать кровь, теперь я Толя земледелец», заявил Малыхин, который первым в истории одного из элитных мировых промоушенов стал чемпионом в 3 весовых категориях. Всемирная боксерская организация WBO обязала победителя поединка между россиянином Дмитрием Биволом и Майклом Айфертом провести бой с временным чемпионом WBO в полутяжелом весе Каллумом Смитом. Напомню, поединок между Биволом и Айфертом состоится 30 мая в Екатеринбурге. Тем временем формирование нового тренерского штаба екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилиста» во главе с Алексеем Кудашовым практически завершено. На рассмотрение остается только одна вакансия. Об этом заявил директор клуба Максим Рябков. Напомню, Кудашов возглавил «Автомобилиста» 7 апреля, сменив на посту главного тренера Николая Заварухина. Футбол. Нападающий Сантоса Неймар получил гражданство Италии. Отмечу, что Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии, забив 79 мячей. Также в пятницу стало известно о том, что Неймар вошел в расширенный список игроков сборной Бразилии для участия в предстоящем чемпионате мира. Окончательную заявку бразильцы огласят 18 мая. В нее войдут 26 футболистов. Бавария подписала новый контракт с 40-летним вратарем Мануэлем Нойером. Предыдущее соглашение истекало 30 июня, а новый контракт рассчитан до лета 27 года. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
0: По данным центров области, Петропавловске и Камчатском сегодня днем до плюс 7 градусов, переменная облачность без осадков, а вот в Челябинске воздух прогреется уже до плюс 27, осадков также не будет. Временами дожди в Новосибирске, там плюс 10 и облачно, в Петрозаводске до 18 градусов тепла, временами дождь, в Уфе до 27 градусов выше 0, а в Новгороде плюс 22-24, дождь, грозы, облачно. В Краснодаре 20-22 градуса выше 0, в Сочи до плюс 17 и небольшой дождь. В Санкт-Петербурге в первой половине дня дожди, плюс 12-14 градусов. Днем ветер юго-западный, атмосферное давление будет ниже нормы. В Москве облачно, в первой половине дня также осадки. Днем воздух прогреется до плюс 22-24 градусов. Ветер юго-западный, атмосферное давление останется ниже нормы.

0: Мужские грезы.
1: Программа Дмитрия Чернова. Обо всем, что волнует настоящих мужчин.
2: Девочка, вам нужны деньги, да?
3: Да, но не рубли.
4: Я приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Дмитрий Чернов. Это очередной выпуск программы «Мужские грезы», которую сегодня радостно вот это говорить. Мы начнем с замечательной новости. Президент России Владимир Путин поручил поддержать в России отцовство. Наряду с поддержкой материнства в России необходимо предусмотреть меры поддержки вовлеченного ответственного отцовства, заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По сути, речь идет о том, чтобы мужчины более активно участвовали в семейных заботах, в принятии решений о рождении детей и больше времени уделяли их воспитанию, объяснил глава государства. Что это значит, друзья? Это значит, что наша многолетняя борьба за права мужчин, похоже, заканчивается победой. Победой не только программы «Мужские грезы», естественно, но и всех общественных организаций, кто стоял на страже прав и социальных, и юридических, и всех иных прав мужчин и в семье, и после развода. И тех, кто стоял на страже и добивался этой справедливости. Потому что, еще раз я скажу, что суды в 99% случаев после разводов оставляют почему-то детей матерям, невзирая на то, что у отцов бывают лучшие материальные условия и жилищные условия. Вот что сказал в беседе со мной Кирилл Кабанов, член Совета по правам человека при президенте России. Послушайте.
5: Вот эта задача по поводу поддержания отцовства как института, она, наверное, звучит у нас именно с позиции руководства страны в первый раз. Вы знаете, что у нас там уже несколько лет существует у нас общество отцов. Отцы пытаются объединяться, да, потому что решать именно юридические задачи. Потому что у нас сегодня вот этот вот институт отцовства, он размыт. То есть мы говорим, сейчас перестало среди молодежи тех ответственных отцов, да, но, извините, ответственность надо выращивать. А идеологию надо выращивать, отношения надо выращивать, но при этом должны быть институциональные законодательные нормы, которые поддерживают. Ну, например, мы уже давно говорим, да, вот наконец этот вопрос решается, что по уходу за ребенком может уходить и отец, и мать, да? Сколько вопросов решался? Ну, говорили, все смеялись, говорят, слушайте, ну, вы понимаете, ну, такие были традиции, советские традиции. Их надо менять. На сегодняшний момент говорим, что у нас огромное количество отцов, которое фактически является единственной опорой для многодетных семей. Президент, кстати, уже об этом говорил. Поэтому здесь нужны отдельные подходы. Совершенно экономические, правовые.
1: Мужские грезы.
4: Ну а мой давнишний друг и коллега, председатель Российской межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков тоже высказался по этому поводу. Я зачитаю, что он сказал. Основной вызов, на который должна ответить предлагаемая стратегия, это кардинальное реформирование судебной практики по спорам, связанным с детьми. В абсолютном большинстве случаев суды по умолчанию и ссылаясь на интересы ребенка в кавычках, оставляют детей с матерью, даже если отец демонстрирует готовность, наличие ресурсов и стабильные условия для воспитания. Это приводит к тому, что отцы фактически исключаются из периметра повседневной жизни своих детей, превращаясь в воскресных пап или, хуже того, в алиментно обязанных визитеров. Конец цитаты. А что это означает на самом деле, то, о чем говорит Иван Курбаков? Это означает, и в этом видится ключ к решению проблемы, как нам покончить уже с этими постоянными разводами семейными. Давайте с вами немножко на секунду задумаемся. Представьте себе, что суды с завтрашнего дня начнут оставлять детей по условиям, которые предлагают им отцы, с отцами, а не с матерями. И пусть даже не в 50% случаев, но хотя бы в 30% случаев. Как вы думаете, просто ответьте себе на этот вопрос. Как вы думаете, у нас сократится после этого количество разводов? Вот мне почему-то думается, что сократится. Потому что инициаторами разводов в 80% случаев являются женщины. А всякая ли мать пойдет на разрыв, зная, что ребенок будет жить с отцом? А ей еще придется платить алименты. Вот такая глубокая мысль.
1: Мужские грезы.
4: Сегодня у меня в студии гость. Я пригласил к нам сюда, на Радио России, социального психолога, действительного члена Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Наилю Бирарову. Здравствуйте, Наиля.
6: Здравствуйте, Дмитрий, дорогие слушатели.
4: Вот смотрите, что говорят нам в Русской Православной Церкви. Там говорят, что россияне часто разводятся, потому что поздно женятся. Я долго думал над этой формулой и никак не мог прийти к какому-то выводу. Что такое поздно женятся? Поздно женятся сегодня — это когда? У нас ЮНЕСКО признало молодых людей до 45-летия, по-моему, молодыми людьми. И сказали, вы за себя, молодые люди, можете не отвечать до 45 лет, не говоря уж о том, чтобы брать на себя ответственность заводить семью. Как вы считаете, действительно ли люди часто разводятся только лишь потому, что поздно женятся?
6: Вообще категорически не согласна. Дело в том, что чем позже люди женятся, тем они осознаннее подходят к союзу, не люблю слово брак, к союзу друг с другом. И у них наоборот, уже зрелая психика, уже где-то терапии больше, где-то отработанные травмы, где-то иной подход к жизни, может быть, накопленная мудрость и опыт предыдущих отношений. И они наоборот друг на друга смотрят совершенно другим взглядом, чем ежели молодые люди, которые на эмоциях, на гормонах, на энтузиазме, они сходятся, но при этом еще не умеют договариваться, не умеют выходить из конфликтов, не обладают навыками коммуникации. И наоборот, вот эти браки как раз-таки приходят к краху.
4: Вам доводилось ли в последнее время, может быть, размышлять на эту тему, а может быть, просто довольствоваться сухой статистикой последних дней, когда говорят, что у нас браки и разводы в соотношении 2:1 уже, по-моему, да? То есть каждый второй брак у нас заведомо...
6: Да, разводов стало намного больше, их стало чаще. Это очень печально, но я думаю, что здесь тоже тенденция времени. То есть раньше были одни ценности, сейчас другие ценности, и, к сожалению, сейчас люди не хотят решать проблемы. Они не хотят что-то потерпеть, они не хотят договариваться, им проще сменить партнера. Это беда, наверное, нашего времени.
4: Кто, на ваш взгляд, больше виноват сегодня в несовершенстве брачной формулы? Все-таки мужчина или женщина? Кто доводит вторую свою половину больше до белого коленя? Я понимаю, что это риторический вопрос больше, да, но тем не менее, на мой взгляд, сегодня, и я поясню, почему чуть попозже, да, на мой взгляд, сегодня больше женщины как-то перестали. Молодые девушки, они вообще не понимают, зачем они замуж выходят. Такое у меня создается ощущение. И в то же время те, кто даже, может быть, и понимает, и создает семью совершенно осознанно, начинают как-то вот гнобить свою вторую половинку. С какой-то целью?
6: Ну вот насчет виноватых точно не скажу, потому что нет такого понятия, кто-то виноват. Всегда оба ответственны за отношения.
4: Как говорили на Руси раньше.
6: Ну, вообще это слово вина, он какой-то виновен, наказан. Если я виновен, значит, я что-то должен. Если я виноват, значит, кто-то должен обижаться. Ну, то есть какая-то немножко такая неравноправная история. Я за то, что мы взрослые оба, даже если мы женимся в 20 лет, и при этом есть кто-то, кто инициатор вот этих всех конфликтов, споров, ссор, скандалов. Чаще всего, в большинстве случаев, это женщины, потому что у нас очень пытливый мозг. Мы всегда, всегда докапываемся.
4: Как можно оправдаться.
6: Да, и вот смотрите, если девушка настроена на конфликт, то на самом деле повод не нужен. Она найдет, к чему придраться. Вот к любой вещи, к не так засучил рукава, не так посмотрел, не так пришел в правую щечку поцеловал, а надо было в левую, а надо было в обе. Ну, любой повод. И я не скажу, что это вина, но и инициатор в основном женщина, потому что ей всегда мало. Есть даже эта притча, когда, знаете, мужчине говорят, дойди до первого этажа, там будет твоя идеальная женщина. На первом просто красивая, на втором просто умная, и он на каком-то этапе остановился. Девушка не останавливается никогда, планка недосягаема. И мужчина тоже, он земной человек, он не бог, он не какой-то ангел, он обычный земной человек, он не может постоянно соответствовать завышенным ожиданиям и сверхтребованиям. То есть здесь мы не можем говорить о том, что мужчины не соответствуют, женщины переусердствуют, в то время как, допустим, женщины постоянно провоцируют конфликты. Это правда жизни. То есть на мужчин мы, например, можем сослаться в том плане, когда они слишком ревнивые, но, опять же, это потому, что женщина не умеет доносить свою психологию. То есть она его не успокаивает, она не дает ему безопасность, она не говорит ему о том, что слушай, ты понимаешь, что ты в моей жизни один, мне никто не нужен, раз я с тобой, значит, я твоя женщина, тебе не нужно ревновать. То есть она ему не дает безопасность. И вот эта провокация вызывает постоянный конфликт.
4: Но это как-то уж слишком завышенные требования для молодой девушки, у которой нет еще ни жизненного опыта,
6: да,
4: ни мудрости.
6: Вот поэтому и
4: такого.
6: Больше разводов, да.
4: А что же с этим делать-то тогда, Наиль? Возникает совершенно справедливый и закономерный вопрос. Кто девчонок молодых, я всегда говорю, да, обвиняет в том, что, дескать, у меня женоненавистническая программа. А я всегда говорю, что нет, мы через это призму, наоборот, пытаемся донести до необходимых каких-то инструментов, которыми просто, может быть, воспитать помочь. Можем, да, как-то объяснить, донести хотя бы просто до молодых людей, как раз, что нужно искать всегда друг в друге какую-то вот зацепочку, да, чтобы возник взаимное уважение, чтобы возникло, чтобы интересоваться друг другом. Сегодня я вот, кстати, говорил, да, почему, как я поясню. Я вот хочу вам пояснить. Смотрите, есть такое видео в телеграм-канале.
7: Я маме вас покажу, как жениха потенциального, хорошо?
8: Нет, не, к сожалению, мы, наверное, с вами не будем мужем и женой.
7: Почему?
8: Ну, вы тупая инстаграмная тёлка, а я русский интеллигент и интеллектуал. Нам с вами не быть никогда.
4: Девушки лет, ну давайте, 18+, да, там, 20, скомпрометировали себя настолько за последние годы вечными хотелками, завышенными требованиями, которые они зачем-то тиражируют в интернет-пространстве, тратами безумными. Это же вообще культ у нас сегодня финансовый. Если у тебя нет 2 миллиона в месяц на то, чтобы я могла позволить себе постоянно делать различные подтяжки, или как там это у вас называется, то и не подходи. В общем, завышенные ожидания по отношению к мужчине, что, как говорится, выплеснули с водой ребенка. Они перестали быть мужчинам интересными во всех отношениях, в том числе и в сексуальном отношении в каком-то мере. Что с этим делать? Почему так все перевернулось, что даже маргиналы не хотят на красивых девчонках, так сказать, к мамам ходить знакомиться?
6: У нас произошла сильная подмена понятий. Такая путаница в социуме и путаница в ценностях. Ценности, которые транслировали наши родители, они были всегда заточены на отношения друг с другом. То есть вот мои папа с мамой 45 лет вместе. Я вижу, как они живут. И мне 43, и я понимаю, что у них действительно вот эта общая суть, общая тенденция к уважению друг друга, она присутствует. Сейчас нет. Угу. То есть, если у моего папы завтра закончатся деньги, моя мама не скажет, знаешь что, пойду себе найду Василия, который будет обеспечивать мои хотелки. Ненавижу это слово «хотелки».
4: Да.
6: Но сейчас, если у мужчины нет денег, он для женщины перестает быть мужчиной. То есть он как человек не имеет ценности для нее. Почему? Потому что соцсети, интернет, вся вот эта инстаграмная красивая картинка транслирует девочкам, которые на этом воспитываются, что если он не богатый, он не мужчина. Наши родители воспитывались на книжках, я воспитывалась на книжках, мы читали, мы обучались из классической литературы. Сейчас обучение идет через рилсики, это 15-секундные, минутные видео, когда человек интегрирует в себя полученный материал. Соответственно, мы берем две психики, одна воспитывалась на культурных ценностях, а другая на финансовых. И да. Если у девушки, которой 18+, 20+, даже есть девушки 30+, которые смотрят, что мой мужчина должен зарабатывать 2 миллиона, чтобы мне инъекции в лицо кололи. Другая на это смотрит и думает, у нее получилось и у меня получится. И ценности накапливать свой жизненный опыт нет. То есть происходит истинная подмена понятий. Я не знаю, откуда это пришло, от лукавого, откуда это пришло, но это какой-то бич нашего времени. И вот эти понятия, которые мы в себе культивируем, они передаются дальше. Боль и травма в том, что этих девушек чаще, возможно, воспитывают мамы в разводах, бабушки в одиночку. И женщина обиженная, униженная, оскорбленная, брошенная, воспитавшая свою дочь, так или иначе, энергетически, духовно, передает ей вот этот потенциал закладывания вот этих требований к мужчине. То есть мужчина должен априори. Почему? Он такая же личность, у него такие же эмоции. Откуда вообще произошла эта бешеная война полов? Она не оправдана, она вообще тоже от лукавого. Угу. Мы не должны соперничать, конкурировать, спорить друг с другом. Мы не должны друг другу предъявлять претензии. Мужчины не противоположный пол, мужчины дружелюбный пол. Мы должны дружить и любить друг друга с уважением и благодарностью, что ты выбрал меня, и я выбрала тебя, и мы вместе идем, потому что разлука, расставание, развод — это просто нежелание трудиться над отношениями. Я не хочу решать вопросы. Я хочу все легко. Я щелкнула, мне 500 тысяч пришло. Так не работает. Может быть, работает где-то, когда ей 18, а ему 70, я не знаю. Но это немножко другой, наверное, формат.
4: Вот, да, это точно совершенно. Здесь мы как раз заходим на территорию современного тезиса о том, что мужчина был когда-то добытчиком, а сегодня просто становится исполнителем женских желаний.
6: Банкомат.
4: Банкомат. Ну, да, грубо, но пусть будет так. Вот смотрите еще какая. Мы почему-то забываем совершенно, что главная цель женщины – это все-таки деторождение. Так заложила природа.
6: Природа придумала.
4: Ничего не поделаешь. Мужчина – это сила, женщина – это деторождение. И вдруг, внезапно, госпожа Светлана Бессараб, депутат Госдумы, об этом вспомнила, когда зашла речь о том, что к 2027 году нужно сократить список запрещенных для женщин профессий. По ее словам, список неженских профессий позволяет сберечь женское здоровье, а никак не дискриминирует. То есть это не дискриминационный список, сказала она. Это список производств и профессий, которые, нанося вред, не позволяют женщине выполнять ее самую первую, самую важную функцию, а именно деторождение. Здесь сложно с госпожой Бессараб не согласиться, но в то же время, что это означает? Вообще, зачем, как вы думаете, этот список нужно сокращать? Вот у меня тоже это вызывает недоумение, честно говоря.
6: Вот я за свободу выбора. Ну, пусть женщины решают. Есть женщины, которые прям женственные, а есть женщины мужикоподобные. И им прям нужно вот эту свою мужественность где-то реализовывать. Да. И если такая женщина рожает ребенка, и у нее нет возможности на работе реализовать свой агрессивный потенциал, вот такой мужской, ну вот она такая по природе, пацанка она, то она приходит домой и на кого это все скидывает? На своего мужа, на своих детей. Зачем, когда она может это все реализовать официально, легально на своей работе? И почему кто-то должен ее ограничивать в ее выборе?
4: Ну, есть еще штанга в спортзале.
6: Не все к этому относятся лояльно. Не все женщины могут себе позволить штангу в спортзале, и не все хотят. И мне кажется, ну это уже такая сфера, уже профессии ограничивать, но это вообще правда. Ну, ни в какие рамки.
4: Зачем штанга, если есть рельса? Говорят такие женщины, как бы нам.
0: Мужские грезы.
4: Ну а сейчас, Наиля, я предлагаю вам послушать еще один видеоролик, который я нашел в интернете, и который как нельзя лучше и красочнее сегодня передает, как мне кажется, настроение многих женщин замужних после нескольких лет совместной жизни со своим супругом. Это видео, для понимания, снято в полном зале, где, видимо, какой-то психолог проводит свой сеанс и поднимает в центре зала женщину, и она ему жалуется на свою ужасную жизнь в семье. У нее есть муж, у нее есть дети. Вот послушайте дальше, что происходит.
9: Сейчас мешает мне быть счастливой.
10: Мой муж.
9: Хорошо.
10: Ничего не хочет.
9: Тебя волнует, что твой муж ничего не хочет?
10: Я хочу уйти. Как будто бы я не могу найти свое место.
9: Иногда кажется, что единственная возможность решить эту ситуацию – это просто развестись и найти себе нормального мужика, который будет хотеть.
10: Просто жить хотеть.
9: У меня для тебя плохие новости. Сейчас будут, что с мужем можно не разводиться. Что не муж является причиной неудовлетворения этих потребностей. У него есть что-то хорошее?
10: Добрый.
9: Он добрый.
10: Добрый, он любит детей очень.
9: Он, у вас есть дети, он их любит. Он умирает от алкоголя, нет?
10: Нет.
9: Он не умирает от алкоголя. Он может еще и деньги какие-то зарабатывать?
10: Ну вот тут...
9: Вообще никаких.
10: Нет, зарабатываешь, да. Ну мало.
9: Сколько?
10: Очень мало, я даже не хочу это
9: нет,
10: называть.
9: Нет, назови.
10: 200 тысяч.
9: Итак, рядом с тобой взрослый, трезвый, добрый, заботливый мужчина, зарабатывающий 200 тысяч рублей. Я думаю, что у тебя идеальный муж для тебя. Так как ты не понимаешь, не умеешь удовлетворять твои потребности, реализацию этих потребностей ты связываешь с наиболее здоровой частью своей жизни, своим мужем. Как ты себя сейчас чувствуешь?
10: Ну, лучше.
9: А? Почему?
10: Потому что муж ни при чем. Приду его обниму, скажу, ты молодец.
4: Наиль, как вы думаете, реализация потребностей женщины связывают не с собой, а со своим мужчиной, своих потребностей? Реализация своих потребностей, которые каждый нормальный человек вроде думает. Вот я чего-то хочу, я пойду это и сделаю, и получу каким-то образом. Почему у нас так? Почему в современном обществе, может быть, мы возвращаемся и к началу нашего разговора, но мне сдается, что это не совсем нормально.
6: Я озвучу две позиции, Дмитрий. Первое, когда два взрослых человека соединяются, очень важно каждому иметь опору внутри себя. Если я выхожу замуж за мужчину и считаю, что он должен, априори, он должен, то я выхожу замуж за папу. Я в позиции маленького ребеночка все время с подаянием подхожу и говорю: папа, дай, папа, дай, папа, я это хочу, папа, я это хочу, папа мне должен все покупать и все для меня делать. При этом я на папу смотрю вот так, снизу вверх, как маленький просящий ребенок. С другой стороны, если я хочу рядом взрослого, осознанного, сильного мужчину, почему бы мне не стать взрослой, осознанной и сильной женщиной? Женщина, которая опирается сама на себя, она выстраивает свой стержень и свою внутреннюю устойчивость. Для такой женщины мужчина – это дополнение к ее большому миру. Мужчина – это не ее мир. Мужчина не должен закрывать все потребности ее мира. У нее есть своя жизнь, но есть прекрасный, любящий человек – душа. Почему мы говорим только как потребители? Здесь другое слово. И мы хотим от него все время позицию «дай, дай». Дай, дай. А где моя отдача? А где моя безусловная любовь? Я понимаю, сейчас многие мне скажут, что безусловно любят мамы своих детей. Но где любовь энергообмена? Где я тебя вижу, я тебя уважаю, тебя принимаю и признаю таким, какой ты есть? Где вот этот контент, когда я самодостаточная и ты самодостаточный? Вот такой. Почему я все время, я как женщина, хочу переделать его и сделать из него несуществующего героя? Это же иллюзия. Это неправда. Поэтому у нас сейчас столько одиноких людей. Потому что все создают вот этот иллюзорный формат какого-то принца, рыцаря. То же самое мужчины. Мужчины думают, что если они входят в отношения с женщиной, то она должна быть, там, я не знаю, кухаркой, уборщицей и все. И все. То есть его потребности заключаются в том, что мне нужен быт. Но о том, что у женщины тоже есть свои потребности, свои эмоции, своя реализация, своя какая-то это проявленность, мужчина об этом не думает. И вторая позиция заключается в том, что я занимаюсь социальными танцами. С одной стороны, это латина, парная, а с другой стороны, это лезгинка. Вот в латине, когда происходит парный танец, там очень много страсти. Партнер хорошо ведет, но там очень много страсти. То есть это экспрессия, это такой танец наружу. В лезгинке наоборот. Все внутри. Мы не имеем возможности смотреть на партнера. У нас должны быть глаза все время внизу. И мы все время собраны. То есть мужчина перед нами хорохорится, он вытанцовывается, он говорит, вот какой я, посмотри. А мы от него все время убегаем. Вот два подхода. И о чем мы сейчас с вами говорим? Если мужчина хорошо ведет, я про эмоции, я про зрелость, я про уверенность, я про защиту, безопасность. Это чисто чувственный контент. Это не про то, что вот тебе 5 миллионов, отстань от меня. Это не про это. Когда мужчина хорошо ведет, она хорошо ведется. Но когда он ведет плохо, она остается соло, одна. Вот в чем у нас сейчас. Мы об этом говорим. Вот это проблема. Вот это мы обсуждаем.
11: Вот сколько бы ни велось бы разговоров о том, что нужно вести уроки в школах, там, семьеведения и отношениях рассказывать больше и больше. Когда, на ваш взгляд, нужно всему этому обучать? Когда уже созрел индивид для того, чтобы все это было простые, казалось бы, вещи вложить в голову, чтобы он понимал, что семья – это не «хочу» и «дай», а семья – это «на». Вот когда это объяснять?
6: Это моя мечта, чтобы в школах ввели предмет по взаимоотношениям. И это не только отношения мужчины и женщины. Это навыки конфликтологии, которые сейчас у нас вообще отсутствуют. То есть люди не умеют правильно конфликтовать и выходить из конфликтов. И происходит такой, глупый контент того, что во время конфликта ребенок не знает, как себя вести, он не умеет со сверстниками общаться, он либо обижает, либо дает сдачи. У него нет ресурсов, нет рецепта, нет инструмента того, а что мне в этот момент сделать? Вот мне сделали больно, а мне как? Вот как мне? Он не знает. Почему? Потому что нет модели поведения в родительской семье. Как мы ссоримся? Покричали, поругались, 3 дня помолчали, помирились, сошлись, он подарочек, она там еду, и договорились. Нету этой культуры, нет этого воспитания. Наши родители не умели, их родители не умели, и мы не умеем. Я бы вообще с первого класса ввела предмет конфликтологии, потому что ребенок сразу сталкивается с тем, что он попал в большую коммуникацию, это не детский садик, и ему надо как-то из этого выходить. Кто-то его обидел, кто-то оскорбил, кто-то унизил. Он, кроме того, как пожаловаться маме или учительнице, он не знает, что делать. Или дать сдачу, и за это вызывают родителей в школу. То есть конфликтологию я бы ввела с первого класса, а, наверное, с класса 6 ввела бы взаимоотношения между партнерами. Это очень важно.
0: Мужские грезы. Настоящему мужчине тоже нужна жилетка.
11: Мне кажется, друзья, что сегодняшний выпуск программы «Мужские грезы»
4: получился блистательным с той точки зрения, что здесь есть и отличные новости, и полноформатный разбор ситуации со стороны социального психолога, и уникальные и совершенно удивительные женские признания, и мужские слезы во всей вот этой вот мишуре повседневности. Вы наверняка тоже слышите, как капают. Хотелось бы, чтобы мужских слез было поменьше, а мужские грезы, чтобы становились счастливой реальностью. Меня зовут Дмитрий Чернов. Мы обязательно встретимся с вами ровно через неделю в это же время. Пока!

0: Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
1: Говорят, что она прославилась в 9 лет. Была самой красивой голливудской звездой 60-х. А тайна ее смерти неизвестна до сих пор. Натали Вуд. Наташа из Голливуда. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Она, пожалуй, единственная голливудская кинозвезда русского происхождения. К тому же была самой красивой и скандальной кинодивой 60-х годов. Наталья Захаренко родилась 20 июля 1938 года в Америке, в городе Сан-Франциско, в семье русских эмигрантов.
2: Из книги Дэвида Ламберта «Жизнь Натали Вуд». Мама Натали, Мария Зудилова, или Муся, как называли ее родные, появилась на свет в Барнауле, где ее отец владел фабрикой по производству свечей и мыла. Во время Гражданской войны, в декабре 1919-го, за несколько дней до того, как Барнаул был занят красными, семья спешно покинула город и уехала в Китай, до границ которого оттуда не так далеко. А уж из Харбина семья переехала в Штаты, где Мария в 17 вышла замуж за американца русского происхождения Александра Татулова. И уже потом, будучи мамой двухлетней Ольги, встретила еще одного русского эмигранта, плотника, уроженца Уссурийска, Николая Захарченко.
1: В юности Мария Зудилова мечтала стать актрисой, но ее не принимали на работу и поднимали насмех из-за акцента. Тогда она решила, что сможет реализовать свои амбиции с помощью младших дочерей. Она плотно взялась за Натали, а потом за ее младшую сестру Лану. Семья жила небогато, потому единственными уроками Натали по актерскому мастерству стали походы с мамой в кино. Благодаря энергичной маме Наташа Захаренко рано начала посещать кастинги голливудских студий. И уже в 4 года снялась в 15-секундном эпизоде в фильме «Счастливая земля». Только в титрах она упоминалась как Наталья Гурдина. Родители решили, что фамилия Захаренко слишком плебейская для актрисы. Ну а в 7 лет у девочки появился новый псевдоним – Натали Вуд. Сотрудники кинокомпании RKO Дэвид Льюис и Вильям Гетц решили дать девочке фамилию своего приятеля, режиссера Сэма Вуда.
3: Из книги Сюзанны Финстад «Наташа». Мама Наташи довольно жестко руководила ее карьерой. Соглашаясь на любые предложения, заставляла работать каждый день. Уже к 13 годам в ее фильмографии было около 20 картин. При этом во время съемок она дочку не щадила. В одном из эпизодов в фильме «Вечное завтра» 8-летняя Наташа должна была заплакать, но никак не могла это сделать. Тогда Мария принесла откуда-то бабочку, разорвала ее на глазах дочки, и Наташа заплакала. На съемках фильма «Зеленое обещание» героиня Вуд перебегала мост, который в конце эпизода должен был обрушиться. Однако во время съемок что-то пошло не так, и девочка упала в воду. Она сломала запястье и испуганно барахталась в воде. Режиссер продолжал снимать кадры, а Мария отказалась останавливать съемки. Ведь каждый раз на место ее дочери выстраивалась длинная очередь из других девочек.
1: Ну а в юную кинозвездочку, 9-летнюю Натали Вуд, превратил фильм «Чудо на 34-й улице». Его героиня – девочка Сюзан, которая не верит в Санта-Клауса, о чем и сообщает сотруднику универмага, изображающему Санту.

0: носках. Труп опознали быстро. Мало кто в те годы не знал в лицо королеву Голливуда Натали Вуд. Ей было 49. В это время в нескольких километрах оттуда на дрейфующей яхте «Блеск» мирно спали ее муж Роберт Вагнер и близкий друг и партнер по фильмам Кристофер Уокен. Началось следствие, но доказательств убийства не нашли. Уголовное дело закрыли под предлогом того, что в крови актрисы обнаружили большое содержание алкоголя. Обычный несчастный случай, разводил руками следователь. В 2013 году дело возобновили, но и это к результатам не привело. Тайна смерти звезды Голливуда Натали Вуд так и не разгадана до сих пор.
1: Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
3: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Радио России. Общество. Коллекционер.
5: Здравствуйте, уважаемые друзья, в студии Николай Мамулашвили. Сегодня у меня в гостях коллекционер, знаток ресторанной культуры и быта старой Москвы, очаровательная и обаятельная Наталья Титова. Наталья, здравствуйте, и спасибо, что сдержали слово и вновь заглянули в нашу студию.
6: Здравствуйте.
5: С вашего позволения, я сформулирую более конкретно, что вы коллекционируете. Это предметы из дореволюционных ресторанов Москвы, приборы, вилки, ложки, тарелки, соусники, меню, открытки, старинные фотографии и так далее и тому подобное. Вы, как никто другой, можете поведать нам, например, о сотрудниках или о персонале московских дореволюционных ресторанов, от владельцев до официантов и мальчиков на побегушках. Вы детально изучили изнанку трактирного ресторанного дела, секреты успеха, закулисные интриги, нечестную конкуренцию и другие подробности ресторанного быта. Кто и сколько зарабатывает, какие штрафы и за что платили, зачем официантам выдавали специальные металлические жетоны. Я думаю, мы обо всем этом поговорим сегодня, но прежде я хотел спросить вас о самом важном для вас экспонате из вашей коллекции. Что это за предмет и как он к вам попал?
6: У меня так много любимых экспонатов, что мне всегда трудно выделить один, поэтому я для себя такую хитрую схему придумала. Есть экспонаты, которые связаны эмоционально очень сильно с историей их приобретения, поэтому они мне ценны с этой точки зрения. Есть экспонаты, которые мне дороги, потому что они очень дорого обошлись. Есть экспонаты, которые происходят из моих любимых ресторанов и так далее. Ну вот если среди всех выбрать один, то это, пожалуй, посуда и, в частности, молочник, даже так, маленький индивидуальный сливочник, который происходит из ресторана «Мартьяныч», бывший в верхних торговых рядах, это на Негу. Я очень люблю этот ресторан, у него удивительная история, как из непопулярного заведения он превратился в одно из самых знаменитых. Очень известный ресторан, очень мало оттуда посуды, она очень красивая, на каждом предмете было изображено здание ГУМ. И тут же и как раз история...
5: Что, располагался в ГУМе этот ресторан? Да,
6: да. В подвале. И тут же, конечно, и интересная история обретения его. Буквально совпало оно по времени с тем, как я нашла могилу ресторатора. Он был похоронен на Донском кладбище. Было известно, что захоронение его там, не было известно, где оно находится. И я так подробно изучала это заведение, несколько статей ему тоже посвятила. И вот мне хотелось ее найти, чтобы мы знали не только Алексея Судакова, владельца ресторана Яр, да, не только, например, там, Люсьен Оливье, который связан с Эрмитажем, но и других рестораторов, которые не меньше вклад сделали в ресторанное дело Москвы, внесли. И я вот просто на удачу поехала начало марта. У него там

0: дата смерти близко. Я не понимаю, на что я рассчитывала, потому что в основном могилы были все под снегом. Но вот я ходила, гуляла по этому пятому участку, понимаю, что это где-то здесь, и опять же понимаю, что вряд ли я что-то смогу сегодня найти, и, наверное, придется летом приехать и продолжить поиски. И настолько мне хотелось завершить это дело вот именно в тот день, я вот уже просто стою и говорю: Петр Николаевич, помогайте мне, я так хочу ввести в научный оборот ваше захоронение. Я излазила все, и тут я поворачиваюсь, и этот памятник был у меня за спиной. И я думаю, вот как я остановилась именно там, попросила у высших сил помощи, и оказалось, что я стою именно рядом с тем местом.
1: Высшие силы вам помогли, да.
0: Как говорят мне мои друзья, там, принято в эгрегор, высшими силами одобрена моя деятельность. И вот буквально через несколько дней мне попадает этот сливочник в коллекцию, и то есть я понимаю, что какая-то история правильно раскручивающаяся. И вот для меня, да. Он в плохом состоянии, у него отколота ручка, и он весь такой бедный, несчастный, потрепанный жизнью. Но то, как он нашелся, и просто то, что он из этого за день происходит, это для меня очень.
1: Вот что называется, пришлось к слову. А чем знаменит этот ресторан? Чем он у вас зацепил?
0: Он, как я уже сказала, был очень непопулярен. Вот сейчас трудно представить, что локация в ГУМе может быть непопулярной. Да? Это действительно центр Москвы.
1: Ну и тогда там, тоже это центр Москвы.
0: Центр Москвы, но тогда это сити, это деловой центр Москвы. Угу. 6 часов, да, и там жизнь как бы прекращается.
1: Да.
0: Выходные не работает в округе никто, и, соответственно, в ресторане нет гостей. Не так много туристов в те времена, как сегодня. И одно дело, ты идешь мимо ресторана, и у тебя большие ярко освещенные окна, и ты можешь заглянуть, что там происходит внутри. А там люди сидят, едят, отдыхают, развлекаются, и тебе тоже хочется к ним присоединиться. А другое дело — заведение, в котором нет окон, потому что, опять же, подвальное помещение. В общем, тяжело это было. Оно еще было очень узкое, вытянутое в длину. Тяжело было его развивать, и Петр Николаевич придумал с помощью ярких реклам призывать к себе публику. Он одним из первых начал обращаться к очень широкому контингенту москвичей. То есть не просто к мужчинам, не просто к предпринимателям, которые могут решить свои деловые вопросы в этом ресторане, но и к военным, к ученым, к людям разных занятий. Он первым, наверное, стал к женщинам обращаться.
1: А дамы ходили в рестораны?
0: Дамы могли... Существовали строгие правила. Дама в одиночку не могла прийти в ресторан, только в сопровождении детей или компаньонки. Ну, дамы более старшие по возрасту, чтобы не быть скомпрометированной. Либо с мужчиной, опять же, чтобы ничего плохого не подумали. Опять же, если приходили с детьми, то надо было понимать, в какой ресторан ты идешь. Далеко не каждому можно было с комфортом своими детьми находиться, потому что, ну, и курили, и пили, и разные неприятные сценки могли быть. Так вот, он обращается к женщинам, чтобы они приходили проводить время после покупок, которые они совершали в верхних торговых рядах, чтобы они приходили с семьей в этот ресторан, и чтобы они, в конце концов, устроили бунт и заставили своих мужей периодически приглашать их в ресторан. Ну, не только же с друзьями туда ходить. Это революционная какая-то была система в те времена, ну, чтобы женщина имела вот такое право голоса, чтобы она так дерзко поступала, это, конечно, обратило на себя внимание. И плюс, помимо рекламы, очень интересные трансформации с пространством. Там устраивали, превращали ресторан в морское дно, в улицы Парижа, например, в цветник, в еловый лес. То есть это декорации, цветы какие-то. Антураж, да. И это было очень интересно, никто так не делал. Его же американцы называли этого хозяина. Вот то, что он решился на это, конечно, было из ряда вон и тем привлекало.
1: Давайте вернемся к другим московским ресторанам. В начале программы я упомянул жетоны металлические, которые выдавали официантам. И был какой-то отбор. То есть не всякого брали в официанты, да, я так понимаю?
0: Ну, на самом деле, особого-то отбора-то и не было. Но то, что официант — это была несколько иная профессия, чем сегодня, я в том смысле, что вот если туда приходили... Там чаще всего и оставались. Это не было каким-то временным и проходным вариантом.
1: Оставались потому, что им было комфортно, и они хорошие деньги зарабатывали?
0: Нет, потому что они туда попадали в очень юном возрасте, в ресторан мальчики. Официант — это мужская профессия. Девушки могли обслуживать гостей только в тех заведениях, где не подавали алкоголь. Это в столовых и в кофейнях. То есть в основном у нас мужчины были официантами. Они то приходили в ресторан ну, вот, совсем юными мальчиками, в 9-10 лет, и начинали там учиться, пока они не становились лакеями. Потом, возможно, были какие-то карьерные взлеты. Ну, например, мог еще дополнительно отучиться и стать метрдотелем, например. Некоторые официанты хорошую карьеру делали, они становились хозяевами ресторанов. Но получается, что рабочий день очень-очень длинный, иногда по 17 часов. У тебя просто нет времени получать какое-то дополнительное образование. И если ты хочешь сменить направление деятельности, то тебе придется очень трудно. Хотя такие тоже единичные случаи бывали, но в основном там и задерживались.
1: А жетоны?
0: Жетоны. Это такое средство обеспечения убытков в ресторане. Значит, официанты, выходя на службу, получали энное количество жетонов. Гость делал заказ, и вот этими самыми жетонами официант с кухней расплачивался. Зачем? Затем, чтобы гость не ушел, не заплатив. А если он уйдет, не заплатив, то ресторан ничего не потеряет, потому что официант уже как бы несет материальную за это ответственность. И вот таким вот образом вот эти вот убытки подсчитывали. Это было частое явление, что люди пришли, наели и ушли. И причем там были очень разные сюжеты, как можно было не заплатить. Вот от простого «я забыл кошелек», я вам в следующий раз принесу. Меня ограбили по дороге.
1: И прощали рестораторы. Хозяева.
0: Ну, чаще всего, опять же, разные ситуации были, да, если понимали, что гость прилично, он действительно забыл, то, да, могли ему записать на его счет, да, и он при следующем посещении деньги вносил. Если понятно, что это мошенник, то старались, конечно, вызвать полицию, но тут тоже смотрели по ситуации, потому что были гости, которые специально ходили для того, чтобы вот не заплатить, устроить скандал, с тем расчетом, что ресторатор не захочет связываться, потому что ведь это не только полиция придет, это прибегут журналисты, и они обязательно в газете...
1: ресторану, в принципе,
0: они,
1: в какой-то степени.
0: Да, они пропечатывают. И некоторые обыватели, вот читаю раздел «Городская хроника» в газетах, они говорят, там же там такое творится в ресторане. Там и отравляют, там и воруют, там и буянят. Не надо туда ходить.
1: И обсчитывают.
0: Естественно, не без этого.
1: Что ж, сказать, что было интересно, не сказать ничего. Очаровательная Наталья Титова, известный коллекционер и культуролог, рассказала нам много интересного про московские дореволюционные рестораны и трактиры. Наталья, спасибо, и снова ждем вас в гости. Заходите к нам.
0: Всего доброго.
1: Уважаемые друзья, я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами с наилучшими пожеланиями. Встретимся в это же время ровно через неделю. Всем успехов и удачи.
2: Коллекционер. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
4: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
3: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На связи ГТРК «Донт Эйр» и наш радиопроект «Области знаний».
6: Это какое-то волшебство или только технологии?
7: Это волшебство технологий.
5: Я, Олег Пшеничный, с моими гостями докопаюсь до истины.
8: Ростовская область – место, где берегут историю, любят творчество, рады делиться знаниями.
9: Игрушка для ребенка, находящегося в люльке.
8: Каждый гость студии – настоящая находка.
2: Радио России. Главное радио страны. Как понять своего ребенка и построить с ним доверительные отношения? Как научить через пример и подготовить к жизни? Ответы в программе Алексея Гвоздева «Отцы и дети».
10: Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы. Про наши ошибки в воспитании и наши победы. Вместе с экспертами в психологии разбираем вопросы, которые задают нам наши дети, и даем практические советы. Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем.
2: Учимся быть родителями, которых любят и уважают. Программа «Отцы и дети». Каждый четверг в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Молекулярно-генетические данные в построении эволюционных деревьев.
11: Сначала мы должны прочитать последовательность определенных генетических маркеров. Это могут быть кусочек какого-нибудь гена. Мы можем прочитать полностью весь геном.
2: Биолог Людмила Зиневич в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 14:10 по времени Салехарда. Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
12: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
2: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
12: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
13: Громче звук. Это только начало.
12: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
13: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Деловая программа предстоящего в июне Петербургского экономического форума будет обширной и важной, анонсировал президент России Владимир Путин. Он заявил, что эта программа будет интересна как бизнесу, так и зарубежным партнерам России. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает очень успешным завершившийся визит в Китай. В России 16 мая пройдет всероссийская акция «Ночь музеев». Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников спецоперации и их семей в регионах. Среди базовых мер поддержки, в том числе льготы на посещение культурных и спортивных объектов, субсидии от 100 тысяч рублей на газификацию, содействие в трудоустройстве, дополнительные гарантии бесплатной юридической помощи, внеочередное санаторно-курортное лечение, бесплатная психологическая помощь, льготное зачисление в образовательные организации, приоритетное предоставление социальных услуг и так далее. Ветеранам СВО с инвалидностью и семьям погибших бойцов единые базовые меры поддержки должны предоставляться бессрочно. Еще один указ, который подписал президент, касается упрощенного приема в гражданство России жителей Приднестровья. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Заявление о приеме в гражданство должно подаваться в диппредставительство или консульское учреждение России. Отмечается, что указ принят в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права. Деловая программа предстоящего в июне Петербургского экономического форума будет обширной и важной как для отечественного бизнеса, так и для зарубежных партнеров России. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
2: Уже скоро, в начале июня, пройдет Петербургский экономический форум. По традиции, его деловая программа будет весьма обширной, наполненной конкретными вопросами, важными для отечественного бизнеса, для наших зарубежных партнеров, для развития всей российской экономики.
1: Владимир Путин также назвал позитивными статистические данные по российской экономике за март. Как сообщил глава государства, к такому результату привели меры и решения правительства, реализованные в последнее время. Так, рост промпроизводства в России в марте составил 2,3%, а обработка выросла на 3%. Безработица в стране находится на минимальном уровне в 2,2%. Президент также поручил закрепить позитивную динамику в экономике. Невзирая на препятствия, Россия продолжает застраиваться. Об этом заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. По его словам, несмотря на на санкции и на то, что наша страна ведет СВО, в России за прошлый год зафиксировали рекордный объем введенной в строй недвижимости.
3: За прошедших 6 лет мы построили более 600 миллионов квадратных метров недвижимости. И могу вот сказать, что несмотря ни на какие санкции, несмотря на то, что наша страна ведет активное СВО, у нас за прошлый год в стране рекордный объем введенной недвижимости. Мы построили 150 миллионов квадратных метров недвижимости. Это более 1 метра на человека. Мы сделали заделы, и мы надеемся поддерживать жилье и всю стройку в стране в ближайшие годы. У нас в прошлом году самый большой объем ввода индивидуального жилищного строительства – это 63,5 миллиона квадратных метров.
1: Как отметил Хуснуллин, вокруг новостроек также отстраивается вся необходимая инфраструктура. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает очень успешным свой завершившийся на этой неделе визит в Китай. Это был огромный успех, мы заключили много сделок, сказал он журналистам по возвращении из КНР в Вашингтон. Однако западные СМИ раскритиковали эту поездку, считая, что по ее итогам стороны не объявили о значимых договоренностях по спорным вопросам в сфере торговли, искусственного интеллекта, а также по важным международным темам. США и Израиль ведут активную подготовку к возможному возобновлению атак против Ирана, сообщает газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на ближневосточные источники. По их словам, ведется самая масштабная с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня подготовка к возможному возобновлению атак на Иран уже на следующей неделе. Во вторник глава Пентагона Пит Хексет заявил, что американские вооруженные силы готовы к выполнению любого решения президента США по Ирану, в том числе эскалации конфликта. При этом он отказался предоставить более подробную информацию. Многоразовый грузовой корабль «Карго Дрэгон» этой ночью вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию, сообщила НАСА. Стыковка намечена на 17 мая в 14 часов по московскому времени. Корабль должен будет автономно причалить к переднему стыковочному узлу модуля «Хармони» американского сегмента станции. «Карго Дрэгон» доставит на станцию свыше 2 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов. В России 16 мая пройдет всероссийская акция «Ночь музеев». Ее гостей ждут выставки, исторические реконструкции, мастер-классы по народным промыслам, спектакли, музыкальные выступления. Впервые в России акция прошла в 2002 году, когда к ней присоединился Красноярский музейный центр, организовавший музейную ночь. В 2015-м акция уже стала проводиться при поддержке Минкультуры во многих городах страны. В этот день вход во многие музеи бесплатный или продлены часы работы. Сильная жара начнется в Москве с понедельника и продлится как минимум до конца рабочей недели. Столбики термометров будут преодолевать отметку в 30 градусов, сообщил Интерфаксу ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. Она уточнила, что прогнозируемая на следующей неделе температура будет выше нормы в среднем на 7-9 градусов. И такую температуру, как отметила метеоролог, можно назвать аномально жаркой. Небольшое ослабление жары предварительно ожидается в следующие выходные, когда днем столбики термометров будут показывать плюс 20-25 градусов. Возможен небольшой дождь. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее о спорте. В пятницу в Казани состоялся третий матч финальной серии хоккейного кубка Гагарина. Локомотив победил Ак-Барс 4-1 и в серии до 4 побед повел 2-1. Другие новости спорта представит Дмитрий Калугин.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Первые всероссийские комплексные соревнования «Игры сильных» открылись в Курском спортивно-концертном комплексе. Участие в состязаниях примут более 300 спортсменов из 8 регионов Российской Федерации. Особенность «Игр сильных» заключается в том, что вместе с юношами и девушками до 17 лет за команды выступают взрослые, в том числе участники специальной военной операции. Победители по 6 видам спорта – легкая атлетика, бокс, вольная борьба, самбо, дзюдо и практическая стрельба – будут определены 17 мая. Российские каноисты Захар Петров и Сергей Свинарев выиграли 2 бронзы на этапе Кубка мира в Бранденбурге. Петров стал третьим на дистанции 1000 метров, Свинарев забрал бронзу на дистанции 200 метров. 15-16 мая в Рейкьявике проходит ежегодное заседание подразделения Международной федерации баскетбола, отвечающей за европейский континент. По информации Спортэкспресса, среди прочего будут проведены переговоры по поводу товарищеских встреч сборной России, национальной и резервной на следующее календарное окно ФИБА. Всемирная боксерская организация WBO обязала победителя поединка между Дмитрием Биволом и Майклом Айфертом провести бой с временным чемпионом WBO в полутяжелом весе Каллумом Смитом. Напомню, поединок между россиянином Биволом и Айфертом состоится 30 мая в Екатеринбурге. В завершении о хоккее. Нижегородский клуб «Торпедо Горький» покинул состав участников Всероссийской хоккейной лиги на предстоящий сезон, в котором будут представлены 32 команды. А новичком лиги станет хоккейный клуб «Калуга». Напомню, «Торпедо Горький» является победителем прошлого сезона ВХЛ. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров ОБОС, в Хабаровске сегодня днем до плюс 16 градусов, переменной облачности и без осадков. В Сургуте лишь 7-9 тепла, в Иркутске до плюс 11, вечером дождь. Жара в Архангельске, там до 25 градусов, выше 0, временами дождь и гроза. В Казани до 28 градусов, выше 0, в Туле и Воронеже 21-22 градуса. Со знаком плюс в Волгограде воздух прогреется до плюс 29, в Ялте 17-19 тепла, без осадков. В Санкт-Петербурге в первой половине дня дожди, днем воздух прогреется до 12-14 градусов. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы. В Москве в первой половине дня также осадки. Воздух прогреется днем до 22-24 градусов. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба, что по-прежнему ниже нормы. Сейчас в столице плюс 18, осадков не наблюдается.
0: К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
5: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
0: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.
7: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Ржавчина.
8: Добрый вечер.
9: Здравствуйте, люди. Мы скучали?
8: Так точно. Это пятница, 19.12.23, главный радио страны, программа «Ржавчина». Илья Канавин, Александр Анучкин.
9: Ну и мы, как всегда, имеем всего лишь навсего времени с Гулькин нос меньше 2 часов. Это несправедливо мало, потому что поговорить у нас есть о чем. Тянуть это самое время мы не станем, поэтому сразу же сообщаем вам о том, что вы сегодня точно не узнаете. Что у бездомной собаки в Калужской области украли будку, ей построили своими руками добрые люди, посмотрели, это жители города Жиздра, построили, чтобы Шарику было где жить, а взял кто-то и украл, понимаете? Ну, что остается думать, что этим псам, наверное, нужнее
8: будку, да. Значит, не узнаете о том, что в России новая омбудсмена, депутат Госдумы Яна Лантратова. Она пришла на место Татьяны Москальковой, отвечавшей за права человека в нашей стране аж целых 10 лет. Это предельный срок для омбудсмена, 2 раза по 5 лет, больше нельзя. Поэтому я думаю, что претензий к Татьяне Москальковой никаких не было. Да? Значит, Москалькова пришла в правозащиту, это было очень интересно, конечно, из полиции, из МВД, но при этом она была профессиональным юристом, а Лантратова, ну, хороший человек, публичный политик, яркая женщина. Да? Посмотрим на результаты, тогда обсудим.
9: Да, тогда будем обсуждать. Не Лантратову же нам обсуждать, собственно, да?
8: Вот, поздравляем.
9: Да, поздравляем. Очень энергичная, очень яркая, действительно деятельная женщина. Спора нет. Так, не будем говорить о том, что в США создан специальный отряд спецагентов для борьбы с противниками Трампа.
8: Киллеры такие.
9: Ну, это практически официальное название. Чем будет заниматься, в общем, нетрудно догадаться.
8: Вот. Ну, мы не знаем.
9: Вообще-то мы не знаем. Кто знает. А есть такая теперь забава такая, она очень энергичная. Воровство иных президентов.
8: И убийство.
9: Угу. Ну, веселое занятие. Может, этим будут
8: заниматься? Да, вполне себе для отряда.
9: Потому что кто может больше ненавидеть Трампа, чем кто-нибудь, руководящий какой-нибудь другой страной?
8: Особенно, если в другой стране есть нефть, например.
9: Угу. Да, нечаянно.
8: Да. В общем, интересно, но мы об этом говорить не будем. А вот о чем вы сегодня узнаете. Вот, значит, как этот самый Трамп, да, у которого теперь есть спецотряд спецагентов, съездил в Китай. И почему оппозиция американская его теперь буквально топчет по итогам переговоров с товарищем Си. значит, стороны делают вид, что обо всем договорились и что все в порядке, но почему-то кажется, что нет. Да? Вот, зато Трамп узнал много новых слов.
9: Ну, не все зря.
8: Да. Обогатился духовно.
9: Кое-что почитал, на кое-что посмотрел.
8: Да.
9: Так, бывший глава администрации Зеленского и один из самых влиятельных людей Украины, нынешней Украины, Андрей Ермак, таки арестован, таки не нашел денег на залог и таки отправился в СИЗО. Его обвиняют в коррупции, причем обвинение довольно, на мой взгляд, из всего набора возможных обвинений, самое мягкое, прямо скажем, и это обращает на себя внимание. Очень много всякого немыслимого во всей этой истории, в том числе невероятные какие-то связи с первых лиц незалежные со всякими колдунами, ведуньями и гадалками. Вот, мы в 21 веке живем, но Украина стала такой филиал. Я даже знаю, чего в средневековой, на средневековой Украине очень были распространены эти вещи. Песок с кладбища, привезенный для строительства домов, это отдельная история. В общем, есть о чем поговорить. Здесь действительно есть о чем поговорить, и гость у нас будет потрясающий.
8: Хорошо, значит, дальше. Нас с вами пугают новые пандемии, но вот нам конкретно с Ильей совершенно не страшно, и попробуем объяснить, почему. А также разобраться, кто на этом заработает. Что от нас пытаются спрятать под всей этой медийной волной. Вот. Ну и, в общем, вас тоже будем успокаивать, потому что, чтобы заразиться этим хантавирусом, надо прям нормально постараться.
9: Ну, в общем, слушайте, нужна вакцина, на самом деле, против этой инфозаразы. Вот.
8: Да.
9: Что-то в этом роде. Вот. И все-таки поговорим мы о колдунах на нашей территории, в нашей стране. Вот, если вы думаете, что только в Киеве этим грешат, так и нет. Расскажем не леденящую душу историю о слете ведьм, шарлатанов, инфо-цыган, системных политиков и прочих квантовых педагогов, который прошел в Санкт-Петербурге, не поверите. Вот. Будем рассказывать, удивляться и радоваться тому, что все эти вот перечисленные люди в официальные документы не попали.
8: Ну, тем не менее. Ну вот, зато к нам попадут. А нам официально позволили больше работать. Ура, товарищи.
9: Слава богу.
8: Значит, да,
9: Госдума... 2 раза в неделю будем выходить?
8: Да хоть 4. Госдума приняла закон, который разрешает увеличить лимит сверхурочной работы вдвое. А, значит, было 120 часов в год, теперь можно будет 240. И интересно, нет, интересно вот, ну, как бы, что, чего тут больше, да, значит, какой-то искренней любви к нам. Ну, разрешите, разрешите, мы же все просили, дайте там поработать побольше. А, значит, или здесь какое-то, значит, предвидение глобального демографического кризиса, или это борьба какая-то, значит, с притоком иностранной рабочей силы, мы не знаем.
9: Ну, слушай, просто есть способ повышать эффективность работ, производительность. Угу. Увеличивать продолжительность рабочего дня, например.
8: Я помню советские плакаты «Работать надо с умом, а не до ночи».
9: А я помню советский плакат с это «Ночь, работе не помеха».
8: А, ну все, вот, уравновесились.
9: Так, ну и что? Ну и о болезни крупного рогатого скота.
8: Да.
9: Потому что снова начинается как-то очень похожая на предыдущую историю, только теперь уже в Кузбассе. Идет она теми же самыми кругами непонимания, слухов, какого-то, я не знаю, игнорирования интересов и, в общем, совершения уже совершенных ошибок. Ну что, будем разбираться, смотреть, что вообще происходит. И на самом деле, мы говорим, что проблема коммуникации, а только ли в коммуникации проблема?
8: Очевидно, нет.
9: Вот. Давайте смотреть.
8: Поехали.
9: Поехали.
7: Ржавчина.
8: Так, ну что-то очень долго анонсировали нашу программу, поэтому
9: все.
8: Давайте сразу
9: сократимся.
8: Да, справку включим и послушаем про то, как Дональд съездил к Си.
7: Наша справка.
10: Американская пресса называет переговоры дипломатической победой Пекина. По оценке журнала Newsweek, за годы, которые прошли после первого визита Трампа в Пекин, Китай фактически сравнялся с США по глобальному влиянию. Сам Трамп ранее называл отношения Вашингтона и Пекина «большой двойкой». Особое внимание журналисты обратили на атмосферу переговоров. Телеканал CNN отметил, что китайская сторона организовала для Трампа максимально торжественный прием с расчетом на любовь американского президента к эффектным церемониям. При этом язык тела лидеров, по оценкам экспертов, выглядел сдержанным. Улыбки и рукопожатия были подчеркнуты официальными, без демонстрации особого доверия. А попытки Трампа выглядеть главным провалились. Американские СМИ также обсуждают беспрецедентные меры безопасности. По данным репортеров, члены американской делегации даже оставили личные смартфоны и электронику дома, опасаясь кибершпионажа и возможного доступа китайских служб к данным устройств. Несмотря на публичные комплименты и демонстративную вежливость, ключевые противоречия между странами никуда не исчезли. The Wall Street Journal пишет, что Си Цзиньпин прямо предупредил Трампа: ошибки вокруг Тайваня могут привести к крайне опасной ситуации. Агентство Associated Press напоминает, стороны по-прежнему расходятся по вопросам торговли, Ирана и статуса Тайваня. Внутри США визит также вызвал споры. Демократы обвинили Трампа в чрезмерной уступчивости Пекину и попытке заменить реальные договоренности эффектной телевизионной картинкой. А Bloomberg резюмирует, пока переговоры сопровождались улыбками и громкими заявлениями, но ближайшие месяцы покажут, удалось ли сторонам избежать дальнейшего ухудшения отношений.
8: Сейчас буквально перед эфиром видел сообщение Рейтер, где просто открытым текстом говорит, что это все провал, абсолютный провал Трампа. Ну, а вот...
9: Но, как это, какой-то несложный вызов, вывод сделал
8: ну,
9: Рейтер.
8: Тем не менее,
9: все-таки
8: смело,
9: я предлагаю наши эти самые домыслы соотнести с мыслями человека, который действительно в этом понимает.
8: Очень рады приветствовать у нас в эфире сегодня Юрия Тавровского, политолога, китаеведа, заместителя председателя общества российско-китайской дружбы. Юрий Вадимович, добрый вечер.
9: Юрий Вадимович, добрый здравствуйте. Вечер, я дополню, что Юрий Вадимович автор книги о Си Цзиньпине, которая высоко ценится, в том числе в Китае, и это вообще круто, это достижение. Юрий Вадимович, Трамп провалился?
11: Конечно, он не провалился.
8: Вот.
11: Это был добротный визит, который прошел штатно, который принес результаты. Может быть, не фантастические, великолепные. Знаете, как Трамп любит
9: без капслоков,
11: прилагательные. Да. Это очень важный визит, хотя бы потому, что встретились руководители первой и второй экономики мира. Они встретились впервые действительно за 9 лет, чтобы посмотреть друг другу в глаза, потому что между руководителями такого уровня очень важен личный контакт. Потому что посольство посольствами, советники по всякой безопасности советниками, очень важен вот этот контакт личный. И, ну, смотрите, уже Трамп улетел, наверное, уже прилетел на Штаты, можно говорить об итогах. Конкретных каких-то договоренности пока неизвестно. Там говорили, что 500 Боингов Китай купит. Потом говорили 150. Документов нет. Говорили, что Китай закупит огромное количество соевых бобов американских. Пока никакой информации нет.
9: Прямо американцы всех хотят бобами накормить, я смотрю.
11: Да. Вот понимаете, и вспоминается тот визит Трампа, который был именно 9 лет назад, в 17 году. Когда он тоже побывал, заключил всякие договоренности, опять про те же Боинги, про соевые бобы. И уже вскоре, через несколько месяцев, в июле 2018 года, началась торговая война, пошлины на китайские товары. И вот эта война продолжается до сих пор. Сейчас пока рано говорить о результатах, как тактических, так и стратегических.
9: А что, когда будет не рано, что мы должны увидеть?
11: А вот, как говорит один мой приятель, надо срочно подождать. Вот смотрите, эти дни действительно никаких безобразий американцы не устраивали. Но уже сейчас говорят о том, что может начаться новая волна бомбежек Ирана. Говорят о серьезном кризисе вокруг Кубы и так далее, и так далее. И самый главный стратегический результат – то, что китайцы понизили планку ожиданий от отношений с Соединенными Штатами.
9: А в чем это выражается?
11: Смотрите, у них были иллюзии, и они ожидали, что будет будут отношения по формуле «новые отношения великих держав». То есть равенство двух великих держав, которые будут сообща управлять миром. А сейчас Си Цзиньпин во время банкета провозгласил новую формулу «конструктивная стратегия стабильности». Угу. Смысл ее в том, что нужно сохранить хотя бы вот этот нынешний уровень отношений, чтобы не стало хуже. Ни в области торговли, ни в Ормузском проливе, ни в Тайваньском проливе. Ради бога, чтобы только хуже не было. Лучше уже не будет. И вот, исходя из этого, я думаю, надо ждать последствий визита. Они непременно и скоро последуют. И уже к визиту Путина в Пекин, который назначен на 20 число, мы будем знать уже какие-то последствия и будем обсуждать уже тогда результаты двух визитов, которые вот так близко очень приблизились друг к другу. Так получилось из-за того, что визит Трампа ведь намечался на конец марта, начало апреля, и его перенесли из-за начала войны против Ирана. А визит Путина с самого начала планировался на вторую половину мая. Но у нас с китайцами все по расписанию, а с американцами, видите, произошли
8: вечные форс-мажоры. Юрий Вадимович, а вот я как раз на тему визита Путина предстоящего хотел следующего вопроса вам задать.
11: Давай.
8: Ведь в дипломатическом протоколе, да, и вообще во всей этой традиции международных встреч и переговоров всегда обращают внимание на то, кто первый, кто второй, да, там вот состоялся телефонный разговор, да, обязательно, значит, лидеров двух, обязательно указывается, по чьей инициативе состоялся разговор, да, кто позвонит.
11: Да.
8: Вот здесь это совпадение, да, но все случайности не случайны, двух визитов, да, даже если бы они прошли по изначальному плану, все равно Путин приезжает позже, да, вот что имеет больший вес, да, какой визит имеет больший вес, тот, который состоялся первым или тот, который состоялся вторым?
11: Но, к счастью, встречи Путина и Си Цзиньпина регулярно проходят. Они встречались и вели переговоры уже более 50 раз за время правления Си Цзиньпина, которое началось в конце 2012 года. И, конечно, каждый этот визит очень важен, но это не такая вот сенсация, когда все замирают и ждут. Что ж такое будет революционное? Ничего революционного не будет. Будет очередное продвижение вперед наших отношений, стратегического партнерства. Возможно, будут обсуждаться итоги как раз визита Трампа. Возможно, будет обсуждаться война против Ирана. И что можно сделать в этой связи? Потому что ведь Иран является стратегическим партнером как России,
8: так
11: и Китая. Он является членом БРИКС. Да? И...
9: Ну, некоторые вообще называют Иран прокси Китая.
11: Но это неверно. Иран ничей, не прокси.
9: Ну так, дразнится.
11: Это неверно, это неправильно.
9: Хотят персов
11: Иран
9: обидеть.
11: Совершенно независимая политика. И поверьте, в Пекине не всегда довольны поведением Тегерана. В том числе и блокадой Ормузского пролива, из-за которой Китай не получает около четверти своего нефтяного баланса. Так что... скорое будущее все расставит по местам.
9: Несколько секунд осталось, не могу не спросить. Си в первую же встречу в открытую практически пригрозил войной в случае обострения на Тайване. Для Китая, как мне кажется, это не свойственно. Я ошибаюсь?
11: Да нет, он не угрожал никакой войной.
9: То есть это не звучало угрозой, что если вы там будет.
11: Он говорил о важности тайваньской проблемы. Это было. Но Трамп уже вот на борту самолета, который улетал домой, он говорил о том, что вот тайваньцы не хотят войны за независимость. Но это смешно, понимаете? Остров с населением 25 миллионов будет воевать со страной 1 400 000 000 с ядерной державой, с тремя авианосцами, ну и так далее, и так далее. Нет, тайваньская проблема преувеличивается, никакой войны не будет. Мы можем сегодня спокойно пойти спать.
8: Хоть где-то не
11: и
8: будет.
11: И мы проснемся, войны на Тайване не будет.
8: Слава Богу.
9: Юрий Вадимович, вот спасибо. Вам спасибо.
8: Спасибо, да.
9: И за то, что нашли время, и приходите к нам чаще. Очень мы любим умных людей. Спасибо вам большое.
8: Политолог, китаевед, заместитель председателя общества российско-китайской дружбы Юрий Тавровский был у нас в эфире. И вот что мы услышали, да, почему важно разговаривать с умными, спокойными людьми. Потому что, когда ты читаешь СМИ, или блоги, ага, да, или смотришь телевизор, на тебя прыгают черти.
9: Заголовки.
8: Какие, да,
9: на тебя кричат, прыгают заголовки.
8: Война, ужас там, Трамп проиграл, этот выиграл, все пропало. Нет, все, значит, замечательно. Наш побеждает, наш проигрывает. Приходит умный человек, говорит, да все нормально, прекратите истерить. Вот, вернемся через
0: минуту. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
12: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
13: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
14: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
15: Меня зовут Ольга Минтеева. Я ведущая программы «Свет веры».
16: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
15: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
0: Радио России. Главное радио страны.
9: Ух ты. Снова нежные.
8: Ржавчина. Мы любим так. А возвращаемся мы в эфир. 8-925-222-9992. Это всякие мессенджеры, которые работают. Вы можете писать, задавать вопросы, ругаться, поддерживать и так далее.
9: И просто выражать свои эмоции. Мы, ну вы же помните, люди, мы вас любим. Пожалуйста, давайте ответные сигналы.
8: Вот, а теперь мы поговорим, друзья, про колдунов. Про колдунов и жуликов, так, если уж, ну, совсем обобщать.
9: Ну, хорошо, интересно ты обобщал.
8: Да?
9: Да.
8: Ну, я вот как...
9: Они как-то сливаются в последнее время как-то в нечто единое.
8: Да, я сейчас вот поступаю, как те люди, которых я минуту назад осуждал, да, за кричащие заголовки. Я делаю то же самое. Вот, итак, жулики и колдуны. А вечера, так сказать, в кончу заспи. Давайте там справку включайте, пожалуйста.
0: Наша справка.
10: Вокруг Украины ни дня без скандала. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель дала интервью Такеру Карлсону. Она рассказала, что Зеленский был и остается главным препятствием для мира, а система власти в Киеве все больше напоминает закрытый политический клуб. Не обошлось и без прямых намеков на злоупотребление наркотическими веществами. По словам Мендель, перед важными встречами или переговорами Зеленский уходил в ванную, откуда через 15 минут возвращался бодрым и энергичным. И речь тут не об освежающем душе. После выхода программы Мендель закономерно внесли в базу сайта «Миротворец», где обвинили в распространении российской пропаганды. Но особое внимание сейчас приковано к фигуре Андрея Ермака, бывшего руководителя администрации Зеленского. В украинских и зарубежных медиа активно обсуждается коррупционное расследование, которое началось против него в Киеве. Ермак арестован по обвинению в отмывании денег, которые были украдены из бюджета страны, в том числе из транши иностранной помощи. Крайне ярко и трагикомично выглядит и оккультный фон истории. В деле фигурируют рассказы о мистических увлечениях и практиках представителей украинской элиты. Дошло до того, что суд официально запретил Ермаку общаться со своей личной гадалкой.
8: Вот так вот. Гадалки
9: не ходи,
8: сказал судья, да, или сказала. Ну что ж, на самом деле, ну шутки шутками, да, но это все заставляет задуматься. Сразу надо оговориться, конечно, что не только всяческие странные отсталые режимы, да, грешат этим оккультизмом.
9: Нет, нет. Это не признак отсталости. Это признак каких-то других, на самом деле,
8: да,
9: механизмов внутри вот этих вот самых институций.
8: Да, до тех пор, пока мир был немножечко другим, да, пока, скажем, вера, религия в широком смысле слова не была отделена от государства, да, то есть мы говорим о времени все-таки империи, царств там и так далее, да, монарху, да, верховному лидеру, верховному правителю, в общем, ну, было не грех обратиться, да, за помощью и советом к Богу, которому он верит, да, а вот утрата такой веры большой, монотеистической, важной, да, она во многом, наверное, и привела к этому, к увлечению колдунством, потому что страшно, человек же на вершине власти оказывается в определенном вакууме, и если в сердце у него нет истинной веры, то ему же нужно, как говорят сейчас современные психологи, акцептовывать какие-то свои...
9: Там много, в том числе, конечно, и психологических проблем,
8: безусловно. Ну и страшно, да.
9: И политических этих... даже не аллюзий, и инструментов. Ну, я предлагаю все-таки к нашему гостю обратиться.
8: Да. Приветствуем с большим удовольствием в нашем эфире доктор исторических наук, профессор, член Союза писателей России Дмитрия Табачника. Дмитрий Владимирович, добрый вечер.
17: Добрый вечер.
9: Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Если позволите, я раскрою нашим слушателям, почему именно на эту тему мы решили пригласить вас. Я очень рад, что вы согласились. Дмитрий Владимирович...
17: Дай Бог только, чтобы они не подумали, что я имею какое-то влияние на колдунов или обращался к ним. Это сразу стоит сказать.
9: У нас нормальные, адекватные слушатели.
8: Аудитория, да, в порядке.
9: Дмитрий Владимирович Табачник в 1994-97 годах, то есть в конце прошлого века, работал главой администрации при президенте Кучме. И это было время, когда население Украины было 51 миллион человек, когда работал Моторсич, когда функционировал даже Укрспецэкспорт, кажется, да, так называлось, это контора, которая занималась экспортом украинского вооружения, экспортом, это была другая страна. Дмитрий Владимирович, вот вы руководили другой страной. Сейчас вы смотрите на товарища Ермака. Для вас главное в этом человеке что?
17: Что главное в Ермаке, даже не знаю. Какая-то омерзительная смесь мародерства, потому что воровать у своих во время войны и при этом еще и полагаться на колдунов, держать коллекцию кукол своих противников, колоть их иголками. Ну, не знаю, какое-то средневековое, раннесредневековое мракобесие, помешанное на фантастическом лицемерии и приправленное самым омерзительным мародерством. Больше ничего о нем сказать не могу. Хотя... Начинал он свою карьеру как помощник адвоката, а потом адвокат в юридической компании «Проксен». Лицензия номер один, создана она была в 1991 году. Ее владельцем и создателем был доцент кафедры международного права Александр Задорожный. Мой близкий друг, царство ему небесное, давно Саши нет с нами. Очень талантливый юрист. Потом вместе с ним мы были депутатами парламента два созыва. Я был большее количество, он потом, ну, не удалось ему избраться. Так вот, абсолютно серенький, бесцветный мальчик, который подкладывал бумаги и все время мечтал разбогатеть. И я думаю, что все его обращения к колдунам от абсолютного, с одной стороны, инфантилизма, неуверенности в себе, а с другой стороны, он-то от страха осознавал, насколько он даже в условиях беззакония украинского повсеместно, ежечасно, ежеминутно приступает закон. И вот эта вот гремучая смесь страха за свое будущее, за наворованные во время войны деньги, его и довела до морального, на мой взгляд, распада, до деградации, потому что человек с университетским образованием, который выбирает кандидатуры министров, генерального прокурора, министра внутренних дел, губернаторов только после совета с колдуном. Ну, даже в 13 веке великий завоеватель Тимур не настолько полагался на своих астрологов.
9: Ну, слушай, а Мазепу? Мазепу что же называли, помните, характерник, по-моему, тогда такое было слово, да?
17: Характерник. Это одна из легенд о том, что много повидавшие запорожские казаки, которые ходили в набеги на приморские города Северного и Южного Черноморья, знали немножко турецкий язык или хорошо знали татарский, имели отношение к восточной, загадочной для православного человека цивилизации, их называли характерниками. Ну, это
9: колдун.
17: Может да, как бы колдун, как оборотень, скорее, ближе в русском языке слово оборотень. Ага. Он может спрятаться в степи, он может превратиться в какого-то степного зверя, волка или шакала. Ну, то есть он способен каким-то сверхъестественным деяниям, его там не берет пуля. Я думаю, что это в значительной степени просто народные легенды. Хотя, поскольку Мазепа прожил по тем временам очень долгую жизнь, никогда не был ранен и выскакивал, в общем, до определенного периода сухим из воды, это и породило легенду о том, что он тоже наделен каким-то даром чародейства.
8: Дмитрий Владимирович, если оставить уже за скобками всю эту оккультную шелуху, она важна, конечно, да, потому что это такие характеризующие...
17: Она важна только для одного, извините, чтобы понять, до какой степени бездарные и лицемерные люди руководят после государственного переворота 2014 года Украиной. Ну, то есть, если для них колдунья важнее аналитической справки, а заклинание и амулет, собранные иголками, жидкость трупа важнее нормального порядка принятия управленческих решений, то это трагедия целого народа.
8: Да, да, это там жуткий и очень четкий характеризующий признак, да, но тем не менее, если вот это мы сейчас, это мы поняли, приняли, отставили в сторонку. О чем мы можем говорить, о каких процессах, да, которые запускаются сейчас в современной Украине, да, вот два совпадения, очевидно, совершенно не случайных. Это история вокруг Ермака, и это история с интервью Мендель, да, что, кстати, интервью само по себе дикое, да, когда героем интервью становится пресс-секретарь президента, а не сам президент. Тем более же Карлсон неоднократно предлагал Зеленскому, да, встречу. Но в итоге Зеленский отказывается, а приходит его бывшая пресс-секретарша и начинает говорить, ну, совершенно, ну, для нас очевидные, да, для зрителя Карлсона, возможно, дикие вещи. Это начало какой-то нового витка, какой-то большой игры вокруг Украины или что это?
17: Я позволю обратить внимание на три связанных, взаимосвязанных явления. Первое. За уничтожением Ермака, как главной опоры Зеленского, как человека, который при ленности и несистемности Зеленского выстроил, по сути, вертикаль, это Ермак, то обрушение вертикали, созданной Ермаком, это в значительной степени обрушение власти Зеленского. Это происходит довольно быстрыми темпами. Это первое. Второе. Необходимо видеть, что за всей этой историей с уничтожением политическим, превращением в политический труп Ермака и, соответственно, размыванием и разгромом власти Зеленского стоят абсолютно конкретные интересанты, шкурные интересанты. Это миллиардеры Виктор Пинчук и Фиала. Оба воспитанники Сороса и близкие партнеры фонда и семьи Клинтонов. И отсюда я бы провел абсолютно четкую, понятную параллель. Если этим занимаются соросята на Украине, друзья в кавычках Зеленского, Пинчук и Фиала, значит, след ведет с одной стороны к Соросу, с другой стороны к лондонским бюрократам, разведчикам и представителям английского глубинного государства и к глобалистам из Демпартии.
9: То есть, условно говоря, мы ждем условного возвращения, безусловного возвращения условного коллективного Байдена, так?
17: По сути, да. И третье, что Зеленскому очень четко и будущему любому руководителю прозападному глобалистскому Украине указывают на его место. То есть этот процесс начался в 2015 году, когда, по сути, президента Порошенко, а затем и Зеленского лишали постоянно, перманентно по команде Запада реальных силовых рычагов влияния. Сначала из-под него выдернули антикоррупционные ведомства, наплодили их очень много, и антикоррупционное бюро, и специальная прокуратура, и еще третья структура, Государственное бюро расследований. То есть начали делать хромую политическую утку и безвластного человека из Порошенко. Зеленский взорвался, ему быстро продемонстрировали это. И сейчас повесили, это третий факт, взаимосвязанный, у него хотят забрать последние полномочия руками вот этой антизеленской коалиции, в которую и объединились обломки старых политических элит националистического толка на Украине и их западные покровители. За Ермака успешно внесли залог. Обидно, что сделал значительную часть вложений неплохой в прошлом. Ой, донецкий футболист, спальник, да. Сергей Ребров, который здорово.

0: информированные. Дмитрий Владимирович, огромное вам спасибо.
1: Был у нас в эфире. Вот, значит, на всякий случай сообщаем, что наркотики это зло, употреблять их не надо, а то станете как Зеленский. Вот, колдуны это еще хуже, о колдунах мы в следующем часе еще поговорим. Сейчас
2: большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
3: Вообще, я думаю, ну сейчас я точно пойму.
2: Говорят, талант не спрячешь. А вот отсутствие таланта запросто.
3: Оба молодцы. В любом случае, даже тот человек, который не поет, ему просто браво, потому что работа прекрасная.
2: То фальшивит по-настоящему, но притворяется идеально.
3: Вы, конечно, плуты.
2: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
4: Информационное сотрудничество. 8-495-739-30-23. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.
1: Ржавчина. Вернулись мы в эфир. Прям интересно сегодня все получается. Надеюсь, что дальше будет тоже интересно. Значит, сейчас будем говорить про всякие страшные, ужасные, в скобочках нет, вирусы, болезни и прочее, прочее. Сегодня читал, что...
0: И способы манипулирования.
1: Да, французское правительство там отчиталось перед населением, что запас...
0: В 14 раз.
1: Запас масок, значит, этих самых масок, помните, мы не так давно все ходили в масках,
0: да.
1: Вот, запас масок у них что-то там на 2 недели, что ли, ну, короче, на какое-то время.
0: И там продажи увеличились на какое-то безумное
1: продажи
0: количество.
1: Продажи растут, там, вся, да. Все эти чуши, значит,
0: представляешь, просто... сколько неликвида посбрасывали.
1: Да, в общем, будем говорить про существующий или не очень существующий вирус. Справку, пожалуйста, нам включите.
2: Наша справка.
5: Мир обсуждает хантавирус, сравнивая его с пандемией ковида. Так называемые специалисты уверяют, будет только хуже. Однако настоящие вирусологи успокаивают. Речь идет не о новой глобальной угрозе, а о давно известной группе инфекций, которая изучается десятилетиями. Зараза передается в основном через контакт с выделениями грызунов, прежде всего мышей и крыс. То есть, чтобы заболеть, придется постараться. Хотя известны случаи заражения при вдыхании пыли. Но всплеск интереса к теме связан не столько с медициной, сколько с медиасредой. После нескольких публикаций о смертельных случаях хэштеги с упоминанием хантавируса начали поистине вирусно распространяться в TikTok, X и YouTube. Эффект усиливается из-за коллективной памяти о COVID-19. Любое сообщение о новой угрозе автоматически вызывает тревогу и разгоняет трафик. На этом фоне активизировались и коммерсанты. В англоязычном сегменте интернета уже зафиксирован рост рекламы очистителей воздуха, антисептиков и якобы антивирусных БАДов. Хотя прямой связи между этими товарами и профилактикой хантавируса нет. Эксперты по цифровому маркетингу объясняют, после прошлой пандемии тема инфекции стала мощным инструментом продвижения товаров через страх и тревогу. Присутствует, конечно, и политический аспект. В некоторых западных медиа и соцсетях снова звучат обвинения в адрес Китая, идут обсуждения тайных биолабораторий. И это с учетом очевидного. Хантавирус известен науке с середины 20 века и не считается искусственно созданным.
1: В принципе, мы, что называется, почти все рассказали, да, осталось теперь это правильно промаркировать и еще раз призывать наших радиослушателей, уважаемых, да, не вестись, уж простите за бедность речи, на подобные недорогие в плане исполнения провокации, да, а поможет нам в этом один из любимейших наших гостей-экспертов, журналист, политтехнолог, юрист Виталий Сируканов. Виталий Андреевич, добрый вечер.
6: Илья Александр, добрый вечер. Знаете, хочется начать с легендарной фразы Виктора Степановича Черномырдина, что никогда такого не было.
1: Да, и вот опять! То есть, может быть, это на самом деле просто какие-то, значит, хитрые интернет-маркетологи, чтобы спасти падающие продажи.
0: Давай вспомним. Мы тоже же, в общем, понимаем, да, что, во-первых, реклама всегда должна начинаться с чего? Ты должен напугать потенциального клиента.
1: Это даже называется боль у маркетологов.
0: Да, боль. Через боль. В

0: политтехнологии. Хорошо напуганный избиратель равен хорошо накормленному. Да? А, ну, да. чего мы удивляемся? Нас все время будут на этом разводить, да. Виталий Андреевич, правильно?
1: Да, я бы даже ответил, почему именно хантавирус, потому что уже есть некое предисловие у этой легенды про этот вирус, потому что еще в каком-то там далеком, по-моему, 22-м году был такой в Твиттере, да есть, наверное, конспиролог-физик, некий Саус Флэйр, как-то так у него ник, но не суть. И вот он написал якобы пророчество в 22-м году, что вот коронавирус уходит, а в 26-м году к нам придет хантавирус. Mm-hmm. То есть это абсолютно нонейм. Наверняка какой-то шизофреник, я уверен, написал вот эту вещь. И многие за нее зацепились и ждали в 26-м году именно хантавируса. Под эту историю сразу же попала легенда, что в Австралии пропало там 50 пробирок каким-то чудесным образом. И как бы Китай к этому, возможно, даже причастен. И, вероятно, вот эти
0: 50 пробирок... Причем как разлетелась эта новость про 50 пробирок. Я вот смотрел, как она расширяется, и никак не мог взять в толк. А чего это вдруг она заинтересовала всех?
1: Да. Причем 50 пробирок, и наверняка они попали на этот круизный лайнер. Это только начало. И вот ждите, вы абсолютно правы, что, конечно, у этого есть политтехнологические корни. Потому что мы понимаем, в Евросоюзе сегодня все, уж простите меня за все эти клише, все сегодня работает на уровне каких-то пугалок. Есть Россия, есть Китай, есть Иран, а теперь хантавирус. Бойся, европейцы, еще больше. Угу. Ты так уже трясешься, а теперь вообще как бы сядь в угол и не вякай. Поэтому мы все прекрасно понимаем, что есть фармацевтическое лобби, да? Для глобалистских компаний, в первую очередь. И, конечно, сегодня они уже заявили, сразу же, на волне всех этих слухов, хотя, казалось бы, взрослые люди, да, у них работают ведущие там научные специалисты, но при этом они на волне хайпа начинают делать заявление, что они начали готовить вакцину, прости господи, угу. от вот этого хантавируса. Но это же ведь серьезные деньги, вы же понимаете.
2: Да,
1: это
2: да.
1: сумасшедшие деньги, это рост акций. Вы же понимаете, что все эти фармацевтические компании глобалистские, они выходят на рынок фондовый и так далее. Я уверен, что акции подросли, мягко говоря. Поэтому, конечно, бабки, бабосики, бабулечки, и как их еще не делать в 26-м году, как не на человеческих страхах. Да, подло, да, ужасно. Но народ-то в большинстве остальных все равно прислушивается. Потому что, ну, какая-то генетическая память-то у нас осталась, правильно, от коронавируса.
2: Конечно.
1: Прошло всего ничего. И вы знаете, у меня недавно был случай, просто я сам испугался, хотя человек бывалый. Залез в зимнюю куртку, которая мне давно мала, и нашел там вот эту пресловутую маску в кармане. Понимаете, тут просто нахлынуло. Нахлынуло.
2: Я не так давно выбрасывал. У меня была коллекция брендированных масок, когда мы уже смирились с тем, что мы неминуемо, наверное, умрем от коронавируса, то стали разные корпорации выпускать брендированные маски, и все друг другу их дарили. У меня прям была огромная коллекция этих брендированных масок. Это очень смешно. Тогда, конечно, смешно не было. А есть ли в этом вот более глубокая какая-то политическая история, чем просто напугать аудиторию? Что можно сделать под шумок, скажем, антивирусных каких-то ограничений, если начать их вводить?
1: Ну, это однозначно, видите, у нас в Евросоюзе, они же вообще лидеры такой цифровизации, да, причем несколько античеловеческой цифровизации. Вот, например, в Евросоюзе как-то эта тема стороной обходит пока наш рынок, и, слава богу, наше общество, что Volkswagen и ряд компаний, которые, в общем-то, уже не европейские во многом, но, тем не менее, вводят правило о том, что в каждом автомобиле должна быть видеокамера. То есть она будет встроена, и каждый потребитель, каждый европейский водитель, он должен будет, понимаете, под этой камерой быть.
2: То есть выключить ее нельзя, да?
1: Да, а вдруг он больной, а вдруг еще что-то. И я так понимаю, конечно, они сейчас пытаются все это протащить пакетом. И не только вот эти видеокамеры, да, внутри автомобилей, да, которые будут фиксировать в том числе нарушения у водителя. Но еще ряд мер, и, конечно, хантавирус вот этот, он здесь как не кстати, понимаете? Потому что, ну, никто же не хочет умирать от болезни. Угу. Поэтому каждый готов пойти на какой-то некий компромисс. А европейцы так, в общем-то, идут на все компромиссы. Но тут, вы же понимаете, все это грамотно подается. Кстати говоря, я у нас, в наших СМИ русскоязычных, вообще в целом российских, не заметил какой-то особенной истерики по поводу хантавируса. Как-то мы, знаете, спокойно по-северному к этому отнеслись. Чего нельзя сказать, честно говоря, про континентальную Европу, тем более про Великобританию. Вот они, конечно, разжигали больше всех. И что называется, если что-то плавает, как утка, крякает, как утка. Скорее всего, это утка. И, конечно, они зачинатели всей этой истории.
2: Да, да, да. И явно же там очень неплохие технологи всем этим занимались, потому что это же почти детективный сюжет. Да, вот лайнер. На лайнере начинается таинственная эпидемия. Лайнер болтается между небом и землей. Его не пускают. Там, куда его не пустили-то? В... Вот.
1: Куда его только не пустили.
2: Да. Никуда его не пустили.
0: Никуда не пустили, да. Ждала, пока не дождалась, да, я помню.
2: Это же прям сценарий.
1: Это тоже, коллеги, это тоже Netflix политика, понимаете?
2: Да.
1: Ведь сегодня у западного обывателя у него очень клиповое мышление. И когда ты даешь ему как раз сюжет какого-то сериала из Netflix, оно идеально уже ложится на его, понимаете, просто какое-то, я не знаю, нейропонимание. Это 100%.
0: Ну и потом, уже в европейской традиции это запредельное стремление и обеспечение безопасности, чтобы под этим словом не понималось. То есть в безопасность превращается все.
2: Ну да, говоришь безопасность, и под шумок запрещаешь.
0: Что и ставишь видеокамеру, извините, в отхожее место, потому что в противном случае ты будешь вне безопасности. Да.
2: Ну что ж, сегодня второй раз за сегодняшний первый час программы мы в финале блока успокаиваем людей, да, за что отдельное спасибо Виталию Андреевичу. Виталий Сируканов, журналист, политтехнолог, юрист, был у нас в эфире. Но мне кажется, мы тоже постарались. Да, давайте бороться с фобиями, давайте не поддаваться ни на какие информационные провокации, да, не паниковать. Жив будем, не помрем, и не такое видели. Передаем эфир новостям и вернемся в следующем часе. Пока.
3: Разговор с теми, кто знает, что такое боль, доблесть, милосердие и созидание.
4: Любовь к родине – такое непосредственное элементарное чувство, что к нему, казалось бы, не нужно призывать. Нужно его лишь просветлять и осмысливать. Но у нас в России слишком трудно у нас встретить первичный инстинкт и первичное сознание, в силу которых каждому русскому естественно хочется отдать свои силы России, ее безопасность, ее единству и ее величию. Так более столетия назад писал великий русский философ Николай Бердяев.
3: Историк Сергей Брюн в программе «Позиция». Каждое воскресенье в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Самары. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Президент консорциума «Инфорус», специалист по кибербезопасности Андрей Масолович.
5: Есть более общее понятие, его придумали спецслужбы, уже давно изначально использовали для защиты гостайны, сейчас про него много говорят, который называется «среда нулевого доверия». То есть, если построить вокруг себя среду, допустим, вот комната, в ней нет жучков, я уверен, что здесь меня не прослушивают. Вот телефон, я на него все установил, и больше там ничего на нем нету. Вот каналы, на которые я подписан, и я запускаю только их, не тыкаю в новые ссылки, никуда дальше не гляжу, в эту комнату заглядывают только мои родные, я им доверяю. Вот в этой среде нулевого доверия можно спокойно жить, решать задачи, вот, но из нее нельзя выходить, потому что за дверью начинается вот этот вот недоверенный мир, вот, и там надо проявлять бдительность.
3: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Театр на Радио России представляет.
6: Этого еще не хватало.
7: Извините.
8: Согласна.
9: Простите.
3: «Бывшая Ленина». Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
10: Никто нашей свалки не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
3: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
11: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
3: «Бывшая Ленина». Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 21:10 по времени Калининграда. Разбираем сложные темы простым языком в программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
12: Дормио использует гипногогическую фазу сна, когда мы почти что находимся в стране снов. Мозг пересматривает события дня. Это самое лучшее время для манипулирования сновидением.
3: Примените научный подход к своему пониманию мира по средам и пятницам в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. We'll be right back.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Средства ПВО за минувшие сутки перехватили над российскими регионами 56 украинских беспилотников. Число пострадавших в результате атаки на многоквартирный дом в Белгороде увеличилось до 9. Трамп заявил, что считает успешным свой визит в Китай. Соединенные Штаты и Израиль ведут активную подготовку к возможному возобновлению атак против Ирана, сообщает «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на ближневосточные источники. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин назвал позитивными статистические данные по российской экономике за март. На совещании по вопросам экономики президент сообщил, что к такому результату привели меры и решения правительства, реализованные в последнее время. Владимир Путин в итоге поручил закрепить позитивную динамику в экономике.
2: Сразу отмечу, что меры, решения, реализованные за последнее время правительством Российской Федерации, начали давать определенный, скажем так, сдержанно, скажем, но все-таки определенный результат положительный. Об этом говорят позитивные стат-данные за март текущего года. Как недавно докладывал министр экономического развития Максим Геннадьевич Решетников, в марте ускорилась потребительская активность. Рост оптовой торговли составил 8%, розничная торговля прибавила 6,2%, при этом безработица остается на минимальном уровне 2,2%. Прирост промышленного производства в марте плюс 2,3%, а обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами 3%. В целом ВВП страны в марте прибавил 1,8%. Прошу правительство и дальше уделять вопросам поддержки экономического роста первостепенное внимание. Нужно, чтобы наметившаяся положительная динамика закреплялась, охватывала все больше отраслей и секторов. То есть, чтобы экономический рост становился более основательным и устойчивым.
1: Владимир Путин также напомнил, что в начале июня пройдет Петербургский международный экономический форум. Его деловая программа будет обширной и важной как для отечественного бизнеса, так и для зарубежных партнеров. Средства ПВО за 6 часов во второй половине пятницы перехватили 56 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны. БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской областей, Краснодарским краем, Республики Крым, Московским регионом и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сообщении. Число пострадавших в результате атаки беспилотников ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде достигло 9 человек, сообщили в оперативном штабе региона, тогда как изначально было известно о 4. Всех пострадавших госпитализировали. Еще 4 мирных жителя пострадали в результате обстрела села Солдатское Ракитянского округа. Медики скорой помощи эвакуировали пострадавших в областной центр. В результате атаки ВСУ на Беловский район Курской области пострадали 2 человека. Дрон нанес удар по селу Песчаное, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает очень успешным завершившийся на этой неделе визит в Китай. «Это был огромный успех, мы заключили много сделок», – заявил он журналистам по возвращении в Вашингтон. Однако западные СМИ раскритиковали эту поездку, считая, что по ее итогам стороны не объявили о каких-либо значимых договоренностях, тем более по спорным вопросам в сфере торговли, искусственного интеллекта, а также по важным международным темам. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что ему удастся добиться от Ирана открытия Ормузского пролива, однако не уточнил, какие именно меры он собирается для этого предпринять. По словам Трампа, Соединенные Штаты уже несколько раз вплотную приближались к дипломатическому решению конфликта с Ираном, однако каждый раз Тегеран в итоге отказывался от сделки. Ранее стало известно, что США и Израиль ведут активную подготовку к возможному возобновлению атак против Ирана. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на ближневосточные источники. По их словам, ведется самая масштабная с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня подготовка к возможному возобновлению атак на Иран. Причем уже на следующей неделе Ранее глава Пентагона Пик Хексет заявлял, что американские вооруженные силы готовы к выполнению любого решения президента США по Ирану. При этом он отказался предоставить более подробную информацию. В России 16 мая пройдет всероссийская акция «Ночь музеев». Ее гостей ждут выставки, исторические реконструкции, мастер-классы, спектакли, музыкальные выступления. Впервые в России акция прошла в 2002 году, когда к ней присоединился Красноярский музейный центр, организовавший музейную ночь. А в 2015 акция уже стала проводиться при поддержке Минкультуры России во многих городах страны. В этот день вход во многие музеи бесплатный, а где-то продлены часы работы. Следующая неделя в Москве обещает быть солнечной и не по-майски теплой. Об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В первой половине следующей недели усилится влияние западного крыла сибирского антициклона, поэтому и москвичи, и жители Подмосковья, и Центральной России ждут солнечные, сухие, очень теплые деньки в ночные часы от 13 до 18, ну а в светлое время суток воздух будет разогреваться до 23-28. Тепла, что почти на 10 градусов выше положенной для конца весны нормы и даже теплее, чем обычно бывает в середине лета.
1: Жара прогнозируется также в ряде областей центральной части России. У меня на этом пока все. Мы следим за развитием событий. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее вас ждет информация о спорте. Напомню, что в пятницу в Казани состоялся третий матч финальной серии хоккейного кубка Гагарина. «Локомотив» победил «Ак-Барс» 4-1 и в серии до 4 побед повел со счетом 2-1. Другие новости спорта представит далее Дмитрий Калугин.
4: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Россиянин Анатолий Малыхин одержал победу нокаутом в четвертом раунде матча реванша с Умаром Кейном и вернул себе титул чемпиона промоушена One Championship в тяжелом весе. Однако сразу после победы 38-летний Малыхин заявил о завершении карьеры. «Я закончил, все, уезжаю на Алтай разводить коров, собак, устал проливать кровь. Теперь я Толя земледелец», заявил Малыхин, который первым в истории одного из элитных мировых промоушенов стал чемпионом в трех весовых категориях. Всемирная боксерская организация WBO обязала победителя поединка между россиянином Дмитрием Биволом и Майклом Айфертом провести бой с временным чемпионом WBO в полутяжелом весе Каллумом Смитом. Напомню, поединок между Биволом и Айфертом состоится 30 мая в Екатеринбурге. Тем временем формирование нового тренерского штаба Екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилиста» во главе с Алексеем Кудашовым практически завершено. На рассмотрение остается только одна вакансия. Об этом заявил директор клуба Максим Рябков. Напомню, Кудашов возглавил «Автомобилиста» 7 апреля, сменив на посту главного тренера Николая Заварухина. Футбол. Нападающий Сантоса Неймар получил гражданство Италии. Отмечу, что Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии, забив 79 мячей. Также в пятницу стало известно о том, что Неймар вошел в расширенный список игроков сборной Бразилии для участия в предстоящем чемпионате мира. Окончательную заявку бразильцы огласят 18 мая. В нее войдут 26 футболистов. Бавария подписала новый контракт с 40-летним вратарем Мануэлем Нойером. Предыдущее соглашение истекало 30 июня, а новый контракт рассчитан до лета 27 года. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Магадане сегодня днем до плюс 2 градусов, облачный и умеренный мокрый снег в Омске. Воздух прогреется до плюс 24 градусов, будет облачно с прояснениями, временами пройдут дожди. В Красноярске без осадков 12-14 тепла, в Калининграде до плюс 15, в Оренбурге уже до плюс 30 и без осадков. В Ярославле 20 градусов выше нуля, облачно, временами дождь и гроза. В Ставрополе плюс 12-14, временами сильные дожди, облачно. В Симферополе плюс 20, без осадков. В Санкт-Петербурге в первой половине дня дождь, днем плюс 12-14 градусов, юго-западный ветер и низкое атмосферное давление. В Москве также в первой половине дня ожидаются осадки. Днем воздух прогреется до 22-24 градусов. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба, что по-прежнему ниже нормы. Сейчас в столице плюс 18. Осадков не наблюдается. Магнитное поле спокойное.
0: Российский радиоуниверситет. Беседы с учеными в разных областях науки о познании мира, популярных теориях и гипотезах.
5: Лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: Слушайте передачу Дмитрия Кононыхина.
6: По будням в Москве в 13:10.
5: Будущее наступило вчера, и мы все узнаем об этом сегодня. Слушайте Российский радиоуниверситет.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
8: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
7: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: Микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
10: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
9: Актеры, писатели, музыканты, мастера прикладного искусства.
11: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
9: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культ-поход» на Радио России Мурманск.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Ржавчина.
12: Вот мы вернулись, как обещали.
13: И продолжаем соскребать.
12: Да, это главный радио страны, это «Ржавчина», Илья Канен, Александр Анушкин. И еще раз мы держим слово, обещали про колдунов еще поговорить.
13: Ну, значит, будем.
12: Вот, значит, сейчас будем говорить про колдунов, а инфо-цыган и прочих всяких интересных людей. И было бы, наверное, здорово и весело сказать, что это где-то там бог знает где. Да, в каких-нибудь бантустанах там. Но нет. Нет, друзья.
13: Ну, тогда бы было просто позубоскалить, но мы же люди серьезные.
12: Да, поэтому мы будем грустить и анализировать.
13: Давайте справочку дайте,
12: справку, нам, пожалуйста.
0: Наша справка.
14: В Петербурге прошел форум с загадочным названием «Россия 809. Традиции будущего». Формально уважаемые люди собрались поговорить о духовно-нравственных ценностях. Фактически получился фестиваль альтернативной реальности, где депутаты, ведуны, народные целители и квантовые педагоги наконец-то нашли друг друга. Среди участников специалисты самого широкого профиля. Тут вам и аюрведический специалист, и ведический социальный архитектор, и эксперт по изменению ауры. Один из спикеров предлагает лечить людей без лекарств, другой – топором. В прямом смысле. Особый интерес вызвал организатор форума Сергей Мороз. Он развивает школу будущего, где дети смогут пройти всю школьную программу за полтора года, читая книги с закрытыми глазами. Освободившееся время предлагается посвятить выращиванию особых злаков, которые, как утверждаются, активируют генетический код русской цивилизации и помогут жить до 150 лет без болезней. Не обошлось и без классики отечественного эзотерического жанра – звенящих кедров, биополей, энергетических потоков и загадочных вибраций мироздания. Причем все это обсуждалось не в подпольном ретрит-центре где-нибудь в лесу, а при участии депутатов Госдумы, сенаторов и чиновников. Быть странным в России не запрещено, но вопросы все равно есть. Например, зачем официальные лица вообще приходят на подобные мероприятия и фактически легитимизируют весь этот парад квантовой аюрведы? Впрочем, возможно, мы просто не поспеваем за инновациями. Пока одни страны вкладываются в искусственный интеллект, Россия, судя по некоторым форумам, делает ставку на безлекарственных докторов, измерителей ауры и целителей с топором. Главное, традиционно и духовно.
12: А возвращаясь к началу справки, да, вот название форума России 809, 809 это номер указа.
13: И не кого-нибудь, а президента Российской Федерации.
12: Владимира Владимировича Путина, да.
13: Как раз говорит о традициях, о необходимости их...
12: О сохранении духовно-нравственных ценностей. Да? И вот у нас любят сейчас всех обвинять в дискредитации там чего бы то ни было. Да? И мне кажется, что вот полным составом все участники этого шабаша могут пойти куда-нибудь за дискредитацию.
13: Саш, мне-то кажется, что проблема еще грустнее, чем даже вот с этим мероприятием в Петербурге. Мы в свое время в Ставрополе, помнишь, с теми же самыми лозунгами, регулярный ежегодный фестиваль, который называется тоже под традиционными ценностями, с названием, которое не имеет...
12: Же, да?
13: Нет, закрыли человека, который его организовывал, его посадили. А фестиваль теперь этот с греческим названием, где традиционными ценностями объявлены рисование на стенах черно-зеленых пауков
12: и этих самых
13: инопланетян. И матерные частушки на площади в виде концерта теперь финансируются из правительства, чтобы было понятно. Это тоже объявлено нашими ценностями.
12: Вот такие у нас...
13: И я подозреваю, что это не только там. Мы еще, если поковырять, поскрести, мы наскребем еще бог знает где. Столько ценностей.
12: Разнообразные.
13: Что волосы ценности. У тебя, Саша, станут дыбом, хоть у тебя их и нет.
12: Ну, значит, отрастут предварительно. Поговорим, в общем, мы обещали не забаскалить. Поговорим обо всем происходящем с журналистом, политологом, нашим коллегой и ведущим программы «Консервативники» на Радио России Андреем Афанасьевым. Андрей, добрый вечер.
15: Коллеги, здравствуйте.
13: Андрей, добрый вечер.
12: Андрей, вот скажи, пожалуйста, твоя оценка этого вот удивительного события в Петербурге. Что это нафиг такое было, господи?
15: Мне кажется, это спецоперация, направленная на дискредитацию традиционных ценностей. Это хороший такой почерк, на самом деле, разведсообщества, британских спецслужб. Когда появляется какая-то объединяющая такая стержневая идея, у нас в стране правильная, нужная, ее пытаются замылить, опошлить, осквернить, выставить полной ерундой и глупостью. При этом еще и подставив людей, которые, возможно, до конца даже не понимают, куда они приехали, зачем, или их попросили какие-то там свои знакомые люди, а потом в итоге оказывается...
13: Ну, хорошие, уважаемые люди стали, попросили, это же знакомая схема.
15: Конечно, конечно. А потом, я думаю, они там оказались и сами уже были не рады тому, что происходило. Но, во всяком случае, мне хочется верить в то, что депутаты, наши народные избранники, люди, которых вы назвали, они там не по доброй воле или не до конца понимая, куда они вписываются, оказались. Очень важный момент, что у нас до сих пор не сформулировано вообще, что такое по-настоящему наш традиционный ценность.
12: Вот. Есть
15: абстрактные такие важные, полезные, нужные слова, перечисленные в указе президента, но это не значит, что это нужно останавливать. Что такое вообще традиция? Я рекомендую своим студентам там, и всем коллегам тоже использовать такое этимологический подход. Хотите разобраться в явлении или в предмете, внимательно посмотрите на слово, которое его обозначает, проведите морфологический и этимологический разбор. Традиция от слова традире, латинское слово, да, передача. То есть передача от отца к сыну чего бы то ни было. И мы, люди, следующие традиционные религии нашей страны, все убеждены в том, что люди произошли, они созданы Господом Богом, и, соответственно, подлинная традиция – это то, что передано как знание, как ценность от отца к сыну, и все это упирается на самом деле в Бога. Иными словами, подлинный источник традиции – Господь Бог. А все остальное, что приписывается и пытается влезть в категорию традиции, является ложью, профанацией и чистой воды дискредитацией. Понятное дело, что чем сильнее мы будем стремиться и активнее отстаивать наши традиционные ценности, и возвращаться на свой исторический и традиционный путь, тем больше сил внутри России, за ее пределами, будут предпринимать самые активные меры по дискредитации, по уводу народа в сторону. Вот кто-то посмотрит на такое мероприятие, подумает, ну понятно, 809 указ традиции, ха-ха, хе-хе, все. И человека на самом деле потеряли. Это исключительно для таких целей и делаются подобного рода вещи. Они происходят, к сожалению, регулярно. И я крайне вам, коллеги, благодарен, что вы обратили внимание на такую вот вещь.
12: Андрей, спасибо. Если бы я сейчас, ну, как бы просто будет по звуку плохо, я хотел бы поаплодировать, да, потому что на самом деле вот мы с Ильей очень часто на эту тему спорим. Ну, не спорим, как дискутируем, да, когда мы пытаемся для себя и для того, чтобы это донести до аудитории, дать определение тех самых традиционных ценностей, да. И я-то как раз призываю всегда прекратить кокетничать и объявить, в общем, что у нас есть не традиционные ценности, у нас есть евангельские ценности, да.
13: Ну, мне больше ложится на сердце определение тоже не традиционные ценности, а вечные ценности. Традиции все-таки колеблются. Есть набор вечных ценностей, на которых держатся человеки и людство как явление. Да?
15: Абсолютно верно, потому что под традиции нам иногда предлагают, там, подсовывают традицию 31 декабря ходить с мужиками в баню. Угу. Там вот. Это традиционная ценность русского народа или нет? Поверьте, кто-то ведь скажет, что да,
12: да.
15: Найдут у нас люди, которые...
13: И будет по-своему прав. Попробуй с ним спорить.
15: Но мы-то с вами понимаем, о чем идет речь. Это традиционная ценность. Она нас приближает к чему-то хорошему, она нас делает лучше.
12: Очевидно,
15: или она нас делает
12: нет.
15: хуже. Нет. То же самое с праздниками. Да? Нам пытаются навязать те или иные праздники иногда. Бессмысленные, не несущие смысл, часто очень происходящие, имеющие свой корень вообще не наш, а где-то на Западе. Всякие там, да... осенние Хэллоуины и прочая ерунда. А это зачем делать? Делается ровно для того, чтобы увести в сторону подлинную традицию заменить субстратом. Если ты не понимаешь, что празднуешь и зачем ты это делаешь, если ты делаешь это просто для того, чтобы развлечься, тобой манипулируют. Тебя обманули и тебя уже в темную используют для того, чтобы ты сам разрушал собственное тело, смысловое тело своего народа. Огромное количество народов, собственно, прекратили свое существование ровно поэтому. Не нужно обольщаться, что нами не занимаются. Нами занимаются уже давно, и, в принципе, у них уже почти получилось, но вот за счет того, что у русского народа особый путь, и в России особый путь, и у народа, связавшего свою судьбу с русским народом, особый путь, как-то Господь еще помогает. Иначе бы нам уже, конечно, был конец.
12: Угу. Здесь же вот вся эта инфо-цыганская братва, да, которая собралась вот на этот конкретный форум, на много других форумов, они же очень удачно мимикрируют, да, они как раз пытаются выдать свои вот эти вот псевдоучения за некие традиции, типа давно утерянное, вот это было у славян, вот это было у наших пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра, а поскольку никто ничего не проверяет никогда, да, поскольку навык критического мышления у нас утрачен, то все соглашаются, ну ура, да, это такая была традиция лечить все болезни прикладыванием к спине двух топоров, да, я просто нашел страничку ВКонтакте барышни, которая целитель топорами, ну это реально трэш, то есть там вот фото, люди лежат, у них на спинах топоры, и там пояснение, что это избавляет от всех болезней, выводит дурную энергию, вводит хорошую, значит, дальше там огненный массаж, лежит человек, которого поджигают, ему спину, она горит какое-то время, потом тушат, и говорит, вот, все, теперь он излечился там от всех болезней, да, а то, что ты сказал про праздники, я даже подхвачу, да, вот тот же Хэллоуин, а его же маркетологи очень часто в последние годы начали продавать как тыквенный спас. Слышали, наверное?
15: Да-да-да, да-да-да, конечно, это огромное количество всего этого зла пытается мимикрировать под что-то такое звучащее по-русски. То же самое там, да, Велесова ночь, так называемая, и вообще весь свод вот этой неоязыческой эстетики, это та же самая информационно-психологическая операция, разработанная британскими спецслужбами на основе того, что успели сделать немцы в годы нацистской Германии, и потом еще наши убежавшие бандеровцы в Канаду подхватили. Вот эта вся волна неоязычества, захватившая нашу Малороссию и часть нашего русского народа под названием «Малоросс», это все технология, которую привезли из Канады бандеровцы, естественно, сотрудничавшие с бывшими нацистами и сотрудниками британских спецслужб.
13: Ну, еще, ребят, коллеги, давайте мы обозначим такую вещь. Люди, которые организуют эти мероприятия, которым приносят эти планы, которые на них смотрят, за которыми стоят подписи и выделение денег, которые все это утверждают, в большинстве своем это очень большие начальники с очень узким кругозором и с ничтожным образованием, не обучением. Они могут быть очень хорошо обучены, владеть там, бухгалтерия прекрасна, но это необразованные люди. ими тоже легко в этом смысле манипулировать. Что мы можем этому противопоставить?
12: Вопрос.
15: Кадровые чистки. Ничего другого, простите, как бы, но...
13: Ну, то есть, если ты утвердил план городского мероприятия, на котором, значит, да, пригласил рэпера за гонорар с 7 нулями и с матерными частушками, значит, ты подписываешь на следующий день просто заявление об уходе, так?
15: Ну, вообще, да. Я считаю, что это минимум, что нужно сделать, а вообще-то нужно подписывать подписку о невыезде после этого, как минимум. Вот. Или нужно как-то отправляться кровью смывать такой позор, который ты позволил себе в воюющей стране.
12: Я подхвачу, Андрей, если можно, мысль, которую ты проговаривал вот в предыдущем ответе, да, по поводу информационно-психологической спецоперации. А ведь, ну, по сути же, примерно по этим лекалам, примерно же по этим перфокартам создавалось и политическое украинство. Да, задолго до Великой Отечественной войны, да, вот то самое, абсолютно, созданное австрийско-венгерской
13: в том числе, ну, на самом деле, и до
15: Австро-Венгрии, да. У нас головы немножко поломаны материализмом, поэтому у большого количества специалистов, экспертов, руководителей наглухо отбито чутье на духовную заразу. Они ее просто не видят, потому что говорят, духовного мира нет. Угу. А между тем дух творит все формы. Прежде чем человека сделать убийцей, надо сначала научить его злиться. Надо сначала вот гневаться, его научить, чтобы он не контролировал свой гнев, чтобы он давал ему выплеснуться. А потом уже он возьмет и кого-то убьет. То есть из, опять же, наших по-настоящему традиционных ценностей, да, церковного предания, наследия святых отцов, мы же знаем, что любой грех, он начинается с чего? Смысла, прилога. Потом он становится словом, а потом он уже становится делом. То есть сначала человек плохо подумал про другого, потом он на него выругался и сказал, я сейчас тебя убью, а потом он его уже убил. Именно в такой последовательности. То есть из духовного все переходит в материальное.
12: Андрей, что мы можем противопоставить вот этим вот шабашам? Да?
13: Кроме чисток.
12: Кроме чисток. Есть здоровая часть общества, да, которую все, мягко говоря, возмущает. Да? Есть в этой здоровой части общества достаточно серьезные, популярные люди, да, там, говоря на английском, там, opinion-мейкеры, да, то есть люди, способные создавать какой-то дискурс. Вот что мы можем противопоставить этому?
15: Искреннюю, не карьеристскую, не паркетную приверженность истинным традиционным ценностям. Русский народ и Россия, народы, связавшие свою судьбу с русским народом, я специально говорю каждый раз, чтобы никто не обижался, никто ничего там нам не пытался приписать, чего нет на радио России, вот, он создан, развивался, расцвел и стал обильно плодоносить в контексте православия. Православие не просто должно быть, знаете, чьими-то частными убеждениями, чьим-то там, это там мое частное мнение, это его личное мнение, как он верит, как он живет. Это должно быть телом, скелетом, арматурой нашего мышления, нашего народа, нашей культуры, нашей традиции. Но мы катастрофически от этого далеки. Катастрофически. Достаточно посмотреть, что происходит в эфирах крупных телеканалов, в социальных сетях, чем живет народ. Да, в последние годы многие священники, архиереи отмечают рост количества прихожан в храмах. Однозначно это происходит. Но еще от этого очень мы далеки, от того, чтобы сказать, что да, вот Русь крещена и просвещена. Мы уже как бы приближаемся к тому святоводскому идеалу, который нам оставили создатели, отцы нашего государства. Вот американцы очень ждут своих отцов-основателей, там Джорджа Вашингтона и остальных. У них там есть такой замечательный, да, портрет в каньоне их высеченный. Uh-huh. Это люди из 18 века. А наши отцы-основатели – это наши святые благоверные князья и преподобные, которые создавали Русь как действительно ковчег спасения всех народов, чтобы Русь была таким мощным и таким сильным государством, чтобы оно дошло до конца света, до последних дней, и могло сохранить неповрежденную, незамутненную истину православия. Вот если сейчас то, что я говорю, кажется кому-то билибердой или меня считают сумасшедшим, значит, вы пока просто еще что-то не понимаете, вам еще что-то нужно изучить. А если люди согласны с нами, ну, вот они, значит, уже наши соратники. Чем больше будет людей, для которых то, что я сказал, будет их видению, а не просто чем-то отвлеченным, тем будет нам всем лучше.
12: Спасибо, Андрей. Спасибо огромное.
13: Андрей, спасибо.
12: Журналист, политолог, ведущий программы «Консервативники» на Радио России Андрей Афанасьев был с нами. Ну, вот исчерпывающе, да? На самом деле исчерпывающе. Вернемся через минуту.
0: Посоветуйте, доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
9: Посоветуйте, доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
0: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте, доктор, с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
16: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
17: Словарь русских говоров Забайкали.
16: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.
12: Возвращаемся мы в эфир. Это главное радио страны, программа «Ржавчина». Илья Канавин, Александр Анушкин. От высокого духовного, да, перейдем сейчас к самому такому материальному.
13: Что ни на есть.
12: Что ни на есть, да. К нашим с вами деньгам и к нашей с вами работе.
13: И будешь хлеб свой зарабатывать в поте лица своего.
12: Да, так и есть. И зарабатываем же в поте. Давайте справку, пожалуйста.
0: Наша справка.
14: Госдума приняла закон, который вдвое увеличивает допустимый объем сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Речь идет о добровольной переработке и повышенной оплате. Первые два часа минимум в полуторном размере, дальше в двойном. А тем, кто перерабатывает больше 120 часов в год, теперь обещают не только деньги, но и дополнительный день на диспансеризацию. Но за сухими формулировками скрывается куда более серьезная проблема – дефицит рабочих рук. Российская экономика все сильнее сталкивается с последствиями демографического спада. По данным Росстата, численность населения трудоспособного возраста сокращается уже несколько лет подряд, а бизнес все чаще жалуется на нехватку персонала – от заводов до логистики и сферы услуг. Одновременно меняется иммиграционная политика. После серии ограничений и ужесточения контроля работодателям становится сложнее компенсировать кадровый дефицит за счет иностранной рабочей силы. В результате власти и бизнес все активнее делают ставку не на приток новых работников, а на увеличение нагрузки на уже имеющихся. Ставка на искусственный интеллект, который позволит нам всем просто наслаждаться жизнью, пока не сыграла. Экономисты предупреждают, краткосрочно новая мера может помочь предприятиям закрыть кадровые дыры и сохранить темпы производства, но в долгосрочной перспективе постоянные переработки могут привести к росту профессионального выгорания, ухудшению здоровья сотрудников и снижению производительности труда. Кроме того, эксперты отмечают парадокс. Попытка компенсировать демографический кризис через увеличение рабочего времени может косвенно добить саму демографию. Чем больше люди работают, тем меньше времени остается на семью, воспитание детей и нормальную личную жизнь. Страна входит в новую экономическую реальность, где главный дефицит уже не деньги, нефть или технологии, а люди.
13: Вошла она в эту реальность.
12: Угу. Ну, в общем,
13: и не вчера.
12: Да, грустная история. Я иногда, чтобы быть, что называется, в трендах, да, посматриваю всякие популярные 20-летних людей ролички в интернете. Угу. Вот, давеча видел интересный ролик, где за минуту, значит, девушка показывает, что у человека, который работает, ну, где-то там в офисе, на предприятии, неважно где, в графике с 9 до 17, при учете того, что дорога до работы и от работы до дома занимает у него где-то в районе часа, да, вот совсем на себя или на семью остается в сутках при хорошем раскладе 1.5-2 часа. Вот. Если к этому добавить еще, ну, какую-то переработку.
13: Если бы наши родители смотрели бы эти ролики, Саш, ну, нас бы с тобой не здесь было. Не было.
12: Это
13: да?
12: Понятно. Ну, вот. Слушай, оперировать сейчас категориями, что бабы рожали потом вставали и дальше копали. Ну, знаешь, странно все-таки. В 2026 году живем. Ладно, это мы с тобой поспорим за рамками эфира. А пока поговорим с нашим уважаемым экспертом. К нам присоединяется кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового права юрфака МГУ. Зоя Кондратьева. Зоя Александровна, добрый вечер.
18: Здравствуйте.
13: Добрый вечер, Зоя Александровна.
12: А рассудите нас, вот хорошо ли это, что разрешают нам еще больше работать, или ничего хорошего в этом нет, и мы копаемся яму?
18: Сложный вопрос здесь. Если учесть, сверхурочная работа возникла не вчера, и она была давно. И в свое время сверхурочная работа была вообще обычным для всех промышленных предприятий, когда им устанавливался жесткий план, и они обязаны были выполнить план, поэтому к концу там отчетного периода всегда была сверхурочная работа. Она радовала людей возможностью получить заработную плату в большем объеме. Вот. Но вот с момента перестройки отношение к занятости принципиально поменялось. И поменялось оно в том плане, что люди стали ценить свое свободное время, и поэтому просто так заставить их работать уже сегодня стало проблематично. Поэтому в 2006-2011 и происходили изменения в отношении сверхурочной работы. А я напомню, что сверхурочная работа – это работа по инициативе работодателя. Так вот, эти изменения были очень важны, что они дополнили статью 99-ю, которая как раз говорит о сверхурочной работе Трудового кодекса, и они сказали, что в сверхурочной работе работники могут привлекаться с их письменного согласия. И вот это очень важный момент, что теперь работодатель для того, чтобы привлечь работников к сверхурочной работе, должен получить их письменное согласие. И вот эта процедура получения письменного согласия, несмотря на то, что она кодексом еще до конца не отрегулирована, она заключается в следующем, что, во-первых, работодатель издает приказ о привлечении работников к сверхурочной работе. И там он должен указать, какие работники пофамильно должны быть привлечены к этой работе. Далее указывает, какой характер работ должен быть выполнен, в течение какого времени вот он готов оплачивать сверхурочную, насколько он привлекает их, на 2 часа, на 4 часа привлекает этих работников. И далее указать оплату, что принципиально важно, в каком размере будет оплачиваться эта работа. Потому что работник обязан дать согласие не на то, что он готов бежать и делать работу, а его интересует, в каком объеме это будет работа оплачиваться. И законодатель устанавливает минимальное, вот этот стандарт, что она до первые 2 часа не менее чем в полуторном размере, а следующие 2 часа не менее чем в двойном размере. И даже в этих случаях работники, которых не устраивает оплата, имеют право отказаться.
12: Зоя Александровна, извините, что прерываю, а просто не очень много у нас времени в эфире. А вам не кажется, что вот та ситуация, которую вы сейчас описываете, она немножечко из идеального мира, да, вот и меня в свое время, да, привлекали к сверхурочной работе, и я, будучи там руководителем, привлекал людей. Это же обычно выглядит как, что там, ребят, надо сейчас поднапрячься, да, а то сгорим. И если есть такая возможность, если руководитель в целом относится к своим подчиненным, ну, хорошо, по-человечески, да, он какую-то премию там им потом выпишет.
13: Нет, если есть такая возможность. Да, если есть не у всякого руководителя есть такая возможность, даже если он очень хорошо относится к своим подчиненным.
12: А нет, значит нет. И как-то, ну, не принято, мне кажется, в нашей вообще вот в постсоветской, да, в российской, в русской культуре говорить начальнику я не буду. Не, вот типа 6 вечера я пошел домой. То есть вот процедура, которую вы описали, она правильная, безусловная, нужная, ну хоть где-то она соблюдается.
18: обязательно она должна соблюдаться, потому что вот этот объем сверхурочной работы сегодня ведут не только кадровые работники самого предприятия, вот эти 120 часов или там 4 часа, не более 4 часов, там тоже сегодня предел установлен, вот, ведут, но и работники, да, сами смотрят и говорят, что все, теперь вы, ну, не надо нас привлекать. Но я хочу сказать, что мне представляется, что вы несколько путаете работу, которая осуществляется и рассматривается как сверхурочная работа, и второй вид работы, который рассматривается как ненормированный режим рабочего времени, который не оплачивается и который компенсируется вот этими премиями, иногда очень незначительными, когда работники, в основном это чиновники, работают, но я имею в виду совершенно другой характер работы. Здесь же в статье речь идет больше о промышленных работниках, о реальных работниках. Это, грубо говоря, примерно 8-й класс по классификации, тарифной квалификации. Это рабочие. Недаром в этой статье дальше говорится, что работники, работающие во вредных и тяжелых условиях работника, работники предпенсионного и пенсионного возраста, вот так-то и так-то, так-то и так-то. Поэтому речь идет о другой работе. Это не интеллектуальная работа, я вас уверяю. Вот. И здесь что важно еще иметь в виду, что действительно сегодня размер пенсии, ни для кого не секрет, он напрямую зависит от работы в последние 5 лет. Поэтому для лиц предпенсионного возраста это большая возможность создать себе высокую пенсию после окончания работы. Особенно если это вредное и тяжелое условие труда, это касается лиц, которые, как правило, выходят на пенсию в более раннем возрасте. То есть мужчины пойдут не в 65 лет, а может быть в 60 или в 62 года. То есть категория работников совершенно другая.
13: А если мы говорим о производительности... Что эти вещи между собой связаны, мы можем как-то говорить о том, что вот да, это один из способов повышения производительности труда.
18: Не могу сказать. Я думаю, что напрямую вряд ли это связано с производительностью труда, потому что производительность труда иногда может зависеть принципиально от других вещей, совершенно не от продолжительности рабочего времени. Ведь здесь, в данном случае, реально увеличивается просто банально продолжительность рабочего времени. И вот здесь, к сожалению, нормативным актом не предусмотрено, как часто может применяться сверхурочная работа, потому что иногда люди жадные до денег, а надо все-таки следить за состоянием здоровья.
13: И на следующий день он выйдет, и эта самая производительность труда у него как на минус пойдет.
18: Будем поглядеть. И второй момент. Это очень важно, чтобы законодатель все-таки закрепил в правовых нормах. Сегодня этого вообще нет. Это время отдыха, которое так называемое между сменами. Время отдыха. Вот работник сегодня работал, я закончил работу на 4 часа дольше, чем обычно. Значит, он должен приступить к работе по установленному, так сказать, правилам и госстандарта здесь, что СанПи устанавливает, что у него время отдыха должно быть не менее двукратной продолжительности предыдущего рабочего времени. Вот о чем речь. Предыдущей смены. И вот этот момент важно отразить в нормативных актах. Еще я хотела бы указать на то, что вот это увеличение сверхурочной работы допускается только в том случае, если оно предусмотрено коллективным договором. Если вы сегодня посмотрите на окружающий ваш персонал, я думаю, мало кто из работников вообще знает, что такое коллективный договор либо соглашение. Вот, потому что раньше, да, они были на каждом предприятии, в каждой школе, а сегодня нет. Вот, поэтому вот это увеличение продолжительности только в том случае, если оно предусмотрено коллективным договором.
12: Зоя Александровна, а как вы считаете, или, может быть, есть даже открытая информация, с чего вдруг Государственная Дума озаботилась этим вопросом? Да? То есть вряд ли это идя навстречу пожеланиям трудящихся. Да? То есть, очевидно, есть какие-то выкладки, не знаю, там, Минэкономразвития, да? Или это запрос со стороны Союза промышленников-предпринимателей, да? Со стороны какого-то крупного производственного бизнеса. Вот чего вдруг-то?
18: Вдруг совершенно понятно. Вдруг совершенно понятно, особенно когда мы говорим о промышленных предприятиях. У нас промышленные предприятия бывают разные. Разные. Вот. И в данном случае речь идет о промышленных предприятиях, которые создают чрезвычайно важную какую-то продукцию.
12: Ну, то есть оборонно-промышленный комплекс, прежде всего,
18: в том числе,
12: да,
18: в том числе, да, обслуживающие и оборонные, и обслуживающие их предприятия и так далее. Поэтому, вводя эту норму, а дальше уже, поскольку мы говорим, что есть согласие работника, есть там какое-то, все будет определяться уже совершенно другими вещами. Коллективный договор. Коллективный договор существует только на тех предприятиях, где есть профсоюзы, как правило, мощные профсоюзы, отраслевые профсоюзы. Поэтому вряд ли здесь будет какого-либо злоупотребления, я не вижу.
12: Ну, профсоюзы, кстати, вообще же отдельная тема, да, потому что...
13: Я предлагаю сейчас даже этого не касаться,
12: да,
13: потому
12: да,
13: что,
12: да,
13: да, само словосочетание «мощные профсоюзы», как это, заголовок для передачи, да.
12: Да, ну просто, ну согласитесь, да, что в последнее время как-то, ну последние десятилетия, не знаю сколько, 2, 3, 4 слова «профсоюзы» как-то синоним слова «профанация», да, по большому счету.
18: К сожалению, да, к сожалению, потому что в момент приватизации, когда осуществляли профсоюзы, тоже стали крупными собственниками.
12: Да.
18: Крупными
12: собственниками. Как они могут защищать права? Да, это
18: да, да, и поэтому в некоторых случаях защита прав наемных работников стала для них не суть важной.
12: Спасибо вам большое. К сожалению, закончилось время. Вернемся еще, потому что здесь целый корпус тем, и есть о чем поговорить.

0: Точно так же, как и марки, впрочем.
1: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
5: «Raindrops keep falling on my head». Сначала эта песня не нравилась никому, за исключением ее авторов, композитора Берта Бакарака и поэта Хэла Дэвида. В 1968 году продюсеры вестерна Буч Кэссиди и Санденс Кит заказали Бакараку и Дэвиду песню для этого фильма и очень огорчились, когда вместо лихой ковбойской мелодии в стиле кантри получили лирический шлягер о дожде и любви. Мало того, песня не вызвала восторга и у исполнителей. Ее отказались записать Пэт Стивенс и Боб Дилан. К счастью, она понравилась Роберту Редфорду, сыгравшему главную роль, а потому осталась в фильме в исполнении Би Джей Томаса.

0: Люди и песни.
1: Песня «Raindrops Keep Falling on My Head» превратилась в большой шлягер, завоевала Оскара и возглавила хит-парады многих стран. Она звучит на десятках языках, от испанского до хинди, в бесчисленном количестве фильмов и телесериалов. Ее исполняли Барри Манилоу, Энди Уильямс, Энгельберт Хампердинг, Мэтт Монро, Саша Дистель, оркестр Поля Мориа и даже панк-группа Manic Street Preachers. Ну а в 1970 году, пробив железный занавес, «Raindrops Keep Falling on My Head» оказалась в Советском Союзе, где Эмиль Горовец записал этот шлягер на русском.
2: Звонкие капельки дождя

0: Радио России. Москва 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Мошенники, как вирус, распространяют свою схему, где они притворяются коммунальщиками. И вроде бы не сразу в лоб бьют, а готовятся к атаке. Вначале создают в мессенджерах чаты, куда добавляют пользователей под видом соседей. И предлагают подписать петицию. Ну, например, об установке умного шлагбаума или о монтаже камер видеонаблюдения. В названии такого чата, где полно аферистов и вы один против них, часто используют адрес дома, где вы прописаны или живете, или были прописаны и проживали. Потому что злоумышленники берут информацию из утекших данных, а она не всегда актуальна. Если так, то вам повезло, легко вычислить обман. Если нет, то зайдите к настоящему соседу, напишите ему, позвоните, уточните. Или просто удаляйте у себя подозрительный чат. Как правило, говорят специалисты, в таком чате 5 или 7 участников. Но настоящий пользователь только один, тот, кого атакуют мошенники. Остальные соседи – фейковые, фальшивые. В других сценариях злоумышленники представляются организациями ЖКХ и требуют подтвердить данные. В чате для пользователя нет ни одного знакомого, только он и снова фальшивые соседи. В такие чаты пользователи сами могут попасть по QR-кодам с листовок, которые расклеивают на дверях подъездов от имени организации ЖКХ. Ну а дальше мошенники и в первой, и во второй схеме действуют одинаково. Требуют от участников чата перейти в официальный чат-бот или по другой ссылке, или требует пройти авторизацию и сообщить шестизначный код, который выдаст бот. Название чат-бота может напоминать название государственного сервиса. Однако это ссылка, которая приведет мошенников к вашему личному кабинету в госуслугах или в онлайн-банке. Или не приведет, но дальше аферисты убеждают, что личный кабинет взломан. Конечная цель злоумышленников – запугать и заставить перевести деньги на якобы безопасный счет. Или предлагают досрочно погасить кредит, который якобы взяли мошенники. Либо настаивают задекларировать свои сбережения, и для этого их якобы нужно передать курьеру. А вредоносные программы-шпионы, которые рассылают россиянам в мессенджеры для заражения компьютера или гаджета, может маскироваться под ссылку на всплывающее окно, где якобы можно посмотреть важную информацию или скачать необходимый файл, сообщает МВД. Могут предложить посмотреть видео ДТП с вашим участием. Или воспользоваться базой данных пропавших родственников. Или скачать видеоплеер. Им главное заинтересовать, чтобы вы установили приложение, которое даст доступ злоумышленникам к вашему смартфону. В последнее время аферисты под видом Минцифры начали рассылать письма, в которых пишут об оформлении цифровых доверенностей. Будьте осторожны, относитесь к любым ссылкам, полученным в мессенджерах, как к источнику потенциальной угрозы, предупреждает киберполиция. Не сообщайте незнакомцам персональные данные, особенно банковские реквизиты или коды подтверждения из СМС. Не верьте сказанному по телефону или написанному в электронном письме. Перепроверяйте информацию. Берегите деньги и данные, не дайте мошенникам заработать.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин утвердил единые базовые региональные меры поддержки участников СВО. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. И раскрыта новая схема мошенников перед ЕГЭ. Все подробности далее. Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников спецоперации в регионах. Цель документа – обеспечить единообразный подход к предоставлению помощи. Президент поручил регионам оказывать содействие приоритетному трудоустройству участников СВО, предоставлять медицинскую помощь и санаторно-курортное лечение вне очереди, сделать бессрочными единые базовые меры поддержки для близких погибших бойцов. Помощь будет оказываться и тем, кто отражал вторжение ВСУ в приграничье и участвовал в составе вооруженных сил ДНР и ЛНР в боевых действиях на Донбассе с 11 мая 2014 года. Меры поддержки должны предоставляться и семьям военных, умерших после увольнения со службы или исключения из добровольческих формирований, если смерть наступила из-за увечья, ранения, заболевания, полученных в боевых действиях. Принятые российским правительством меры в экономике начали давать положительный результат. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, сообщает пресс-служба Кремля.
2: В марте ускорилась потребительская активность. Рост оптовой торговли составил 8%, розничная торговля прибавила 6,2%. При этом безработица остается на минимальном уровне 2,2%. Прирост промышленного производства в марте плюс 2,3%, а обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами 3%. В целом ВВП страны в марте прибавил 1,8%.
1: По словам президента, на совещании рассмотрят дополнительные меры для этого. Глава государства также предложил экономическому блоку обсудить основные темы предстоящего ПМФ. Его программа в этом году будет обширна. Бойцы группировки войск «Запад» за сутки уничтожили более 160 солдат ВСУ, 58 тяжелых боевых квадрокоптеров и 52 пункта управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра Леонид Шаров. Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 40 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 58 тяжелых боевых квадрокоптеров противника. Кроме того, были вскрыты и уничтожены две станции спутниковой связи «Старлинг» и 5 полевых складов боеприпасов. В то же время операторы дронов группировки «Север» уничтожили украинскую САУ и пикап в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Президент Дональд Трамп заявил, что считает очень успешным завершившийся ранее на этой неделе визит в Китай. «Это был огромный успех. Мы заключили много сделок. Много всего произошло, и позже вы об этом узнаете», – сказал он журналистам по возвращении из КНР в Вашингтон. Однако западные СМИ раскритиковали эту поездку, считая, что по ее итогам стороны не объявили о значимых договоренностях по спорным вопросам в сфере торговли ИИ, а также по важным международным темам. Мошенники звонят выпускникам от имени сотрудников школ. Под предлогом регистрации на ЕГЭ они пытаются получить код из СМС или побудить перейти по ссылке. Об этом рассказали в пресс-службе Минпросвещения. Это предоставляет им несанкционированный доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, порталу госуслуги и банковским приложениям. Расчет на доверие государственным институтам. В ведомстве подчеркнули, что Минпросвещение никогда не запрашивает подтверждение данных по телефону. При подозрительном звонке следует немедленно прекратить разговор и перезвонить в свою школу или на официальную горячую линию для проверки информации, а затем сообщить о случае в правоохранительные органы, добавили в министерстве. Контроль уровня холестерина и глюкозы, профилактические осмотры, физическая активность и отказ от вредных привычек повышают шансы человека дожить до 100 лет. Об этом сообщила РИА Новости главный внештабный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. По ее словам, это те показатели, которые определяют раннее сосудистое старение. Самый доказанный и эффективный метод продления жизни – это изменение образа жизни. Так, отказ от вредных привычек, физическая, когнитивная, социальная активность, правильное питание помогут продлить жизнь. По словам Ткачевой, многие считают, что ключевую роль в продолжительности жизни играет генетика, но это не так. Зачастую в семьях долгожителей есть люди, которые могут умереть в молодом возрасте. И наоборот, несмотря на неблагоприятную генетику, человек может дожить до преклонных лет. В Москве в субботу осадки не ослабеют. Днем будет плюс 20-23 градуса, и такая же погода ожидается в воскресенье, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В субботу в мегаполисе ненастье ослабеет, из-за облаков чаще станет выглядывать солнце, хотя местами еще возможен какой-то незначительный дождь, но уже ни о чем. Под утро плюс 11-14, в середине дня летнее плюс 20-23, ну и в воскресенье примерно такой же характер метеоусловий. Ночью 10-13, днем 22-25 комфортнейшего летнего тепла. Ну и, конечно, в первой половине следующей недели усилится влияние западного крыла сибирского антициклона, поэтому и москвичей, и жителей Подмосковья, и Центральной России ждут солнечные, сухие, очень теплые деньки в ночные часы от 13 до 18, ну а в светлое время суток воздух будет разогреваться до 23-28 тепла, что почти на 10 градусов выше положенной для конца весны нормы и даже теплее, чем обычно бывает в середине лета.
1: Многоразовый грузовой корабль «Карго Дрэгон» этой ночью вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию. Об этом сообщила НАСА. Стыковка со станцией намечена на 17 мая в 14 часов по Москве. Корабль должен будет автономно причалить к переднему стыковочному узлу модуля американского сегмента станции. Я напомню, что «Карго Дрэгон» доставит на станцию свыше 2 тонн продовольствия, а также оборудование и материалов для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Первые всероссийские комплексные соревнования «Игры сильных» открылись в Курском спортивно-концертном комплексе. Участие в состязаниях примут более 300 спортсменов из 8 регионов Российской Федерации. Особенность «Игр сильных» заключается в том, что вместе с юношами и девушками до 17 лет за команды выступают взрослые, в том числе участники специальной военной операции. Победители по 6 видам спорта – легкая атлетика, бокс, вольная борьба, самбо, дзюдо и практическая стрельба – будут определены 17 мая. Российские каноисты Захар Петров и Сергей Свинарев выиграли 2 бронзы на этапе Кубка мира в Бранденбурге. Петров стал третьим на дистанции 1000 метров, Свинарев забрал бронзу на дистанции 200 метров. 15-16 мая в Рейкьявике проходит ежегодное заседание подразделения Международной федерации баскетбола, отвечающей за европейский континент. По информации Спортэкспресса, среди прочего будут проведены переговоры по поводу товарищеских встреч сборной России, национальной и резервной на следующее календарное окно ФИБА. Всемирная боксерская организация WBO обязала победителя поединка между Дмитрием Биволом и Майклом Айфертом провести бой с временным чемпионом WBO в полутяжелом весе Каллумом Смитом. Напомню, поединок между россиянином Биволом и Айфертом состоится 30 мая в Екатеринбурге. В завершении о хоккее. Нижегородский клуб «Торпедо Горький» покинул состав участников Всероссийской хоккейной лиги на предстоящий сезон, в котором будут представлены 32 команды. А новичком лиги станет хоккейный клуб «Калуга». Напомню, «Торпедо Горький» является победителем прошлого сезона ВХЛ. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 9-11 градусов, умеренные дожди. В Архангельске плюс 24-26, временами дождь и гроза. В Петрозаводске плюс 16-18 градусов, дождь. В Вологде плюс 19-21 градус, дождь и гроза. В Великом Новгороде плюс 17-19 градусов, утром дождь. В Калининграде без осадков плюс 13-15. В Перми и Уфе плюс 25-27 градусов, без осадков. В Кирове плюс 24-26, в Оренбурге плюс 28-30, в Казани плюс 26-28, в Самаре плюс 28-30 градусов, малооблачная погода. В Нижнем Новгороде плюс 22-24, временами дождь и гроза. В Санкт-Петербурге в первой половине дня дожди, температура плюс 12-14. В Москве в первой половине дня дожди и плюс 22-24. Сейчас столица плюс 15, без осадков, безветренно. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Меня давно мучает вопрос, каким образом ученые в последнее время используют данные молекулярной биологии и генетики в построении эволюционных деревьев. Ну, то есть такого дерева с веточками, с корнями, который рисует путь развития того или иного вида, да, и от кого он произошел, какие у него там родственники были, кто вымер, каким образом это все проистекало. Вот в последнее время используют данные молекулярных биологов. И таких деревьев строится очень много, и самое главное, что порой они переворачивают полностью представления, которые бытовали о происхождении того или иного вида. Просто буквально переписываются. Если раньше палеонтологи раскапывали что-то, какие-то косточки находили, сравнивали с другими косточками, делали реконструкции, вроде бы было все ясно. Но нет, пришли молекулярные биологи и устроили настоящую битву с систематиками, с традиционными. И в результате многочисленные вот эти эволюционные деревья были полностью перестроены, переделаны. И совершенно было непонятно, на первых этапах, можно ли вообще всему этому верить? А вдруг, как говорили многие биологи, и мы в том числе, в следующий раз помоют пробирки, и вообще что-то новое будет, еще что-то вырастет. Может, у них там все не точно? Вот об этом, о точности и о том, как вообще все это делается, и насколько часто моются эти пробирки, я хотел сегодня поговорить с кандидатом биологических наук, с сотрудником Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук Людмилой Зиневич. Люда, здравствуйте. Я вас не обидел такой преамбулой?
3: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, радиослушатели. Да нет, конечно, генетики очень много выслушивают от коллег за свои деревья. И, в общем-то, к этому привыкли. Это нормальная ситуация. Потому что там выросло в пробирке, за это действительно отвечаем полностью только мы.
2: Ну и как вот это все строится-то вообще? На основании чего?
3: Собственно, суть молекулярно-генетических методов, которые используются для построения эволюционных деревьев, состоит в том, что сначала мы должны прочитать последовательность определенных генетических маркеров. Это может быть кусочек какого-нибудь гена, это может быть кусочек генома, который вообще не несет никаких генов, это просто нейтральный кусочек, так называемая мусорная ДНК. Мы можем прочитать полностью весь геном. Мы можем прочитать какие-то куски, как бы, которые мы по каким-то причинам выбрали. Но суть в том, что мы получаем некую последовательность, которая состоит из комбинации четырех букв, поскольку у нас весь генетический код записывается четырьмя буквами, которые обозначают четыре разных нуклеотида.
2: Ну как? Ну вот четыре и все.
3: Из этих четырех букв на самом деле можно сложить очень большое количество комбинаций, если у нас весь геном — это больше гигабайта информации.
2: Нет, вот. Это подождите, а откуда этот гигабайт? Вот у меня А, Б, С, Д. Ну, буквы, условно.
3: А, Г, С, Т.
2: Ну, хорошо. Вы имеете в виду, что вот А меняется на Т, да, и другие последовательности, так?
3: Ну, ДНК же это очень длинная молекула, которая состоит из вот этих самых нуклеотидов, которые соединены между собой химическими связями. И, соответственно, порядок, в котором они соединены, да, и длина вот этого фрагмента, собственно говоря, и дает нам вот этот вот огромный простор для комбинаций этих букв.
2: А вот эта ДНК, она где? В любой клетке вообще?
3: А ДНК содержится практически в любой, кроме печально известных теперь некоторых вирусов, типа вируса COVID-19, который содержит рибонуклеиновую кислоту.
2: Но с вирусами, отдельная тема. Вот живой организм, грубо говоря, собака, у нее во всех ее тканях одинаковая ДНК?
3: Не совсем во всех. Вообще ДНК содержится в двух местах. В ядре клетки, где находится, собственно, основная молекула ДНК, ну, то есть геном этой клетки и этого организма. И практически во всех клетках этого организма этот геном одинаковый, он наследуется от мамы с папой, многократно копируется, когда организм развивается, и отличается он только в половых клетках, то есть в яйцеклетках, сперматозоидах, где он поделен пополам. А кроме этого, она содержится в так называемых митохондриях. Это энергетические станции клетки, маленькие частички, которые сохранили свою собственную ДНК, но она содержит только те гены, которые необходимы вот этим энергетическим станциям для того, чтобы работать. И управляется она из ядра, то есть со стороны центрального генома клетки. Эта ДНК как бы важна, потому что она немножко по-другому наследуется, не так, как наследуется, собственно, основная ДНК ядерная. Потому что эти митохондрии вместе со своим митохондриальным геномом попадают в новый организм фактически только от матери. Потому что в яйцеклетке их огромное количество, а сперматозоид при оплодотворении почти никогда не передает митохондрии внутри яйцеклетки, только ядерную ДНК, и таким образом митохондриальный геном наследуется строго по материнской линии. Плюс он к тому же маленький, он очень быстро эволюционирует, потому что как бы организм размножается с одной скоростью, а вот эти вот энергетические станции в каждой клеточке, они размножаются сами по себе, обеспечивая потребности как бы этой клетки. Вот. И, соответственно, в нем как бы обновление, да, копирование этого генома происходит гораздо чаще. Поэтому митохондриальную ДНК очень часто используют в качестве тех самых генетических маркеров.
2: У меня два вопроса. Вот смотрите, зачастую я слышу, а может быть, я неправильно слышу, что возраст тех или иных живых существ, он разный при подсчете митохондриальной ДНК и ядерной ДНК. Каким образом это получается?
3: Объясняется это, в общем-то, отчасти несовершенством методов, отчасти несовершенством наших знаний о живой природе и о эволюционной истории организмов. Потому что митохондриальная ДНК, с одной стороны, она очень хорошо изучена, с какой скоростью там возникают мутации, за сколько поколений мы можем ждать, что у нас вот какая-то буковка поменяется на другую, как там идет отбор. Этот маленький геном, его очень легко исследовать, его очень много в клетке, как бы выделяй, читай, радуйся.
2: Вы уже про молекулярные часы рассказываете, это через вопрос.
3: А с другой стороны, как бы этот геном, например, наследуется, вот если мы представим себе гибридную пару, да, то есть папа одного вида, мама другого вида, то как бы организм гибридный унаследует митохондриальный геном только от мамы. И, соответственно, если вдруг он остался в популяции отцовского вида, ну, например, мамин просто вымер, или нарушилась связь между популяциями, соответственно, они как-то подразделились, то мы, соответственно, увидим в популяции отцовского организма митохондриальный геном другого вида с другой эволюционной историей. И таким образом как бы мы можем получить совершенно разные цифры, когда мы оцениваем ядерный геном, и когда мы оцениваем митохондриальный. Роль межвидовой гибридизации...
2: Тут палеонтологи как оживились,
3: палеонтологи...
2: набросились.
3: Палеонтологи страдают, потому что из палеонтологических находок не так часто можно выделить вообще хоть какую-то ДНК.
2: Да. А вот об этом мой следующий вопрос. Как вообще получается эта ДНК? Ну вот косточка какая-то полусгнившая.
3: Вообще ДНК, она довольно стабильная.
2: Окаменевшая зачастую.
3: Ну, из окаменевшей, конечно, ничего не получится, до сих пор не научились. Вообще ДНК содержит как бы записи обо всех белках организма.
2: Записи это какие? Вот это Т?
3: Вот это, да, А, Г,
2: С,
3: да.
2: Т?
3: Да, это, собственно говоря, код, которым записываются последовательности аминокислот в белках. Три буквы в ДНК соответствует одной аминокислоте. То есть весь геном можно поделить по три буковки, ну, точнее, весь ген, да, который что-то кодирует, можно поделить по три буковки и, соответственно, каждые три буквы расшифровать как одну аминокислоту в белке.
2: А четвертая? Объясняйте.
3: Четыре буквы – это четыре нуклеотида, четыре варианта.
2: А значит, одна буква – это один нуклеотид?
3: Да, 4 буквы, из которых складывается вся последовательность ДНК. Там есть 4 варианта.
2: Из этих 4 букв нужно взять 3.
3: Да. Из этой длинной-длинной последовательности, сложенной из 4 разных букв, можно взять 3.
2: 3, 3, 3,
3: 3, 3, 3, да, и расшифровать,
2: но и это
3: соответственно.
2: Каждый раз могут быть несовпадающие.
3: Да, это могут быть разные.
2: Ни по набору, ни по последовательности букв. Да?
3: Там, естественно, по последовательности там будет ограниченное количество вариантов, поскольку они сложены из всего 4 букв, и можно посчитать, да, сколько вариантов. Причем этих вариантов, сразу скажу, немножко больше, чем аминокислот.
2: Чем можно посчитать.
3: Чем у нас аминокислот в белках.
2: Ага.
3: Вот, это так называемая вырожденность генетического кода. И она позволяет при копировании ДНК какое-то количество раз как бы делать невозбранные ошибки. Потому что разные последовательности, то есть вот первые две буквы совпадают, значит, это вот такая-то аминокислота будет. Даже если третья буква какая-нибудь другая. То есть, например, последовательность АГЦ и АГТ будут кодировать одну и ту же аминокислоту.
2: А что значит кодировать?
3: Это значит, что при работе этого гена, когда будет синтезироваться белочек, то фермент, который занимается синтезом этого белка, прочитает вот эти три буквы и скажет, ага, зацепит из, так сказать, бульона, да, внутри клетки, зацепит нужную молекулу аминокислоты и присоединит ее к строящейся цепочке белка.
2: А почему он это делает?
3: Ну, вот так устроено.
2: То есть это химия?
3: Это химия, да, это химия.
2: Это химия, по-другому не бывает.
3: Да, да, это просто
2: ферментативная. То есть если нагревать воду, она закипит, вот, и
3: да.
2: Никак по-другому.
3: Да.
2: Ну, понятно. То есть это химия чистая, да?
3: Да.
2: Получается. А биохимия, потому что она работает в биологическом объекте.
3: Да, ну и потому что это биологического происхождения, да, все эти...
2: Вся эта история.
3: Вся эта история, да. А, соответственно, к вопросу о молекулярных часах.
2: Да, конечно.
3: Когда у нас идет копирование генома, да, при размножении клетки, при размножении организма, у нас ДНК должна быть скопирована. Тоже есть специальный фермент, который этим занимается. И этот фермент копирует, создает точную копию, соответственно, той молекулы, которую он копирует. Но, как и всякая как бы, система, он периодически допускает ошибки. Если он допускает ошибку вот в этом... в третьем положении, да, из 3 букв, которые записывают аминокислоту, то ничего страшного не случается. Точно так же, как бы та же самая аминокислота будет потом присоединена к белку, белок будет работать совершенно нормально. Если поменяется первая или вторая буква, то там уже возможны варианты. То есть может получиться вообще нерабочий белок в результате, может прекратиться синтез этого белка, потому что у нас получился так называемый стоп-кодон, то есть сигнал ферменту остановиться и больше ничего ни к чему не присоединять, отпустить этот белок на волю плавать. Ну и там, соответственно, запускаются механизмы отбора, которые приводят либо к гибели организма, ну, клетки, да, в которой вот такая ДНК с такой ошибкой, или там, соответственно, наоборот, она выживает, получает какие-то преимущества, да, и то есть вся эволюционная история с отбором, да, она построена на этом. Но вот эта замена в третьем положении, которая ни к чему не приводит, просто как бы случилась, эта вещь нейтральная, это тоже мутация, да, то есть помимо мутаций, которые приводят к возникновению там Люди X, новых видов, да, всего чего угодно, у нас регулярно случаются какие-то вот эти мелкие ошибочки, которые вообще ни на что не влияют, ни на чем не отражаются, но они случаются.
2: Ну так они же случаются у одного потомка одной пары.
3: Да.
2: Они же не могут случиться сразу, бац, у всего человечества, условно, или у всех популяций волков.
3: Нет, конечно, нет. Но в этом как бы и суть. То есть у нас получается особь, у которой случилась какая-то вот эта вот мутация, которая, соответственно, если эта особь вступает в размножение, все с ней благополучно, то ее потомкам эта мутация достается.
2: А остальные при этом вымирают. Или не вымирают.
3: Или не вымирают, а, например, там...
2: Продолжают существовать.
3: Да, продолжают существовать, эволюционируют куда-нибудь в другую сторону.
2: И у них случается такая же история.
3: Иногда случается.
2: Или другая.
3: Или другая, да. Соответственно, можно оценить частоту возникновения вот таких вот мутаций в...
2: Вообще, принципиально, насколько часто это бывает.
3: Да, то есть насколько часто это случается. Вот эту нейтральную изменчивость, ее оценить нетрудно. Мы можем просто взять всех потомков одной пары, да, там одно поколение, потом второе поколение сделать, там третье поколение сделать, и посмотреть, с какой частотой у них возникают, в каких частях генома у них возникают вот такие мутации. И просто записать себе, что ага, у нас вот в этом гене возникает вот такая вот нейтральная мутация, да, за счет ошибки, ну, с частотой, там, не знаю, 1 на 1000 в поколении, да. Такие эксперименты ставили, например, на дрозофилах, то есть на всяких
2: они
3: мелких...
2: Они там очень быстро, да, радиослушателям надо пояснить, да. Они мгновенно размножаются, и это даже в специальных биологических школах учат этому делу...
3: Размножать, да, да, плодовых мушек.
2: Дрозофил и смотреть, как изменяются глаза.
3: Не только глаза, можно посмотреть, прочитать, соответственно, последовательность их генов.
2: Ну, это вот уж высший пилотаж.
3: И, соответственно, оценить вот на таких, ну, на подобных животных, да, то есть на биологических моделях была у оценена
2: них, да, извините,
3: скорость.
2: Людмил, опять-таки, чтобы радиослушателям было понятно, что на этих, на дрозофилах глаза очень хороший маркер, как они изменяются, поэтому, как правило, изучают их. Ну, я не знаю, что еще там у этих мушек можно изучать.
3: Ну, вот скорость, в частности, накопления, ну, да, нейтральной изменчивости в митохондриальном геноме изучена в первую очередь на дрозофилах.
2: Понятно, но это уже химики. Разобрали, да, мушек,
3: да,
2: на части.
3: Да, разобрали мушек на части. Соответственно, когда мы имеем частоту замен, да, мы знаем, с какой частотой такие ошибки возникают, мы можем уже сравнить более отдаленные какие-то последовательности, то есть мы берем последовательность одного вида, берем последовательность другого вида, смотрим, ага, значит, вот у этого вида относительно там вот этого случилась такая-то мутация. Вот. И, в принципе, мы можем по количеству этих мутаций оценить количество поколений.
2: Да, если мы знаем, сколько поколений должно пройти, мы посчитали, да?
3: Да, то мы можем, соответственно, оценить, сколько поколений назад случилась вот эта мутация, которая отличает одного от другого.
2: То есть, правильно я понимаю, мы вот эту вот цепочку развернули.
3: Прочитали.
2: Прочитали, посмотрели по буковкам, сколько вот этих мусорных, ну, как это называть?
3: Сколько нейтральных замен.
2: Да, сколько нейтральных замен в этой самой цепочке. И таким образом посчитать...
3: Сколько этот организм вот существует?
2: Два вида. Вот у них идут в одинаковое время случившихся на цепочках. Это видно, да, как лесенка получается. Вот у этого мусорная, да, замена, через какое-то время у другого треть, оп, а у этого уже нету. А у вида, который ему родственен, свои уже начинаются, да, мусорные замены. Это примерно так распутывается. И по этому времени можно посмотреть их расхождение. Когда это был один вид, а вот он превратился в другой.
3: Мы же
2: правильно я говорю?
3: Почти. Мы оперируем теми, кто живет сейчас.
2: Да.
3: Очень редко, когда мы можем проанализировать ДНК действительно предка. Мы предполагаем, что они как-то друг другу родственны. Мы читаем фрагменты их генома, которые мы выбрали, которые можно назвать генетическими маркерами. И, соответственно, по последовательности мы восстанавливаем возможную последовательность общего предка. Понятно, что там будут все буквы, которые у них совпадают, но для того, чтобы вот то, что у них отличается, да, для того, чтобы выбрать, что как бы было раньше, да, то есть что возникло, обычно берется много видов, которые друг другу родственны. Откуда, собственно, возникает много веточек на этом дереве. То есть, когда у нас есть два вида, мы можем построить только такой уголочек. Ну, да,
2: да, вот давайте потом... собак возьмем, все же просто. Волки, собаки, койоты,
3: мы их
2: шакалы.
3: Можем... шакалы, да.
2: Мы как бы вот заметили этот бульон.
3: Да, мы все это смотрим. Дальше в дело вступает, по сути, математическое моделирование. Первое время это делали вручную. Просто, ну, как бы предполагали, да, на что больше всего похоже, как бы вот, что у нас последовательность общего предка, какие у нас замены, соответственно, возникли позже, какие раньше.
2: Для начала общего предка надо установить.
3: Да, надо как-то представить
2: что
3: себе последовательность.
2: Что общее, вот эти буквы, вот, да, эти вот общие.
3: Да, естественно, у если у кого-то, например, отличается только одна какая-нибудь буква, да, а все остальное там похоже на другую, ну, можно предположить, что это, наверное, что-то новенькое. И, соответственно, эта буква, да, будет определять вот это последнее ветвление, да, вот эту последнюю веточку. То есть что такое веточка дерева? Это, собственно, возникновение замены. Длина веточки – это количество замен, а узел ветвления – это вот этот момент расхождения нескольких, ну, там, двух групп, да, по геномам. То есть накопление вот этих замен. То есть это вот тот самый общий предок, гипотетический.
2: То есть одновременно можно и рассчитать время.
3: Да, если мы для этого...
2: Ну, плюс-минус.
3: Наверное, для этого маркера, если мы плюс-минус знаем частоту возникновения таких замен и оцениваем именно их, то да, мы можем одновременно и построить дерево, и рассчитать время. Соответственно, обычно для того, чтобы как-то логично построить дерево, туда добавляется еще кто-нибудь не очень родственный, то есть дальний, с ним тоже считается, соответственно, гипотетический общий предок. И вот это так называемый корень дерева. То есть если мы хотим посмотреть структуру какой-то группы, кто из кого произошел, да, ну, например, там собак, то мы должны взять кого-нибудь от них достаточно удаленного, медведя какого-нибудь, например. И, соответственно, на него это дерево...
2: Медведь тоже где-то укорень... собак.
3: Ну, в чем-то все мы, да.
2: Ну, теоретически, если взять обезьяну, да, извините, можно... проследить общие корни.
3: Да, но там возникает очень много вероятностей ошибок в составлении вот этой последовательности общего предка. Потому что мы же можем использовать разные модели возникновения вот этих вот мутаций. Да, это чистая математика. То есть мы можем строить эти деревья, исходя из предположения, что каждая замена возникала только один раз. То есть каждая замена – это один шаг, и больше ничего нет. А может быть, модель другая, где мы предполагаем, что одна и та же замена может возникать не только независимо в разных группах, но также она может возникать несколько раз.
2: И что?
3: И, соответственно, это даст нам лишний шаг замены, лишнее ветвление на дереве, и, возможно, как бы более или менее правдоподобно будет выглядеть, собственно говоря, итоговая вот наша картинка происхождения одного от другого. То есть, грубо говоря, тот организм, у которого в этом положении вместо А стоит Т, может вполне быть ближайшей роднёй тому, у кого в этом положении стоит Г, потому что там было Г, но совсем недавно оно у него поменялось на Т. Вообще, конечно, в идеале, когда дерево получается хорошо, то результаты использования разных моделей должны быть хотя бы в общих чертах похожи друг на друга. То есть мы используем разные предположения, но у нас все равно получается более-менее общее происхождение, чтобы все-таки как бы бульдог от носорога не происходил.
2: Но вот эти модели учитывают некие, ну, более, что ли, понятные широкой публике материальные носители типа костей, типа палеонтологии.
3: Можно учитывать, и сейчас есть методы, которые используют как маркеры, да, для построения деревьев, вот эти самые, да, замены. Да, они замешивают последовательности ДНК, которые мы прочитали, с какими-то как бы внешними, да, там внутренними и так далее характеристиками, которые мы тоже можем туда ввести в качестве переменных. Поскольку все это построение деревьев – это вот такая чистая математика, комбинаторика, то, соответственно, ну, просто сейчас уже созданы модели, которые позволяют строить вот эти филогенетические деревья. Они уже как бы содержат не только генетическую информацию, да, но они в том числе могут содержать и любую другую информацию, которую мы туда как бы сможем аккуратно засунуть. Ее нужно при этом стандартизовать. То есть мы должны как-то обозначить, что вот у этого, там, не знаю, есть третий глаз, да, а вот у этих нет. И мы, соответственно, должны ввести переменную, там, третий глаз, 0, единица. И все-все-все наши группы пометить вот этим нулем и единичкой, и, соответственно, вот в таком виде это учесть.
2: А если это третий глаз вследствие конвергенции какой-нибудь?
3: Ну, это как бы вот свойство моделей. По идее, нам должна дальше прийти на помощь статистика. Есть статистические методы оценки достоверности того, что у нас, собственно говоря, получилось, и того, что мы понастроили. Обычно это делается как? Исключается какая-то замена или исключается какая-то последовательность из анализа. И, соответственно, это все перестраивается и смотрят, как бы, что получилось. И в конечном итоге отбираются именно то ветвление, которое получилось максимальное количество раз и которое как бы наименее зависело от того, что мы вот исключили там какой-то конкретный образец или какую-то конкретную переменную. Вот у нас все равно максимальное количество раз выходит именно вот такая топология. Она считается самой правильной и правдивой.
2: То есть это все 10 тысяч раз перепроверяется?
3: Да, собственно, изначально, когда это все только начиналось, то все вот эти вот дендрограммы по последовательностям строили вручную, как бы на что больше похоже, что называется, естественно.
2: Но это 100 раз изменилось.
3: Типа, вот, да, сейчас это все считается с помощью компьютеров.
2: То есть компьютеров. Мы были правы про пробирки-то. Как?
3: Да, да, безусловно. И
2: когда их начали чистить, как следует протирать?
3: Я думаю, что это еще может какое-то количество раз,
2: да, конечно,
3: сильно поменяться по той простой причине, что сейчас все шире начинается начинают использоваться полногеномные методы исследований.
2: Белки когда исследуют?
3: Нет, когда читается просто весь геном. Не кусочки, да, сейчас в основном все вот эти революции в филогении, да, филогении, в систематике.
2: Об этом мы в следующий раз с вами поговорим, это отдельная тема.
3: Ну вот можно сказать, что мы раньше использовали как бы кусочки информации, но, естественно, когда мы сможем прочитать всю информацию, заложенную во всем геноме, количество случайностей, да, которые нам испортили всю картину эволюции мира, оно, естественно, станет сильно меньше.
2: Спасибо вам большое, Людмила. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с Людмилой Зиневич, кандидатом биологических наук, сотрудником Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
1: О животных с Иваном Затевахиным.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
4: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Пришло время гимнастики для мужчин. Вы ошибаетесь, если думаете, что таковой не существует, и все, что необходимо для рельефных мышц, находится в тренажерном зале. Ничего подобного. 10-минутная домашняя гимнастика, если, конечно, делать ее каждый день, способна поддерживать вас в отличной физической форме. Сегодня разучим комплекс, разработанный с учетом физиологических особенностей организма мужчин. Автор гимнастики, специалист по лечебной физкультуре Национального центра терапии и профилактической медицины Наталья Новикова. Передаю микрофон нашему радиотренеру Владу Спицыну.
5: Всем физкульт привет! Это Влад Спицын. Дорогие мужчины, надеюсь, у вас прекрасный утренний настрой. Вы бодры и уже готовы к занятию. Наша зарядка рассчитана на 15 минут. Состоит из 14 упражнений для разных групп мышц. Сегодня разучим первую часть комплекса. Она состоит из 7 упражнений. Перед выполнением гимнастики проконсультируйтесь с врачом. Итак, приступим к первому упражнению. Пройдемся по комнате. Руки свободно свисают. Дыхание произвольное. Поднимите руки вверх на 2 шага. На следующие 2 шага опустите руки, встряхните кистями. На счет 3 разведите руки в стороны. А теперь совершайте ими круговые движения. 4 вращения вперед и 4 назад. Вращаем руками вперед. 1, 2, 3, 4. Назад. 1, 2, 3, 4. Повторяем еще раз. Шагаем. На 2 шага поднимаем руки. На 2 шага опускаем. Встряхиваем кистями. А теперь вращаем руками вперед. 1, 2, 3, 4. Назад. 1, 2, 3, 4. Хорошо. Теперь встаньте. Ноги на ширине плеч. Руки на поясе. На счет раз сделайте полунаклон вперед со слегка приподнятой головой. Туловище параллельно полу. Вдох. На счет 2 выпрямитесь и затем прогнитесь назад, не запрокидывая головы. Выдох. Сейчас повторим 4 раза. А делая дома самостоятельно, повторяйте все упражнения по 6-8 раз. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Хорошо. Встаньте. Ноги на ширине плеч. Руки вытянуты. На счет раз присядьте, коснувшись руками пола. Вдох. На счет 2 вернитесь в исходное положение. Выдох. 1, 2. 1, 2. два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Встаньте. Ноги на ширине плеч. Руки разведите в стороны. На счет раз сделайте полуприсед с одновременным полунаклоном туловища вперед на 45 градусов. Руки заложите за спину. Вдох. У вас получится так называемая поза конькобежца. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Отлично! Встаньте на четвереньки. Голова в наклоне. На счет раз отведите согнутую в колене ногу в сторону и вверх. Бедро параллельно полу. Одновременно отведите разноименную руку в сторону, а голову поднимите вверх. Вдох. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. На счет три сделайте то же самое, но в другую сторону. На счет четыре вернитесь в исходное положение. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Продолжаем стоять на четвереньках. Руки согните в локтях, стараясь подбородком коснуться пола. На счет раз поднимите правую ногу назад вверх. Вдох. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. На счет три поднимите левую ногу назад вверх. Вдох. На счет четыре вернитесь в исходное положение. Сделаем три раза. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Друзья, спасибо за гимнастику. В ближайшее время разучим вторую часть комплекса. Не пропускайте наше занятие. Передаю микрофон моей коллеге Лене.
0: Доктор на кухне.
4: Привет, друзья. Это Лена Симонова. Чипсы, сладкая газировка, лапша быстрого приготовления, готовые соусы и промышленный хлеб. Все это объединяет одно понятие – ультраобработанные продукты. Те, что содержат длинные списки химических добавок и почти ничего настоящего. Пока наука изучала, как они влияют на сердце и вес, выяснилось кое-что неожиданное. Главной мишенью оказался мозг. Обзор 45 исследований, опубликованный в 2024 году, показал, рацион с высоким содержанием ультраобработанных продуктов повышает риск 32 заболеваний, включая депрессию, деменцию и болезнь Паркинсона. Как именно это происходит? Механизмов несколько. Первый – через кишечник. Кишечник производит около 95% серотонина в организме и напрямую связан с мозгом через блуждающий нерв. Ультраобработанные продукты нарушают микробиом. Разнообразие бактерий снижается и производство серотонина падает. Второй механизм – воспаление. Эмульгаторы и усилители вкуса повреждают кишечный барьер, В кровь проникают воспалительные вещества и достигают мозга. Третий механизм – вытеснение. Ультраобработанные продукты заменяют в рационе еду, из которой мозг строит нейромедиаторы – омега-3, витамины группы В, цинк и магний. Результат на уровне структуры мозга вполне конкретный и измеримый. Исследования связывают высокое потребление ультраобработанных продуктов с 5% уменьшением объема гиппокампа – области мозга, отвечающей за память и обучение. Два независимых эксперимента показали на 35% более высокий риск деменции у тех, кто потребляет ультраобработанные продукты в больших количествах. Что считать ультраобработанным? Ориентир простой – это продукты, содержащие вещества, которые не используются в домашней кулинарии. Стабилизаторы, эмульгаторы, усилители вкуса и искусственные красители. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
6: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на

0: рекламы.
1: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
2: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах, а все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
1: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
2: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
1: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
2: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
1: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
2: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 101 33 или с мобильного телефона на короткий номер *22 03.
3: Внимание, акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
1: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
2: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от 2 греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном

0: буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
1: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
0: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта кардиаль, каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности кардиаль. Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем кардиаль вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. Кардиаль разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты кардиаля помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
2: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
1: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
0: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
2: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
1: Давайте еще расскажем, почему именно кардиаль следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
0: Кардиаль является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
1: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
0: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем кардиаль вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33. Или с мобильного телефона на короткий номер #2203. Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
2: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
1: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
0: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
1: Давайте подведем итог нашей беседы.
0: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни. Тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
2: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, ГУМ 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГМ 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Весенняя охота на гуся.
4: Охота действительно одна из самых сложных. Все начинается с разведки. Во время разведки ты стараешься найти те места, где нет народа. В последнее время охота стала популярна, но от того, что она стала популярна, ее, как бы, наверное, принципы правильной охоты, они не стали лучше.
3: Журналист Алексей Беляков в авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера». В это воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Комсомольска-на-Амуре. Радио России. Главное радио страны.
5: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин утвердил для регионов единые базовые меры поддержки бойцов ВСУ. СВО. Документы посольства США в Киеве вскрыли финансирование 13 биолабораторий. И в Набережных Челнах горит полимерная продукция на площади 6000 квадратных метров. Все подробности далее. Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки в российских регионах участников СВО. Отмечается, что меры распространяются на бойцов и ветеранов, а на участников боев в приграничье, ополченцев Донбасса, участвовавших в боях с мая 2014 года, и членов их семей. Регионам рекомендовано установить единые базовые меры поддержки, в том числе льготы на посещение культурных и спортивных объектов, субсидии от 100 тысяч рублей за газификацию, содействие приоритетному трудоустройству и многое другое. Кроме того, Путин поручил сделать бессрочными единые базовые меры поддержки для близких погибших участников СВО. Операторы войск беспилотных систем группировки «Север» уничтожили пункты управления БПЛА и антенны связи ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Потери противника в результате действий группировки за сутки составили свыше 150 военнослужащих, 43 тяжелых боевых октокоптера и 39 пунктов управления беспилотной авиацией, рассказал начальник пресс-центра группировки Василий Межевых. ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» потеряли за сутки более 160 военнослужащих, 58 тяжелых боевых квадрокоптеров и 52 пункта управления беспилотной авиацией, заявили в Минобороны. Посольство США в Киеве открыто признавало финансирование как минимум 13 биологических лабораторий на Украине. Это выяснило РИА Новости, изучив документы американского диппредставительства. На прошлой неделе директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что представители администрации экс-президента США Джо Байдена лгали об американских биолабораториях на территории Украины и угрожали тем, кто пытался рассказать правду. США потратили 24,8 миллиона долларов на строительство и оснащение 13 лабораторий с высоким уровнем защиты в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Днепропетровске и других городах. Большинство объектов были переданы украинской стороне в 2009-2013 годах. Самым дорогостоящим объектом стала центральная референс-лаборатория противочумного института в Одессе, строительство которой обошлось в 3,49 миллиона долларов. Всего Вашингтон инвестировал более 200 миллионов долларов в 46 биологических лабораторий на Украине, и это следует из доклада Министерства обороны США. Фантастические торговые сделки и крайне успешная поездка. Такую характеристику своему визиту в Китай дал Дональд Трамп. А вот у мировой прессы совсем иное мнение. СМИ уверены, прорыва не получилось, а позиция главы Белого дома на фоне ближневосточного конфликта была крайне слабой. Об итогах переговоров расскажет Елизавета Храмцова.
2: Сделка по американским самолетам, которые будут поднимать в воздух китайских пассажиров, так и не заставила акции производителя взлететь. На фоне сообщения о том, что КНР закупит у Боинг лишь 200 лайнеров вместо 500, стоимость акций авиационного гиганта снизилась на 4%. Недостаток прорывов по итогам давно анонсировавшегося саммита – одна из ключевых претензий американской прессы к президенту. Рейтер пишет, Трамп покидает Пекин с немногочисленными победами, но с добрыми словами в адрес Си. Пекин, в отличие от Вашингтона, продвигал не быстрые бизнес-победы, а перезапуск отношений, а это совершенно разные приоритеты. Наряду с торговлей не менее острая тема двусторонних отношений в последние годы – Тайвань. Председатель Си заявил гостю, что любые ошибки США в этом вопросе могут привести к крайне опасной ситуации. И в этом предупреждении Wall Street Journal увидела напряженность, которая могла сильно навредить столь ожидаемому саммиту. На то, как поменялась риторика американского президента по вопросу Тайваня, обращает внимание немецкая пресса. Frankfurter Allgemeine Zeitung считает, то, что Дональд Трамп вообще обсуждал во время поездки тему поставок вооружений Тайваню, уже может считаться уступкой, а глава Белого дома не демонстрировал желания конфронтации. Трамп льстил, Си Цзиньпин был непреклонен, разница говорила сама за себя, подводит итоги визита «Нью-Йорк Таймс». Газета подчеркивает, что президент США использовал примирительный тон и совсем не называл КНР похитительницей американских рабочих мест, как было раньше. Пресса обращает внимание на то, что китайский лидер не стал комментировать ситуацию вокруг Ирана, а это может означать, что Пекин не прекратит поддержку Исламской Республики. В условиях дефицита подробностей о конкретных договоренностях аналитики продолжают обсуждать слова Си Цзиньпина о том, что Пекину и Вашингтону важно не попасть в ловушку Фукидида. Термин, отсылающий к античным событиям, описывает ситуацию, когда война между прежним гегемоном и его заметно усилившимся противником становится неизбежной, даже несмотря на то, что столкновение принесет обеим сторонам лишь потери. Высказывание не просто обогатило кругозор публики, но заставило серьезно задуматься, насколько вероятно конфликт двух сверхдержав, и есть ли шансы его избежать. И еще одна формулировка, которую нельзя назвать просто словами. Администрация Байдена отношения с Пекином называла стратегической конкуренцией, но председатель Си на встрече с президентом Трампом говорил «конструктивная стратегическая стабильность», а это определяет совершенно другие правила игры.
1: Крупный пожар в Татарстане. Производственная площадка горит в Набережных Челнах, передает Интерфакс. Площадь возгорания 6000 квадратных метров. Другие подробности не приводятся. В России сегодня пройдет всероссийская акция «Ночь музеев». Ее гостей ждут выставки, исторические реконструкции, мастер-классы по народным промыслам, спектакли и музыкальные выступления. Впервые акция прошла в 2002 году, когда к ней присоединился Красноярский музейный центр, организовавший музейную ночь. В 2015 году акция стала проводиться при поддержке Минкульта во многих городах страны. В этот день вход во многие музеи бесплатный, продлены часы работы. Переменная облачность преимущественно без осадков и до плюс 24 градусов ожидается сегодня в столице. Об этом сообщается на сайте гидрометцентра. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.
3: Спорт. Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. «Локомотив» обыграл «Акбарс» в Казани и повел в финальной серии хоккейного кубка Гагарина. Игра на «Татнефть-арене» закончилась разгромом 4-1. У гостей шайбы забросили Максим Березкин, Рихард Паник, Никита Черепанов и Артур Каюмов. За хозяев отличился Мич Миллер. Счет в противостоянии 2-1. Ближайшая игра вновь пройдет в столице Татарстана 17 мая. Матч теннисистов Даниила Медведева и Яника Синера перенесен из-за дождя. Третий сет полуфинала римского мастерса придется доигрывать сегодня. На момент остановки счет в партии был 4-2 в пользу итальянца. В первых двух сетах Медведев уступил 2-6 и победил 7-5. Футболист махачкалинского «Динамо» Хазем Мастури вошел в заявку сборной Туниса на чемпионат мира. В нынешнем сезоне форвард провел 27 официальных матчей, забил 4 мяча и сделал 3 голевых паса. Африканская команда на Мундиале сыграет в группе F с представителями Нидерландов, Японии и Швеции. Прыгун в воду Геннадий Фокин победил на чемпионате России, показав лучший результат на метровом трамплине. Второе место занял Александр Черепахин, третье – Илья Молчанов. Сборная России по гандболу обыграла команду Белоруссии на международном турнире в Гуанчжоу. Встреча завершилась со счетом 35-33. Это уже третья победа наших спортсменов на соревновании. В заключительном матче россияне сыграют с Китаем. Боец смешанных единоборств Анатолий Малыхин объявил о завершении профессиональной карьеры. Накануне на турнире в Бангкоке россиянин вернул пояс ONE FC в тяжелом весе, победив сенегальца Умара Кейна. Поединок завершился в четвертом раунде техническим нокаутом. Канаист Захар Петров завоевал бронзу на дистанции 1000 метров на втором этапе Кубка мира в Германии. При этом золото взял чех Мартин Фукса, а серебро китаец У Шэньюэ. У меня на этом все. Продуктивного вам дня.
0: Погода.
1: Сегодня в Пензе плюс 24-26 градусов, малооблачно. В Ярославле плюс 19-21 градус, временами дождь и гроза. Во Владимире плюс 22-24, кратковременный дождь. В Туле без осадков плюс 20-22 градуса. В Воронеже плюс 21-23, облачно с прояснениями. В Ростове-на-Дону плюс 16-18, умеренные дожди. В Волгограде плюс 27-29 градусов, без осадков. В Санкт-Петербурге в первой половине дня дожди. Температура температура плюс 12-14. В Москве в первой половине дня дожди, плюс 22-24. Сейчас в столице плюс 15, переменная облачность и безветренно. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.

0: Пути дороги. Всем привет! Как всегда, в это время в студии Радио России программа «Пути дороги». Я Игорь Маржарета, ее ведущий. И, как всегда, нашу программу мы начинаем с каких-то событий, новостей, которые случились на этой неделе и которые так или иначе могут повлиять на нашу автомобильную жизнь.
1: Автомобильные новости.
0: Ну, начинаем мы в этот раз не с новости, они у нас еще будут, а с такого полезного совета тем, кто собирается покупать автомобиль, потому что март, апрель, май – самые такие горячие месяцы, больше всего как раз покупателей в это время в салонах. И тут есть, собственно, множество подводных камней, поэтому внимание тем, кто собирается покупать автомобиль, и поговорим сегодня о том, какие уловки при продаже машин применяют дилеры. Сейчас на прямой линии специалист, автоюрист Лев Воропаев. Здравствуйте, Лев Владимирович.
2: Да, здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, на что стоит обратить внимание, если вам предлагают заключение опционного договора? Что это такое и почему от этого невозможно отказаться?
2: Смотрите, продавцы автомобилей в связке с банками пытаются максимально больше заработать денежных средств при продаже транспортных средств новых автомобилей. Поэтому используют различные юридические договоры, навязывают различные услуги под видом добросовестных продавцов. К этой же когорте можно также отнести и различные услуги помощи на дороге, услуги юриста по телефону и так далее. То есть различный спектр различных услуг вам навязывают при продаже автомобиля, причем предлагают всегда приобрести его в кредит. Если же вы отказываетесь от этих услуг, то обычно вам не оформляют кредит и очень часто отказываются вообще продавать автомобиль. Поэтому в этой ситуации, после того, как вы его приобрели, сразу же написать требования о расторжении всех этих дополнительных договоров и возврате вам уплаченных денежных средств. Причем, стоит обратить внимание, что в апреле месяце 26 года Конституционный суд указал, что как продавец, так и иные фирмы, через которые осуществляется продажа вот этих дополнительных услуг навязанных, отвечают солидарно. Что это значит? Что взыскать денежные средства можно как непосредственно с дилера, так и с той компании, от которой вам была продана эта навязанная услуга.
0: Я вас понял. А скажите, пожалуйста, вот такая ситуация, когда продавец говорит, мы вам готовы предоставить скидку, но только в случае, если вы возьмете дополнительные опции. От этого тоже можно отказаться? Ну, тогда скидку не дадут.
2: Да, система работает таким образом, что отказаться практически нереально. Поэтому, опять же, Конституционный суд в этой ситуации указал, что гражданам, которые приобрели автомобиль по якобы предоставляемой скидке, они могут отказаться потом от всех дополнительных услуг, и продавец обязан вернуть все денежные средства, которые он уплатил, не уменьшая скидку, которая прописана в этом договоре купли-продажи.
0: В общем, будьте готовы и читайте особенно договор, особенно то, что написано мелким шрифтом. А какие еще уловки могут быть на вооружении продавцов?
2: Они стараются, я говорю, вот максимально при продаже автомобиля в кредитный договор запихнуть все возможные услуги. Вот продает различные непериодические издания в электронном виде. То есть, проще говоря, вам какой-нибудь журнальчик на флешке продают за 200 тысяч рублей. И говорят, если вы откажетесь, мы вам не продадим автомобиль по той цене, которая вы вот здесь указана. То есть различные услуги они стараются вам продать за максимально дорого. И в случае, если вы отказываетесь, они фактически отказывают с вами заключать кредитный договор, либо договор купли-продаж.
0: Спасибо вам большое. Так что будьте внимательны при заключении договора. Все-таки большие деньги, ваши деньги. А я бы, если вот такие нехорошие продавцы вот так навязывают, нагло себя ведут, просто бы отказался от покупки в этом салоне, пошел бы искать другой. Но это моя точка зрения. Новость, которую активно обсуждаю последние дни. Один из руководителей Дептранса Москвы высказал мнение, что поскольку аппаратура по фиксации нарушений правил дорожного движения сейчас очень хорошая, обладает высоким уровнем точности, что пора снизить нештрафуемый порог скорости с нынешних 20 км в час, ну, допустим, до 5, а то и до 3 км в час. В МВД выступили категорически против снижения нештрафуемого порога скорости, объясняя это тем, что у нас вот достаточно рваный режим движения на дорогах, едешь там 80 км разрешено, а тут 60, а потом сразу 70. Связано это с организацией дорожного движения. И в МВД говорят, что водитель все время должен в напряжении следить, чтобы не нарушить скорость. Пусть будет небольшое превышение разрешено. И это с точки зрения безопасности лучше, чем если бы он все время отвлекался и пытался понять, какая тут скорость разрешена. Хотя, еще раз говорю, мы единственная страна в Европе точно, где вот такой нештрафуемый порог скорости плюс 20 км в час. В соседней Беларуси максимум максимум 5 км в час, в Казахстане плюс 10, и это редкое исключение, потому что в остальных странах Европы там плюс 2, плюс 3 – это максимум. Я хотел бы услышать по этому поводу мнение вице-президента Национального автомобильного союза. У нас на проводе Ян Хайцер. Ян, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, вообще, как вы относитесь к идее снижения нештрафуемого порога скорости?
2: Моя точка зрения, что это делать преждевременно. Я могу объяснить, по каким причинам. Причина первая. Для того, чтобы изменить вот этот нештрафуемый порог, для этого нужно провести полную инспекцию дорожных знаков, в первую очередь, ограничивающих скорость, по всей стране. У нас вообще сейчас знаки ставятся очень хаотично, и фактически ГАИ на это не влияет. Есть муниципальные образования, города, области, которые выставляют знаки, и там практически ничего не согласовывается. Второе. Точные камеры у нас только в Москве, Санкт-Петербурге, ну, еще в нескольких городах, и то не все. Когда мы вводили такую погрешность, то предполагали, что камера может ошибиться, и ввели вот именно такое ограничение 20 км в час. В массе по стране остались именно вот такие старые камеры, и до момента, пока их не заменишь, конечно, менять вот этот нештрафуемый порог я бы не стал. Впоследствии, наверное, можно, после того, как будет сделано и первое, и второе. И то я бы делал это поэтапно и не снижал бы ниже 10 км в час. И последнее, наверное, большинство знаков, ограничивающих скорости, поставлены с учетом потенциального превышения на 12 км в час. За последние 30-летия у нас категорическим образом изменились автомобили. Они стали современными, у них совершенно другие тормоза, управляемость. Дороги тоже меняются в лучшую сторону. Но прежние ограничения, прежние знаки фактически не учитывали этого. Да, есть новые дороги, где 110, 130, но это, как правило, платные трассы, неплохо оборудованы и так далее. Потому что это очень хочется и нужно бюджету Москвы изменить существующий порог скорости. Это, к сожалению, или к счастью, точнее сказать, не получается.
0: Ян, я вас понял. Спасибо вам большое. Я во многом с вами согласен и тоже придерживаюсь точки зрения, что сейчас снижать не стоит, а если и стоит в какое-то время, то тоже делать это осторожно и поэтапно. Если вы попали в аварию в таком месте, где интернет не работает, то воспользоваться сервисом оформления Европротокола онлайн для оформления документов о ДТП у вас, увы, не получится. Что сделать в таком случае? Об этом мы спросим у нашего сегодняшнего гостя. У нас сейчас на прямой линии заместитель начальника управления методологии урегулирования убытков Российского союза автостраховщиков Андрей Маклецов. Здравствуйте, Андрей Александрович.
3: Добрый день, Игорь Александрович.
0: Скажите, пожалуйста, для наших водителей, подскажите, что необходимо делать водителю при ДТП в условиях неработающего интернета, Андрей Александрович?
3: Европротокол такая штука, тем более мы сейчас все больше электронный европротокол оформляем. Но при этом нужно понимать, кстати говоря, что в процедуре европротокола есть две сущности, две половины. И документ о ДТП, извещение о ДТП называется, может быть оформлен на бумажном бланке. Поэтому заранее нужно запастись этими бланками, положить их в бардачок и в случае чего доставать их из бардачка, класть на капот и заполнять с помощью шариковой ручки совместно со вторым участником ДТП. Вторая часть – это фотофиксация. Причем это не просто картинки, которые нужны для страховщиков, просто так, к сведению. Наличие или отсутствие должным образом выполненной фотофиксации прямо влияет на лимит выплаты. Есть четыре таких варианта. Первое. В извещении о ДТП, неважно, бумажном или электронном, указано на отсутствие разногласий. Тогда в отсутствие фотофиксации лимит выплаты 100 тысяч. При наличии фотофиксации с помощью специальных мобильных приложений лимит выплаты 400 тысяч. Полный объем по ОСАГО. У нас в России есть возможность в извещении о ДТП указать на наличие разногласий. Если, допустим, вам не удается договориться со вторым участником о том, как вы оцениваете, скажем, обстоятельства данного события, то вы оформляете извещение, он пишет свое, вы пишете свое, ставите галочку о наличии разногласий, подписываете, и документ готов. Но в этом случае выплаты не будет без фотофиксации. Если фотофиксация сделана, то лимит 200 тысяч рублей. Исходя из этого, какие получаются варианты? Если повреждение действительно небольшое, небольшая царапина, и вы уверены, что не больше 100 тысяч рублей будет стоить такой ремонт, вы спокойно достаете бланк извещения, заполняете его со вторым участником и уезжаете с места ДТП. Но если повреждения большие, и без фотофиксации вы на тот лимит, о которых я только что сказал, не выйдете, то ничего не остается, кроме как звонить в ГАИ, объяснять, такая-то ситуация, фотофиксацию сделать не можем, поскольку нет интернета. Что нам делать, следуя пункту 2.6.1 правил дорожного движения? Вот такие варианты действий.
0: Ясно, спасибо. В общем, главное не паниковать, не впадать в истерику, действовать осмысленно. Ну, а после того, как вы позвонили в ГАИ, там все разговоры записываются, поэтому вы будете чисты перед законом, и не будет считаться это оставлением места ДТП. Ну, а главное, не попадайте в аварию.
1: Главная тема.
0: Правительство России утвердило порядок оценки эффективности автошкол. В оценке будут учитывать число учеников, сдавших экзамен на права с первого раза, а также число произошедших по их вине аварий с пострадавшими и погибшими. Понятно, для чего это сделано, чтобы будущие ученики могли выбрать объективную автошколу. Вот здесь условно 5 баллов, наверное, сюда стоит идти. А здесь 3 балла, ну, надо подумать. С моей точки зрения, количество критериев чрезвычайно мало, и то первое из них – это количество сдавших с первого раза достаточно субъективно. Тут может все зависеть не от качества обучения, а от, например, суровости экзаменаторов. Ну и, соответственно, я бы сюда включил и наличие собственной базы, тех же автомобилей, площадки, учебных классов, там всего оборудования, квалификацию преподавателей, да много чего можно учитывать. Ну, посмотрим, насколько это будет интересно для тех людей, для кого эта система созданная. У нас сейчас на прямой линии президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева. Здравствуйте, Татьяна Вячеславовна.
4: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, вот кому этот рейтинг будет полезен? Ученикам, а может быть, самим автошколам, которые будут стремиться, чтобы у них больше было баллов?
4: Вопрос, конечно, достаточно сложный, потому что, как вы правильно сказали, хотелось бы, чтобы критериев было больше, и мы наши предложения направляли и предлагали там много интересных моментов. Ну вот, например, предлагали учитывать удаленность автодрома, площадки учебной от класса. Насколько удобно потребителю, когда они рядом, или когда километры, или когда в другом городе или в регионе, в Москве класс, а в Московской области площадка, да, какие-то, может быть, дополнительные услуги, там, контраварийное вождение, вождение для лиц с инвалидностью, еще что-то. Набрасывали как бы много идей, но вот, как мы видим из документа, критериев всего 2. Кому будет полезно сказать, затрудняемся по той простой причине, что, видимо, еще кроме уже утвержденного постановления, проект приказа, который дальше развивает эту тему. И там, к нашему большому сожалению, эти критерии идут в среднем по стране, либо по региону. То есть как бы оценка самого критерия идет, значение показателя равно среднему показателю или выше. Что значит это будет для потребителя? Ну вот приведем пример. По 2025 году у нас теоретический экзамен в среднем по стране 43% теории. Вот хорошо это или плохо? То есть на наш взгляд экспертный это плохо, потому что по-хорошему 80-90 с первого раза. И в былые времена так и было. А у кого было хуже несколько раз, тому давали предписание, а потом лишали лицензии. Вот так было, так уже работало, но это было давно. Сейчас говорят в среднем, то есть если у меня будет 43 в среднем или 45, то есть если у меня будет в среднем плохо, то я буду в рейтинге на хорошем месте. Потребитель не узнает, что здесь очень хорошо, здесь там менее хорошо, а там где-то еще совсем плохо. А вот в среднем, вот эта вся усредненность, как какая-то, ну, простите за сравнение, средняя температура по больнице. Второй критерий вызывает еще больше вопросов, потому что здесь количество ДТП, да и не просто ДТП, а где пострадали или погибли люди. Что такое ДТП с пострадавшими? Причем совершенных по вине водителей. То есть это сознательное нарушение ПДД. И мы не узнаем здесь про школу, как она хорошо готовила, а мы узнаем, как плохо соблюдают некоторые отдельно взятые граждане законодательства Российской Федерации. Но вот такого подхода, в принципе, в образовательной среде, когда закон об образовании на нас наложил обязанности его обучить, там, по соответствующей программе, присвоить ему квалификацию, принять выпускные экзамены и выдать, собственно говоря, свидетельство о профессии водителя – а далее закон нас не обязывает отслеживать его уже собственную профессиональную деятельность, потому что он получил профессию, он может работать, он может ездить ли в личных целях, как угодно. И каким образом будет вот эта некоторая, пусть косвенная, да, но ответственность, потому что рейтинг – это деловая репутация организации. Ну, посмотрим, как оно будет, дождемся 27-го года, в феврале там ожидаем первый рейтинг.
0: Я вас понял. Спасибо большое. В общем, подведя итог, могу сказать, что пока мне представляется тоже этот рейтинг достаточно, ну, скажем так, дополнительным, может быть, кому-то полезным, но большей части людей достаточно бесполезный, потому что в большинстве, допустим, райцентров у нас всего одна автошкола. И больше ты никуда не пойдешь. Не будешь ездить в другой город за 300 километров. Вот она одна автошкола. Потом выбирают у нас на сегодняшний день не по рейтингу, хотя есть свой рейтинг такое, сарафанное радио, а скорее соотношение цена дробь расстояние от дома. Ну и потом вот про второй рейтинг Татьяна Вячеславовна сказала. Лучший показатель автошкол уже однозначно будет 100% лучший в автошколах на Чукотке, где дорог мало и аварий случается меньше всего в России. Вот там будет самый высокий рейтинг.
1: Путешествие.
0: А теперь перехожу к самой интересной части, это с моей точки зрения нашей программы, к путешествию, к автомобильному путешествию в Беларусь. Напоминаю, что обязательно надо купить на границе полис, называется это «Синяя карта». И ни в коем случае нельзя нарушать правила дорожного движения, потому что у них сейчас очень строго везде стоят камеры и много патрулей, которые тут же остановят, и если что, придется штраф платить. А штрафы у них выше, чем российские, примерно в 2-2,5 раза. Ну, а я сейчас расскажу немножко о Минске, о столице, ну, собственно, много раз там был, люблю этот город, очень симпатичный, пусть он эклектичный очень, древний город, который был полностью практически разрушен в годы Великой Отечественной войны, потом, как Феникс, возродился из пепла, еще раз говорю, очень эклектичный, потому что центр пытаются сейчас восстановить исторически, это называется Троицкое предместье, верхний город, в стиле того Минска, который был до 41 года. Я в этот раз совершил путешествие по Минску на ретроавтобусе, есть такая популярная экскурсия, мы с компанией, собственно, заказали ретроавтобус для ночной экскурсии, когда было уже темно, машин на улицах было мало, и приехал к нам красный такой ретроавтобус ЗИС-8. Может, помните, такой фигурировал в фильме «Место встречи изменить нельзя», там он называется «Фердинанд». Классный, очень стильный автобус, и вот он, поскольку не очень большой по длине, он как современный пазик, ездит в том числе по узким улочкам, очень хорошо вписывается в город, ну и в каких-то местах у нас был экскурсовод, мы останавливались, и экскурсовод рассказывал про самые интересные места в Минске. Ну вот, начиная с ворот Минских, это такой, в общем, термин, скорее ворот там нету, просто напротив железнодорожного вокзала стоят два здания, первых зданий, построенных после войны, это такие сталинские 11-этажные дома, жилые, между прочим, очень красивые, сегодня тоже смотрится интересно, это памятники советской архитектуры, ну и дальше едем, въезжаем на площадь Независимости, центральную площадь города, здесь сразу множество достопримечательностей, причем в углу спрятано самое большое здание Беларуси, дом пробейства, построенное перед войной. Немцы его не разрушили, там во время войны, собственно, немецкое управление Беларусью базировалось. Огромное здание, в нем почти 2000 окон и около 1000 кабинетов. Сейчас здесь сосредоточено несколько министерств. Между прочим, строили вручную все, потому что не было ни экскаваторов, ни бульдозеров, ни подъемных кранов тогда. Рядом с ним, между прочим, стоит очень красивый костел святого Симеона и святой Елены. Его называют красным, потому что он из красного кирпича и хороший снаружи и внутри, посмотрите. Ну, про Троицкое предместье я много раз рассказывал. Это те районы в центре города, в районе метро Немига, которые активно восстанавливают. И там в основном сейчас сосредоточены какие-то культурные учреждения, рестораны, кафе, магазинчики, музеи. Этот район очень живописный, очень приятный для прогулок. И если вы хотите, там есть улица Зыбицкая, считается самой тусовочной улицей города. Если дальше, из зданий, которые мне очень интересны, это Национальная библиотека. Это такое футуристическое здание в виде алмаза. У него даже название есть специальное у этой формы – ромбокубооктаэдр. Там есть сверху смотровая площадка, можно подняться и посмотреть на город сверху, потому что он вообще-то ровно плоский такой, поэтому очень красивый вид. Ну и в этот раз у меня была очередная точка для промышленного туризма. В прошлый раз, в прошлом году я был на БелАЗе, рекомендую, очень интересная экскурсия, а сейчас нас отправили на Минский мотовелозавод. Открылся он после войны в 1945 году. В 1951 году с конвейера сошел первый мотоцикл. Назывался он М1А. Это была точная копия немецкого ДКВ, чертежей и оборудования которого вывезли из Саксонии в качестве репарации. Но не надо думать, что это мы такие, значит, бедные, что взяли вот там старый немецкий мотоцикл. Ничего подобного. Такие же абсолютно один к одному мотоциклы собирали на Харли Дэвидсон. Называлась это у них модель 125. Ямаха. Я один, потому что очень удачный. И в той или иной форме он практически дожил до наших времен. Минский 125-кубовый мотоцикл в Советском Союзе знали все мальчишки. Ну и сейчас продолжается выпуск мотоциклов и велосипедов. Завод потихоньку оживает, он банкротился несколько раз, но он потихоньку расширяется, и производство велосипедов идет. Посмотрели, как делают велосипеды. Делают мотоциклы Минск, причем как собственные разработки, тот же самый Минск 125 и Минск 250. Это собственные разработки, сейчас они просто несколько модифицировались, но достаточно популярны, хорошо расходятся. Ну и собирают по лицензии несколько моделей китайских, ну под своей маркой, мотоциклов, собирают электроскутеры, собирают самые разные электровелосипеды. В общем, все время расширяется ассортимент, ну и проходит локализация. Вот говорят, мотоциклы 125-250 уже на 70 с лишним процентов локализованы в Беларуси, чем завод и гордится. Кстати, 60 примерно 5% всей продукции расходится в Беларуси. Говорят, что все продается с колес, что называется. А примерно 35% уходит в Россию, Казахстан и страны Средней Азии. Завод любопытный, никогда не был на мотовелозаводе, вот теперь посмотрел. И если вы будете в этих местах, вам советую.
1: Тест-драйв.
0: Ну а теперь переходим к автомобилю, на котором, собственно, совершалось путешествие. Это был китайский автомобиль, но очень модный в России, и он доезжает и до Белоруссии. Это премиальная китайская марка Ханчи, и автомобиль называется H5. Автомобиль, как правило, встречается в черном цвете. И, чтобы вы поняли, по классу он 5 метров в длину и примерно соответствует по всем своим параметрам очень популярному в прошлой жизни автомобилю Toyota Camry. И хотя автомобиль не производится пока в России, а производится только в Китае, но по межгосударственному соглашению разрешено его продавать органам госвласти. Хороший автомобиль, современный, очень сбалансированный, но при этом, если вы хотите купить привычную Toyota Camry, она будет раза в 2,5 дороже, чем Ханчи. Ну и что скажу об этом автомобиле? Он, с одной стороны, вроде относится к классу бизнес, безусловно, бизнес, потому что внутри очень комфортно, качественные материалы, огромное место для пассажиров сзади, но какие-то есть немножко половинчатые решения, ну, например, тут обычные ручки на дверях, слава богу, не выдвижные, и когда подходишь к автомобилю с ключом в кармане, двери, замки открываются, можешь сесть. А вот когда ты выходишь из автомобиля, надо все-таки нажать кнопку «закрыть». Не очень много таких дополнительных средств комфорта для пассажиров, потому что, ну да, есть впереди обогрев сидений, обогрев зеркал и много чего, а сзади этого почему-то не было. Хотя, еще раз говорю, очень просторный автомобиль, спереди и сзади места более чем достаточно. Панель прибора обычная, 7-дюймовый экран для приборной панели и большая вертикальная панель центрального дисплея, тут уже 12,5 дюймов. Ну и с точки зрения техники тут все в порядке. Двухлитровый мотор, 218 лошадиных сил, 340 ньютон-метр. Двигатель очень современный, и что мне понравилось, несмотря на то, что автомобиль тяжелый, большой, расход топлива очень хороший, ни разу у меня не дошло, где-то 9,5 литров средний расход топлива был. Для такого большого автомобиля это очень хорошо. Восьмиступенчатый классический автомат, который очень хорошо работает. 4 режима движения, экономичный, комфортный, спортивный, и можно подобрать себе индивидуальный. Управляется легко, рулится автомобиль хорошо, очень приятная подвеска. Ну и самое главное, это приятная цена. Большой автомобиль бизнес-класса стоит от 4 200 000 до 4 900 000. Для такого большого представительского автомобиля это очень неплохая цена, поэтому конкурентов у него на самом деле нет, тем более автомобили продаются официально. 2 года гарантии или 100 тысяч километров, плюс предлагается дополнительные 3 года и 150 тысяч километров пробега. Такой седан очень хорош, как корпоративные автомобили, они активно работают в самых разных корпоративных парках, в том числе Госдумы. Ну и для большой семьи тоже очень неплохой выбор. В любом случае, мне на этом автомобиле очень понравилось, а еще и уважают тебя на дороге. Большой, черный, красивый автомобиль. На этом наша программа подошла к концу. В студии для вас работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя!

0: пути дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Отцы и дети.
1: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня тоже многодетный отец и доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины Российского университета спорта, академик РАЭН Андрей Вадимович Смоленский. Здравствуйте.
2: Добрый день, Алексей.
1: Слушайте, тема такая необычная. Вот нужно ли учить отцу сына драться? И как правильно постоять за себя, вот особенно если в школе булят, задирают, провоцируют?
2: Чрезвычайно сложный вопрос. Да, просто сложно. Чрезвычайно сложный. На него ответа однозначного быть не может. Давайте попробуем начать с себя. Ну, просто с себя. Испытывали ли мы проблемы когда-нибудь в своей жизни, в школе, в коммуникациях, там, какие-то, которые... Все ли мы были единодушны в мнении друг о друге? Обнимались ли мы и любили друг друга? Нет, конечно. Мы выходили из школы, мог быть, в одном классе. Кто-то нравился нам, кто-то очень не нравился, кто-то объединялся против кого-то по тем или иным причинам. Кто-то не любил ботаников, кто-то, наоборот, любил ботаников. То есть мы начинаем с себя, да, мы говорим про себя. Вот что было с тобой? А прежде чем ребенок, который обращается с этим вопросом к тебе, откуда он? Он приходит к тебе и говорит, вот такая история. Можешь ли ты избежать этого негативного отношения? Нет. Потому что, ну, это трудный вопрос. Кто-то по каким-то причинам рассматривает из окружения твоего там ребенка в школе. Чаще всего все в детском саду это мало пока заметно. А в школе это возможно. И ты стоишь перед дилеммой. Вмешиваться в этот процесс. Попробовать тебе пойти в школу, встретиться с директором, с классным руководителем. То есть сделать это сверху. Чаще всего потерпит фиаско, потому что это будет на слуху. Второй момент. Сегодня есть обратные связи, потому что сегодня есть огромное количество гаджетов. И есть такая опасность, что если твой ребенок задирист и такой дрочливый, то он окажется в негативном пространстве, наоборот, потому что это будет фиксироваться, и другие родители будут ставить вопросы о том, что его пребывание в классе, в школе, он создает опасность, потому что он, так сказать, ведет себя по тем или иным обстоятельствам. Все вот такая безобразная на самом деле картина. А стоит ли учить ребенка драться? Вот это преамбула.
1: Ну, вы папа, вы да. Приходит ребенок и говорит, папа, да. Научи меня драться.
2: Да.
1: Первый вопрос, конечно, задаешь, который ты говоришь, зачем? Чтобы понять и выяснить, а может, дело-то это серьезное?
2: Ну, моя точка зрения такова, что вы попробуйте все-таки сегодня. Я сторонник единоборств. Сегодня для всех детей, вот когда мы говорим о спорте, я думаю, что поскольку огромное количество секций сегодня даже в школах, там, ну, они коммерческие чаще всего, особенно восточное единоборство, которое есть бесконтактное карате, то есть умение двигаться, умение постоять за себя какими-то навыками. Попробуйте вообще до того, как это началось, во-первых, все-таки надо формировать личность ребенка, да, и подавлять него. Это такой тоже очень небезопасный путь. Когда вы это делаете дома, то чаще всего этот ребенок подпадает тоже под давление, может попасть в школе. То есть будьте аккуратны с давлением. Угу. Я и он. Мы партнеры.
1: Не передавите.
2: Попробуйте найти партнерские отношения прежде всего. Формируйте обратную связь. Понятно, что мы не каждый раз хватаемся, там, сжимаем кулаки. Мы сначала у нас словесные какие-то, часть словесных. Стоит на это обращать внимание? Чаще всего надо не обращать на это внимание. С этого надо научиться мотивированно. Это, кстати, происходит очень часто дома. Дети очень часто на наши слова их не слышат. Просто не обращают даже внимания.
1: Да. Потому что,
2: а если мы это изо дня в день одно и то же говорим, то это вообще просто они даже это произносят.
1: Становится фоном.
2: Они абсолютно однозначно тебе говорят, ну, это опять одна та же, завел балалайку, там, баян, что хочешь. Ты слышишь свой след, еще не успев произнести. Опять как вчера. Но это не формирует его личность. Значит, если вы хотите его сформировать в доминанте своей, это то же самое будет трансформировано в школе. Он может испытывать. А если он вас побаивается дома, чувство страха у него возникает, то опасность увеличения страха в школе
1: увеличивается.
2: Конечно, конечно. Он подавлен. А вы научите его быть нордичным дома, личностью. Формируйте в нем личность. Сегодня есть программ огромное количество. Даже в фитнесе есть детский фитнес. Здесь там залы для борьбы, там залы там бокса и так далее. Мне кажется, что нужно... Но это все без спарринга. В жизни должен быть спарринг. Я сторонник... Мне нравится очень школа. Я люблю бывать в Дагестане, на Северном Кавказе. Когда ты приезжаешь, особенно в селение, где много детей, там много мальчиков, и они все возятся между собой в одной семье. Все они, в общем, между прочим, довольно сильная школа в Дагестане, шахматная. И это не мешает им быть шахматистами потом. Но в семье и в окружении они все разных возрастов. Поэтому в одной семье, когда дети растут разных возрастов, они так или иначе все возятся между собой.
1: Естественно.
2: Они все равно демонстрируют какие-то физические качества. Или формирование. Поддерживайте в них это. Поддерживайте. Не говорите, не надо. Если кто-то старше из братьев там, или сестер, ну, скажи, что ты будь. Но, с другой стороны, делать замечания и опасность за младшего, они не нанесут ему урона никогда в одной семье. Поэтому формируйте это. Это как раз борьба и единоборство – это очень полезная часть мотивации. А уж если вы хотите, но если вы сами никогда не сжимали кулаки, то научиться это делать довольно вам трудно.
0: Отцы и дети.
1: Но, кстати, я услышал очень хороший ответ по поводу того, что обратиться к профессионалам. То есть я могу тебя научить драться, но если, например, я сам занимался боксом. Но вопрос в том, что отдать ребенка в единоборство или к тренеру, чем еще важно? Они, как правило, там перестают быть, агрессию сбрасывают, и они, их там еще учат не начинать самим драку.
2: Но научиться отвечать,
1: но научиться безусловно, отвечать, да.
2: Отвечать, да. Но это может быть словесный ответ, который завязывает какой-то элемент. Попробовать разобрать ситуацию в каждом случае. Я еще раз говорю, тут есть очень большая опасность. Дрочливый ребенок всегда опасен. Научив его драться, ты стоишь перед дилеммой. В спорте об этом всегда предупреждают, что в обычной жизни вы должны быть аккуратны. Но это, к сожалению, происходит. Потому что сдерживать эмоции довольно сложно. В каких ситуациях? Я по себе это могу сказать. Совершенно не идеализма по этому поводу нет. Поэтому мне кажется, что стоит его мотивировать к умению самозащиты и умению постоять за себя. Формируется это дома, в личности, как только формируется. И второй момент, о котором я еще в прошлый раз говорил, о том, что все-таки научите ребенка терпеть боль.
1: Mm-hmm.
2: Вот он упал. Не перестаньте дуть на руку сразу, ничего не произошло. Не собирайте всей семьей бежать за ним там, и дуть на его пальчик. Ну, пальчик, ну, колено. Мы не падали, не приклеили подорожник с земли, не поливали водой холодной, не продолжали дальше игру на улице. Дети так прямо останавливаются, и все дуют, они продолжают играть. Так же, как и на футбольном поле. Там, где есть коммуникации, все заняты одними. Как только ты в монорежиме, и ты обращаешь на это внимание, я не говорю, что это серьезная травма, если там упал, получил, вне сомнений, будь внимателен. Почему во многих видах спорта запрещены там определенные силовые нагрузки. Там дзюдо, удушающие приемы в детском, в хоккее, силовые приемы в хоккее и так далее. Это как раз за счет именно уязвимости головы и сотрясений. А во всем остальном научите этому ребенка. И главное преодолеть собственный страх самому.
1: Угу.
2: Мы все его испытываем. Это вполне естественная человеческая функция. Я знал многих людей, которые прошли Вторую мировую войну. Ну как, все было на каком-то этапе. Страшно. Мы выполняли свой долг. Были осторожны, в некоторой степени были неосторожны. Царство им небесное сегодня. Но они формировали в себе личность. Так как сейчас, сегодня, в СВО тоже формируется личность людей.
1: Все верно. Спасибо большое. Это Андрей Смоленский, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины Российского университета спорта, академик РАИН. Спасибо большое вам за советы.
0: Отцы и дети. Театр на Радио России представляет.
3: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
0: Календарь майя. Радиоспектакль по повести Виктории Ледерман.
4: Давайте не пойдем на первый урок.
5: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
4: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
0: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
5: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
0: Календарь майя. Слушайте с 18 мая по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда. Радио России. Всегда онлайн.

Где бы передача вас ни застала, в машине или дома, за чашкой чая, мы совершаем прогулки наши с вами, умозрительные прогулки по Москве. Сегодня мы с вами вернемся на Остоженку. Один из первых наших выпусков был посвящен истории дома Льва Кекушева, выдающегося русского зодчего, наряду с Шехтелем, бывшего настоящим гением московского модерна. И я подумал, зачем отдаляться от этого шедевра, ведь совсем рядом, буквально рядом, по адресу Остоженка, 19, строение 1, расположен его же, то есть Льва Кекушева, доходный дом. Также переписанный на жену, которую архитектор боготворил и которая бросила его, забрав не только состояние, но горячо им любимых детей, надломив его жизнь, превратив его в лишенного искры творчества, душевно больного, брошенного человека. Это очень грустная история, оставившая, тем не менее, в Москве потрясающее украшение в виде творения этого трагического гения. Так что давайте вернемся на Остоженку, к бывшим владениям семьи Кекушева. Кстати, я думаю, вы все знаете, откуда взялось название Остоженка. Сейчас это не только архитектурное историческое сокровище, первопрестольное, но и одна из самых дорогих улиц мира. И да, это не преувеличение, когда говорят, что квадратный метр здесь дороже, чем на Манхэттене, даже на Пятом авеню в Нью-Йорке. И да, к сожалению, экономическая ценность этой улицы шаг за шагом отбирает у нас частички ее наследия, поскольку превышает в глазах многих ее художественную, архитектурную ценность. Так откуда же взялось название Остоженка? А идет название от старого, почти забытого ныне русского слова «остожье». Если мы обратимся к толковому словарю живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля, то прочтем, что это лук, пажня, покос такой меры, чтобы давал стожок сен. Даль также отмечает, что в его время, то есть в 19 веке, архангелогородцы, пермяки и сибиряки называли остожьем изгородь вокруг стога сена или плетень для охраны скота, а владимирцы и нижегородцы величали подстожьем подстилку, чтобы сено не гнило. Удивительно, да? Золотая миля Москвы, одна из самых дорогих улиц мира, трагически дорогая и хранящая по-прежнему при этом столько удивительных памятников архитектуры, домов, историй, средоточие московского модерна и рефрен «К лугам и снопам сена». Дело в том, что в этой части Москвы, еще почти не застроенной в 15-16 веках, располагались те самые заливные луга, которые позднее дадут название застроенному позже родному мне району Лужники. И здесь шел покос сена ввиду стены слобод белого города. Отсюда название Остожье. Из 17 века здесь, близ Пречистенских ворот белого города и в черте города Земляного, возникла государева большая конюшенная слобода и Остоженский, он же Остожный, государев конюшенный двор. В итоге это название сохранило за сформированный, идущий на юго-запад от стен Белого города и появившегося на его месте бульварного кольца, улица. Интересно, раз уж мы с вами вспомнили о названии улицы, что, став в 1935 году улицей Метростроевской, а фактически под Остоженкой проходит первая сокольническая линия московского метрополитена, Остоженка стала первой улицей еще советской Москвы, вернувшей себе историческое название. Итак, вернемся на Остоженку, к дому номер 19, строению 1, к доходному дому Кекушевой. Лев Николаевич Кекушев приобрел этот участок в 1900 году и верный себе и распространенной московской, да и общерусской традиции, архитектор оформил покупку на жену Анну Ионовну. На месте развернулось масштабное строительство. Архитектор рассчитывал, что этот доходный дом будет буквально кормить его семью, а семейный дом, прославленный особняк или дом со львом, был возведен рядом.

0: уютный и по-настоящему московский, немного купеческий по духу замысел. Рядом с первым зданием доходного дома возникает вскоре второе, возводимое по заказу чайного торговца и купца Василия Грязнова. Однако уже тогда стало ясно, что некий недуг, недобрый ангел или дух мешает строительству и семейному счастью Льва Кекушева. В разгар работы над вторым зданием или вторым корпусом дома стал терять зрение неизменный помощник мастера, архитектор Сергей Сергеевич Шуцман. Да и в семейной жизни Кекушевых начинаются разлады. Надеясь поправить семейное положение и погасить чрезмерные долги, Кекушев продает в 1903 году едва отстроенный доходный дом богатому москвичу Сергею Астахову. Это было только начало финансовых, семейных, психологических, а затем и психиатрических проблем великого мастера. Меж тем, в 1913 году доходный дом выкупает под частную больницу выдающийся российский врач, бывший депутат Государственной Думы второго созыва Алексей Ильич Бакунин. Кстати, племянник знаменитого революционера Михаила Бакунина. Так доходный дом Кекушевой начинает свою историю как больница. Причем отнюдь не простая больница. В период революционных событий и боев за Москву осенью 1917 года Бакунин здесь принимал, и здесь же он и его врачи оперировали и выхаживали раненых революционеров-большевиков. Здесь же пытались спасти в итоге умершего революционера Петра Добрынина, в честь которого получило название не только четыре московских переулка, а раньше еще и Серпуховская площадь и улица Коровий вал, но и станция метро Добрынинская, кольцевой линии московского метрополитена. При этом в клинике Бакунина выходили раненого тогда же Авеля Янукидзе. Кто из наших слушателей не знает, Авель Янукидзе – это не просто один из ярких революционеров начала 20 века, но крестный отец второй жены Сталина, Светланы Аллилуевой. Несмотря на эту семейную связь со Сталином, он будет расстрелян в разгар Большого террора в 1937 году. Менее известной, но тоже семейной историей в жизни Янукидзе была его связь с молодой еврейской революционеркой Голдой Горбман, с которой они жили в Архангельске на заре 20 века, где Янукидзе был в ссылке. Однако роман грузинского большевика и восторженной еврейской девушки имел трагический финал. Янукидзе бросил Горбман, когда она забеременела, вынудив ее сделать аборт. Это оставило Горбман на всю жизнь бесплодной. При этом ее искренне полюбил, да и она искренне полюбила другого ссыльного революционера, луганского рабочего Климента Ефремовича Ворошилова. Ради того, чтобы легально быть с ним, в ссылке она приняла крещение, и они венчались. Бесплодие супруги Ворошилова, искренне желавшего иметь детей, не заставило от нее отказаться. После трагической смерти Михаила Васильевича Фрунзе во время хирургической операции Ворошилов не только стал его преемником на посту наркома военных и морских дел, но усыновил его детей, которых они с Голдой Екатериной Давидовной воспитывали как родные. В том числе их приемным сыном был и Тимур Фрунзе, герой-летчик, погибший в боях над Старой Руссой 19 января 1942 года. Примечательно, что буквально в 10-15 минутах ходьбы от доходного дома Кекушевой, где выхаживали искалечившего Екатерину Давидовну Ворошилову Янукидзе, есть улица, названная в честь ее приемного сына, героя Советского Союза. И в этом вновь проступает удивительная судьба Москвы, ее улиц и переулков, так ярко отражающих переплетение человеческих судеб и вехи, большие и малые, русской истории. Примечательно, что в год становления советской власти Алексей Ильич Бакунин принимал в своей клинике на Остоженке не только революционеров. В 1925 году его клиника стала единственной в городе, которая согласилась принять на лечение находившегося под домашним арестом патриарха Московского и всея России Тихона. Именно в клинике Бакунина, в доходном доме Кекушева, святейший патриарх Тихон приставился 7 апреля 1925 года. Несколько лет назад на доходном доме Кекушевой появилась мемориальная доска в память о святителе Тихоне. Жалко только, что, как и на памятнике святителю Гермогену, на барельефе и доске в память о святителе Тихоне размещен неверный патриарший титул – патриарх московский и всея Руси. Меж тем, титул этот появится лишь в годы второго восстановления патриаршества в разгар Великой Отечественной войны в 1943 году при преемнике Тихона, патриархе Серке. Ныне отреставрированное и сохранившее свой исторический облик здание доходного дома Кекушевой, в силу того, как она обошлась с мужем, гением Львом Кекушевым, хочется все же называть этот дом домом Кекушевых, а не Кекушевых. Дом этот является бесспорно одним из украшений Остоженки. Улица, которая продолжает хранить множество историй и памятников, удивительных уголков и человеческих историй, к которым мы с вами будем непременно возвращаться.
1: Радио России. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
2: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
3: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
1: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Глава Генштаба Вооруженных сил России Герасимов проверил выполнение задач группировкой «Запад». Крупный пожар ликвидируют в набережных Челнах. И в Роскачестве рассказали, можно ли оформить больничный после увольнения. Все подробности далее. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел работу группировки «Запад» и поставил перед ней дальнейшие задачи. Об этом сообщила Минобороны. На командном пункте одного из объединений генерал заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева по обстановке, сложившейся в зоне ответственности, а также доклады командующих объединениями и командиров соединений о результатах выполнения боевых задач, добавили в ведомстве. По словам Герасимова, продолжают уличные бои за освобождение Красного Лимана, крупного административного центра и железнодорожного узла. Под контролем вооруженных сил России находится 85% территории города. Ведется уничтожение формирований ВСУ на территории национального парка Святые Горы. Также идут бои за Новый Мир, Дружелюбовку, Черенчину. Российские военные продолжают уничтожать формирования ВСУ в Светогорске, ДНР. Подводя итоги, начальник Генштаба отметил успехи соединений и воинских частей группировки войск «Запад». В завершении работы он вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленный в ходе боевых действий. Силы ПВО за ночь сбили 138 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Вражеские силы атаковали с помощью БПЛА 15 регионов, в том числе приграничные области Крым и Московский регион. Операторы украинских дронов по ошибке убили часть переброшенных под Сумы солдат из 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала». Беспилотчики приняли своих солдат за дезертиров. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Там отметили, что попытки противника отбить утраченные позиции в районе села Миропольское закончились десятками публикаций в соцсетях о розыске пропавших без вести солдат ВСУ. Часть из них была уничтожена российскими военнослужащими, другие убиты своими же сослуживцами. По официальной версии, с той стороны операторы БПЛА 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ не знали о переброске украинских штурмовиков на этот участок фронта. Крупный пожар ликвидируют в набережных Челнах. На территории производственной площадки компании «Алтын-Полимер» на площади более 6 тысяч квадратных метров горит полимерная продукция. Погибших и пострадавших нет. В борьбе с огнем задействованы 70 пожарных и 23 единицы техники. Отмечу, что это уже не первый пожар на этом предприятии. 4 года назад там также горела полимерная продукция. Тогда пожар произошел из-за нарушения технологического процесса в результате ошибки рабочего. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не хотели бы воевать с Китаем ради независимости Тайваня. Об этом американский лидер сказал телеканалу Fox News, комментируя тайваньский вопрос. Он также предположил, что Пекин, скорее всего, не будет принимать никаких шагов в отношении острова, если ситуация останется такой, как есть. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа одного Китая – обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношении Вашингтона и Пекина. Кроме того, Дональд Трамп выразил уверенность, что ему удастся добиться от Ирана открытия Ормузского пролива. По его словам, США несколько раз вплотную приближались к дипломатическому решению конфликта с Ираном, однако каждый раз Тегеран в итоге отказывался от сделки. Сотрудник может оформить больничный и получить выплату, если он заболел в течение 30 дней после увольнения, не будучи трудоустроенным на новом месте. Об этом рассказали в Департаменте организационного развития Роскачества. По словам экспертов, такой больничный оплачивается в размере 60% от среднего заработка за последние 2 года, вне зависимости от стажа. Российские зоологи впервые проведут исследование численности гималайского медведя. Считать животных планируют с помощью сети фотоловушек. Их устанавливают вблизи деревьев и скал, о которые звери трутся спиной. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе национального парка «Удыгейская легенда». Различать особей зоологи будут по нагрудному галстуку, конфигурация которого у каждого медведя уникальна. Для анализа полученных данных будет создан каталог идентифицированных особей с описанием характера их пребывания на исследуемой территории. Кроме численности, будет определена и плотность населения медведей. Из-за влияния антициклона температура воздуха в Москве сегодня будет чуть выше плюс 20. В воскресенье, как отметил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, тоже отметится комфортной погодой. Днем воздух прогреется до показателей климатической нормы июля.
2: В субботу синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием антициклона. В Москве и по области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер западной четверти 2,7 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 21-24. Атмосферное давление будет расти и составит 746 миллиметров ртутного столба. В воскресенье тоже будет по-летнему комфортным, облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. И лишь в вечерние часы в небе кое-где могут появиться башенки кучево-дождевых облаков с вероятностью перехода даже и в грозовое состояние. Ветер северо-восточных румбов 3,8 метра в секунду, ночью плюс 11-14, а днем воздух прогреется до плюс 25 градусов, что соответствует климатической норме июля. Атмосферное давление будет строго соответствовать норме 747 миллиметров ртутного столба, но и возможны слабые магнитные бури.
1: И как только что стало известно, пожарные локализовали возгорание на территории производственной площадки в Набережных Челнах, сообщили в мэрии. Погибших и пострадавших в результате возгорания нет. Горела полимерная продукция на открытой площадке. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
3: Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. «Локомотив» обыграл «Ак-Барс» в Казани и повел в финальной серии хоккейного кубка Гагарина. Игра на «Татнефть-арене» закончилась разгромом 4-1. У гостей шайбы забросили Максим Березкин, Рихард Паник, Никита Черепанов и Артур Каюмов. За хозяев отличился Мич Миллер. Счет в противостоянии 2-1. Ближайшая игра вновь пройдет в столице Татарстана 17 мая. Матч теннисистов Даниила Медведева и Яника Синера перенесен из-за дождя. Третий сет полуфинала римского мастерса придется доигрывать сегодня. На момент остановки счет в партии был 4-2 в пользу итальянца. В первых двух сетах Медведев уступил 2-6 и победил 7-5. Футболист махачкалинского «Динамо» Хазем Мастури вошел в заявку сборной Туниса на чемпионат мира. В нынешнем сезоне форвард провел 27 официальных матчей, забил 4 мяча и сделал 3 голевых паса. Африканская команда на Мундиале сыграет в группе F с представителями Нидерландов, Японии и Швеции. Сборная России по гандболу обыграла команду Белоруссии на международном турнире в Гуанчжоу. Встреча завершилась со счетом 35-33. Это уже третья победа наших спортсменов на соревновании. В заключительном матче россияне сыграют с Китаем. Боец смешанных единоборств Анатолий Малыхин объявил о завершении профессиональной карьеры. Накануне на турнире в Бангкоке россиянин вернул пояс One FC в тяжелом весе, победив сенегальца Умара Кейна. Поединок завершился в четвертом раунде техническим нокаутом. Прыгун в воду Геннадий Фокин победил на чемпионате России, показав лучший результат на метровом трамплине. Второе место занял Александр Черепахин, третье – Илья Молчанов. А у меня на этом все. Счастливо!
0: Погода.
1: Сегодня в Симферополе плюс 19-21 градус без осадков, в Севастополе и Ялте плюс 17-19, переменная облачность. Во Владикавказе плюс 13-15 градусов, дожди сильные. В Нальчике умеренные дожди, плюс 14-16 градусов. В Ставрополе плюс 12-14, сильные дожди. В Сочи небольшой дождь, плюс 16-18 градусов. В Краснодаре плюс 20-22 без осадков, в Волгограде плюс 27-29. В Ростове-на-Дону умеренные дожди, плюс 16-18. 17, в Воронеже плюс 21-23 градуса, облачно с прояснениями. В Санкт-Петербурге в первой половине дня дожди, плюс 12-14. В Москве в первой половине дня дожди и плюс 22-24. Сейчас столица плюс 16, без осадков и безветренно. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.

Говорит Вологда, в эфире областное радио. Приветствуем всех наших радиослушателей, кто по субботам настраивает свои радиоприемники на волну областного радио, чтобы послушать музыкальную программу «Песни для вологжан», партнером которой является Центр передовых технологий «Витали». Вот уже и последний месяц весны. Первая половина его наполнена праздниками, важными праздниками. День весны и труда, день радио и великий день Великой Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому всех радиослушателей поздравляем с 1 мая, с 9 мая. День Победы – главный праздник, самый важный и святой. Знают все, он завоеван был огромной ценой. Слезы радости и счастья, слезы скорби и потерь. Все слилось в тот день прекрасный, в тот великий майский день. Пусть идет над миром праздник, пусть гремит салютов гром. Ветераны тех событий снова вспомнят о былом. Города и полустанки, деревеньки и поля, где они фашистов били, где погибли их друзья. Пусть наденут ветераны все награды в этот день, все их подвиги и славу обойдет забвение тень. Пусть гремит салют победы, как с небес весенний гром. Дорогие ветераны, до земли вам наш поклон.

боем взяли мы Орел, город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое, право слово, боевое, Брянск.

Компания «Витали» присоединяется к поздравлениям, и сегодня в подарок идет упаковка «Селена Марина». Звоните нам. «Селена Марин», «Альга Куприн» и «Витальгар Кардио» со скидкой 70% в честь Праздника Победы. Звоните 51-00-33. Жители области набирают 8, код города 817-2, затем телефон 51-00-33. Ну а сейчас начинаем вручать музыкальные подарки. И первым принимает его Череповец. Супруги Гузановы, Лидия Васильевна и Василий Михайлович. Елена Владимировна поздравляет эту семейную пару со всеми майскими праздниками. И особенно с Днем Победы. Желаем самого главного – мирного неба над головой. Знакомы мы с этой парой очень много лет. Хорошо общаемся абсолютно на разные темы. Это очень дружные, любящие друг друга люди, понимающие друг друга с полуслова и с полувзгляда. Желаем долгих лет жизни, крепкого здоровья и дальнейшей нашей долгой и крепкой дружбы.

Следующее поздравление с праздником и благодарность за радость общения и сотрудничества отправляем в Вологду Капитолине Михайловне и Галине Михайловне Мишуринским. Это одни из самых первых наших клиентов. Мы знакомы очень много лет. Это две сестры, которые очень хорошо общаются и поддерживают друг друга в любых ситуациях. Елена Владимировна и весь Центр передовых технологий «Витали» поздравляют со всеми майскими праздниками, 1 мая и Днем Победы. Здоровья вам, дорогие наши, долгих лет жизни и мирного неба над головой.

компания «Витали» присоединяется к поздравлениям, и сегодня в подарок идет упаковка «Селена Марина». «Селена Марина», «Альга Куприн» и «Витальгар Кардио» со скидкой 70% в честь Праздника Победы. Звоните нам 51-00-33. Жители области набирают 8, код города 817-2, затем телефон 51-00-33. Продолжаем концерт, партнером которого является Центр передовых технологий «Витали». И надеемся, что слушает нас в эти минуты в Вологде Тамара Афанасьевна Федорова, наш дорогой ветеран. 91 год ей, почти вековой жизненный стаж, в котором много всего. И доброго, и радостного, но и трудного тоже. Это очень добрая и очень сильная женщина. Тамара Афанасьевна, которая никогда не сдается, несмотря на все трудности жизни. Поздравляем с Днем Победы и со всеми майскими праздниками. Крепкого здоровья вам, мирного неба и долгих лет жизни.

слушаете музыкальную программу по заказу Центра передовых технологий «Витали» «Песни для волокжан». Компания «Витали» рада быть всегда с вами и в будни, и особенно в праздники, и особенно в такие великие и торжественные майские дни. Проходят года, но не меркнет вдали и горе, и подвиг народа. Мы трудной дорогой к победе пришли весной 45-го года. Если ты молод и позже рожден, прими эстафету исхода победным салютом и первым дождем весну 45-го года. Страшна для врагов и светла для друзей рабочая наша порода. Есть в каждой победе, твоей и моей, весна 45-го года. Да будет ракетою ввысь взметена в прозрачную высь небосвода. Для всех поколений, на все времена, весна 45-го года. И сейчас приглашаем к радиоприемнику Бабаевский район. В деревню Ольховик летит наше приветствие. В дом Галине Ивановне Грачевой. Всю свою жизнь она прожила в Бабаевском районе. Проработала 40 лет помощником повара в передвижной столовой. Развозила обеды рабочим на лесосеку. Спасибо вам, уважаемая Галина Ивановна, за ваш труд, за ваш вклад в дело развития района. Это не вычеркнешь и не выбросишь из жизненного багажа. Пусть в награду за ваше великое трудолюбие подарит вам судьба крепкое здоровье и много солнечных дней. С праздниками вас, радостными, весенними, народными праздниками!

компания «Витали» присоединяется к поздравлениям, и сегодня в подарок идет упаковка «Селена Марина». «Селена Марина», «Альга Куприн», «Витальгар Кардио» со скидкой 70% в честь Праздника Победы. Звоните нам 51-00-33. Жители области набирают 8, код города 817-2, а затем телефон 51-00-33. Вы продолжаете слушать музыкальную программу, подготовленную при поддержке Центра передовых технологий «Витали». И это прекрасно. Мы рады разделить с вами важные события жизни. Центр передовых технологий «Витали» и Галина Александровна поздравляют со всеми майскими праздниками череповчанку Людмилу Ивановну Силенскую. Людмила Ивановна относится к категории «Дети войны». Значит, День Победы для нее – это память, это эпизод ее жизни. Уважаемая Людмила Ивановна, желаем вам крепкого здоровья, благополучия, весеннего настроения и хорошей, спокойной жизни. И песня пусть сопровождает и украшает день наступающий.

0: Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих.
1: Вновь в Череповец наш вектор поздравительный направлен. Центр передовых технологий «Виталий» и Галина Александровна поздравляют со всеми майскими праздниками. С Днем Победы Светлану Павловну Гончарову. Пусть светлее будет мир от этой встречи, от добрых слов, от этой песни. Пусть благодарность за доброту сердечную, за дела славные ваши, станет целительной силой для души и сердца. Всего самого доброго в вашей жизни, уважаемая Галина Александровна. Будьте здоровы и радостны!

0: Компания Vitaly присоединяется к поздравлениям, и сегодня в подарок идет упаковка Селена Марина. Селена Марин, Ольга Куприн и Витальгар Кардио со скидкой 70% в честь праздника Победы. Звоните нам 51-00-33. Жители области набирают 8, код города 817-2, затем телефон 51-00-33. Вы слушаете музыкальную программу, партнером которой является компания Vitaly. Прежде чем прозвучит заключительное музыкальное поздравление, послушаем рассказ о продукции.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы с вами вновь говорим о самом важном, о нашем здоровье. У нас в студии представитель Центра передовых технологий Vitaly Юлия Владимировна Першина. Юлия Владимировна, здравствуйте!
2: Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Прежде всего, хочу поздравить вас с праздником, пожелать вам мира, добра, семейного благополучия и, конечно же, крепкого здоровья. Только сегодня у нас праздничные цены. Скидка на Ольга Куприн и Витальгар Кардио 2000 рублей. Торопитесь, предложение ограничено.
1: Запишите телефон 51-00-33. Жители области набирают 8, затем код города 81-72 и телефон 51-00-33. Праздничная скидка 2000 рублей на Ольга Куприн и Витальгар Кардио. 51-00-33. Юлия Владимировна, важное место в реализации концепции государственной политики в области здорового питания на региональном уровне принадлежит Центрам оздоровительного питания, созданным во всех федеральных округах страны.
2: Да, наш центр тоже прошел аккредитацию в системе Центров оздоровительного питания российской программы «Здоровое питание. Здоровье нации». Наши специалисты Татьяна Владимировна Баскакова, Елена Владимировна Кокурина, Галина Александровна Лештаева и так, обладающие огромным опытом и знаниями в сфере оздоровительного питания, прошли дополнительное обучение, и теперь они являются еще и специалистами по питанию здорового и больного человека. Прослушали курсы «Основы диетологии и нутрициологии» и готовы поделиться своими знаниями с вами, дорогие друзья. Так что звоните 51-00-33. Задавайте свои вопросы и получайте квалифицированную консультацию по питанию у наших специалистов. Здоровый образ жизни и оздоровительное питание в наше время – это все.
1: Юлия Владимировна, я поздравляю вас с новым этапом в вашем благородном деле оздоровления людей с помощью натуральных средств. А сейчас давайте послушаем звонок.
2: Алло, здравствуйте, как вас зовут?
3: Лидия Гавриловна меня зовут. Меня очень беспокоит атеросклероз, голова очень болит.
2: Лидия Гавриловна, а сколько вам лет?
3: 65. У меня артрит тазобедренного сустава левой ноги. А правая нога, я по ночам просыпаюсь иногда, она у меня леденеет. Подошва как же огнем начнет жечь. Я не могу даже спать. И что-то желудок очень жжет у меня. Ходила к врачу, мне сделали рентген. Она сказала, что у вас гастрит. Стресс принесла большой, мужу год как хоронила.
2: А боли в сердце бывают?
3: Побаливает так, склероз прямо замучил вообще. Хожу, даже у меня валит, падаю аж. Хочется мне, конечно, надеюсь.
2: Лидия Гавриловна, в вашем случае для вас будут очень полезны Ольга Куприн и Витальгар Кардио. Все составляющие этих комплексов для вас будут весьма неплохо действовать, потому что в состав входит и ламинарин, который благоприятно действует на тромбы. Есть также составляющие, которые способствуют улучшению свойства крови и восстановлению сосудистой стеночки. Лидия Гавриловна, у вас ведь плохо и с другой ногой, да?
3: Да, да, прямо жжет ногой, не могу спать, даже как лягу особенно, вот когда, и начинает жжение. А тут даже проснулась, у меня нога как ледяная была. Другой артроз.
2: Артроз. Лидия Гавриловна, я вам советую позвонить нам и поговорить с консультантом, который расскажет вам все более подробно. И вы для себя уже тогда примете правильное решение, хорошо?
3: Спасибо.
2: На здоровье.
1: Заказать Ольга Куприн и Витальгар Кардио можно по телефону 51-00-33. Жители области набирают 8, затем код города 81-72 и телефон 51-00-33.
2: Только сегодня у нас праздничные цены. Скидка на Альгокуприн и Витальгар Кардио 2000 рублей. Торопитесь воспользоваться этим праздничным предложением.
1: Юлия Владимировна, давайте послушаем еще один звонок от Людмилы Ивановны.
2: Людмила Ивановна, здравствуйте. Сколько вам лет?
4: 70.
2: Людмила Ивановна, для начала у меня такой к вам вопрос. Откуда вы услышали про гели Альгокуприн и Витальгар Кардио?
4: Гель по радио узнала, как всегда.
2: Часто слушаете наши передачи, да?
4: Постоянно слушаю.
2: А что вас привлекло? Что заинтересовало?
4: Знаете, расширение сердца. Я боялась выписывать.
2: Да. Я помню ваш случай, Людмила Ивановна. У вас очень серьезная проблема. И сначала, насколько я помню, мы предложили вам проконсультироваться с вашим лечащим врачом. И параллельно мы сами обратились в научно-производственное объединение, чтобы они нам дали индивидуальную консультацию именно по вашей проблеме. И потом мы уже вот вам перезвонили, получив добро.
4: Согласилась. Так, знаете, у меня, по-моему, была влага в сердце и в легких собирается. Там врач говорит, это кардиолог. По-моему, после второй дозы я начала, у меня такой отход получился, мочи. Хорошо, сейчас все нормально, сейчас легче.
2: Очень-очень хорошо. Еще какие-нибудь улучшения?
4: Я почувствовала, знаете, как будто облегчение какое-то на сердце.
2: Так, а с кишечником были проблемы?
4: Были, но еще маленько есть это проблемы. Запор меня мучил сильный. Сейчас вроде легче, но все равно есть еще.
2: А общее самочувствие как? Легче стало?
4: Я ходить стала, конечно, расширение сердца, потому что оно у меня уже было во всю грудь. Это сердечко мое.
2: Ситуация ваша, конечно, очень тяжелая, и мы очень рады, что вам хоть немного стало полегче. Мы желаем вам от всей души здоровья. Спасибо. До свидания.
4: Спасибо. До свидания.
2: Уважаемые радиослушатели, звоните нам в центр по телефону 51-00-33. Жители области набирают 8, код города 81-72 и телефон 51-00-33. 33. Только сегодня праздничная скидка на Альгокуприн и Витальгар Кардио 2000 рублей.
1: 51-00-33. Ну а мы слушаем следующий звонок.
2: Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
5: Анна Яковлевна, 84 года. Я работала 45 лет на скорой помощи. Я заказывала 2 раза. Звик есть. Давление у меня норма 140-150 на 60, на 70. Нет сильных головных болей. Это положительные действия. Сейчас уже заканчиваю курс.
2: Анна Яковлевна, вы получили новый комплекс. У нас стала немножко другая технология.
5: Я и хотела сказать, консистенция другая. У того было немножко огуще, а это очень протерто хорошо.
2: Вы мне скажите, он вам нравится на вкус? Мне вот из последней партии гель очень нравится.
5: Он легче принимается. Потом он не густой. Поэтому берешь в ложку, ты его быстро пропускаешь и запиваешь водой, и ты не ощущаешь. Первое время ощущала на себе.
2: Да, и очень хорошо ложится. Размазывается хорошо?
5: Да, иногда я смазываю позвоночник. Списывается он хорошо. Намажешь, и здесь через 5 минут он уже сухое. Особенно вот шейный грудь. Грудные позвонки смажу, они очень болят. Здесь же посмотришь, уже сухо.
2: То есть вы обратили внимание, что он лучше впитывается?
5: Да, это да. У меня и поясничный отдел еще позвоночника. Выступает позвонок. Я очень тщательно мазала это. И этот позвоночек у меня стал уже совсем почти что незаметен. А шейно-грудной отдел я просто мажу, потому что иногда очень больно и дает головную боль. Поэтому я уже намажу, и боль пройдет. Утром смажу, его немного и надо. И вечером на ночь тоже

0: и всего-всего доброго.
1: Ну, спасибо большое, и вам всего самого наилучшего.
0: Спасибо, всего доброго.
1: До свидания, будьте здоровы.
2: Анна Яковлевна, я тоже благодарю вас за звонок. Заказать Альгокуприн и Витальгар Кардио можно по телефону 51-00-33. Жители области набирают 8, затем код города 81-72 и телефон 51-00-33. Только сегодня праздничная скидка на Альгокуприн и Витальгар Кардио 2000 рублей. Юлия Владимировна, наша программа завершается. Вот буквально несколько слов в заключении.
1: Дорогие друзья, спасибо вам за внимание. От руководства нашей компании я от всей души желаю вам здоровья. Желаю вам ценить его, думать о нем и поддерживать его. А поможет вам применение наших замечательных продуктов Альгокуприн и Витальгар Кардио. И немножко вы сами. Звоните нам в центр 51-00-33. Жители области набирают 8, код города 81-72 и телефон 51-00-33.
2: Ну а я напомню, что в нашей студии была Юлия Владимировна Пиршина, представитель Центра передовых технологий «Витали». Всего вам доброго и будьте здоровы!
1: Ну а я напомню еще раз название наших продуктов. Это гели из морских водорослей Альгокуприн и Витальгар Кардио. Звоните нам по телефону 51-00-33. Только сегодня праздничная скидка на Альгокуприн и Витальгар Кардио 2000 рублей. До скорой встречи, дорогие друзья. Будьте здоровы!
3: Вот и близится к концу наша встреча. Компания «Витали» в эфире областного радио поздравляет волокжан с праздником Победы и дарит музыкальные подарки. И так не хочется расставаться с вами, наши дорогие радиослушатели. Отзывчивые, добрые, внимательные, открытые для общения. Спасибо вам. Пусть и дальше цветет и благоухает весна в ваших сердцах, в вашей жизни. Пусть все будет удачно и все прекрасно. Мы по-прежнему ждем ваших звонков по телефону в Вологде 51-00-33. Все, кто позвонит нам сегодня, смогут приобрести Селена-Марин Альгокуприн и Витальгар Кардио со скидкой 70% в честь праздника Победы. В подарок идет упаковка Селена-Марина. Звоните нам 51-00-33. Жители области набирают 8, код города 817-2 и затем телефон 51-00-33.

0: знаю, о чем.
1: Теплеет май, щебечут птицы, победе славный гимн поют, и солнце яркое лучится, и праздничный гремит салют. Всегда мы будем подвиг помнить, солдат, что родину спасли, и благодарность вам бездонна за жизнь и мир родной земли. Пусть ваши дни будут светлыми и добрыми, пусть в душе всегда царит покой, а в сердце радость. Центр передовых технологий «Витали» благодарит за внимание, желает здоровья, счастья и прекрасного весеннего настроения всем, кто был на волне областного радио, кто любит слушать по субботам музыкальную программу «Песни для волокжан». До следующей субботы, и пусть песня остается с вами, и музыка весны звучит в душе.

0: слушали Радио России Вологодская область. До новых встреч! Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин утвердил единые базовые региональные меры поддержки участников СВО. Начальник агентштаба Герасимов отметил успехи группировки «Запад» при выполнении задач в ходе спецоперации. И из-за приостановки движения по Крымскому мосту задержаны 8 пассажирских поездов. Все подробности далее. Президент Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО и их семей в российских регионах. Меры поддержки рекомендовано установить для бойцов и ветеранов СВО, участников боев при граничье, ополченцев Донбасса после 2014 года, а также членов их семей. Помощь должна предоставляться независимо от даты и места заключения контрактов. В перечне базовых мер – льготы на посещение культурных и спортивных объектов, субсидии на газификацию, содействие в трудоустройстве, бесплатная юридическая и психологическая помощь и многое другое. Поддержку предлагается предоставлять как минимум до конца года, следующего за годом завершения СВО. Для ветеранов СВО с инвалидностью и семей погибших бойцов такие меры должны действовать бессрочно. Группировка «Запад» ведет активные наступательные действия в полосе своей ответственности на фронте около 350 километров. Об этом сообщил в ходе посещения группировки начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов. По его словам, соединения 6-й армии Запада развивают наступление на западе от Купинска в общем направлении на Шевченко. При этом бойцы группировки освободили Кутьковку, продолжают вести бои в Великой Шапковке. Освобожден населенный пункт Боровая, а в Шейковке бойцы пока ведут уличные бои. Более 50% территории поселка уже контролируется российскими штурмовиками.
2: Группировка войск «Запад» ведет активные наступательные действия в полосе своей ответственности на фронте около 350 километров. Соединение 6-й армии развивает наступление в западном направлении от Купянска в общем направлении на Шевченково. Освобождена Кутьковка, продолжаются бои в Великой Шапковке. Успешно действуют войска группировки на Богуславском и Рубцовском направлении. Соединение 1-й танковой армии освободили населенный пункт Боровая. Продолжаются уличные бои в Шейковке, где более половины территории поселка контролируется нашими штурмовыми подразделениями.
1: По словам Герасимова, 20-я армия, завершив освобождение ЛНР, наступает на широком фронте на запад в Харьковской области. Ведутся бои по освобождению населенных пунктов Новый Мир, Дружелюбовка и Черенщина. Кроме того, продолжается уничтожение формирований противника в Светогорске в ДНР. Биолаборатории на Украине занимались секретными разработками наступательного биологического оружия. Об этом заявил в интервью РИА Новости подполковник в отставке сухопутных сил США Эрл Расмуссен. По его словам, в ряде случаев появились сообщения о проведении исследований, основанных на анализе ДНК-структуры, а также об использовании различных видов животного мира в качестве переносчиков. Эти лаборатории работали в сверхсекретном режиме и, вероятнее всего, имели совершенно конкретное узконаправленные задачи. По словам бывшего американского военного, деятельность подобных лабораторий может привести к таким последствиям, как пандемия коронавируса или что-то еще хуже. Ранее глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что США проведет расследование в отношении более чем 120 биолабораторий, находящихся за границей, в том числе на Украине. Габбард подчеркнула, что представители администрации бывшего президента США Джо Байдена лгали о существовании таких биолабораторий и угрожали тем, кто пытался рассказать правду. Как передает РИА Новости, документы посольства США в Киеве вскрыли финансирование 13 биолабораторий на Украине. По их данным, всего Вашингтон инвестировал более 200 миллионов долларов в 46 биологических лабораторий на Украине. Израиль и Ливан договорились продлить режим прекращения огня на 45 дней и начать переговоры по безопасности под эгидой США. Об этом сообщил руководитель пресс-службы американского госдепартамента Томми Пигот, передает ТАСС. По его словам, представители двух стран провели 14 и 15 мая в Вашингтоне высокопродуктивные переговоры. В конце мая в Пентагоне начнутся консультации по безопасности с участием военных делегаций Израиля и Ливана. Пожарные локализовали возгорание на территории производственной площадки в Набережных Челнах. Об этом сообщили в мэрии. Утром огонь вспыхнул на территории производственной площадки в Набережных Челнах. Горела полимерная продукция на открытой площадке. Площадь возгорания более 6 тысяч квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Поезда с сообщением с Крымом задерживаются в связи с приостановкой движения по Крымскому мосту. От графика отстают 8 поездов. Об этом сообщает Северокавказская железная дорога. Отставание составляет сейчас от 30 минут до 3,5 часов. Пассажиров поездов, задерживающихся на время более 4 часов, обеспечат бутилированной водой и питанием. Многоразовый грузовой корабль «Карго Дрэгон» этой ночью вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию, сообщает НАСА. Стыковка со станцией намечена на 17 мая в 14 часов по Москве. Корабль должен будет автономно причалить к переднему стыковочному узлу модуля американского сегмента станции. «Карго Дрэгон» доставит на орбиту свыше 2 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов с ее экипажем. Следующая неделя в Москве обещает быть солнечной и не по-майски теплой. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В первой половине следующей недели усилится влияние западного крыла сибирского антициклона, поэтому и москвичей, и жителей Подмосковья, и Центральной России ждут солнечные, сухие, очень теплые деньки в ночные часы от 13 до 18, ну а в светлое время суток воздух будет разогреваться до 23-28 тепла, что почти на 10 градусов выше положенной для конца весны нормы и даже теплее, чем обычно бывает в середине лета.
4: Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Сегодня и завтра в Тбилиси пройдет чемпионат Европы по самбо. Сборная России выступит на нем в полном составе с флагом и гимном. За последние 25 лет отечественные самбисты ни разу не уступали первое общекомандное место на мировых и континентальных первенствах. В Буэнос-Айресе состоялся российско-аргентинский турнир по дзюдо в честь Дня Победы. Соревнование прошло на арене спортивного клуба «Ривер Плейт». В первенстве приняли участие более 50 молодых спортсменов. Они провели 20 поединков в разных возрастных категориях. Также зрителям были представлены показательные выступления с демонстрацией приемов из различных боевых искусств. Велогонка «Россия» стартует 16 мая в Костроме. Массовое любительское мероприятие продлится до 12 сентября и будет состоять из 8 этапов. На разных стадиях гонки в ней поучаствуют около 2500 велосипедистов. Остальные циклы примут Владимир, Ярославль, Иваново, Калязин, Нижний Новгород, Сергиев Посад и Москва. Отсутствие стабильности в игре баскетбольного «Уралмаша» и провалы во второй половине матчей не позволили команде победить в четвертьфинале единой лиги с «Зенитом». Так считает игрок екатеринбуржцев Антон Карданахишвили. По его словам, в каждой проигранной встрече у «Уралмаша» были провалы в третьей или четвертой четверти, и, вероятно, на весь матч просто не хватало концентрации. Напомню, серия завершилась со счетом 1-3. Сейчас «Зенит» борется за выход в финал с казанским «Униксом». Счет противостояний пока 1-1. Хоккеист Миннесоты Данила Юров может покинуть команду этим летом. Такую новость опубликовало издание The Athletic. По информации источника, руководство клуба пыталось обменять 22-летнего российского нападающего на канадского форварда Сент-Луиса Роберта Томаса. Несмотря на полученный отказ, переговоры могут возобновиться. У меня на этом все. Удачи!
5: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: Сегодня в Симферополе плюс 19-21 градус без осадков, в Севастополе и Ялте плюс 17-19 градусов, а во Владикавказе плюс 13-15 и сильные дожди. В Нальчике умеренные дожди, плюс 14-16 градусов, в Ставрополе дожди, местами сильные, плюс 12-14 градусов, в Сочи небольшой дождь, плюс 16-18 градусов, в Краснодаре без осадков плюс 20-22, в Волгограде плюс 27-29 градусов, в Санкт-Петербурге плюс 12-14 в первой половине дня дожди, в Москве плюс 22-24 градуса и в первой половине дня дожди. Сейчас столица плюс 19 без осадков, ветер юго-западный 1 метр в секунду, атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.

0: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. 0+.
1: 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт «Подзарядка», где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии. Тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на lumisfera.show. 6+. 19 и 20 мая на сцене театра «Геликон Опера» состоятся показы авторского проекта «Мистерия», премьера балета Большого театра России Игоря Цверко. В программе три одноактных балета с участием знаменитых артистов Большого театра. «Мистерия» — это история о греческой богине бессмертия. Воспоминания о неразделенной любви и ожившее полотно врубелевского демона. 12+.
2: Информационное сотрудничество 8 499 739 30 23.

прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.

0: Здравствуйте, друзья! Приветствуем вас на волнах Радио России. Думаем, что многих из вас можно поздравить. Ну, наконец-то пришло долгожданное летнее тепло. Правда, ловим летящие в радиоприемники валенки от раздраженных жителей Магадана и от Урала до Югры, где неожиданно выпал майский снег. Но, поверьте, совсем скоро и у вас трава зазеленеет, а солнышко заблестит. Это всего лишь дело недолгого времени. Потому что это хорошее начало, и в студии сегодня Вадим Тихомиров
1: и Дмитрий Желобков. Здравствуйте. И в этом часе
0: отправимся на рынок за первой отечественной клубникой. Ягода поспела и появляется на прилавках, создавая конкуренцию грекам и туркам.
1: В Петергофе откроем летний сезон и посетим праздник знаменитых фонтанов.
0: А еще вместе с писателем Владимиром Кедровым побываем на краю света, куда нас направит очередной фолиант нашей арктической библиотеки.
1: Напомним, все ваши сообщения приходят на номер 8-925-222-9992. Не забываем про платформу «Смотрим», страницу в Телеграм и ВКонтакте. Ну и, конечно, все новости на Вести.ру.
0: Ну что ж, друзья, мы начинаем.

0: Праздник фонтанов в Государственном музее-заповеднике Петергоф открывает полноценный, подчеркиваю, полноценный летний сезон русского Версаля.
1: Ежегодно в резиденцию русских императоров приезжают тысячи туристов со всей России и других стран. Они приезжают, чтобы увидеть одну из главных культурных достопримечательностей северной столицы. Уникальный фонтанный комплекс спроектирован, между прочим, лично Петром Первым.
0: Сегодня за происходящим торжеством с любопытством наблюдает и наш корреспондент Алексей Русанов. Алексей, привет.
1: Здравствуйте, Алексей.
2: Вадим, Дмитрий, здравствуйте. Приветствую слушателей Радио России. Действительно, долгожданное открытие сезона в Петергофе, вот этого полноценного летнего сезона, 25 апреля запустили фонтаны.
1: Ага.
2: Все замечательно прошло, но вот всегда два праздника таких вот основных, да, это весенний праздник фонтанов и осенний праздник фонтанов, когда Петергоф завершает, да, ну вот сейчас открываем новый сезон, и этот каждый раз выбирается тема определенного этого праздника.
1: Mm-hmm.
2: В прошлом году мы говорили об истории Петергофа, в год 80-летия Победы, о том, как Петергоф строился, ну а в этом году тему праздника посвятили году единства народов России, и называется Петергоф во славу народов России, потому что действительно Петергоф это не только такой гениальный замысел Петра Великого и, как мы знаем, выдающееся инженерное достижение, но и, конечно, результат многих поколений народов России, потому что Петергоф, можно сказать, строился и помогали строить Петергоф разные регионы. Вот Урал поставил чугунные трубы для Карелия, гранит для колоннад. Русский север, плотников, древесину для отделки дворцов. Дальний Восток, удивительное панно из морских ракушек. И другие, и многие регионы России. И вот сегодня в Петергофе будет такая интерактивная карта, которая будет тут на нас просто переносить в каждый регион.
1: О, даже так?
2: Что каждый регион сделает для Петергофа. Да, прям будет переноситься на, с площадки. Об этом также рассказал нам и генеральный директор музея-заповедника Петергоф Роман Ковриков, потому что программа обещает быть насыщенной. Давайте послушаем.
3: Петергоф является парадной резиденцией, которая всегда транслировала государственные смыслы. И в этом году нам есть о чем рассказать. Праздник фонтанов пройдет под названием «Петергоф во славу России». Мы расскажем о том, как Петергоф строился. Его строила вся Россия. Его мрамор привозили из Карелии. Железо делали на Урале. Но огромное количество работников со всей страны приезжали, строили Петергоф. И вот в этот праздник мы покажем, что вся страна строила Петергоф, и им есть чем гордиться. То есть всем народам России. Это масштабное действие с множеством артистов, мультимедийная составляющая, и не только в парке будут проходить весь день это фестиваль, будут проходить и танцы народов мира, мы расскажем о Гурьевском сервизе, будет много чего интересного, весь Нижний парк будет, представьте себе, праздничную площадку. 150 дней в году, когда Петергоф должен прожить всю жизнь, все 365 дней.
1: Период,
3: Это и фестиваль, международный фестиваль Пианиссимо, это и традиционный яхтенный поход, это и органные концерты в Раненбауме, и много-много чего другого. В Петергофе в день проходит по несколько мероприятий.
0: Леш, то есть получается, 26 апреля запустили фонтаны, а 16 мая вперед понеслось, да? Насколько мы поняли.
2: Да, 25-й именно такая проверка, как генеральная репетиция, знаете, без... А 16-го уже, когда приезжают гостей, то есть... И не только жители Петербурга и Ленобласти. На праздник, на этот задолго, да, многие регионы специальными экскурсионными турами, которые вот прям планируют
1: Алексей.
2: Приехать.
1: Ну да. Один маленький вопрос. Я понимаю, фонтан Самсона работает, а почему фонтан Фаворитка не работает?
2: А сейчас многие фонтаны
1: задумались, да?
2: С реставрацией, вот, говорили, да, с директором Петергофа. Многие уходят на реставрацию, потому что сейчас вот многие также дворцы, которые были зимой там законсервированы, какие-то открываются в новом сезоне, какие-то уходят на реставрацию постепенно.
1: Надо
2: и действительно... Да, фонтаны готовились. То есть есть элементы даже вот у Самсона, который, кстати, торжественный пуск в 13 часов. Это будет тоже большое масштабное шоу вокруг этого Самсона. Пиротехническое, мультимедийное шоу.
1: Ага.
2: Есть такие элементы, которые вот совсем недавно узнал. То есть там маленькие зонтики, маленькие купола, из которых раньше были специальные струи воды. Сейчас их не запускают, потому что они готовятся уйти на реставрацию, но чтобы не потерять внешний облик все-таки Самсона. Поэтому даже вот такие маленькие тонкости в каких-то фонтанах, которые
1: мы даже не видели,
2: когда они замечали. Да, и даже не знаем. И вот они готовятся идти на какую-то небольшую реставрацию, чтобы сохранить все-таки облик и не закрыть полностью, да, нам вот замечательный вот этот прекрасный вид из парка. Конечно, это и театрализованные номера, и сегодня будет задействован не только там Большой каскад, но и Шахматная гора, концертная программа масштабная, с участием различных фольклорных ансамблей. Конечно же, Большая оранжерея. Можно будет отправить открытку из Петергофа в любой регион нашей страны совершенно бесплатно с этого праздника фонтанов. Ну и, конечно, о Гурьевском сервизе, шедевре русского фарфора, будет большой рассказ и такое театрализованное представление. И артисты Мариинского театра примут участие, и фольклорные ансамбли из разных регионов нашей страны готовятся к празднику. Ну и, конечно же, сегодня Ночь музеев. Петергоф тоже будет принимать участие сразу после вот этого большого открытия праздника фонтанов. Постепенно Петергоф переходит на Ночь музеев. А в этом году у нас Александрия парк 200-летие празднует. Вот будет посвящен, конечно,
1: Алексей, Ночь музеев Александрии. И напоследок, я считаю, что будет пиротехническое шоу. Что это?
0: Это пиротехническое шоу. Бабах.
1: Бабах. Как-то хорошо озвучило, да.
2: Я тоже вот интересовался, когда я говорю, все-таки это, наверное, вечернее что-то. Нет, так как действие происходит днем, основное, да. как мне объяснили, основной свет – это солнце.
1: Значит, будет бабах.
2: Пиротехническое шоу. Да, это будет вот бабах, сопровождающий музыкальными номерами.
1: Спасибо большое, Леш, спасибо большое.
0: Да, ну, кстати, надо не забывать, что, друзья, сегодня намечается еще Международный день света. Поэтому в светлое время суток и пиротехническое шоу, по-моему, это отличная возможность отметить сразу два праздника. Ну, а мы говорим огромное спасибо нашему корреспонденту Алексею Русанову, который присутствует на празднике открытия летнего сезона в русском Версале. Наши покупатели просто в восторге. Клубника за последний месяц подешевела почти на треть.
1: Снижение цен связано в первую очередь с появлением на прилавках первого отечественного урожая и расширением предложений на рынке.
0: Ждать ли нам и дальше понижение стоимости ягоды и как угадать с ее выбором? В прямом эфире генеральный директор информационного агентства Fruit News, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козия. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ирина.
4: Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, радиослушатели, да. Рады приветствовать.
1: Мы тоже. Ирина, скажите, пожалуйста, а можно ли по внешнему виду определить национальность клубники? Откуда она? Из Египта? Да.
4: Национальность, увы, нельзя.
1: Так.
4: Сейчас во всем мире выращивают примерно одни и те же сорта. Конечно же, есть изменения по сезонам, но тем не менее, ягоду мы выращиваем примерно одну и ту же в разных странах. Но что можно определить?
1: Да.
4: Можно определить, как долго она лежала и как издалека она ехала.
1: Так.
4: А это важный момент. Дело в том, что чем ближе к месту потребления ягода собирается, тем более спелой ее могут сорвать с кустика. И она, соответственно, будет более сладкой, более сочной, ароматной, ну и еще и более полезной.
1: Угу.
4: И вот определить вот эту дистанцию и срок хранения ягоды можно по нескольким параметрам.
1: Так.
4: Ну, во-первых, ягода, которая более спелая, свежесобранная, она обладает ягодным ароматом.
1: Угу. Вот это в первую очередь.
4: Это то, что можно выделить в первую очередь. Есть сорта, которые чуть больше, которые чуть меньше пахнут, есть такие нюансы. Но, тем не менее, при прочих равных, если ягода ароматная, скорее всего, она более зрелая была собрана. Дальше смотрим на чешелистик, вот эти вот зеленые листочки, да, на хвостике ягоды. Чем дольше ягодка лежит, тем быстрее этот чешелистик буреет, высыхает. То есть это первая часть ягоды.
1: Неаппетитный такой, да.
4: Теряет свою влагу, свой тургор. И, соответственно, по этому признаку тоже можно выделить полежавшую ягоду. Чем плохо, если ягода приехала издалека и долго лежала? Ее срывают не спелой, она дозревает в процессе транспортировки, становится красной, яркой, но, тем не менее, вот вкусной такой она уже не станет.
1: Ирина.
4: Ну, и, конечно же, надо обратить внимание покупателей на то, что ни в коем случае нельзя покупать ягоду испорченную, мятую, текущую и покрывающуюся плесенью, да, причем, если у нас заплесневела одна ягода,
1: да,
4: весь ящик уже не пригоден к употреблению.
1: Ирина, а вы знаете, что некоторые продавцы опрыскивают клубнику водичкой? Это тоже признак того, что ягодка уже не свежая?
4: Ну, опрыскивать ягоду водичкой вообще-то нельзя, и хорошие продавцы это знают.
0: Она быстро портится.
4: Контакт с водой, он ускоряет порчу ягоды. Угу. Это как раз такой вот лайфхак для покупателей. Когда вы приобрели ягоду, если вы ее съедаете не сразу, ее не стоит мыть. Да. Моем мы ягоду только перед подачей на стол.
0: Конечно.
4: Иначе она быстрее будет портиться. То есть вот помыли, поставили в холодильник, это неверно.
0: Ирина, я первую ягоду в году приобрел ровно неделю назад. Шел с работы, забежал на рыночек, приобрел ягоду. И вы знаете, впервые за все годы, что вот я покупаю раннюю клубнику, впервые эта ягода была сладкой. Обычно всегда покупаешь кислятина,
1: такая, да, или...
0: ароматная, но кислятина. А эту взял, сладкая ягода. При этом не могу сказать, что она прямо ярко-ярко-красная, такая слегка, может быть, чуть-чуть оранжевая, но, тем не менее, вот сладость в ней присутствовала. Научились делать или что?
1: Шприцуют.
4: Ну, во-первых, цвет ягоды это скорее показатель сорта, а не степени спелости. Mm-hmm. Есть сорта, которые при созревании становятся просто ярко-оранжевыми, например. Сейчас популярная белая земляника садовая, наша клубника. То есть это тоже такие нюансы. А когда мы говорим о вкусе ягоды, то это во многом зависит от качества посадочного материала. Научились приобретать качественный посадочный материал. От правильного построения системы питания, удобрения и так далее. И правильная организация сбора. То есть это хорошие руки, хорошие
1: хозяйства. А вот, кстати, Ирина, вы сейчас затронули очень интересную тему. Дело в том, что наша отечественная клубника, которая вот только-только поспела, как она так может быстро поспеть? Значит, у нее впихали много удобрений?
0: Нет, это, парниковая.
1: Да?
0: Конечно, конечно.
1: Но все равно подкармливали ее, может быть, и она стала вредной для нашего организма.
4: Любая ягода полезна. Давайте начнем с того, что вот это вот понятие «первая наша ягода», оно крайне размыто. У нас сейчас есть тепличные хозяйства, сетифермы, которые выращивают ягоду даже зимой. Конференцию, когда «Ягоды России» в феврале проводили, в феврале ездили на сетиферму, чтобы посмотреть, как ведется выращивание ягоды. Это круглогодичный процесс. А сейчас на рынке преимущественно, если говорим о российской ягоде, то это ягода, выращенная в туннелях в южных регионах России. И вот буквально в течение ближайшей недели-двух уже будет выходить ягода из открытого грунта. И, кстати говоря, мы с вами уже говорили о снижении цен. Цены, скорее всего, будут снижаться до начала июня, когда будет как раз массовый сезон поставок ягоды из открытого грунта на российский рынок. Но это, опять же, мы говорим про
1: Ирина,
4: местные регионы.
1: Один маленький вопрос, конечно, не относится к клубнике. Скажите, а почему лимоны так дорожают? И когда мы будем выращивать их у нас здесь, на Кубани?
4: Лимон – это все-таки субтропический фрукт. И в России возможность выращивать лимоны в открытом грунте есть в очень редких регионах, и там это не...
1: Понятно.
4: Хорошая урожайность и хорошая коммерческая составляющая.
1: Ну, это я просто, Ирин, так...
0: Да.
4: А дорожают сейчас лимоны, потому что переходят поставки на урожай южного полушария. Преимущественно из Аргентины.
0: Захочется хороших лимонов, обращайся к жителям Павлова на Оке, Нижегородской области. Вот где лимоны и столица.
1: Спасибо большое.
0: Ирина Козий, огромное спасибо.
5: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
6: Премьера в театре Гоголя. Поздняя любовь по пьесе Александра Островского. Сюжет знаменитой пьесы режиссер переносит в 90-е годы 20-го столетия. События развернутся в канун Нового года, в тот самый момент, когда всем хочется верить в чудо, в спасительную любовь, способность на поступок и простое человеческое тепло. 20 и 31 мая. Театр Гоголя. Подробности на театргоголя.ру.

0: Арктическая библиотека. Совместный проект Радио России и Радио Пурга. Анадырь-Чукотка. Суровая романтика противоборства человека и природы. Фрагменты произведений о Крайнем Севере читает Дмитрий Желобков.
1: Владимир Кедров. На край света. Под вечер одного из погожих дней в начале июля 1646 года купеческий приказчик Федот Алексеевич Попов в раздумье медленно выходил из ворот Нижнеколымского острога. Красивый, юношески стройный, одной рукой он придерживал наброшенный на плечо охобень, широкий верхний кафтан с большим спускавшимся на спину прямоугольным воротником. А другой то потирал русую, коротко постриженную бородку, то отмахивался от комаров. Опушенная соболем черная бархатная шапочка, небрежно сдвинутая на затылок, открывала высокий загорелый лоб. Рассеянный взгляд серых глаз выдавал неудовлетворенность и тоску, овладевшую им в последние месяцы. Попов на мгновение зажмурился от лучей солнца, отраженных широким бердышом казака-стражника, стоявшего у ворот, и глянул вниз на реку. Полноводная Колыма, в те времена границы русских владений на северо-востоке Сибири, широко раскинулась перед ним. Подгоняемая свежим южным ветром, она несла украшенные беляками воды мимо желтоватых осыпей берегов, яров, местами поросших тальником. Белые чайки парили над рекой, то и дело стремительно снижаясь до самых волн. Затем чайки взмывали ввысь, унося серебристых рыбок, трепетавших в их клювах. В вышине, на фоне светло-голубого неба, гуси махали широкими крыльями. Несколько небольших мореходных судов, кочей и лодок, называемых карбасами, стояло у берега. Человек 15 промышленных людей, стуча топорами, хлопотало около них. «Эй, коч идет!» — крикнул стражник за спиной Попова. Снизу из-за берегового утеса показался коч. 8 гребцов взмахивали веслами, борясь с течением. Высокий рулевой что-то кричал. «Кто бы это мог быть?» — подумал Попов. «Не мезенец ли? Он и есть». В воротах острога показались любопытные. Многие из них побежали к реке. Коч Исаия Игнатьева по прозвищу Мезенца врезался в песок. Попов сверху видел, как Игнатьев и его спутники вышли на берег и поклонились по обычаю на три стороны. Промышленные люди и казаки приветствовали мореходцев. Окруженные толпой мореходцы поднялись на крутой берег и расположились на плавнике. Взгляд Попова потерял выражение рассеянности. Молодой человек быстрыми шагами подошел к мореходцам и сердечно поздравил их с благополучным возвращением. Скоро едва ли не все мужское население острога, человек около 70, собралось вокруг прибывших. Бородатые лица суровы и решительны. Особо выделялись несколько человек. На них были длинные красные кафтаны, украшенные черными петлицами. Красноверхие собольи шапки лихо заломлены. Это все служилые люди. Грозный, хоть и немногочисленный, всего десяток бойцов гарнизона острога. У каждого из них сбоку висела сабля. Их руки опирались на тяжелые фитильные пищали. Можно было увидеть здесь и охобни торговых людей, приехавших на Колыму, менять русские товары на соболей и черно-бурых лисиц. Большая же часть собравшегося люда была одета в сермяги да кухлянки, сшитые из оленьих шкур. На головах этих людей нахлобучены мохнатые, у многих рваные и затасканные меховые шапки. На их поясах висели широкие подсайдашные ножи. Это промышленные люди, охотники, приехавшие на Колыму в поисках соболя, лисицы, песцов. Многие из них в прошлом были крестьянами. Свободолюбивые люди, они бросили обжитые земли на родной Руси, испытав гнет крепостного права, постепенно приобретавшего форму закона. Они уходили от барщины бояр и помещиков на вольные земли все дальше и дальше на восток. Пройдя всю Сибирь, большинство беглых превратилось в отважных таежных охотников, мало напоминавших прежних либоробов. Многие промышленные люди просили поверстать себя в казаки. Однако и на государевой службе они не оставляли пушного промысла, полюбившегося им, как прежде было любимо земледелие. Мореход Исай Игнатьев, человек лет 40, с живыми, колючими, глубоко запавшими глазами, поудобнее расположившись на бревнах, рассказывал. «Да, бежали мы, государь мой, 2 дня да 2 ночи, парусов не опущающе. Да, и увидели мы проход в ту губу. Слева, видишь ты, низкий остров. Справа камень на большой земле. Ладно, входим мы в тот проход, не без опаски. И велика же та губа, — воскликнул пустозерец. Другого берега и не видно. Где там? А в той губе, — продолжал Игнатьев, — нашли мы людей чукчей. Становище большое, выбежало их добрые люди 100, а то и больше. Да куда там больше, — махнул рукой пустозерец. И то больше. Должно, на праздник какой-нибудь они собрались. Нас же было лишь 9. Не дозволил я ребятам выйти к чукчам для торгу. Этот вот, — Игнатьев показал на пустозерца, — все ладил выйти к ним. Смел больно. Молодость. Только я не дозволил, да. А не дозволил ты, дядя Исай, дело прошлое. Попусту, — недовольно проговорил Николай Языков, промышленный человек лет 30. Ростом Языков не очень выдавался, но был из тех людей, у которых, как говорят, можно на шее оглоблю переломить. «Не случалось, что ли, нам биться одному, супротив 10?» — говорил он с улыбкой на круглом лице. «Справлялись? Ну и там не оплошали бы, коль чукчи полезли бы драться. Вот послушайте их, такие неуемные, чистые с ними наказания». Попов смотрел то на одного мореходца, то на другого. Их спор казался ему забавным. «Ладно», — продолжал рассказывать Игнатьев, — «отошли мы вдоль берега малость назад, вынесли там на берег разный товарец, разложили, сами же на коч, да от берега и отвалили. А чукчи подошли, берут наши сковороды, котлы, ножи, бусы примеряют, лопочут по-своему, смеются», — вставил Иван Скворец, вытянув длинную шею и хихикая. «Забрали они наш товарец, а за место него положили кость, рыбий зуб», — рассказывал Игнатьев. «Из этой кости у них топоры да пешни поделаны», — снова перебил его Скворец. «Гришка», — сказал пустозерец своему покрученику, — «ну-ка, летом, снеси-ка сюда пару рыбьих зубов, самолучших». Григорий мигом принес моржовые клыки. Все удивились их величине и весу. «Этот зуб футов на 10, пожалуй, будет». Подняв желтоватый клык, Попов взвесил его на руке. 3-4 рыбьих зуба пуд весит», — самодовольно отозвался пустозерец. «А цена рыбьему зубу 15, а то и все 25 рублев за пуд». «А самим-то вам, — спросил мореходец Попов, — довелось ли встретить моржей?» «Видывали, — отвечал Игнатьев, — только добыть ни одного не добыли. Чукчи-то, видать, познатнее вас, охотники», — заметил промышленный человек Иван Зырянин, скорчив рожу и почесывая затылок. Вокруг засмеялись. Вы слушали фрагмент книги Владимира Кедрова «На край света».
0: Арктическая библиотека. Совместный проект Радио России и Радио Пурга. Анадырь, Чукотка.

без конца, дорога без начала и конца. Всегда в толпе, всегда один из многих. Но вернее многих ты любишь песни и цветы. Любишь вкус воды и хлеба и подолгу смотришь в небо. И никто тебя не ждет.

0: сердцем посидевшим от разлук.
1: Радио России. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
2: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
3: И можем, и нет.
4: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
1: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
6: Радость или грусть нас ждут потом.
5: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
1: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Солнцевой. Здравствуйте, Нина.
8: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно и постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении, появляется утренняя скованность, но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть.

0: а существует, не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как позаботиться о себе он уже не в состоянии.
1: Ну вот в наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают мгновенное избавление от самой болезни.
0: Если бы все это действительно помогало, то артроз был бы проблемой прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене сустава. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью, но на самом деле большинство болеутоляющих предназначены для облегчения симптомов, то есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут, ведь артроз разрушает суставы, а таблетки их не восстанавливают. Это как попытка скрыть трещину в стекле пластырем. Что до мазей, они хоть и не влияют на желудок и прочее, но приносят лишь временное облегчение, потому как в сустав они полностью не проникают, а значит, тоже болезнь не лечат.
1: Ну, действительно, новости шокирующие. Но чем же тогда лечиться, спросят наши слушатели?
0: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора» – шедевр современной российской науки, который предназначен, разработан как для избавления вас от боли, а также чтобы подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
1: Ну, думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
0: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы. Одновременное использование сразу трех факторов воздействия дает шанс сократить срок лечения. Ведь «Аврора» воздействует напрямую на сустав и благодаря этому может восстановить подвижность суставов. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно. Ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка – 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Также каждый заказавший аппарат «Аврора» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих невероятный комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Данные акции предоставляет компания «Опродекс». Реквизиты ОГРН 12-27-33-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: Ну давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
0: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными, хоть сейчас марафон беги. Но и это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу. А значит, их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия. Красная терапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. И инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительный и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Таким образом, аппарат «Аврора» вполне может заменить доктора дома. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. «Аврора»

0: может подарить надежду на то, чтобы любое движение перестало быть пыткой и можно было спокойно сходить в магазин или просто прогуляться по улице без трости. Это шанс заниматься своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движений.
1: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Но и это не все. При заказе аппарата «Аврора» вы получите замечательный комплект турмалиновых стелек. Звоните. Номер 8 800 777 83 22. Нина, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
0: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания и травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный, а ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть и другие хронические заболевания, то «Аврора» будет для вас идеальным и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. А каждый, заказавший аппарат «Аврора», получит очень полезный подарок – комплект турмалиновых стелек и доставка по всей России бесплатно. Но поспешите, количество товара и подарков сильно ограничено. 8 800 777 83 22.
1: Ну, давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
0: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Экономия, ведь снижение приема лекарств спасает и ваши кошельки, ведь цены сейчас растут молниеносно. И особенно это касается аптечных препаратов. Вы только подумайте, сколько денег у вас уйдет на их приобретение. Полпенсии точно, а болит ведь постоянно. Но, приобретая аппарат «Аврора», вы экономите на покупке лекарств. Ведь этот аппарат у вас будет постоянно, и не надо никуда бежать. В любое время он будет всегда с вами, чтобы прийти вам на помощь. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
1: Ну, действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Солнцеву.
0: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Вам не захочется быть обузой для своих близких. Поэтому пора признать, что забота о вашем здоровье – это прежде всего, обязанность перед собой. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих дополнительный комфорт при ходьбе. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товара и подарков очень ограничено. Номер 8 777-83-22.
1: Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Радио России.
3: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
2: В центре внимания специальная военная операция.
4: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит с визитом Китай. Глава Генштаба Герасимов заявил о широком наступлении вооруженных сил России на Харьковскую область. И раскрыта новая схема мошенников перед ЕГЭ. Все подробности далее. Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 19-20 мая посетит с официальным визитом Китайскую Народную Республику, сообщает пресс-служба Кремля. Поездка приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, говорится в сообщении. Лидеры обсудят актуальные двусторонние отношения, международные и региональные проблемы, а также пути дальнейшего углубления стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства. В ходе визита Путина в КНР планируется подписание заявления на высшем уровне. Также лидеры двух стран поучаствуют в торжественной церемонии открытия годов образования России и Китая 2026-2027 год. Несколько дней назад в Китае с визитом побывала американская делегация во главе с президентом Дональдом Трампом. После освобождения Луганской Народной Республики 20-я армия группировки войск «Запад» широким фронтом наступает на Харьковскую область. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Также, по его словам, ведутся бои по освобождению населенных пунктов Новый Мир, Дружелюбовка и Черенщина. Кроме того, продолжается уничтожение формирований противника в Светогорске в ДНР.
2: 20-я армия, завершив освобождение Луганской Народной Республики, наступает на широком фронте на запад в Харьковской области. Ведутся бои по освобождению населенных пунктов Новый Мир, Дружелюбовка, Чернещина. Кроме того, продолжается уничтожение формирований противника в Светогорске, в Донецкой Народной Республике.
1: Подводя итоги о ходе выполнения боевых задач группировкой войск «Запад», Валерий Герасимов отметил успехи соединений и воинских частей. Генерал армии вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий. Утром с 7 до 9 часов по московскому времени силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. За ночь было сбито 138 беспилотников над российскими регионами. Вражеские силы атаковали с помощью БПЛА 15 регионов, в том числе приграничные области – Крым, Краснодарский край, Московский регион. По данным Росавиации, ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Геленджика и Краснодара. Меры ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. При этом в Сочи ограничения сняты. Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки в российских регионах участников СВО. Отмечается, что меры распространяются на бойцов и ветеранов СВО для участников боев в приграничье, ополченцев Донбасса, участвовавших в боях с мая 2014 года, а также членов их семей. Регионам рекомендовано установить единые базовые меры поддержки, в том числе льготы на посещение культурных и спортивных объектов, субсидии от 100 тысяч рублей на газификацию, содействие приоритетному трудоустройству и многое другое. Кроме того, Путин поручил сделать бессрочными единые базовые меры поддержки для близких погибших участников СВО. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает очень успешным завершившийся ранее на этой неделе визит в Китай. «Это был огромный успех. Мы заключили много сделок. Много всего произошло, и позже вы об этом узнаете», – сказал он журналистам по возвращении из КНР в Вашингтон. Однако западные СМИ раскритиковали эту поездку, считая, что по ее итогам стороны не объявили о значимых договоренностях по спорным вопросам в сфере торговли, искусственного интеллекта, а также по важным международным темам. Мошенники звонят выпускникам от имени сотрудников школ под предлогом регистрации на ЕГЭ. Об этом рассказали в пресс-службе Минпросвещения. Расчет на доверие государственным институтам с целью получить код из СМС или побудить перейти по ссылке. Это предоставляет им несанкционированный доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, порталу госуслуги и банковским приложениям. Ведомстве подчеркнули, что Минпросвещение никогда не запрашивает подтверждение данных по телефону. При подозрительном звонке следует немедленно прекратить разговор и перезвонить в свою школу или на официальную горячую линию для проверки информации, а затем сообщить о случае в правоохранительных органы, добавили в министерстве. Полицейские из Солнечногорска задержали сразу троих курьеров телефонных мошенников, которые похитили у пенсионера 8 миллионов рублей. Ими оказались две девушки и молодой человек. Они пояснили, что нашли подработку через мессенджер. Об этом рассказала начальник пресс-службы главка МВД по Московской области Татьяна Петрова.
3: Они убедили пожилого человека в том, что от его имени якобы оформлена доверенность на преступника, разыскиваемого за терроризм. Чтобы доказать свою невиновность, мужчине предложили задекларировать часть сбережений, передав их инкассатору, а остальное перечислить на безопасный счет.
1: Возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские выясняют, кто организовал эту преступную группу. Мощные ливни ожидаются на юге страны в выходные. В эпицентре ненастья окажутся Кубань, Ростовская область, Калмыкия и Ставрополье. За 48 часов может выпасть до 50 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Дождливо будет и в республиках Северного Кавказа. Температурный фон останется выше нормы. Восточная половина европейской территории России, а также весь Урал и большая часть Западной Сибири будут находиться во власти погожего антициклона. Осадки маловероятны. Температура воды в реках Московской области составляет 12-16 градусов. В ближайшие дни на фоне жаркой погоды она еще повысится. Об этом рассказала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, на мелководье все быстро прогревается. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру.
4: Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Сегодня и завтра в Тбилиси пройдет чемпионат Европы по самбо. Сборная России выступит на нем в полном составе с флагом и гимном. За последние 25 лет отечественные самбисты ни разу не уступали первое общекомандное место на мировых и континентальных первенствах. В Буэнос-Айресе состоялся российско-аргентинский турнир под дзюдо в честь Дня Победы. Соревнование прошло на арене спортивного клуба «Ривер Плейт». В первенстве приняли участие более 50 молодых спортсменов. Они провели 20 поединков в разных возрастных категориях. Также зрителям были представлены показательные выступления с демонстрацией приемов из различных боевых искусств. Велогонка «Россия» стартует 16 мая в Костроме. Массовое любительское мероприятие продлится до 12 сентября и будет состоять из 8 этапов. На разных стадиях гонки в ней поучаствуют около 2500 велосипедистов. Остальные циклы примут Владимир, Ярославль, Иваново, Калязин, Нижний Новгород, Сергиев Посад и Москва. Отсутствие стабильности в игре баскетбольного «Уралмаша» и провалы во второй половине матчей не позволили команде победить в четвертьфинале единой лиги с «Зенитом». Так считает игрок екатеринбуржцев Антон Карданахишвили. По его словам, в каждой проигранной встрече у «Уралмаша» были провалы в третьей или четвертой четверти, и, вероятно, на весь матч просто не хватало концентрации. Напомню, серия завершилась со счетом 1-3. Сейчас «Зенит» борется за выход в финал с казанским «Униксом». Здесь противостояние пока 1-1. Хоккеист Миннесоты Данила Юров может покинуть команду этим летом. Такую новость опубликовало издание The Athletic. По информации источника, руководство клуба пыталось обменять 22-летнего российского нападающего на канадского форварда Сент-Луиса Роберта Томаса. Несмотря на полученный отказ, переговоры могут возобновиться. А у меня на этом все. Удачи!
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске облачно и умеренные дожди, плюс 9-11 градусов. В Архангельске дождь и гроза, плюс 24-26 градусов. В Петрозаводске плюс 16-18 дождь. В Вологде плюс 19-21 градус, дождь и гроза. В Великом Новгороде утром дождь, плюс 17-19 градусов. В Калининграде без осадков и плюс 13-15 градусов. В Кирове плюс 24-26. В Казани плюс 26-28. В Самаре плюс 28-30 градусов. градусов в Нижнем Новгороде, плюс 22-24 и грозовые дожди. В Санкт-Петербурге в первой половине дня дожди, плюс 12-14 градусов. В Москве небольшие дожди, плюс 22-24. Сейчас в столице ясно, плюс 20, ветер южный, 1 метр в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Тенор на расхват.
1: Париж, Мюнхен, Берлин и Штатсопера, и Дойч Опера, и Австралия даже, и Гонконг.
0: Гость – солист театра «Геликон Опера» Иван Гангазов. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Биробиджана. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.

0: Мы продолжаем наше хорошее начало. Здравствуйте все, кто к нам присоединился только что. И по традиции приятного аппетита тем, кто сейчас за большим семейным столом. На календаре суббота, 16 мая. В студии Вадим Тихомиров.
1: И Дмитрий Желаков, здравствуйте. И вот, что мы ждем в этом часе.
0: Сегодня поговорим о наследстве и о последовательности процедуры в его вступление. Предупредим всех наследников, как не потерять свою долю и кого могут вообще лишить права при дележе.
1: Также сегодня будем экономить, на этот раз на электричестве. В частности, мы подсчитаем, насколько можно сократить расходы при помощи умных розеток.
0: И погуляем на свадьбе, а заодно подсчитаем, во сколько молодоженам выльется их праздник.
1: Все сообщения приходят на номер 8-925-222-9992. Не забываем про платформу «Смотрим», страницу Телеграма, ВКонтакте и, конечно, все новости на Вести.ру.
0: Хорошего вам дня, друзья, и замечательного настроения.

0: Уходя, гасите свет. Это предупреждение каждый помнит из нас с самого детства. И всегда, что тогда, что сейчас, это было и остается неотъемлемой частью столь нужного дела – экономии энергоресурсов.
1: Правда, сегодня таких плакатов и табличек на стенах стало заметно меньше, но тема актуальна как никогда. Тем более, если учесть стоимость киловатт-часа электроэнергии.
0: Как сэкономить на электричестве у себя дома? И при чем здесь умные розетки? С нами на связи руководитель сети energynet.lab.nti Руслан Кузнецов. Руслан, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Руслан.
2: Да, здравствуйте.
1: Руслан, я правильно понимаю, что умная розетка – это та розетка, с которой можно поговорить?
2: Это та розетка, да, скорее, которой можно управлять. Если есть голосовое управление, то, соответственно, можно будет и поговорить, конечно.
1: Понятно.
0: А как это? Где она продается? Как она выглядит? На чем она основана? Принципы ее работы?
1: Да. И как мы сэкономим? Вот сколько вопросов.
2: Как много вопросов сразу. Ну, давайте я как бы с четырех, наверное, сторон подойду.
1: Да.
2: Четыре, мне кажется, базовых тезиса, которые важно про розетку понимать. То есть понятно, что первое – это хорошая возможность сэкономить. Вот мы все там в домах начинали еще там году в 10-м с того, что устанавливали, если помните, энергосберегающие лампы.
1: Лампы, да. Плохо светит.
2: Тогда вот вначале были лампы накаливания,
1: да.
2: Огромные счета в платежке. Сейчас вроде бы с этим вопросом, ну, разобрались, и вроде как, ну, не надо, да, там пояснять, что лампа энергосбережения, ну, точно меньше потребляет. Пусть она и стоит дороже, но там в цикле года, например,
1: но она работает точно, там, дает... Да.
2: Да. Вот. И умная розетка,
1: так,
2: она, по сути, по такому же принципу. Продаются они там на маркетплейсах, есть уже, ну, как бы, категории домов, где она в базе устанавливается.
1: О, даже так?
2: Вот. Да, это прям вот, ну, тема умного дома, вот если так широко брать, она, конечно, включает в себя управление энергопотреблением приборов. И здесь, может быть, даже, знаете, не сколько речь про экономию, хотя она тоже есть.
1: Руслан, нам экономить надо.
2: Экономить мы будем.
1: Да,
2: в базе, но, то есть, как бы здесь не нужно создавать завышенных ожиданий с точки зрения, что так, розетку установили, все, и теперь электричество из воздуха, счетчик не крутится.
1: Вот, да.
2: Не будет.
1: Нет, так не будет. Хорошо, Руслан, давайте, может, я несколько конкретных вопросов. Скажите, если я устанавливаю умную розетку, я должен стоять во всем доме эти умные розетки или можно, например, только на кухне? Ну, как
2: можно
1: лучше?
2: Можно только на кухне.
1: Ага.
2: Можно в тех местах, где у вас, например, включен утюг, куда вы включаете, да,
1: так,
2: обычно. Или там другие какие-то электроприборы, которые, ну, много потребляют энергии.
1: Угу.
2: Или же в тех местах, ну, например, в ванне, когда вы хотите там на ночь, на отложку поставить стиральную машину, сушилку там, ну или,
1: ну, да,
2: что есть, или там на кухне. Да. И она, соответственно, здесь дополняет в каком смысле, что не работает в период, когда машинка просто стоит и ждет, ну, в режиме таймера, но можно там отложенное с помощью там, как это?
0: Программ.
2: Смартфона, например, да, управление на смартфоне, поставить, например, на 3 часа ночи. И все, она сама включится, и, соответственно, здесь, ну, как бы,
1: то есть, смотрите,
2: по
1: Руслан,
2: управлению включится там.
1: Я правильно понимаю, Руслан, смотрите, что розетка просто отключает, например, аппарат от электросети, и, ну, в данном случае, там, стиральная машина, там, обогреватель, все что угодно. Он просто в этот момент вообще не потребляет электроэнергии.
2: Да.
1: То есть,
2: да,
1: мы просто купируем ее.
2: А если...
1: Ага.
2: Да, а если просто включен в розетку телевизор, например...
1: Да, он все равно потребляет, да, все равно, да.
0: Руслан, тогда такой еще момент. Подскажите, если я решил установить сегодня умные розетки, значит ли мне, что из стенных проемов мне надо выковыривать старые, новые вводить? Или же достаточно, вот я смотрю, есть розетки типа адаптера. Втыкаешь их, вилка с одной стороны, папа-мама, да, мама с другой стороны. То есть, да, то есть вот это нормально, да?
2: Это нормально, да, есть и такие, да. Там, ну, как бы, да, зависит от степени навороченности.
1: А, ну, да, Руслан.
2: То есть в новых домах, много где, или там при ремонте, конечно, лучше сразу заложить в базу розетки, которые в стену. Чтобы скрыть их, все, они работают, у них там большой срок службы, то есть с этим проблем не будет. Плюс там гарантии и так далее.
1: Понятно. Руслан, а вот смотрите, такой маленький вопрос. А может ли эта розетка работать как таймер? Например, у моего знакомого подружка на даче постоянно моется под горячим душем, что требует электроэнергии большой. Вот, естественно, и так далее, и тому подобное. А поставил таймер, например, она перерасходовала электроэнергию на свой горячий душ, и он отрубился, свет. Или в данном случае обогреватель.
0: Да ты коварен.
1: А как? Он говорит, Вайк, уже устал просто платить деньги.
0: Ну, устал за ее душу. За любимую можно.
1: Да, считаю, и все-таки. Это... Руслан, можно так, скажем так, настроить розетку умную?
2: Ну, да, то есть, это же, если я вас правильно понял, это, да, по сути, там функция таймера. То,
1: да,
2: есть она заранее включает бойлер или еще что-то, вода нагревается.
1: И прямо отключает, как только перерасход электроэнергии.
2: Да, и отключает, да, это вы можете либо...
1: Все, я Паше подарю такую.
2: Вот, либо там в автоматическом, ну, это как бы зависит от,
1: ну, да,
2: функциональности, но такая возможность есть.
1: Руслан, да, напоследок, сколько мы сэкономим электроэнергии в рублях в месяц?
2: Ну, смотрите, ну,
0: зависит от того, площади
2: сколько
0: квартиры.
2: Сколько вы потребляете. Ну, например, там, от телевизора, ну, рублей там 30 можно сэкономить.
1: Все.
2: Но здесь смотрите, что важно, вот особенно для людей с детьми и так далее, вот кто семейный, девушки, пошли гулять, вот, ну бывает же такое, что ребенок раз и утюг включил,
1: да,
2: в розетку, ну бывает.
1: А теперь раз, можно выключить.
2: Тревога возникает и так далее. Вы можете вот этими, как бы, секторами дома, где утюги там и так далее включены, удаленно управлять ими.
1: Здесь все, важно, все, Руслан, понятно, спасибо большое.
0: Да, спасибо, да, вам огромное, Руслан, за совет. Руководитель сети EnergyNet Руслан Кузнецов был с нами, друзья. Депутаты Госдумы предлагают ввести социальный налоговый вычет на расходы, связанные с проведением свадьбы. Соответствующий законопроект уже составлен и направлен на согласование в правительство.
1: В случае положительного исхода максимальный размер компенсации может составить 400 тысяч рублей на двоих супругов. Но при этом, конечно, будут учитываться только подтвержденные расходы.
0: Ну а мы в преддверии летнего свадебного сезона узнаем о предпочтениях этого года и попросим нам помочь руководителя свадебного агентства «Лейбман Видинг» Евгения Лейбмана. Евгений, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгения.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Евгений, скажите, пожалуйста, в этом году какой самый модный тренд на торт? Квадратный, круглый или прямоугольный?
3: Прямоугольный, длинный. Знаете, все, что в стандарты не впихивается, очень в тренде. То есть не высокий, а максимально естественный. Но если вы себе представляете по форме...
1: Да, конечно.
3: Прямоугольник, просто длинный прямоугольник, который...
0: Я помню, мы такой в детстве...
3: Несколько ритуальный.
1: Да-да-да.
0: Мы такой в детстве бревно называли.
1: Так, ну переходим к делу.
3: Это если с плохой кондитерской.
1: Ну да-да-да.
3: Понятно.
1: Евгений, скажите, что сейчас модно, популярно, и какие тренды действительно используются на свадьбах в последнее время?
3: Ну, мы уходим от всего помпезного, максимально естественного.
1: Слава тебе, Господи, наконец-то.
3: Простой, минимализм, никаких особых кринолинов, вот этих обручей и так далее. Все натуральное, все хотят свадьбу на природе. Поменьше людей, чтобы было, и гостей, и посторонних, в общем-то. То есть все идет, наверное, в сторону сокращения лишних гостей на свадьбе, потому что каждый гость — это деньги, это затраты.
1: Ну, конечно.
3: И сегодня, да, каждый гость стоит денег. В Москве стоимость там 10-15 тысяч на человека, а то и 20. Поэтому прежде чем кого-то пригласить, пара крепко задумается, нужен ли дядя из откуда-то, например,
1: ну, да,
3: троюродный, да.
0: На киселе,
1: да. Женя, еще один вопрос. Вы знаете, в чем дело? Вот периодически бывая на свадьбах, я удивляюсь только одному. Ну, вроде бы 21 век на дворе, а ведущие, как вот эти конкурсы устраивают, обматывают в туалетной бумаге, так и продолжают. Ну, что это такое? А? Ну, как это?
0: Ну, к Евгении-то какие претензии?
1: Не, ну, ну
3: вот надо... честно, да. Для меня тоже загадка, где клонируют таких ведущих, потому что вроде бы мы работаем, и этого нет, но приходят пары с просто испуганными глазами и говорят, пожалуйста, мы больше всего не хотим, чтобы у нас были вот эти вот конкурсы с бутылочками,
1: да,
3: кто родился в январе, что вот это «Вставай, да, и вот это все жести, можно нам, чтобы не было? Я говорю, где вы берете этих ведущих, потому что мне кажется, они как класс вымерли, но, вероятно, они в какой-то параллельной
1: реальности. Где-то там заповедник есть, да.
3: Да, и вы ходите тоже на эти свадьбы зачем-то. Бросьте туда ходить, перестаньте.
0: Евгений, ну вот смотрите, какой интересный момент. Я в своей жизни погулял и на деревенских свадьбах, и на городских, и в больших мегаполисах, и в маленьких городках. Но вы знаете, всегда, вот я помню, в моде было, ну заказывали всегда, тамаду и гармониста. Потом со временем к ним присоединился еще фотограф, он же видеооператор. Когда произошел вот этот слом, и пошли уже мне такую арку, я хочу на природе, я хочу роспись в метро, мне, значит, бутылочки убирай, значит, кто родился в январе, вставай, наливай, не говорить. Вот когда это все сломалось?
3: Мне кажется, когда появился доступ к соцсетям, и мы смогли увидеть, как бывает по-другому.
1: Да,
3: это
1: точно.
3: Когда организация свадеб стала профессией. И это не просто мероприятие, которое мы создали из гармониста. И что у нас там было? Еще бумаги, да, с
0: фотограф тамада.
3: Да, вот. А тамада сегодня слово ругательное на самом деле для ведущих. Поэтому
1: конечно.
3: Они говорят, что я не тамада, я ведущий. И это правильное определение, потому что этот человек ведет мероприятие. Тамада — это все-таки такой весельчак, который, в общем-то, да, это не что-то другое.
1: И еще, Евгений, вы знаете, совсем недавно я был на одной свадьбе, и мне там очень понравилась фотосессия. Там был старый фотограф с таком старинным фотоаппаратом.
3: Ретро-стиль.
1: А самое главное, в конце каждому был вручен портрет.
3: Да, это прекрасно.
1: И прямо это реально, как будто вот в советские годы делали его.
3: Самое интересное, что сегодня у нас идет тренд на какие-то старые вот ценности, которые в новой современной обработке. То есть эти фотографии, да, в ретро-стиле, но печатаются быстро, не нужно никаких там спецусловий, то есть все это быстро готовится. Почему, опять же, так же популярны всегда полароиды, снимки вот эти вот мгновенной печати, или это вызывает какой-то восторг.
1: Ну, да.
0: Евгений, вот смотрите, на свадьбу ничего не пожалею, ради любимой ничего, но вы говорите, что люди научились считать деньги. Это действительно так?
3: Да, сейчас просто, вы знаете, то, что вы сказали, не противоречит друг другу. То есть люди действительно готовы тратить,
1: экономно
3: качественно.
1: Стали.
3: Ну, смотрите, берут хорошего ведущего. То есть три составляющие хорошей свадьбы. Это хорошая еда, хороший ведущий и хорошая музыка. Можно сэкономить на декоре, потому что люди, если им было вкусно, весело, они много
1: танцевали,
3: они не вспомнят цветочки.
1: Женечка.
3: А
1: Да. Можно один маленький вопрос? Скажите, а люди преклонного возраста тоже устраивают свадьбы?
3: В меньшей степени. Честно говоря, я знаю, что сейчас в последнее время бум на возрастные именно браки, то есть в ЗАГСах...
1: Все, Женя.
3: Да.
0: Спасибо вам огромное. Да, руководитель свадебного агентства Евгения Лейбман рассказала нам секреты своей профессии.
4: Премьера в театре Гоголя. «Поздняя любовь» по пьесе Александра Островского. Сюжет знаменитой пьесы режиссер переносит в 90-е годы 20-го столетия. События развернутся в канун Нового года, в тот самый момент, когда всем хочется верить в чудо, в спасительную любовь, способность на поступок и простое человеческое тепло. 20 и 31 мая. Театр Гоголя. Подробности на teatrgogolya.ru.
5: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Русская классическая литература всегда была богата сюжетами о наследственных конфликтах. Кто не помнит «Борьбу за поместье из грозы» Островского или мучительные размышления героев Обломова о судьбе родового имения?
1: В реальной жизни наследственные конфликты чаще всего связаны с отсутствием завещаний, спором между родственниками и ошибками в документах. Но иногда вы просто можете лишиться права на наследство из-за вашей же нерасторопности.
0: Разбираться в этом вопросе нам сегодня поможет юрист Артур Каримов. Артур, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Артур.
2: Да, коллеги, здравствуйте.
1: Артур, ну что же делать? Как же можно лишиться наследства и из-за чего?
2: Ну, смотрите, во-первых, можно лишиться наследства из-за того, что не совсем внимательно читают документы люди, которые общаются между собой, особенно родственники, да?
1: Так.
2: Это первое. Второе, бывает так, что один из родственников, когда подает нотариус, как-то умудряется скрыть от других родственников то, что...
1: Смерть дорогой бабушки, да, типа того?
2: Да, совершенно верно. Какие-то дорогие наследственные остатки или что-то.
1: Вот. Так.
2: Ну и третье, очень доверчивый наш контингент сегодня, и в доверчивом поле делают какие-то доверенности, в том числе генеральные доверенности на ведение их и представление интересов.
1: Ага.
2: Ну, естественно, не очень благонадежные люди, нерадивые, назовем их так, этим пользуются и пытаются всячески таким вот методом отжать, будем говорить так, наследство друг у друга.
0: Артур, а вот смотрите, отсутствие завещания порождает споры между родственниками. А вот наличие завещания разве не порождает споры между родственниками? Тот, кто не указан в завещании, начнет и руками, и ногами бультыхать так, что будет стараться как-то отхряпать свою долю, так или иначе.
2: Да, совершенно верно. Есть и такая практика, в том числе юридическая, судебная, когда после смерти какого-то родственника всплывает завещание, и там не указаны тоже близкие родственники. Они начинают оспаривать это завещание.
1: А могут они оспорить это, кстати?
2: Знаете, очень сложно посмертно оспорить это завещание, очень сложно посмертно оспорить. Вот. Его можно оспорить при жизни, при этом доказав, что было какое-то воздействие на человека, кто написал завещание, либо какие-то он был не в себе, либо какие-то употреблял препараты, да, как бы, в том числе конфликтные ситуации. Вот при жизни оспорить довольно-таки...
1: Сложно, но можно.
2: Ну, не сложно, можно, конечно, вот, но более реально. Вот, посмертно это уже, наверное, сложная история, это надо доказывать полный цикл, при каком обстоятельстве и где это было написано.
1: Слушай, а еще такой вопрос. Знаете, Артур, некоторые, скажем так, люди, которые, уже покинули этот мир, кроме наследства, они еще имеют долги. А вот те, кто, скажем так, должники...
0: Они передаются по наследству долги.
1: Да, я понимаю, они передаются по наследству. А можете, скажем так, человек, который дал в долг, например, человек, который покинул этот мир, тоже стать наследником? Или как? Вот как здесь происходят вопросы?
2: А здесь все, да, тоже можно это сделать в судебном порядке. Вот. Ну, можно, в принципе, и договориться до судебной системы, да. Вот. Но, тем не менее, можно как бы вступить в споры, потому что если человек принимает наследство по завещанию, либо по каким-то другим критериям, то значит он принимает и все долги человека, которого уже нету, который умер.
1: Но вот эти люди, которые дали в долг, они могут стать наследниками по прямой линии? Или только они, скажем так, начинают трясти уже наследников?
2: Нет, они могут только в судебном порядке взыскать у наследников ту сумму, которую дали они в долг.
1: Хорошо, Артур, идем дальше. То есть я правильно понимаю, что люди все время, как говорится, момента море, помня о смерти, все-таки лучше писать завещание, даже если ты, как говорится, еще не в активном долголетии, чтобы не было вот таких споров. Правильно я понимаю?
2: Ну, лучше, конечно, написать завещание заранее, договориться на своих близких, либо на детей обычно пишут это, и уже не морочат голову, потому что кто знает, что может в старости там, либо в том почтенном возрасте, когда уже все забываешь, что может произойти, уже не знаешь, да, и тут появляется куча родственников, которые сразу, как коршун, наседают, начинают кричать «это мое».
0: Артур, а вот смотрите, у меня двое детей, например. Мне тоже все супруга говорит, напиши завещание, напиши. Я говорю, зачем?
1: Даже куда тебе писать?
0: Ведь по закону мои дети и так мои наследники. Вот в чем дело. Да. Зачем
1: писать завещание?
0: А у тебя
1: есть супруги, бывшие супруги.
2: А у вас есть еще супруга, и супруга тоже по закону имеет право.
0: Конечно. То есть она меня просит написать завещание на детей, чтобы ей остаться с фигом. Я правильно понимаю?
2: Мне ничего не досталось, и вы были уверены, что ваши дети будут обеспечены.
1: Ага. Скажите, а все-таки, если я, например, просрочил, вот через полгода не подал, скажем так, в нотариальную контору свои права на завещание, все, как говорится, я пролетел, или я все-таки могу еще оспорить это?
2: Нет, это можно оспорить, но для этого нужны веские основания. Это, например, причина, по которой вы не успели или не смогли, отсутствие у вас долгое время, допустим, на территории Российской Федерации с подтверждающими документами, либо болезнь тоже с подтверждающими документами. Все можно оспорить, если есть на это веские основания.
1: Понятно.
0: Все, да, спасибо вам огромное, большое. Юрист Артур Каримов о вопросах вступления в наследство многое нам рассказал и объяснил.

0: технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
1: Всем привет! Я Станислав Малавидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
0: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкалья.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: На правах рекламы.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дорвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
6: Здравствуйте, здравствуйте.
5: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
6: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
5: Вот тема вот, действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 30 20. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533-30-20. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
6: Но я с удовольствием на них отвечу.
5: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
6: Увы, на данный момент действительно

0: И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку — бальзам «Доктор Хорошев» для зрения, который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона бальзама «Доктор Хорошев» для зрения в подарок и скидку 20%. 8-800-533-30-20. 8-800-533-30-20. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока бальзам «Доктор Хорошев» для зрения выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения, и начнут приобретать его себе и своим близким. 8-800-533-30-20. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
1: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам «Доктор Хорошев» для зрения.
0: А для начала я хочу отметить, что бальзам «Доктор Хорошев» для зрения — это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка трава и кипрей трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму «Доктор Хорошев», клетки роговицы глаза, которая отвечает за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама «Доктор Хорошев», а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8-800-533-30-20. Еще раз повторяю, 8-800-533-30-20.
1: А что еще входит в состав бальзама «Доктор Хорошев»?
0: Помимо экстрактов очанки и черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы, самой сложной части, возможно, всего человеческого организма. Это хрусталик, конечно же. Их задача — создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам «Доктор Хорошев» для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8-800-533-30-20, 8-800-533-30-20. 30-20. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить два флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность.

0: и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения «Бальзаме доктор Хорошев». Повторю этот номер 8 800 533 30-20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и два флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
1: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 30-20 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. «Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, говорит. Я уже слышала о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону? И где лучше цена на него?»
0: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 30 20. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит два флакона бальзама в подарок.
1: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
0: Кстати, частый вопрос. А бальзам «Доктор Хорошев» для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 3020 8 800 533 3020. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат два флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз телефон 8 800 533 3020.
1: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
0: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов «Бальзам доктор Хорошев для зрения». Так что звоните скорее, пока можно приобрести «Бальзам доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 30-20. 8 800 533 30-20. Это бесплатный номер горячей линии.
1: Андрей Максимович, спасибо вам большое и надеюсь до новых встреч.
0: До свидания, будьте здоровы.
2: Радио России. 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. 0+.
3: 19 и 20 мая на сцене театра «Геликон Опера» состоятся показы авторского проекта «Мистерия», премьера балета Большого театра России Игоря Цверко. В программе три одноактных балета с участием знаменитых артистов Большого театра. «Мистерия» — это история о греческой богине бессмертия. Воспоминания о неразделенной любви и ожившее полотно врубелевского демона. 12+.
2: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит с официальным визитом Китай. Начальник генштаба Герасимов проинспектировал группировку «Запад». И сын Трампа хочет подать в суд на бывшего пресс-секретаря Байдена. Все подробности далее. Владимир Путин посетит Китай на следующей неделе. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, Владимир Путин 19-20 мая посетит с официальным визитом Китайскую Народную Республику, говорится в релизе. Лидеры обсудят отношения Москвы и Пекина и международные вопросы. По итогам переговоров они планируют подписать совместное заявление и пакет документов. Затем Путин и Си примут участие в церемонии открытия годов образования в России и Китаем. Президент также встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цзяном. Начальник Генштаба России Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад». Она, по его данным, ведет активные наступательные действия в полосе своей ответственности на фронте около 350 километров.
2: Группировка войск «Запад» ведет активные наступательные действия полосе своей ответственности на фронте около 350 километров. Соединение 6-й армии развивает наступление в западном направлении от Купянска, в общем направлении на Шевченково. Освобождена Кутьковка, продолжаются бои Великой Шапковки. Успешно действуют войска группировки на Богуславском и Рубцовском направлении. Соединение 1-й танковой армии освободили населенный пункт Боровая, продолжаются уличные бои в Шейковке, где более половины территории поселка контролируется нашими штурмовыми подразделениями. 20-я армия, завершив освобождение Луганской Народной Республики, наступает на широком фронте на запад в Харьковской области. Ведутся бои по освобождению населенных пунктов Новый Мир, Дружелюбовка, Чернещина. Кроме того, продолжается уничтожение формирований противника в Светогорске в Донецкой Народной Республике. Штурмовые подразделения 25-й армии продолжают уличные бои по освобождению Красного Лимана, крупного административного центра и железнодорожного узла. Под нашим контролем находится 85% территории города. Ведется уничтожение формирования вооруженных сил Украины на территории национального парка «Святые горы».
1: Подводя итоги проверки, начальник генштаба отметил успехи подразделений группировки «Запад» и поставил задачи на дальнейшие действия. В завершении рабочей поездки генерал армии вручил государственные награды ряду военных и поблагодарил их за мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач. Более 70 квартир получили повреждения из-за атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде. Об этом сообщили в оперштабе. Оценку строительных конструкций будут производить эксперты. Атака была совершена накануне вечером. Ранены 9 мирных жителей, в том числе 3-летняя девочка. 3 человека остаются в больницах. Общая площадь пожара на территории производственной площадки в Набережных Челнах превысила 10 800 квадратных метров. Об этом сообщает прокуратура Татарстана. Пожар вспыхнул ночью. Загорелась полимерная продукция на открытой площадке. Огонь перекинулся на производственное здание. Погибших и пострадавших нет, отметили в мэрии. Предприятие принадлежит компании «Алтын-Полимер». Отмечу, это уже не первый пожар на этом предприятии. 4 года назад там также горела полимерная продукция. Тогда пожар произошел из-за нарушения технологического процесса в результате ошибки рабочего. Сын американского президента Дональда Трампа Эрик намерен подать в суд на бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, а также на телеканал MS Now за распространение клеветы. Псаки в эфире своего шоу намекала, что Эрик Трамп якобы в коммерческих целях присоединился к отцу во время недавней поездки в Китай. Однако сын президента подчеркнул, что поехал в Пекин, чтобы поддержать отца в невероятный момент, и во время переговоров Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином сам посещал Великую Китайскую стену со своей женой. Лидер США прибыл в Китай 13 мая. Вчера государственный визит завершился. 5 поездов дальнего следования «Таврия» задерживаются на пути в Крым и 5 в обратном направлении из-за временной остановки движения на Крымском мосту. Об этом сообщается в телеграм-канале железнодорожного перевозчика в Крым «Grand Service Express». Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации, говорится в сообщении. Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4 часов, обеспечиваются питанием и водой. Торжественный парад поездов в честь 91-й годовщины московского метрополитена стартовал на станции Комсомольская кольцевой линии. Перед началом парада академический хор московского метрополитена исполнил несколько песен, посвященных подземному виду транспорта. В параде принимают участие 9 составов разных поколений. Они будут курсировать по часовой стрелке каждые 30 минут в субботу и воскресенье с 9 до 20 часов. Кроме того, в честь дня рождения метрополитена на станции «Партизанская» организована выставка ретро-техники и спецтехника. Открытие первой очереди подземки состоялось 15 мая 1935 года. Солнце и по-настоящему летние температуры ожидаются сегодня в Москве. Осадков не будет, хотя периодически небо будут затягивать тучи. А вот в воскресенье возможен небольшой дождь. При этом уже послезавтра воздух раскалится до плюс 28. И в течение всей недели столбики термометра будут доходить до 30-градусных отметок. Как отметила ведущий специалист гидрометцентра Марина Макарова, такие показатели соответствуют разгару лета.
3: Такая температура будет превышать климатическую норму уже примерно на 7 градусов и будет соответствовать, можно сказать, разгару лета. То есть это вторая половина июля и первые дни августа.
1: К концу недели в город снова вернутся ливни. Ожидаются последние дни мая и начало июня также будут дождливыми.
4: Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Программу последнего 34-го тура футбольной первой лиги открыли СКА «Хабаровск» и «Нефтехимик». Стартовал второй тайм, пока 2-0 в пользу армейцев. На 7-й минуте счет открыл испанец Тельядо Алкалде, удвоил преимущество хозяев на 25-й Камран Алиев. Почти все оставшиеся матчи турнира стартуют в 13:00, лишь столичная встреча «Торпедо» и «Енисея» назначена на 19:30. Бывший президент футбольного «Локомотива» Николай Наумов призвал руководство московского клуба продлить контракт с нападающим Дмитрием Воробьевым. По его словам, сейчас в России нет форвардов подобного уровня, а на трансфер новичка может потребоваться гораздо большая сумма. Договор игрока с железнодорожниками рассчитан до лета 2027 года. Ранее портал «Чемпионат» сообщал, что форвард отказался переподписывать соглашение. Воробьев в текущем сезоне провел 33 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 7 голевых передач. Более 70% населения Сахалинской области регулярно занимается спортом. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко. Глава региона отметил, что это один из лучших показателей в России. Также он сообщил, что с каждым годом здесь проводится больше масштабных спортивных мероприятий. В 2026-м планируется организовать 50 крупных соревнований. Боец Шамиль Гасанов уступил китайцу Тан Каю на турнире One Fight Night 43 в Бангкоке. Поединок за чемпионский пояс в легком весе завершился в 4-м раунде. Россиянин проиграл техническим нокаутом. Всего на счету Гасанова 14 побед и 2 поражения в ММА. Всероссийский полумарафон «Забег.рф» состоится 23 мая. Мероприятие пройдет одновременно в более чем 110 городах. В этом году всем желающим можно пробежать 4 дистанции. 1, 5, 10 и 21 километр 100 метров. А мне на этом все, не прощаюсь.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: Сегодня в Ярославле плюс 19-21 градус, временами грозовые дожди. Во Владимире плюс 22-24, кратковременный дождь. А в Туле без осадков плюс 20-22 градуса. В Воронеже плюс 21-23. В Ростове-на-Дону плюс 16-18, умеренные дожди. В Волгограде плюс 27-29 градусов, без осадков. В Краснодаре плюс 20-22, облачно с прояснениями. В Санкт-Петербурге в первой половине дня дожди плюс 12-14. В Москве плюс 22-24 градуса. Сейчас столица плюс 20, ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт «Подзарядка», где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии. Тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на lumisfera.show. 6+.
1: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. 0+.
0: 19 и 20 мая на сцене театра «Геликон Опера» состоятся показы авторского проекта «Мистерия», премьера балета Большого театра России Игоря Цвирко. В программе три одноактных балета с участием знаменитых артистов Большого театра. «Мистерия» — это история о греческой богине бессмертия. Воспоминания о неразделенной любви и ожившее полотно врубелевского демона. 12+.
2: По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.

сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.

0: И мы продолжаем наше хорошее начало. Здравствуйте, друзья! Доброго всем дня, бодрого духа и отличного настроения. Сегодня 16 мая, суббота. В студии этим утром Вадим Тихомиров
1: и Дмитрий Жлобков. Здравствуйте! И в этом часе
0: выясним, как не схлопотать инфаркт на грядках приусадебного хозяйства и как часто на даче надо мерить давление.
1: Поздравим народного художника России Василия Нестеренко с открытием собственной именной галереи.
0: И побываем на премьере спектакля «Собачье сердце» у автора Булгакова. «Юбилей» у Владимира Стеклова. Очень сложная, но очаровательная роль. Желаем, чтобы все.
1: Напомним, все ваши сообщения приходят на номер 8-925-222-9992. Также не забывай про платформу «Смотрим», страницу Телеграма и ВКонтакте. И, конечно, все новости на Вести.ру.
0: Продолжаем, друзья. Идем дальше. И только в хорошем настроении.

0: гениальному и всеми любимому автору Михаилу Афанасьевичу Булгакову 135 лет. Творчество великого писателя и драматурга без преувеличения оказало огромное влияние на развитие не только отечественной, но и мировой литературы 20 века.
1: По этому случаю в музее-театре «Булгаковский дом» прошла премьера спектакля «Собачье сердце» с Владимиром Стекловым в главной роли.
0: Естественно, в первом ряду сидела обозреватель Радио России, почитательница творчества Булгакова Ольга Русанова. Оля, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга.
2: Это в пятом ряду, но сидела.
0: Но сидела,
2: да. Стояли, ажиотаж невероятный. Это не совсем еще премьера, такой премьерный показ.
1: Для папы и мам, да?
2: Ну, вы знаете, нет, Вадим, немножечко не так. Они решили, что вот это будет первый большой такой эскизный спектакль, а настоящий еще они покажут осенью. Но, тем не менее, кстати, бенефисом Владимира Александровича Стеклова, народного артиста России. И вот вы знаете, меня просто поразило, как он с этой ролью справился, но об этом мы чуть позже поговорим. А сейчас вообще о фестивале. Фестиваль так и называется. 135 лет мастеру, наследие Булгакова.
1: Ага.
2: И это не только премьера вот этого «Собачьего сердца». Вот, например, вчера, прямо в день рождения, была еще одна премьера «Мастера Маргарита 2.0». «Рукописи не горят». Главный режиссер, да, Сергей Алдонин,
1: ну,
2: который,
1: да,
2: кстати, сердце играет Барменталя. Он и артист, и режиссер совершенно замечательный. И вообще там огромная программа, связанная еще с лабораторией для детей и для студентов. Там много классических спектаклей, и до 22 мая вот я всех хочу пригласить туда посмотреть. Там и экскурсии автобусные, пешеходные, экскурсии по этому дому. В общем, это очень интересное место, такое варево там идет, такое булгаковское, очень обширное, объемное. И, может быть, давайте сразу послушаем директора и основателя вот этого, он называется очень длинно, культурный центр, музей-театр «Булгаковский дом». Это Николай, в который стоял у истоков, вообще говоря, частное такое приятие. Он настолько любит Булгаков, врал вокруг себя единомышленников, и вот они на ровном месте это создали еще в 2004 году. И вот с ним я поговорила довольно так пространно, я бы сказала. Вот сначала о вот этом фестивале.
3: Булгаков подарил нам столько много радости. Мы все читатели, мы все видели фильмы. У нас прекрасный повод оплатить ему этим замечательным праздником. Мы к празднику подошли так, чтобы он понравился самому автору, если вдруг бы он ожил. У нас и торт со свечками, у нас и спектакли, которые он очень любил, театр. У нас домашняя атмосфера. Мы, конечно же, почтим память, приедем на Новодевичье, на его могилу. И, знаете, придумали интересный, замечательный фестиваль, который собрал молодых ребят с задачей раскрыть те грани творчества Булгакова, которые нам все давно известны. Любовь и смерть, будущее и настоящее.
1: Слушай, ну, конечно, это замечательный спектакль. Дело в том, что, Дим, я периодически катаюсь же на электробусе по Тверской улице. И как думаешь, кого встречаю все время в автобусе?
0: Ну, может, не Стеклова ли,
1: Владимир? Да, все время.
0: Человек, который дошел, прошел путь от Шарикова до Преображенского.
1: Да, да, очень извини,
0: продолжаем.
2: Да. Да, и вот в это время, когда мы с ним разговаривали, появился огромный вот этот кот-бегемот. Это действительно у них какой-то талисман. И вот давайте на эту тему, я его как раз и спросила, Николая Голубева.
3: У нас работник, он оформлен официально как животное на откорме. Проходят все ветеринарные справки, у нас все прививки.
4: В чем его служебные обязанности?
3: Обход мыши, как полагается. Кот стал здесь любимцем. Он выходит на спектакли, он умеет себя держать при людях, он умеет давать интервью. Он фактически, когда просит его посидеть во время съемок, он сидит спокойно. Характер у него замечательный. Ну, вылитый бегемот, он очень неимоверно вырос, распушился.
1: Олечка, я вот говорю о том, что...
2: Это второй бегемот,
1: да, да, да,
2: между прочим.
1: Да, да, да. Оля, я вот как раз говорил о том, что я все время в электробусе встречаю Владимира Стеклова, а вы-то с ним встретились?
2: Да, конечно. Первым делом побежала за сцену. И вот давайте послушаем фрагмент моего разговора, а потом поговорим об этой роли.
4: Я, конечно, хочу вас поздравить. Шла прямо вот с ощущением, что у вас это получится как ни у кого. Потому что, мне кажется, это не роль, а это просто какой-то высший пилотаж. Вот как вы к ней шли? Вы вообще думали, мечтали об этом? Мне кажется, да. Нет?
5: Ну, безусловно, да. Потому что я когда-то играл полиграф-полиграф. Поэтому для меня вот эта эволюция, мало того, что очень интересна, но она еще и показательна.
4: А кого интереснее играть?
5: Тогда мне казалось, что полиграфа. Но сейчас я понимаю, что и профессор Преображенский, Филипп Филиппович, конечно же, кладезь. Но тогда я был молод, и пластика, и вообще понимание и представление этого, он ведь тоже там бесконечно мутирует. Начинает с хорошего пса, которому внесли не тот гипофиз, сделали плохого человека. Но вместе с тем, я считаю, что финальный монолог Шарикова «Свезло мне» раскрывает многое-многое в понимании этого образа. Поэтому я тогда, я там выходил с собакой на руках.
4: Владимир Александрович, Преображенский для вас это кто?
5: Это собирательный образ русской не только культурной интеллигенции, но просто интеллигенции вообще в самом широком смысле этого слова.
0: Заметьте, чаще он говорит полиграф, полиграф,
6: да.
0: То есть очеловечивая эту роль.
2: Да, Шарикова. Но он, кстати, играл еще и Воланда, и Азазела. То есть он с Булгаковым сталкивался неоднократно.
6: Подружился.
2: Азазел он играл в фильме Юрия Кары. Вообще тут нужна, конечно, необыкновенная харизма, чтобы сыграть после Евстигнеева. Я вообще даже не представляю, да, кто еще, кроме Стеклова, это бы мог. Но он это может. И он это произносит совершенно по-другому. Все эти знакомые фразы. Не читайте советских газет до обеда. Что такое разруха? Это если я вместо того, чтобы оперировать, буду в квартире петь хором. И там еще, знаете, забавный очень персонаж, ведь, собственно, чем занимался Преображенский? Омоложением людей.
6: Да-да-да, мы все в курсе, да.
2: На пластические операции. Там появляется персонаж Алла Борисовна Брошкина.
6: Опа,
2: божечки! Омолаживаться.
6: Но ей это не помогло.
2: Это невероятно смешной эпизод получился. И вообще очень актуальный, современный, очень замечательный.
6: Олечка, спасибо большое. Мы обязательно пойдем и сходим.
0: Да, спасибо огромное. Ольга Русанова рассказала нам о премьере спектакля «Собачье сердце» в Булгаковском доме. Для многих из нас работа на даче и в огороде – это не просто хобби, а источник радости, физической активности и отдых от городской суеты.
6: Но, как говорится, сердце любит движение, но не любит перегрузку. Поэтому все в разумных пределах.
0: Вот и мы сегодня работать на грядке будем в удовольствие, а не на износ. А как грамотно распределить свои силы, узнаем у заведующей кабинетом вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний Первой городской больницы, доцента кафедры интервенционной кардиологии и кардиореабилитации факультета дополнительного профессионального образования Медицинского университета имени Пирогова, кандидата медицинских наук Дарьи Регушевской. Дарья Викторовна, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Дарья Викторовна.
7: Доброе утро.
6: Да, Виктор, скажи, пожалуйста, а есть ли статистика, сколько людей получают инфаркты во время работы на грядке?
7: Ну, официальной статистики такой, я думаю, нет. Угу. Но мы видим небольшое количество пациентов, которые к нам приезжают с такой проблемой.
6: Угу.
7: Хотя, наверное, не работа на грядке в данной ситуации критична, а некая избыточная и непривычная для человека работа. Это не обязательно летом происходит. Это может быть на том же садовом участке, чья расчистка снега в зимнее время, если человек не адаптирован к высокоинтенсивным нагрузкам. Вопрос именно разницы исходного уровня тренированности и дозы нагрузки, которую себе человек дал.
6: Mm-hmm.
7: Но летом, вы, наверное, правы, имеет значение еще и температура окружающей среды. Вот сегодня прекрасный день, комфортная погода, и мы не будем ждать большого количества инфарктов. И при работе на грядке нас пугает даже не столько сама работа на грядке, а жара, в которую это часто происходит. Мы боимся больше этого. То есть сердцу работа на грядке, наоборот, хороша, а вот жара не очень.
6: Хорошо, Дарья Викторовна, давайте перейдем к делу. Вот смотрите, вот я приехал на свою любимую грядку. Что я должен сделать в первую очередь? Померить давление, не знаю, пощупать пульс, прежде чем, как говорится, выйти.
7: Все зависит от того, насколько вы молод и здоров. Молодому и здоровому, может быть, ничего не нужно. Для людям пожилого возраста и людям с имеющимися заболеваниями сердца, с гипертонией, с ишемической болезнью сердца, с нарушениями ритма, нужно, естественно, чуть больше себе внимания. Во-первых, нужно убедиться, что вы в правильной одежде.
6: Так.
7: Правильная одежда – это одежда светлых тонов, естественно, головной убор. Во-вторых, нужно убедиться, что вы защитили свою кожу. Это уже не про здоровье сердца, а про здоровье в целом. Про это никто не помнит, но тем не менее, летом крем с высоким значением с СПФ обязательный для защиты. Постоянно обгораем на даче, это нехорошо. Это риски других уже болезней, меланома в частности. В-третьих, убедиться, что у вас достаточное количество воды. И пить воду даже не по жажде, а просто периодически. Дать себе напоминалку на каждые полчаса, например, пить воду. Да, у людей в возрасте, у людей, которые некоторые лекарственные препараты принимают для лечения болезней сердца, нарушено чувство жажды. Поэтому воду нужно пить. Плюс лекарства от сердца некоторые выводят воду, жидкость, диуретики, например, и тоже потребление жидкости очень важно в данной ситуации.
6: Так.
7: Еще нужно поставить себе, таймер на то, чтобы делать перерывы. Каждые 20 минут перерыв. Не надо в жару работать с той же интенсивностью, с которой вы работаете в обычную, в комфортную погоду.
6: Слушайте, еще,
7: Дарья, важно... Еще очень важно, все знают, что есть часы наибольшего ОФ индекса и наиболее высоких температур. Где-то с 11 до 4. Вот этот период лучше
6: как минимум
7: в тени или в доме находиться.
6: Испанцы не дураки, все время спят в это время. Да, Виктор, а у меня вот другой вопрос. Скажите, а какие симптомы указывают на то, что что-то у вас в организме с сердцем не в порядке? Вот некоторые говорят, что-то у меня в глазах потемнело. Это признак того, что что-то не так?
7: Это вполне может быть признаком, да. И мы все знаем, что сердцем не в порядке, если это боль в груди. Напоминаю, что боль в сердце – это боль за грудиной, то есть посередине груди, не всегда слева. Вот на боли посередине груди тоже надо обращать внимание. Иногда ее не считают сердечной болью, а это именно она может быть. Потемнение в глазах, резкая слабость, что-то предобморочное, какое-то состояние, сердце как-то не так бьется. Это все может быть симптомом.
6: Одышка.
7: Это повод прекратить нагрузки. Совершенно верно. Не сказала, вы правы, да.
8: Дарья Викторовна, смотрите, мы говорим пару раз, тут у нас прозвучало слово инфаркт, но это уже крайний случай. Но чаще всего бывает гипертонический криз. Я прекрасно знаю, у меня одна коллега постоянно носит с собой и употребляет Капотен. Хорошо ли ей, плохо ли ей, на всякий случай. А вот правильно ли с Капотенчиком так обращаться, на всякий случай?
7: Это прям такая животрепещущая тема современной кардиологии, Капотен. Потому что, во-первых, на всякий случай, не зная свое давление, принимать дополнительный гипотензивный препарат – это принципиальная ошибка. Можно снизить давление очень сильно, и это будет гораздо хуже, чем высокое давление. Это тяжелее лечить. В целом, снижение давления вот такими короткодействующими препаратами, их всегда называли препараты скорой помощи, один из них – это Каптоприл, действующее вещество Капотен, еще есть препарат Максонидин, очень часто используется у нас в стране, в том числе на скорой помощи. Использование таких препаратов может привести к очень резкому снижению давления, особенно если люди его под язык рассасывают. Снижение давления очень опасно. Сами по себе высокие цифры давления не критичны.
8: Спасибо вам большое. Огромный кандидат медицинских наук Дарья Регушевская предлагает осторожнее вести себя на даче.
9: Свежее дыхание жанра. В ближайшем выпуске программы «Просто о джазе». Прозвучат композиции с новых альбомов Криса Поттера, Маркус Голдхейбера, Шеймуса Блейка, Стива Уилсона, Джейсона Майлза, Трио The Breaks и Sweet Meg. «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. В воскресенье в 17:10 по Москве и в 19:10 по времени Челябинска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваши послания услышит вся страна.

выиграл войну и вернулся домой в ордена. Сядем с отцом, тихо споем про

по дну катает камушки, да напечет нам бабушка оладушек. Будут они русскими и грустными, будут они с

0: 8-925-222-99-92, друзья, это телефон нашего прямого эфира, по которому мы всегда принимаем ваши сообщения, пожелания, поздравления, ваши замечания. Нам они всегда очень интересны, и самые лучшие из них мы, конечно же, всегда озвучиваем в прямом эфире. Ну что ж, продолжаем. В столице появилась новая точка культурного притяжения. 1 мая открылась новая Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко.
1: Это российский живописец, приобретший известность с полотнами на тему русской истории и христианства во всем мире. Воистину мастер реалистической живописи с большой буквы. Огромный талант и просто труженик.
0: Сегодня он с нами на связи. Мы рады приветствовать академика Российской академии художеств, народного художника России Василия Нестеренко. Василий Игоревич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Василий Игоревич.
2: Добрый день. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну, в первую очередь, хотим поздравить вас с открытием этого замечательного выставочного зала, который теперь украшает наш Савеловский район.
0: По соседству от нас. Мы каждый раз, пока он строился, мы проходили мимо и облизывались. Интересно, что за храм здесь будет такой?
1: А вот это, когда, оказывается,
0: Когда название появилось, мы все поняли, да.
2: Да, спасибо большое за поздравление. Действительно, была и есть некая интрига, когда проезжаешь по Третьему кольцу, видишь здание, ну вот, и если раньше она строилась и была не открыта, то сейчас вот эта интрига, она должна превратиться в нечто другое. То есть, если интересно, надо зайти и посмотреть.
1: А мы зайдем и посмотрим, да.
2: Это же так легко. А то можно говорить, да, вот интрига, а что же там? А что же там? Так давайте зайдем и посмотрим.
0: Василий Игоревич, у нас именных галерей в Москве, ну, по пальцам пересчитать. Глазунов, потом...
1: Шилов.
0: Шилов, да, совершенно верно. Андреяка, вы. А вот чем ваша галерея отлична от других?
2: Ну, а чем отличен Глазунов от Шилова?
1: Да. Отличный ответ. В принципе, можно не повторять.
2: Вопрос предполагает ответ, но я хочу сказать, что таких музеев, галерей сравнительно мало по всему миру.
0: Uh-huh.
2: Если говорить о России, о Москве, я бы добавил дом-музей Баснецова.
1: Да, кстати.
2: На Матёке.
0: Uh-huh.
2: Я бы добавил дом-музей Павла Дмитриевича Корина.
1: Oh.
2: Вот очень знаковое место – это музей Поленова.
0: Uh-huh.
2: Поленова в Тульской области. Это музей, например, Айвазовского в Феодосии. Если говорить о мировых, так сказать, о других странах, то, ну, например, музей Родена в Париже.
1: Это, Василий Игоревич, а можно один
2: или
1: маленький...
2: Или музей Гюстава Клинта в Вене.
1: Это точно. Ну, во-первых, хочется вас поблагодарить за великолепные фрески в храме Христа Спасителя и, конечно, за потрясающие мозаики в военном храме нашем центральном.
0: Галицине,
1: да, это просто, вы знаете, я чисто был поражен. Но у меня вопрос другой. Скажите мне, а вот в вашей выставочном зале, как в галерее, будет ли портрет Фиделя Кастро, которого рисовали статуры?
2: Смотрите, значит, самого портрета не будет, но будет его изображение, информация о нем.
1: Так.
2: И помимо Фиделя Кастро будет и портрет Рауля Кастро, и портрет Уго Чавеса, и многих других знаковых руководителей нашего мира, которых я рисовал, и многих духовных лидеров, таких как патриарх Алексий, патриарх Кирилл, папа Римский Франциск, патриарх Диодор.
1: О.
2: То есть там будут значит, места, вернее, они есть, где рассказывается, например, о церковных росписях. Ведь мы же не сможем перенести мозаики главного храма вооруженных сил в этот
1: музей
2: или росписи храма Христа. Вот. Но мы можем что сделать, и мы это сделали, повесить репродукцию интерьеров этих храмов, и не только этих, а многих других, с аннотациями и с информацией о том, как это происходила работа. А также есть подлинные эскизы, проекты, и даже, например, есть модель одной из росписей храма Христа Спасителя в натуральную величину колоссальных размеров.
0: Угу.
2: Поэтому будет те знаковые работы, которые не могут быть представлены в этом музее, они отражены в репродукциях.
1: Ой-ой-ой, что-то нас со связи сделало.
0: Слушай, я Поле Моря хочу послушать.
1: Ну, Дим, ну что ж такое, ну как-то не стыдно.
0: Ну, что, глаз пошел, что же, я его выключать, что ли? Василий Игоревич, вы с нами?
1: Там связь прервалась, видимо.
0: Ну, прервалась,
1: по-моему. Он в машине едет.
0: Показалось, восстановилась.
1: Не-не-не. Ну, тогда... Слушай, ну, кстати, надо обязательно сходить, Дим, рядом, два шага.
0: Да, я вот, кстати, сейчас просматриваю все работы Василия Нестеренко. Вы знаете,
1: слушай, потрясающий художник.
0: Они реалистичны. Вы знаете, у Шилова тоже реалистичные достаточно портреты.
1: Там слащаво, а здесь
0: но
1: прям
0: дело
1: очень...
0: Но дело в том, что в этих работах, мне кажется, есть живой человек.
1: Да, да.
0: А там такое ощущение, что сфотографировали тебя на старый либо то ли диаскоп, либо диапроектор. И вот поэтому, ну, я не знаю, мне творчество Нестеренко ближе, чем...
1: Там, слушай, какие замечательные серии портретов ветеранов войны, ты посмотри.
0: Да вот смотрю, как раз смотрю, дорогие друзья.
1: Да. Василий Игоревич на связи. Василий Игоревич, извините, останусь, что связь прервалась. И еще один маленький вопрос.
0: О тематических выставках спроси.
1: Нет, я о другом. Вы знаете, в чем, Василий Игоревич? Дело в том, что совсем недавно, этой зимой, я встречался с митрополитом Тихоном в Крыму. А я знаю, что вы с ним дружны.
2: Да.
1: Что... Скажите, а насколько важно Божье Слово для того, чтобы создать то или иное произведение?
2: Насколько важно, что было?
1: Божье Слово.
2: Божье Слово. Так без этого ничего не происходит. Вот мы читаем в Евангелии от Иоанна, что сначала было Слово, Божье Слово. И это стало источником жизни. Если это проецировать на нашу жизнь, если мы живем без Бога, то тогда мы ничем не отличаемся от других живых существ на земле. У человека есть душа. И эта душа – отражение образа Божия. И если мы сознательно от этого отказываемся, но это большая беда не только человека, но и бывает иногда целых государств.
1: Да.
2: А мы должны внимать Божьему Слову, ловить его, пытаться быть достойным его. И вот этот музей, который сейчас открыт в Москве, он как раз тоже об этом. Чтобы человек задумался. Ага, а вот есть Божье Слово. А как я к нему отношусь? А вот как достойно? А что я делаю для этого? А что мне вот дальше? А как жить? А что... Ну, то есть вот эти вопросы, они возникают от, как это ни странно, созерцания живописи.
1: Василий Игоревич, в общем, мы к вам сегодня придем. А сегодня, тем более, ночь музеев. Будет музей открыт?
2: Спасибо.
1: Да.
2: Да, мы ждем вас, пожалуйста.
1: Все, приходите. Спасибо. Поздравляем вас.
0: Народный спасибо. Художник да. России Василий Нестеренко приглашает посетить его именную галерею. Ну, а мы на этом приглашении завершаем нашу сегодняшнюю программу, которую для вас провели Вадим Тихомиров.
1: Дмитрий Желобков.
0: Дай вам Бог, друзья, завтра в это же время.

0: эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
2: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
3: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
2: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
3: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
2: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
3: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника.

0: мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть», и вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03 и узнаете, как это сделать.
1: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
0: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы, и с каждым днем их все больше, стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
1: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
0: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
1: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
0: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
1: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
0: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
1: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
0: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить «Пилорис» совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 101 33 или с мобильного /22 03 и узнавайте, как это сделать.
1: И как же это средство изобрели?
0: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания «Пилорис». Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь «Пилорис». Почему?

0: дает такие потрясающие результаты. Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
1: И как же работает пилорис?
0: Два его основных целебных вещества – фукоидан и аскофилан – проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает, но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите пилорис абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8-800-100-01-33 или с мобильного /22-03 и узнайте, как это сделать.
1: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
0: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
1: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
0: Да. А уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку по пить кефир, вот и все.
1: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
0: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного /22-03 и узнать, как это сделать.
2: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770.
3: 009-3159. Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Тенор на расхват.
4: Париж, Мюнхен, Берлин и Штатс-опера, и Дойч-опера, и Австралия даже, и Гонконг.
3: Гость – солист театра «Геликон опера» Иван Гангазов. И все это музыка. В воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Биробиджана. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
6: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государство. Государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
7: Помните про Илью Муромца? Не знаю, там 33 года на печке лежал с паузы.
8: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
9: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
3: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске Кремль анонсировал визит Путина в Китай. Вооруженные силы России взяли под контроль 85% территории Красного Лимана, заявил глава генштаба Герасимов. И МИД возмутился цинизмом США из-за ужесточения блокады Кубы. Все подробности далее. Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит с официальным визитом Китай 19-20 мая. Об этом сообщил Кремль на своем сайте. Поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Путин и Си обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, пути дальнейшего углубления партнерства, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам. По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления и ряда других документов. Они также примут участие в торжественной церемонии открытия годов образования России и Китая. Кроме того, Путин встретится с премьером Госсовета Китая Ли Цяном. Вооруженные силы России взяли под контроль 85% территории Красного Лимана. На территории Национального парка Святые Горы уничтожаются формирования ВСУ, рассказал начальник генштаба, генерал армии Валерий Герасимов в ходе посещения группировки «Запад».
2: Штурмовые подразделения 25-й армии продолжают уличные бои по освобождению Красного Лимана, крупного административного центра и железнодорожного узла. Под нашим контролем находится 85% территории города. Ведется уничтожение формирования вооруженных сил Украины на территории Национального парка «Святые Горы».
1: По словам Герасимова, 20-я армия, завершив освобождение Луганской Народной Республики, наступает на широком фронте на запад в Харьковскую область. Подводя итоги, начальник генштаба отметил успехи соединений и воинских частей группировки войска «Запад». В завершении работы вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество, героизм, проявленный в ходе боевых действий. Семьи погибших при атаке ВСУ на Рязань получат по 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. Пострадавшие, в зависимости от последствий для здоровья, получат от 300 до 600 тысяч рублей. Также будут выплачены до 150 тысяч рублей за утраченное имущество. Глава региона заверил, что жителям города, чьи квартиры пострадали, оперативно выплатят компенсацию на первоочередные расходы. Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ в Рязани повреждены два многоэтажных жилых дома. Обломки БПЛА упали на территорию предприятия. По последним данным, пострадали 28 человек, четверо погибли, среди них ребенок. В школах и детских садах Октябрьского района отменены занятия. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Посольство США в Киеве открыто признало финансирование как минимум 13 биологических лабораторий на Украине. Это выяснило РИА Новости, изучив документы американского диппредставительства. На прошлой неделе директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что представители администрации экс-президента США Джо Байдена лгали об американских биолабораториях на территории Украины и угрожали тем, кто пытался рассказать правду. США потратили 24,8 миллиона долларов на строительство и оснащение 13 лабораторий с высоким уровнем защиты в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Днепропетровске и других городах. Большинство объектов были переданы украинской стороне в 2009-2013 годах. Самым дорогостоящим объектом стала центральная референс-лаборатория противочумного института в Одессе, строительство которой обошлось в 3,49 миллиона долларов. Всего Вашингтон инвестировал более 200 миллионов долларов в 46 биологических лабораторий на Украине. Текущая блокада Кубы со стороны США является циничным проявлением доктрины Монро с нетерпимостью к инакомыслию во всем западном полушарии. Об этом заявил замглавы МИДа Сергей Рябков. По его словам, Соединенные Штаты Америки, с одной стороны, ужесточают абсолютно противозаконную и неприемлемую со всех точек зрения по факту блокаду острова, а с другой стороны, демонстрируют некую, как они считают, готовность к диалогу. Министр добавил, что Россия солидарна с Кубой и следует принципиальной линии на поддержку Гаваны, исторически близкого государства. В Роскачестве рассказали об оформлении больничного после увольнения. По данным ведомства, размер пособия в таком случае составляет 60% от среднего заработка за последние 2 года. По нормам Трудового кодекса России и социального страхования, пособия по временной нетрудоспособности назначают, если болезнь началась в течение 30 календарных дней после увольнения. Ключевое условие – к моменту открытия больничного – человек не должен быть официально трудоустроен на новом месте. Повышенное атмосферное давление ожидается в московском регионе. Как сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, в ночь на воскресенье оно приблизится к норме, но затем ожидается повышение до 751 миллиметра ртутного столба. Примерно такие показатели сохранятся до середины следующей недели. Также Макарова сообщила, что московские и соседние регионы ждет аномальная жара до 32 градусов. Значения среднесуточной температуры будут превышать норму этих дней на 7-9 градусов на территории Москвы, Московской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской областей. Причиной такой жары, по словам синоптика, будет распространение из Средней Азии теплого тропосферного гребня в центр Европейской России. По южной, а затем и западной периферии гребня будет перемещаться воздух с акватории Черного и Каспийского морей, что сделает погоду неустойчивой, местами с кратковременными дождями и грозами. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
3: Спорт. Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым будет работать на матче 30-го тура футбольной премьер-лиги «Ростов-Зенит». Ответственным за систему видеопомощи назначен Павел Кукуян. Петербургской команде будет достаточно ничьей, чтобы стать чемпионом страны. В параллельной встрече еще один претендент на золото – Краснодар примет Оренбург. Их рассудит Андрей Прокопов, навар – Артур Федоров. СКА Хабаровск обыграл «Нефтехимик» в последнем 34-м туре футбольной первой лиги 2-0. На 7-й минуте счет открыл испанец Тельядо Алкалде, удвоил преимущество армейцев на 25-й Камран Алиев. Почти все оставшиеся матчи турнира стартуют в 13:00. Лишь столичная встреча «Торпедо» и «Енисея» назначена на 19:30. Бывший президент футбольного «Локомотива» Николай Наумов призвал руководство московского клуба продлить контракт с нападающим Дмитрием Воробьевым. По его словам, сейчас в России нет форвардов подобного уровня, а на трансфер новичка может потребоваться гораздо большая сумма. Договор игрока с железнодорожниками рассчитан до лета 2027 года. А ранее портал «Чемпионат» сообщал, что форвард отказался переподписывать соглашение. Воробьев в текущем сезоне провел 33 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 7 голевых передач. Боец Шамиль Гасанов уступил китайцу Тан Каю на турнире One Fight Night 43 в Бангкоке. Поединок за чемпионский пояс в легком весе завершился в 4-м раунде. Россиянин проиграл техническим нокаутом. Всего на счету Гасанова 14 побед и 2 поражения в ММА. Всероссийский полумарафон «Забег.рф» состоится 23 мая. Мероприятие пройдет одновременно в более чем 110 городах. В этом году всем желающим можно пробежать 4 дистанции – 1, 5, 10 и 21 километр 100 метров. Для участия нужна лишь медицинская справка. У меня на этом все, не прощаюсь.
4: Реклама.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Реклама на Радио России.
1: Сегодня в Симферополе плюс 19-21 градус без осадков, в Севастополе и Ялте плюс 17-19 градусов. В Нальчике умеренные дожди плюс 14-16 градусов, в Ставрополе плюс 12-14, дожди сильные. В Сочи небольшой дождь плюс 16-18 градусов, в Краснодаре без осадков плюс 20-22. В Волгограде плюс 27-29, в Ростове-на-Дону плюс 16-18, умеренные дожди. В Воронеже облачно плюс 21-23, в Санкт-Петербурге в первой половине дня дожди, плюс 12-14 градусов, в Москве плюс 22-24. Сейчас столица плюс 21, без осадков, ветер западный 1 метр в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Театр на радио России представляет.
1: Этого еще не хватало.
2: Извините.
3: Согласна.
4: Простите.
0: Бывшая Ленина. Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
5: Никто нашей свалки не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
0: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
6: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
0: Бывшая Ленина. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 21:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
8: Это волшебство технологий.
9: Каждый гость студии – настоящая находка.
0: Радио России. Главное радио страны.
10: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Великая радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: Еще с раннего детства мы помним смешные способы запомнить важные слова. Ну, например, цыган на цыпочках сказал цыпленку «цуц». Ну, все очень просто. Во всех этих словах-исключениях после «ц» пишется «ы», а не «и». Есть примеры, менее известные, например, касающиеся правильного ударения. Если долго ели торты, больше не налезут шорты. Ну уж, совсем редкая присказка: «Коль не хочешь слыть уродом, наливай кислоты в воду». Ну, любой химик объяснит вам, почему нельзя делать наоборот: разбавлять кислоты водой. А вот интересно, как правильно сказать: налитую или налитую воду кислоту? А может, правильно вообще говорить налитую? Что, неожиданно, да? Ну, конечно, налитую, если от глагола налить. Не налить же. А если от слова налитой, ну, что-то там налилось кровью или соком, то правильно говорить налитую. Ну, вот, хотите, стишок придумаем, чтобы лучше запомнить. А, пожалуйста, дайте грушу мне другую, спелым соком налитую. Ну, конечно, все это придумывал народ. Ну, позвольте, а кто такой этот народ? Народ – это люди, среди которых всегда есть талантливые, остроумные индивидуумы. А вот если их найти, отделить от общей массы и дать им задание поставить на поток этот принцип правильного запоминания в благородных, образовательных и воспитательных целях, что у нас получится? Правильно. Получится очень смешная и полезная радиопередача, о которой стоит рассказать подробнее.
0: Хиты прошлого. Часть восьмая.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами, как всегда, в этот день и в это время ваш покорный слуга Александр Хабургаев. Проницательный слушатель уже сразу догадался, какой именно передаче мы посвящаем сегодняшний выпуск.
2: Мы рады вас приветствовать, товарищи ребята!
3: Конечно, если дома вы, они ушли куда-то.
2: И просим вас немедленно оставить все дела.
4: Радио няня сегодня к вам пришла.

0: Итак, радионяня. Она прожила в эфире до самого своего совершеннолетия ровно 18 лет. Срок немалый. И завершилась только после смерти незаменимого Николая Владимировича Литвинова, знаменитого радиоволшебника, ну и по совместительству еще главного режиссера редакции радиовещания для детей. Правда, чего уж совсем никто не помнит, так это то, что идею передачи предложила редактор Всесоюзного радио Елена Лебедева. Я уже не раз говорил и снова повторю. Это сейчас редактор, ну, какой-то рядовой сотрудник. Ну, правда, младший редактор вымер, как маленький динозаврик советского мезозоя. Ну, есть же еще и почетная должность шеф-редактор. Ну, а в те далекие времена в системе гостелерадио СССР редактор, ну, тем более старший редактор, был очень важный, я бы сказал, центральный творческий элемент, который не только осуществлял продюсерские функции, но и генерировал идеи, руководил самим процессом, подбирал актеров, составлял техзадания поэтам и композиторам, редактировал авторские сценарии. В общем, редактор – это был царь, бог и отец в одном лице, перед которым заискивали звезды и знаменитости. Вот, кстати, по случаю нашел воспоминания самой Елены Лебедевой. И что же она пишет?
1: Вроде все складывалось удачно. И вот зима 1972 года. Первый выпуск передачи написан Эдуардом Успенским. Готов и текст вступительной песенки. А Владимир Шаинский готов написать музыку. Еду к нему. Помню, жил он тогда на Преображенке. У него родился сын. Масса хлопот. Приезжаю, звоню. Дверь никто не открывает. Что делать? Подсовываю текст песни под дверь. Уезжаю в страшном волнении, ведь 1 января эфир, а вступительной песенки, открывающей передачу, нет. Не сплю. В 2 часа ночи раздается телефонный звонок. «Леночка, песня готова. Хотите послушать?» Приникаю к телефонной трубке и с первых же тактов понимаю – песня получилась. Утром иду на работу, а в ушах так и звучит. Радионяня, радионяня, есть такая передача. Мелодия и слова запомнились сразу. Вхожу в кабинет Владимира Николаевича Литвинова, напевая песню. Замечательно. Завтра будем записывать. Скажите режиссеру Надежде Киселевой, пусть заказывает студию. Возник вопрос. Для детей какого возраста наша передача? Об этом спрашивала Анна Александровна Меньшикова, главный редактор, а вместе с ней и все сотрудники редакции. На радио уже шли передачи для школьников и для школьников среднего возраста и для старшеклассников, а мы как-то и не подумали о возрасте своих будущих слушателей. И тут Николай Владимирович Литвинов, шутя, произнес «От 8 до 80». Так оно и случилось.
0: История умалчивает, кто нашел двух очаровательных балбесов, Сашу и Алика, которых представляли два Александра Лившиц и Левенбук. Елена Лебедева, подозреваю, что да. Может быть, Литвинов, может быть, главред Меньшикова, но надо сказать, что к тому времени оба Александра уже успешно выступали дуэтом. То есть были довольно известны в театральной среде. Хотя оба они врачи по образованию, выросли из студенческой художественной самодеятельности. И, кстати, вместе с ними учился на одном курсе небезызвестный писатель-сатирик Аркадий Арканов. Ну, Николай Владимирович Литвинов – всенародно известный бронзовый классик, поэтому давайте-ка познакомимся поближе с его двумя эфирными сподручными. Сухие энциклопедические строки. Прошу, коллега.
2: Александр Борисович Лившиц. Родился 6 июля 1933 года в Москве. Учился в Первом Московском медицинском институте, где участвовал в студенческой художественной самодеятельности. Там же сложился его дуэт с Александром Левенбуком, с которым они работали на протяжении многих лет. С 1957 года Лившиц – артист Москонцерта. С 1970 года Александр Лившиц, Александр Левенбук и Николай Литвинов вели регулярную радиопередачу «Радионяня», где в веселой и занимательной форме объясняли детям сложные правила грамматики и других школьных предметов. С 1978 года жил в США. Работал программистом в медицинском центре в Нью-Йорке. Скончался 20 марта 2003 года в Нью-Йорке.
0: Собственно, отъезд Лившица не оказался смертельным для радионяни. Его место занял сначала Лев Шмелев, ну, был такой не очень известный конферансье и артист разговорного жанра, а затем Владимир Винокур. Ну, как вам, в 22 года уже артист Москонцерта! Знаете, каково было туда попасть в штат и получить концертную ставку? Удивительно, что после отъезда в Америку Александр Борисович все-таки вернулся в медицинскую профессию. Это же ведь тоже редчайший случай. В отличие от своего ровесника и однокурсника, другой Александр Левинбук все-таки по специальности успел совсем немножко поработать. Так, а что нам о нем, кстати, энциклопедии сообщают?
2: Александр Семенович Левинбук. Советский и российский актер, театральный режиссер, радиоведущий, юморист, народный артист Российской Федерации, художественный руководитель Московского еврейского театра «Шалом». Родился 20 июля 1933 года в Москве. Учился в Первом Московском медицинском институте, где участвовал в студенческой художественной самодеятельности. Там же сложился его дуэт с Александром Лившицем. В разные годы в программу их выступлений входили произведения Корнея Чуковского, Самуила Маршака, Сергея Михалкова, Аркадия Хайта, Эдуарда Успенского, Даниила Хармса, Бориса Захадера. Их исполнительскую манеру отличали высокая культура речи и виртуозное владение техникой синхронного чтения. Они с успехом гастролировали по стране, а в 1960 году стали лауреатами Всесоюзного конкурса артистов эстрады. С 1988 по декабрь 2021 года Александр Левинбук возглавлял Московский еврейский театр «Шалом». Скончался в ночь на 22 декабря 2023 года в Москве.
0: Ну что еще добавить? Александр Семенович Левинбук – народный артист Российской Федерации, лауреат многих конкурсов, был награжден орденами. Да так ли это важно? Кстати, еще в 60-х годах их с Лившицем тандем делал на радио юмористическую передачу «Пиф-паф». Так что в радионяню они уже пришли совсем не новичками, к тому же еще и лауреатами. Но удивительно другое. Вот смотрите, какой неожиданный выбор персонажей, да? Понятно, что уже ставший классиком Литвинов – это мудрый учитель. Стало быть, по традиционной советской логике, учеников-то надо подыскать, каких-то детишек, отстающих школьников, ну или не очень отстающих. Так нет, взяли двух смешных великовозрастных дяденек, явно бывших двоечников. Ну что ж, хороший ход. Смотрите, детишки, хотите такими же недорослями вырасти, да? Над которыми вся страна смеяться будет? Нет, не хотите. А вот тогда учитесь как следует, слушайте, запоминайте. Ну, не пора ли нам с вами послушать оригинал? Сейчас посмотрим, что из этого поставить лучше в качестве примера. Вот, 55-й выпуск, март месяц, начало весны, только полвека назад. Песенку вступительную пропустим, мы ее уже слушали, так что, маэстро, с цифры 55, пожалуйста.
3: Здравствуйте, ребята! Радио «Няня» поздравляет вас с началом весны.
4: Ух, весна, это здорово, тепло, светло.
3: Купайся и загорай на здоровье.
5: Вот, друзья мои, вы опять все напутали. В марте еще не так тепло, как вам хотелось бы. И снег лежит, и даже морозы могут ударить. До настоящего летнего тепла еще апрель и май.
4: Апрель, май, подумаешь, раз-два и июнь.
5: Вы всегда торопитесь. Вы готовы уже сейчас бежать на улицу без пальто, забросить в шкаф варежки, шарфы. А ведь радио «Няня» каждый год предупреждает своих слушателей, что в марте погода коварная. Можно легко простудиться и проболеть самое приятное время – весенние каникулы.

0: и пальто, да выскочить на улицу отважно.
1: Как без пальто? Ты что?
2: Надень пальто, а то...
0: Все это может кончиться неважно.
2: Весна еще не лето.

0: Ну а теперь попробуйте себе представить, каково было выдавать такой творческий продукт, контент, как теперь выражаются, на конвейере еженедельно. Слышали, какой мощный оркестр? Кстати, был свой собственный оркестр у Гостелерадио СССР. А если нужно было, приглашали других музыкантов, выдающихся, знаменитых. То есть надо было не только написать стихи, придумать мелодию, но и подготовить оркестровку, записать этот оркестр в тон-ателье, потому что простая студия для этого не подходила. А это уже высокопрофессиональная и очень сложная работа. Потом под минусовую фонограмму надо было записать голоса исполнителей, да, свести звук. Поверьте, каждый раз за каждым таким выпуском легкой и смешной радиопередачки стояла колоссальная и очень дорогая работа. Над радионяней трудились целые созвездия актеров, писателей, поэтов, композиторов, музыкантов. Ох, звездисти уже некуда. Первым режиссером легендарной передачи была Надежда Киселева, затем Татьяна Сапожникова и Владимир Шведов. В авторскую группу «Радионяни» входили Эдуард Успенский, Леон Измайлов, Аркадий Хаят, Ефим Смолин, Михаил Танич, Михаил Либин, Юрий Энтин, композиторы Владимир Шаинский, Геннадий Гладков, Борис Савельев, Николай Песков. Гостями передачи кто только не был. И поэтесса Агния Барто, и Юрий Никулин. Вот всех так навскидку ты не вспомнишь. Письма? Ну, письма вообще приходили мешками. И, конечно, такая почта очень помогала авторскому коллективу. Ведь там было много реальных забавных моментов из школьной жизни, которые можно было запросто разыграть в веселых радиоуроках. Ну, вот вам, пожалуйста, пример.
1: Разбирали предложения по частям речи. Ученица говорит, что слово «куда» существительное. «Да ну! И какого же склонения?» – спрашивает учительница. «Первого», – уверенно отвечает ученица. «Хорошо, тогда просклоняй. Именительный – куда, родительный – куды, дательный – куде». У учительницы очки сползли на кончик носа, а глаза полезли на лоб. Класс хохотал, а учительница бодро продолжала. «Винительный – куду, творительный – кудой, предложный – о куде». Вы и представить себе не можете, что творилось в классе. Учительница М.И. Шадрина, город Новокузнецк.
0: Вот вам и готовый фрагмент для интермедии. А таких было множество. Выбирай, не хочу. Но это вовсе не значит, что известные писатели-юмористы с утра до вечера разбирали десятки тысяч писем. Этим занималась специальная редакторская группа, выуживала по крупинке вот эти жемчужинки и тщательно подбирала материал для авторского коллектива. Вот уж у кого была неимоверно кропотливая рутинная работа. Ну и, конечно, слушателей надо было стимулировать. То есть не просто иногда отвечать на некоторые письма, но и поощрять эпистолярный жанр. Так появилась еще одна песенка –

0: Возьмите бумагу,
1: черкните хоть слово.
2: И все, что хотите, услышите снова.
1: И все, что хотите, услышите снова.
3: После смерти Литвинова были попытки заменить его другими очень известными артистами, но как-то дело не пошло. Все-таки он был не просто исполнителем главной роли, а душой передачи. Вот что сказал по этому поводу в одном из своих интервью Александр Левенбук.
4: Он был нашим учителем. Причем учителем редкого педагогического дарования и такта. Николай Владимирович никогда не командовал, когда мы стояли у микрофона, хотя имел на это полное право. Тем самым он как бы поднимал нас до своего уровня. Мало того, Николай Владимирович иногда даже советовался с нами, спрашивал, как лучше сделать то-то и то-то. И мы ему давали советы. Мы. Естественно, чаще всего наши советы оказывались совершенно не к месту. Но он никогда этого не показывал. Сначала пробовал делать так, как мы ему сказали, а уже после делал по-своему. Он чувствовал радио, как никто другой. Эдик Успенский называл Литвинова радиоволшебником. И это совершенно соответствовало действительности. Перед его мысленным взором всегда был маленький мальчик, припавший к репродуктору. И голос Литвинова мог нарисовать мальчишке или же девчонке, что угодно. Потому-то он и попадал в сердце каждого слушателя.
3: Ну, что тут сказать. Радиопередачи, они же ведь как люди. Рождаются, растут, взрослеют. У каждой своя судьба. Поэтому некоторые становятся знаменитыми, а некоторые классикой, как радионяня. А классики, ну, что люди, что книги, что фильмы, что радиопередачи, классики живут вечно. Искренне ваш Александр Хабургаев. И до скорой встречи в эфире.

0: Пути дороги. Всем привет! Как всегда в это время в студии Радио России программа «Пути дороги». Я Игорь Маржарет, ее ведущий. И как всегда нашу программу мы начинаем с каких-то событий, новостей, которые случились на этой неделе и которые так или иначе могут повлиять на нашу автомобильную жизнь.
1: Автомобильные новости.
0: Ну, начинаем мы в этот раз не с новости, они у нас еще будут, а с такого полезного совета тем, кто собирается покупать автомобиль, потому что март, апрель, май – самые такие горячие месяцы, больше всего как раз покупателей в это время в салонах. И тут есть, собственно, множество подводных камней, поэтому внимание тем, кто собирается покупать автомобиль, и поговорим сегодня о том, какие уловки при продаже машин применяют дилеры. Сейчас на прямой линии специалист, автоюрист Лев Воропаев. Здравствуйте, Лев Владимирович.
2: Да, здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, на что стоит обратить внимание, если вам предлагают заключение опционного договора? Что это такое и почему от этого невозможно отказаться?
2: Смотрите, продавцы автомобилей в связке с банками пытаются максимально больше заработать денежных средств при продаже транспортных средств новых автомобилей. Поэтому используют различные юридические договоры, навязывают различные услуги под видом добросовестных продавцов. К этой же когорте можно также отнести и различные услуги помощи на дороге, услуги юриста по телефону и так далее. То есть различный спектр различных услуг вам навязывают при продаже автомобиля, причем предлагают всегда приобрести его в кредит. Если же вы отказываетесь от этих услуг, то обычно вам не оформляют кредит и очень часто отказываются вообще продавать автомобиль. Поэтому в этой ситуации, после того, как вы его приобрели, сразу же написать требования о расторжении всех этих дополнительных договоров и возврате вам уплаченных денежных средств. Причем, стоит обратить внимание, что в апреле месяце 26 года Конституционный суд указал, что как продавец, так и иные фирмы, через которые осуществляется продажа вот этих дополнительных услуг навязанных, отвечают солидарно. Что это значит? Что взыскать денежные средства можно как непосредственно с дилера, так и с той компании, от которой вам была продана эта навязанная услуга.
0: Я вас понял. А скажите, пожалуйста, вот такая ситуация, когда продавец говорит, мы вам готовы предоставить скидку, но только в случае, если вы возьмете дополнительные опции. От этого тоже можно отказаться? Ну тогда скидку не дадут.
2: Да, система работает таким образом, что отказаться практически нереально. Поэтому, опять же, Конституционный суд в этой ситуации указал, что гражданам, которые приобрели автомобиль по якобы предоставляемой скидке, они могут отказаться потом от всех дополнительных услуг, и продавец обязан вернуть все денежные средства, которые он уплатил, не уменьшая скидку, которая прописана в этом договоре купли-продажи.
0: В общем, будьте готовы и читайте особенно договор, особенно то, что написано мелким шрифтом. А какие еще уловки могут быть на вооружении продавцов?
2: Они стараются, я говорю, вот максимально при продаже автомобиля в кредитный договор запихнуть все возможные услуги. Вот продает различные непериодические издания в электронном виде. То есть, проще говоря, вам какой-нибудь журнальчик на флешке продают за 200 тысяч рублей. И говорят, если вы откажетесь, мы вам не продадим автомобиль по той цене, которая вы вот здесь указана. То есть различные услуги они стараются вам продать за максимально дорого. И в случае, если вы отказываетесь, они фактически отказывают с вами заключать кредитный договор, либо договор купли-продажи.
0: Спасибо вам большое. Так что будьте внимательны при заключении договора. Все-таки большие деньги, ваши деньги. А я бы, если вот такие нехорошие продавцы вот так навязывают, нагло себя ведут, просто бы отказался от покупки в этом салоне, пошел бы искать другой. Но это моя точка зрения. Новость, которую активно обсуждаю последние дни. Один из руководителей Дептранса Москвы высказал мнение, что поскольку аппаратура по фиксации нарушений правил дорожного движения сейчас очень хорошая, обладает высоким уровнем точности, что пора снизить нештрафуемый порог скорости с нынешних 20 км в час, ну, допустим, до 5, а то и до 3 км в час. В МВД выступили категорически против снижения нештрафуемого порога скорости, объясняя это тем, что у нас вот достаточно рваный режим движения на дорогах, едешь там 80 км разрешено, а тут 60, а потом сразу 70. Связано это с организацией дорожного движения, и в МВД говорят, что водитель все время должен в напряжении следить, чтобы не нарушить скорость, пусть будет небольшое превышение разрешено, и это с точки зрения безопасности лучше, чем если бы он все время отвлекался и пытался понять, какая тут скорость разрешена. Хотя, еще раз говорю, мы единственная страна в Европе точно, где вот такой нештрафуемый порог скорости плюс 20 км в час. В соседней Беларуси максимум максимум 5 км в час. В Казахстане плюс 10, и это редкое исключение, потому что в остальных странах Европы там плюс 2, плюс 3 – это максимум. Я хотел бы услышать по этому поводу мнение вице-президента Национального автомобильного союза. У нас на проводе Ян Хайцер. Ян, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, вообще, как вы относитесь к идее снижения нештрафуемого порога скорости?
2: Моя точка зрения, что это делать преждевременно. Я могу объяснить, по каким причинам. Причина первая. Для того, чтобы изменить вот этот нештрафуемый порог, для этого нужно провести полную инспекцию дорожных знаков, в первую очередь, ограничивающих скорость, по всей стране. У нас вообще сейчас знаки ставятся очень хаотично, и фактически ГАИ на это не влияет. Есть муниципальные образования, города, области, которые выставляют знаки, и там практически ничего не согласовывается. Второе. Точные камеры у нас только в Москве, Санкт-Петербурге, ну, еще в нескольких городах, и то не все. Когда мы вводили такую погрешность, то предполагали, что камера может ошибиться, и ввели вот именно такое ограничение 20 км в час. В массе по стране остались именно вот такие старые камеры, и до момента, пока их не заменишь, конечно, менять вот этот нештрафуемый порог я бы не стал. Впоследствии, наверное, можно, после того, как будет сделано и первое, и второе. И то я бы делал это поэтапно и не снижал бы ниже 10 км в час. И последнее, наверное, большинство знаков, ограничивающих скорости, поставлены с учетом потенциального превышения на 19 км в час. За последние 30-летия у нас категорическим образом изменились автомобили. Они стали современными, у них совершенно другие тормоза, управляемость. Дороги тоже меняются в лучшую сторону. Но прежние ограничения, прежние знаки фактически не учитывали этого. Да, есть новые дороги, где 110, 130, но это, как правило, платные трассы, неплохо оборудованы и так далее. Потому что это очень хочется и нужно бюджету Москвы изменить существующий порог скорости. Это, к сожалению, или к счастью, точнее сказать, не получается.
0: Ян, я вас понял. Спасибо вам большое. Я во многом с вами согласен и тоже придерживаюсь точки зрения, что сейчас снижать не стоит, а если и стоит в какое-то время, то тоже делать это осторожно и поэтапно. Если вы попали в аварию в таком месте, где интернет не работает, то воспользоваться сервисом оформления Европротокола онлайн для оформления документов о ДТП у вас, увы, не получится. Что сделать в таком случае? Об этом мы спросим у нашего сегодняшнего гостя. У нас сейчас на прямой линии заместитель начальника управления методологии урегулирования убытков Российского союза автостраховщиков Андрей Маклецов. Здравствуйте, Андрей Александрович.
3: Добрый день, Игорь Александрович.
0: Скажите, пожалуйста, для наших водителей, подскажите, что необходимо делать водителю при ДТП в условиях неработающего интернета, Андрей Александрович?
3: Европротокол такая штука, тем более мы сейчас все больше электронный европротокол оформляем. Но при этом нужно понимать, кстати говоря, что в процедуре европротокола есть две сущности, две половины. И документ о ДТП, извещение о ДТП называется, может быть оформлен на бумажном бланке. Поэтому заранее нужно запастись этими бланками, положить их в бардачок и в случае чего доставать их из бардачка, класть на капот и заполнять с помощью шариковой ручки совместно со вторым участником ДТП. Вторая часть – это фотофиксация. Причем это не просто картинки, которые нужны для страховщиков просто так, к сведению. Наличие или отсутствие должным образом выполненной фотофиксации прямо влияет на лимит выплаты. Есть четыре таких варианта. Первое. В извещении о ДТП, неважно, бумажном или электронном, указано на отсутствие разногласий. Тогда в отсутствие фотофиксации лимит выплаты 100 тысяч. При наличии фотофиксации с помощью специальных мобильных приложений лимит выплаты 400 тысяч. Полный объем по ОСАГО. У нас в России есть возможность в извещении о ДТП указать на наличие разногласий. Если, допустим, вам не удается договориться со вторым участником о том, как вы оцениваете, скажем, обстоятельства данного события, то вы оформляете извещение, он пишет свое, вы пишете свое, ставите галочку о наличии разногласий, подписываете, и документ готов. Но в этом случае выплаты не будет без фотофиксации. Если фотофиксация сделана, то лимит 200 тысяч рублей. Исходя из этого, какие получаются варианты? Если повреждение действительно небольшое, небольшая царапина, и вы уверены, что не больше 100 тысяч рублей будет стоить такой ремонт, вы спокойно достаете бланк извещения, заполняете его со вторым участником и уезжаете с места ДТП. Но если повреждения большие, и без фотофиксации вы на тот лимит, о которых я только что сказал, не выйдете, то ничего не остается, кроме как звонить в ГАИ, объяснять, такая-то ситуация, фотофиксацию сделать не можем, поскольку нет интернета. Что нам делать, следуя пункту 261 правил дорожного движения? Вот такие варианты действий.
0: Ясно, спасибо. В общем, главное не паниковать, не впадать в истерику, действовать осмысленно. Ну, а после того, как вы позвонили в ГАИ, там все разговоры записываются, поэтому вы будете чисты перед законом, и не будет считаться это оставлением места ДТП. Ну, а главное, не попадайте в аварию.
1: Главная тема.
0: Правительство России утвердило порядок оценки эффективности автошкол. В оценке будут учитывать число учеников, сдавших экзамен на права с первого раза, а также число произошедших по их вине аварий с пострадавшими и погибшими. Понятно, для чего это сделано, чтобы будущие ученики могли выбрать объективную автошколу. Вот здесь условно 5 баллов, наверное, сюда стоит идти, а здесь 3 балла, ну, надо подумать. С моей точки зрения, количество критериев чрезвычайно мало, и то первое из них – это количество сдавших с первого раза достаточно субъективно. Тут может все зависеть не от качества обучения, а от, например, суровости экзаменаторов. Ну и, соответственно, я бы сюда включил и наличие собственной базы, тех же автомобилей, площадки, учебных классов, там всего оборудования, квалификацию преподавателей, да много чего можно учитывать. Ну, посмотрим, насколько это будет интересно для тех людей, для кого эта система созданная. У нас сейчас на прямой линии президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева. Здравствуйте, Татьяна Вячеславовна.
4: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, вот кому этот рейтинг будет полезен? Ученикам, а может быть, самим автошколам, которые будут стремиться, чтобы у них больше было баллов?
4: Вопрос, конечно, достаточно сложный, потому что, как вы правильно сказали, хотелось бы, чтобы критериев было больше, и мы наши предложения направляли и предлагали там много интересных моментов. Ну вот, например, предлагали учитывать удаленность автодрома, площадки учебной от класса. Насколько удобно потребителю, когда они рядом, или когда километры, или когда в другом городе или в регионе, в Москве класс, а в Московской области площадка, да, какие-то, может быть, дополнительные услуги, там, контраварийное вождение, вождение для лиц с инвалидностью, еще что-то. Набрасывали, как бы, много идей, но вот, как мы видим из документа, критериев всего 2. Кому будет полезно сказать, затрудняемся по той простой причине, что, видимо, еще кроме уже утвержденного постановления, проект приказа, который дальше развивает эту тему. И там, к нашему большому сожалению, эти критерии идут в среднем по стране, либо по региону. То есть как бы оценка самого критерия идет, значение показателя равно среднему показателю или выше. Что значит это будет для потребителя? Ну вот приведем пример. По 2025 году у нас теоретический экзамен в среднем по стране 43% теории. Вот хорошо это или плохо? То есть на наш взгляд экспертный это плохо, потому что по-хорошему 80-90 с первого раза. И в былые времена так и было. А у кого было хуже несколько раз, тому давали предписание, а потом лишали лицензии. Вот так было, так уже работало, но это было давно. Сейчас говорят в среднем, то есть если у меня будет 43 в среднем или 45, то есть если у меня будет в среднем плохо, то я буду в рейтинге на хорошем месте. Потребитель не узнает, что здесь очень хорошо, здесь там менее хорошо, а там где-то еще совсем плохо. А вот в среднем, вот эта вся усредненность, как какая-то, ну, простите за сравнение, средняя температура по больнице. Второй критерий вызывает еще больше вопросов, потому что здесь количество ДТП, да и не просто ДТП, а где пострадали или погибли люди. Что такое ДТП с пострадавшими? Причем совершенных по вине водителей. То есть это сознательное нарушение ПДД. И мы не узнаем здесь про школу, как она хорошо готовила, а мы узнаем, как плохо соблюдают некоторые отдельно взятые граждане законодательства Российской Федерации. Но вот такого подхода, в принципе, в образовательной среде, когда закон об образовании на нас наложил обязанности его обучить, там по соответствующей программе, присвоить ему квалификацию, принять выпускные экзамены и выдать, собственно говоря, свидетельство о профессии водителя. А далее закон нас не обязывает отслеживать его уже собственную профессиональную деятельность, потому что он получил профессию, он может работать, он может ездить в личных целях, как угодно. И каким образом будет вот эта некоторая, пусть косвенная, да, но ответственность, потому что рейтинг – это деловая репутация организации. Ну, посмотрим, как оно будет, дождемся 27-го года, в феврале там ожидаем первый рейтинг.
0: Я вас понял. Спасибо большое. В общем, подведя итог, могу сказать, что пока мне представляется тоже этот рейтинг достаточно, ну, скажем так, дополнительным, может быть, кому-то полезным, но большей части людей достаточно бесполезный, потому что в большинстве, допустим, райцентров у нас всего одна автошкола. И больше ты никуда не пойдешь. Не будешь ездить в другой город за 300 километров. Вот она одна автошкола. Потом выбирают у нас на сегодняшний день не по рейтингу, хотя есть свой рейтинг.

путешествию, к автомобильному путешествию в Беларусь. Напоминаю, что обязательно надо купить на границе полис, называется это «Синяя карта». И ни в коем случае нельзя нарушать правила дорожного движения, потому что у них сейчас очень строго везде стоят камеры и много патрулей, которые тут же остановят, и если что, придется штраф платить. А штрафы у них выше, чем российские, примерно в 2-2,5 раза. Ну, а я сейчас расскажу немножко о Минске, о столице. Ну, собственно, много раз там был, люблю этот город, очень симпатичный. Пусть он эклектичный очень, древний город, который был полностью практически разрушен в годы Великой Отечественной войны. Потом, как Феникс, возродился из пепла. Еще раз говорю, очень эклектичный, потому что центр пытаются сейчас восстановить исторически. Это называется Троицкое предместье, верхний город, в стиле того Минска, который был до 41 года. Я в этот раз совершил путешествие по Минску на ретроавтобусе. Есть такая популярная экскурсия. Мы с компанией, собственно, заказали ретроавтобус для ночной экскурсии, когда было уже темно, машин на улицах было мало. Приехал к нам красный такой ретроавтобус ЗИС-8. Может, помните, такой фигурировал в фильме «Место встречи изменить нельзя». Там он называется «Фердинанд». Классный, очень стильный автобус. И вот он, поскольку не очень большой по длине, он как современный пазик, ездит в том числе по узким улочкам, очень хорошо вписывается в город. Ну и в каких-то местах у нас был экскурсовод, мы останавливались, и экскурсовод рассказывал про самые интересные места в Минске. Ну вот, начиная с ворот минских, это такой, в общем, термин, скорее ворот там нету, просто напротив железнодорожного вокзала стоят два здания, первых зданий, построенных после войны. Это такие сталинские 11-этажные дома, жилые, между прочим, очень красивые, сегодня тоже смотрится интересно, это памятники советской архитектуры. Ну и дальше едем, въезжаем на площадь Независимости, центральную площадь города. Здесь сразу множество достопримечательностей, причем в углу спрятано самое большое здание Беларуси, Дом Правительства, построенное перед войной. Немцы его не разрушили, там во время войны, собственно, немецкое управление Беларусью базировалось. Огромное здание, в нем почти 2000 окон и около 1000 кабинетов. Сейчас здесь сосредоточено несколько министерств. Между прочим, строили вручную все, потому что не было ни экскаваторов, ни бульдозеров, ни подъемных кранов тогда. Рядом с ним, между прочим, стоит очень красивый костел святого Симеона и святой Елены. Его называют красным, потому что он из красного кирпича и хороший снаружи и внутри, посмотрите. Но про Троицкое предместье я много раз рассказывал. Это те районы в центре города, в районе метро Немига, которые активно восстанавливают. И там в основном сейчас сосредоточены какие-то культурные учреждения, рестораны, кафе, магазинчики, музеи. Этот район очень живописный, очень приятный для прогулок. И если вы хотите, там есть улица Зыбицкая, считается самой тусовочной улицей города. Если дальше, из зданий, которые мне очень интересны, это Национальная библиотека. Это такое футуристическое здание в виде алмаза. У него даже название есть специальное у этой формы – ромбокубооктаэдр. Там есть сверху смотровая площадка, можно подняться и посмотреть на город сверху, потому что он вообще-то ровно плоский такой, поэтому очень красивый вид. Ну и в этот раз у меня была очередная точка для промышленного туризма. В прошлый раз, в прошлом году я был на Белазе, рекомендую, очень интересная экскурсия, а сейчас нас отправили на Минский мотовелозавод. Открылся он после войны в 1945 году. В 1951 году с конвейера сошел первый мотоцикл. Назывался он М1А. Это была точная копия немецкого ДКВ, чертежи и оборудование которого вывезли из Саксонии в качестве репараций. Но не надо думать, что это мы такие, значит, бедные, что взяли вот там старый немецкий мотоцикл, ничего подобного. Такие же абсолютно один к одному мотоциклы собирали на Harley Davidson. Называлась это у них модель 125. Yamaha Я-1, потому что очень удачный. И в той или иной форме он практически дожил до наших времен. Минский 125-кубовый мотоцикл в Советском Союзе знали все мальчишки. Ну и сейчас продолжается выпуск мотоциклов и велосипедов. Завод потихоньку оживает, он банкротился несколько раз, но он потихоньку расширяется, и производство велосипедов идет. Посмотрели, как делают велосипеды. Делают мотоциклы Минск, причем как собственные разработки, тот же самый Минск 125 и Минск 250. Это собственные разработки, сейчас они просто несколько модифицировались, но достаточно популярны, хорошо расходятся. Ну и собирают по лицензии несколько моделей китайских, ну под своей маркой, мотоциклов, собирают электроскутеры, собирают самые разные электровелосипеды. В общем, все время расширяется ассортимент, ну и проходит локализация. Вот говорят, мотоциклы 125 и 250 уже на 70 с лишним процентов локализованы в Беларуси, чем завод и гордится. Кстати, 60-5% всей продукции расходится в Беларуси. Говорят, что все продается с колес, что называется. А примерно 35% уходит в Россию, Казахстан и страны Средней Азии. Завод любопытный, никогда не был на мотовелозаводе, вот теперь посмотрел. И если вы будете в этих местах, вам советую.

Тест-драйв. Ну а теперь переходим к автомобилю, на котором, собственно, совершалось путешествие. Это был китайский автомобиль, но очень модный в России, и он доезжает и до Белоруссии. Это премиальная китайская марка Ханчи, и автомобиль называется H5. Автомобиль, как правило, встречается в черном цвете. И, чтобы вы поняли, по классу он 5 метров в длину и примерно соответствует по всем своим параметрам очень популярному в прошлой жизни автомобилю Toyota Camry. И хотя автомобиль не производится пока в России, а производится только в Китае, но по межгосударственному соглашению разрешено его продавать органам госвласти. Хороший автомобиль, современный, очень сбалансированный, но при этом, если вы хотите купить привычную Toyota Camry, она будет раза в 2,5 дороже, чем Ханчи. Ну и что скажу об этом автомобиле? Он, с одной стороны, вроде относится к классу бизнес, безусловно бизнес, потому что внутри очень комфортно, качественные материалы, огромное место для пассажиров сзади, но какие-то есть немножко половинчатые решения, ну, например, тут обычные ручки на дверях, слава богу, невыдвижные, и когда подходишь к автомобилю с ключом в кармане, двери, замки открываются, можешь сесть. А вот когда ты выходишь из автомобиля, надо все-таки нажать кнопку «закрыть». Не очень много таких дополнительных средств комфорта для пассажиров, потому что, ну да, есть впереди обогрев сидений, обогрев зеркал и много чего, а сзади этого почему-то не было. Хотя, еще раз говорю, очень просторный автомобиль, спереди и сзади места более чем достаточно. Панель прибора обычная, 7-дюймовый экран для приборной панели и большая вертикальная панель центрального дисплея, тут уже 12,5 дюймов. Ну и с точки зрения техники тут все в порядке. Двухлитровый мотор, 218 лошадиных сил, 340 ньютон-метр. Двигатель очень современный, и что мне понравилось, несмотря на то, что автомобиль тяжелый, большой, расход топлива очень хороший, ни разу у меня не дошло. Где-то 9,5 литров средний расход топлива был для такого большого автомобиля, это очень хорошо. Восьмиступенчатый классический автомат, который очень хорошо работает. 4 режима движения, экономичный, комфортный, спортивный, и можно подобрать себе индивидуальный. Управляется легко, рулится автомобиль хорошо, очень приятная подвеска. Ну и самое главное, это приятная цена. Большой автомобиль бизнес-класса стоит от 4 200 000 до 4 900 000. Для такого большого представительского автомобиля это очень неплохая цена, поэтому конкурентов у него на самом деле нет, тем более автомобили продаются официально. 2 года гарантии или 100 тысяч километров, плюс предлагается дополнительные 3 года и 150 тысяч километров пробега. Такой седан очень хорош, как корпоративные автомобили, они активно работают в самых разных корпоративных парках, в том числе Госдумы. Ну и для большой семьи тоже очень неплохой выбор. В любом случае, мне на этом автомобиле очень понравилось, а еще и уважают тебя на дороге. Большой, черный, красивый автомобиль. На этом наша программа подошла к концу. В студии для вас работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя!

0: Пути дороги. Радио России. Театр на Радио России представляет.
1: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
0: Календарь майя. Радиоспектакль по повести Виктории Лидерман.
2: Давайте не пойдем на первый урок.
3: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
2: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
0: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
3: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
0: Календарь майя. Слушайте с 18 мая по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда. Молекулярно-генетические данные в построении эволюционных деревьев.
4: Сначала мы должны прочитать последовательность определенных генетических маркеров. Это могут быть кусочек какого-нибудь гена. Мы можем прочитать полностью весь геном.
0: Биолог Людмила Зиневич в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12.10 по Москве и в 14.10 по времени Салехарда.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске стали известны подробности предстоящего официального визита Владимира Путина в Китай. Вооруженные силы России освободили Боровую и Кутьковку в Харьковской области. И полиция потратит миллионы для безопасности на акциях протеста. Далее подробности. Кремль сообщил официально о предстоящем визите Владимира Путина в Китай. Президент отправится в Пекин 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Поездка приурочена к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Путин и Си обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, пути дальнейшего углубления всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Также лидеры обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам. Главы государств примут участие в торжественной церемонии открытия годов образования России и Китая. По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов, подчеркивается в сообщении. Программой визита также предусмотрена встреча с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. Там же будут обсуждаться перспективы торгово-экономического сотрудничества. Российские военнослужащие за сутки освободили два населенных пункта в Харьковской области – Боровую и Кутьковку. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Запад», рассказали в Минобороны. Также наши военные нанесли удары по объектам аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, и пунктам их временной дислокации в 152 районах. Российские войска в зоне СВО за сутки улучшили положение и заняли более выгодные рубежи. Войска группировки «Восток» вклиниваются в глубину обороны украинской армии. Подразделения группировки «Южная» улучшили положение на переднем крае, а центр заняли более выгодные рубежи и позиции. Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 12 управляемых авиабомб ВСУ, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс», 353 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили 6 катеров беспилотников ВСУ, а в общей сложности армия Украины потеряла в зоне СВО около 1045 военнослужащих. Утром начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проверил работу группировки «Запад». На командном пункте одного из объединений генерал заслушал доклад командующего группировки генерал-полковника Сергея Кузовлева по обстановке, сложившейся в зоне ответственности, а также доклады командующих объединениями командиров соединений о результатах выполнения боевых задач. Подводя итоги о ходе выполнения боевых задач группировкой войск, Валерий Герасимов отметил успехи соединений и воинских частей.
2: Я вас, ребята, поздравляю с наградами. Здесь присутствуют специалисты двух категорий. Это штурмовики и операторы БПЛА. И те, и другие играют сейчас в нынешнем развитии боевых действий такую ведущую роль. Желаю вам дальнейших боевых успехов и всего самого хорошего. Берегите себя.
1: Мужчина погиб в Белгородской области в результате целенаправленного удара беспилотника ВСУ по автомобилю. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. В поселке Красная Яруга БПЛА атаковал легковой автомобиль. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Взрывы прогремели в городе Днепропетровск на юго-востоке Украины. Об этом сообщило издание «Общественные новости». В ряде областей Украины, в том числе Днепропетровской, объявлена воздушная тревога. Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников спецоперации в регионах. Цель документа – обеспечить единообразный подход к представлению помощи. Президент поручил регионам оказывать содействие приоритетному трудоустройству участников СВО, предоставлять медицинскую помощь и санаторно-курортное лечение вне очереди, сделать бессрочными единые базовые меры поддержки для близких погибших бойцов. Помощь будет оказываться и тем, кто отражал вторжение ВСУ в приграничных приграничье и участвовал в составе вооруженных сил ДНР и ЛНР в боевых действиях на Донбассе с 11 мая 2014 года. Меры поддержки должны предоставляться и семьям военных, умерших после увольнения из службы или исключения из добровольческих формирований, если смерть наступила из-за увечья, ранения, заболевания, полученных в боевых действиях. Полиция Лондона потратит 4,5 миллиона фунтов стерлингов для обеспечения безопасности на субботних акциях протеста. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заместителя комиссара Скотланд-Ярда Джеймса Хармона. Около половины этих средств пойдет на то, чтобы направить в столицу правоохранителей из других регионов для усиления. Всего в обеспечении общественного порядка будут задействованы около 4000 сотрудников полиции, которым поставлена задача использовать все средства, включая бронированные автомобили, дроны, систему распознавания лиц, полицейских собак и лошадей. Сегодня в двух разных местах в центре Лондона запланированы два шествия. Марш «Соединяй королевство», организованный крайне правой организацией Английская лига обороны, а также пропалестинское шествие под названием «Нагба-78». В обеих акциях планируется участие около 80 тысяч человек. Одна из главных задач полиции в том, чтобы не давать демонстрантам из двух лагерей встретиться. Для обоих шествий установлены четкие маршруты, отклоняться от которых запрещено. В России сегодня пройдет всероссийская акция «Ночь музеев». Ее гостей ждут выставки, исторические реконструкции, мастер-классы по народным промыслам, спектакли и музыкальные выступления. Впервые акция прошла в 2002 году, когда к ней присоединился Красноярский музейный центр, организовавший музейную ночь. В 2015 году акция стала проводиться при поддержке Минкультуры во многих городах страны. В этот день вход во многие музеи бесплатный, продлены часы работы. Переменная облачность преимущественно без осадков и до плюс 24 градусов ожидается сегодня в Москве. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
3: Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым будет работать на матче 30-го тура футбольной премьер-лиги «Ростов-Зенит». Ответственным за систему видеопомощи назначен Павел Кукуян. Петербургской команде будет достаточно ничьей, чтобы стать чемпионом страны. В параллельной встрече еще один претендент на золото Краснодар примет Оренбург. Их рассудит Андрей Прокопов, навар Артур Федоров. Футболист Лукас Фасон согласился подписать новый контракт с «Локомотивом». Такую новость опубликовал портал «Спортэкспресс». По данным источника, 24-летний бразилец дал устное согласие руководству клуба в ответ на предложенные условия. Действующее соглашение защитника истекает в конце сезона. Фасон выступает за «Локомотив» с июля 2022-го. В сезоне 25-26 он принял участие в 33 официальных матчах команды, забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи. Футбольный Иркутск не смог отправиться на выездной матч второй лиги из-за финансовых проблем. Игра с Муромом была запланирована на воскресенье. Коллектив с тремя очками после 6 туров занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице второй группы. Юношеская сборная России по хоккею уступила команде Беларуси 2-3 в овертайме на Кубке будущего. В первом периоде соперники забросили две шайбы, отличились Егор Карабань и Кирилл Сивко. После перерыва Денис Лузанов сократил отставание в счете, а на 51-й минуте Артем Фролов сравнял. Победная шайба белорусов в активе Ивана Кулакова. Эстафета и индивидуальный забег на 15 километров по Садовому кольцу прошли в Москве. Об этом сообщает ТАСС. Участники соревнований стартовали на Зубовском бульваре, а финиш был на Крымском валу. Дистанция эстафеты состояла из 10 этапов разной длины. Самый длинный из них составил 1 километр 300 метров. В целом на нее вышли более 400 команд. А у меня на этом все. Услышимся.
0: Погода.
1: 17 мая в Красноярске плюс 7-9 градусов и небольшие дожди. В Иркутске плюс 12-14 градусов, дождь. В Новосибирске плюс 9-11 градусов, облачно с прояснениями. В Омске плюс 20-22 градусов, в Сургуте плюс 13-15 градусов, в Ханты-Мансийске плюс 19-21, в Тюмени плюс 25-27. В Челябинске плюс 27-29, в Екатеринбурге плюс 28-30 градусов. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 19-21. 21, в Москве переменная облачность, плюс 25-27. Сейчас столица плюс 22 градуса, без осадков, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Типичная Аида.
1: Когда мы слышим «Аида», мы сразу подразумеваем какой-то очень густонаселенный, мощный спектакль. Но при первом же рассмотрении понятно, что эта опера как раз камерная при всей своей монументальности.
0: Гость – главный режиссер Ростовского государственного музыкального театра Павел Сорокин в программе «От пролога к эпилогу» в это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргонан».
3: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэм на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
4: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
5: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Медицина.
6: Посоветуйте, доктор.
7: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
8: Друзья, приветствую. У микрофона Ольга Копылова. Программа «Посоветуйте, доктор» уделяет приоритетное внимание развитию онкологической службы в России. Мы стараемся держать руку на пульсе вот уже в течение 20 лет. Регулярно проводим встречи с мэтром отечественной онкологии Андреем Дмитриевичем Каприным. И сегодня одна из самых важных задач – разработка и скорейшее внедрение новых технологий диагностики и лечения рака в клиническую практику. Ведь инновации в области онкологии – это надежда больных на излечение. И здесь важно выделить ключевой момент. Современные технологии в онкологии работают при соблюдении принципа персонализации. Но, проще говоря, лечить всех одинаково сегодня уже невозможно. Рак многообразен в своих проявлениях и требует индивидуального подхода к каждому больному. О новейших разработках в онкологии и важности персонифицированного подхода к больным беседуем с генеральным директором Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, главным онкологом Минздрава, академиком Российской академии наук Андреем Дмитриевичем Каприным. Андрей Дмитриевич, приветствую вас.
9: Здравствуйте, Ольга Сергеевна. Рад вас видеть. И соскучился уже по Радио России. Очень рад.
8: Мы тоже очень соскучились и тоже рады, что мы наконец видим вас у нас в студии. Андрей Дмитриевич, вот вы не поверите, но сегодня юбилей. Программа «Посоветуйте, доктор». Я вам напомню, впервые мы с вами вышли в эфир в 2006 году. И мы с вами 20 лет освещаем проблемы онкологии. В течение 20 лет рассказываем о том, как строится, как развивается онкологическая служба России. И такой уже срок, такая дата серьезная. И вот давайте мы начнем с обзора. Я бы хотела, чтобы вы с вашей точки зрения, вот как вы считаете, за все эти годы, 20 лет уже прошло, какие самые главные подвижки, самые главные изменения в онкологической службе России произошли? Самое основное.
9: Во-первых, огромное спасибо вам лично и Радио России за 20-летнюю дружбу. И я должен сказать, что я помню все эти дни, когда это все начиналось, и как мы были в старой еще студии, вот, которая была на Пятницкой, и видели там из окна прекрасный вид. Сейчас уже в студиях все закрыто, так же, как и в операционных. Но все развивается, и должен сказать, что мы с вами за это время вместе многое сделали, с вами лично и с Радио России, потому что мы популяризируем все те основные требования, которые предъявляются к онкологической службе. Мы точно совершенно узнаваемы с вами, потому что если бы вы не освещали нашу работу, мы бы не были с нашими достижениями узнаваемы, и поэтому это здорово. Но за эти годы выросла вся вертикаль от первичного, собственно, звена до организации. Помните, мы еще тогда не знали, что вот организация онкологической службы – это тоже наука. И это важная наука, и сейчас очень много, кстати, работ защищено интересных, научных, по диспансеризации, по правильной маршрутизации пациентов. И вот Михаил Альбертович Мурашко сейчас как раз спрашивает с нас много о правильной маршрутизации современной диагностики. За это время создано центров амбулаторной онкологической помощи около 600 в стране, а это приближение онкологической службы к самых отдаленных уголках нашей, в общем, сложной географически стране, потому что у нас многие регионы, где нужно лететь на самолете из края в край и еще и несколько часов. Референс-центры и телемедицинские консультации, связь онкологов, которые работают, но фактически на передовой первичных онкологических кабинетах, центрах онкологической помощи, непосредственно не только с центром региональным, но и с федеральным. Референс-центры, вот их 18 сейчас в стране, это крупные онкологические, не онкологические учреждения, где может обратиться также онколог, в том числе с пересмотром препаратов, пересмотром снимков, МРТ, изображений. Вот в частности, я сейчас, когда к вам шел через центр, практически сегодня был в студии, где происходит референс-оценка с помощью ПАКС-носителей изображений из самых отдаленных уголков. Сегодня мы с Камчатки консультировали пациентов по референсным центрам. Поэтому серьезная история. И достижения большие. Ранняя диагностика на первой-второй стадии уже сейчас 60%, а многие регионы уже перешли 62-65%. За это время мы перешли к персонифицированной медицине, о чем свидетельствует разрешение крупным центрам, таким как вот мне доверен честь руководить, собственно, назначать пациентам, даже, помните, мы тогда говорили, у нас была целая передача, вне инструкции препарата. То есть, например, мы видим, что по генетическим исследованиям, которые мы тоже сейчас еще развили молекулярным исследованием, мы видим, что пациенту подходит препарат, который, казалось бы, в инструкции нету так называемого таргетного воздействия на эту опухоль. Но по молекулярно-генетическим исследованиям видим, что это так. И можем назначить, проведя врачебный консилиум. Ядерная медицина развивается, развивается реабилитация, паллиативная помощь, хирургические технологии. Появилась новая специальность, которая называется кардионкология. Мы сейчас с нашими кардиологами готовим наших пациентов. Появилась специальная, очень интересная, мы сейчас ей очень серьезно занимаемся, онкогеронтология. То есть помощь пожилым пациентам и от уменьшение дозы химиотерапевтических препаратов до уменьшения дозы не такой агрессивной лучевой терапии именно у этих пациентов с доказательной базой уже, что они живут, и курсы лечения достаточные по нагрузке для некоторых пожилых пациентов при сохранении всех онкологических законов воздействия.
8: Спасибо, Андрей Дмитриевич. Ну вот мы с вами каждый раз, когда встречаемся, конечно, начинаем с ядерной медицины. Это ваше приоритетное, любимое, скажем так, направление в онкологии. Хорошо, здорово, что это так, что вы этим занимаетесь. И каждый раз вы рассказывали. Вот я помню, просто сейчас вот так тоже посмотрела ретроспективу, вот с чего мы начинали. Что очень дорого, иностранные радиофармпрепараты, нам это нелегко дается, что не всем можем оказать помощь. Потом начали постепенно сами делать. Мы много об этом говорили, что начали вот один препарат сделали, второй. А сейчас мы с вами уже говорим о ядерной аптеке. И здесь я хочу подчеркнуть, что это такое ядерная аптека. Это изготовление индивидуального препарата для конкретного пациента, не каких-то вот одинаковых, а вот четко доза, сочетание, все, что касается вот персонализированной медицины. Вот здесь мы это с вами видим. Давайте мы на этом остановимся. Расскажите, пожалуйста, что такое? Она в 21-м году у вас же открылась в Обнинске. Как развивается это направление?
9: Да, ну, историю забывать нельзя, как нас учили. Действительно, мы ядерная держава. Вот в институте в Обнинске наш институт соединяет подземным, экспериментальную часть нашего института подземным ходом под Киевским шоссе, которое было еще во времена запланирована во времена Лаврентия Павловича Берии для того, чтобы радионуклиды сразу доставлять с завода имени Карпова к нам для применения на эксперименте. Сначала на экспериментальных животных для понятия воздействия. И мы очень здорово развивались. Евгений Витальевич Хмелевский и Анатолий Федорович Цып применяли многие радионуклиды. Ну, не многие, тогда Йод-131, Самарий, Стронций уже на пациентах. Потом почему-то произошел такой, знаете, ну, непонятный для нас медиков откат. В 90-е годы мы получили огромную пропасть, там, практически 30-летнюю. И вот уже придя к Михаилу Альбертовичу Мурашко тогда на прием, я помню, и он был руководителем нашего Росздравнадзора до его министерского еще статуса и должности. И мы тогда с ним разговорились, и я говорю, ну, это мощнейшая терапия, он это понимает как врач. Но было законодательные очень сложные, кстати, за рубежом они остаются, потому что, ну как, представляете, вот препарат, его для того, чтобы сделать, надо пройти клинические испытания, а вторую фазу и самую тяжелую третью фазу, которая, в общем, 10-12 лет отбрасывает нас назад. А что такое радионуклид? Радионуклид – это, собственно, вещество, правильно? Это либо наработанное на реакторе, либо какой-то элемент. Но его же нужно доставить как-то в опухолевую клетку. И опухолевая клетка выбирает тропный для себя белок, который его поглощает. Ну вот, например, самое начало, когда мы говорили о фтородезоксиглюкозе, это, в общем-то, сахар, который поглощает клетки. И на этот сахар можно, собственно, с ним синтезировать вот в этой ядерной аптеке, в таком производстве, чистый препарат, который можно соединить. Вот этот сахар, поглощающий опухолевую клетку, и радионуклид, там, который будет губителен, в том числе и для опухоли. Ну и мы поняли, что, ну, во-первых, можно комбинировать, и в мире это стало известно, различные радионуклиды, тропные для той или иной опухоли, и белки, которые тропные для вот именно этого вида опухоли. И сначала появилась диагностика, потом появилась уже и тираностика. Диагностика, когда мы просто видим опухолевые клетки по организму, а тираностика, когда мы так воздействуем, что мы их, собственно, и уничтожаем.
8: То есть одновременно в процессе диагностики?
9: Да, да, да. То есть мы видим, что клетка достаточно готова, а мы видим по степени свечения биологическую активность опухолевой клетки, что она готова принять как питательное вещество тропный к ней белок. И, понимая эту активность, мы вводим, синтезируем, навешиваем на эту доставку как раз радионуклид, готовый для губительности опухоли. Так нами уже налажен и очень серьезно применяется эффективно лютеций 177, актиний 225, рений 188, технеций 99, которые мы можем, собственно, лечить такие раньше для нас, ну, совершенно неподъемные локализации, как распространенная форма рака, метастатический рак предстательной железы, в том числе кастрат-резистентный, нейроэндокринные опухоли. И вот уже спустя 2 года после открытия аптеки наше количество радиофарм лекарственных препаратов расширилось, этим очень заинтересованы и за рубежом. Здесь мы можем, собственно, одновременно несколько изотопов различных радиофарм препаратов соединить. Ну и потребность, конечно, в этом колоссальная. Мы активно тиражируем эти методики в регионы, этим интересуются, во всяком случае, вот мы ждем, и сегодня я буквально подписал письмо от ректора и известного онколога Валентина Николаевича Павлова из Башкирии, к нам едет 12 человек, которые будут учиться и клеточным технологиям, радионуклидам. Например, технология радиоэмболизации печени нами внедрена недавно в Крыму. Направление развивается, линейка препаратов постоянно у нас увеличивается. Мы сейчас, кстати, занимаемся, у нас очень интересная работа, применению актиния 225 в рецидивирующих глиомах. А такие работы мы, кстати, проводим вместе с швейцарскими коллегами. Они заинтересованы, несмотря на эти блокады, 3 раза прилетали к нам. И продолжаем мы с ним контактировать. Видите, онкология является одним из самых ведущих, мне кажется, дипломатических таких направлений. Я всегда говорю, что онкология и рак нас всех примирит, вот, объединит в борьбе с онкологическими препаратами. И сейчас мы очень интересные препараты уже синтезируем. 225-й актиний дототейт, а это препарат как раз очень важный при нейроэндокринных опухолях. Рак нейроэндокринный очень злокачественно течет, и достаточно молодой рак. И сразу бывает часто генерализованный, когда есть уже много метастазов. Так вот, 225-й актинидий дотатейт как раз садится во все эти вот отсевы опухоли. И такой же очень интересный, тоже наш препарат, 99-й технец и хайник тейт. Это тоже вот новый синтез препарата. И мы готовы, мы знаем, в Росатоме готовят сейчас к запуску завод у нас здесь в Обнинске, который массово будет выпускать эти в нужном количестве для нашей страны, а может быть и на экспорт эти препараты в страны СНГ точно.
8: Андрей Дмитриевич, а вот вы уже упомянули, что такое лечение радиофармпрепаратами, оно используется уже, когда есть метастатический рак, когда очень много метастазов. Но обычно это третья или четвертая стадия рака. И у меня такой вот вопрос, который, я так думаю, сейчас вам хотели бы задать наши слушатели, особенно если у них есть это заболевание. Насколько эффективно такое лечение? Вот, предположим, четвертая стадия рака. Уже есть метастазы в печень. Вы лечите с помощью радиофармпрепаратов. У вас, кстати, есть радиомобилизация печени, прям вот направление. Я была у вас в гостях, видела, как вы это проводите. Все это очень впечатляет.
9: Спасибо.
8: Техника хирургическая и вот именно радиофарм направление. Так вот, насколько это может продлить жизнь больным с поздними стадиями рака?
9: Ну, тут надо разделить системную терапию радиофармпрепаратов, то, о чем я говорил, при внутривенном введении, когда радионуклид через кровяное русло. А это точная, радиомобилизация точная, позволяющая доставить радионуклид как по сосуду непосредственно к опухоли. Значит, ну, если мы говорим о радиомобилизации, то, что вот вы упомянули, у нас есть пациенты за эти годы, ведь мы же с вами радиомобилизацию совещали, наверное, лет 8 еще назад. Начали, когда мы. У нас сейчас есть больные, которые живут все эти годы. Кстати, один врач, наш коллега, живет и в стабилизации. Ну и много больных, которые, ну, точно на 2-3 года мы продляем жизнь. Но что часто происходит, особенно при радиомобилизации печени? Мы, когда производим радиомобилизацию, это, кстати, очень легко доказать, потому что была вот такая опухоль в печени большая, и мы смотрим, она потом уменьшилась на 30-40%. Это возможность за счет нескольких сеансов радиомобилизации подготовить больного и к резекции печени, чтобы убрать эту часть печени с опухолью. А раньше это было невозможно, потому что опухоль была большая настолько, что это была печеночная недостаточность. И довести больного спокойно в стабилизации до пересадки печени. И такие больные у нас большая группа тоже. Мы эту работу ведем совместно с институтом имени Валерия Ивановича Шумакова, которым академик Готье Сергей Владимирович руководит. И вот эта группа больных у нас доходит до трансплантации, когда мы можем передать туда и, собственно, больной в стабилизации. Потому что донор же не сразу находится. Это же тоже, ну, проблема во всем мире. Поэтому нужно пациенту дать такое вот окно в ожидание. И вот эта радиомобилизация порой единственный способ это сделать.
8: Вы уже много раз говорили о том, что точечное воздействие или локальная какая-то опухоль. А вот, предположим, опухоль протяженная в организме, то есть длинная. То есть они же бывают разных форм, разных размеров. И вот когда она такая вытянутая, непонятно, как на нее воздействовать. И сейчас у вас появилось новое направление, томотерапия уникальная, да, которая позволяет облучать такие вот сложные опухоли. Расскажите об этом, пожалуйста.
9: Спасибо большое, да. Но тут тоже мы не можем сказать, что это аппарат дешевый, это действительно уникальная и очень дорогая машина. Она размещена здесь, в Обнинске, где вот у нас вся радионуклидная и лучевая терапия, собственно, сконцентрирована в основном. Действительно, это принцип совершенно иного уровня лучевой терапии, точности. Лечение происходит в собственном движении. А аппарат, трубка аппарата движется вдоль организма, большую протяженность опухоли забирая, в том числе метастатические. Все тело может быть облучено, причем машина умная, она знает, где остановиться. И для чего еще эта машина важна? Вы знаете, что мы начали трансплантацию костного мозга у пациентов, которые готовятся к этой трансплантации. Для этого нужно создать специальное иммуносупрессию, то есть подавить иммунитет, человека на период, когда ему пересаживают костный мозг. У лучевой терапии есть два эффекта. При малых дозах лучевая терапия повышает иммунитет, что тоже нам позволяет лечить опухоли, а в больших дозах подавляет. И помимо того, что протяженные метастатические опухоли машина может облучать, она может еще вызывать иммуносупрессию, подавление собственного иммунитета для того, чтобы правильно воспринять клетки донора и быть готовым для трансплантации костного мозга. Особенно это важно при раке крови, раке лимфы, то, что мы называем лимфомами. Но мы, честно говоря, и вот сейчас занимаемся CAR-T-терапией, это еще одно направление.
8: Да, вот сейчас поговорим обязательно.
9: Но вот там тоже есть огромная ниша для этой томотерапии. Я должен вам, кстати, сказать, что это пятая машина в нашей стране, но это единственная машина государственная. А те, к сожалению, так и не заработали, потому что она требует, ну, это давнишняя история, вот, они требуют определенного подхода и определенного кадра. Одна стоит, кстати, в Ханты-Мансийске, участников, и так она, по-моему, ни одного не провела. Я видел ее еще 10 лет назад. Но вот эта томотерапевтическая машина, она уже с другими мозгами поступила, и с развитыми, конечно, более. Поэтому, ну, так я на словах говорю о софтах, чтобы поняли. Поэтому мозги в машине другие.
8: Насчет CAR-T-терапии, это один большой вопрос, да, отдельный. Я напомню, мы говорили, конечно, об этом с нашими слушателями, наверное, лет 5 назад, это была прям очень модная тема, тогда такой Садалайн, ученые из США, вот за какие-то неимоверные деньги изготавливал индивидуальные препараты для, ну, понятно, для каких больных, потому что один препарат стоил $500,000 тогда, 5 лет назад в США. Сейчас, я так понимаю, в России мы это тоже делаем. И что интересно, совсем недавно прошла новость, что принято решение тем, кому действительно нужно такое лечение, бесплатно от федералов, от государства проводить подобное лечение. Может быть, не чисто CAR-T-терапию, но изготовление индивидуальных препаратов. Еще раз мы подчеркиваем, что сейчас онкология стала персонализированной. Это, пожалуй, та область медицины, которая вот пионер. Здесь невозможно не подходить индивидуально, потому что опухоли не бывают одинаковыми, у всех они разные, и поэтому нужно, соответственно, персонализированное лечение. Вот если можно, на примере CAR-T-терапии расскажите, как это все делается, как это происходит.
9: Вы абсолютно, во-первых, точно исторически отметили. Я помню одно из совещаний, которое проходило в Санкт-Петербурге более 10 лет назад, когда мы сидели с Александром Григорьевичем Румянцевым, главным детским онкологом, и как раз 476 тысяч долларов стоил один пациент. Это вот точно совершенно, а с доставкой наших пациентов через фонд, конечно, это было очень дорого. Тогда это все началось действительно с детей, но сейчас, раньше, если выход на эту терапию был такой далекой перспективы, то в последние годы, благодаря поддержке правительства, сейчас от 1-2 лет идет речь о выходе любой методики. Как раз это очень показательная история. Действительно, это персонифицированное лечение. То есть у пациента берут собственные иммунные клетки, обучают их распознавать опухоль, возвращают обратно, а опухоль начинает путаться и пропускает опухолевую клетку. Как бы это называется химерная технология, когда как химера меняется Т-лимфоцит, и он заходит уже, преодолевая барьер, в опухолевую клетку, которая, кстати, очень умная и достаточно быстро начинает распознавать Т-киллеры.
8: Троянский конь.
9: Ну, в общем, да, в общем, да. Но как раз раньше говорили о том, что это все-таки только гемобластозы, только, то есть опухоли крови и лимфомы. Сейчас дано правительству задание, в частности нашему центру, мы этим гордимся, разрабатывать CAR-T-препараты для солидных опухолей. То есть вот эти классические опухоли, опухоли молочной железы при резистентности, те же самые нейроэндокринные опухоли, опухоли поджелудочной железы, легкого. А мы создали очень интересную систему благодаря наших больших друзей, в том числе академика Рутюнова, создали Ариадну, такая непосредственно для конкретного пациента, это система генетического исследования опухоли, то есть создание опухолевого паспорта. И вот мы уже сейчас готовы, в том числе, к работе над солидной опухолью. И самое, наверное, первое, что сейчас будет нами применяться, это, конечно, глиобластома. Глиобластома – одна из самых тяжелых опухолей, часто рецидивирующих, к сожалению.
8: Опухоль мозга.
9: Опухоль мозга, которую невозможно порой радикально удалить, не потому что этого не хотят наши многоуважаемые онконейрохирурги, но потому что она проникает в такие структуры мозга, которые, ну, отвечают за жизнь. Отвечают за жизнь, за качество жизни, за неврологическую симптоматику. Поэтому иногда они вынуждены остановиться. И вот тут уже, конечно, дополнительный метод лечения. В том числе сейчас мы разработали, можно CAR-T-терапию совмещать с повторной лучевой терапией.
8: Ну, давайте теперь о диагностике. В диагностическом направлении тоже много нового, много инноваций. И самое, пожалуй, интересное – это так называемые жидкостные биопсии. Ну, мы прекрасно знаем, что когда у человека подозревают опухоль, ему делают биопсию, нужно уколоть, надо взять кусочек этой опухоли, морфологически рассмотреть, этим занимаются патологоанатомы. Это такая длинная-длинная процедура, тогда выясняется, какая же все-таки это опухоль. И вот сейчас интереснейшее направление – которая позволяет без травмирования опухоли по жидкостной среде, в которой находится эта опухоль, да, то есть это визикула так называемая, определить, какая опухоль. Представляете, какие это потрясающие перспективы. Это же перспективы скрининга. Ну, то есть это, не знаю, насколько это реально в ближайшее время, но понятно, что прослеживается такая перспектива. То есть по крови. Берется кровь человека, обычный анализ крови, и по крови можно определить, какая опухоль, где она. Ну и, может быть, какие-то еще характеристики. Я уже попрошу вас об этом поподробнее рассказать, что это за направление, как оно в России развивается.
9: Да, вы знаете, это тоже для нас очень интересное направление. Но, кстати, мы одни из первых в мире начинали, но мы начинали, когда мы просто анализировали объем циркулирующих опухолевых клеток в крови. И для нас это уже оказалось очень интересной историей, но, к сожалению, есть большое количество пациентов, которые без первично выявленного очага. То есть мы видим, что человек уже приходит с метастазами, а мы не можем понять, откуда они взялись, и они могут, например, называться аденокарцинома. А аденокарцинома может быть практически из любого опухоли, и поджелудочной железы, и молочной железы, и предстательной железы, и кишки. Поэтому тут вот эти вот ДНК и РНК, которые мы выделяем при жидкостной биопсии, позволяют индивидуально порой определить все-таки, откуда это началось. И тогда мы начинаем химиотерапию прицельно, то есть таргетно под эту опухоль. Но что еще очень важно и для чего этот метод нам необходим? По объему циркулирующих опухолей ДНК и РНК можем понять, что опухоль вдруг перестроилась, становится активной, и тогда надо уходить либо на другую линию химиотерапии, либо индивидуализировать по нашему консилиуму онкологическому, собственно, лечение.
8: То, что я вначале сказала по поводу скрининга, есть такие технологии жидкостной биопсии, которые в каком-то, может быть, недалеком будущем, ну, можно было бы применять, я не знаю, в обычной лаборатории, и человек вполне себе здоровый, просто, так скажем, в качестве диспансеризации проходит какое-то исследование и вдруг узнает, что что-то не совсем в порядке. То есть не нужно же специально в какую-то конкретную опухоль внедряться. Вот по крови мы можем определить или нет. Да, онкомаркеры были у нас и сейчас есть, но они всегда какие-то неточные, о них всегда говорят врачи как-то с сомнением. А вот этот метод, насколько он эффективен, насколько он точен и может ли он быть скрининговым?
9: Нет, он не может быть скрининговым, это дорогая все равно методика, пока дорогая, может быть, когда-то это выйдет, но мы с вами прекрасно знаем, любой новый препарат, любой новый метод, это достаточно дорого всегда, пока это не выйдет на определенную производственную мощность. Мы с вами упоминали CAR-T-терапию, которая стоила $500,000, сейчас она доступна и оплачивается государство, и пациенты ее получают. Поэтому надо все развивать. Я не могу вам сказать, что это возможно сейчас, но уверен, что это разовьется до такой вот истории, которой некоторые вещи мы можем передать. Например, вы упомянули онкомаркеры. Сейчас их более 60 онкомаркеров, в том числе есть выделенные онкомаркеры, тоже позволяющие оценить качество лечения. Которые мы берем до лечения, начинаем лечение и видим, падают они или не падают, это тоже косвенно свидетельствует. Но раньше нам и представить было невозможно, что там около 64-70 маркеров мы можем делать. Но сейчас и регионы делают по 12-15, а то и 30 маркеров. и не отправляют уже к нам больных? То есть тиражирование идет.
8: Андрей Дмитриевич, всегда были какие-то претензии к реабилитационному направлению, вообще не только онкологии, вообще всей медицины, да, в России.
9: Да, да.
8: Что, мол, вот лечат у нас хорошо, а с реабилитацией не очень. Ну, много говорят об этом. Как сейчас? Я знаю, что вы, вот лично вы, уделяете огромное внимание этому направлению. И вы развиваете его не только у себя в центре, но и стараетесь продвигать это в регионы. Расскажите, пожалуйста, в чем состоит реабилитация при онкологическом процессе? Вот он идет, у человека ремиссия. В чем реабилитация? И как эта реабилитация влияет на продолжительность ремиссии, на самочувствие пациента, на показатели его здоровья?
9: Спасибо большое. Ну, как всегда, в точку, Олеся Сергеевна. Я буквально лет 15 назад лечил близкого мне человека, сделал операцию, и потом нужна была химиотерапия. И он мне сказал, он тогда был такой, что я потыкался, на реабилитацию поеду в Англию. И он действительно поехал в Англию, и потом мне рассказывал о той реабилитации, которая есть. Я завидовал, конечно, потому что у нас это было вспомогательное направление всегда в стране. Один, кстати, из первых, кто поставил этот вопрос, профессор Тюлянин из онкоцентра. И он тогда говорил о сопровождающей терапии, что нужна сопровождающая терапия у больных. Тогда они будут жить дольше. Но понятно, что практически там 12-15 курсов химиотерапии, они, конечно, истощают организм. Потому что наше лечение, несмотря на современные препараты, является достаточно интенсивным. Ну вот с приходом как раз и Вероники Юрьевны Скворцовой, когда она была министром, сейчас Михаил Альбертович развивается. Вот эти приказы сейчас вышли, 116 из 788, Министерство здравоохранения, регламентирующее онкологическую реабилитацию. И мы впервые заговорили об онкологической реабилитации, стали учиться онкологической реабилитации, точно увидели, что наши больные живут иначе, с другим качеством жизни. Позволяет онкореабилитация и сопроводительная терапия уйти от смещения курсов, а иногда и, собственно, исключения пациента из курса терапии, когда он просто по своим параметрам крови и качеству жизни не может подойти на следующий курс. Приходится либо смещать, либо отменять. Ну, а мы с вами прекрасно понимаем, что значит неполноценно получить курс химиотерапии там, или лучевой терапии, который уже доказан на много когортных исследований, что он точно будет эффективным. И до 80% больных удается реабилитировать и вернуть не только курсом терапии, но и к дальнейшей жизни, потому что мы раньше видели, что иногда химиотерапия губительнее для пациента, чем сама опухоль, особенно у пожилых пациентов. Кстати, я очень благодарен коллективу своему, и особенно в центре имени ЦИБА создано прекрасное реабилитационное отделение, которое возглавляет профессор Макарчан, большой энтузиаст этого дела, Лия Сериканна. И я вас приглашаю тоже, Ольга Сергеевна, мы привезем, отвезем, тем более, что у нас скоро будет открытие нового корпуса, а заодно зайдем, посмотрим вот реабилитацию. Это действительно хорошего качества реабилитации, не какой-то там кушетка, где отжимаются там и поднимают ноги. Это и платформы, позволяющие больных после нейрохирургических операций вернуть к нормальной адаптивной ситуации, в том числе при дезориентациях и в пространстве. Поэтому это сейчас, конечно, огромное направление. И вот как раз онкогеронтология, она, наверное, займет процентов еще 70. Надо будет усиливать реабилитацию, потому что там, понятно, больные, которые нужно уже начинать реабилитацию, первую часть реабилитации до лечения, готовить такого пациента к химиотерапии.
8: Мне бы еще хотела задать вопрос по организационному, скажем так, моменту. Вот вы уже говорите о том, что опыт, новые технологии, они отправляются в регионы. Но это сейчас речь только о новых технологиях. Вот как сегодня решается организационный момент? Как это конкретно, когда больной где-нибудь там в поселке, в деревне, и там нет такого уровня медицинского учреждения, да, какие есть в Москве, в Санкт-Петербурге? Каким образом Он может попасть на лечение в региональный центр или к вам, если это очень трудный и сложный больной. Вот алгоритм, как это сейчас происходит? И меняются ли вот эти постулаты организационные? Как вы над этим работаете? Это очень важный момент, учитывая, что у нас огромная страна.
0: Радио России.
6: Посоветуйте, доктор.
9: Ну, у нас, во-первых, как бы 4 уровня онкологической помощи, но 3 – это первичный онкологический кабинет, потом центр онкологической амбулаторной помощи, потом региональный центр, то, что мы раньше называли диспансер, сейчас это действительно центр, и потом уже национальный медицинский исследовательский центр, отвечающий за свои регионы уже. Все они связаны между собой телемедицинскими консультациями точно. У нас по поручению Минздрава созданы, каждый год обновляются так называемый паспорт онкологической службы региона. И мы как Национальный медицинский исследовательский центр ее видим. В паспорте региона мы знаем вплоть до... Вот мы сегодня проводили с одним регионом, и они нам должны прислать поименный список онкологов, которые работают в центрах онкологической амбулаторной помощи, чтобы мы оценили, есть дефицит или нет. Значит, сначала, когда заподозрено онкологическое заболевание, больной отправляется либо в первичный онкологический кабинет, либо сразу в центр онкологической амбулаторной помощи. Они разбросаны географически так, чтобы быть близко к тому или другому населенному пункту, примерно одинаково, чтобы это был хороший доезд. Там, в этих вот опорных точках онкологических, вплоть до биопсии происходит. Биопсию, если она сложная, смотрят местные морфологи. Если нет, то отправляют. У нас сейчас везде стоит сканирующая система по сканеру для оценки простого либо сложного случая в лечебное учреждение третьего уровня. То есть это уже онкологические региональные центры. И потом оттуда, если им сложно, то уже отправляется в того, который, значит, отвечает за эти регионы. Но, собственно, это все может произойти в течение 3-4 дней. Но до 7 дней пациент точно должен быть по приказу 116-му, должен оказаться у онколога. И так это происходит. Потом, конечно, если больной особенно сложный, назначается курс химиотерапии. Понятно, что не наездишься ни в онкологический центр региональный, но тем более в Национальный медицинский исследовательский центр. Если это так, больному прописан курс лечения, то он может его получать все там 8, 6, 12 курсов в центре онкологической амбулаторной помощи рядом с местом жительства. Фактически рядом с работой. Многие ездят, фактически работают и ездят на дневном стационаре, это получают. Вот так сейчас выглядит онкологическая помощь, которая приближена максимально с помощью ЦАОПов. Кстати, мы помним с вами лет 6 назад ЦАОПы, которые себя, кстати, очень хорошо зарекомендовали, и в том числе во время ковида, когда больной не мог особенно передвигаться по стране, помните, это были время изоляции и так далее. Вот они себя очень хорошо показали, как такие опорные точки онкологической помощи в регионе. Поэтому, собственно, все это работает, развивается и усовершенствуется.
8: Андрей Дмитриевич, вы всегда старались общаться с аудиторией, с россиянами, не со своими конкретными пациентами, но вот сколько лет мы с вами работаем, всегда это так. Помните эти наши диагностические субботы? Они много лет длились. Я не знаю, сейчас они еще проводятся у вас?
9: Есть. Да, дни открытых дверей везде проводятся.
8: Здорово.
9: А какой у нас сейчас онкопатруль как развился?
8: Расскажите.
9: Ой, ну что вы, это же движение, которое когда-то было поддержано в самом начале в зародыше Валентиной Ивановной Матвиенко. Ну, естественно, она же очень много внимания регионам уделяет, и там сенаторы с регионов. Это было много-много лет назад, около 10 лет назад. Сейчас это движение очень идет, в общем, мощно.
8: Онкопатруль, да, называется?
9: Онкопатруль. Значит, для чего это происходит? Ну, это популяризация, конечно, онкологии в том или в другом регионе. Мы выбираем регион при поддержке Совета Федерации. Там вот буквально недавно мы были в Чувашии. Мы выбираем команду, которая едет на так называемый скрининг. Но куда мы заходим? Ведь во всех регионах есть очень крупные предприятия. По несколько тысяч человек. И не всегда, кстати, там работают люди с этого региона. Иногда это вахтенный метод. И если регион отвечает за своих пациентов, то вот это как бы получаются люди, которые не могут выйти с работы. А суббота-воскресенье куда уже пойдет? А люди дорожат своей работой, и многие работают на полный день. Поэтому мы заезжаем на такое предприятия, а перечень мы вам можем

0: В течение недели проводят эти колоссальные обследования. Потом мы подводим итоги. Итоги заканчиваются уже сейчас мастер-классами, которые мы учим что-то новое региональных онкологов. Мы очень гордимся этим начинанием. Ему много лет, оно востребовано. Можете представить, что у нас сейчас расписан онкопатруль вперед на более чем год. Регионы.
1: А много вы там больных выявляете? Вот людей, которым требуется лечение?
0: В процентном отношении так. В Европе разные страны, там от 500 до 600 человек на 100 тысяч населения. Ну, можно посчитать процент, да? Ну, в общем, мы всегда считаем на 100 тысяч населения. Если предприятие 7 тысяч человек, все равно мы в процентном отношении, и мы так и выявляем. На разных предприятиях по-разному. В зависимости, конечно, от возрастного контингента. Но мы двигаемся и этих больных смотрим в зависимости от наших возрастных таблиц, которые, собственно... Я давно уже предлагаю, чтобы, особенно региональных телеканалах, убрать там, например, одну рекламу, ну, набить на меня с бургером, а возрастную таблицу ставить, ну, хотя бы там раз в день. Возрастную таблицу в промтайме на 5 минут. Ну, если там в таком-то возрасте к мамологу, в таком-то возрасте, они есть на сайте Минздрава, на сайте главного онколога, на сайте нашего центра. Но если бы они еще появлялись на каналах, то есть, когда человек смотрит, ну, прям буквально, это же даже такая, ну, социальная реклама. И мы бы, я думаю, у нас огромный резерв, мы бы это тоже популяризировали, и люди бы задумались, молодежь бы подсказывала своим близким, старшим людям, к которым надо уже обращаться. У нас, кстати, единственная страна, которая 7 локализаций вместо 3 европейских выделила в скрининг. Ну, он погружен в диспансеризацию, но он четко прописан.
1: Андрей Дмитриевич, ну вы сами очень много делаете просто лично для популяризации онкологии, спасибо, ранней диагностики и так далее. Вы очень много работаете в соцсетях, к вам приходят люди, они слушают ваши выступления еженедельно, они могут, вот я подчеркиваю, вам прислать вопросы. Вопросы, пообщаться с главным онкологом страны. Мне не хотелось бы это замалчивать. Несколько слов об этом скажите, пожалуйста.
0: Ну, действительно, куда спасибо вам большое. Да, но мы раз в неделю стараемся проводить, даже если мы в командировке, так называемую беседу с нашими пациентами, с вопросами. Я хочу поблагодарить команду, которая, во-первых, к нам замечательную связь всегда налаживает. И в разных регионах, там, в из Казани мы недавно вещали. Ну и просто в онлайн идут вопросы, которые ведущие вот со мной озвучивают, я на них отвечаю. Я должен еще раз поблагодарить нашу команду, потому что вопросов, конечно, приходит столько, что мы не успеваем ответить за этот час. А мы час в неделю, потому что я просто, ну, и не физически, не... Это тоже достаточно, я вам должен признаться, это такой блиц с ответом на вопрос, который держит тебя в напряжении, это точно. Потому что, ну, вопросы идут, это же судьбы человеческие, и тут ошибиться-то нельзя. Там идет перечисление такой-то локализации, такой-то рак, и ты должен дать правильный совет. Поэтому это держит напряжение. Но потом вся команда и я тоже, мы стараемся, не стараемся, а это обязательное условие, в течение недели до следующего ответить в письменном виде или в чате. И мы призываем всегда, что если у нас не ответили мы кого-то, ну, или потерялся вопрос, то в следующий раз прямо озвучить. И мы берем этих в первую очередь, что, ну, не успели, не ответили, не получили ответ.
1: И в заключение, мы начинали с прошлого, да, мы вспомнили, как мы начинали, что за эти 20 лет было сделано, а сейчас давайте заглянем в будущее. Зачем, по-вашему, будущее онкологии? Мы надеемся на то, что это заболевание будет побеждено, или еще очень и очень долго мы будем вот подбираться разными путями к этой проблеме, улучшать ситуацию, продлевать жизнь больных, но радикально не решается пока проблема. Вот этот вопрос, конечно, беспокоит абсолютно всех.
0: Но человечество пока что, конечно, не избавится от онкологии как перерождение клетки, но уже очень много побед, мелких, крупных, средних побед, научных и клинических, которые позволяют приблизиться к большой победе. Дело в том, что клетка, конечно, это тоже живой организм, адаптированный, и он может приспосабливаться к нашим методам лечения. Именно поэтому мы сейчас переходим и видим в этом перспективу переход от стандартизированной к персонифицированной медицине. А все больше и больше мы говорим о генетическом профиле опухоли, понимая, что опухолевая клетка сейчас состоит не из одного пула стволовых клеток, а из множества, и поэтому нужно понять весь портрет опухоли.

0: модули. А из этого выходят индивидуальные методы лечения. Это иммунотерапия, таргетная терапия, то есть терапия мишени, таргет – это мишень. Современная лучевая терапия с мозгами у машин, которые сейчас позволяют ввести новый термин – стереотоксическая хирургия, то есть это хирургия лучом. Высокотехнологичная хирургия, малоинвазивная. Все больше открывается, кстати, отделений хирургические, которые с восстановительным пластической онкологией, так называемые микрохирургические, замены лоскутом, тканями, пересадки ткани, клеточные технологии. Вы говорите о победе. Комбинация онкологии против рака, комбинированные победы, это, конечно, ну, раннее выявление, это да. Это, конечно, королева побед в онкологии. Но если мы говорим о комбинированном лечении, то это сейчас современные методы комбинации, реабилитации, поддерживающей терапии, позволяющие усилить эскалацию дозы, то есть усилить дозу химиопрепаратов за счет адаптации организма к этим условиям. Ну и, конечно, сохранение качества жизни и, конечно, большое внимание нашим пожилым пациентам, потому что это и опыт, это и наставничество, я имею в виду, которые могут еще себя точно посвятить молодежи, внукам, детям, ну и в том числе поработать на страну. Это мы тоже имеем в виду, когда мы говорим о онкогеронтологии. Вот это наши, наверное, основные перспективные направления в нашей сложной, но любимой специальности.
1: Андрей Дмитриевич, огромное спасибо за эту беседу.
0: Спасибо большое, Алексей
1: Дмитриевич. Я желаю процветания вашему центру и вашему делу. Спасибо.
0: Спасибо. А я желаю вашей передаче еще многие-многие творческие годы жизни, а нашим слушателям и вашим слушателям, которых уже много, здоровья и своевременного обследования, не бояться нас, онкологов.
1: В беседе принимал участие генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, главный онколог Минздрава, академик Российской академии наук Андрей Дмитриевич Каприн. Уважаемые радиослушатели, как обычно, ссылку на аудиоверсию и видеоверсию сегодняшней программы я размещу на своих страницах в соцсетях и мессенджерах. Приходите в гости, слушайте и смотрите в удобное для вас время сегодняшнюю программу. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!
2: Радио России.
3: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
4: Весенняя охота на гуся.
5: Охота действительно одна из самых сложных. Все начинается с разведки. Во время разведки ты стараешься найти те места, где нет народа. В последнее время охота стала популярна, но от того, что она стала популярна, ее, как бы, наверное, принципы правильной охоты, они не стали лучше.
4: Журналист Алексей Беляков в авторской программе Николая Мамалашвили «Ни пуха, ни пера». В это воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Комсомольска на Амуре.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Еще два села в зоне СВО перешли под контроль российских войск. Запланированный визит Владимира Путина в Китай демонстрирует важность сохранения стратегического альянса Пекина и Москвы. И цена на нефть растет на фоне опасений по поводу более масштабного энергетического кризиса. Далее подробнее. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 121-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Кутьковка в Харьковской области. Глава российского военного ведомства подчеркнул, что полк успешно выполняет задачи специальной военной операции на одном из самых ответственных участков, а военнослужащие в упорных боях с противником проявляют образцы храбрости, самоотверженности и мужественно исполняют свой воинский долг, уничтожая неонацистов. Ранее в Минобороны России сообщили, что бойцы Запада освободили два населенных пункта в Харьковской области – Боровую и Кутьковку. По данным ведомства, войска группировки «Восток» вклиниваются в глубину обороны украинской армии. Подразделения южной группировки улучшили положение по переднему краю. Центр, север заняли более выгодные рубежи и позиции. Подразделения войск «Днепр» продолжают активные действия в Запорожской области, информирует Министерство обороны. Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили 1045 военнослужащих. Запланированный визит Владимира Путина в Китай демонстрирует важность сохранения стратегического альянса Пекина и Москвы. Такую оценку приводит испанская газета «Эль Мундо». Издание отмечает, что поездка российского лидера в Китай, намеченная на 19-20 мая, состоится спустя несколько дней после визита в КНР президента США Дональда Трампа. Как подчеркивает газета, последовательные переговоры председателя Китая Си Цзиньпиня сначала с американским, затем с российским президентом должны продемонстрировать способность КНР поддерживать отношения одновременно с двумя мировыми центрами силы. Эль Мундо отмечает, что несмотря на стремление Пекина стабилизировать отношения с Вашингтоном, сотрудничество с Москвой остается одним из ключевых элементов китайской внешней политики. Ранее в Кремле сообщили, что по приглашению председателя КНР Си Цзиньпиня Владимир Путин 19-20 мая посетит с официальным визитом Китай. Поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Два человека пострадали при взрыве на АЗС в Пятигорске. Один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его данным, нарушение техники безопасности предположительно могло стать причиной взрыва при разгрузке газовоза в Пятигорске. Площадь пожара на АЗС составляет предположительно 1000 квадратных метров. Цена на нефть растет на фоне опасений по поводу более масштабного энергетического кризиса. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». По информации издания, США и Израиль готовятся возобновить военную операцию против Ирана уже на следующей неделе. Американские генералы рассматривают возможность проведения наземной операции. Тему продолжит корреспондент информационной службы «Вести» на Ближнем Востоке Александр Белибов.
2: Вернувшегося из Китая Трампа в Белом доме уже ждали разработанные высокопоставленными помощниками американского президента планы боевых действий на случай, если мирные переговоры с Ираном зайдут в тупик. Учитывая, что ранее Вашингтон отверг все 14 пунктов предложенного Тегераном мирного плана, вопрос с возобновлением ударов может быть решен уже в ближайшие дни.
3: Соединенные Штаты и Израиль ведут интенсивную подготовку, самую масштабную с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня, к возможному возобновлению атак на Иран уже на следующей неделе.
2: По данным «Нью-Йорк Таймс», если Трамп решит возобновить удары, это могут быть более агрессивные бомбардировки иранских военных объектов и инфраструктуры. Среди возможных вариантов рассматривается и размещение на земле войск специального назначения для захвата ядерных материалов, захороненных глубоко под землей. Несколько сотен бойцов сил специальных операций США прибыли на Ближний Восток еще в марте и до сих пор находятся в регионе. Тем временем, даже на лояльном американскому президенту Fox News Трампу задают неудобные для него вопросы.
3: Так почему мы там, где мы есть? Вы недооценили терпимость Ирана к боли?
4: Я ничего недооценивал. Мы ударили по ним невероятно сильно. Послушайте, мы оставили их мосты. Мы оставили их электроэнергетическую мощность. Мы можем вывести все это из строя за два дня. Два дня, все.
2: Ранее сам Трамп не исключил возобновление войны с Ираном и заявил, что США выполнили свои цели там на 70%. В Иране тем временем заявляют, что хотят мира, но готовы и к войне. В эфире местного телевидения начали давать уроки по обращению с огнестрельным оружием. Страны региона тем временем готовят свои экономики к возможному продолжению, если не конфликта, то точно регионального кризиса. Объединенные Арабские Эмираты, ранее вышедшие из ОПЕК, чтобы самим регулировать объемы добычи нефти, спешно строят новый нефтепровод, который позволит удвоить экспортные мощности и не зависеть в вопросах поставок углеводородов от ситуации в Ормузском проливе. Ситуация на Ливано-Израильском фронте остается стабильно напряженной, при этом попытки урегулирования конфликта дипломатическим путем продолжаются. Впрочем, диалог между Бейрутом и Тель-Авивом словно проходит где-то в параллельной реальности. На деле же противостояние между Хезболлой и Израилем на юге Ливана только нарастает. Сахал продолжает ежедневные бомбардировки этой части страны, пока фронт боевых действий медленно, но верно смещается к северу.
1: Мотосезон в Москве открылся ежегодным весенним мотофестивалем. Тысячи мотоциклистов собрались на Садовом кольце, чтобы проехать единой колонной по дорогам столицы. На старте участников поприветствовал замэра Москвы Максим Лексутов. По его словам, ежегодное мотодвижение в столице становится все более популярнее. Сегодня в Москве зарегистрировано уже около 130 тысяч мотоциклистов. Это на 20% больше, чем годом ранее.
5: Спорт. Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Прямо сейчас параллельно проходят 6 матчей финального тура футбольной первой лиги. Стартуют вторые таймы. Лидер таблицы «Родина» встречается с «Арсеналом». Счет 3-0 в пользу москвичей. У «Факела» утром было столько же очков. Они играют в гостях против «Волги». Там пока по нулям. В борьбе за выживание прямо сейчас уступает «Черноморец», а «Уфа» остается в лиге на следующий сезон. Футболист «Спартака» Тео Бангонда сообщил, что покидает команду. 30-летний конголезец поблагодарил клуб в соцсетях. Его контракт истекает в конце сезона. Футболист Лукас Фасон согласился подписать новый контракт с «Локомотивом». Такую новость опубликовал портал «Спортэкспресс». По данным источника, 24-летний бразилец дал устное согласие руководству клуба в ответ на предложенные условия. Действующее соглашение защитника истекает в конце сезона. Фасон выступает за «Локомотив» с июля 2022 года. В сезоне 25-26 он принял участие в 33 официальных матчах команды, забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи. «Локо» и «Спартак» сейчас проводят второй матч финальной серии хоккейного кубка Харламова. Завершается первый период. Счет 2-1 в пользу молодежки краснобелых. Напомню, в противостоянии, наоборот, минимально ведет коллектив из Ярославля. Пара-триатлонистка Анна Плотникова стала победительницей этапа мировой серии в Йокогаме. Спортсменка выступала в категории «Атлеты с поражениями опорно-двигательного аппарата». Второе место заняла итальянка Сирена Банзата. Третье финишировала Аталья Нево из Израиля. Эстафета и индивидуальный забег на 15 километров по Садовому кольцу прошли в Москве. Участники соревнований стартовали на Зубовском бульваре, а финиш был на Крымском валу. У меня на этом все. Услышимся.
6: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Реклама на Радио России.
8: Погода.
1: Во Владивостоке 17 мая пасмурно, плюс 14. В Хабаровске пасмурно, плюс 18. В Благовещенске пасмурно, плюс 17. В Чите пасмурно, плюс 21. В Улан-Удэ дождь, плюс 20. В Иркутске небольшой дождь, плюс 17. В Симферополе облачно с прояснениями, плюс 21. В Севастополе переменной облачности, плюс 19. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью, плюс 13. Днем, плюс 20. В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 24. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 747 миллиметров ртутного столба.

0: Перезагрузка смыслов.
1: В Белгородчине я провел, там по блиндажам по этим бегал. Но люди как бы они не в панике. У них тоже самое, что и на Донбассе, в Луганске, там, в ЛНР. Тоже переоценка ценностей какая-то произошла. Люди добрее стали.
0: Актер, автор песен Сергей Шолох. В программе «Позиция». В воскресенье в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. «Наша трибуна» – шоу о спорте в новой реальности. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян разбирают не только голы, очки и секунды, но и рассуждают о том, как современные события переписывают правила игры.
2: Ты вот ради интереса залезь в интернет, посмотри, сколько стоит набор клюшек для гольфа.
3: Сколько стоит набор?
2: От 100 тысяч. Это причем самый такой...
4: Базовый, так сказать. Для начинающих.
2: Дешманский.
4: Понятно. Вот будет такой вид спорта у наших школьников 1 сентября.
0: Наша трибуна. Слушайте по вторникам и пятницам в 10:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
6: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
5: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
7: Виражи времени.
8: Пока мы боль чужую чувствуем, пока живет в нас сострадание, пока мечтаем мы и буйствуем, есть в нашей жизни оправдание.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа Андрея Дементьева «Виражи времени». У микрофона журналист Анна Пугач-Дементьева. Сегодня наш гость – доктор философских наук, автор более 80 книг и монографий, изданных на разных языках мира, руководитель самой крупной нашей левоцентристской консервативной партии, глава КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов. Здравствуйте, Геннадий Андреевич.
1: Здравствуйте, рад вас слышать и с удовольствием отвечу на вопросы радиослушателей. Время очень ответственное, суровое и требует обстоятельных пояснений, максимальной сплоченности нашего общества, потому что русскому миру впервые объявлена война на полное уничтожение, и она разгорается все с новой силой. Нам требуется и воля, и исторический опыт, и желание обязательно победить, потому что в противном случае у нас серьезного будущего не будет.
0: Геннадий Андреевич, мы вас долго ждали, никак не могли согласовать время. Но что удивительно, многие наши слушатели, зная, что мы вас ждем в эфир, интересовались, когда же вы будете. К вам очень большой интерес со стороны жителей нашей страны. Возросший, я бы сказала, интерес. Вы выступаете, но больше выступаете на конференциях. Не так много с вами бесед. И людям хочется узнать, что вы думаете по поводу сегодняшней ситуации. Только что вы выступали день назад, по-моему, перед журналистами и сказали, что новый экономический курс обеспечит нам новые победы, что без финансово-экономического курса победу будет закрепить невозможно. Но в истории России были победы. Почему сейчас вы опять вспомнили это слово «победа»? Причем не только в отношении СВО, а, как я понимаю, в отношении вообще нашей жизни, что нам нужна победа во всех сферах.
1: Мы народ победы. Мы родились в этой истории благодаря мужеству и достоинству наших предков. Семь великих бед, начиная от Александра Невского, Дмитрия Донского, всех, кто потом сражался за нашу Родину, будь то Александр Суворов или Михаил Кутузов, или в советское время три великие битвы под Москвой, Сталинградом и на Орловско-Курской, где на моей Родине окончательно сломали хребет фашистскому зверю. Мы выжили в этой истории благодаря победам. Мы народ победы. Это должен каждый чувствовать и понимать. Но за свои победы мы всегда платили дорогую цену. Мы родились на огромном материке, освоили от Черного моря и Балтийского до Тихого океана. Нам принадлежит шестая часть суши. Мы в этом отношении самые богатые люди. И если мы не будем беречь, защищать и приумножать это богатство, нас обязательно разорвут похлеще, чем Югославия, Ирак и Ливия вместе взятых. Вот это мы должны все прекрасно помнить. За победу мая 45-го, только что мы отметили этот выдающийся праздник, он не просто сегодня со слезами на глазах, он с болью в сердце. И перед победой мы все ответственны. Сегодня не только праздник, но это величайшая ответственность по защите нашей победы. А за победу мая 45-го каждый шестой гражданин советской страны сложил свою голову и душу. Каждый третий белорус погиб. И каждый второй коммунист. Цена-то видите какая. Я никогда не думал, что натовцы англосаксы объявят войну русскому миру. Величайшей цивилизации с тысячелетней историей, которая трижды прикрыла мир от набегов, от Батыя, от Наполеона, Гитлера. Она спасла от коричневой чумы. И тем не менее, вот эта напасть сегодня обрушилась в виде войны. Война гибридная, она принципиально иная. И она требует, вы правильно подчеркнули, побед на всех направлениях. Прежде всего, максимально сплотить общество. Его можно сплотить на идее справедливости, дружбы и уважения своей великой истории. Всех ее этапов. Когда начинают русофобы, антисоветчики склонять все подряд, забивать забором Красную площадь, то это не приведет к единству. Нужно обязательно победить новейшие технологии. Победа Красной Армии была гарантирована тем, что перед войной за 10 лет мы построили на ту пору 9 тысяч лучших заводов. Мы встретили не только лучшими командирами, лучшими кадрами, лучшими учителями, инженерами. Мы встретили лучшими станками и самыми образованными, подготовленными людьми.
0: Но это все обусловлено было победой социализма и тех идей, которые были восприняты и которые реализовывались. Вы 30 лет у руля партии. Вы человек, который знал и Горбачева, и Брежнева, и всю нашу партийную верхушку. И вы были участником многих партийных съездов. Что случилось? В 1941 году победа была обеспечена единством фронта и тыла. Почему сейчас вы говорите о разобщенности? Мы такой большой путь прошли.
1: А дело в том, что вы правы подчеркнули, те, кто проиграл войну Первую мировую, три поколения вступили в 1941 уже в возрасте 40-45 лет. И они великолепно сражались, отстояли свою родную землю. Если в Первой мировой мы ни одного завода не эвакуировали, то в Великую Отечественную мы 1500 заводов и почти 12 миллионов людей перебросили за Волгу, за Урал и сохранили свою индустриальную мощь, в принципе. И мы выдрузили красное, знаем победу на Рейхстаге. Поражение началось после того, когда эти великие идеи социализма, дружбы и справедливости были преданы и Горбачевым, и Ельциным, и всей этой комариной. Они были просто банально преданы, надеялись, что они встроятся в хвост американской элиты и будут их уважать, слушать. Ну, никто и не собирался уважать. А сначала обобрали, потом прислали Чубайсу 50 ЦРУшников, распродали наши предприятия. Сейчас Бесогон ТВ Михалков прекрасно это показывает, хотя мы об этом 10 лет говорили, вносили закон о деприватизации, о приведении в порядок, о расследовании этой величайшей аферы, но уклонились. Вот сегодня абсолютное большинство граждан поняли, что придется брать левого руля. Снова традиционные ценности, восстанавливать справедливость, укреплять дружбу. И главными нашими помощниками, союзниками оказались друзья СССР, мои друзья, Компартии Китая, Трудовая партия Кореи, Компартия Вьетнама, наши друзья-патриоты в Африке, в Латинской Америке. Идеалы традиционных ценностей, дружбы и справедливости снова в центре внимания. Если вы внимательно сейчас посмотрите выступление Путина на параде, он после парада тост произнес за правду и справедливость. Справедливость – это главная сердцевина идеи социализма, когда люди имеют равные возможности, и все богатства народу служат каждому, а не кучке олигархов. Вот это сейчас и очень важно не только понять, но и реализовать на практике. Откровенно вам скажу, не хотят вот те, кто продавал, предавал эти огрызки Ельцина эпохи, не хотят этого делать, и мы это все видим реально.
0: Геннадий Андреевич, вы самый молодой были работник ЦК КПСС. То есть вы прошли большой путь. Вы помните, как формировалась кадровая политика. Высоко оценивались успехи брежневского режима, позже уже Горбачевского, Ельцина. Почему мы пришли к слову «застой»?
1: Знаете, я не разделяю такую оценку насчет застоя. У нас были и даже в 90-е годы самые высокие темпы. Они были в два раза выше американцев. Это очень напугало американцев, которые считали, что они гегемоны навсегда. И они были уверены, что они сумеют продиктовать свои условия. Когда увидели, что промышленность СССР стала давать 20% мировой продукции, когда каждый третий в мире стал летать на наших самолетах, Илах и Тушках, когда каждый третий, четвертый научный работник оказался советским, когда мы увидели, что мы впервые в космосе, мы к 90-му году совершили почти 2500 успешных ракетно-космических запусков. Американцы отставали в три раза. Я летал с ними потом на Байконур. Рядом сидел руководитель НАСА, я спросил, чем отличается наш космонавт? Он говорит, вы на 10, 15, 20 лет впереди нас по всем показателям. Просто оказался слабый руководитель, неудачный абсолютно. Тот же Горбачев. А что касается Ельцина, это был уже абсолютно предательский кураж. Но информационно-пропагандистская, психологическая машина работала беспощадно. И ее абсолютно недооценили. Работали беспощадно и очень плотно. А когда мадам Тэтчер 2 часа у себя в Лондоне компостировал мозги Горбачеву, я потом ее секретную записку читал. Она летала в Америку и доложила миллиардерам. Внушаем, недалек, можно работать. И работали очень плотно. Кризис капитализма был неизбежен. Его спасло предательство наших. Вот сейчас их лихорадит, вы видите, каким образом. А Трамп поставил задачу быть императором, захватить нефтегазовые принципы, торговые пути и продиктовать условия. Ведет он себя сегодня как откровенный империалист-разбойник.
0: Но он считает разбойниками иранцев.
1: Да нет, ну понимаете, иранской цивилизации 3 с лишним тысячи лет. Когда был Кир Великий, кстати, Персии тогда, в этом и его государстве, проживало почти 50 миллионов, пол человечества. Это была одна из древнейших и могучих цивилизаций. Первые дороги, первые водоканалы, великая медицина, прекрасная поэзия. Американцев тогда и на карте не было. Когда у нас в центре Москвы стоял большой театр, Америки еще тоже на карте не было. Они зря устроили эту вакханалию. Если они дальше так пойдут, и они сами развалятся.
0: Геннадий Андреевич, то, что вы говорите, все правильно. Мы пережили несколько кризисов, но тем не менее, мы ведь в 90-е годы пришли к пустым полкам в магазинах. И Гайдар, я не поклонник Гайдара, но тем не менее, он же как экономист сильный говорил о том, что еще несколько дней просто у нас будет голод. И они насытили рынок продуктами. Люди-то были довольны.
1: Я вот обязан, извините, обязан пояснить ситуацию.
0: Да.
1: Меня пригласил Андропов курировать Москву, Московскую область, Ленинград, и потом у меня был Северный Кавказ, Прибалтика, Белоруссия, сектор простые. Я страну знаю наизусть. Я был на всех войнах на Кавказе, я ездил, когда полыхал в Средней Азии, когда загорелся пожар в Прибалтике, я видел своими глазами. Вот вокруг Москвы стояли эшелоны с продовольствием. Но эта пятая колонна уже не пускала ни к полкам, ничего. Им надо было организовать в крупных городах, в Миллионниках, в Тбилиси, там, в этом самом Вильнюсе. А вот в Ленинграде им не удалось, в принципе. И вообще-то говоря, тут уже было не полки виноваты. Отсутствие нормального управления, слабость власти, слом партийно-политического аппарата, поощрение вот этого варья и жулья. Это готовилось не один, не два, не три дня. Вполне можно было решить эти проблемы. Но уже парализовали и советский организм, и государственный. У того же Чубайса сидела группа ЦРУшников, и против наших заводов ставили цену меньше 3% реальной стоимости. И мы потеряли целые отрасли. У нас было 15 авиационных заводов, которые делали лучшие самолеты, лучшие летательные аппараты, и весь мир это знал. Но это все парализовали.
0: Ну, Геннадий Андреевич, а разрешите, вот я вас спрошу, вы человек очень авторитетный, вы доктор философских наук, заканчивали Академию общественных наук?
1: Ну, вообще-то, честно, я окончил физико-математический институт.
0: Вначале даже работали учителем физики и математики, но это было в Орле.
1: Академию, аспирантуру, докторантуру и военную школу, когда служил в группе Советского Германии. Меня хорошо учила советская власть, я ей очень благодарен.
0: Да, но позже, в 80-е годы, вы работали в отделе агитации и пропаганды ЦК КПСС и даже были заместителем заведующего идеологическим отделом при Горбачеве. Как у вас с ним складывались отношения? Вы не были очарованы его идеями, разговорами?
1: Знаете, дело в том, что меня пригласили в качестве куратора. Это человек, который по линии ЦК отвечал. И мы готовили все вопросы секретариат и политбюро. Я его первый раз услышал, когда был на курсах, исполняя должность первого секретаря обкома комсомола Орлова. Я сижу и соседу говорю, вот обрати внимание, у него третий абзац противоречит предыдущему. У него нет логики обсуждения проблем. Руководитель может не очень ярко выступать, но он обязан логически мыслить и понимать суть проблем. Это первое. Потом я ездил в Ставропольский край готовить, и я был поражен отношением Горбачеву, людей, которые трудились на земле. На Ставрополе умели работать. там хорошие были земледельцы, там храброе казачество. Каменоловская группа вообще одно из самых уникальных мест на Земле. Я в 80 странах мира был. И вдруг я спрашиваю, они говорят, Горбачев не умеет работать, не умеет складывать команду, будет с лбами сталкиваться, затевать реорганизации и ни за что не отвечать. Я был поражен, когда вернулся, глядя, как все пошло, это самое, этому объективность оценки. Я тогда написал в Советской России статью «Еще не поздно», потому что перестройка ввела к разрыву всех финансово-экономических связей и предательству наших интересов. Уже юг покрылся кровавыми ранами. Вместо того, чтобы обсуждать проблемы, отказались, пригласили и разбирали. Я тогда выпустил «Архитектору развалин», прямое обращение ко всем членам Политбюро, и прежде всего Горбачеву и Якулю. Меня два раза на Политбюро отстегали так по полной программе. И тогда подготовил слово к народу, который подписали 12 человек, крупнейшие руководители. Вареников сухопутными войсками командовал, Громов внутренними войсками, Тизяков и Стародубцев, два руководителя промышленно-аграрного союза, Чикин и Проханова, два выдающихся редактора, Бондарева, Распутин, два гениальных. Я полагал, что народ услышит и опомнится. К сожалению, это вышло в середине лета. Одни в огороде, вторые на даче, третьи на пляже, четвертые к экзаменам. А когда увидели и услышали, страна уже была предана, и подпалили ее с разных углов.
0: А вы считаете, развал СССР был заранее продуман?
1: Ну, не просто. Вся подготовка и ее реализация шла примерно с начала 60-х годов полным ходом. Они бы и нас удушили, если бы мы не создали ракетно-ядерное оружие. Ну, план «Дропшот» уже опубликован. Все крупные города на Москву, 6 атомных бомб, на Ленинград, тоже 3, и все крупные центры. Это не я говорю, он опубликован, он рассекречен. Следующий еще хуже. Откуда появился Карибский кризис? Уже установили ракеты в Турции, в Италии, которые уничтожали нашу столицу и центр управления. Это вынуждена была акция срочно на Кубе поставить противовес. И после того, как примирились, тем не менее, была команда все сделать для того, чтобы взорвать страну изнутри. Крупнейшие державы не завоевывались. Они распадались в результате внутренних предательств. Ну что такое ставка 18 месяцев 19%? Вы не можете взять деньги для развития производства. Что такое налоги, которые удушили малый и средний бизнес? Только оперились люди, что-то создали свое, семья работает, друзья, близкие. Удушили просто невозможно. Что такое невозможно взять кредит длинный для того, чтобы создать новейшие технологии, тебя не поддерживают. Не хотят учиться. Ни у СССР. Посмотрите Китай. Я в Китай первый раз приезжал. Нослики, рикши, велосипеды. Суперкосмическая держава. Мы в прошлом году запустили 17 космических стартов. Были столько, сколько когда Гагарин полетел. А китайцы 91. Американцы в два раза больше, чем китайцы. Если вы собираетесь быть впереди, вы должны небо контролировать. Мы все законы подготовили, и по регулированию искусственного интеллекта, и образование для всех. Мы создали народные предприятия Примаковым, Масляковым, Геращенко, мы закон этот приняли. У нас 200 в стране лучших в мире предприятий. Наш совхоз Ленина, уникальная школа, лучшие детские сады, шикарные поля, роботизированные фермы. Там каждая вторая семья многодетная в умирающей стране. Там всем бесплатно, и медицина, и учеба. Там зарплата 150 тысяч средней.
0: Геннадий Андреевич, дорогой, вы нам уже рисуете коммунизм. Почему вас не слышат?
1: Я не рисую. Я приглашал 5 раз Единую Россию. Я говорю, поедемте, вы посмотрите. Вам не надо на самолете лететь. Это рядом с Москвой. Я хочу, ваши радиослушатели зашли на сайт и посмотрели. Совхоз Ленина, лучшая в мире школа. Пусть глянут. Лучший детский сад пусть глянут, лучшие сады пусть посмотрят, лучшие парки, не Диснейленд, а парк по мотивам сказок Пушкина, пусть посмотрят. Если это мало, Мариэл, республика, Казанков, 5 рейдерских атак, еле отбились от бандитов. Это лучшие сегодня в Европе хозяйства. Завоевала все золотые призы. Вот мы в середине июля проводим праздник Куява, это народный праздник чувашского народа, но в Татарстане, на родине Казанкова. Туда вот четвертый год приедет 20 тысяч человек, все народные ансамбли со всей советской родины. Приезжают даже из Прибалтики, с Украины, с Молдавии. Они увидят, что такое настоящая дружба интернационалистов.
0: Дорогие радиослушатели, хочу напомнить, что сегодня наш гость – бессменный лидер КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов. Геннадий Андреевич, ну впереди выборы. Как вы идете, с какими тезисами? Я знаю, что вы выдвинули программу победы, и туда включаете то, с чего мы начали говорить, и социально-экономический подъем, и победу на СВО. Какие у вас надежды по поводу этих выборов?
1: Не считаю, что я агитирую, но я открыто говорю. Один выход – голосовать за нашу программу победы. Эта программа подготовлена самым талантливым руководителем, лучшими научными кадрами. Ее готовили Жорж Алфёров, Нобелевский лауреат, Мельников, один из талантливых руководителей Думы и крупнейший математик, академик Кашин, Харитонов, депутат, который 8 раз избирался и которого знает вся Сибирь и весь Северный Дальний. Советская Эдуарда, герой, единственная в мире женщина, герой Союза. Первый раз в открытый космос она в мире выходила. Там Калашников, там новая плеяда наших руководителей. И Афонин, и Новиков, и Тайсаев, и Камнев, и Ющенко. И Останина с программой. Посмотрите, она полностью питала все лучшее из Великой Советской эпохи, из преобразований в Китае, в Европе. Она питала лучшие достижения управленческой мысли. Почему я агитирую за это? Посмотрите, Орловская, моя родная область, послали туда Клычкова. Работает 8 лет. У нас в Орловщине мы получили лучший в мире урожай. Пшеница дала в прошлом году 185 центнеров гектара. Европа 30 лет выращивала, у нее получилось 180. Там на каждого человека произвели 6 тонн зерна. Если бы нас поддержали, эта программа готова. Мы ее выносили, и Путин поддержал на Госсовете. Но профинансировать отказались. У нас в советское время 15% денег шло на село, чтобы село комплексно развивалось, чтобы малые города росли, райцентры поддерживали, чтобы культурно-исторические и так далее. Сейчас до 1,5% не дотягивают. К Грудинину приезжало 100 фермеров. Мы там создали первую в стране ферму, где нет доярок. Роботы все работают, все системы механизированы. Идеальные условия.
0: Геннадий Андреевич, а как складываются ваши отношения с прессой? Вот вы рассказываете, но не так много мы видим этого потрясающего примера, как у Грудинина.
1: А вы извините, его не показывают. У нас фильмы отсняты. Заходите на сайт. Фильм «Совхоз», фильм «Народное предприятие», фильм «Праздник Куяв». У нас 10 фильмов из опыта Лукашенко. Почему у Лукашенко лес не горит? Почему у нас фильм не горит, а у него не горит? Та же погода, те же болота, та же сушь. Он не горит, потому что он сохранил всю систему ухода за лесами, которую наша страна и государство с времен Петра вырабатывали. Кстати, у нас эта система сохранилась в Татарстане. У Миниханова отец был Листяков, он ее сохранил. У них кто-то не горит.
0: Геннадий Андреевич, сколько губернаторов входит в вашу коммунистическую партию, в вашу фракцию?
1: Это очень интересный вопрос. Наша страна бы рухнула, если бы не было среднего, умного, сильного и ответственного звена. Главы районов, мэры городов. Вытащил рядом от Тульской области, Стародубцев вытаскивал. Орловщину строил, вытаскивал. На Кубани Кондратенко спас это самое. Шабанов в Воронеже. Сурикова на Алтае. Сумин на Урале. Понимаете, вот среднее звено руководителя казалось сильным, грамотным и ответственным. Они не бросили коллективы, они не самих пытались всех повязать взятками, коррупцией, этой грязью. Они устояли. Вот сейчас надо все сделать для того, чтобы эта лучшая традиция продолжилась. Вот у нас ее продолжает Клычков на Орловщине. У русских вот будет избираться в Ульяновске. Да. У нас средние темпы за прошлый год скатились. сократились меньше процента, а у него 5 раз выше. У него 500 предприятий бросили, иностранцы убежали, все заработали. У него завод «Авиастар» будет отмечать 50 лет. Вот эти большие, огромные самолеты делают. Он пришел, пол самолета делали. Сейчас в прошлом году 7, а этот вот 9 и продолжает работать. Можно спокойно решать проблемы. Я за разумное соотношение общественной, государственной и коллективной, и частной собственности. Но в большой холодной стране, если вы не контролируете цены на энергоносители, на природные ресурсы, вы не в состоянии ни с кем конкурировать. Это вопрос принципиальнейший. У нас начинали войну, был 101 миллиардер. Сейчас 155. У них скопилось денег, бюджет с четвертью. И они не хотят даже налоги платить нормальные, чтобы на войне побеждали. Я вот вчера отправил 154-й конвой. И мотоциклы, и машины, и дроны, и лекарства. Это народ собирает. У нас каждый депутат во фракции сдал 3 зарплаты, чтобы ребятам на поле брани помочь, чтобы они чувствовали, что за ними страна. Мы приняли 25 детей оттуда, чудные дети, но они изуроданы старостным учебником. Нам сейчас надо всем максимально отмобилизоваться. Максимально.
0: Геннадий Андреевич, в 25-м году у вас было изменение в программе Коммунистической партии. С чем это было связано?
1: У нас программа максимальное продвижение молодых, умных, талантливых. И это оправдано полностью. У нас своя школа резерва работает. Мы уже подготовили 2000 людей молодых. Это управленцы будущего. Стажировку всех своих провел в Китае. У меня Форин проехал все роботизированные центры в Китае. Китай сегодня изготавливает половину роботов планеты. Я был на первых заводах. Мы им построили, соответственно, 156 первых заводов. Первый автомобильный, первый тракторный, первый авиационный. Я послал своих молодых руководителей, говорю, смотрите, учитесь и берите пример.
0: Геннадий Андреевич, где они будут свой опыт применять?
1: Нет, я извиняюсь. У нас в стране, если бы меня недавно спросил руководство, как вы относитесь к кадрам, я говорю, если бы каждый сидел на своем месте, у нас было бы очень много вакансий. Потому что редко кто сидит на своем месте.
0: Ну а кто-то вас слышит в кабинете министров, в Думе?
1: Должен сказать, когда я обращаюсь к президенту, он всегда принимает, всегда отзванивает. Это касается и Мишустина, и Володина, и Матвиенко. Вопрос в том, что в рамках системы, которую нам насильно навязали в лихие 90-е, решить современные проблемы невозможно. Это система, которая работает на олигархат, где олигархат определяет, какие кадры, какие приоритеты, и больше заботится о своем кармане, она не в состоянии выдержать войну с теми, кто нам ее объявил. У них суммарный потенциал выше. Я им пример приводил, почему Ленин победил, почему выгнал Антанту, почему Сталин раздавил такую жуткую гадину. Ведь фашисты уже были у Москвы, у Волги. Они захватили территорию, где жило 30 с лишним процентов населения и 40% производства. Если бы у нас частник не занимался, мы продули все средства. Поэтому нам надо найти эти разумные соотношения. Мы предлагаем народные предприятия, народные коллективы, разумные сочетания. Стратегические отрасли должны принадлежать государству. Там, где определяется цена на энергоносители, транспорт, перевозки, система связи, управления, обороны.
0: Геннадий Андреевич, ну а у вас много молодежи? Приток есть молодых кадров в партию?
1: Ну, не просто много. А вы посмотрите последний пленум. У нас все кандидаты и прочего, что молодые люди. 30, 35, 40 лет.
0: С хорошим образованием?
1: Не просто. У нас с очень хорошим образованием. У нас это принципиальная позиция. Ну, возьмите нашу фракцию. 57 человек. Каждый второй, третий кандидат или доктор наук. Почему к нам Нобелевский лауреат пришел? Он был в партии власти.
0: Вы имеете в виду Алферов, да?
1: И пришел, у нас 20 лет прекрасно работать. Мы подготовили закон образования для всех. Это закон будущего. Подготовили закон о приватизации жилищно-коммунальной сферы с тем, чтобы можно было помочь людям. У нас закон коммуналку нельзя платить больше 10% семейного дохода.
0: Скажите, а Компартия выступила, фракция ваша, против объявления о том, что будут повышаться тарифы? Я знаю, что спикер Думы Володин возразил.
1: Володин ответил. Я вчера, когда увидел, что Министерство экономики дает давно в ближайшие 3 года еще на 35% коммуналку, я сказал, если это умные люди, то они предатели. А если это дураки, то их гнать надо палкой. Разве можно на фоне того, что происходит с коммуналкой сегодня, когда она задушила многих, не знают, что делать, и производство душило, и компании, которые не лежачего работают, нельзя этого делать. Это абсолютно провокационное решение. Это абсолютно недопустимо. Кстати, у меня дом, где я много лет живу, приличный, публика состоятельная. Я впервые увидел на лифте объявление «Заплатите коммуналку долгов за 200 тысяч».
0: Геннадий Андреевич, но тем не менее у вас, при том, что партия вторая и по статусу, и по численности, тем не менее у вас из 450 мест в Госдуме только 57.
1: Ну, знаете, если бы еще раз были конкуренты, что такое выборы, еще раз подчеркиваю. Вот вам программа, вот команда, вот наше предложение. Садитесь и обсуждайте. Уверяю вас, мы выиграем. Мы создали лучшие научные учреждения с Толстером в Ленинграде. Лучшее. Соединили школу, вуз, академию с опытным производством. Готовит гениев. У нас МГУ, там специальные курсы, он Мельников работал. 200 докторов физмат-наук подготовили. Это лучшие программисты в мире. Мы там учили индусов. Они сейчас стали лучшими программистами в Азии. Мы покажем, как можно школу организовать.
0: Геннадий Андреевич, а почему в 96-м году, когда вы баллотировались в президенты, вы не выиграли выборы? Считается, что вы уступили свой мандат Ельцину.
1: Это вот та ложь, которую запустили после этих выборов через 3 года.
0: На вас очень многие надеялись, и партия была многочисленной.
1: Я извиняюсь. Во-первых, это не выборы были. Это выборы, которые строго под диктовку американского спецназа. Раз. Во-вторых, невозможно было доказать и посчитать. Категорически невозможно. За меня проголосовали от Тихого Дона до Тихого океана. Весь юг России и страны был опален. Беженцы, война, вот, насилие и так далее. Они первые увидели эту идею. А крупные города, миллионники, сырьевые, думали, вот распродадим все и заживем, как в Америке будет или Швеция. А оказались все не так. Я судился с одним регионом, у меня 600 тысяч голосов там украли. Но доказать в целом по стране это было невозможно. И страна развалилась пополам. Юг за меня, а миллионники, столицы и сырьевые районы за Ельцина. Можно было организовать войну севера-юга и потерять страну. Мы там собрали все губернаторы, руководители, сказали, пойдем на выборы губернаторов. При моей поддержке тогда прошло около 40 губернаторов, они спасли страну. Это решение было трудным, но правильным.
0: Скажите, а сейчас новое поколение губернаторов, молодых, назначается, приходит к власти. Что вы думаете по этому поводу? Потому что вот участники СВО, новые ребята, молодые, выросшие уже в других условиях. Насколько на них можно надеяться? Вот сейчас есть программа по подготовке кадров «Время героев».
1: Это крепкие, грамотные, патриотичные люди с очень хорошей закалкой. Они могут не иметь большого опыта, но у них есть внутри чувство гордости за свою державу и чувство отваги, борьбы за правое дело. Вот если им еще придать хороших помощников, замов, это будет хорошая управление. У нас в среднем звене очень большая плеяда новых руководителей, прошедших прекрасную школу. Им надо открыть поры и поддержать их. С другой стороны, есть целые регионы, которые коррупция сожрала. Я никогда не думал, что вслед за Ростовской областью, сейчас трагедия в Краснодарском крае, в некоторых других регионах. Я еще давно прочитал, любая исполнительная власть без контроля или сопьется, или проворуется, или с ума сойдет. Власть должна быть под контролем. Дума не имеет таких контрольных полномочий. Народ вообще двинули от этого контроля. Депутаты избрали, он не отчитывается. Мои депутаты отчитываются все перед своими избирателями.
0: Геннадий Андреевич, но мы помним, Союз нерушимый, Республик свободных. СССР развалился.
1: Нет. Вот хочу всем сказать, он не развалился.
0: Ну, развалили.
1: Против него с первого дня вели жесточайшую войну. Ленин и Сталин, и Черчилль призывал в 18 году каждый день убить. Не успели Советскую Республику создать. Гитлер, Майн Кампф написал, всех удушим, Москву скопаем, Ленинград затопим. Тоже сам не справился. Не справились и американцы своим ядерным оружием, не справились. Путин как пришел, увидел терроризм на Кавказе, надо отдать должное. Он свою стратегию очень грамотно выстроил. Сначала подавим терроризм, очевидно, без этого нельзя. Потом Мюнхене сказал все, что думает, и что у нас есть своя история, культура, великие традиции и так далее. Потом национальные проекты, поддержал наш закон о стратегическом планировании и так далее. Но ему не хватило усилий освободиться от этих огрызков. Финансово-экономический блок как плясал под дудку МВФ, так, на мой взгляд, и пляж. Но тогда принимайте меры. Они известны какие. Мы уже выпустили 12 миллионов тиражом все наши предложения. Каждый человек может почитать и смотреть.
0: У вас, кстати, в программе записано, что девиз новой программы «Россия, труд, народовластие, социализм».
1: А я вам скажу в этом отношении великолепно. Я вот студентами молодежи встречаюсь и говорю, что у вас самое большое богатство? Какое? Молчат. Я говорю, у вас держава. В мире 200 стран. И лишь десяток имеет тысячелетнюю историю. Мы имеем эту потрясающую историю. Лишь на одной руке можно перечислить страны, которые за свою историю и народы изобрели все виды научно-технического художественного творчества. Мы входим в эту легендарную пятерку. Всего две страны мира за 500 лет не теряли суверенитета. Мы и Англия. И только нам, 700 с лишним из тысячи, пришлось с оружием в руках защищать свое право жить на этих просторах и территории. И сейчас нам навязали. Еще раз, мы очень богатые. Поэтому главное достоинство – это держава. Труд – это основа всего. Самое гениальное достижение советской власти – не только лучшие танки, самолеты, пушки. Это люди.
0: Вы в одном из выступлений, но это было несколько лет назад, говорили, что нужно восстанавливать СССР. То, что сейчас происходит, возможно ли такое, чтобы восстановить СССР?
1: Дело не в этом. СССР юридически не разрушен. Референдум принят и прочее. Что касается фактически, ведь, извиняюсь, союзных государств России и Беларуси, это восстановление нашего общего отечества. Восстановление по линии творческих организаций БРИКС и ШОС, это много, это еще в этом же направлении движения.

0: чудовищно.
1: Да, это было ужасно.
0: Не просто ужасно. Вы знаете, меня то, что там облизывали натовцы, это мне понятно. Они уйдут, как грязный снег. У тех же Макронов, Стармеров поддержка максимум 20%. Но то, что там не раздалось в этом зале ни одного трезвого голоса, что же вы, мерзавцы, делаете? Как вы имеете право так говорить? Мы же вместе сражались. Но спасла честь армянского народа девочка Аврора 4 года. Они развернули знамя победы огромное в центре Еревана. И она там читала стихи на русском и армянском языке, посвященные победе. И мальчишка в 10 лет читал «Жди меня», знаменитые стихи Симонова. Я должен сказать, армянский народ подарил нам 3 маршала. Баграмян Иван Христофорович командовал Орловско-Курским фазом знаменитой битвы. Я с ним памятник открывал героям-танкистам. Талантливый полководец. Армяне подарили 60 с лишним генералов храбрых.
1: Да, но Молдавия тоже когда-то была с нами, и можно другие бывшие республики перечислять. Меня удивляет другое. Был Нюрнбергский процесс, были выводы сделаны, было поставлено условие, что Германия никогда не будет иметь оружие. Почему сейчас об этом не говорят? Почему немцы вооружаются? Почему не вспоминают все, что происходило на Нюрнбергском процессе и итоги его?
0: Открыто вам скажу. Я со второго курса из МАТа был призван в советскую армию. Служил 3 года в группе советской Германии в разведке специальной. В Магдебурге закончил офицерскую школу. У нас в Ере, где я служил, было 1000 эсэсовцев. Все были на учете. Мы денацификацию начинали с детства, школы, женских движений и прочее. И провели ее очень грамотно. Не случайно в Восточной Германии и сейчас на порядок лучше относятся к нашей стране. И когда говорят, а почему они там плохо ведут, почему с памятниками там, а вы задаете вопрос, кто они такие? Они продули войну, они легли под Гитлера, они приперлись к нам под Москву и под Сталинград. Мы их расколотили и выгнали отсюда. Они пораженцы. Работать надо с людьми, создавать сильные команды и помнить, идеалы, за которые сражаются, должны начинаться с детского сада, школы и семьи.
1: Но новое поколение все-таки этих ребят другое, которые сейчас учатся и осваивают роботизированную технику. И, конечно, те парни, которые воюют, и многие идут добровольцами, вселяют надежду, что все-таки мы выйдем из этого коллапса.
0: Им надо помогать. Я вот это чувствую каждый день. Помогать – это исключительно важно. Исключительно важно.
1: Геннадий Андреевич, у вас обновленная программа Компартии, и мне очень понравилось, что символы новые – молот, серп и книга. То есть вы верите в силу науки, в силу образованных людей, которые придут и будут управлять государством. И последний вопрос у меня к вам. 19 мая мы всегда праздновали День пионерской организации. Это такое объединение юношества было. Сейчас, по-моему, немножко другое название. День детских общественных организаций. Как вы будете отмечать этот день?
0: Я должен сказать, день для нас очень большой праздник. Мы вот отметили 1 мая, 9 мая. В свое время я привел 10 человек на Красную площадь. Сегодня признаюсь. Я позвонил генералу, который охраняет Кремль и Красную площадь. Мы вместе с ним волейболом занимались. Сказал, ты меня пустишь, я клятву пионер сам прочитаю. Вдруг труп наступила тишина, и он говорит, приводи, все поможем, но ты мне не звонил. Я прочитал, провел через мавзолей, провел большую экскурсию. Там 400 человек, хотя создал великую советскую эпоху. И 32 маршала и генерала. И Гагарин со своими друзьями, первый космонавт, и 3 гения, Королёв, Келдыш, Курчатов, которые создали ракетный ядер. Я все рассказал. Кстати, журналистов много было. И я принес обращение Путину воссоздать детско-юношеские организации во всех учебных заведениях. Отдать должное Александру Николаевну Пахмутову подписала, подписал Кобзон, подписали 2 первых секретаря ЦК Комсомола, Тяжельников и Пастухов. Путин принял этот указ, и дело пошло лучше. Вот у нас 17-го воскресенья будет 5000 пионеров на Красной площади. Мы проводим всероссийскую линейку, повязываем галстуки, концертная программа, посвящение всего советского.

0: прекрасного некрополя. Вот, приглашаю, будет прямой репортаж. Это будет очень красивое, яркое событие.
1: Спасибо, Геннадий Андреевич. Вы рассказали и о деятельности Коммунистической партии, и о тех перспективах, которые вам видятся, которые могут помочь людям, потому что одна из главных целей Компартии – это борьба с бедностью и борьба за лучшую жизнь людей.
0: Спасибо, будем все делать. А главное, человек бедный и нищий – это большая беда. А когда это в богатейшей стране – это трагедия. Давайте принимать тот пакет законов и программу нашу, которую подготовлены, быстренько все выровнять. Для этого у страны ресурсов больше, чем предостаточно.
1: Спасибо, Геннадий Андреевич. Мы благодарим вас за эту беседу. Желаем успехов и сил вам на все, потому что у вас много дел еще и много забот. И, конечно, для всего этого нужны силы. Здоровья вам.
0: Да, вам спасибо за умную, интересную беседу. Кланяюсь. И желаю всем удачи и успехов. И приглашаю на День пионерии. Потом у нас будет Всемирный антифашистский форум. 1 июня День защиты детей. Мы все будем в детских садах, школах, интернатах. А 6-го день рождения Пушкина, День русского языка. Так что надеюсь вместе с вами отметим эти славные даты.
1: Да, спасибо. Всего вам доброго.
0: Всего доброго, до свидания. Спасибо.
1: Дорогие радиослушатели, напомню, что в гостях у нас был доктор философских наук, автор более 80 книг и монографий, изданных на разных языках мира, руководитель самой крупной нашей левоцентристской консервативной партии, лидер КПРФ, Герой труда России Геннадий Андреевич Зюганов. А мы прощаемся с вами до следующей субботы. Это была программа Андрея Дементьева «Виражи времени». Вела журналист Анна Пугач-Дементьева, режиссер Елена Андреева.
2: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
3: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
5: Словарь русских говоров Забайкалья.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны.
6: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
2: «Слушаем».
6: 2 часа настоящего радио в прямом эфире Радио России вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте Радио России.
2: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11.10 по московскому времени.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России поразили военные объекты Украины. После освобождения ЛНР 20-я армия группировки войск «Запад» широким фронтом наступает на Харьковскую область. И испытано и сертифицировано 29 элементов для первого в России поезда для высокоскоростной магистрали. Далее подробнее. Российские войска усилиями группировки войск «Запад» овладели населенными пунктами Борова и Кутьковка Харьковской области, сообщает Министерство обороны. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерией группировок войск вооруженных сил России поражены объекты энергетической, транспортной, аэродромной, портовой инфраструктуры, используемые в ВСУ, места сборки беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 152 районах, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 12 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 353 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожено 6 безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. После освобождения Луганской Народной Республики 20-я армия группировки войск «Запад» широким фронтом наступает в Харьковской области. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Также, по его словам, ведутся бои по освобождению населенных пунктов Новый Мир, Дружелюбовка и Чернищина. Кроме того, продолжается уничтожение противника в Светогорске в ДНР.
2: 20-я армия, завершив освобождение Луганской Народной Республики, наступает на широком фронте на запад в Харьковской области. Ведутся бои по освобождению населенных пунктов Новый Мир, Дружелюбовка, Чернещина. Кроме того, продолжается уничтожение формирований противника в Светогорске в Донецкой Народной Республике.
1: Подводя итоги и ход выполнения боевых задач, группировка войск «Запад» Валерий Герасимов отметил успехи соединений и воинских частей. Генерал армии вручил госнаграды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество, героизм, проявленный в ходе боевых действий. Испытано и сертифицировано 29 элементов для первого в России поезда для высокоскоростной магистрали. Об этом рассказал глава РЖД Олег Белозеров. Он побывал на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Производство идет по графику. Сварено 6 кузовов вагонов. Первые 2 состава планируют направить на ходовые испытания уже в будущем году. Белозеров подчеркнул, что все технические решения будут отечественными и запатентованными в России.
3: Для нас сейчас важно, что по результатам выпуска поезда мы получим больше 100 патентов. 86 патентных заявок уже поданы, 44 в рассмотрении. Скоро мы получим заключение. То есть все, что мы делаем, будет принадлежать Российской Федерации. Это очень важно. И благодарен Министерству транспорта, коллегам за то, что мы идем в графике. Сложнейший проект.
1: Как ранее сообщалось в канале правительства России в МАКС, завершена сварка первых 6 вагонов высокоскоростного поезда. 4 из них уже прошли этап окрашивания, еще 3 в финальной стадии сварки. Обеспечение безопасности во время 2 акций протеста, запланированных в британской столице в субботу, обойдется полиции в 4,5 миллиона фунтов стерлингов. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заместителя комиссара Скотланд-Ярда. 16 мая в 2 разных местах в центре Лондона запланировано сразу 2 шествия. Так, с улицы Кингсвей, недалеко от набережной Темзы, стартует марш под лозунгом «Соединяй королевство». По оценкам полиции, принять участие в марше правых должны около 50 тысяч человек. Параллельно с южным Кингстоне должны двинуться колонны пропалестинского шествия. В демонстрации ожидается участие около 30 тысяч человек, которые проследуют до улицы Мэл недалеко от Букингемского дворца. Одна из основных задач полиции будет заключаться в том, чтобы не давать демонстрантам из 2 лагерей встретиться. Для обоих шествий установлены четкие маршруты, отклоняться от которых запрещено. Столичный департамент транспорта назвал недостоверной информацию о появлении на пешеходных переходах в Москве камер, которые фиксируют нарушения со стороны пешеходов или пользователей средств индивидуальной мобильности, а на дорогах работают светофоры с функцией видеоаналитики для анализа транспортных и пешеходных потоков. В Дептрансе отметили, что информация о фиксации нарушений со стороны пешеходов, велосипедистов или пользователей СИМ не соответствует действительности, сообщает Интерфакс. На температуру воздуха в московском регионе влияние оказывает антициклон, поэтому сегодня будет чуть более плюс 20 градусов. В воскресенье тоже отметится комфортной погодой, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Днем воздух прогреется до показателей климатической нормы июля.
4: В субботу синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием антициклона. В Москве и по области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер западной четверти 2,7 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 21-24. Атмосферное давление будет расти и составит 746 миллиметров ртутного столба. В воскресенье тоже будет по-летнему комфортным, облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. И лишь в вечерние часы в небе кое-где могут появиться бабочки. Башенки кучево-дождевых облаков с вероятностью перехода даже и в грозовое состояние. Ветер северо-восточных румбов 3,8 метра в секунду, ночью плюс 11-14, а днем воздух прогреется до плюс 25 градусов, что соответствует климатической норме июля. Атмосферное давление будет строго соответствовать норме 747 миллиметров ртутного столба, но и возможны слабые магнитные бури.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Завершены 6 матчей финального тура футбольной первой лиги. Родина обыграла тульский Арсенал 4-1 и выиграла золотые медали первенства. Факел также разгромил ульяновскую Волгу 3-0, но первое место воронежцы уступили лишь по дополнительным показателям. В борьбе за выживание меньше повезло черноморцу. Победа над Уралом 2-1 не помогла южанам избежать вылета во вторую лигу. Дело в том, что идущая выше Уфа минимально обыграла костромской Спартак и автоматически сохранила прописку на следующий сезон. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала верным решение отменить красную карточку полузащитника ЦСКА Ивана Облякова в финальном матче Пути регионов Кубка России со Спартаком. Напомню, на 65-й минуте встречи арбитр Кирилл Левников ударил полузащитника армейцев. После вмешательства ВАР решение было изменено. Комиссия поддержала мнение видеоассистента. «Локо» и «Спартак» сейчас проводят второй матч финальной серии хоккейного кубка «Харламова». Идет предпоследняя минута третьего периода. Счет 2-1 в пользу молодежки краснобелых. На шайбы Андрея Быкова и Максима Филимонова волжане ответили взятием ворот Матвея Каткова. Напомню, в противостоянии наоборот минимально ведет коллектив из Ярославля. Стрелок Валерия Гонакова заняла второе место в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров на юношеском чемпионате Европы в хорватском Осиеке. Победу одержала Ева Водопивец из Словении, а замкнула тройку лучших Александра Петрова из Белоруссии. Паратриатлонистка Анна Плотникова стала победительницей этапа мировой серии в Йокогаме. Спортсменка выступала в категории атлеты с поражениями опорно-двигательного аппарата. Второе место заняла итальянка Сирена Банзата. Третьей финишировала Аталья Нево из Израиля. У меня на этом все. До новых встреч.
0: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, плюс 25. В Твери облачно с прояснениями, плюс 24. В Ярославле небольшой дождь, плюс 25. В Тамбове облачно с прояснениями, плюс 29. В Липецке небольшой дождь, плюс 26. В Воронеже небольшой дождь, плюс 25. В Смоленске небольшой дождь и плюс 22. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 13, днем плюс 23. В Москве воскресенье ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 24. Ветер северо-западный 2,4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 747 миллиметров ртутного столба.

0: Культ-бригада с Вячеславом Коноваловым. Место, где оживают тексты и рождаются мысли.
1: Культ-бригада – это программа об авторах, программа о книгах, программа о смыслах, программа о направлениях в литературе. Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Здесь слово обретает новую глубину, а литература становится поводом для размышлений. Культ-бригада. Слушайте по средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Полевая почта. Радио России». Это программа для тех, кто сейчас работает в зоне специальной военной операции и их родных. Ваши письма приходят на наш почтовый адрес, голосовые сообщения на мессенджеры. Наши координаты вы слышите в эфире «Радио России». Сегодня на протяжении программы я вам обязательно их напомню. Меня зовут Алексей Певчев, а сегодняшний гость – глава Москонцерта Илья Бачурин. Илья не раз бывал гостем нашей программы, и тем для разговоров при наших встречах у нас всегда неизменно немало, потому что он и культбригада Москонцерта часто выезжают на фронт с концертами, с гуманитарной помощью, и этим замечательным людям всегда есть что рассказать. И сегодня у нас сразу несколько тем. Это поездка сейчас на Донбасс, посвященная Дню Победы, недавно вернулись, и, собственно, поездка, которая предстоит вот-вот, она посвящена Дню освобождения Мариуполя. Также хотелось бы, конечно, коснуться 95-летия Москонцерта. Ну а тем, кто имеет некоторые творческие амбиции, тоже советую послушать сегодняшнюю программу, потому что под самый финал программы мы расскажем кое-что интересное, касающееся как раз вот этих ваших творческих амбиций. Илья, здравствуй.
1: Алексей, добрый день. Для меня честь приходить в твою программу, потому что она посвящена участникам СВО. Вот, не так много в этой жизни посвящено тем, кто за нас сегодня борется и отдает своей жизни. Я с этим ощущением живу, не могу это не произнести в эфир, потому что действительно это важная часть моего вот как бы мироощущения. Спасибо за то, что делаешь.
0: Спасибо большое. Я знаю, что насколько тебе сложно всегда выкроить время, и поскольку вот сейчас была поездка, только недавно завершилась, и предстоит следующая, с тобой всегда, как я уже сказал, неизменно есть о чем поговорить. Итак, вы съездили на как раз мероприятие, посвященное Дню Победы в Мариуполь. Ты несколько раз бывал в программе, и тем не менее, я предполагаю, что кто-то, возможно, слышит первый раз, что тебя с этим городом сплачивает?
1: Мы были не только в Мариуполе, культбригада Москонцерта с программой, посвященной Дню Победы, проехала и Луганскую, и Донецкую Народную Республику. Просто от корки до корки очень много концертов получилось. По два, по три в день. Не было дней пустых, по одному концерту не было. И мы, собственно, в конце апреля заехав, вот вернулись буквально вчера. Важно, конечно, не количество никогда. Важно, знаешь, важно то отношение к празднику, которое в этих регионах существует. Оно еще более трепетное, чем во всех других регионах нашей великой России. Представить это себе сложно. Для многих этот праздник святой и главный. А в Новороссии он для всех святой и главный. Причина очень проста. Во-первых, там каждый связан с Великой Отечественной войной, каждая семья, но это относится и к другим регионам. Там просто места сами по себе, по которым эта война каталась вперед-назад безостановочно. И вот на само 9 мая, например, нам повезло один из концертов из трех сделать на партизанской стоянке, которую нашли волонтеры, создали музей под открытым небом, волонтеры проводят сейчас мероприятия, там волонтеры, и это абсолютно был народный праздник. Никаких административных усилий для того, чтобы что-либо организовать, не было. Притом бесплатная какая-то еда, чаи, огромная концертная программа, к которой мы подключились, поднятие знамени Победы, батюшка с молебном и человек 300 людей, которые приезжают в чистое поле просто потому, что им надо, и бессмертный полк еще, понимаете, вот нигде нельзя, там люди просто делают это, и, короче, вот это отношение к празднику, оно не позволяет нам где-то в другом месте его встречать, при том, что в Москве было под 20 мероприятий у Москонцерта, но самое главное мы делали там в новых регионах, и это традиция, и мы ее не будем нарушать.
0: Я видел это небольшой отчет у тебя в канале Макс. Я, кстати, рекомендую подписаться, если вы следите за тем, что происходит, именно как развивается культурная жизнь, как она насыщается, в том числе.
1: Бачурин называется, да, просто Бачурин.
0: Просто Бачурин, пожалуйста, обратите внимание. В Максе можете найти, там много активно Илья пишет, есть о чем рассказать. Как готовилась эта поездка к Дню Победы? Как вы формировали репертуар? Что это было такое? Как выстраивали города?
1: Где ага. Вот в этот раз чуть по-другому все сделали. Сейчас расскажу, в чем были отличия. Мы обычно полагаемся на свои силы, договариваемся с замполитами, с командирами, едем в первую очередь к военным, максимально стараясь найти тех, кому тяжело, кто ближе к передовой. В этот раз были и военные, были госпиталя, тоже, по сути, для военных там работаем. Но мы заехали и в два детских дома, мы были На городских больших мероприятиях в Донецкой Народной Республике вместе с Молодой Гвардией Единой России участвовали в таких больших всероссийских акциях. Вальс Победы, наши артисты ее музыкальным таким концертным сопровождением оформляли. Это очень красиво было на площади перед вокзалом Донецка в прекрасную погоду. 100 пар танцуют майский вальс. Это потрясающая история. Ну, еще несколько мероприятий. Возложение цветов на Саур-могиле. Это, по сути, главное в ДНР мероприятие, посвященное 9 мая. Это большая честь для нас становиться помощниками, частью таких праздников, которые в новых регионах идут своим ходом, что называется. Ну и нас в этот раз еще поддерживало, и мы как раз про день освобождения Мариуполя, про следующий наш выезд, будем работать с Российским военно-историческим обществом. Это важно, это немножечко отличает этот выезд от предыдущих. В общем, и спектр площадок больше, количество мероприятий больше. Российское военно-историческое общество, которое, ну, даже партнером язык не поворачивается назвать, потому что в целом сейчас там в новых регионах пишется история, и присутствие Российского военно-исторического общества с такой культурной программой, оно принципиально важно для бойцов, потому что оно фиксирует, по сути, то, что является-то фактом, но не очевидным для тех, кто участвует в специальной военной операции. Ребята становятся частью истории сразу, каждый день, выполняя свои простые повседневные приказы. И мы стараемся про это им напоминать, говорить про то, что они герои, про то, что события, в которых они участвуют, войдут в учебники истории. И это важно, потому что там за вот такой текучкой военной работы очень часто это просто уходит на какой-то десятый план. И люди, когда это слышат, ты видишь, как меняются глаза. Для нас это тоже очень-очень важно.
0: Давайте музыкальную часть программы нашу начнем. И это будет группа «Еще» с песней «День Победы, Знамя Победы». Программа наша «Полевая почта Радио России», которая вышла 9 мая, непосредственно в День Великой Победы. В ней звучали песни в исполнении Александра Эвскляра, а Ром Рыкалов прислал свою песню, и мне кажется, что она обязательно должна прозвучать. Давайте, группа «Еще», «День Победы, Знамя Победы».
2: Шаг за шагом навстречу победе, по стопам наших прадедов, дедов. Точно так же

живет в каждом доме. Наша память о павших героях. Кто за землю родную?

0: Это была песня в исполнении группы «Еще. День Победы. Знамя Победы». Вы слушаете программу «Полевая почта. Радио России». И сегодняшний наш гость – глава Москонцерта Илья Бачурин. Мы обсуждаем недавнюю поездку Ильи и гульбригады Москонцерта на Донбасс. Мероприятия, посвященные Дню Победы. Скажи, пожалуйста, сильно расширяется спектр мероприятий? То есть, понятно, что вы много чего планируете. Какие-то есть мероприятия, которые, ну, неизменно актуальны, а какие-то, может быть, уже уходят? Вы иным образом видите, как все это должно быть? И сейчас вот уже, как обычно, знаешь, когда фестиваль проходит, организаторы уже думают о том, как будет в следующем году, на следующий день после окончания. У тебя уже есть мысли по результатам того, как вы съездили?
1: Трансформируется выступление культбригады от одного концерта к другому. Mm-hmm. Внутри поездки, вот, например, сейчас было, по-моему, там больше 20 концертов, я сейчас затрудняюсь посчитать, но каждый из них отличался, потому что программу мы подбираем по тех людей, которых видим прямо перед выступлением, буквально хоть за 10 минут мы готовы поменять программу, понимая, что люди перед нами немножечко другие, не те, каких мы предполагали увидеть. Вот особенно это актуально в выступлениях перед военными, потому что иногда настроение приподнято, иногда настроение молчаливое, иногда люди просто физически истощены. В общем, спектр эмоций, он очень велик. Так было, так и будет. Поэтому принципиально культбригаду поменять невозможно. Ну и нужды такой нет, потому что она подстраивается вот в этом просто ежемоментном формате. Если, например, запланированная программа что-то как-то идет не особо, прямо по ходу дела спрашиваем, ребята, что вы хотели бы услышать, подключайтесь. И в целом такой подход находит отклик. Когда ты видишь, что люди уже как бы им нравятся песни, они подключены, обязательно надо дать микрофон, чтобы человек спел вместе с тобой. И это очень все простые какие-то такие приемы, но они основываются на одном. На том, чего, кстати, очень многим артистам не хватает. Я же видел много выступлений, не только наших, перед военнослужащими. Не всегда артист позиционирует себя как равный среди равных, а это принципиально важно. Для кого мы выступаем, никак такое вот это отделение, оно для них просто невозможно. Если ты чуть-чуть поставил себя в сторонке, ты артист, который приехал показать песни. Спасибо большое, никто к тебе не подключится, никто не будет воспринимать как подарок судьбы, условно говоря, потому что хватает там людям проблем, работы тяжеленной, военной. И если уж есть желание послушать музыку, в наушниках, по сути, каждый из них может это сделать. Поэтому не музыка является нашим уникальным вот этим вот таким подарком, что ли. Вот мы приехали песни спеть. Да ничего подобного. Мы приехали душу свою раскрыть перед вами и показать, что в этой душе есть уголочек, где каждый из вас находится, показать, что мы вас любим, что мы для вас вот в это время нашего концерта, нашего выступления готовы сделать просто все, что умеем, все, что можем.
0: Илья, вот а сейчас следующая поездка. Я так понимаю, что недолго ты побывал в столице и уже
1: меньше недельки. Что-то какая-то пауза сейчас в Москве. Но это и не пауза, конечно, она заполнена напряженнейшей, тяжеленной работой, потому что все, что я в поездках по времени пропускаю по отношению к московской работе, я возвращаюсь, должен сделать. Но на самом деле и на выезде тоже очень много времени уходит на взаимодействие с Москвой. Следующий выезд посвящен Дню освобождения Мариуполя, важнейшая дата, которую культбригада Москонцерта с 23-го года, с первой годы отмечает, и этого, по сути, не делал особо никто. Это не бахвальство, это просто некий факт, и очень для меня обидный, потому что мы, побывав в 22-м году в Мариуполе, посмотрев на то, что там вообще происходило, не смогли предположить, что пройдет первый год, и как-то тихо пройдет, и жизнь будет катиться дальше, и те тысячи, десятки тысяч наших солдат, отдавших жизнь за то, чтобы этот город стал, как и был всегда, чтобы он воссоединился с Россией, то их память не будет помянута вот на этот день. Мы с этим не смогли согласиться. Реально, это было таким действием, порывом души, и дальше все наши последующие шаги, они были вопреки, они благодаря, потому что никто не мог поддержать эту инициативу, потому что небезопасно, потому что на этот день враг всегда приготовит какие-то плохого рода, так сказать, сувениры и подарки, но наше дело отпраздновать. Нам как бы все эти обстоятельства важны, но все-таки важнее то, что мы должны сделать. Это вот, фиксация исторического факта, даты, которая посвящена памяти павших защитников, наших бойцов, которые Мариуполь вернули в Россию. И в этом году все будет то же самое, только плюс Российское военно-историческое общество с нами. Это очень-очень важно. Еще раз про это говорю, потому что действительно ровно так это и воспринимаю. Будет сразу несколько мероприятий, ни площадки, ничего не буду сейчас раскрывать, потому что, опять-таки, безопасность. Понятно. Мероприятие триггерит просто, простите за англицизм, врага, поэтому, всяко надо быть максимально осторожным. Но мы отпразднуем эту дату достойно.
0: Давайте прервемся на песню. песня «Знамя» в исполнении Сергея Борзова, ваш артист, да?
1: Серега, один из самых активных членов культбригады, ездит очень-очень много и душой болеет за дело. Серега, привет тебе.
0: Итак, песня «Знамя» в исполнении Сергея Борзова.
2: Песня «Знамя», слова Дмитрия Дубовка, музыка Сергея Арабаджи. Для меня эта песня значит очень многое. Само название песни говорит за себя. «Знамя» — это уникальное штучное полотнище, символизирующее воинскую честь, единство воинской части, государства или организации. Со знаменем идут в бой, водружают после битвы, преклоняют. И, конечно, для нас, для всех, важен символ знамени нашей победы. Боевое знамя – это священная реликвия воинской части, олицетворяющая ее доблесть и славу. В песне «Знамя» я выступаю в подразделениях силовых структур, воинских частях, госпиталях и, конечно, на передовых у ребят в зоне специальной военной операции. Наше верное знамя всегда с нами. Победа будет за нами.
3: Мы потомки героев войны, их заветам верны всегда. Защищая границы страны, разрушая все планы врага. Испытания судьбы не страшны,

0: Это была песня «Знамя» в исполнении Сергея Борзова. Напоминаю, что вы слушаете программу «Полевая почта Радио России». Сегодняшний наш гость, глава Москонцерта Илья Бачурин. Илья, ну, понятно, что не объявляются даты, места и прочее по понятным соображениям. А состав артистов, кто едет? Кого выбирали на этот раз? Как это все будет? Да.
1: Вот Рома Рыгалов не с группы еще, а с группы «Зверобой». Он один из постоянных участников наших выездов, вот этих вот под конец мая, посвященных Дню освобождения Мариуполя. Так что вы его уже даже слышали сегодня в эфире. Окончательный состав тоже сейчас не назову, потому что мы собираем каждый раз тех, кто откликается, тех, кто и хотел бы, и может поехать. А это очень часто расходящиеся два списка. Но в этом году вот из таких понятных, точных, как бы точно присоединяющихся к нам коллективов, фронтовые творческие бригады, притом даже не буду называть сейчас, какая именно, их всегда, их существует несколько. Это такая форма военной культуры, форма деятельности, очень важная последние годы. Главное политуправление Министерства обороны этим занимается, Департамент культуры Министерства обороны. Эти ребята делают очень большое количество концертов, и я понял, что взаимодействие с ними на площадке, на любой площадке гражданских наших вот артистов, культбригадовских, дает потрясающий совершенно эффект. Вот они такой фундамент создают, значит, и наши, чуть-чуть полегче, чуть-чуть повоздушней. В такой как бы конфигурации мы любую программу можем сделать просто на уровне какого-то фейерверка. Вот сейчас было ровно так в концертах, посвященных Дню Победы. Мы тоже ездили с фронтовой творческой бригадой, ансамбле песни и пляски Краснознаменного Центрального военного округа. Потрясающие ребята. И с ФТБ вообще работаем очень часто. С ними здорово. Военные, надежные и очень крутые люди.
0: А расскажи, пожалуйста, про ваше взаимодействие с военно-историческим обществом. Как вообще все это завязалось и что они вообще в вашем контексте делают?
1: Мы не стали сейчас складывать какую-то такую конкретику, но на самом деле по организационной части получили всю поддержку. Это самое важное даже, правда, но даже не организационная какая-то помощь. И не за помощью, так сказать, обращались, что называется, а за поддержкой смысловой. Вот в стране есть организации, люди, которые в ней работают. Владимир Ростиславович Мединский, человек, который, будучи историком, возглавляя эту организацию, он, по сути, и является главным летописцем сегодня. Вот то, что я говорил про военных, вот эти слова, которые мы произносим, приезжая к ребятам, что, братцы, вы не просто работу делаете, вы совершаете подвиг, который остается в истории, в памяти, он в учебники войдет. Вот когда мы приезжаем просто со знаменем, так сказать, Российского военного исторического общества, с московским нашим Георгием Победоносцем, со знаменем Победы, ну все, вот у ребят, у военных все складывается. Это, наверное, важнее всех наших других каких-то взаимодействий.
0: Напоминаю, что вы слушаете программу «Полевая почта Радио России». Я напомню вам наши координаты для писем и музыкальных заявок. Для голосовых сообщений 8-910-444-91-59. Электронный адрес поле@radioru.ru. Почтовый адрес 125-040, Москва, 5-я улица Ямского поля, 19/21. Радио России, полевая почта Радио России. Сегодняшний гость нашей программы – глава Москонцерта Илья Бачурин. Илья, то есть сейчас основное мероприятие, которое состоится, соответственно, к годовщине освобождения Мариуполя. По понятным причинам не сообщаем места, а дата?
1: Дата сама по себе, дата день освобождения 20 число, но уже традиционно и ко всем праздникам это относится. Культбригада приезжает пораньше, начинает делать концерты, и если мы делаем, например, концерты 16-го, 17-го даже числа, 18-го, 19-го и так далее, до непосредственно даты освобождения, то мы говорим об этом, что приехали мы в рамках такой-то программы, что, так сказать, подобраны эти песни, как раз-таки, которые мы вам исполним с учетом от того, что это программа, посвященная Дню освобождения Мариуполя. Да и уезжаем мы тоже не сразу. Ну, так вот, с каждым праздником. И с Днем Победы тоже. Приехали в конце апреля, уехали в середине мая. Вот такой вот у нас День Победы. Долгий достаточно.
0: Скажи, пожалуйста, ты с самого начала практически, ну, после того, как закончились боевые действия в Мариуполе, и как там начали теплиться, сейчас она развивается все больше, культурная жизнь, ты за всем этим наблюдаешь. Скажи, вот все-таки, естественно, первоочередное для любого города, и вообще не только в Мариуполе, а везде, это возрождение каких-то, ну, на бытовом уровне всего, да? А вот как объекты культуры, они, это же все-таки не первоочередная задача, наверное, да? Но люди все равно, я вижу, ее решают, и вы приезжаете уже там, и аппарат какой-то появляется, и места, где играть. То есть,
1: да, да. Какая динамика там? Очень, очень много всего на эту тему хочу сказать, и это огромная благодарность всем тем людям, организациям, ведомствам, которые называются «Большая Россия», которые из разбитых, в общем, территорий, непригодных для жизни, превратили уже, по сути, новые регионы в красивейшие регионы нашей России. Я езжу и в другую сторону. Угу. Ездил не так давно в Сибирь с пограничниками. И могу сказать следующее, что вот восстановленные города Новороссии, они выглядят просто фантастически. Вот буквально несколько дней назад, гуляя по Луганску, после концертов вечером мы с артистами поражались, насколько же все поменялось, и как же здесь здорово, и как же не хочется уезжать, потому что здесь комфортно и красиво. Ровно то же самое, надо сказать, и про Мариуполь. Дороги новые, дома ни одного разбитого нету, а не было ни одного целого. Давай так, еще раз, вот те, кто там бывал, они представляют, о чем идет речь, там не то, что целого, там просто фундамента чаще всего не оставалось, как бы просто какие-то обломки и горы их по всему городу, и проехать можно было только какими-то траекториями, странами, объезжая эти горы обломков. Никаких дорог, все раздолбано. Сейчас нету ни одного разбитого дома, все очень красиво. Что касается объектов культуры, Министерство культуры, Росконцерт, они в каждой ДК привезли комплект светозвука, привезли экраны для показа кино. И местные начинают справляться как-то с этими задачами, а это большущие задачи, когда тебе дали, значит, возможность, ну, давай показывай кино, давай делай концерты. Значит, они организовывают и кружковую деятельность, и кинопоказы. Не везде одинаково все идет. И действительно, во многих городах это еще не приоритетная, так сказать, история, но Мариуполь, он лидером всегда был в области культуры и таким остается. Сейчас там, например, восстановлен драмтеатр. Кто следит, тот с радостью эту новость воспринял. Я просто прыгал до потолка. Мы там были еще до открытия, потом само открытие. Ну, это просто счастье. Красивейший драмтеатр, где нацистами было погублено энное количество мирных жителей, опять работает, все с ним в порядке. Еще, кстати, вот одно из самых ярких воспоминаний от Мариуполя 22-го года. Значит, есть нечего, воды нет, люди перебежками перебираются, но на одной из площадей, там близких к центру, значит, вдруг висит афиша с расписанием работы филармонии. Uh-huh. И я понимаю, что какая-то ерунда происходит. Похоже, это какая-то афиша, которую, значит, в процессе боев почему-то не сорвали. Значит, я сфоткал, и дальше с людьми, к которым мы приезжали с выступлениями, к военным. У военных спрашиваю, а что происходит вообще? Что тут за афиша у вас? Что за концертная деятельность богатая? Он говорит, так эти ребята вообще не останавливались, похоже. То есть пошли бои, они, похоже, работали. Ну, по крайней мере, так сказать, ну, честно, командиры сказали, что там типа несколько недель, мы уже точно видим, что у них это все происходит. Ну, вот и представьте себе, филармония, по сути, все боевые действия, когда люди действительно не знали, как спрятаться, они не то что не прятались, они выходили и делали свое дело. Подвиг культурных работников так выглядит.
0: Давайте к песне перейдем. Татьяна Сорокина тоже ваша.
1: Таня, она помимо того, что постоянный и тоже с самого начала участник культбригад, она сделала фонд «Знай наших», не сочтите за рекламу, но она, так сказать, все деньги, которые через этот фонд собирает, тратит на закупку по спискам очень точно оборудования, которое требуется военным, возит его постоянно, и вот к этой деятельности уже просто подключила всех, кого могла, и все мы тоже часть ее фонда, по сути.
0: Татьяна Сорокина, композиция называется 674.
2: В моем репертуаре появилась новая песня 674 ВДВ. Она посвящается 674-му отдельному гвардейскому батальону и 98-й дивизии ВДВ. Это те ребята, с которыми культбригада Москонцерта не раз встречалась в зоне специальной военной операции. Конечно же, мы подружились. И вот тогда возникла идея о написании именно музыкального трека, песни, посвященной именно этому подразделению. Благодаря композитору Сергею Бакуменко в моем исполнении мы сделали эту музыкальную песню. Она сегодня звучит в этом подразделении, и ребята с удовольствием ее слушают. Также у меня сейчас есть в мыслях, мы работаем над клипом. Уже есть у нас интересные задумки. Я думаю, что эта песня жила и зажила, и будет жить еще очень, очень долго у наших бойцов. И, конечно, это доставляет мне огромное удовольствие.

0: Это была песня в исполнении Татьяны Сорокиной под названием «674». Напоминаю, что вы слушаете программу «Полевая почта Радио России». И сегодняшний гость программы – глава Москонцерта Илья Бачурин. Илья, тут я узнал с интересом, что ты получил премию мэра Москвы по литературе и искусству и распорядился ей неожиданным образом. Я понимаю, что ты сейчас не будешь рассказывать. То есть ты, конечно, будешь отнекиваться, не будешь рассказывать, но у меня есть информация. Я уже, знаешь, вот сказал...
1: Сказали, что надо было, и повезли, и все.
0: Ну, в общем, ты ее отдал.
1: Да, это премия, это, во-первых, конечно, надо сказать, что это почет и такая как бы гордость, но она не совсем даже для меня, она не совсем и мне предназначалась, что ли, потому что я себе представляю, там нету формулировок более точных, но я связываю это с деятельностью культбригад, и тогда эта премия не моя, а всех артистов, которые ездят и выступают, и вообще в контексте вот этой деятельности, так сказать, материальное вознаграждение воспринимается очень оптимистично. Давайте сюда, сейчас мы купим срочно то, что нужно по списку, и отвезем. Ну, ровно так и поступили. Просто закупили. Сейчас попытаюсь вспомнить, что из того, что сразу в голову приходит, гитар большущее количество отвезли, значит, потом, ну, по военной тематике, по списку, ну, и А8 постоянно, и списки эти обновляются постоянно. Вообще в этом ничего нету неожиданного и такого, как бы, неправильно, все правильно. За это дали, все, мы сюда и как бы их отправляем, эти деньги.
0: И все-таки теперь еще одна тема, давай мы ее поднимем. Интересно, ты относительно недавно ее озвучил на своих ресурсах. Это летняя школа создателей трендов и музыкальный отбор 2026 года президентского фонда культурных инициатив. И вот, пожалуйста, про это расскажи, потому что действительно сейчас речь идет о формировании нового блока культурного, да, нового, да. В общем, пула людей, которые этим будут заниматься. И, во-первых, насколько это всеобъемлюще, да, то есть, ну, с точки зрения культуры, и какое место в нем занимает, собственно, если так можно выразиться, эстетика СВО, да, ну и описание СВО, и обращение к теме СВО.
1: Важнейшая тема, важнейший вопрос. Леша, спасибо, что сейчас его задал, потому что мне кажется, помимо того, что можно много правильных слов сказать, и мы сейчас часть из них скажем, важно, что это полезно еще для слушателей, есть возможность до 25 мая подать заявку на музыкальный проект. Это может быть и музыкальный трек, и музыкальное видео, и такое настроенческое видео попроще, вот какие-то клипы, и прямые трансляции. То бишь, президентский фонд культурных инициатив поддерживает культуру и искусство, которые сегодня являются самыми актуальными и востребованными. Это молодые артисты, уже чаще всего состоявшиеся. Я просто как участвую в этих отборах, постоянно вижу эту ситуацию, вижу эту механику и понимаю, что она действительно максимально открыта. Раз. Два. Это абсолютно объективное соревнование тех, кто подает свои заявки. Потому что дальше они распределяются между экспертами, которые по определенному набору параметров, по-моему, их 17, боюсь ошибиться, проставляют оценки каждый из экспертов. Три эксперта по 17 параметрам. Дальше сводится сумма, и заявка либо получает поддержку, либо не получает ее. И вот тут два шага в сторону я бы все-таки сделал. Смотри, культура находится на передовой. Вот там пацаны воюют с оружием, а по всей стране, в каждой голове, по сути, проходит линия фронта, где, так сказать, битва идет за ценности. И наши ценности, они просты, понятны, они христианские, они человеческие. Их сформулировал президент в 809 указе. Очень там конкретно, точно, 17 штук их там. Значит, и они все абсолютно в точку. И, так сказать, если ты пытаешься понять, хорошо это или плохо, вот смотришь список, понимаешь сразу. Примерно на соответствие этим ценностям, один из критериев отбора музыки президентским фондом культурных инициатив – соответствие вот этим ценностям. Но, безусловно, государство сегодня ведет себя абсолютно четко в этой сфере. То, что конструктивно, то, что смыслы помогает формировать, то, что поддерживает традиционные ценности, получает поддержку. То, что работает против нас, нет. Понимаешь, вот на войне, как на войне, наконец пришло это время, есть возможность говорить про то, что все-таки есть очень большая прослойка культуры, которая существовала за гранты совершенно других фондов, если президентских, то не российских президентов эти фонды были, которые лила воду на мельницу других совершенно ценностей, значит, и результатом должны были становиться проблемы для всей страны, которые во многом, кстати, и приключились, которые нам приходится проживать как-то. Но мы за свою культуру сейчас бьемся. И вот важную часть работы государство сделало. Значит, механика поддержки проектов, она создана, она открыта для всех, а дальше дело за творцами. И это очень простая такая и человеческая, и гражданская задача, ну и творческая в том числе, найти в душе те слова, те смыслы, которые хотелось бы выразить через произведение, а дальше тебе помогать.

0: значит, ты говоришь об отборочном туре и о сверхзадаче всего этого мероприятия. Напоминаю, до 25 мая можно подать заявки. Где, кстати, их можно подать?
1: Сайт Президентского фонда культурных инициатив.
0: Находите поисковик, сайт Президентского фонда культурных инициатив, и там, я думаю, все подробно, детально написано. А дальше что происходит? То есть, что такое летняя школа создателей трендов? То есть, это где все будет происходить? Это, конечно, это Таврида, да?
1: Значит, нет, одну секундочку, Таврида ведет огромную деятельность параллельную, и вот сейчас очень здорово, что недавно начавшиеся, буквально год назад начавшиеся музыкальные отборы президентского фонда, они с Тавридой уже срослись. Угу. По исполнителям, например, которые появились благодаря Тавриде, приходят в ПФКИ, получают поддержку, получают еще большую аудиторию. Ровно так же исполнители, которые, например, не были на Тавриде, но поучаствовали в музотборе, они сегодня видны Тавриде лучше, чем раньше, и попадают в большие проекты этого фантастического совершенно арт-пространства, арт-вселенной, давайте так, я не знаю, как правильно назвать Тавриду, но там делают примерно все, там учат тех, кому нужно поучиться, там находят команду тем, кому она нужна, там делают какие-то гигантские концерты, там просто вообще круто, на самом деле, я думаю, что Таврида — это такой центр притяжения, уже сложившийся, но в ближайшем будущем еще и центр туристический притяжения для людей, которые, может быть, и не участвуют в активностях Тавриды и Меганома. А, внимание, там еще ведь и Академия Меганом прямо рядом. Так что, сказать, вот этот масштаб этого движения, он просто фантастический. Движение в обе стороны. От музотбора на Тавриду и обратно. И самое главное, что все это транслируется на очень большую национальную аудиторию.
0: Илья, спасибо тебе большое. Очень интересно, неизменно. Здорово то, что вы сделали на День Победы. Очень важная поездка предстоит, я желаю удачи. Главное, чтобы прошла она спокойно.
1: Большое.
0: Вот. Ну и чтобы не спокойно, и было только внимание публики. Потому что у вас всегда прием замечательный.
1: Спасибо. Спасибо, Леш.
0: Обязательно советую нашим слушателям программы читать канал в Максе Бачурина, Ильи, называется просто Бачурин, там все новости довольно оперативно даются, думаю, что оттуда ты обязательно запишешь кружочки или
1: все сделаю,
0: какую-то
1: сделаю.
0: Информацию.
1: Чуть-чуть задержечки, опять-таки безопасность не позволяет онлайн сделать.
0: Ну и, естественно, желаю тебе удачи именно вот на поприще этой летней школы создателей трендов. Это очень интересно. Напоминаю, что это делается при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. И до 25 мая вы можете подать заявку. Ищите в интернете координаты. Илья, в общем, чтобы все у тебя получалось.
1: Спасибо огромное. Всегда рад видеть, слышать. И спасибо за прекрасный эфир. Спасибо, Илья.
0: Спасибо. Ну, а в завершение прозвучит песня в исполнении Ирины Сухановой. Песня «Тальяночка». Я думаю, многим она хорошо известна. И мне кажется, что здесь она будет очень хорошим связующим звеном между музыкой прошлых лет и музыкой современной, которую сегодня как раз куют в рамках проекта, про который рассказал наш сегодняшний гость, глава Москонцерта Илья Бачурин. Вы слушали программу «Полевая почта Радио России». Ее провел для вас я, Алексей Певчев. Удачи!
2: Есть такие песни, которые имеют отклик всегда. И хотя написаны они давно, но при этом остаются современными. И эта песня «Тальяночка». Соловьев-Седой написал ее в годы Великой Отечественной войны, когда до победы было еще далеко. И в целом я всегда с удовольствием пою ее в концертах для бойцов в зоне специальной военной операции. И эта песня звучит на ура. Все ее знают и всегда подпевают.

0: Радио России. Театр на Радио России представляет.
1: Этого еще не хватало.
2: Извините.
3: Согласна.
0: Простите. «Бывшая Ленина». Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
4: Никто нашей свалкой не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
0: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
5: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
0: «Бывшая Ленина». Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 21:10 по времени Калининграда. Свежее дыхание жанра. В ближайшем выпуске программы «Просто о джазе».
6: Прозвучат композиции с новых альбомов Криса Поттера, Маркус Голдхейбера, Шеймуса Блейка, Стива Уилсона, Джейсона Майлза, Трио The Breaks и Sweet Meg.
0: Просто о джазе с Михаилом Иконниковым. В воскресенье в 17:10 по Москве и в 19:10 по времени Челябинска.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске войска группировки «Восток» вклиниваются в глубину обороны украинской армии. Вооруженные силы России взяли под контроль 85% территории Красного Лимана. И выбранная Западом стратегия по ослаблению России через поддержку Украины не работает. Далее подробнее. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 121-го мотострелкового полка с освобождением Кутьковки в Харьковской области. Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что полк успешно выполняет задачи специальной военной операции на одном из самых ответственных участков, а военнослужащие в упорных боях с противником проявляют образцы храбрости, самоотверженности и мужественно исполняют свой воинский долг, уничтожая неонацистов. Ранее Минобороны сообщили, что бойцы войск Запада освободили в Харьковской области Боровую и Кутьковку. По данным ведомства, войска группировки «Восток» вклиниваются в глубину обороны украинской армии. Подразделения южной группировки улучшили положение по переднему краю. Центр «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции. Подразделения войск «Днепр» продолжают активные действия в Запорожской области, информирует Министерство обороны. Суточные потери противника в зоне СВО составили 1045 военнослужащих. Вооруженные силы России взяли под контроль 85% территории Красного Лимана. На территории Национального парка Святые Горы уничтожаются подразделения ВСУ, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов в ходе посещения группировки войск «Запад». По его словам, 20-я армия, завершив освобождение Луганской Народной Республики, наступает на широком фронте на запад в Харьковской области. Подводя итоги, начальник генерального штаба отметил успехи соединения и воинских частей группировки войск «Запад». В завершении работы он вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий.
2: Я вас, ребята, поздравляю с наградами. Здесь присутствуют специалисты двух категорий. Это штурмовики и операторы ППЛА. И те, и другие играет сейчас в нынешнем развитии боевых действий такую ведущую роль. Желаю вам дальнейших боевых успехов и всего самого хорошего. Берегите себя.
1: Запорожская АЭС считает проявлением ядерного терроризма и безответственного безумия атаки по объекту со стороны ВСУ. Соответствующее заявление опубликовано в канале АЭС в Максе. По данным пресс-службы станции, беспилотник упал вблизи энергоблоков, но не сдетонировал, никто не пострадал. Запорожская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон остается в пределах нормы. Министр энергетики Эмиратов заявил, что страна приняла решение покинуть ОПЕК на основании долговременных экономических расчетов и потенциала в сфере энергетики. Он подчеркнул, что данный шаг Эмиратов не вызван политической повесткой и не отражает каких-либо разногласий с партнерами. Решения Эмиратов суверенные и стратегически диктуемые национальными интересами, а не догадками извне, резюмировал министр, чьи слова передает телеканал «Аль-Джазира». Эмираты, добывающие порядка 3-3,5 миллионов баррелей нефти в сутки, объявили о выходе с 1 мая из организации ОПЕК и соглашения ОПЕК+. Решение пока не формализировано по процедурам, установленным ОПЕК. Цена на нефть растет на фоне опасений по поводу более масштабного энергетического кризиса. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». По информации издания, США и Израиль готовятся возобновить военную операцию против Ирана уже на следующей неделе. Американские генералы рассматривают возможность проведения наземной операции. Тему продолжит корреспондент информационной службы «Вести» на Ближнем Востоке Александр Белибов.
3: Вернувшегося из Китая Трампа в Белом доме уже ждали разработанные высокопоставленными помощниками американского президента планы боевых действий на случай, если мирные переговоры с Ираном зайдут в тупик. Учитывая, что ранее Вашингтон отверг все 14 пунктов предложенного Тегераном мирного плана, вопрос с возобновлением ударов может быть решен уже в ближайшие дни.
4: Соединенные Штаты и Израиль ведут интенсивную подготовку, самую масштабную с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня. К возможному возобновлению атак на Иран уже на следующей неделе.
3: По данным «Нью-Йорк Таймс», если Трамп решит возобновить удары, это могут быть более агрессивные бомбардировки иранских военных объектов и инфраструктуры. Среди возможных вариантов рассматривается и размещение на земле войск специального назначения для захвата ядерных материалов, захороненных глубоко под землей. Несколько сотен бойцов сил специальных операций США прибыли на Ближний Восток еще в марте и до сих пор находятся в регионе. Тем временем даже на лояльном американскому президенту Fox News Трампу задают неудобные для него вопросы.
4: Так почему мы там, где мы есть? Вы недооценили терпимость Ирана к боли?
5: Я ничего недооценивал. Мы ударили по ним невероятно сильно. Послушайте, мы оставили их мосты. Мы оставили их электроэнергетическую мощность. Мы можем вывести все это из строя за 2 дня. 2 дня, все.
3: Ранее сам Трамп не исключил возобновление войны с Ираном и заявил, что США выполнили свои цели там на 70%. В Иране тем временем заявляют, что хотят мира, но готовы и к войне. В эфире местного телевидения начали давать уроки по обращению с огнестрельным оружием. Страны региона тем временем готовят свои экономики к возможному продолжению, если не конфликта, то точно регионального кризиса. Объединенные Арабские Эмираты, ранее вышедшие из ОПЕК, чтобы самим регулировать объемы добычи нефти, спешно строят новый нефтепровод, который позволит удвоить экспортные мощности и не зависеть в вопросах поставок углеводородов от ситуации в Ормузском проливе. Ситуация на Ливано-Израильском фронте остается стабильно напряженной, при этом попытки урегулирования конфликта дипломатическим путем продолжаются. Впрочем, диалог между Бейрутом и Тель-Авивом словно проходит где-то в параллельной реальности. На деле же противостояние между Хезболлой и Израилем на юге Ливана только нарастает. Сахал продолжает ежедневные бомбардировки этой части страны, пока фронт боевых действий медленно, но верно смещается к северу. Спорт.
6: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московская родина стала победителем футбольной первой лиги. В субботу команда одержала победу над тульским «Арсеналом» со счетом 4-1 в последнем 34-м туре первой лиги. Родина опередила по статистике личных встреч воронежский «Факел», который победил «Волгу» 3-0 и набрал такое же количество очков. В стыковые матчи с командами РПЛ попали «Ротор» и «Урал». По итогам турнира первую лигу покинули «Черноморец», «Сокол» и «Чайка». Полузащитник «Спартака» Тео Бангонда сообщил, что покидает команду. 30-летний конголезец поблагодарил клуб в социальных сетях. Его контракт со «Спартаком» истекает в конце сезона. Бангонда летом 2023 года перешел в «Спартак» из испанского «Кадиса». Он провел за красно-белых 75 матчей, забил 16 мячей и сделал 6 результативных передач. В этом сезоне Бангонда 4-жды выходил на поле в составе «Спартака» во всех турнирах. Московский хоккейный «Спартак» одержал победу над ярославским «Локо» во втором матче финальной серии плей-офф молодежной хоккейной лиги. Встреча в Ярославле завершилась со счетом 3-1. В серии до 4 побед теперь равенство 1-1. Третья встреча пройдет 18 мая в Москве. Россиянка Валерия Ганакова завоевала серебряную медаль в стрельбе на 25 метров из малокалиберного пистолета среди юниорок на чемпионате Европы в хорватском Осиеке. В финале ее результат составил 25 баллов. Победу одержала Ева Водопивец из Словении. Чемпионат Европы в Осиеке завершится 17 мая. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Реклама на Радио России.
8: Погода. В Пскове завтра облачно с прояснениями, плюс 23. В Великом Новгороде ясно, плюс 24. В Челябинске малооблачно, плюс 28. В Рязани небольшой дождь, плюс 24. В Краснодаре облачно с прояснениями, плюс 23. В Майкопе небольшой дождь, плюс 21. В Донецке дождь и плюс 20. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 13, днем плюс 23. В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь, температура ночью плюс 14, днем плюс 24. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 747 миллиметров ртутного столба.
9: Все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Тенор на расхват.
10: Париж, Мюнхен, Берлин и Штатсопера, и Дойч Опера, и Австралия даже, и Гонконг.
9: Гость – солист театра «Геликон Опера» Иван Гангазов. И все это музыка. В воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Биробиджана. Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
11: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
12: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
9: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
11: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
12: Да не может быть, Маша.
9: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
11: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
12: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
9: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
14: Радость или грусть нас ждут. Потом.
13: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
9: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
0: Театр у микрофона. Из собрания Гостелерадиофонда.
15: Дорогие друзья, сегодня мы приглашаем вас послушать радиоспектакль «Мы не увидимся с тобой» по одноименной повести Константина Симонова. Эта повесть завершила симоновский цикл из записок Лопатина. В спектакле заняты актеры – Михаил Глузский, Константин Райкин, Марина Хазова, Лия Ахиджакова, Людмила Крылова, Сергей Сазунтьев, Александр Вокач, Виктор Тульчинский, Петр Олев и Федор Валиков, режиссер Валерий Фокин. Итак, Василий Лопатин, фронтовой корреспондент «Красной звезды», много видевший своими глазами, вспоминает о людях войны.

0: Было бы неправдой говорить, что все, что связано с войной, по-прежнему на памяти. Нет, конечно. В памяти очень многое стерлось. Но кроме памяти есть еще, я бы сказал, звук войны. Именно этот звук, так и оставшийся до сих пор в наших ушах, повелевает произнести, казалось бы, неестественное через 30 с лишним лет слово «недавно».
1: Оперативная сводка за 15 мая 1944 года. В течение 15 мая на фронтах существенных изменений не произошло. За 14 мая наши войска подбили и уничтожили 19 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 33 самолета противника.
0: 15 мая 1944 года на Ленинградском вокзале провожал Гурского. Мы шли по перрону вдоль состава. Гурский ехал в первом вагоне, но он оказался не первым. Между ним и почтовым стоял еще один служебный вагон, около которого толкались военные. Военных было много у всех вагонов. Но у других были и штатские, и мужчины, и женщины. А тут только одни военные. В ту весну я торчал в Москве уже около месяца. После ранения под Тернополем лежал в офицерском госпитале. Туда ко мне приехала дочь. Туда же пришло письмо от сестры. Первым, кого я провожал тогда на фронт, был Борис Гурский.
2: Ты, я вижу, не в своей тарелке. А? В чем дело?
0: Все вместе. Жаль сестру, тоскливо, что уехала дочь. И вдобавок ко всему провожаю тебя.
2: О, да, это, конечно. А, красная стрела. Символ чего-то довоенного и молодого. Было в этом нечто даже таинственное. Никак не хотелось спать. И все казалось, что вот встретишь в коридоре какую-то прекрасную женщину. Вообще произойдет нечто необыкновенное. Хотя на самом деле происходили бутерброды и 200 грамм коньяка. Но все равно время шло. Это странное суеверие продолжалось. И все очень любили провожать друг друга на красную стрелу.
0: Да, провожающих теперь немного. И состав стал короче, чем до войны.
2: Так, ну-ка подожди, я поставлю чемодан, и я к тебе выйду. Подожди.
0: Тогда я все время только и думал о дочери.
3: Какой
0: только
3: день?
0: О ней. Из головы не выходил наш разговор.
4: На нее не попали. Не успели.
3: Ты что, против того, чтобы я пошла на фронт?
4: Наверное, и нет, не против. Просто 2 года не видел тебя, была маленькая, стала большая. Часто ты пишешь матери?
3: Когда она мне пишет, я всегда отвечаю. В этом году она написала мне 3 письма. Я на все 3 сразу ответила. Она что, жаловалась на меня?
4: 1 раз, да.
3: Интересно, на что?
4: На то, что ты только отвечаешь на ее вопросы, а сама никогда ни о чем не спросишь.
3: А я ни о чем не хочу ее спрашивать.
4: Почему?
3: А потому что я никогда бы не ушла от человека, который на войне. О чем мне ее спрашивать?
4: Ладно. В конце концов, как отвечать на письма матери, твое дело.
3: А когда, по-твоему, кончится война? Я много раз слышала, что это глупый вопрос, но все равно спрашиваю.
4: Какой бы он ни был глупый, а никуда от него не денешься. Когда кончится война, не знаю. А вот когда ты окончишь свои курсы, давай-ка подсчитаем.
3: Ну, чего считать? Начало занятий 1 июля, выпуск 25 декабря, все уже известно.
4: А почему на курсы именно хирургических сестер?
3: Они нужнее всего, у меня твердая рука.
4: Откуда ты это взяла?
3: Потому что я много раз хирургическим сестрам после операционной перевязки помогала делать. И дренаж тоже, и тампоны сама накладывала, и нитки из швов вытягивала.
4: Да нет же, я ни в чем тебя не упрекаю. Просто хочу понять, почему ты так отдалилась от тетки?
3: Просто у тети Ани нет сил ни разговаривать со мной, ни слушать меня, ни самой говорить. С тех пор, как дядю Андрея вернули из больницы, отказавшись делать операцию, она все поняла. И живет в ужасе, что останется без него. Да, когда я к ним приехала... Сначала думала, что стану учительницей, а теперь не хочу.
4: Почему?
3: Потому что не понимаю. Вот наш новый директор школы за 2 года войны из бывшего учителя стал командиром полка. У него 2 ордена, он 4 раза ранен, 3 легко, а последний раз тяжело. У него ногу отняли, он замечательный человек. А тетя Аня тоже замечательная. Раз она еще до революции за дядей Андреем в ссылку в Сибирь поехала. А сколько у нее учеников? Не все уважают.
4: Ну вот видишь.
3: Да, сейчас. Она дошла до того, что хочет уходить из школы. Они с директором на педсовете поспорили. Он ей одно, она другое. Он ей одно, она другое.
4: Она мне писала.
3: Она тебе не все писала. Он просто трясется, когда вспоминает начало войны. Что мы не готовы были к ней. Это мы, говорит, учителя неправильно воспитывали. Не так надо было воспитывать. Я, говорит, это уже на войне, на своей шкуре понял, когда командовал такими мальчишками, которые, ничего не успев сделать, гибли. А тетя Аня говорит, ну, если по-вашему нужно было детей воспитывать так, как немцы воспитывали, слуга покорная, не участвовал в таком воспитании и участвовать не собираюсь. Я, говорит, во что верила до войны, в то верю и буду верить. И чтобы победить одного зверя, я другого зверя воспитывать не хочу и не буду. А началось у них с того, что вот разделили мальчиков и девочек, да? Сделали раздельное обучение. И директор хвалил это, говорил, что правильно сделали. Вот если бы до войны это сделали, мы бы еще лучше воевали. А тетя Аня как вскинулась. Мы, говорит, не для того революцию делали, чтобы устраивать женские и мужские гимназии. И пошла, и пошла. Он все-таки с ней простился. Она даже не простилась. А я в это время в школе была, знала, что скользко. Боялась, как бы он не упал на костылях. Провожала его до трамвая. Он всю дорогу молчал. А когда трамвай подошел, вдруг сказал, у нее, говорит, мужские и женские гимназии из головы не выходят. А у меня мои солдаты, которых, если бы мы, начиная со школы, по-другому к войне готовили, может быть, половина была бы живая.
4: А ты что ему сказала?
3: Ничего не сказала. Помогла сесть в трамвай, он уехал.
4: А подумала что?
3: Подумала, что я ничего в этом не понимаю. Буду хирургом, вот и все.
4: Ну что ж, молодец. Только не знаю, как теперь мне быть прикажешь. Может быть, бросить профессию и пойти на курсы санинструкторов, чтобы не попадать в трудные положения и не мучиться над тем, кто прав, а кто не прав.
3: Ну, может быть, я не права, но только я хочу быть хирургом, больше никем.
4: Нет, ты права, считаю, что на войне нет ничего безоговорочной профессии хирурга и вообще медика. Но я хочу, чтобы ты знала, что даже война не освобождает нас от необходимости думать. И пока она идет, приходится думать, и когда она закончится, тоже придется. Твое желание стать медиком достойно похвалы. Но мне не нравится, что ты связываешь это с нежеланием думать.
3: Все-таки, как ты считаешь, кто прав?
4: В данном случае важнее, как ты считаешь. Сейчас я что-то знаю лучше тебя, а что-то хуже.
0: Я тогда разозлился не на дочь, а на себя. Потому что боялся за нее и потому что не знал, что ответить. А теперь я знаю, права была моя сестра. Хотя война и перетолкла в одной ступке все поколения, и все-таки хуже всего я знал тех, кому тогда еще не было полных 17, тех, которые в большинстве своем еще не были, и, дай бог, не будут на войне. Как было увидеть и понять войну их глазами? Там на дежурство, в госпиталях, главный звук войны для этих девочек – стон раненого. Салюты – это по радио. А ночью в палате стоны бормотания, вопли боли, клокотание предсмертной пены в горле. И слыша этот, именно этот звук войны, все-таки решение на курсы хирургических сестер, а с них на фронт, так что же было там внутри под этой решимостью? Жажда участия в чем-то самом-самом трудном и самым-самым страшным, последствием которого все эти костыли, культи, дренажи, гной... Или просто желание быть не хуже отца и там, где он? Или, наконец, какой-то уехавший на фронт добровольцем мальчик, провожая которого поклялась оказаться там же, где он, и верит, что это возможно? Война шла уже 3 года, а представление, какая она на самом деле, и как мало на ней зависит от собственного выбора, все еще не было.
5: Ну вот, проводница, когда брала у меня билет, не узнала меня и не сказала, я вас помню еще до войны. А я ее узнал, только она очень постарела и подурнела. А чего так постарела и подурнела женщина, которой всего-навсего 30? Не только страшно спросить у нее, страшно подумать.
4: Интересно, где начнут наши? На Карельском перешейке или где-то
5: еще? Слушай, оставь, пожалуйста, в покое войну. Мы с тобой при ней состоим и будем состоять. У меня сейчас нет ни малейшего желания о ней говорить. Я беспокоюсь за тебя. У тебя приступ одиночества. Когда у человека приступ одиночества, он способен на поистине идиотские поступки. Вот, пожалуйста, не совершай их до моего возвращения.
4: Можешь быть спокоен, не совершу.
5: Я был бы спокоен за тебя, если бы сам в свое время не совершил поступка, который до сих пор себе не прощаю. Мог жениться на той единственной женщине, на которой я действительно должен был жениться, и не женился. Именно потому, что во время подлого приступа одиночества со мной оказалась не она, а та, на которую я не должен был жениться. И в итоге я тот, кого ты видишь перед собой. Не первый молодости мужчина, путешествующий, как в старину говорилось, по личной надобности от станции до станции, на первый попавшихся лошадях. И привычно симулирующий, что так ему и надо. Нет, одиночество вещь неплохая, но нельзя его принимать лошадиными дозами. Это я тебе говорю.
4: Извини.
5: Оказывается, я просто пошляк. Предавался словесному блуду, вместо того, чтобы молча с тобой выпить.
6: Если мама положит тебя в моей комнате, а сама будет спать в проходной, не спорь с ней. И вообще не спорь с ней. И, пожалуйста, не попади под машину. Неподходящая смерть для фронтовика. Даже если по привычке напишут «Пал смертью храбрый».

0: 21 мая. В 9 вечера мне позвонили из редакции и сказали, чтобы я немедленно явился к главному редактору. Явившись к Матвею, я узнал, что завтра утром еду на третий белорусский на новом Виллисе, на который недавно пересел бывший личный водитель Матвея, Василий Иванович.
1: Ты все же после ранения, а он пожилой, аккуратный. Ему при его нелюбви к скоростям только беременных и выздоравливающих возить. Если бы его старая эмка не отдала концы, так и не пересел бы на Виллис. Ругается, и то ему не так, и это не эдак. Развал колес не тот, и заносит на поворотах. Поедешь, наслушаешься.
0: А почему на третий белорусский? Не можешь объяснить?
1: Объяснить не могу. Заменить пока могу. На первый или второй украинский. Но туда самолетом. Машину на месте добудешь. Слишком далеко стало добираться до Москвы.
0: Предпочитаю ехать, тем более с Василием Ивановичем. И тем более на третий белорусский.
1: По секрету тебе скажу. Хочется, чтобы на этот раз именно они рванули. Люблю третий белорусский. Хотя за последнее время меньше всего удач на его голову.
0: Вернее, больше всего неудач.
1: Предписание я тебе заготовил. Возьмешь у Степанова, приедешь на место, дай знать через узел связи. Все.
0: Да, Матвей, Гурский еще не выехал обратно, не знаешь?
1: Знаю, еще не выехал. А что?
0: Увижу сегодня его мать, хотел ей сказать.
1: Скажи, что все в порядке. Уже не на фронте, в Ленинграде. Пока.
0: На втором этаже меня окликнула дежурная стенографистка. Товарищ Лопатин, на проводе Гурский. У вас есть что-нибудь к нему?
2: А я уже в Ленинграде. Послезавтра увидимся. Твои пол-литра целым. Так что, учитывая мою гвардейскую, а твою армейскую норму, можешь рассчитывать на одну треть.
3: Я завтра уезжаю.
2: В каком направлении? Не в нашем?
3: Нет.
2: На сколько?
3: Видимо, надолго.
2: Ну, значит, придется прикончить их без тебя. Маму уже не увидишь?
3: Увижу.
2: Тогда передай ей, что не соврал, и схожу завтра в своем штатском костюмчике в театр, посмотрю, сколько успею до поезда. И передай, что носков хватило, третью пару завтра надену в театр. Будь здоров.
3: Пока.
2: Да. И, между прочим, еще и жив.
0: Июль 44-го. Третий белорусский. К войне не идет слово «торжество», и все-таки все происходившее за эти полтора месяца на всех трех белорусских и первом прибалтийском фронтах было торжеством над фашистами. Над их железным катком, когда-то в 41-м, как раз тут, быстрее и страшнее всего прокатившимся через нашу прорванную оборону, через наши не успевшие взлететь на воздух мосты и через наши собственные, полурастоптанные в те дни души, в которых что-то до конца разогнулось и распрямилось только тогда, в то лето 44-го. Третий белорусский был у танкистов, пошел с танковым батальоном в рейд по тылам. Все началось с известий, что наши наступают, и оставалось только соединиться с ним. С улыбок командира бригады, посадившего меня в танк к рыжему вахтеру и Чижову. А спустя 2 часа... В темноте над головой, над открытым люком свистнуло, и вахтеров, толкнув меня, захлопнул над головой крышку люка и что-то крикнул. А в танк ударило, закрутилось волчком внутри башни и заскрежетало. И вместе с болью в теле остался в памяти этот визжащий звук. Дохнуло жаром, гарью, на меня навалилось что-то бессильно мягкое и мокрое. Я понял, что это убитый, я только не понял, кто это, вахтеров или башнер. Снизу кто-то тянул меня за ногу и кричал. Я стал лезть в нижний люк, чувствуя, как задралась и мешает вылезти гимнастерка, и не мог протиснуться. Потом все-таки протиснулся и вылез за Чижовым, который тянул меня за собой. Я лежал внизу между гусеницами, а Чижов полез обратно в танк и что-то долго делал там внутри, вылез и сказал «все». Когда сползли с дороги в кювет, увидели, что передние и задние танки уже горят, освещая дорогу. Откуда-то слева, совсем близко, бьют и бьют по танкам невидимые немецкие пушки и пулеметы. 2 танка, развернув орудие, стреляли с дороги в сторону немцев. И еще один бил куда-то, в другую сторону. Но по ним ударили справа, с другой стороны дороги, и вспыхнули те танки, которые до этого стреляли. И на дороге стало совсем светло. 2 метнулись из танков на этом свету и упали, срезанные пулеметом. И еще один вывалился через край башни и так и висел там руками вниз. Чижов пополз по кювету от танков все дальше и дальше, что-то крикнул мне, но я ничего не слышал. Мотнул головой, что не слышу, он тоже мотнул головой, а через минуту его уже не было. Я остался один. Гимнастерка, левое плечо и рукав были пропитаны чужой кровью. Что-то скользкое, что я смахнул с рукава гимнастерки. Наверное, был мозг. Вот она, война. Стыдно. В корреспонденциях, которые я посылал эти 6 недель в Москву, в них же нет. Все в них было правильно, но в них вот она война. Когда вот так сталкиваешься с нею один на один, понимаешь, как не похожа она на то, что мы часто о ней писали. Так надо же куда-то идти. Немцы могут прийти сюда.
4: Не стреляй! Свой!
0: Кто?
4: Я Чижов, а ты?
0: Я корреспондент. Я с вами был.
4: Куда же вы ушли? Я же вам сказал, обождите-то.
0: Я не понял. Плохо слышу.
4: А теперь?
0: Теперь слышу.
4: Я тоже не контузил. Вот только с ноги, когда второй раз вылезал, кожу содрал. Не пойму, от чего печет. Услыхал, как вы в тет-тет патрон дослали. Сразу понял, свой. Когда пробелом, это другой щелчок. Да и неоткуда тут в поле немцам-то быть.
0: Как это неоткуда?
4: Ну, чего, они свое дело сделали, досмотались. Ну, чего вы дальше-то решили, товарищ майор?
0: Думаю... Немного отдохнем и пойдем вдоль дороги. Надо где-то залечь, отлежаться.
4: А вот еще лучше хоть какую воду найти. Пить охот не могу, а?
0: Нет, давайте лучше пойдем.
4: Ладно.
0: Мы встали и пошли. Сначала добрались до полоски кустарника. Но кустарник был мелкий, и мы пошли дальше. Никакой воды так и не встретили, но еще через полчаса вышли к маленькой густой рощице. Шедший впереди Чижов крикнул от боли, ударившись обо что-то. И мы оба разом прилегли. И когда прилегли и пощупали вокруг себя, поняли, что это одно из тех маленьких хуторских кладбищ, каких много в этих местах на границе Белоруссии и Литвы.
4: Вы тут полежите, товарищ майор, я кругом оползу, погляжу, нет ли кого.
5: Автомат возьмите, возьмите. А пистолет давайте, я с ним сползаю.
0: Как же просто мы объясняем то, что случается на войне с другими. И как трудно теперь объяснить себе, как же это вышло с тобой. Почему-то казалось, что со мной этого не будет. Просто не может быть.
4: Товарищ майор! А? Никого нет. Одни мы с вами. На целую версту одни. Ну, как теперь решаете, товарищ майор? Здесь ждать будем. Укрытие это, в общем, хорошее.
0: Хорошее.
4: Куш не хотите, а? А то у меня в карманах сухари имеются. Я всегда, на всякий случай, в карманах сухари имею. Мало ли чего, а?
0: Нет, нет. Интересно бы знать. Где сейчас наши?
4: Тут, кабы знать, можно было бы рискнуть пойти. Слыхали, как наша артиллерия била танки тоже, а?
0: Ага, слыхал. Вот. Где-то в стороне, левее нас, но далеко.
4: Не так далеко. Считайте, ветер не оттуда, а туда, потому на слух и кажется, что далеко. И не только левее бьет, уже сзади нас строго на запад. Оттого немцы сняли засаду.
0: Хорошо, что мы встретились. Одному страшнее.
4: Да, конечно, это ж только говорится, что один в поле воин. Одному на войне как, это ж...
0: Рассказывает или не рассказывает потом человек о таких вещах, молчит или врет, все равно впервые пережитый страх навсегда остается в памяти. И даже то нелегко приобретаемое свойство, которое называем привычкой к опасности, совсем не привычка, а насильственно выработанная в себе готовность к встречам с ними. И сколько бы ни повторялась опасность, душа все равно содрогается перед ее очевидностью. Другое дело руки, ноги, губы, голос. Другое дело не позволять им подгибаться, трястись, дрожать, заикаться от страха. Это и есть выдержка, которую иногда спешили окрестить в своих корреспонденциях бесстрашием, награждая их как орденом, одних при жизни, других после смерти.
4: Я думал, что вы слышали, как я вам сказал, что побождали, пока не вернусь.
0: Нет, я не слышал. А куда же вы уползли?
4: Да я хотел поглядеть, может, кто живой в том, в другом-то кювете лежит. И туда прополз, сюда прополз, на поле даже выполз. Никого нет. Бывает, что танк сгорит, а все выскочить успеют. А бывает, и не сгорел, а внутри-то все мертвые. Вот раз из боя уже обратно выходили, глядим почти на исходный танк. Наш стоит, верхний люк открыт, и нет никого. Мы думаем, что же это они? В бой, что ли, не ходили? Заглянули внутрь, а там... Все убиты.
0: А кто же верхний люк открыл?
4: А кто его знает? У человека перед смертью такая силища бывает. Толкнул люк, открыл, потом упал внутрь да помер. Ну вот и думал, может, кого живого-то найду в том, в другом-то кювете. Не терплю, когда своих бросают. Это уж Ну, правильно, после Курской дуги. После Курской дуги наступали мы, значит. Но у нас машина сгорела, мы сами живые-то вышли. Ну, за кем к ночи поле боя осталось, не разберешь. Всего там напихано ихнего, нашего. Утром глядим, все же за нами. Так, потихоньку через него наша пехота вперед идет. Ну, и мы за ней поглядеть, как чего вчера были. В горячке-то не поймешь, а потом все-таки интересно. Вдруг слышим, кто-то стонет. Глядим, а под копешкой механик-водитель лежит. Ему немецкий танк гусеницей ногу осушил.
3: Отдавил?
4: Ну да, отдавил. Отдавил до колена. Из своего-то подбитого успел выскочить, а под немецкий попал. Так он нам рассказал. Но на поле боя всегда что-нибудь валяется. Одеяло, значит, валялось. Мы его в одеяло завернули. Он такой ослабший. Дрожит так. Короче, выносим его. Вдруг, как он закричит. Увидал, два танкиста идут. Я, кричит им, просил не бросать меня. Вы меня бросили, сволочи вы. А те не признаются, что он их не, понимаешь?
3: А они что, из его игры?
4: Ну да, испугались, что мы их там на месте постреляем. Говорит, он обознался, он не наш, как так, не ваш. Но... В общем, когда вернулись, доложили про них замполиту бригады. Не знаю, что с ними сделали, но, наверное, ничего. Там уж опять сразу в бой пошли. А по делу пострелять их на месте надо было, заслужили чего.
3: А с вашим командиром танка вы давно знакомы?
4: С вахтером-то? Давно. С Витебска. А знаком-то еще раньше. В Нижнем Тагиле весной машину получали, шалоном ехали. А вот, вот перед самыми боями ему младшего лейтенанта дали и командиром танка ко мне. Он и стреляет хорошо, и как командир, грамотный, с десятилеткой, прям с нее вот на войну. Комбриг как-то с нами в танке ходил.
3: Комбриг?
4: Комбриг, да. Говорит, ох, Вахтеров, ты далеко пойдешь, войну комбатом кончишь, а тот смеется. У него же усы-то только как у Чапая, а так ему 21. Ну да, не исполнилось.
3: Не обижайтесь, что я спросил.
4: Ничего.
3: Спрашивать моя профессия.
4: Ничего, чего-то. Ничего, молчать оно еще хуже. Что тебе делать, тяжело не говорить, пока не рассветят, ни черта же не узнаешь.
3: А Башнёр с вами давно?
4: Башнёр со вчера. Вот у нас до него Башнёр веселый был. Задорожный, Семён Семёнович, артист из Ферармонии. Может, слыхали, товарищ майор?
3: Нет.
4: Ой, мужик, ой, песни пел, фокусы делал с картами, там, с чем хочешь. Не молодой уже, да, как я, лет 30. А? И вот его судьба. Вчера утром на ходу люк открыл, не закрепил. Нагнулся за папироской-то взять. А другая рука на башне как раз в воронку уперся. Его бум, крышкой люк по руке. Мы бинтуем его, он скрипит зубами, смеется. Говорит, ничего, сам виноват там. Ну, я не знаю, сам, не сам, забрали в санчасть. А вместо него нового, с кем теперь еще простились. Я когда внутрь заглянул, пощепал его в куски, порвало.
3: Да, он на меня свалился. Я только не понял, кто я, Вахтеров или Башнёр.
4: Фамилия Попов, что первую неделю воюет, сказал про себя, как звать-то не успел. А у нас до того, как взять вас, остановочка была. Стоим мы, значит, а он все про жену вспоминает. Настенька там, Настенька. Вот так вот. Все-таки человек предчувствует свою смерть.
3: Почему предчувствует?
4: А еще бы он взялся вспоминать, ежели не предчувствовал, а?
3: А Вахтеров разве предчувствовал?
4: Вахтеров никогда не предчувствовал. Нет, наоборот, Попова утешал, видя, как тот предчувствует. Говорит, ничего, мы воевали, вы повоюете, война, говорит, не без жертв, но кто-то из нас должен живых оставаться. Так он его утешал.
3: А ваш командир бригады на вашем танке давно ходил?
4: Давно, с начала операции. Он нами доволен был.
3: Почему же на другой танк пересел?
4: Его механик-водитель разыскал, с кем он еще в Литве. Под Шауляем воевал. Командир бригады увидал и говорит, ну что, раз такая судьба, вместе начинали, вместе и кончим. Как только новые танки получали, взял к себе механиком его.
3: А почему же Вахтерова вашего к себе не взял?
4: Да мы думали между собой. Да, наверное, наш экипаж нарушать не хотел. Он не любит экипаж нарушать, говорит, без того их война нарушает. Ну, а что вместо меня того механика к себе взял, я не обижаюсь. С кем войну начинал, разве его забудешь? Да. У вас, товарищ майор, закурить не найдется, а?
3: Вот.
4: Так все мокрые, не закурятся.
3: Почему все-таки казалось, что со мной этого уже не может быть? Может, от того, что все это лето проходило для меня под знаком какой-то особенной везучести? Я все время попадал туда, где дела шли всего удачнее, и радостно удивлялся этому. А может, от того, что получил конверт от Гурского, где лежала телеграмма из Ташкента «Приеду к тебе, как только смогу». Эти слова вселяли в меня уверенность, что может быть все, но только не со мной.
4: А еще так бывает. В сгоревший танк заглянешь, механик как сидел, так и сидит. Почти полностью не развалился. Почему, не знаю. А дотронешься до него и рассыпался. Я два раза так хранил.
3: Так и не заснув, мы пролежали до рассвета, а когда рассвело, стали хорошо видны наши горелые танки, зажатые между липами.
4: Он оттуда нас вчера встретил-то.
3: Вот что, давайте пойдем дальше.
4: Это как прикажете, товарищ мэр, а вот лучше немного обождем, а? Мне ночью слышалось, вроде сзади нас артиллерии била, танки шли. Давайте обождем, а? Ну, а если без перемен, пойдем, как вы сказали. Так, до воды дойти надо, терпеть уж сил нет, а, товарищ мэр?
3: Хорошо. Давайте подождем.
4: Это вы сухарь-то пожуете?
3: Дайте.
4: Это, да мясо содрал. Тронул пальцем, там мясо.
3: Ну, может, заново перевезу?
4: Не надо, товарищ мэр.
3: У меня пакет.
4: Да не надо, спасибо. Там и кожа, и подштанники все вместе. Дойдем, фельдшер отдерет. Я вот по нашивкам-то вижу, вы раненые были, да?
3: Был.
4: Никогда столбнику-то не боялись?
3: Как-то не думал об этом.
4: А я вот думал. Вот уколы против него делают. Говорят, там столбняк от земли, ну, редко бывает. Чего там, 1 на 1000? Что же это за укол-то при такой войне? Если б не от столбняка, понимаешь ли, от смерти уколы делали. О, вот бы все кололись-то, а!
3: И он рассмеялся своей мысли до того невеселой, что от нее, казалось бы, не смейся, а плачь. Рассмеялся, но вдруг что-то переменилось в его лице.
4: Поглядите. Поглядите, товарищ мэр. Похоже, разведка. Может, наши взводом идут. Немцы тоже так ходят. Да не, наши. Ну, вон, Т-34, десант на броне. Отползем немного отсюда. А то еще подумают, вдруг тут на кладбище засады дадут по нему на всякий случай. Прощай.
3: Пока отползали, танки приближались. Средний уже подходил к дороге, где стояли наши горелые машины. Другой забрал вправо, обходя сзади разбитый хутор. Третий, подойдя метров на 800, ударил по мертвой немецкой самоходке.
4: Ой, страхуется все же. Да нет мне никого. Или сразу убитые были, или ночью ушли. Чего они там сидели-то, не показывались, а? Ну, чего? Теперь для них обстановка ясная. О, люк открыли, смотрят. Ай. Ну, теперь нас за немцев навряд ли даже в горячах примут. Ну, вы все же задержитесь, товарищ майор. Пока не вставайте, я сперва один пойду. Мало ли чего. Танкисты-то они ведь чумовые.
3: А сами вы откуда?
4: Пензенский! Пензя!
3: Чижов натянул шлем, повесил на шею автомат, встал и пошел. Таким я его и запомнил. Поднявшегося в одиночку навстречу опасности, а через секунду поднялся и пошел вслед за ним. Да, таким я его и запомнил. Я напросился в этот рейд, а он ни у кого и ни на что не напрашивался, а просто уже в который раз, ведь 6 машин сменил, 2 сгорели, 4 подбиты, делал сначала то, что ему приказали, а потом то, что уже никто не мог ему приказать, то, что считал собственным долгом перед товарищами. Я не был на войне солдатом, как и он. Я был только корреспондентом. Работа корреспондента на войне была трудна и опасна, но это все же была не самая тяжелая и не самая опасная работа на войне. И хотя нашего брата с лейкой и блокнотом полегло немало, все же не мы горели в танках, не мы поднимались в атаку. Тот, кто это не понимал, не был ни настоящим военным корреспондентом, ни настоящим человеком. А тот, кто это понимал, сам, без требования начальства, старался сделать свою работу и опасной, и тяжелой. В тот же день в штабе у генерала Ефимова.
6: Помнится, видел на вас ордена и медали. К одному-то сам представлял. Лишили вас их, что ли? Или считаете излишним носить, без того известно?
3: Я объяснил про измазанные кровью ленточки.
6: Ах, вон оно что. А я было подумал, лишили. Хорошо, еще головы вас не лишили. Читайте.
3: После обычных условных телеграфных пометок «Енисей, луч, алмаз» в телеграмме стояло, Сообщите корреспонденту Красной Звезды, майору Лопатину, прошу срочно вылететь в Москву, машину водителям оставить в штабе фронта, где вас временно заменит Гурский. Дальше стояла подпись «Генерал-майор». Фамилии я смаху не прочел. Какая еще там могла стоять фамилия, кроме той, что всегда? Но чем-то удивившее начало телеграммы заставило меня перечесть ее. Прошу срочно вылететь в Москву, генерал-майор Никольский. Я понял, что за те недели, что я проторчал у танкистов, Матвей достукался, его сменил какой-то другой, неизвестный генерал-майор.
6: Чего вцепились? Алмаз я, а не вы. Телеграмма мне. Вам положено ознакомиться и принять к исполнению. Совесть ваша где? Вот не будь этой писанины, которая неделю провалялась на узле связи фронт. Я бы чего доброго так и не узнал о ваших рейдах по тылам противника. Но что в танковом корпусе, это я, положим, знал. Но вот до чего вы там с другими умными головами додумаетесь? Честное слово, не предвидел. Категорически бы воспрепятствовал.
3: Почему?
6: А потому что не ваше дело мотаться в танке на 4-м году войны по тылам противника. Не хватало еще в плен попасть.
3: А я не попал бы.
6: Это многие так считали. И при всей готовности пустить себе пулю в лоб попадали. Примеров, знаете ли, у нас предостаточно. А для того, чтобы написать обращение для соответствующей листовки, причем от вашего имени, да и вообще... Фашистам живой не обязательно. Хватило бы удостоверения личности. И такого рода печальный опыт тоже у нас, знаете ли, к сожалению, имеется. И вообще, раз вы одной ногой у меня обретаетесь, другой, то уж, слава богу, в Москве, я позволю себе на прощание все-таки сказать, что я думаю о вашем брате, писателе. Я наблюдаю вас и ваших коллег давно еще, с Одессы. Но люди вы, по большей части, неплохие. Заправьтесь! И застегнитесь. Пореже бы вы нам показывали свою храбрость и почаще бы думали над войной. Помните, был разговор у нас с вами на эту тему.
3: Разговор был необычный. Ефимов и в былые времена разговаривал со мной откровенно, но та откровенность была из ряда вон выходящая. Разговор тот до сих пор в голове весь, от начала до конца.
6: Вспомнили?
3: Так точно, помню. Не только помню, но и ругаю себя последними словами.
6: За что?
3: За то, что до сих пор не записал его.
6: А дневников в действующей армии вести не положено. Это вам известно?
3: Это вам, товарищ генерал, не положено. А что мне положено, как корреспонденту Красной Звезды, я знаю сам. Какой же я без этого действующий? Без этого я бездействующий.
6: И все-таки записывать не обязательно. Вот из головы не вылетел, на том спасибо.
3: А у меня из головы, когда и рад бы, чтобы вылетело, не вылетает.
6: Так так и должен. Голова только у дураков проходной двор. У тех, кто поумней, тупик. Потому и говорю, голову-то берегите. Берегите голову. Это же не обмундирование. Я рад бы, другой-то вам не выдам. Так что уж довольствуйтесь своей БУ.
3: Бывшая в употреблении голова.
6: Желательно оставаться в живых и думать. Думать над войной. А случится, знаете ли, может, с каждым из нас и в любой момент. И случается. Вот вы слыхали, как 3 дня назад на соседнем фронте один из командармов погиб?
3: Никак нет.
6: Так вот, ехал из корпуса в корпус. Шальной снаряд и все. И главное, все целы. И адъютант, и автоматчик, и водитель. А его вот нет. А до этого, знаете ли, империалистическую прошел, гражданскую прошел, 4 года провел в местах не столь отдаленных, оттуда вернулся. Этой войны 3 года отгрохал. И, пожалуйста, осколок с арбузной семечкой из дальнобойного орудия за 15 километров. Слушайте, получите, получите обмундирование. Ну и остается пожелать вам счастливого пути до самой Москвы. Как нынешний вызов в столицу-то соответствует вашим желаниям?
3: Причин вызова не знаю, что новый редактор не радует.
6: А по случайности с вашим новым редактором, ну, правда, давно было, во времена ООНа, мы соседними эскадронами командовали. Пригож был, смел, превосходный наездник. Потом слышал, академию окончил с отличием, даже если не ошибаюсь, 2.
3: А зачем нам в редакторы кавалерист, хотя бы и 2 академик?
7: Чем кончалось, когда бывшие редакторы пробовали фронтами командовать? Мы с вами оба, товарищ генерал-полковник, по Крыму помним. Думаете, наоборот, лучше?
6: Всего не ведаю, как и многого другого. Будьте живы и здоровы. И найдет блажь вы, черкните мне. Я буду рад.
7: Товарищ генерал-полковник, прошу представить к награде механика-водителя, с которым
6: фамилия?
7: Я... Чижов.
6: Инициалы?
7: Я не знаю.
6: Все непременно. А вас не представлю, не надейтесь.
3: И все-таки он был прав и неправ. Я и сегодня убежден, что чем реже рискуешь, тем меньше видишь и хуже пишешь. 16 августа. Чем недовольны, Василий Иванович?
8: Всем довольны. Вон дождь будет. Далеко ехать?
3: Сначала до штаба фронта.
8: А он там же?
3: Нет, переместился. Но посоветовали ехать до прежнего места. Там теперь штаб тыла, там дополнительно ориентироваться. Угу. Пока мы с вами к танкистам ездили, у нас редактор сменился.
8: Ну и кого теперь на его место?
3: Генерала Никольского.
8: Не слыхал про такого. А наш вот куда же?
3: Думаю, на фронт.
8: Скорее всего, у него и при московской-то работе как шило. Только бы куда поехать.
3: А меня в Москву вызывают.
8: О, давно пора. Фотографы уже по 2 раза в Москву смотались, и мы все ездим.
3: Да, такое уж у них дело.
8: У них одно дело, свое отснять и домой. А может, нам в штабе тыла заправиться и прямо в Москву?
3: Нельзя. А? Мне в телеграмме приказано не ехать, а лететь.
8: Ну, а какая нам нужда лететь? Если с рассвета выедем, за 2 дня в Москве будет.

0: вопрос. На кой оставлять машину Гурскому? Что, Гурский себе тут Виллиса не достанет? Да этот он чего хочешь достанет. А я бы как с вами туда поехал и с вами обратно вернулся. Ну, побыли вместе со мной в Москве, вместе бы обратно вернулись. А когда Гурский прилетает, там не написано?
1: Не написано. Возможно, я прилечу, а он вылетит. А вы тут немного отдохнете.
0: Да, тут отдохнешь. С машины дело ухватит через голову.
1: 16 августа. В штаб фронта добрались только под вечер. Прямо с узла связи я поехал искать командующего воздушной армией. Тот был занят. Но я уговорил адъютанта, и он, сходив к командующему, вынес телеграмму, на которой в кость было написано, чтобы корреспондента «Красной звезды» взяли завтра утром на самолет в Москву. Обратно вернулись уже к ночи. На лавке возле дома кто-то сидел и курил. 16 августа 1944 года.
2: Кто прибыл? Уж не товарищ ли Лопатин часом?
1: Когда ты здесь появился?
2: По полтора часа назад, через 5 минут после твоего убытия на узел связи.
1: Что случилось с Матвеем?
2: Ну, если вкратце, он недопонял, для чего у него поставлена вертушка. Думал, она поставлена, чтобы он звонил, а она была поставлена, чтобы ему звонили. Шутка жестокая и не моя, но в ней доля истины.
1: А если не вкратце?
2: Если не вкратце, как дальше будем? Стоя или присядем или пойдем в дом, если ты голодный? У меня есть котлетки.
1: У меня тоже кое-что есть, но это потом успеется.
2: Водка есть у тебя?
1: В машине. Василий Иванович вернется из автороты, будет.
2: То, все, тогда действительно успеется, постоим. С чего начнем?
1: С главного. Что произошло с Матвеем?
2: С главного? Ладно, так и быть. Начнем с нашего редактора, если это для тебя главное. Только потом не упрекай меня, что я не с того начал. Впрочем, раз у тебя будет водка о том, с чего я собирался начать, даже грех говорить сухую. Подождем, пока она появится. Итак, в один далеко не прекрасный для него день наш бывший редактор поехал к тому, кому он, как тебе известно, не очень любит ездить, и вернулся от него просто генерал-майором, ждущим нового назначения. Надо отдать ему должное. Он целых 2 года сам старательно рыл себе яму, начиная с той поездки на фронт к своему только что снятому начальству, в пику только что назначенному. Ты помнишь эту поездку?
1: Помню, уважаю его за это.
2: Я не спорю. Но когда сам 2 года все делаешь для того, чтобы тебя сняли, не надо удивляться, когда это, наконец, происходит.
1: А Матвей удивился.
2: Ну, в первый момент очень. Наверное, как ни странно, сам в глубине души он считал себя незаменимым, а умный человек должен только внушать это заблуждение другим. Итак, он был очень удивлен, но надо отдать ему должное, быстро оправился, он вообще все делает быстро. И когда через час позвал меня, его кабинет уже был под метелку, а рабочая куртка висела на гвозде рядом с конторкой.
1: Заменимый или незаменимый, это в конце концов игра в слова. Но человек любил свое дело и делал его хорошо. И если по своей дерзости был для кого-то трудно переносим, то это все-таки вторичное, а не главное. А главное в том, что он хорошо делал свое дело.
2: А ты закуривай. Это помогает в минуты бесправия. Я, по-твоему, недостаточно скорблю, не так ли?
1: Да, недостаточно.
2: Да, ну что поделаешь, дружок? Ирония и скорбь во мне неразлучны. И тебе за годы нашей, смею сказать, дружбы, пора к этому привыкнуть. Когда речь идет о нашем бывшем редакторе, не суди по себе, ты был его любимчиком. Да-да-да-да-да-да-да-да, любимчиком. Любимчиком, Гурский, сказал он мне. Я ухожу, но об этом я уже, положим, знал. А вы остаетесь заведовать своим отделом, но об этом я тоже, положим, догадывался. Сделайте без меня так, чтобы Лопатину не стало труднее работать. А? Лопатину? Есть, сказал я, ты знаешь, я люблю это не претендующее на эмоции слово. И подумал, что про меня ему даже не пришло в голову, как мне будет без него. Труднее или легче? Ну, потом он показал мне пачку твоих черновых тетрадей. И, конечно, не рассчитывая на мою догадливость, объяснил, что они твои, лежали у него. Теперь я должен забрать их к себе.
1: Я как раз думал о них. Да. Это хорошо, что они у тебя.
2: Ну, а у меня. Так что не переживай, дружок. Ну,

Закончилась первая часть радиоспектакля «Мы не увидимся с тобой» по одноименной повести Константина Симонова. В нашем радиотеатре, как и во всяком другом театре, бывает антракт. Так что вторую часть спектакля вы услышите только после него, то есть через несколько минут.

0: Радио России. Молекулярно-генетические данные в построении эволюционных деревьев.
1: Сначала мы должны прочитать последовательность определенных генетических маркеров. Это могут быть кусочек какого-нибудь гена. Мы можем прочитать полностью весь геном.
0: Биолог Людмила Зиневич в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 14:10 по времени Салехарда. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
2: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
0: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Еще два села в зоне СВО перешли под контроль российских войск. Запланированный визит Владимира Путина в Китай демонстрирует важность сохранения стратегического альянса Пекина и Москвы. И полицейские из Солнечногорска задержали троих курьеров телефонных мошенников. Далее подробнее. Российские войска усилиями группировки войск Запада владели населенными пунктами Бравая и Кутьковка Харьковской области, сообщает Министерство обороны. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии группировок войск вооруженных сил России поражены объекты энергетической, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры, используемой в ВСУ, места сборки беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 152 районах, говорится в сообщении Российского оборонного ведомства. Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 12 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» и 353 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожено 6 безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. После освобождения Луганской Народной Республики 20-я армия группировки войск «Запад» широким фронтом наступает в Харьковской области. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Также, по его словам, ведутся бои по освобождению населенных пунктов Новый Мир, Дружелюбовка и Чернищина. Кроме того, продолжается уничтожение противника в Светогорске в ДНР.
2: 20-я армия, завершив освобождение Луганской Народной Республики, наступает на широком фронте на запад в Харьковской области. Ведутся бои по освобождению населенных пунктов Новый Мир, Дружелюбовка, Чернещина. Кроме того, продолжается уничтожение формирований противника в Светогорске в Донецкой Народной Республике.
1: Подводя итоги и ход выполнения боевых задач, группировкой войск «Запад» Валерий Герасимов отметил успехи соединений и воинских частей. Генерал армии вручил госнаграды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий. Запланированный визит Владимира Путина в Китай демонстрирует важность сохранения стратегического альянса Пекина и Москвы. Такую оценку приводит испанская газета «Эль Мундо». Издание отмечает, что поездка российского лидера в Китай, намеченная на 19-20 мая, состоится спустя несколько дней после визита в КНР президента США Дональда Трампа. Как подчеркивает газета, последовательные переговоры председателя Китая Си Цзиньпиня сначала с американским, затем с российским лидером должны продемонстрировать способность КНР поддерживать отношения одновременно с двумя мировыми центрами силы. Эль Мундо отмечает, что несмотря на стремление Пекина стабилизировать отношения с Вашингтоном, сотрудничество с Москвой остается одним из ключевых элементов китайской внешней политики. Ранее в Кремле сообщили, что по приглашению председателя КНР Си Цзиньпиня Владимир Путин 19-20 мая посетит с официальным визитом Китай. Поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара на автозаправке в Пятигорске, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР Ставрополья. Ранее в субботу губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что 6 человек пострадали в результате взрыва на газовой автозаправке в Пятигорске при разгрузке газовоза. На месте происшествия работают криминалисты, проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. Назначаются необходимые экспертизы, сообщили ведомстве. Столичная система образования готова к проведению государственной итоговой аттестации ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в канале в мессенджере «Макс». В этом году ЕГЭ планируют сдавать более 93 тысяч человек, включая выпускников прошлых лет. Наиболее популярными предметами остаются математика, обществознание, английский язык и информатика. Почти каждый десятый участник выбрал для сдачи историю или литературу. ОГЭ в Москве пройдут около 130 тысяч человек, написал мэр столицы. Ранее Рособорнадзор сообщал об активности мошенников, предлагающих слитые ответы или задания единого государственного экзамена 2026. Утечка материалов невозможна, сообщили ведомстве. Там рекомендуют не производить оплату за любые услуги, связанные с обещанием получения готовых ответов ЕГЭ или гарантированного результата, не передавать третьим лицам персональные данные, пароли и коды подтверждения из СМС. Полицейские из Солнечногорска задержали троих курьеров телефонных мошенников, которые похитили у пенсионера 8 миллионов рублей. Ими оказались две девушки и молодой человек. Они пояснили, что нашли подработку через мессенджер, сообщила начальник пресс-службы главка МВД по Московской области Татьяна Петрова.
3: Они убедили пожилого человека в том, что от его имени якобы оформлена доверенность на преступника, разыскиваемого за терроризм. Чтобы доказать свою невиновность, мужчине предложили задекларировать часть сбережений, передав их инкассатору, а остальное перечислить на безопасный счет.
1: Возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские выясняют, кто организовал эту преступную схему. Лондонская полиция задержала 11 человек за различные правонарушения на проходящих в субботу в британской столице двух акциях протеста. Полиция ожидает, что в них примут участие до 80 тысяч человек. Один из митингов проходит у резиденции премьер-министра Стармера. Для обоих шествий установлены четкие маршруты, отклоняться от которых запрещено, а также четкое время для их завершения. Полиция следит за тем, чтобы оба шествия не соединились. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московская родина стала победителем футбольной первой лиги. В субботу команда одержала победу над Тульским Арсеналом со счетом 4-1 в последнем 34-м туре первой лиги. Родина опередила по статистике личных встреч Воронежский Факел, который победил Ульяновскую Волгу 3-0 и набрал такое же количество очков. В стыковые матчи с командами РПЛ попали Ротор и Урал. По итогам турнира лигу покинули Черноморец, Сокол и Чайка. Полузащитник «Спартака» Тео Бангонда сообщил, что покидает команду. 30-летний конголезец поблагодарил клуб в социальных сетях. Его контракт со «Спартаком» истекает в конце сезона. Бангонда летом 2023 года перешел в «Спартак» из испанского «Кадиса». Он провел за красно-белых 75 матчей, забил 16 мячей и сделал 6 результативных передач. Московский «Спартак» одержал победу над Ярославским «Локо» во втором матче финальной серии плей-офф молодежной хоккейной лиги. Встреча в Ярославле завершилась со счетом 3-1. В серии до 4 побед теперь равенство 1-1. Третья встреча пройдет 18 мая в Москве. Главный тренер МБА Василий Карасев покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба баскетбольного клуба. Стороны не стали продлевать соглашение. Карасев тренировал МБА с 2022 года. За 4 сезона красно-белые под руководством специалиста дважды выходили в плей-офф и дважды становились бронзовыми призерами Кубка России. Гандболисты сборной России стали победителями турнира в Ганчжоу. В заключительном матче наши спортсмены обыграли команду Китая со счетом 28-26. Ранее на турнире гандболисты под руководством Льва Воронина одержали победы над молодежной сборной Китая, сборной Гонконга и командой Белоруссии. Россиянка Валерия Гонакова завоевала серебряную медаль в стрельбе на 25 метров из малокалиберного пистолета среди юниорок на чемпионате Европы в хорватском Осиеке. На этом о спорте все. До встречи.
0: Погода.
1: В Мурманске завтра небольшой дождь, плюс 7. В Архангельске облачно с прояснениями, плюс 22. В Вологде пасмурно, плюс 25. В Петрозаводске облачно с прояснениями, плюс 24. В Сыктывкаре небольшой дождь, плюс 28. В Элисте небольшой дождь, плюс 24. В Херсоне небольшой дождь и плюс 23. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 13, днем плюс 23. В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 14, днем плюс 24. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 747 миллиметров ртутного столба.
5: Премьера в театре Гоголя. «Поздняя любовь» по пьесе Александра Островского. Сюжет знаменитой пьесы режиссер переносит в 90-е годы 20-го столетия. События развернутся в канун Нового года, в тот самый момент, когда всем хочется верить в чудо, в спасительную любовь, способность на поступок и простое человеческое тепло. 20 и 31 мая. Театр Гоголя. Подробности на театргоголя.ру.
6: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
5: 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт «Подзарядка», где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии. Тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на люмисфера.шоу. 6+.
7: По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.

0: передача.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами на волнах Радио России, дорогая передача, и я ее ведущая Диана Гурцкая. Порадуемся, дорогие мои слушатели, ведь сегодня у меня в гостях выдающийся композитор, автор невероятного количества произведений, завоевавших поистине народную любовь, народный артист России Максим Исаакович Дунаевский. Максим Исаакович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо вам, что вы пришли к нам. Для меня лично это большая честь.
2: Да ну что, мне лишний раз с вами пообщаться очень приятно, поэтому какие благодарности.
1: По традиции в начале нашей программы наш продюсер Елена Вакумова коротко напомнит основные вехи творческого пути нашего гостя.
0: Сегодня в главной роли.
3: Максим Дунаевский родился в год Великой Победы, в 1945 году в Москве, в семье композитора Исаака Дунаевского и балерины Зои Пашковой. Долгие годы в свидетельстве о рождении в графе «Отец» стоял прочерк. Брак родителей не был зарегистрирован. И только в 16 лет Максим был признан законным сыном Исаака Дунаевского и смог взять фамилию отца. Окончил композиторское отделение музыкального училища при Московской государственной консерватории имени Чайковского. Писал симфонии. Среди его сочинений – концерт для оркестра, кантата для хора, сонаты, циклы романсов. Максим Дунаевский вполне мог стать автором классической музыки, но его судьбу определила встреча со студенческим театром МГУ «Наш дом», которым руководили Марк Розовский, Илья Рудберг и Альберт Аксельрот. Он стал писать песни для эстрады, а позже и для кино. Песни Максима Дунаевского исполняют Михаил Боярский, Лариса Долина, Лев Лещенко, Эдита Пьеха, Жанна Рождественская, Дмитрий Харатьян, Зара и многие другие. Автор музыки к более чем 100 фильмам. Среди них «Д'Артаньян и три мушкетера», «Карнавал», «Мэри Поппинс», «Ах, водевиль-водевиль», «В поисках капитана Гранта» и многие другие. В 90-е годы работал в Голливуде, написал музыку к 25 мюзиклам. На телеканале «Культура» вел программу об оперете. Много внимания уделяет благотворительности. Президент благотворительного культурного фонда имени Исаака Дунаевского. С 2015 года художественный руководитель Московской областной филармонии. У Максима Дунаевского четверо детей. Увлекается теннисом. Максим человек открытый, благородный, очень мелодичен. И основная его сила в богатстве интонаций. Мало кто замечает эту удивительную емкость интонационную. И из-за этого его песни такие долгоживущие и такие энергетически сильные, сказал о Максиме Дунаевском композитор Владимир Дашкевич.
0: Дорогая передача. О публичном и личном. О ненастье и счастье. Всерьез и не очень. Откровенный разговор.
1: В детстве мы заслушивались песнями из мультфильма «Летучий корабль». Чуть позже «Вся страна» и мы напевали песни из «Трех мушкетеров». Чуть повзрослев, мы наслаждаемся песнями из кинофильма «Карнавал». Максим Исаакович, у вас огромное количество произведений, на которых выросло не одно поколение. Скажите, сколько у вас их всего? Сможете сосчитать?
2: Вы знаете, не так много на самом деле. Например, мой отец, Исаак Дунаевский, тоже не знал, какое количество у него песен. Хотя думаю, что оно какое-то невероятное. Но запоминается все равно же не все песни. То есть можно сказать, что там 100, 150, 200, но из них все равно знают какое-то определенное количество. Вот я думаю, что я так прикидывал, вот из них 40-50, которые знают. Остальное не имеет значения.
1: А вот я, например, очень люблю вашу песню «Леди совершенства». Я помню себя, когда я слушала эту песню, я представляла. Как-то абсолютно это некий иной мир, волшебство, сказка. В общем, я очень люблю эту песню. А вот у вас есть одна самая дорогая, самая любимая?
2: Ну, если говорить про «Мэри Поппинс», то есть. Может быть, даже не только из этого фильма. Это вообще песня так бы по жизни меня сопровождает. И ее исполняли масса певцов и певиц, и ансамбли, и рок-группы, и рок-исполнители. Это удивительно, что эта песня переживает самые разные жанры, самые разные стили. А вначале она совершенно не задумывалась как хит, и я не задумывался над тем, что она будет хит. Она просто была красивым финалом в фильме «Мэри Поппинс. До свидания». Это «Ветер перемен».
1: Может, тогда ее и послушаем сейчас?
2: Ну что ж, давайте.
4: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа, им нет числа, сквозя.

0: Это была песня «Ветер перемен», песня Максима Исаковича Дунаевского. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, в эфире «Радио России», дорогая передача. И с нами вместе сегодня замечательный, потрясающий композитор Максим Исаакович Дунаевский, народный артист России. Мы сегодня планируем поговорить о творчестве, о музыке, но начать хочется с личного. Вы родились в творческой атмосфере, ваши родители были публичными людьми. Каким вы вспоминаете детство?
1: Как вам сказать, да, мои родители были действительно публичными людьми, а потому я с ними очень мало общался. Они общались в основном на публике, будучи публичными людьми. Но это правда, это не шутка. Отец бесконечно был занят и сочинением музыки, и концертами, и общественной работой, и в союзе композиторов. Мама была балерина. Как вы знаете, балет, наверное, это самая времязатратная профессия. Маму я видел совсем мало. Утром репетиции, вечером спектакли, но тем не менее, конечно, родители уделяли мне внимание, и первые какие-то звуки музыки, на самом деле, я услышал из-под пальцев отца, от его рояля, и те пластинки, которые приносились домой и ставились. То есть, в общем, конечно, я был погружен в некотором роде, и у меня были учителя и по музыке очень рано, но музыки я очень не любил. Очень не любил заниматься музыкой. Но какие дети любят? Ну, любой ребенок в 5 лет, ну, наверное, за исключением Моцарта и же подобным Моцартом, могут только действительно полностью отдаться музыке. Нормальный ребенок вряд ли усидит по 6 часов за пианино.
0: А вот вы на самом деле не очень любили музыку, вы, как говорится, из-под палки занимались, отец не настаивал. Я знаю очень много известных примеров, когда заставляют детей заниматься музыкой. Я сама же такая. Вот как вы считаете правильным?
1: Если на моем примере, то не надо заставлять. Меня не заставляли. Папа очень любил спорт, очень. Занимался, ну, в юности и в теннис играл, и в волейбол. Ну, в пожилом возрасте уже ему было это трудно. Но вот я вот до сих пор вовсю играю в теннис, представьте себе. Так что папа очень правильно сделал, что направил меня на спортивный путь, на то, что я не очень хочу заниматься музыкой, махнул рукой. Но в 10 лет, когда папа умер, я немножко подождал, и, может быть, тишина в доме на меня подействовала, не знаю, но я сказал: мама, я хочу стать музыкантом. Вот это было сознательное решение. И с тех пор я действительно полностью отдался с утра до ночи, отдался музыке, а сейчас и ночами чаще всего тоже.
0: А отец каким остался в вашей памяти?
1: Он был необыкновенно энергетичным человеком, с положительной энергетикой. Наверное, да. Мы с вами очень часто встречаем людей очень энергичных, очень таких заряженных.
0: Да, да,
1: но
0: да,
1: это
0: да.
1: Бывает такая электрика, которая тебя электризует, и ты чувствуешь себя не очень хорошо в ауре этих людей.
0: Угу.
1: А вот у него была положительная. Он был, конечно, холериком, несомненно, но это была положительная какая-то очень энергетика или электричество положительное, потому что люди, которые с ним много общались, говорили, что это человек-праздник. То есть их не смущала эта наэлектризованность отца, который приходил в компании, тут же садился за рояль, что-то говорил, что-то играл, был очень остроумен, был как шампанское, вот говорили так про него. Ну, я, поскольку был маленький, я, может быть, всего этого и не знал, но, конечно, эта энергетичность отца, конечно, на меня влияла, несомненно.
0: А какой вы вспоминаете маму?
1: Ну, я думаю, что без памяти о родителях вообще жить нельзя.
0: Невозможно.
1: Нет, конечно.
0: Невозможно.
1: Я не знаю, кем надо быть, какими родителями надо быть, чтобы их не вспоминали, и каким ребенком надо быть, чтобы не вспоминать родителей. Поэтому, конечно, мама очень дорогое существо, хотя очень непростая она была женщина, чрезвычайно. Она была очень красива, на это все обращали внимание. Ну, и, прежде всего, отец мой обратил на это внимание, как я понимаю. И она была с очень таким своенравным характером. Я верю, честно говоря, в знаки, вот верю я в них, не знаю почему, но как совпадает,
0: верю.
1: Да, ну вот
0: и
1: как здорово.
0: Верю.
1: Она была, да, знак не очень хороший с точки зрения вот, ну, мое, потому что я не уживчив с этими знаками. Это ноябрьский знак.
0: Скорпион.
1: Скорпион, да, это скорпион. И хотя я со своей женой, со скорпионом прожил почти 20 лет, то есть это о чем-то говорит. Но это, видимо, может быть, еще Эдипов комплекс говорил, да, надо попробовать обязательно пожить скорпионом. Но я давал себе слово, когда каждый раз мы с мамой сталкивались на чем-то, я давал себе слово, что никогда не буду жить со скорпионом. Как говорил Оскар Уальд, никогда не давай обетов. Самый худший из обетов — это дать обет, понимаете?
2: Да.
1: Не давай себе обетов. Я должен вам сказать, что мы с мамой не просто жили, но, конечно, она мне очень много дала. Именно благодаря своей личности какой-то. Папа не успел, к сожалению, вдохнуть. Хотя успел, конечно, до 10 лет все-таки это нормально, это достаточный срок. Но мама сопровождала меня всю жизнь как чрезвычайно строгая и очень требовательный критик мой во всех отношениях.
0: Вам наверняка много раз говорили, как замечательно быть сыном такого человека, как Исаак Дунаевский, а ведь иногда слава давлеет над детьми. Может быть, возможно, ощущение есть такого вот дискомфорта. А у вас как было? И вообще, как вы считаете, Максим Исаакович, носить известную фамилию – это минус или плюс?
1: Да, вот знаете, не могу сейчас не привести, не повеселить наших радиослушателей одной эпиграммой, которую к моему дню рождения написал и вывесил на стенке мой друг, артист театра Вахтангова, Алексей Кузнецов, потому что я, еще учась в консерватории, был дирижером, возглавил оркестр театра Вахтангова. Тогда был там очень приличный, хороший оркестр. И с вахтанговцами очень дружил всегда, и сейчас дружу. Угу. И вот он, Леша, написал мне вот такую эпиграмму. «В поле ветер, в попе дым, впереди карьера с блеском. Хорошо быть молодым». Еще лучше Дунаевским. И это долго висело и веселило всех вахтанговцев.
0: Максим Исаакович, а вот есть песня любимая, написанная вашим отцом для вас? Какая песня?
1: Я, ну, не знаю, да, есть, вообще есть, действительно. Это всегда очень трудно определить. Но вот как-то она жизнь так определила, что для меня вот какая-то особая совершенно такой мотив, особое отношение к песне. Если все не так, если все иначе. Вот это для меня песня из кинофильма «Моя любовь». И вот почему-то эта песня меня каждый раз как-то, она меня заставляет так немножко, мурашки у меня по коже бегают. И я очень люблю ее в концертах тоже. И сам играть, не петь, конечно, исполнять вместе с певицами, аккомпанировать или дирижировать. Эта песня всегда включается мною в концерты, посвященные отцу.
0: А ну, тогда, если вы позволите, давайте сейчас ее и послушаем.
1: Давайте.

0: Итак, это была песня «Звать любовь не надо». Песня замечательная, замечательного композитора Исаака Дунаевского на волнах Радио России. В эфире дорогая передача, и я, Диана Курцкая. По рассказам современников, Иосиф Сталин любил кинофильмы «Волга-Волга», «Веселые ребята», музыку, к которым написал ваш отец. Как Сталин относился к вашему отцу? Они были знакомы?
1: Нет, они не были знакомы, и, в общем, я должен сказать, что многие в 90-е годы, когда у нас отменилась советская власть,
0: да,
1: и разрушился Советский Союз, многие стали писать, ну, все писали черти что и вообще во всех изданиях, и мутный поток везде полился. И почему-то стали все писать, что Исаак Дунаевский был придворным композитором. Может быть, за то, что он написал «Широка страна моя родная» или «Марш энтузиастов», не знаю уж, но это вообще на самом деле песни всенародные были, написаны абсолютно от души.
0: Абсолютно, да.
1: Но, тем не менее, вот такие появились статейки, разные домыслы по этому поводу и так далее. Не могу сказать, что он сильно пострадал от сталинизма, хотя в 1948 году печально знаменитое постановление ВКПБ о музыке нашей, Шостакович тогда пострадал, Прокофьев пострадал, и Дунаевского довольно сильно тоже задели, вот, за эпигонство, подражание Западу, и началась эпоха, как я называю, выпрямления саксофонов. В буквальном смысле я вам скажу, я, вот все произведения, ведь джаз 30-х годов, 20-х годов, которые Утесов, Дунаевский, в общем, можно сказать, создали в нашей стране, по образу и подобию американского, действительно было так, и я, живя в Америке 9 лет в 90-е годы, я это абсолютно точно узнал, потому что, показывая музыку Исаака Дунаевского, все говорили, ну, это же совершенно американская музыка, мне говорили в Америке и режиссеры, и продюсеры, и музыканты, то есть удивлялись, как эта музыка вообще в наше время у нас существовала, на самом деле он пропустил американскую музыку аж через себя и сделал ее достоянием нашего народа, который приняли это за нашу советскую настоящую музыку и песни. Действительно, это только гениальный композитор может так преобразить какой-то жанр. Так вот, в 30-е годы это был джаз, и все его песни были написаны в манере джазовом, с партитурами для джаз-бенда, часто с симфоническим оркестром, часто без него. А вот после 1948 года, в 50-е годы, это стало все переинструментовываться исключительно на симфонические составы. То есть вот это действительно было выпрямление саксофонов. Их просто выбросили из партитуры, как музыку толстых, как говорил Максим Горький. Вот, поэтому его тоже это коснулось. Но, тем не менее, никаких репрессий он не испытывал. И даже Аркадий Исаакч Райкин, мне, я очень дружил с этой семьей Аркадия Исаакча, и часто в Ленинграде у них останавливался в доме, в квартире. Он мне рассказывал, что якобы, ну я не знаю точно, якобы Дунаевский был внесен в список 60 деятелей искусства, Сталином был внесен в такой список, которых нельзя было трогать. Вот. Не знаю уж, правда, был ли такой список, не был, но вот такая вот легенда существует. Вот такой случай мне рассказали, выдавая его за правду. Может, это правда, может, нет, но он довольно ловко придуман, если это неправда. Но, скорее всего, наверное, это правда. Сталин будто бы сказал своему секретарю по идеологии, которым был тогда товарищ Жданов, вот, сказал ему: товарищ Жданов, Дунаевский очень хороший композитор. Он говорит: конечно, Иосиф Сталинович, очень хороший. Он говорит: а почему до сих пор у товарища Дунаевского нет ни одной песни про Сталина? Жданов перепугался, тут же позвонил в Союз композиторов. Немедленно позвонили Дунаевскому, чтобы срочно писал песню о Сталине. Она была написана в один день, был собран оркестр радиотелевидения, была сделана запись, артисты Большого театра и хор Большого театра исполнил эту песню, и тут же нарезали пластинку и доставили Сталину. Он послушал, сделал паузу, покрутил ус и сказал: а все-таки, несмотря ни на что, композитор Дунаевский хороший композитор.
0: Ну, ваш отец был невероятной личностью, и композитор номер один, всенародно обожаемый, автор музыки лучших песен своего времени. Сейчас мы поговорим про вас. Вы окончили композиторский факультет Московской консерватории, могли стать классическим композитором, но вас захватила песня, театр. Как это произошло?
1: На самом деле, когда ты поступаешь в консерваторию, ты же поступаешь с произведениями серьезного жанра,
0: да,
1: и тут выбора нет. ты с песнями не можешь поступить. И у меня их, собственно говоря, и не было, скажу вам честно. И когда я поступил в консерваторию, то, конечно, я писал именно академические произведения. Их было достаточно много, и учась в музыкальном училище тоже. И учился я у блистательных педагогов Кабалевского Дмитрия Борисовича, Андрея Шпая, заканчивал у Хренникова. И скажу вам, что другого выхода не было. Тем не менее, я где-то уже на втором курсе консерватории познакомился с прекрасными людьми, которые сопровождают меня всю жизнь, с необыкновенно талантливыми, творческими, такими бузатерами, какими был, например, Марк Розовский, которым был Аркадий Арканов, которым был Илья Рудберг, Аксель Рот, который придумал КВН, Альберт Аксель Рот. Эти люди создавали театр, небольшой сначала, а потом это стал всесоюзного масштаба. Это был студенческий театр, назывался он «Эстрадная студия МГУ «Наш дом». Он меня потрясал, этот театр, как и многих других, когда я приходил туда своей смелостью, своей веселостью, бесшабашностью, открытостью. И тем не менее, это был очень профессиональный театр, откуда вышли такие люди, как Геннадий Хазанов, Александр Филипенко, Михаил Филиппов и многие другие, даже не буду перечислять, очень много оттуда вышло замечательных артистов, режиссеров и так далее. И в результате и этого был создан один из лучших театров Москвы, театр у Никитских ворот под руководством Марка Розовского. И он тоже пользуется, так сказать, приемами этой студийности необыкновенной, которая присутствовала в этом театре. И туда я вот как бы пришел в этот театр, просто сначала как зритель, а потом был приглашен музыкальным руководителем. И стал писать свои первые произведения к спектаклям, и так появились первые песни, и любовь к театру вообще. Дело дошло до того, что меня чуть не исключили из консерватории. Да, потому что я никому не рассказывал про то, что я работаю в таком, ну, как неловко, консерватории, и работаю в эстрадном театре. Какая-то в этом было несоответствие, потому что вообще-то, на самом деле, эстрадники, они были и консерваторией, и союзным композитором были как немножко гонимы были. И Кабалевский, идя по даче в Переделкино, встречает замечательного нашего поэта Семена Кирсанова, который, встречая Кабалевского, снимает шляпу и говорит: «Поздравляю вас с успехом вашего ученика». На что Кабалевский насторожился и говорит: «А что это за успех?» Он говорит: «Он написал замечательную музыку к спектаклю на мою поэму «Сказание про царя Макса Емельяна». Тогда Кабарец спросил: «А что там есть?» Он говорит: «Это блестящие эстрадные песни, такие, то есть публика...» Этого было достаточно. Дальше уже Кабалевский ничего не слушал.
0: А как потом, как вы объяснились, что вы сказали?
1: Я стоял как побитый пес, вот, и Кабалевский внушал мне с высоты своего двухметрового роста, что я не имею права, я должен сначала обучиться всему, всем премудростям музыки, грызть этот гранит до конца, а потом уже, закончив консерваторию, я имею право заниматься всем, чем хочу. Вот это был его кредо такое преподавательское, и, в общем, был поставлен вопрос о моем отчислении, представьте себе. И меня спасло только одно, что Кабалевский сам уходил в отпуск по болезни в этом году, и меня оставили. Кстати, фортепианный факультет тогда заявил, завкафедрой фортепианного факультета, или декан фортепианного факультета, сказал: «Ну, если композиторский факультет Дунаевского отчисляет, мы его возьмем к себе». Это, видимо, подействовало на кафедру, и меня оставили.
0: А свою самую первую мелодию вы помните, Максим Исаакович, и кому вы ее посвятили?
1: Я, кстати, никогда никому ничего не посвятил. А, нет, одно, единственное, вы правы абсолютно. Вы правы. А откуда вы это знаете? Я вообще никогда ничего никому не посвящал. И вот только первое свое произведение, где написано «Опус 1», «Опус» для радиослушателей объясняет, это по-латински «Опус» – это сочинение.
0: Сочинение, да.
1: Да, вот так принято в музыке писать «Опус 1», «Опус 2», «Опус 3». Вот это был «Опус 1», две маленькие пьески для фортепиано. Я посвятил и написал: «Посвящаю своей дорогой мамочке в день ее рождения».
0: Я предлагаю ненадолго прерваться и послушать вашу музыку. Что это будет?
1: А знаете, вот у меня есть, например, любимое последнее произведение. Ну, не последнее, я уже много с тех пор написал чего. Но вот последнее время занимаюсь мюзиклами в основном. Да, мюзиклы, потому что эстрадная песня, она разочаровывает. Вот, и не хочется уже особо в ней работать. А вот мюзикл дает мне и душе, и сердцу, и зрителям нравится. И они находят какое-то свое там отдохновение душе. И вот «Алые паруса» – это будет дуэт «А соль и такого сказочного персонажа в мюзикле «Алые паруса» Эгль. Дуэт «Асуль» и «Эгля» из мюзикла «Алые паруса», стихи Михаила Бартенева и Андрея Усачева.

0: прозвучал дуэт Ассоль и Эгля на волнах Радио России. Дорогие друзья, в эфире дорогая передача. И сегодня вместе с нами невероятный, замечательный, энергичный и просто потрясающий композитор, народный артист России Максим Тунаевский. У каждого музыканта есть свой секрет написания музыки. Как вы пишете? Максим Исаакович.
1: Никто не знает. На это ответить очень трудно. Вы знаете, мама, раз мы ее сегодня вспоминали уже не раз, она продолжала быть строгим моим критиком и контролером, даже уже в вполне взрослом возрасте, казалось бы, независимым совершенно уже. Но мы, живя на даче летом, я на втором этаже, у меня рояль стоял, а мама на первом. И вот после какого-то определенного дня, там двух дней, трех, она мне строго говорила: «Сын, что-то я не слышу звуков рояля со второго этажа. Ты мало работаешь». Я говорю: «Мам, ну ты не волнуйся, ну я делаю то, что я хочу делать, как знаю, как делать, и не волнуйся, все будет нормально». Успокаивал я маму. Потом я приглашал маму на какую-то очередную премьеру в театр или в кино посмотреть, послушать. Она после премьеры удивленно на меня смотрела и говорила: «Когда ты успел это сделать? Я же не слышала звуков твоего рояля. Когда ты успел?» «Нет, ну ты мухлюешь». Я говорю: «Мам, ну просто я сочиняю без рояля. Ты знаешь, я сочиняю, а потом я, может, подойду, что-то там поиграю, проверю, а вообще сочиняю без рояля». Вот это больше всего люди не понимают, как это возможно. Чайковский сочинял, не подходя к роялю, в основном так, кое-что наигрывая иногда. А Прокофьев, например, наоборот, только за роялем сочинял. То есть тут никаких рецептов нет на самом деле. Как оно лучше, почему? Что значит сочинять за роялем? Я уверен, что сочинять за роялем нельзя. Все равно это какие-то мысли, которые к тебе пришли уже. Ты можешь их изобразить на рояле. Но если они к тебе не пришли, это как ноты. Вот если поставил их, а здесь ноты у тебя в голове какие-то. Вот, они откуда-то тебе приходят.
0: А в чем сложность в работе композитора в кино?
1: Есть специфика. Ну, во-первых, нужно быть музыкальным драматургом. Нужно понимать, как тебе помогать того, что происходит на экране. Очень много способов этого есть. Можно быть в атмосфере этого фильма. Может быть, наоборот, третьим планом, не в атмосфере, а быть в противоположном изображении, в противоходе, в контраст идти изображению, которое существует на экране. Здесь очень много вещей, которые проговариваются с режиссером, который чувствует сам композитор или не чувствует композитор. Вот если он не чувствует, то он может написать гениальные мелодии, вообще музыку потрясающую, которая совершенно не подходит этому фильму. Это, конечно, сложный процесс. Наверное, он больше происходит от опыта и от любви вообще к драматургии, к актеру, к работе к этой, к режиссерской в театре, в кино. Есть много общего, но есть и много различного. Я думаю, что это особая работа, но, однако же, все равно надо быть композитором для этого. Нет такого ремесла «сочинитель музыки для кино».
0: Вашим основным направлением становятся мюзиклы, а хотя когда-то вы говорили, что в России этого направления нет. А сейчас как? Ой, скажите.
1: Понемножку оно появилось. И я вам скажу, что оно было всегда на самом деле. Просто оно было по-другому внедрено. Это не были бродвейские мюзиклы, которые играются в специальном театре, строятся площадки для этого или приспосабливаются для того или иного спектакля довольно долго. И в течение долгого времени, многих лет, этот мюзикл играется на одной и той же сцене. Ну и потом продаются лицензии в разные страны. У нас другая система. У нас все-таки репертуарный театр, мы дети Советского Союза, у нас репертуарный театр внедрен не только до сих пор в нашу жизнь, но и в сознание внедрен. Нам очень трудно понимать, что такое ежевечерний, каждый день показ мюзикла на одной и той же сцене. Поэтому мы до сих пор к этому не привыкли. Мюзиклы, которые вот так вот работаются, за небольшим исключением, проваливаются. И они вышли из репертуарного театра, и сейчас они обратно туда вошли. В репертуарный театр, и крепко там узаконились. Все театры, начиная от Московского театра оперетты, который по-новому подошел к этому и играет мюзиклы декадно, а не там один-два вечера, потому что все-таки это очень дорогое производство, мюзикл. Это, наверное, самое дорогое театральное производство. И поэтому играть его один-два раза в месяц нерентабельно. Играет его декадно, там по 8, по 10 спектаклей. И вот это, я думаю, самое правильное. И очень многие театры, театры других городов играют мюзиклы именно так. И мюзиклы пользуются большой популярностью именно в пределах репертуарного театра. Таков и Екатеринбургский замечательный театр мускомедии, он так и называется, как назывался раньше, Свердловская мускомедия. Это и Новосибирская, и многие-многие другие, которые культивируют этот жанр.
0: Как мы знаем, мюзикл «Алые паруса» собирает полные залы. Скажите, вот в чем успех постановки, на ваш взгляд?
1: Тут важно ведь в мюзикле не только важно написать какую-то пронзительную мелодию, которую, как «Призрак в опере», знаменитый хит Эндрю Ллойд Уэббера, «па-пам, па-пам, па-бам, та-там, па-бам», который запел, да, весь мир. Да, да. Это, конечно, очень важно, чтобы был запоминающаяся мелодия, цепляющая.
0: Ключик.
1: Ключик, да.
0: Ключик.
1: Но очень важно попасть с темой. Тема, которая будет близка человеку. Вот, например, я, например, совершенно убежден, почему дважды попытка прокатить у нас мюзикл «Чикаго» прошла, первый раз совсем неудачно, второй раз, будем считать, полуудачно. Потому что не наша тема. Ну, совсем далекая, совсем какая-то... Ну, очень трудно нам понять, так же, как американцам, например, привести мюзикл про наш колхоз, там, не знаю, «Свадьба в Малиновке», к примеру. Ну, кто это поймет? Ну, кто это поймет? О чем там вообще речь-то идет у вас, ребята? Поэтому, конечно, очень важно попасть в душу нашего зрителя, нашего слушателя. Я думаю, что «Алые паруса» просто и угадана с темой.
0: Время нашей программы, к сожалению, подходит к концу, но я задам вам еще несколько вопросов. Когда вы чувствовали себя по-настоящему счастливым?
1: Чувство счастья, оно вообще одномоментное, оно не может быть долгим, поэтому это ощущение, оно мгновенное, оно быстро проходит. Наверное, когда ты влюблен, ты счастлив, когда успех, необыкновенное произведение, которое ты написал, когда результат есть твоей работы, которая действительно является результатом. Когда ты жутко устал, ну, страшно, вот последние месяцы ты просто уже просто изнемогаешь, и вдруг ты приехал в какое-то место, вышел на балкон, увидел море, солнце, и ты счастлив. Эти, вот эти моменты, они, их невозможно ухватить, они мгновенные, но без этой эйфорического состояния, наверное, жить, наверное, невозможно. Я знаю людей, которые без этого живут, мне их очень жалко.
0: Если бы не композитором, кем бы вы могли стать?
1: Спортсменом, однозначно. Я точно знаю, потому что во мне это есть. Почему вот пришла известность? Я думаю, не только потому, что там какой-то у меня генетические способности мне передались, там работоспособность и так далее, и так далее. Есть масса талантливых людей, которым не приходит известность, не приходит слава, увы. И я думаю, что это чемпионский характер, так называемый. Вот в спорте это очень ценится, чемпионский характер.
0: А что вы считаете самым главным достижением в жизни?
1: Ну, сказать «дети» — это было бы банально.

0: на кухне именно. Я пытаюсь ему все рассказать быстро, понимая, что сейчас он исчезнет. Хочу ему рассказать. Я думаю, что ему было бы приятно знать, что я пошел по его стопам и сделал это, в общем, достаточно удачно.
1: А Максим Исакович, к завершению, какую мы музыку послушаем сейчас?
0: Ну вот раз мы сегодня так долго говорили о мечте, о результатах этой мечты, о балых парусах, то, наверное, вот он очень оптимистичный. Угу. И вот многое, о чем мы с вами сегодня говорили, это есть в той песне, которая сейчас, я бы хотел, чтобы прозвучала. Это финал спектакля, мюзикла «Алые паруса».
2: В густой туман, в пустую тьму

0: Это была финальная песня из мюзикла «Алые паруса» для вас сегодня, дорогие радиослушатели. С вами я, Диана Гурцкая, и народный артист России Максим Исакович Дунаевский. Максим Исакович, спасибо вам огромное.
1: И вам спасибо
0: за
1: большое.
0: Вашу восхитительную музыку, за то, что вы сегодня уделили нам время. Приходите еще, мы будем очень
1: спасибо,
0: рады.
1: Спасибо, непременно. Всего доброго.
0: Пришло время и мне попрощаться с вами, дорогие радиослушатели. Всего доброго.

0: всегда ваша Диана Гурская.
1: Дорогая передача. Радио России.
2: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. 0+.
3: 19 и 20 мая на сцене театра «Геликон Опера» состоятся показы авторского проекта «Мистерия», премьера балета Большого театра России Игоря Цвирко. В программе три одноактных балета с участием знаменитых артистов Большого театра. «Мистерия» — это история о греческой богине бессмертия. Воспоминания о неразделенной любви и ожившее полотно врубелевского демона. 12+.
4: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Группировка войска «Запад» взяла под контроль Боровую и Кутьковку в Харьковской области. В США допускают захват бывшего лидера Кубы по венесуэльскому сценарию. И выбранная Западом стратегия по ослаблению России через поддержку Украины не работает. Далее подробнее. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 121-го мотострелкового полка с освобождением Кутьковки в Харьковской области. Глава российского военного ведомства подчеркнул, что полк успешно выполняет задачи специальной военной операции на одном из самых ответственных участков, а военнослужащие в упорных боях с противником проявляют образцы храбрости, самоотверженности и мужественно исполняют свой воинский долг, уничтожая неонацистов. Ранее Минобороны сообщили, что бойцы Запада освободили в Харьковской области Боровую и Кутьковку. По данным ведомства, войска группировки «Восток» вклиниваются в глубину обороны украинской армии. Подразделения южной группировки улучшили положение по переднему краю. Центр «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции. Подразделения войск «Днепр» продолжают активные действия в Запорожской области, информирует Министерство обороны. Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили 1045 военнослужащих. После освобождения Луганской Народной Республики 20-я армия группировки войск «Запад» широким фронтом наступает в Харьковской области. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Также, по его словам, ведутся бои по освобождению населенных пунктов «Новый мир», «Дружелюбовка» и «Чернищина». Кроме того, продолжается уничтожение противника и в Светогорске, в ДНР.
2: 20-я армия, завершив освобождение Луганской Народной Республики, наступает на широком фронте на запад в Харьковской области. Ведутся бои по освобождению населенных пунктов «Новый мир», «Дружелюбовка», «Чернещина». Кроме того, продолжается уничтожение формирований противника в Светогорске в Донецкой Народной Республике.
1: Подводя итоги и ход выполнения боевых задач, группировкой войск «Запад» Валерий Герасимов отметил успехи соединений и воинских частей. Генерал армии вручил госнаграды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий. ВСУ целенаправленно сеют панику в Энергодаре и делают невозможно обычную мирную жизнь, а тактика запугивания непосредственно бьет по обеспечению ядерной безопасности станции. Об этом заявил сегодня журналистам гендиректор Росатом Алексей Лихачев. По его словам, из-за удара ВСУ обе автозаправочные станции в Энергодаре выведены из строя. Он добавил, что украинский дрон «Камикадзе» ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов АЭС. Лихачев сообщил, что тема эскалации ситуации в районе расположения Запорожской АЭС станет ключевой на предстоящих консультациях России и МАГАТЭ. По данным пресс-службы станции, беспилотник ВСУ упал вблизи энергоблоков, но не сдетонировал. Никто не пострадал, АЭС работает в штатном режиме. Радиационный фон остается в пределах нормы. Высокопоставленные чиновники в США допускают захват бывшего лидера Кубы Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию, утверждает газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на служащих американской администрации. Ранее газета «USA Today» сообщала, что США планируют завести дело против Кастро. Как отмечает «Нью-Йорк Таймс», Вашингтон уже использовал федеральное обвинение в качестве предлога для вторжения в Венесуэлу и захвата президента страны Мадуро. Однако на текущий момент неизвестно, планируют ли штаты проведение аналогичной операции на Кубе. Издание также приводит мнение других источников, близких к администрации президента США, которые полагают, что попытку захвата Кастро могут и не одобрить, но верят, что подобной угрозы может быть достаточно для оказания давления на власти острова. Директор ЦРУ Рэдклифф в четверг посетил Гавану во главе американской делегации и провел встречу с представителями МВД Кубы, сообщало ранее правительство Карибской Республики. Испытано и сертифицировано 29 элементов для первого в России поезда для высокоскоростной магистрали, рассказал глава РЖД Олег Белозеров. Он побывал на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Производство идет по графику. Первые два состава планируют направить на ходовые испытания уже в будущем году. Белозеров подчеркнул, что все технические решения будут отечественными и запатентованными в России.
3: Для нас сейчас важно, что по результатам выпуска поезда мы получим больше 100 патентов. 86 патентных заявок уже поданы, 44 в рассмотрении, скоро мы получим заключение. То есть все, что мы делаем, будет принадлежать Российской Федерации. Это очень важно, и благодарен Министерству транспорта, коллегам за то, что мы идем в графике. Сложнейший проект.
1: Как сообщается в канале «Правительство России» в МАКС, завершена сварка первых 6 кузовов вагона высокоскоростного поезда. 4 из них уже прошли этап окрашивания, еще 3 в финальной стадии сварки. На температуру воздуха в московском регионе влияние оказывает антициклон. В воскресенье потеплеет еще на пару градусов, а местами возможен небольшой дождь. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В субботу синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием антициклона. В Москве и по области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер западной четверти 2,7 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21-24. Атмосферное давление будет расти и составит 746 миллиметров ртутного столба. В воскресенье тоже будет по-летнему комфортным, облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков, и лишь в вечерние часы в небе кое-где могут появиться башенки кучево-дождевых облаков с вероятностью перехода даже и в грозовое состояние. Ветер северо-восточных румбов 3,8 метра в секунду, ночью плюс 11-14, а днем воздух прогреется до плюс 25 градусов, что соответствует климатической норме июля. Атмосферное давление будет строго соответствовать норме 747 миллиметров ртутного столба, но и возможны слабые магнитные бури.
5: Екатерина Бредина, здравствуйте. Россиянин Даниил Медведев проиграл первые ракетки мира итальянцу Яну Кусинеру в полуфинале теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме. Встреча завершилась поражением Медведева со счетом 2-6, 7-5, 4-6. Теннисисты провели на корте 37 минут. Изначально матч проходил в пятницу и был прерван из-за дождя в третьем сете на подаче Медведева при счете 4-2 в пользу итальянца. В решающем матче Синер в Риме сыграет с норвежцем Каспером Рудом. Российские гребцы Алексей Каравашков, Иван Штыль, Дмитрий Шаров и Матвей Арсенов завоевали золото в соревновании каноэ четверок на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в немецком Бранденбурге. Вторыми стали испанцы, третье место заняли китайские каноисты. Петербургский «Зенит» обыграл «Зенит» из Казани в полуфинальном матче финала 6 Кубка России по волейболу среди мужских команд. Встреча завершилась со счетом 3-0 по сетам в пользу петербургского клуба. В финале турнира, который пройдет 17 мая, петербургский «Зенит» сыграет с победителем матча «Динамо Москва» «Локомотив Новосибирск». Железнодорожники являются действующими обладателями трофея. Главный тренер баскетбольного МБА Василий Карасев покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Стороны не стали продлевать соглашение. Карасев тренировал МБА с 2022 года. За 4 сезона красно-белые под руководством специалиста дважды выходили в плей-офф и дважды становились бронзовыми призерами Кубка России. Московская «Родина» стала победителем футбольной первой лиги. В субботу команда одержала победу над тульским «Арсеналом» со счетом 4-1 в последнем 34-м туре лиги. «Родина» опередила по статистике личных встреч «Воронежский факел». На этом о спорте все. До встречи.
1: Погода. В Хабаровске 17 мая пасмурно, плюс 18. В Новосибирске облачно с прояснениями, плюс 10. В Екатеринбурге ясно, плюс 28. В Кургане малооблачно, плюс 27. Во Владимире небольшой дождь, плюс 26. В Нижнем Новгороде облачно с прояснениями, плюс 28. В Ростове-на-Дону небольшой дождь и плюс 20. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 13, днем плюс 23. В Москве воскресенье ожидается перестройка. переменная облачность, местами возможен небольшой дождь, температура ночью плюс 14, днем плюс 24. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 747 миллиметров ртутного столба.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
6: Друзья, добрый вечер. Это программа «Неофициально о главном за неделю». И с вами в студии, как всегда, Даниил Бессонов и Кирилл Федоров. У нас был некий перерыв, праздничные выходные дни. Вот, сколько-то нас не было, 2 недели.
7: 2 недели? Мне уже, честно говоря, люди писали...
6: Да как... поздоровайся сначала с людьми.
7: Ну, слушай, поздоровайся. Я тут вообще забыл, как говорится, темник. Который... Только что прислали темник вообще, что как бы всех победили, все хорошо.
6: Уже?
7: В принципе, уже? Уже победили. Вот, да, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Тоже соскучился я по вам. Некоторых встречал на улице, подходили ко мне, говорили, а когда эфир? Неужели не будет вашего эфира с Данилом Бессоновым? Мы вот каждую субботу смотрим вместе с вами, то плачем, то смеемся, то... иронизируем, то, как говорится, поднимаем самые важные темы. Спасибо вам, на самом деле, очень приятно каждый раз видеть людей в реальной жизни, которым важно то, что мы немножечко тут вот шалим в прямом эфире. И спасибо Радио России, что дают нам эту возможность пошалить. Самое свободное
6: что,
7: радио.
6: Не знаю, что бы это ни значило в твоем понимании, пошалить.
7: Пошалить в прямом эфире. Ну, слушай, я считаю, что из всех федеральных средств массовой информации, да простят меня все остальные федеральные средства массовой информации, самое свободное радио — это Радио России, потому что другие нам эфиры не дают бояться, а вот тут мы, как говорится, можем постоянно, и спасибо вам, что вы нас слушаете.
6: Слушай, так, все, да,
7: давай, похвалил. про майские, как провел вообще вот эти прекрасные деньки, кроме радикулита, вот, у тебя случилось обострение.
6: Да, слушай.
7: То есть на грядке был, получается, вспахивал землю.
6: На самом деле что-то вроде того, да. Слушай, да классно провел, ездил в Минск традиционно к 9 мая, я каждый год стараюсь к тому дню выбираться в Минск, там с друзьями пообщаться и просто погулять по городу. Очень много, конечно, российских машин, наверное, больше, чем белорусских.
7: А раньше, наоборот, в Белоруссии машины пригоняли, вот эта вот вся история.
6: Ну, да. Ну, сейчас не знаю, как бы... Там, понимаешь, в чем дело? Там у них на автотранспорт вообще другие расценки в плане утилизбора. Плюс у них... они пытаются стимулировать, не знаю, там, для экологии, наверное, чтобы люди приобретали электрокары, да, и там у них бесплатные парковки, утилизбор ноль, вот, то есть там много вот всяких таких приятных плюшек.
7: А в России разве этого нет? Мне кажется, есть.
6: Есть, но не до такой степени. Ну, вот насчет, там, понимаешь, там все платные парковки становятся бесплатными. У тебя специально там у них номера зеленые, это сути электрокар, у тебя номера как бы зеленого
7: цвета. Ну, вот у нас в Европе было синие.
6: Ах, у вас в Европе.
7: Сине-голубые номера, да.
6: Оговорка по Фрейду. Штирлиц никогда не был так близок.
7: Слушай, я пока гражданин Евросоюза, поэтому самый патриотически настроенный.
6: Дайте кто-нибудь хотя бы свой подержать.
7: Хоть чуть-чуть. Мне многие говорили, типа, вот я сейчас паспорт меняю, могу дать старый, вклей фотку, короче, будет у тебя хотя бы.
6: Отличный план, надежный.
7: Как швейцарские часы.
6: До первого поста.
7: Слушай, честно, я вот видел вот этот, скажем так, у вас же два паспорта есть. Один загранник.
6: Ну да.
7: А один вот этот внутренний.
6: Ну да, да.
7: Честно, вот внутренний по уровню безопасности, особенно вот старый, не вызывает особого доверия, скажем так. А такое ощущение, не знаю, я как бы никогда не занимался подделкой документов, но вот мне кажется, что как будто бы он не сильно защищен. Но, возможно, я ошибаюсь, и всем не рекомендую этим заниматься.
6: Ошибаешься, на самом деле, ошибаешься. Там есть много классных таких моментов, в том числе скрытых моментов, которые... В общем, очень сложно если ты не в теме, его подделать.
7: Поэтому, ну, я просто привык, что, опять-таки, это в Европе он есть выглядит один паспорт. Проще,
6: да, то есть загранник, он такой серьезный, там вот это вот все, понимаешь.
7: Вот в Европе один паспорт, все. Ну, то есть у всех паспорт загранник. Все, ну, другого
6: потому
7: паспорта
6: нет.
7: Потому
6: что отсталые страны не дошли до этого, экономят на бумаге.
7: Ну да, но с другой стороны, там появились ID-карточки, и это тоже прикольно. Вот на самом деле я считаю, что было бы неплохо в России ввести ID-карты, а вместо вот этого так называемого, как это, внутренний паспорт, или как он правильно называется, или просто паспорт.
6: Паспорт.
7: ID-карточка, она точно такая же, как права. Ну, то есть она выглядит как права, но гораздо более защищенная с точки зрения, скажем так.
6: Слушай, ты сейчас вообще насоветуешь, еще скажешь, чипы под кожу вводить, чтобы удобнее,
7: в том плане,
6: чтобы не потерять.
7: Что такая пластиковая карточка, она, во-первых, гораздо более износостойкая, потому что я видел вот эти паспорта, которым 10 лет, ну, гражданские, они, конечно, что выглядят, мягко говоря,
6: ничего
7: печально.
6: Можно поменять.
7: Особенно если какие-нибудь панки в юности их носили с собой. То есть они пахнут всем, чем что было выпито примерно, разлито на них. Ну, в общем, бидон у них обычно
6: начиная с обмывания,
7: да,
6: в 16 лет. Да,
7: да, и... да, да, да, да, да, вот этих всех историй. Поэтому мне кажется, что айдишки было бы ввести... Ну, я говорю, они как права, в принципе, в таком же размере.
6: Так, остановись, а то сейчас вот реально вот в комментариях начнут писать то, что это темник спустили, сейчас продвигать ID, цифровой рубль, вот, ну и все остальное, и чипы под кожу, опять же, повторюсь.
7: И второе, что я бы предложил ввести, то, что мне тоже нравилось, когда я жил, это касаемо автомобилей, перепись условно автомобиля, ну, в России бы это, наверное, было через госуслуги. То есть, условно, у тебя есть автомобиль, другой хочет его купить, он подает заявку на твой автомобиль, ты ее одабриваешь условно через госуслуги, все, и СТС-ка присылается по почте, либо забирается в этом.
6: Вот это
7: было бы
6: прикольно,
7: круто.
6: Прикольно.
7: То есть мы реально там в Европе машина продавалась без проблем. Ну, то есть, можно это сделать, например, если происходит продажа внутри одного региона. Потому что если будет там в другой регион, тогда надо пройти, например, сверху номеров.
6: Что ты начинаешь Европу хвалить, я не понял. Тут темник с какой стороны приходит?
7: Я считаю, что нужно максимально
6: брать все хорошее.
7: Брать
6: все
7: хорошее. И Россия славилась, особенно до недавнего времени, высоким уровнем цифровизации. Вот. И я считаю,
6: я думаю,
7: что
6: мы все вернем, мы все наверстаем.
7: Вот. И надо на самом деле брать на вооружение все, так сказать, все передовые новиночки, которые поступают. Кстати, о передовых новиночках. У нас тут позавчера, по-моему, мы порадовали Украину репарациями в виде 900 дронов, которые прилетели по различным объектам. Самый массированный налет, кстати, был наших дронов. Вот закончилось победное перемирие, не знаю, как правильно его назвать, майское перемирие. Ну, вот, которое было на праздничные дни в честь победы в Великой Отечественной войне.
6: Просто перемирие, можно.
7: Да, просто перемирие. И после него...
6: Честно, не люблю вот эти названия школьное, пасхальное, рождественское, новогоднее и так далее.
7: Ну,
6: просто вот временное перемирие. Там, сколько, 2 дня оно, по-моему, продлилось.
7: Да. Да.
6: Вот, хотя на фронте были всякие моменты, ну, как во время любого перемирия, но хотя бы, как бы, да, по тылам.
7: Ну, в целом, да, мне сказали, что да, конечно, говорить о 100% соблюдении не удалось, но где-то пацаны смогли ротироваться, где-то вывести раненых, где-то павших собрать.
6: Ну, да.
7: Вот, ну, не знаю, хорошо, плохо, это не мне судить, но... Но, тем не менее, про всякие новиночки, что отправили, вот 900 различных дронов, и дроны у нас постоянно, скажем так, обновляются, сейчас вот активно охотятся за украинскими мобильными огневыми группами, когда мы видим, когда герани пикируют, или герберы пикируют на мобильные огневые группы ВСУ и выводят их из строя, поражают и так далее.
6: Кстати, противник недавно продемонстрировал тоже свои новинки в этом плане. То есть дроны, которые выполняют функцию противовоздушной обороны. Там установлен такой, как бы, ствол для отстрела дроби, охотничьих боеприпасов, как я понимаю. И достаточно эффективно борются. То есть подлетают к нашему дрону, в том числе там ну, квадрокоптеры, даже к FPV там были кадры, отстреливают. Ну и плюс это дрон многоразовый, который просто прилетает, ну, на перезарядку.
7: Я такую историю, честно говоря, видел, и мы даже ее делали еще в году 23-24. Были кулибины, которые вытачивали псевдостволы, ну, назовем это так. Их на фронте, знаешь, как пугач был, ну вот условно, забивали всем, чем могли забить, и, собственно, придумывали систему, как воспламенять, и, соответственно, отстреливали. В принципе, показывало себя довольно эффективно, но это была история на инициативе отдельных бойцов, то есть они и в ПВХу также самое делали многоразовую, ставили мы на нее цифровую камеру, чтобы лучше был сигнал, красивее картинка, вот, и, соответственно, в целом получалось достаточно неплохо. Вот. Так что не скажу, что это прям новинка. Вот, но
6: дело не в новинках. У нас тоже мы эти материнские дроны, так называемые, да, которые способны на своем борту нести еще несколько
7: воздушный
6: дронов.
7: Воздушный авианосец.
6: Да, и выполнять функцию ретранслятора. У нас тоже так получилось. Когда я примерно эту идею озвучил 2.5 года назад, надо мной смеялись в интернете, но кто-то из наших кулибиных все-таки сделал прототип, то есть, да, такой первый образец, но противник реализовал. Да. То есть противник начал применять чаще. Поэтому вот то, о чем я сейчас говорю, частота применения, то есть то, что противник активно начал применять. Вот, допустим, дроны, которые противник применяет сейчас активно, немецкие дроны HX-2, если не ошибаюсь, которые с искусственным интеллектом, то есть если теряется сигнал с оператором под воздействием систем радиоэлектронной борьбы или по другим причинам, то дрон просто сам начинает искать цель,
7: и опираясь
6: на ту программу, которая заложена, да, там по приоритетам, и поражать, да. И этот дрон, о нем говорить начали еще, по-моему, в декабре 2024 года, о том, что немцы начали производить, уже были образцы, но применять начали только сейчас. И поэтому сейчас можно сказать, хотя он появился, ну, за там, 1.5 года заранее.
7: Но тоже история есть, как противник берет на вооружение в каком-то смысле. Все помнят ланцеты. В 23-24 году у них был просто, не знаю, бенефис, они там
6: вот,
7: были.
6: Вот, кстати, извини, HX, у него тоже X-образное оперение.
7: Есть RAM-X. RAM-X, летящий, может быть, ты про него имеешь в виду, которые бьют по ПВО в Крыму. Он реально выглядит как ланцет, только летит очень далеко с начинкой.
6: Не-не-не, это именно HX.
7: Вот, с начинкой, короче, там, западной, назовем это так, и с дальностью за 100 километров. И вот у них задача поставлена бить по системам противовоздушной обороны, которые защищают русский Крым. Вот, поэтому противник, да, противник не стоит на месте, противник много чего делает. Например, тоже из новинок врага — это самолеты, переделанные под носители FPV-дронов. FPV-дронов такой, не знаю, как бы правильно сказать, продолговатой формы. Вот, на фронте ее менее приличными словами называют. Ну, как по типу нашей елки. Вот, назовем это так. Вот, конусообразные какие-то, не знаю, как правильно сказать. Вот, соответственно, подвешиваются под крыльями, как ракеты, только под крыльями военно-транспортного там Ан-28. И сидит оператор в кабине с хорошим обзором и управляет, собственно, этими дронами вместо ракет. Стоимость этого дрона, там, не знаю, $1000, может быть, там, $2000, в отличие от сотен тысяч, которые стоят ракеты. Вот. И, соответственно, лупит по нашим гераням и по каким-то другим беспилотникам. Очень эффективно, очень дешево, очень просто. Опять-таки, пока средство поражения, сбитие вот этих дронов, оно будет сильно дороже, чем сами дроны, выиграть войну у дронов невозможно. Можно выиграть только так, если условная герань там стоит $100,000, а ее сбивают вот за $2000 FPV-шкой. Ну, понятно, надо поднять самолет, заплатить зарплаты, там математика чуть-чуть другая, ну, $10,000 цена
6: сбития. Ну, герань тоже создать нужно, зарплату заплатить.
7: Да, не, ну, я говорю, общая там стоимость условной герани.
6: Здесь как бы рентабельность. Не, ну, это понятно.
7: И, соответственно, у нас достаточно большое есть количество самолетов, и если, давайте будем честными, в 23-24 году мы смеялись над тем, что поднимают условные кукурузники и сбивают с них дроны, то сейчас мне уже, в принципе, не смешно, и мне кажется, что как будто бы пора и этим заниматься с нашей стороны, потому что, ну, чисто боевой техникой сбиваем, но могли бы сбивать больше. Вот, и я считаю, что у нас есть и гражданская авиация, я знаю вот лично ребят, которые недалеко от Москвы, ну, не, ну, в принципе, там, Орешково, например, на аэродром и так далее, у них большое количество учебно-тренировочных самолетов Л-39, несколько самолетов МиГ-29, которые они могут поднять частных, вот, в воздух, и ребята готовы летать, сбивать, если, скажем так, там заряженные люди, заряженные мужики, которые просто хотят защищать Россию. И я думаю, что таких людей много, они, я уверен, есть не только на этом аэродроме, и можно было бы их тоже поставить под ружье, ну, не знаю, выделив им керосин и какие-то средства поражения. Возможно, вот такие не ракеты там с тепловой головкой самонаведения, а вот выдав им какие-то импровизированные истории. Ну, не под Элки, понятное дело, под какие-нибудь Ан-2, но тем не менее. Работает это. Ставят миниганы, то есть многоствольные пулеметы на вертолеты, на какую-то другую технику. Сбивают. И на самом деле история эта не нова. Во время Второй мировой войны немцы, я люблю всегда Вторую мировую войну, и отсылочки к ней делать. Во время Второй мировой войны немцы сделали 1000 ракет V-1. Это крылатая ракета. По сути, вот как реактивная версия Герани, ну, условно. Правда, там, по-моему, боевая часть, то ли 600, то ли 800 килограмм, такая нормальная. Но точность у нее плюс-минус город. То есть, вот они Лондон кошмарили ими и так далее. И британские летчики придумали вот систему, они подлетали, значит, к ракете Фау, поддевали ее крылом, вот так вот просто поддевали, переворачивали ее в полете. Вот. И, соответственно, у нее гирокомпас сбивался, и она упадала в землю без единого выстрела. Просто аккуратненько подлетаешь, крылышком ее оп, она оп, перевернулась.
6: Не слышал об этом.
7: Не-не, это
6: прям интересно.
7: Знаменитая история. Они хоть и были реактивными, но летали на скоростях там 500-600 км в час. Это предельные, но достижимые скорости для хороших поршневых истребителей, которые были у Великобритании, темпестов, спитфайров. Вот. И да, так вот боролись. Потому что если ты стреляешь с пушки по вот этой крылатой ракете Фау, у нее 600-800 килограмм взрывчатки.
6: Ну, ты себя как бы...
7: Конечно. Ну, да. Дальность стрельбы пушек в того времени прицельная, ну, метров 100, может быть. Ну, с такой дистанции тебя и осколками, и обломками, и всем остальным. Это было просто очень опасно. Сейчас, конечно, наши ребята тоже так делали на вертолетах. Но противник научился этим бороться. Как только дрон чувствует, что вот что-то его поддело. Наши ребята так на вертолетах развлекались. Вот. Но, к сожалению, вот один экипаж погиб, когда противники, видимо, осознали эту историю. Вот. И в момент вот этого у них сработал, видимо, какой-то датчик. Типа, если он теряет равновесие, условно, в воздухе, надо инициировать боевую часть. Ну, вот. Но это было тоже, уже можно об этом говорить, это было несколько лет назад. Вот. Но я к тому, что всегда надо придумывать какие-то нестандартные меры. Вот противник, например, тоже работает. Взяли неуправляемые ракеты, вот как у нас скабрирование лупят, вот там вот эта вот вся история. Только американские гидры поставили на них систему АПКВС и сделали вот эту вот ракету управляемой по лазерному лучу. То есть что? То есть достаточно дешевая ракета, выпускающаяся массово. Да, модернизированная, да, она стоит дороже, но она стоит кратно дешевле любой ракеты воздух-воздух. И он летит условно на там, F-16, наводит лазером на условную герань, запускает, и не сайдвиндером дорогим, не каким-нибудь, а им там 120, а вот этой дешевой АПКВС-кой. И их можно взять несколько десятков, в отличие от обычных ракет. Вот. Они, кстати, ставят их и на наземные носители, и, соответственно, условно, на Хамви. Угу. И вот с Хамви тоже лупят. Нужны какие-то вот нелинейные истории, не, скажем так, не в лоб. Потому что по-старому уже не получается. Нужно по-новому.
6: У нас вообще надо, понятно, ускоряться и в плане научно-технического прогресса, поскольку мы знаем, ну, судя по всему, да, основной военно-промышленный комплекс, вот вся инфраструктура ВПК Украины находится на территории Евросоюза. И оттуда, и в принципе, этого уже особо и не скрывают.
7: Да, мы сами публиковали Минобороны России.
6: Запад, вот, да, Запад, он все-таки нам до Запада в плане научно-технических каких-то средств, что ли, да, то есть технологий нам очень далеко. Вот, те же какие-то там чипы, микрочипы, электроника, все эти моменты. А современная война, она вот такая.
7: А можно сделать
6: BMW? Высокотехнологичная. Можно, а зачем?
7: Вот, вот, да. И как бы если с BMW это смешно и грустно, то в рамках войны это не смешно и страшно.
6: В том и дело, что понятно, что нужно ускоряться, но как, если, вот, допустим, некоторые депутаты, да, вот заявляют о том, что айтишники, которые хотят уехать из России, уезжайте, вы нам не нужны и так далее. Хотя у нас сейчас айти-сфера, она... При этом этот депутат, он перечит президенту. Президент сказал, что нам нужны айтишники, нужно развивать искусственный интеллект и в целом информационные технологии. Вот. А тут какой-то депутат разбрасывается айтишниками, хотите уезжать, уезжайте. Там вот. При этом я прекрасно понимаю, что депутат так не думает, он просто... Ну,
7: пытается
6: поветру. В этом и проблема. Он просто... ляпнул, как говорят, да,
7: не подумав.
6: У нас, не просто не подумав, а чтобы казаться патриотом. То есть, знаешь, типа, мы здесь сами, хотите, уезжайте. И вот он думает, что очень патриотично и грамотно звучит, а на самом деле это звучит не то, что не патриотично, это звучит очень вредно, деструктивно для нашей страны и для ситуации, в которой мы находимся. Вот. Поэтому, конечно, нам технологии нужно развивать, нужно стараться и в IT-сферу, и все остальные сферы, стараться находить тех же кулибинных и давать им возможность вот, именно государственную поддержку. Но какую я вижу проблему? Проблема, опять же, такая задача стоит, я точно знаю. Вот у нас наш друг даже, да, вот Вова Ткачук, сейчас гендиректор Уралдронзавода. Да?
7: Владелец, основатель и все остальное.
6: Да, вот дрон Упырь, как бы, понятно, государство заметило, потому что, в принципе, медиаресурс серьезный, ну, как серьезно, все наши телеграм-каналы, как бы, показывали эффективность его дронов. Поэтому его заметили.
7: И они реально были эффективны.
6: А сколько кулибинных у нас, у которых нет возможности достучаться до лиц, принимающих решений. А попытки все на каком-то уровне, на уровне каких-то клерков, они просто, ну, игнорируются или наоборот как-то саботируются. Вот. То есть вот именно бюрократической этой машиной. Поэтому, на мой взгляд, мне кажется, если будут государства предоставлять какие-то конкурсы, ну, точнее, проводить какие-то конкурсы вот в сфере науки.
7: Россия моя талант.
6: Да, типа того, да. Что-то в таком плане.
7: Так нет, ну есть.
6: Как-то нужно.
7: На самом деле, вроде как у Народного фронта есть какие-то такие истории, там можно пробиться. Вот я слышал, что там можно писать, и на самом деле, вот мне Вова как раз-таки об этом рассказывал.
6: Так, кулибины, кто нас слышит,
7: что там,
6: обратите внимание.
7: Что там можно написать, есть куда писать, поищите сами. Я как бы не кулибин, я вообще гуманитарий. Вот. Моя любимая история, как гуманитарий может считать себя умным, если мы считать-то толком не умеем. Поэтому, если у вас есть... действительно, какие-то истории. Но тут еще какой вопрос. Все придумывают концепты, а надо хотя бы один рабочий образец, собранный и работающий. Вот если вы можете предоставить один рабочий собранный образец, а не просто «я придумал, как сделать оружие, которое уничтожит всех бандеровцев, а всех хороших оставит». Но я его не сделал. Дайте мне 1,3 миллиарда, я сделаю. Наверное, точно, обещаю. И не уеду за границу, 100%. Но тут тоже надо, конечно, в этом плане подходить аккуратнее.
6: Да нет, ну понятно, идеи, которые не подкреплены дорожной картой, достижение этой идеи, она...
7: Ну, по крайней мере, нам бы сейчас у противника копировать. Ну, то есть наши предки вполне себе копировали у противника, и надо было в танке сделать нормальные прицелы. Сделали нормальные прицелы в танке. Надо было там придумать... Гранатометы там первые тоже брали образцы. Первые наши ракеты R1 там, и так далее, они вполне себе базировались на тех же ракетах V2. Вот. Много чего брали у немцев, если нужно было. Первый наш носитель ядерного оружия, как я уже говорил неоднократно, Ту-4 полностью скопированный американский самолет B-29 Super Fortress, который бомбил Хиросиму и Нагасаки. Полностью скопирован до винтика. Этот самолет был, просто взяли, можете посмотреть в интернете, удивитесь. Единственное, что у нас пушки стояли в качестве оборонительного вооружения, а у них пулеметы крупнокалиберные. Вот. Ну и двигатели были свои, но в остальном, ну, как бы полностью скопированный до болтика. Даже ходят шутки, что там фотоаппарат оказался на одном из этих, и даже фотоаппарат скопировали, на всякий случай, который лежал на борту.
6: Но это неплохо. Вон, посмотри, Китай. Китай такой мировой ксерокс, условно говоря, всего. Да, но тем не менее, за счет этого, как они
7: развились. Они сначала копировали, как и мы, сначала копировали западные образцы. Мы тоже там, если возьмешь авиационные двигатели 30-х годов, если возьмешь там, да, очень много всего, мы просто тупо копировали. Там все наши там газы первые, это там Форд какой-нибудь окажется лицензированный или не очень лицензированный. Но постепенно научились делать и КАМАЗы, и, как говорится, и самолеты. То есть я неоднократно тоже, вот многие не знают, что наш легендарный истребитель МиГ-15, у нас мы постоянно говорим про Корею, вот, а война в Корее, она без истребителя МиГ-15, она просто не... ее нельзя представить. Кожедуб даже на нем летал. Избивали там американцев. Так вот, в МиГ-15 стоит британский двигатель Rolls-Royce Nin. Все. Ну, назвали его по-другому. Ну, сначала скопировали Rolls-Royce, Nin и Derwent 5 в самолете, соответственно, МиГ-15, а потом Ла-15. А потом что? Потом сделали уже кое-какие свои наработки, МиГ-17 появился. Потом уже у нас МиГ-19, а потом у нас МиГ-21. А МиГ-21 один из лучших самолетов своего времени, уже с полностью отечественным двигателем и так далее и тому подобного. То же самое и китайцы, ты правильно сказал. Китайцы поначалу выпускали плохие копии Мерседесов и БМВ, не задавая вопросы, можно ли сделать на БМВ, а зачем. Они просто брали и делали. И мы все ржали в нулевые годы. Вспоминаете китайские X5, китайские Мерседесы. Ну, смотрели на них, боже мой, какое это убожество. А теперь смотрим на новые модели БМВ, и что-то они очень на Лисяны похожи все. Вот. И сейчас Китай задает тренд. Вот я недавно увидел комментарий под постом. Вот буквально на днях сняли с производства Tesla Model S и Tesla Model X. Это вот легендарные машины Tesla Илона Маска. Он же любит слушать отца Илона Маска. Ну вот про Илона Маска. Вот. Соответственно, сняли с производства. И комментарий написал мужик. Абсолютно, ну вот я не знаю, кто это. Он говорит, да честно говоря, почему их сняли? Все понятно, потому что эти Tesla на фоне современных китайских машин смотрелись как 20-летние подделки. Старые. Вот. Потому что современные китайские машины сдают реальные тренды. Ну, то есть я смотрю, у меня там по дому стоит машина Xiaomi, например. Xiaomi. Я вот помню, пауэрбанки у меня были Xiaomi 10 лет назад. Вроде неплохие, цена-качество. Ну, такие, типа, не топ, конечно, но нормальные. Телефоны кто-то там ходил с этими Xiaomi, там, да, иногда лагающими.
6: Был тоже, да,
7: ну, вот. Xiaomi. А сейчас машина Xiaomi. Какая-то там ультра называется. А выглядит, ну, как Porsche Panamera, в принципе. Вот. Внешне... Ну,
6: Скорее всего, электромобиль.
7: Ну, да, электромобиль, да. Как думаешь, сколько там лошадиных сил?
6: Ну, вот я сколько? Думаю, очень много, как и у всех электричек.
7: Ну, вот в Bugatti Veyron, который там 400 км в час ехал, был двигатель 1000 лошадиных сил. Потом дошли до 1200 в Chiron. Ну, а эта машина, ну, Bugatti Chiron стоил, по-моему, 2 миллиона долларов или 3 миллиона долларов. Ну, еще его и не купишь, там и 3 года будут делать, короче, и так далее. Вот эта вот китайская подделка 1500 лошадиных сил. Она обычная машина. Это не какая-то история, она стоит, по-моему, 10 миллионов. Ну, типа, за 10 миллионов сейчас ничего не купишь спортивного. Даже около спортивного, подспортивного не купишь за 10 миллионов. 1500 лошадиных сил. Она едет быстрее любой Феррари, она едет быстрее любого Порше, она едет быстрее вообще всего. Она, не знаю, насчет Бугатти, но, может быть, она из Бугатти может и современной закуситься. Причем это обычная машина, семейный хэтчбэк, седан, я не знаю, как правильно сказать. Лифтбэк, во, лифтбэк. Семейный лифтбэк, короче. И это же не единица, это какой-то Xiaomi. Ну, то есть, это не там... какая-то там Феррари, там история. И сейчас китайцы, которые, как ты правильно говорил, был мировым ксероксом, задают тренды. Задают тренды и жестко наказывают, поэтому он в Европе вводит 60% пошлины, 70% пошлины, потому что уж извините за такое сравнение, как ценный иностранный специалист, но многие европейские машины, масс-маркетовские европейские машины на фоне китайского масс-маркета выглядят как Лада против BMW. Вот. И сейчас Европа вынуждена спасать свой автопром, потому что если они не сделают этого, европейский автопром закончится, потому что Китай просто мочит. Там еще субсидии на производство, самое большое количество производимых автомобилей в мире. Ну,
6: плюс там модельный ряд просто нереальный. Ну, в плане...
7: Модельный ряд, все, что хочешь.
6: Номенклатура в целом.
7: Да, фирмы. Десятки.
6: Марок сотни. Там сотни, я сейчас смотрел, там сотни. Что-то порядка 146 марок автомобилей. Ну, там очень, в общем, много.
7: Да, да.
6: Поэтому, да, плюс у них внутренняя конкуренция, они постоянно становятся лучше, они постоянно дорабатывают. Да, и вот понятно, что нам тоже нужно стремиться вот к этим всем моментам. Вот, кстати, Китай затронули, там вот Трамп приезжал, встречался с Си Цзиньпинем, да, в Пекине.
7: Угу.
6: Что
7: ты думаешь? Ты тоже, я знаю, ездил, как бы работал переводчиком у них.
6: Да, подрабатывал. Да,
7: да. Ну там, какие новости, да.
6: Да. Ну, спасибо за шутку, я еще пока не доел. Мечтаю побывать в Китае, может, даст Бог, в обозримом будущем съезжу. Вот что ты думаешь по этой встрече? Потому что мне казалось изначально, что несмотря на то, что Трамп сам летит в Пекин, да, в Китай, встреча будет такая, как бы больше в пользу Трампа. То есть, что он попытается там, учитывая команду, которую он взял, Илон Маск и все, в принципе, техногиганты, руководители техногигантов.
7: Которым да? Заводы принадлежат в Китае.
6: Да, и мне казалось, что они Китаю предложат что-то такое, как бы, от чего Китай не сможет отказаться, в пользу того, чтобы быть в статусе вассала США. Но по итогу встречи, ну, Китай остался при своих. Несмотря на то, что пообещали на Иран повлиять и тому подобное.
7: Ну, Америка 2 года назад, когда пришел к власти Трамп, уже 2 года, да? 2 года, по-моему, если не ошибаюсь.
6: Ну, в январе год был, как он пришел. Получается,
7: ну, короче.
6: Плюс-минус полтора.
7: Суть в том, что когда он пришел к власти, он осознал, что есть последний шанс побороться за мировое лидерство с Китаем. Последний. И он как будто попытался. И как будто бы что-то получилось, что-то не получилось. На данный момент не выглядит, что Америка может вообще Китаю что-либо диктовать. Китай очень силен. Еще раз говорю, все произошло буквально за, ну, не знаю, буквально вот 6-7 лет, и мир изменился. Мир изменился, и это мне вообще напоминает, как во время Первой и Второй мировой войны произошел закат Великой Британской империи. Империи, над которой никогда не заходило солнце. Империя, которая была огромная, и вот, ну, нерушимая оказалась. Это более нерушимая, чем Советский Союз. Хотя многие говорят, ой, там он нерушимый. А вот там казалась нерушимая история. И что случилось с Британской империей? После Первой мировой войны она сильно сдала свои, скажем так...
6: После Второй, да, сдала.
7: А после Второй все. После Второй все. Буквально там 10-15 лет она немножко порыпалась, и все. Да, безусловно, власть короля Великобритании, все хочу сказать, королевы, короля Великобритании, она серьезная. Мы, кстати, это видели на встрече Трампа и короля, и как будто бы казалось, что король из них только один. Хотя Трамп активно пытался сказать, что их там 2 короля. Вот. И мы видим сейчас закат вот этого американской империи, но не то, что, вот, знаете, любят говорить там по телеку, Америка загнивает и так далее, но вот мы их сейчас победим, мы их не победим. По крайней мере, сейчас. Но Китай может. Другой вопрос, что я всегда всем любителям Китая хочу напомнить, что Китай еще буквально недавно воспринимался Советским Союзом как наш геополитический враг. Не то, что даже противник, а враг. И любой человек может съездить на границу России с Китаем, посмотреть на закопанные танки, доты. И вообще, как я всегда тоже напоминаю, первое боевое применение реактивной системы залпового огня «Град» произошло против китайцев. Вот, как и, если не ошибаюсь, наших БМП-1. Вот, потому что китайцы вторглись на остров Даманский, вот, и была война между СССР и Китаем. Не объявленная, правда, битва, не знаю, как угодно назовите, но, тем не менее, была. Вот. И я считаю, что у Китая есть только свои интересы, это наш не брат и даже не союзник. И то, что он там покупает энергоносители у нас, но мы все знаем, что покупает он их
6: это понятно, мы это и ранее обсуждали, ценам. Но сейчас
7: сейчас США, все Китай, едут в Китай. Сейчас все едут в Китай. Все едут в Китай. Вот сегодня Вучич опять сделал заявление, что, несмотря на то, что у него давняя карьера как политика, вершина его карьеры будет поездка в Китай. Он прям так и написал. Не в Россию, не в Америку, не в Великобританию. Он говорит, вершиной моей карьеры будет поездка в Китай. И мы видим, что сейчас вопросики, как будто бы, решаться будут там. И Китай, в отличие от Трампа, не пишет 10 постов в час с различными, а он просто делает вещи тихо, закулисно. Это такая дальневосточная дипломатия, наверное, своя, она отличается. Там нет вот этих всех пафосных заявлений, речей и всего остального. Вот, ну
6: посмотрим. Сейчас еще наш
7: возможно,
6: президент,
7: и по Украине, да.
6: Наш президент посетит Пекин 19-20 мая, насколько вот я читал в средствах массовой информации, да. Я думаю, что это связано в том числе с встречей с Трампом. То есть сейчас, судя по всему, Трамп не смог прогнуть китайского лидера. И я думаю, что встреча нашего лидера с китайским, она будет такая более, скажем, углубленное взаимодействие. Хоть они нам и не друзья.
7: Друзья, но и не враги пока.
6: Я думаю, что вот после этой встречи можно уже будет делать какие-то окончательные выводы по поводу в том числе встречи Си с Трампом.
7: Знаешь, как есть шутки про девочек? Девочки любят дружить против кого-то. Вот можно дружить против кого-то. И сейчас определяется коалиция определенная, которая будет дружить против кого-то. И тот же Иран, например, он является неким союзником, ну не союзником, тоже геополитическим партнером Китая. Вот. И, как мы видим, Иран никто не загасил. И я думаю, что не без дипломатической помощи, и, может быть, не только дипломатической, со стороны КНР.
6: Посмотрим, что Китай сделает по поводу Ирана в ближайшем будущем. Потому что, судя по тому, что пишут средства массовой информации, Си пообещал Трампу надавить на Иран, чтобы Иран разблокировал Ормузский пролив. Ну вот и посмотрим.
7: И
6: вот,
7: вопрос,
6: потому что это реальный, ну, основной козырь Ирана в этом конфликте с США.
7: Вопрос, что за это Трамп пообещал Китаю и теоретически
6: это
7: Ирану?
6: Понятно. Это если интересно. Трамп пообещал Китаю что-то, не связанное с Ираном, в позитивном ключе, а Китай будет за счет этого давить на Иран, да, получив какие-то плюшки на другом направлении, ну, это будет не очень красиво. И характеризовать китайцев будут как не очень добросовестных союзников.
7: Да, но они не дураки. Китайцы не дураки. И учитывая, как у них
6: это
7: все
6: понятно,
7: происходит.
6: Это понятно, насколько они принципиальны, я думаю, в ближайшем будущем увидим. Вот. Параллельно с этим у нас обостряются отношения. И многие пишут, да и я тоже, о том, что война с Европой неизбежна. Все к ней готовятся. И европейская экономика переходит на военные рельсы, это уже, в принципе, очевидно. И странный указ нашего президента, да, хотя вот мы знаем, что по Приднестровью.
7: ПМР?
6: Да. мы понимаем, что в Приднестровье и так вроде бы российские паспорта у многих-многих людей.
7: Говорят, чуть ли не 70%.
6: Может, даже чуть ли не у всех. И тут так этот указ. Однозначно этот указ, он не, скажем так, не для того, чтобы в последний момент какую-то угрозу смягчить, а как какой-то ход с нашей стороны, знаешь, то есть какой-то акцент. Мы же любим акценты ставить европейцам, там силу показывать, там вот там Сармат носитель, да, вот ракету попиарили, удачно пролетела, мы обратили на это внимание. Еще вот это. То есть вот здесь вот мы видим, что, видимо, наши враги все-таки хотят в Приднестровье провести вот ввод войск. Недавно мы, кстати, по-моему, на законодательном уровне закрепили или подали законопроект, сейчас не вспомню, насчет того, что для защиты граждан России Россия имеет право использовать войска за пределами страны, как бы, да. И тут как-то это все вот в одном такой вот мозаике складывается, в одной картине, да. То есть, что мы сейчас активнее, во-первых, готовимся к войне, в том числе с Европой. И никто же прямо не говорит, да, вот там европейцы собираются там провести провокацию в Приднестровье, к примеру, там 10 июня, условно говоря. Нет, но мы вот по вот этим как разведпризнакам, по косвенным, у нас как-то картина начинает так, знаешь, наклевываться, как говорится.
7: Слушай,
6: вот что ты видишь?
7: Азербайджан в свое время, в 2020 году, открыл этот ящик Пандоры, где мы, скажем так, видим, как, ну, все же знают, что по ООН Карабах принадлежит, территория Карабаха принадлежит Азербайджану. Вот. Еще раз говорю, я не занимаю никакую сторону, я просто говорю факты, как написано в ООН. Вот. И исходя из этого, Приднестровье, насколько мне известно, также во всех этих ООНах принадлежит Молдавии. Вот. И если Азербайджан это сделал и никто не пикнул, то почему не может это сделать Молдавия? Вот простой вопрос, еще раз говорю, это исключительно с точки зрения там, международного права, санкций,
6: да,
7: осуждения.
6: Что будем делать мы? То есть мы видим, что у нас вот этот указ президента, законодательная инициатива, да, которая разрешает применять нашу армию за пределами для защиты граждан, вот это указывает, то есть понятно, что это, скорее всего, связано с защитой жителей Приднестровья.
7: И независимости
6: государства. Что мы можем сделать, учитывая нынешнюю обстановку, вот в реально, вот в материальном плане?
7: Ну,
6: мы
7: можем...
6: туда войска перебросить не сможем.
7: Не сможем, но там есть наши войска.
6: Ну, там очень маленький контингент.
7: Это понятно, я имею в виду,
6: очень
7: но
6: маленький
7: контингент там есть. Я не в том плане, что он боеспособен, он не боеспособен, как и армия самой ПМР. Это все понятно.

0: Молдавию. Да, да, да.
1: Слушай, не, ну...
0: по нашим законам, если Молдавия вторгнется в ПМР,
1: нет,
0: то
1: здесь,
0: она вторгнется
1: здесь...
0: в Россию.
1: Ты, наверное, все равно не понял вопрос. Да.
0: Не, ну я вот просто так это вижу.
1: Европе и тем более украинской армии плевать, если это будет официальная территория России. Это никак не сдержит, понимаешь?
0: Не, украинская армия не может туда зайти, потому что...
1: Может, если Санду попросит вести войска.
0: И если Санду попросит
1: вот
0: вести войска.
1: Вот и все чисто, да. Это все решаемо. Меня больше интересует вот теоретически, тем более ты спец по вооружению, как мы можем повлиять вот в этой локации, вот в Приднестровье? Чисто военные.
0: Если
1: путем.
0: Туда войдут ВСУ, никак. Ну, давайте будем честны.
1: Ну, или будем бить по Кишиневу.
0: Не, бить-то мы можем и по Кишиневу, и все остальное. Вопрос,
1: ну, именно том, дальнобойным что... оружием, ракетами, беспилотниками.
0: Не, понятно, что мы можем это все сделать. Это мы все можем сделать. Но, опять-таки, для этого неплохо было бы тогда ПМР, которая де-факто Россия, вот, сделать Россией де-юра. Ну, как говорится, если уже играем в эту игру, играем ее до
1: конца. И нам нужен сухопутный коридор.
0: Ну, вот понятно, что Ясо-Кишиневская операция, потом это все мы уже проходили, только проходили наши великие предки, но мы пока до них не дотягиваем.
1: Одесская область Российской Федерации.
0: Это...
1: Николаевская область Российской Федерации.
0: Как
1: ну,
0: говорил
1: звучит же.
0: Президент Одессы, русский и немножко еврейский город. Вот. Это все понятно. И памятник Екатерины рано или поздно должен обязательно вернуться как человека, который основал этот город в Одессу. Это все понятно. Но вопрос-то заключается в том, что если отойти от гипотетических историй, то никак. Нанести дальнобойные удары геранями, там, искандерами, там, ракетами Ха и так далее. Но даже я так скажу, даже если мы бы лупили тактическим ядерным оружием, если бы ВСУ поставили задачу захватить ПМР, они бы его захватили. Даже если бы мы лупили по ним тактическим ядерным оружием. Ну, просто потому что армия ПМР, ну, к сожалению, не боеспособна, а сама ПМР, она там в некоторых местах буквально несколько километров.
1: Так, друзья, у нас время первого часа подходит к концу. Встретимся ровно через 15 минут. Не переключайтесь.
0: Да.
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым. Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
3: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
2: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
5: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
6: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное радио страны.
7: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба-по-контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
2: Радио России.
8: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. 6-й сезон премии «Мы

0: участи ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
1: Вечная Аида.
2: Когда мы слышим «Аида», мы сразу подразумеваем какой-то очень густонаселенный, мощный спектакль. Но при первом же рассмотрении понятно, что эта опера как раз камерная при всей своей монументальности.
1: Гость – главный режиссер Ростовского государственного музыкального театра Павел Сорокин в программе «От пролога к эпилогу» в это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России поразили военные объекты Украины. Цена на нефть марки Brent может взлететь до $200 за баррель из-за истощения мировых резервов, и столичная система образования готова к проведению государственной итоговой аттестации. Далее подробнее. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахаяном. Обсуждены вопросы, связанные с кризисной ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана, говорится в сообщении Кремля. С обеих сторон отмечена важность продолжения политико-дипломатического процесса по выработке компромиссных мирных договоренностей при должном учете интересов всех государств региона. Лидеры выразили обоюдное удовлетворение успешным развитием российско-эмиратского взаимодействия в политической и торгово-экономической областях и условились о продолжении активных двухсторонних контактов, подчеркивается в сообщении. Владимир Путин поблагодарил эмиратскую сторону за регулярное содействие в решении гуманитарных задач в контексте украинского конфликта, сообщает пресс-служба российского лидера. Российские войска усилиями группировки войск «Запад» овладели населенными пунктами Боровая и Котьковка Харьковской области, сообщает Министерство обороны. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерии группировок войск Вооруженных сил России поражены объекты энергетической, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры, используемой ВСУ, места сборки беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 152 районах, говорится в сообщении Российского оборонного ведомства. Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 12 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» и 353 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожено 6 безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. Цена на нефть марки Brent может взлететь до $200 за баррель из-за истощения мировых резервов в связи с продолжающейся эскалацией на Ближнем Востоке, сообщает газета Bild со ссылкой на отраслевых аналитиков. По их данным, такой сценарий грозит стать катастрофой для мировой экономики. Аналитики предупреждают о неизбежном взрывном росте цен на топливо, дефиците поставок и хаосе в авиаперевозках, особенно в период летних каникул. А «Нью-Йорк Таймс» пишет, что цена на нефть растет на фоне опасений по поводу более масштабного энергетического кризиса. По информации издания, США и Израиль готовятся возобновить военную операцию против Ирана уже на следующей неделе. Американские генералы рассматривают возможность проведения наземной операции. Тему продолжит корреспондент информационной службы «Вести» на Ближнем Востоке Александр Белибов.
2: Вернувшегося из Китая Трампа в Белом доме уже ждали разработанные высокопоставленными помощниками американского президента планы боевых действий на случай, если мирные переговоры с Ираном зайдут в тупик. Учитывая, что ранее Вашингтон отверг все 14 пунктов предложенного Тегераном мирного плана, вопрос с возобновлением ударов может быть решен уже в ближайшие дни.
3: Соединенные Штаты и Израиль ведут интенсивную подготовку, самую масштабную с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня, к возможному возобновлению атак на Иран уже на следующей неделе.
2: По данным «Нью-Йорк Таймс», если Трамп решит возобновить удары, это могут быть более агрессивные бомбардировки иранских военных объектов и инфраструктуры. Среди возможных вариантов рассматривается и размещение на земле войск специального назначения для захвата ядерных материалов, захороненных глубоко под землей. Несколько сотен бойцов сил специальных операций США прибыли на Ближний Восток еще в марте и до сих пор находятся в регионе. Тем временем, даже на лояльном американскому президенту Fox News Трампу задают неудобные для него вопросы.
3: Так почему мы там, где мы есть? Вы недооценили терпимость Ирана к боли?
4: Я ничего недооценивал. Мы ударили по ним невероятно сильно. Послушайте, мы оставили их мосты. Мы оставили их электроэнергетическую мощность. Мы можем вывести все это из строя за 2 дня. 2 дня, все.
2: Ранее сам Трамп не исключил возобновление войны с Ираном и заявил, что США выполнили свои цели там на 70%. В Иране тем временем заявляют, что хотят мира, но готовы и к войне. В эфире местного телевидения начали давать уроки по обращению с огнестрельным оружием. Страны региона тем временем готовят свои экономики к возможному продолжению, если не конфликта, то точно регионального кризиса. Объединенные Арабские Эмираты, ранее вышедшие из ОПЕК, чтобы самим регулировать объемы добычи нефти, спешно строят новый нефтепровод, который позволит удвоить экспортные мощности и не зависеть в вопросах поставок углеводородов от ситуации в Ормузском проливе. Ситуация на Ливано-Израильском фронте остается стабильно напряженной, при этом попытки урегулирования конфликта дипломатическим путем продолжаются. Впрочем, диалог между Бейрутом и Тель-Авивом словно проходит где-то в параллельной реальности. На деле же противостояние между Хезболлой и Израилем на юге Ливана только нарастает. Сахал продолжает ежедневные бомбардировки этой части страны, пока фронт боевых действий медленно, но верно смещается к северу.
1: Столичная система образования готова к проведению государственной итоговой аттестации ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в канале мессенджере «Макс». В этом году ЕГЭ планирует сдавать более 93 тысяч человек, включая выпускников прошлых лет. Наиболее популярными предметами остаются математика, обществознание, английский язык и информатика. Почти каждый десятый участник выбрал для сдачи историю или литературу. ОГЭ в Москве пройдут около 130 тысяч человек, написал мэр столицы. Ранее Рособорнадзор информировал об активности мошенников, предлагающих слитые ответы или задания единого госэкзамена 2026. Утечка материалов невозможна, сообщили ведомствам. Там рекомендуют не производить оплату за любые услуги, связанные с обещанием получения готовых ответов ЕГЭ или гарантированного результата, не передавать третьим лицам персональные данные, пароли, коды подтверждения из СМС. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере «Макс» в сообществе «Вести».
0: Спорт.
5: В студии Екатерина Брезина. Здравствуйте. Россиянин Даниил Медведев уступил первой ракетке мира итальянцу Януку Синеру в полуфинале теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме. Встреча завершилась поражением Медведева со счетом 2-6, 7-5, 4-6. Теннисисты провели на корте 2 часа 37 минут. Изначально матч проходил в пятницу и был прерван из-за дождя в третьем сете на подаче Медведева при счете 4-2 в пользу итальянца. В решающем матче Синер сыграет с норвежцем Каспером Рундом. Российские гребцы Алексей Кровашков, Иван Штыль, Дмитрий Шаров и Матвей Арсенов завоевали золото в соревновании каноэ четверок на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в немецком Бранденбурге. Вторыми стали испанцы, третье место заняли китайские каноисты. Московская «Родина» стала победителем футбольной первой лиги. В субботу команда одержала победу над тульским «Арсеналом» со счетом 4-1 в последнем 34-м туре. «Родина» опередила по статистике личных встреч воронежский «Факел», который победил «Волгу» со счетом 3-0 и набрал такое же количество очков. В стыковые матчи с командами РПЛ попали «Ротор» и «Урал». По итогам турнира первую лигу покинули «Черноморец», «Сокол» и «Чайка». Главный тренер МБА МАИ Василий Карасев покинул свой пост, сообщает пресс-служба баскетбольного клуба. Стороны не стали продлевать соглашение. Карасев тренировал МБА с 2022 года. За 4 сезона красно-белые под руководством специалиста дважды выходили в плей-офф и дважды становились бронзовыми призерами Кубка России. Московский «Спартак» одержал победу над ярославским «Локо» во втором матче финальной серии плей-офф молодежной хоккейной лиги. Встреча в Ярославле завершилась со счетом 3-1. В серии до 4 побед теперь равенство 1-1. И третья встреча пройдет 18 мая. На этом о спорте все. До встречи.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-56-01. Погода.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, плюс 25, в Твери облачно с прояснениями, плюс 24, в Ярославле небольшой дождь, плюс 25, в Тамбове облачно с прояснениями, плюс 29, в Липецке небольшой дождь, плюс 26, в Воронеже небольшой дождь, плюс 25, в Смоленске небольшой дождь и плюс 22. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 13, днем плюс 23. В Москве воскресенье ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 24. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 747 миллиметров ртутного столба.
0: сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
6: Друзья, добрый вечер. Рад вас приветствовать в нашем эфире. Это программа «Неофициально о главном за неделю». С вами в студии, как всегда, Даниил Бессонов и Кирилл Федоров. И мы продолжаем второй час нашего эфира. И Кирилл снова читает новости в телефон.
7: Да, да, да.
6: Слушай, ну, кроме памятной даты 9 мая, у нас еще были даты. Это День Республики, Донецкой Народной Республики, ДНР, да, 11 мая, и ЛНР, 12 мая. Почему это важно, друзья? Потому что, хотел обратить внимание, мы вот в Донецке и в Луганске очень сильно переживали. Мы понимали, что рано или поздно мы станем частью России. Вот. А тогда украинские подразделения ИПСО где-то с 14 года, с самого начала, распространяли, что если мы станем частью России, если Донбасс присоединится, то только как Ростовская область. И это было, ну, конечно, как-то так звучало не очень обнадеживающе. Вот. Но мы присоединились как отдельные республики, это ДНР, ЛНР. И, скажем, поскольку эти республики, жители этих республик, с оружием в руках, на войне, вот воюя долгие многие годы, заслужили это право вот, быть чем-то таким, наверное, особенным в составе России. Поэтому хотел вот на это обратить внимание, в общем, отметить.
7: Слушай, я не знаю, важно. А я вот, например, это для меня все всегда было непонятно. И, то есть, и понятно.
6: Просто идентичность, понимаешь, до Донбасса.
7: Почему?
6: Жители Донбасса.
7: Не, ну хорошо, это... нет. Если бы вот Донбассом вошло, для меня было бы понятно. А Донбасской какой-нибудь республикой было понятно. Но достаточно два маленьких образования, прям целые отдельные республики.
6: Ну, не
7: зачем?
6: Маленькие, слушай. Ну, вот допустим, Донецкая область, она до 2014 года население было 5,5 миллионов. Это по сути...
7: Ну, какое-нибудь маленькое европейское государство.
6: Да.
7: Это понятно.
6: Поэтому ты тут как бы сильно не...
7: Ну, к тому, я просто помню, когда, ну, вот, до... В интербеллуме, так называемом, периоде между 15-м и 22-м годом, но это довольно маленькие два государства, потому что, на самом деле, сейчас они гораздо больше стали. Особенно это касается Луганской Народной Республики. Она прям в 99,9% четырежды освобожденная. Вот. Вопрос тут в чем? В тот момент это два маленьких. Почему не объединиться? Почему не...
6: Вот, а я тебе объясню,
7: был
6: почему.
7: Каждый свой царек маленький.
6: Нет, нет, дело такое. Не в этом. Я понимаю, что в 2014 году было бы логичнее объединиться.
7: 14.
6: И, в принципе, да. Вот мы особенно, ну, может, потому что я как бы был в ДНР все время, угу. Да? Вот. То, что было бы круто, если вот Донбасс... Да,
7: или Новороссия.
6: Все это
7: там,
6: было...
7: Ну, или Новороссия.
6: ДНР,
7: там, да,
6: там,
7: да.
6: Донецкая Народная Республика. Ну, да. Неважно, там Донбасская Народная Республика. Вот. Но получилось так получилось, потому что я так думаю, опять же, uh-huh. мое мнение, что когда Минские соглашения подписывали, uh-huh. вот, почему устоялось это, да? То есть изначально раздел, понятно, было административно-территориальное разделение, это Донецкая область, Луганская
7: Советского
6: область.
7: Советского
6: времени.
7: Все, как
6: бы, да. Вот есть понимание, как бы, да. А потом это закрепилось, когда подписывали Минские. То есть со стороны Донбасса две подписи, два субъекта. Понимаешь? Плюс Россия. Вот, а Украина — это одна подпись, один субъект. Ну, это так. Это одна из, наверное, юридических каких-то причин. Теории, да. Вот. Это не подтверждено, как говорится. Но, тем не менее. Плюс, ты понимаешь, ну, вот ты 8 лет до начала специальной военной операции, у нас война была, mm-hmm. да, вот 8 лет длилась к тому времени. И вот шевроны, флаг, ДНР, ЛНР, и много-много людей воевали, побеждали, погибали вот под этими шевронами. Поэтому я и обращаю внимание, что это территории небольшие, но тем не менее, и люди, которые там проживают, они заслужили вот своей уникальности, отдельности, вот так, вот в таком
7: Знаешь,
6: плане.
7: Про уникальность,
6: но при этом это русские люди, как бы, угу. да, и сейчас, слава богу, это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала, теперь это все часть Великой России. Кстати, о Великой России и маленьких республиках. Был я в республике Коми. Никогда. Так. Я, когда мне сказали, можешь прилететь в Сыктывкар, прочитать там это, лекцию. Я такой думаю, боже, Сыктывкар. Звучит что-то такое, как будто бы это, ну, где-то новая земля и Сыктывкар. Ну, вот примерно, ну, еще раз, простите меня, я, ну, пока еще ценный иностранный специалист. Я, кстати, недавно узнал, что мне даже вид на жительство не могут дать, только разрешение на временное проживание. То есть даже постоянный вид на жительство Россия русскому человеку на данный момент выдать в общем порядке не может. Что, конечно, просто феерически. Вот, но тем не менее, был я, значит, в Сыктывкаре. А Сыктывкар оказался 1,5 часа лету от Москвы. 1,5 часа это вообще в рамках России, ну, ни о чем. Это типа ближе, чем Ростов. Ну, то есть, ну, на данный момент лететь в Ростов дольше. В Ростов сколько? 2 часа лететь сейчас. Вот. Военным бортом, потому что надо облетать большим крюком. Да. А в Сочи сейчас вообще, по-моему, 3-3,5 часа лететь, потому что тоже большой крюк. Вот. А тут 1,5 часа лету буквально. И, ну, как... Конечно, городок крайне такой специфический, чувствуется постоянный юмор от людей. Как говорится, что у нас неделя – это как год. Там же огромное количество было людей, сосланных, заключенных и так далее. Там ведь вечные шутки про тюрьму, про отсидку. Причем даже на местном телевидении все смеются. Ну, то есть, интеллигентно, но везде-везде истории, что у них так, кто-то если в пятницу прилетает, то его посадят. У них там вечно какой-то губернатор прилетит.
7: Оригинальный юмор, да.
6: У них губернатор какой-то прилетит, его посадят в пятницу. Если бы в пятницу, всем говорят, в пятницу не прилетать. В пятницу посадки. Вот, в пятницу не надо, короче. Вот. Ну, там, короче, много всякого. В целом, народ дружелюбный, народ забавный, город довольно чистенький, хотя, понятное дело, чувствуется, что такой северный, не Патрики, в общем. Не рядом не Патрики, такой, блин, суровый, северный, такой русско-советский такой город с рабочими людьми. Даже не знаю, на что похож. На самом деле, чем-то, может, и на Донбасс похож. Вот какой-то небольшой город на Донбассе. Не Донецк, Донецк большой. В Сыктывкаре там население, по-моему, 150-200 тысяч. Ну, я не знаю, с чем сравнить. Горловка. Ну, Горловка поменьше, наверное, будет. Ну, такой вот небольшой, но аккуратненький, чистенький, работящий город на севере России в республике Коми. Я думал, республика Коми, это же где-то вообще невероятно. Оказывается, тут вообще рядом. В общем, знаешь, как это говорят? Сколько чудес для людей, которые не разбираются в физике. Вот,
7: и в географии.
6: И географии, судя по всему. Да, сколько чудес.
7: Слушай, ну вот, кстати, твое замечание насчет маленьких республик, ДНР, ЛНР, я хотел бы тебе обратить внимание. Просто берем пример Латвию, да, угу. Там вот население 1,838,000 ага. На 25 апреля 26-го
6: года. Тоже узнал, да, немножко географию?
7: Вот я сейчас просто решил, скажем так, твою малую родину немножечко помониторить.
6: Ага.
7: Я думаю, почему же такие громкие слова от нашего ценного иностранного специалиста? Может быть, там вот что-то у вас прям такое сверхъестественно огромное в плане количества населения, территории и так далее. А вот 1,838,000.
6: Слушай, ну...
7: Это даже, вот если брать до 2014 года, это почти в три раза меньше, чем жителей Донецкой области.
6: Слушай, ну, два человека в истории России разрешили, одобрили и первыми признали, и эти два человека, по моему личному оценочному суждению, предатели нашей имперскости русской, это Владимир Ильич Ленин и Борис Николаевич Ельцин. Вот. Сначала Ленин первым признал независимость так называемых стран Прибалтики, это Эстонии, Латвии и Литвы. Ну, если у Литвы еще какая-то государственность была, и как бы не будем это вычеркивать, то Латвия и Эстония никакими государствами не являлись, и для всего мира они были такими же независимыми, как, я не знаю, Приднестровская Молдавская Республика или, не знаю, там,
7: да что угодно, на какой-нибудь Карабах там условно. То есть юридически это была территория Российской империи по Ништадтскому мирному договору. Как, собственно, и это было территорией Советского Союза. Но Владимир Ильич Ленин сначала первым признал, и когда Ленин признал Латвию независимой и Эстонию, то они, как говорится, начали признаваться уже мировыми правительствами. После того, как Борис Николаевич Ельцин разрешил уйти, и Горбачев тоже, в принципе, разрешил уйти из состава России вот этим маленьким республикам, они тоже стали республиками. До этого это была Лифляндская губерния Российской империи. И ни о какой самостийной государственности и прочего нет. Поэтому моей вины, как человека, который не испытывает огромных симпатий ни к Борису Николаевичу Ельцину, ни к Владимиру Ильичу Ленину, вот, Ульянову, нет. Вот. Исправил на короткий период эту историческую ошибку Иосиф Виссарионович Сталин в 1940 году, когда в результате абсолютно добровольных референдумов вот эти три страны вошли в состав Советского Союза. И опять-таки на Сталине нет вины, что потомки, которые пришли после него, оказались менее патриотичными и менее великодержавными, как и нет вины на царях, вот, которые тоже не признавали независимости, а при царях как раз-таки эту территорию с боем русские солдаты, войдя навеки в славу, скажем так, военного дела, отвоевали у шведской империи, били там Карла XII, били там много кого на самом деле, и продолжили русские солдаты это делать потом. Но, к сожалению, Ельцин и Ленин эти территории отдали. Ну, потому что ни Ельцин, ни Ленин бои там не вели. Не вели они их не, как говорится, в 44-м, когда освобождали Прибалтику, и даже в 45-м, потому что Курлянский котел был до самого Дня Победы, и не боролись там с партизанами, много чего они там не делали. Зато вот раздавали, как говорится, суверенитеты направо, налево, туда и сюда.
6: Полностью согласен.
7: Поэтому
6: теперь ты понял, почему ДНР, ЛНР надо уважать.
7: Так не, я начинаю
6: вот это вот, понимаешь, тут маленькие республики.
7: Я просто это, считаю, это такое. Мое мнение, что там должна быть какая-нибудь Новороссия. Вот у вас
6: нет Новороссия, это будет чуть позже, когда вот Одесса, Николаев, вот когда дальше.
7: Какая-то вот такая большая Новороссия. Вот.
6: И если бы все регионы Украины в 2014 году, ну, проявили бы активность, то может быть и получилось бы. В 2014 году, понимаешь? Но поскольку у нас было очень мало, и хотя, допустим, антимайдан вот в Харькове он был более активен, чем на Донбассе. В Одессе он был более активен. Но вот так получилось. Я это, наверное, объясняю тем, что одного стрелкового было мало. Ну, если бы еще было несколько стрелковых где-то в Одесской области, в Харьковской, то, может быть, и получилось. А так, вот то, что произошло в Славянске в 14-м, кого смогли объединить и зарядить на победу, вот и получилось.
7: Как вопрос о том, насколько в истории 50 человек...
6: 52.
7: 52 человека могут сыграть роль... Ну, то есть, вообще один человек изначально, а и 51 еще, которые к нему присоединились.
6: Нет, присоединились 52, это 52 без него.
7: А, без
6: сначала него. 54, два по дороге отвалились.
7: Ну,
6: у кого-то кто-то вспомнил, что там бабушка замуж выходит, кто-то забыл чайник выключить. Ну, как бывает. Ну, и то нормальная статистика. То есть, 54 только два отвалились. Для...
7: Да.
6: А учитывая, друзья, что это, я повторюсь, я неоднократно 5% рассказывал.
7: Это нормально.
6: Это 52 человека, это не какой-то подразделение, два взвода спецназа или отряд спецназа, как бы, да, слаженный и так далее. Нет, это добровольцы, из них большинство были с украинским паспортом, из разных регионов, с Житомирской области, с Киева, с Одессы и так далее, с Крыма, вот, и несколько человек с российскими паспортами, и плюс стрелков, как бы, да. И это были люди, которые, в принципе, даже не знакомы друг с другом. Они по дороге у них...
7: С боевое слаживание
6: в автобусе. Да, я когда общался с участниками, этого похода. Они говорили, у нас боевое слаживание проходило, вот пока мы вот двигались, где-то там остановились на ночевку, где-то на день задержались. Вот это вот все было, вот мы по группам разделились и так далее. Вот Моторола участвовал в этой группе, он, конечно, красавчик. Вот. Поэтому вот да, 52. А Славянск это тогда, по-моему, 110 тысяч населения было города. Славянск.
7: Меньше, да, вот чем так. Сыктывкар.
6: Да, и идеологически смогли зарядить. Вот. Поэтому Новороссия получилась бы, да, если бы вот,
7: а больше сейчас? Людей. А почему? Ну, сейчас, смотри, есть, а, пусть и не полностью, но Херсонская вот область, Запорожская область, и как раз идут такой красивой грядой.
6: Нет, уже ДНР, ЛНР. Уже ДНР и ЛНР никто переименовывать не будет. Это устоявшиеся республики, устоявшиеся названия и символика, которые... заслужила свое существование кровью. Вот, поэтому никто уже не будет переименовывать. А то, что там Херсон... Вот поэтому Херсонская и Запорожская область, а не республики.
7: Ну, это я понимаю. Не.
6: Поэтому так и осталось, как бы, да.
7: Я все Новороссию просто хочу.
6: Будет, все будет.
7: Флаг у них такой красивый.
6: Все будет Россия, да, немного в техасском стиле. Или техасский флаг в стиле Новороссии.
7: Ну, чуть-чуть, да, чуть-чуть есть.
6: Слушай, еще хотел обсудить вот такую тему. На этой неделе новость такая прозвучала, которая вызвала бурю эмоций. Это то, что в Москве запретили публикацию, ну, прилетов, как мы называем, прилеты беспилотников, да, то есть ударов при помощи беспилотной авиации и последствия терактов.
7: Да.
6: И многие такие, вот, ну, правда, ее оформили, что для борьбы с фейками. И все такие, вот, для борьбы с фейками. То есть оформление, понятно, мягко говоря, этого решения у нас, как зачастую бывает, очень странное и кровь из глаз, как бы, да. Почему фейки, как бы. То есть, ну, при чем здесь для борьбы с фейками этот запрет? Вот вообще непонятно. В данном случае они пошли по примеру то, что в ДНР, по-моему, в прошлом году был принят закон о запрете съемок и публикации последствий вражеских атак.
7: Если бы они так сделали, у меня было бы ноль претензий, если была бы формулировка такая.
6: Так в том и дело. Не, идея-то в этом, понимаешь? А тут и получается так, что на самом деле решение правильное. Оно правильное, потому что...
7: По содержанию.
6: Хорошо, вот ты сказал, несколько дней назад мы 900 беспилотников отправили на Украину, да? Сколько кадров, и причем кадров последствий удара, не просто дым на фоне неба, как это... Вот,
7: несколько десятков.
6: И это, скорее всего, дым вокруг неба, или когда уже приехали, допустим, заправка какая-то. То есть, вот,
7: ну,
6: такое.
7: Да,
6: то
7: да,
6: есть, по сути, да. То есть, локации, несколько десятков кадров, а 900 ударов было. То есть, мы видим, что и на самом деле у нас большая проблема получать информацию о последствиях наших обстрелов с территории Украины. И эта проблема, наверное, с 23-го, а то и даже с 22-го года существует. Они очень быстро это пресекли. Вот. И нам очень сложно и оценить. Вы же понимаете, особенно если речь идет о таком объекте, как завод, где много цехов, и мы должны понимать конкретно, насколько эффективность была нашего огня. И потому что у нас вначале мы также в телеграм-каналах часто писали, да, что у нас штаб немножечко неправильно оценивает поражение. Mm-hmm. Вот, то есть, если цель поражена беспилотниками или ракетами, ее вычеркивают.
7: Uh-huh.
6: Она может быть недобита или восстановлена очень быстро и тому подобное. Потом уже эту ошибку исправили где-то по второй половине 24-го года, но тем не менее. И вот в данном случае решение правильное, потому что нельзя помогать противнику. Понятно, что там начнут говорить, есть американские спутники, есть агентура внутри и тому подобное. Это все есть, но это все как бы и время, и дополнительные сложности. Но помогать противнику, лишний раз снимая, особенно если, допустим, работает наше ПВО и так далее, это инициатива хорошая. Но мотивация для борьбы с фейками, это я недоумеваю. Может, не хватает интеллекта? Не знаю. Но это очень странно.
7: Ну, слушай, единственное, что из этого всего хочется сказать, что Украина последовательно, консеквентно, как я люблю говорить, идет к тому, что придумывает оружие, которым хочет пробить самую мощную ПВО в мире, это противовоздушную оборону Москвы. Я сейчас абсолютно не
6: иронизирую. Так и есть,
7: иронизирую. Да, так и есть. Я, кстати, был договор между СССР еще и США, и было два варианта. Противоракетной обороны вы можете прикрыть либо пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет, либо можете прикрыть столицу. Америка выбрала шахты, мы выбрали столицу. Это еще с советского времени. Москва была прикрыта и сейчас усилена, и противоракетной обороной, в том числе с ядерной боевой частью, и много-много всего. Но надо понимать, что Украина думает, как бы пробить этот щит, и, как мы видим, я думаю, что, к сожалению, не может это получиться. И не потому, что щит у нас плохой. Просто надо понимать, что ПВО — это как бронежилет. Когда по тебе стреляют из автомата, бронежилет держит в грудной области несколько пуль, и он выдержит их, но автомат еще попадет в руку, в голову, в шею.
6: Но если попадет также в бронежилет, к примеру, пятая пуля, да, то бронежилет уже не выдержит.
7: Именно, именно. И это не значит, что плохой бронежилет. Просто...
6: Ну, как правило, четвертая. То есть три пули
7: три еще. Три пули в треугольнике он должен держать.
6: Да, еще, да, четвертая уже может пробить.
7: Четвертая уже может пробить, да. И тут то же самое. И надо понимать, это не потому, что ПВО плохое, или расчеты у нас не такие, или ракеты там недостаточно современные. Просто это сам смысл. Единственная возможность уберечь город, любой город, в том числе Москву, от попадания по нему, это уничтожить тех, кто запускает по нам дроны, ракеты, нужно подчеркнуть.
6: Абсолютно.
7: Вот. Но я к чему хочу сказать. Если делаются такие истории по противодействию вот как раз-таки объективному контролю из-за дураков, которые выкладывают это в интернет, если не сказать предателей, то надо понимать, что противник сейчас делает все, чтобы пробить это ПВО. Для него это медийный успех. Опять вспоминаем, что у нас КВНщики в качестве наших противников, а КВНу главное шоу. И я бы хотел всем жителям Москвы напомнить, что если вдруг у вас в телефоне придет уведомление, что есть ракетная или беспилотная опасность, как это приходит жителям Курска, Ростова, Донецка, Крыма и так далее, вы воспринимаете это серьезно. К счастью, так получилось из-за героизма ПВОшников, их умения, из-за Собянина в том числе. Реально очень много Собянин делает. Не реклама Собянина, я просто знаю, насколько он сильно помогает ВКС в плане противодействия беспилотникам. Вот, Москва вообще там все, что может, сделает. Но если противник будет пытаться это сделать, может так случиться, что что-то начнет сюда прилетать. И очень хорошо было бы, если бы люди занимали укрытие, знали, что делать в этой ситуации, когда они говорят, умели пользоваться аптечками, на всякий случай. Еще раз говорю, не хочу никакой паники. Я просто считаю, что если человек готов, если он знает, например, где у него в доме бомбоубежище, как спуститься в подвал. В Советском Союзе постоянно людей тренировали, и, как мы видим, никакой ядерной бомбы на нас, слава богу, не скинули за все это время. Но люди знали, где у них находится бомбоубежище. Знаете ли вы сейчас, особенно жители Москвы, понять, что жители Курска все знают, к сожалению. Жители Белгорода все знают, к сожалению. Жители Донецка все знают, к сожалению, уже столько лет, что больно. Вот. Жители Москвы и крупных городов, мы воюем с террористами, просто для своей же безопасности знаете, куда в случае чего, на всякий случай, идти, потому что ваша жизнь, здоровье — это наивысшая ценность. Какие-нибудь там кирпичи, окна, это все можно поставить, отремонтировать и так далее. Главное, как говорится, сберечь самого себя. Я сейчас не ради паники говорю, просто, ну, Украина целенаправленно говорит, мы будем делать баллистические ракеты, вот буквально опять эти ФП-7, мы будем делать это, мы пробьем, мы дойдем. И наши дорогие западные не партнеры, они активно им в этом помогают. Вот Украина на этой неделе представила, опять-таки, новую зенитную ракету, которую они планируют делать. Вот они сначала из С-300 сделали баллистическую ракету, а сейчас они хотят из этой же ракеты С-300 путем нашпиговывания ее западными комплектующими, в том числе от ракет «Ирис» и так далее, сделать околоотечественную зенитную ракету, которая может заменить им «Ирисы», «Патриоты» и прочие истории. Противник не стоит на месте. Он опасен, он коварен, он не исповедует никакие моральные и этические принципы, его ничего вообще не останавливает. И хорошо, если мы будем к этому готовы.
6: Так, ладно, а теперь на самом деле о главном. Тут нам комментарий написала Маруся.
8: Что написала?
6: Написала, что Кирилл русский, я его латышом не считаю. Кто бы что ни говорил. Ну, на самом деле, Кирилла никто латышом не назвал. Я вам больше скажу, что, наверное, большая часть населения Латвии — это русские люди. Как бы.
7: Ну, нет, не больше, конечно. Не больше. Тебе в Риге, Даугавпилс, в двух крупнейших городах, да, большая часть. Ну, как я шучу в эти моменты, у меня пока, в отличие от всех вас, граждан Российской Федерации, в паспорте написано, что я русский. Вам же отменили, как говорится, вот эту статью, не статью, как правильно сказать, пометку о национальности. А вот у меня она есть. У меня прямо в паспорте на развороте написано, что я русский. Вот. И не только свидетельство о рождении, а еще и пока в европейском паспорте. Единственное, что меня греет во всей этой истории, что я могу пока оставаться русским не только на словах, не только на деле, но еще и вот документально. Это приятно. А в России у меня еще иногда начало появляться отчество. Для меня это, кстати, очень такая интересная история. В Латвии особо отчеством не пользуются. И когда меня начали там называть Кирилл Вадимович, я такой, как-то это не то, что даже про возраст, это что-то такое. Я, кстати, о папе каждый раз вспоминаю. То есть, видимо, наверное, какая-то изначальная же цель отчества заключается в том, что ты, это дань уважения отцу.
6: Ну, и дань уважения, и чтобы, когда много тезок, много фамилий повторяется, чтобы еще дополнительно...
7: Сократить выборку.
6: Да, да.
7: Вот, но тем не менее, вот и про папу вспоминаю. Пап, привет, знаю, что можешь сейчас слушать. И в целом это очень приятно. И надеюсь, что когда-нибудь у меня это будет и документально. А если еще и вернут в русский паспорт вот эту пометку о национальности, тоже буду рад. Для меня это важно. Наверное, как меня поймут, может быть, опять-таки, ты про жителей Донбасса говорил, что, мне кажется, для жителей Донбасса быть русскими — это определенная гордость.
6: Ну, конечно.
7: И они это заслужили. Так и вот русский в Прибалтике, которого гнобили практически с самого рождения все возможные госструктуры и вечно пытались подавить эту национальную идентичность, у нас эта русскость, она, и не только много где, в разных странах, она обострена гораздо больше, чем у тех, кто постоянно жили в России. И вот у тебя, который тоже с Донбасса приехал, я думаю, это тоже обострено. Тут кто жил с рождения, русские.
6: Ну, у всех на Украине, кто как бы в теме, кто с нами, это обострено. Вот. Но у одних обострено желание быть украинцами, у других обострено желание оставаться русскими.
7: Да.
6: Вот. И сейчас многие, даже украинские эксперты, причем даже те, которые против нас, обращают внимание и поднимают панику, что вот у нас молодежь принципиально говорит по-русски, надо с этим бороться и так далее. А на Украине, на самом деле, вот чем больше начали запрещать, причем до маразма доходит, вот русский язык и все русское, тем больше русский стал популярный среди молодежи.
7: Как протест?
6: Ну, как протест и как вот попытка остаться с собой все-таки. Вот. Как протест, они могли бы и китайский начать учить, как бы, да? Или английский, как
7: сказать. Кстати, про 9 мая хочу рассказать историю, если уж мы вспомнили про меня, латыши и все остальное. В общем, на территории Латвии, недалеко от города Рига, есть город Саласпилс. Это прям вот... есть Подмосковье, это вот прям вот, я не знаю, рядом-рядом, как звездный городок примерно от Москвы там находится, вот на таком же расстоянии находится Саласпилс, буквально минут 10, может быть, от границы Риги. Вот, и в Саласпилсе во время Великой Отечественной войны немцы организовали ужасный концентрационный лагерь. Вот мы все знаем про Аушвиц, мы все знаем про Освенцим, но на территории Советского Союза тоже были организованы концлагеря, где из детей брали кровь. Я думаю, вы все эти ужасы и без меня знаете, не хочу о них даже говорить. Чтобы вы понимали, место этого лагеря концентрационного, оно, там, как говорится, там даже воздух другой, там звуки другие, не знаю, как сказать, но, в общем, там погибло такое количество людей, вот там, не знаю, есть Бабий Яр под Киевом, где тоже огромное количество людей расстреляли, вот, и вот в этом месте, один из редких мест на территории Прибалтики, где до сих пор сохранились мемориалы, ну, если не воинам-освободителям, то, по крайней мере, жертвам нацистской агрессии во время Великой Отечественной войны. И люди наши поехали туда возлагать цветы. И, в общем, латышский мэр Саласпилса решил на мемориале, где были убиты, ну, не на мемориале, а на этом месте убили десятки тысяч людей, а мучили сотни тысяч, он решил поставить карикатуру на Путина. И мало того, что это противоречит даже законам внутри Латвии. То есть это, ну, нельзя на местах вот захоронений, там, памяти и так далее. То есть вот эти проводить истории, их надо согласовывать с Минкультом условным, там, с много-много чем. Без всякого согласования мэр Саласпилса бахнул, как всегда, такую высмеивающую карикатуру на Владимира Путина. Во-первых, Владимир Путин, я уверен, настолько феерически плевать на эту карикатуру. Но задача была какая? Людей, кто придут 9 мая почтить память жертв нацистской агрессии и героев-освободителей, позлить и сделать конфликт. Вот. И, чтобы ты понимал, вся власть, наверное, в Латвии, она в тот момент, ну, вот, обделалась. Мало того, что это было вот, не очень с культурной точки зрения в таком месте делать политическую акцию, так еще и полиция там работала. Так вот, у одной женщины лет 60, может, видел это видео, может, не видел. Короче, у одной женщины лет 60 была сумка Томми Хилфигер. Вот. Я сейчас бренд не делаю. Знаешь, как выглядит, да, логотип Томми Хилфигер? Ну, не суть. А, суть, точнее, как флаг России. Ну, похож. Немножко. Ну, то есть цвета те же, там последовательность немножко другая. Вот. Больше на флаг Франции, наверное, даже похож. В общем, полиция ее решила задержать, короче. Как она этим самым демонстрировала атрибутику, флаг страны-агрессора, там прославляла агрессию, оправдывала агрессию России сумкой Томми Хилфигер, короче. Это разлетелось везде. Ну, видео реально есть, это не фейк, не вброс, ничего. А до нее докопались, там люди стоят вокруг, смотрят на этих полицейских. Уровень образования полицейских — докопаться за сумку. И вот сейчас по Латвии, по Риге там ходят мемы, люди достают вещи Томми Хилфигера или что-то похожее. Много же где. Вот, например, флаг БМВ М подразделения, да, полностью аналогичен флагу Луганской Народной Республики.
6: Да, да, да.
7: И даже были истории, когда
6: в Киеве одного били, задерживали, да, да, парня.
7: Ну, вот, к вопросу, ну, ты понимаешь, да? Ну, то есть, типа, уровень спортивного подразделения БМВ и, соответственно, то, что, ну, происходит. Видишь, и вот Прибалтика — Это же просто, не знаю, мне цензурными словами очень сейчас сложно подбирать какие-то там эвфемизмы, может быть, к тому, что реально хочется сказать, потому что, как пелось в песне Ленинграда, ну, как бы, фиаско — это не то слово, которое происходит в Латвии, потому что на таком месте, ну, то есть там на Саласпилске лагерь смерти. Кстати, про лагерь смерти. Я когда в 9 классе готовился к Олимпиаде по истории Латвии, была книга, подписанная президентом Латвии Вайрой Вики Фрейберге, это которая привела Латвию в Евросоюз и НАТО. Она, кстати, бежала вместе с немцами в 44-м, прожила всю жизнь в Канаде, и потом в конце 90-х приехала в Латвию и стала сразу президентом. Удивительная карьера, никогда не живя в Латвии. Ну, не суть. Она, короче, подписала эту книгу, и в ней было как написано: Саласпилский исправительно-трудовой лагерь. То есть лагерь смерти, где людей убивали, где детей выкачивали кровь, где творилось все самое страшное, что может происходить когда-то на планете Земля, где даже, я говорю, почва, где все там пропитано этим ужасом. Исправительно-трудовой лагерь по официальной историографии Латвии. Ну, понятное дело, его охраняли латыши местные, вот, все в лучших, как говорится, традициях. Вот, так что да. К вопросу о том, насколько Латвия направлена. А, ну и еще, все, мы не можем, я не могу просто отпустить.
6: Да сколько ж ты уже будешь...
7: Но в рамках. Украинские дроны, знаешь, летают так. Через территорию Прибалтики в последнее время.
6: Ну, уже вроде бы нет.
7: Да, подожди. Тут вот... Дней 10 назад два украинских дрона опять летели через территорию Латвии.
6: То, что там и поразили резервуары на территории.
7: Да, поразили нефтехранилище на территории Латвии. Знаешь, как у меня есть реальный анекдот. У меня у одного друга родился ребенок в законном браке. А правда, не от своей жены. Вот. Тут то же самое. Они нанесли поражение по нефтехранилищу, правда, на территории страны НАТО. Ну, суть в том, что сначала от этого отъехал министр обороны Латвии, а еще через неделю пошла в отставку премьер-министр и рухнуло правительство, короче. Два украинских дрона привели к конституционному
6: перевороту.
7: Кризису. Конституционному кризису устроили практически. Перевороты. Сейчас они думают, ставить им техническое правительство или не ставить техническое правительство. Дотянут они до выборов осенью или не дотянут. Коалиции нет, все развалилось, короче. Страна, два попадания украинских дронов вот на все, что эту республику хватило, в отличие от Донбасса. Донбасс бы эти два дрона даже не заметил, как эти истории, я реально видел, велосипедист едет по дороге, эти какие-то взрывы, ему вообще все равно. Он, как говорится, в принятии и в моменте. А тут, да, вся страна практически рухнула от попадания двух дронов. Но справедливости ради, как бы там было сказано, что как там, наше небо дырявое. Вот, сказал один из политиков в Латвии. Ну, проблема, что президент в Латвии нетрадиционной ориентации. Вот. И в народе, как говорится, не только небо дырявое, но еще и некоторые другие моменты в Латвии такие.
6: Мы это все осуждаем, друзья.
7: Мы это, все осуждаем, безусловно, осуждаем. Вот эти все... А премьер-министр, которая ушла...
6: Да остановишься ты или нет.
7: Премьер-министр, которая ушла в Латвии в отставку. Для понимания, как говорится, с кем мы боремся, кто нам заявляет. Сейчас держись, Даня, ты держишься хорошо. Она в конце 90-х снималась у знаменитого французского режиссера, которого зовут Пьер.
6: Хватит.
7: А фамилия у него, знаешь, какая?
6: Давай поговорим.
7: Знаменитого французского режиссера.
6: Давай поговорим об Украине лучше, друзья. Я не знаю. Я не знаю этого человека.
7: Вот такая страна. Ты уже думаешь, что на Украине бардак, а когда у тебя премьер-министр страны порноактриса, а, как говорится, президент, ну, мы все поняли.
6: Так они и познакомились.
7: Так они и познакомились на съемках.
6: Все.
7: Вот. Но президент пока в Латвии остался.
6: У нас серьезная программа.
7: Это серьезно? Я же говорю.
6: Серьезные темы.
7: Серьезные темы. Мы, как бы, это наш геополитический противник и недружественное государство. И, кстати, передаю привет ребятам, кто записывает, скорее всего, в Латвии из сотрудников сейчас этот эфир и шьет мне уголовное дело.
6: Товарищ майор из Латвии, да.
7: Товарищ майор, да.
6: Вот, смотри, хотел бы обсудить, знаешь, какую тему? После таких горячих очень тяжело, да, настроиться на что-то серьезное.
7: Ну, нас обвиняли, что первый час был несколько такой минорный.
6: Обвиняли пользователей сети.
7: Я решил добавить мажорных ноток.
6: Да, тема не раскрыта, как говорится.
7: Да.
6: Ладно, смотри, хотел бы обсудить немножко еще Украину, хотя вот... Последние, знаешь, неделю, наверное, такие новости: коррупция, Ермак, все, Зеленского обложили. Сейчас там они еще там с гадалками, они сатанисты и так далее. То есть на самом деле ничего нового в этих новостях, ну, лично для меня и для многих нет. Мы много лет об этом рассказывали, публиковали и так далее. Но нам никто не верил. Вот когда, допустим, началось специально... То есть мы еще до СВО это регулярно освещали, подобные события на Украине. Потому что еще до Зеленского там и Тимошенко любительница была всех этих вещей, и Порошенко. Вот. Но началась специальная военная операция. Мы нашли на территории базы запрещенного в России подразделения АЗОВ, да, террористическое, капище, вот прям сатанинское, со всей атрибутикой и так далее. Находили также просто на позициях ВСУ подобную атрибутику. Неоднократно говорили о том, что Украину перепрошивают по технологиям секты, по идеологии, вот сатанизм, скрещенный как бы с украинским нацизмом, где у них божество это Украина, ну вот все эти моменты. Мы об этом неоднократно говорили. Нас обвиняли в том, что это фейки, это Мосфильм, это кремлевская пропаганда, такого быть не может, это все не так.
7: Никогда такого не было, и вот опять.
6: Да. И здесь мы уже видим украинские СМИ, западные, зарубежные СМИ, они об этом пишут открыто, что Зеленский, Ермак и другие члены их ОПГ строили свои эти комплексы, да, вот...
7: Династия.
6: Да, комплекс. Вот у них этот, они как бы делали коттеджные, что-то типа коттеджного поселка закрытого, как бы, да, династия, где вот у них близкий круг должен был там жить. Они песок и грунт добывали на кладбище, то есть завозили к себе на территорию, использовали в строительстве, использовали в
7: поехавшие
6: в ландшафте, короче, местности, да, то есть все, у них там какие-то гадалки, порчи и так далее. Все, об этом уже говорят прямо, что тут ребята сатанисты, как бы, то есть они поклоняются вот этим всем силам. Они в это верят. Можно верить в них, не верить. Работает это, не работает. Главное, что это эти люди верят. А что нужно для темных сил и для сатаны там в целом, как бы, да, это жертвоприношение. Когда мы говорим, вы смотрите, они проводят жертвоприношение. Это видно по обстрелам. Определенные даты. Пусть этого нет. Пусть это все нереальность. Но если они в это верят, что это работает. И вот есть факты обстрелов, причем с намеренным допущением большого количества гибели местного населения. И мы на Донбассе это с 2014 года фиксировали. Нет, это все не так, это вы натягиваете сову на глобус и тому подобное. Сейчас, пожалуйста, украинские, западные средства массовой информации рассказывают то, о чем мы говорим с 2014 года. Но нам не верили, а им как бы верят.
7: Слушай, это как бы вполне логично. Тут скоро, кстати, в России будет очередной победитель 146-го сезона «Битвы экстрасенсов». Я думаю, что мы должны задействовать, как говорится, человека для борьбы с нечистой силой.
6: Надо спросить у финалиста. У финалиста надо спросить, зачем кладбищенская земля под, да, на стройке.
7: Да, все. Зачем? Все. Пишите письма в редакцию, там, где вот это снимают. Вот. Что я могу сказать, да, дорогие наши радиослушатели. Вот мы, как говорится, и узнаем, кто там наш, а кто не наш. Наш маг-колдун из Хогвартса или нет. Вот. Если ко всей этой истории серьезно, тут же и пресс-секретарь Зеленского дала интервью Такеру Карлсону,
6: да,
7: где подтвердила не только мифы, вот, о которых ты
6: Юлия
7: говоришь,
6: Мендель, ну,
7: да, а еще и подтвердила мифы про употребление разного рода
6: запрещенных
7: да, веществ, которые мы осуждаем, и много чего остального, что многие тоже думали, что это кремлевская пропаганда, а оказалось, что это правда. А вот, вообще для многих очень часто бывает открытием, что, знаешь, когда там впервые побывают где-то на Донбассе и так далее, что оказывается все, о чем врали федеральные телеканалы России, оказалось правдой.
6: Вот. Да.
7: Все оказалось правдой, и пропаганда, и о многом на самом деле даже не рассказывают.
6: Кстати, вот неоднократно об этом говорит в своих видеоблогах иноагент, журналистка бывшая Юлия Латынина. Вот, то есть она, и когда у нее особенно спросили,
7: она переобулась, кстати, в полете, по-моему.
6: Но это не переобулась, она правильно сказала, она говорит, поскольку я свободный человек, и я получил аргументацию вот со временем, как бы, да,

0: смелости и сил, как бы, да, признать свои ошибки публично и сказать, я была не права, на самом деле, да, вот так вот, как бы, да, вот, вот правильно, вот эта позиция правильна. Россия имеет право проводить спецоперацию, Россия права в своих требованиях, и Россию спровоцировали, Россия имеет возможность, точнее, право бороться за собственную там, безопасность, независимость и тому подобное. Ну и многое другое. Но сам факт того, что вот тоже она неоднократно говорит, все, что казалось кремлевской пропагандой, оказалось на самом деле правдой.
1: Да, и еще вот кремлевская пропаганда не дорабатывает, потому что то, что мы еще узнаем, я думаю, когда схлопнется украинский режим, а он рано или поздно схлопнется, это будет отдельно история. Кстати, Ермаку собрали 140 миллионов на залог, вот, но пока не могут перевести эти деньги, потому что боятся, что если деньги придут из левых источников, назовем простыми словами, могут возникнуть вопросики. Вот да, официальное, да, официальное да. заявление. Я просто угораю с этого. Официально говорят, что у них есть, по сути, черные кассы и прочее, прочее. И даже не стесняются этого, говорят.
0: Ну, плюс их местный финмониторинг заявил, что будут как бы эти все деньги... ну, проверять, анализировать. Поэтому желающих там не так много, как казалось бы. Хотя вот в прошлом классный, талантливый футболист, который, к сожалению, сошел с ума, Сергей Ребров, он тоже внес свою лепту. Вот, поучаствовал, там, 30 миллионов, по-моему, выделил.
1: Ай, боже.
0: Ну, он, кстати, был потом тренером сборной Украины по футболу. Друзья, к сожалению, время подходит к концу. Встретимся ровно через неделю. Берегите себя
1: и своих близких. Удачи.
0: Да, берегите друг друга.
1: Пока-пока.
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым. Весенняя охота на гуся.
3: Охота действительно одна из самых сложных. Все начинается с разведки. Во время разведки ты стараешься найти те места, где нет народа. В последнее время охота стала популярна, но от того, что она стала популярна, ее, как бы, наверное, принципы правильной охоты, они не стали лучше.
2: Журналист Алексей Беляков в авторской программе Николая Мамалашвили «Ни пуха, ни пера». В это воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Комсомольска на Амуре. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
4: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
5: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
2: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
7: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Перезагрузка смыслов.
8: В Белгородчине я провел. Там по блиндажам по этим бегал.
9: Но люди, как бы, они не в панике. У них тоже самое, что и на Донбассе, в Луганске, там, в ЛНР. Тоже переоценка ценностей какая-то произошла. Люди добрее стали.
2: Актер, автор песен Сергей Шолох. В программе «Позиция». В воскресенье в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Российский радиоуниверситет. Беседы с учеными в разных областях науки о познании мира, популярных теориях и гипотезах.
1: Лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: Слушайте передачу Дмитрия Кононыхина. По будням в Москве в 13:10.
1: Будущее наступило вчера, и мы все узнаем об этом сегодня. Слушайте Российский радиоуниверситет.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин обсудил с президентом Объединенных Арабских Эмиратов ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Ирана. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Кутьковки в Харьковской области. И грузовик врезался в 8 автомобилей в Дмитровском районе Подмосковья. Пострадали 4 человека. Далее подробнее. Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахаяном. Говорится в сообщении Кремля, обсуждены вопросы, связанные с кризисной ситуацией на Ближнем Востоке вокруг Ирана. С обеих сторон отмечена важность продолжения политико-дипломатического процесса по выработке компромиссных мирных договоренностей при должном учете интересов всех государств региона. Стороны выразили обоюдное удовлетворение успешным развитием российско-эмиратского взаимодействия в политической и торгово-экономической областях. Лидеры условились о продолжении активных двусторонних контактов, подчеркивается в сообщении. Владимир Путин поблагодарил эмиратскую сторону за регулярное содействие в решении гуманитарных задач в контексте украинского конфликта, отмечается в сообщении Кремля. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 121-го мотострелкового полка с освобождением Кутьковки в Харьковской области. Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что полк успешно выполняет задачи специальной военной операции на одном из самых ответственных участков, а военнослужащие в упорных боях с противником проявляют образцы храбрости, самоотверженности и мужественно исполняют свой воинский долг, уничтожая неонацистов. Ранее Минобороны сообщили, что бойцы Запада освободили в Харьковской области Боровую и Кутьковку. По данным ведомства, войска группировки «Восток» вклиниваются в глубину обороны украинской армии. Подразделения южной группировки улучшили положение по переднему краю. Центр-север заняли более выгодные рубежи и позиции. Подразделения войск «Днепр» продолжают активные действия в Запорожской области, информирует Министерство обороны. Суточные потери противника в зоне СВО составили 1045 военнослужащих. Запланированный визит Владимира Путина в Китай демонстрирует важность сохранения стратегического альянса Пекина и Москвы. Такую оценку приводит испанская газета «Эль Мундо». Издание отмечает, что поездка российского лидера в Китай, намеченная на 19-20 мая, состоится спустя несколько дней после визита в КНР президента США Дональда Трампа. Как подчеркивает газета, последовательные переговоры председателя Китая Си Цзиньпиня сначала с американским, затем с российским лидером должны продемонстрировать способность КНР поддерживать отношения одновременно с двумя мировыми центрами силы. Эль Мундо отмечает, что несмотря на стремление Пекина стабилизировать отношения с Вашингтоном, сотрудничество с Москвой остается одним из ключевых элементов китайской внешней политики. Ранее в Кремле сообщили, что по приглашению председателя КНР Си Цзиньпиня Владимир Путин 19-20 мая посетит с официальным визитом Китай. А поездка российского президента приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Выбранная Западом стратегия по ослаблению России через поддержку Украины не работает, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В пятницу Фицо обвинил Европу в разжигании конфликта на Украине и выразил желание скорее урегулировать его. По его словам, Россия считает, что поставки вооружений Украине, осуществляемые западными, в том числе европейскими государствами, мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Испытано и сертифицировано 29 элементов для первого в России поезда для высокоскоростной магистрали. Об этом рассказал глава РЖД Олег Белозеров. Он побывал на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Производство идет по графику. Первые два состава планируют направить на ходовые испытания уже в будущем году. Белозеров подчеркнул, что все технические решения будут отечественными и запатентованными в России.
2: Для нас сейчас важно, что по результатам выпуска поезда мы получим больше 100 патентов. 86 патентных заявок уже поданы, 44 в рассмотрении, скоро мы получим заключение. То есть все, что мы делаем, будет принадлежать Российской Федерации. Это очень важно. И благодарен Министерству транспорта, коллегам за то, что мы идем в графике. Сложнейший проект.
1: Как ранее сообщалось в канале правительства России в МАКС, завершена сварка первых 6 кузовов вагона высокоскоростного поезда. 4 из них уже прошли этап окрашивания, еще 3 финальные стадии сварки. Столкновение грузового автомобиля с 8 машинами, которые остановились на запрещающий сигнал светофора, произошло сегодня на 65-м километре автодороги в Дмитровском муниципальном округе. Пострадали 4 человека, сообщили в полиции Подмосковья. В результате аварии 4 человека обратились за медицинской помощью. Сотрудниками госавтоинспекции проводятся мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего. На температуру воздуха в московском регионе влияние оказывает антициклон. В воскресенье потеплеет еще на пару градусов. Местами пройдет небольшой дождь, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Воскресенье тоже будет по-летнему комфортным, облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков, и лишь в вечерние часы в небе кое-где могут появиться башенки кучево-дождевых облаков с вероятностью перехода даже и в грозовое состояние. Ветер северо-восточных румбов 3,8 метров в секунду, ночью плюс 11-14, а днем воздух прогреется до плюс 25 градусов, что соответствует климатической норме июля. Атмосферное давление будет строго соответствовать норме 747 миллиметров ртутного столба, но и возможны слабые магнитные бури.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. И далее новости спорта.
0: Спорт.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российские теннисистки Мира Андреева и Диана Шнайдер одержали победу над австралийкой Сторм Хантер и американкой Джессикой Пегулой в полуфинале парного разряда турнира категории WTA 1000 в Риме. Встреча завершилась со счетом 6-1-6-2 в пользу Андреевой и Шнайдер. Спортсменки провели на корте 57 минут. В финале россиянки сыграют с испанкой Кристиной Букшей и американкой Николь Маликар. Еще один россиянин Даниил Медведев уступил первой ракетке мира итальянцу Яноку Синнеру в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Риме. Встреча завершилась со счетом 6-2, 5-7, 6-4 в пользу итальянца. В решающем матче Синнер сыграет с норвежцем Каспером Рудом. Московская «Родина» стала победителем футбольной первой лиги. В субботу команда одержала победу над тульским «Арсеналом» со счетом 4-1 в последнем 34-м туре первой лиги. «Родина» опередила по статистике личных встреч воронежский «Факел», который победил «Волгу» 3-0 и набрал такое же количество очков. В стыковые матчи с командами РПЛ попали «Ротор» и «Урал». По итогам турнира первую лигу покинули «Черноморец», «Сокол» и «Чайка». Московский «Спартак» одержал победу над ярославским «Локо» во втором матче финальной серии плей-офф молодежной хоккейной лиги. Встреча в Ярославле завершилась со счетом 3-1. В серии до 4 побед теперь равенство 1-1. Третья встреча пройдет 18 мая в Москве. Главный тренер МБА МАИ Василий Карасев покинул свой пост, сообщает пресс-служба баскетбольного клуба. Стороны не стали продлевать соглашение. Карасев тренировал МБА с 2022 года. За 4 сезона красно-белые под руководством специалиста дважды выходили в плей-офф единой лиги и дважды становились бронзовыми призерами Кубка России. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: В Пскове завтра облачно с прояснениями, плюс 23, в Великом Новгороде ясно, плюс 24, в Челябинске малооблачно, плюс 28, в Рязани небольшой дождь, плюс 24, в Краснодаре облачно с прояснениями, плюс 23, в Майкопе небольшой дождь, плюс 21, в Ставрополе облачно с прояснениями, 17 градусов тепла, в Нальчике небольшой дождь, плюс 20, в Донецке дождь, плюс 20. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. погоду. Температура ночью плюс 13, днем плюс 23. В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 24. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 747 миллиметров ртутного столба.

0: Прибалтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
1: Свежее дыхание жанра. В ближайшем выпуске программы «Просто о джазе».
2: Прозвучат композиции с новых альбомов Криса Поттера, Маркус Голдхейбера, Шеймуса Блейка, Стива Уилсона, Джейсона Майлза, Трио The Breaks и Sweet Meg.
1: «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. В воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве».
3: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
1: «Куда пойти в Москве» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
5: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
4: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Мне кажется, что он послан в этот мир со своими песнями, чтобы дарить радость и любовь. И не давать сомневаться людям. Все всегда будет хорошо. Но глядя на его седую голову и легкую грустинку в уголках глаз, я понимаю, что на его долю тоже выпало немало испытаний, которые сделали его только лучше. Я всей души в нашей студии приветствую баяниста, певца, композитора, заслуженного артиста России Валерия Семина.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Вадим,
1: здравствуйте, здрасте. Валерий. Но прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов.
2: Я слушаю вас.
1: Это правда, что в детстве вы подрабатывали на разгрузке арбузов, которые приплывали в Сызрань, по Волге и за Астраханем?
2: Да, было такое дело. Я родился в этом маленьком городке. Уже 60 лет прошло, как я родился.
1: Ой-ой-ой.
2: Вот, и родился я в 19 мая, в День пионерии. Вот так, я майский человек. И у нас в семье, семья была такая. Мама, бабушка и дедушка. Отца я не видел и не знал его никогда, к сожалению. Ну, так получилось. Вот. И поэтому мы особо не шиковали, не жировали, а просто жили, как сказать, ну, мягко говоря, небогато. Вот. И, соответственно, нужно было как-то подрабатывать, потому что нужно было и мопед, и велосипед, и какие-то другие для пацана. Конечно, но хотелось как-то. И у нас просто летом Сызрань находится на Волге. Поэтому приходили вот эти баржи, которые с арбузами. И, конечно, что... Пришел, поработал, разгрузил. И иногда платили деньги какие-то, не помню сколько, какие-то копейки. А когда ты разгрузил, тебе обещали деньги, но когда ты спрашивал, тебя посылали подальше, тогда говорят, ну хотя бы арбузами. Ну, и тогда вот нам давали просто арбузы. Ну, астраханские арбузы, если кто-то помнит.
1: Да, конечно, помню.
2: Нет, вот многие говорят, ну помним. А когда начинаешь спрашивать такие нюансы, какие семечки были, какого размера?
1: Да вот такие.
2: Да, большие, вот ты знаешь.
1: Да.
2: Действительно, куда вот исчез вот этот сорт арбузов с всеми семечками, я не знаю. Но говорят, волгоградский сейчас возобновляет этот сорт. Но они были реально вкусные, и они хранились очень
1: Валера,
2: долго.
1: Валера, а ты мне скажи, значит, получали зарплату арбузами. А где продавали их?
2: Мы их не продавали, мы их ели просто дома. У нас как бы родственников было много, поэтому надо было делиться.
1: Хорошо. Это правда, что мама мечтала, чтобы у ее сына были белые штаны, коричневые ботинки, и он обязательно выступил в колонном зале.
2: Да, это я сейчас, как сейчас помню, когда... Я даже фотографию отца не видел, но она говорит, вот этот... Она его плохим словом называла.
1: За что?
2: Ну, потому что, как я знаю, потому что мне до конца всю правду так и не рассказали, но то, что я знаю, что когда мне был годик, а может быть чуть побольше, ну где-то, он просто взял и бросил ее со мной, и куда-то смылся наш папаша. Я думаю, что уже никого нет в живых, потому что ему уже сейчас должно быть где-то 80 с лишним лет, и, ну, светлая им память всем. Вот. И поэтому...
1: А судя по тебе, он был красивый мужик.
2: Наверное. Вот. И мама говорит, вот этот товарищ...
1: Прохиндей.
2: За мной когда ухаживал. Валерка, у меня такие были белые штаны. А ведь тогда, в те советские годы, ведь я помню, когда джинсы только появились.
1: Ну да.
2: У нас даже денег не было, поэтому я джинсы донашивал за какими-то родственниками с заплатками. Оказывается, это было модно, да? Ботинки на каблуках 9 сантиметров, я помню, на рынке.
1: Смотри, Валер, у тебя хорошая память.
2: У меня хорошая память, потому что на меня все пальцем показывали. И даже иногда был бит, потому что у нас в Сызрани жестко все. Если ты отличаешься чуть-чуть от толпы, все, до свидания, вся морда твоя будет разбита, потому что город такой криминальный, на самом деле, в те годы. Вот. И она говорит, вот у отца были такие, значит, штаны. Я хочу, Валерка, чтобы у тебя белые штаны были, чтобы такие вот, чтобы ты был модным. И мое желание, а тогда я даже не думал, что я куда-то буду поступать по музыке дальше.
1: Ну да.
2: Вот. И она говорит, хочу, чтобы ты выступал в Москве в колонном зале дома. Я говорю, а почему? Там такие люстры красивые.
1: А Тамара Михайловна молодец.
2: Люстры красивые.
1: Конечно, красивые.
2: Но я выступал и в колонном зале, и в Москве, когда учился. И даже свой концерт на 50-летний юбилей у меня был не в колонном зале, а в Москве, в государственном Кремлевском дворце, только в малом зале. Малый зал в Кремле вмещает 1500 человек.
1: Ну, тоже большой.
2: Да, и тогда он был полным.
1: Понятно, хорошо.
2: А в этом году...
1: Но в этом году, я так понимаю, что уже большая сцена ждет.
2: В этом году, 19 мая, в мой день рождения, в День пионерии, будет огромный концерт в Кремле, в Большом зале, и в 19 часов начала ведущий наш любимый Андрей Малахов.
1: Ну все.
2: И будет очень много гостей приглашенных.
1: Я тоже приглашен, да?
2: Думаю, да.
1: Отлично. Так, поехали дальше. Это правда, что поступив в институт имени Гнесиных, ты упросил маму потратить все деньги с ее сберкнижки на покупку баяна «Юпитер», который стоил, о, как жигулишская модель.
2: Да, да, это было такое. Было
1: как-то так. Не стыдно.
2: Ну,
1: сынок.
2: Сынок, я объясню, почему я попросил. Просто когда человек занимается, ну, у нас как музыкальная школа, потом идет училище, сейчас это колледж называется, потом идет институт, сейчас это академия. Вот, и студент, который должен был обучаться в институте, он должен был играть на профессиональном инструменте. А профессиональный инструмент тогда, это был, их два было вида, это «Юпитер» московской фабрики и «Россия», я не помню, кто ее делал. И они стоили, действительно, «Россия» чуть подешевле, но он был более кондовым таким. А «Юпитер», он до сих пор считается профессиональным инструментом. Ну, цена его была тогда вот реально по стоимости «Жигулей».
1: Потому что ты маму растряс?
2: Ну, так как она меня очень любила и как бы потратила всю свою жизнь, она была, ну, больным человеком, она вообще не ходила уже к старости. Ну, инвалид был. Инвалид первой группы. Вот. И она говорит: сынок, я для тебя, в общем, все сделаю. Я рождена, чтобы ты был счастливым. Спасибо, мамочка. Она мне купила этот баян. В результате, когда я уже отучился, я вернул ей все деньги, даже купил квартиру новую, там, чтобы ей было удобнее ходить и так далее.
1: Молодец.
2: Потому что у нас, вот где мы жили, в те годы, у нас даже туалета не было. И душа. У нас как туалет на дворе. Все удобства там на дворе.
1: Валер, а можно личный вопрос?
2: Да.
1: Почему раньше у тебя был баян отечественного производства, а теперь итальянский?
2: У меня секрета никакого нет. Просто, во-первых, я на «Юпитере», на профессиональном баяне, тот, на том дорогом, можно было исполнять любую музыку, а так как мы гнесинцы, мы должны были исполнять классическую музыку Баха, переложение Моцарта, там, Чайковского. Вот, поэтому он был просто необходим. А после института я уже пошел в свободное плавание, группа «Белый день», и мы в основном играли такую не классику, а легкую.
1: Попса.
2: Ну, не попсу, легкая музыка. Музыка «Лиджейра», как итальянцы говорят. И нужен был инструмент, чтобы можно было, играя на нем, стоять. А «Юпитер» весил около 20 килограммов, поэтому стоять с 20 килограммами очень непросто, да?
1: Ну да.
2: Итальяшки весят гораздо меньше.
1: Значит, ну да.
2: У меня они есть разные. Вот сейчас в студии это
1: тот
2: самый
1: красивый перламутровый.
2: Походный вариант. Он весит 7 килограмм, чуть побольше весит 9, и чуть еще побольше, у меня их 3, они весят. Ну, где-то, короче, самое тяжелое 12 килограмм, это немного.
1: Ну, и напоследок, это правда, что уже больше 20 лет ты не смотришь телевизор?
2: Да, я больше 20 лет не смотрю телевизор.
1: То есть Андрей Малахов тебя снимает, снимается?
2: А я его смотрю в интернете.
1: Молодец.
2: Причем я смотрю не потому, что... Я как бы хочу увидеть свои ошибки для того, чтобы в следующих программах их не повторять. А ошибки, вот их видно, когда ты смотришь,
1: только
2: когда ты
1: стороны,
2: там находишься, да, когда со стороны смотришь, их видно прям четко, и ты понимаешь, ага, здесь я так чуть-чуть, не надо так вот сильно улыбаться, ржать, надо быть более сдержанным. А здесь вот наоборот, надо как-то, не знаю,
1: пробить. Мне кажется, наоборот, так классно. Ты такой настоящий.
2: Я естественный,
1: да,
2: я знаю.
1: Да.
2: Вот, и благодаря тому, что я в свое время, мне посчастливилось принимать участие в съемках художественного фильма, и ни одного...
1: Мы тоже об этом спросим, да,
2: вот,
1: не волнуйся.
2: И это огромный опыт. Работа с Мишей Евдокимовым, огромный опыт на телевидении, это было...
1: Да. Валер, ну и прежде чем начнем большой разговор, прям чуть-чуть, а сыграй какую-нибудь мелодию или про Волгу, или про детство.
2: А можно я свою любимую?
1: Можно, конечно.

0: о тебе. Продолжаем.
1: Да, друзья, это Валерий Семин. Мы продолжаем наш разговор. Слушай, вот прежде чем мы перейдем к музыке, а скажи мне, а как не спится с работой баянистом?
2: Ну, я, к счастью, миновал этот рубеж. У меня был такой момент, был, да. Были прям вот годы веселые. Но потом я в какой-то момент, где-то лет... Ну, может, 4-5 лет назад.
1: Ого!
2: Да, и, нет, смотри, у меня был момент, когда были молодые студенты.
1: Ну, это все, да.
2: Там мешали все подряд,
1: это
2: чтобы
1: да.
2: быстрее скосило, да?
1: Да.
2: А вот когда уже повзрослее, стал один работать где-то с 16-го года, я не увлекался, но, естественно, по праздникам, по каким-то...
1: Ну, праздники, конечно, по праздникам,
2: часто,
1: да.
2: Потому что концерты... Вот. И самое интересное, что вот люди, которые там организаторы на местах, там, не знаю, замгубернатор или какие-то чиновники, да, и что, ты со мной не выпьешь, что ли? Я говорю, ну, я не могу. Ты меня не уважаешь.
1: Приходилось, да?
2: Но так как мы русские люди, баянисты, понемножку мы не умеем. Вот, и я в какой-то момент понял, что, Валера, мне кажется, хватит, потому что вот баян на плечах, у меня концерт идет 2,5 часа. Один.
1: Ого.
2: И 1000 народов в зале. Я их должен держать, я их должен как-то поддерживать настроение. И я понял, что пора завязывать. А понемножку, раз не получается, значит, надо завязать совсем. И я уже 4 года вообще ни капли ничего.
1: Вот. Отлично. Ну что ж, переходим к делу. Значит, Валерий Семин, баянист. Слушай, ты отлично учился. Скажи мне, а вот ты хорошо учился почему? Это заслуга учителей или это ремень, который мама периодически брала в руки?
2: Это и то, и другое. Вот... Ремень, конечно, для меня в жизни сыграл большую роль. И я благодарен за это.
1: Да ладно?
2: Да, за ремень и за тапочком по морде. Я тоже благодарен. Потому что если бы вот не было такого жесткого контроля со стороны мамы, я не знаю, что бы со мной было. Может быть, просто объясню. У нас в Сызрани, я уже говорил, это город, ну, такой не криминальный, но полукриминальный.
1: Трудовой славы.
2: Да, потому что там рядом у нас есть город Тольятти. А Тольятти, где выпускают «Жигули». Конечно, и Сызрань коснулась эта тема. И было очень страшно... Потому что, ну, и там вот моих одноклассников еще в те годы их уже не стало, потому что либо там наркотики, либо кого-то прибили.
1: Ну, это да.
2: Вот, и поэтому мне нужен был вот такой вот контроль, и мама меня очень держала сильно. Она говорит, ну, я тебе надо сюда, вот. И я благодарен за это. Вот я считаю, что она молодец. Молодец.
1: Как же ты тогда в школе влюбился в первый раз? Неужели не углядела маманя?
2: Первый раз...
1: Как ее звали-то?
2: Ее звали Ира Жорина, как сейчас помню. Она живет в Петербурге. Я ее пригласил даже на концерт.
1: Молодец!
2: Да, конечно, я всех помню. Вот. И помню такой момент. Ну, она, значит, меня... Сначала как бы мы с ней там... Я как в школе провожал ее, ей портфель нес. Ну, как
1: обычно,
2: песня поется. И девочку, которая нес портфель. Вот. А потом у нас в Сызрани до сих пор находится Сызранское военно-вертолетное училище. И там, ну, одно из лучших, их два, по-моему, в Саратове.
1: Ага.
2: И там выпускают профессиональных летчиков, вертолетчиков. И, естественно, там много молодых людей, курсантов. Угу. Ну, и она влюбилась в курсанта и вышла из него замуж, уехала. Но я как бы времени зря не терял.
1: Вот, так это понятно.
2: Первый парень на деревне. Вот. И у меня были такие случаи, когда, ну, вот, я помню новогоднюю ночь, я мамке сказал, что я пойду к другу. А сам пошел не к другу, а к подругам. Вот, ну, там тусовка была.
1: С баяном или как?
2: Нет, я с баяном так не ходил. И на новогоднюю ночь, значит, я прихожу туда, там выпили, что такое же, тусовка пошла.
1: Ага.
2: Туда, и вдруг звонок в дверь. Значит, ну, я не помню, хозяйка там говорит, да. Здрасте. А я слышу голос мамы. Откуда она узнала? Она говорит, а где Валера? Она говорит, а его тут нет. Как нет? Вот его ботинки стоят. И все, меня вычислили.
1: Ой,
2: я
1: мама.
2: Это запомнил на всю жизнь. Поэтому вот от мамы не скроешься.
1: Да, от мамы не скроешься.
2: Комитет семейной безопасности.
1: Да. Скажи, пожалуйста, а как ты попал в церковь? Я понимаю, Анна Николаевна, твоя бабушка, была женщина, конечно, набожная,
2: да.
1: Пела в хоре.
2: Да.
1: Но зачем внучка-то брать, там, где торгуют опиум для народа?
2: Нет, у нас была действительно набожная семья, бабушка очень... У нее был красивый голос, она мне пела, и у нас с ней какие-то были свои секреты, она говорит, сынок, а вот пойдем сходим. И я пошел в церковь, мне
1: понравилось. Ты не боялся, ты же пионер.
2: Ну и что?
1: Всем ребятам пример.
2: Всем ребятам пример, да. А, кстати, вот у нас в школе за это не ругали. Вот, да? Я даже был, когда я был комсомольцем и был ответственный за комсомольские взносы. Ага. И не украл ни копейки. Хотя 2 копейки было, помните?
1: Ну да, конечно, помню.
2: Вот, у меня была такая маленькая печать
1: уплощенная.
2: Вот, я помню, там, по-моему, в билете в комсомольском там ставили печать. Я каждый месяц там, да, четко отдавал деньги там все. Да, это было ответственно. Так, поэтому, но нас не ругали за то, что кто-то там верит, кто-то не верит, не проверяли. Наверное, если бы я в партию пошел, а я не дошел до партии.
1: А не дошел, да?
2: Нет, ну и хорошо, что не дошел.
1: Да и правильно сделал, да. Слушай, а дед Михаил Петрович?
2: Ой, хороший был человек.
1: Он же воевал?
2: Он как бы воевал, но знаю, что фронтовики никогда ничего не рассказывают. Да. Вот он, я пытался что-то, но бесполезно, ничего так и не выделил. У меня есть какие-то были награды, они все там остались в Сызрани. Но я был его любимым внуком, он меня очень любил. Он играл, ну как играл, ну там, брал балалайку, что-то там тренчал, так, Валерка. Вот я всем это рассказываю, он говорит, да не надо это говорить, а я считаю, что надо. Он говорит, пойдем бутылки собирать.
1: А что такого, мы все собирали пионеры.
2: Ну вроде как бы, я говорю, что сын? Бутылка стоила 12 копеек,
1: да.
2: А из-под кефира 15 копеек. И вот мы ходили, и там, ну, много у нас было товарищей, которые выпивали, и там же прям ложились. Я помню, бутылки из-под портвейна, из-под лимонада, там, из-под пива. Они стоили 12 копеек, бабушка их мыла, мы их завали в магазин. И, ну,
1: конечно.
2: И на эти деньги даже что-то мне покупали, какие-то вещи.
1: В том-то дело. Слушай, Валерий Семенович, я, знаешь, я все время понимаю только одно. Так хочется поговорить, но когда я вижу баян у тебя в руках...
2: Надо спеть.
1: Да очень про Волгу. Вот,
2: про Волгу?
1: Да.

0: видишь, я здесь затаился. Спасибо большое, Валер.
1: Какая красивая песня. Вообще песни все были в советские времена очень красивые.
0: Ты знаешь, я только сейчас начинаю это понимать. Вот раньше думал, эти песни, где наши гитары? А сейчас я понимаю, какая аранжировка, какая мелодия.
1: Да.
0: А самое главное, знаешь, вот я слышу и начинаю сразу улыбаться. Вот я слушаю тебя и начинаю улыбаться. И это, конечно, такое большое счастье. И думаю, что в Кремле на твоем концерте все будут тоже улыбаться.
1: А вот вначале ты сказал, когда меня представлял, что человек с улыбкой и, в общем, с добрым сердцем. И я вот почему-то, вот я запомнил эту цифру, 47 лет, когда мне было, я очень четко осознал для себя, что у любого человека есть какое-то предназначение, ну, можно сказать, миссия какая-то на земле, то есть он родился не просто так, а боженька, вселенная дала ему какое-то, ну, в кавычках, задание, да, и я это задание, эту миссию, знаете, в чем увидел, что я должен через свой талант, которым меня там наградили сверху, нести людям вот этот самый талант. Я вижу, сколько счастливых людей приходят. Раньше приходили в основном только женщины, в основном.
0: Да.
1: 90%.
0: Да, так.
1: Потом стали прибавляться мужики. 50-50. А сейчас приходят с семьями. Это класс.
0: А вот знаешь, один маленький вопрос у меня по поводу твоего говора сызранского. Как ты от него избавился?
1: Ну, я сейчас, слава богу, не говорю так, да?
0: Да, не говоришь.
1: Я когда туда приезжаю, вот стоит, да, вот 5 секунд, когда с кем-то ты говоришь, да. Олег, и в Пензе так же говорят. У нас народ, живущий там, они не договаривают окончания, не договаривают, что делаешь, работаешь вот так, да? И когда, я помню вот этот случай, моя учительница, классный руководитель, Бондарева Зинаида Дмитриевна, как сейчас помню, она вызывает мою маму, Тамара Михайловна, такая, знаешь, интеллигентная.
0: Да-да-да.
1: Такая, Тамара Михайловна, у вас Валерочка в словах окончание не договаривает, а надо обратить внимание. Она говорит, знам, ругам за это. Вот. Или про птичку. Птичка высоко летает. Потом падает, мырят, вымыривают и плавают. Ну, интересно же, правда.
0: Прикольно, конечно, что. Скажи мне, как тебя Москва встретила?
1: Москва меня встретила, значит, мне было 14 лет. Это как раз Олимпиада 80.
0: Ой-ой-ой.
1: Да. Я поступил только в училище музыкальное в Сызранское. Я помню, мы приехали сюда, в Северный речной вокзал. Вот, пошли гулять на ВДНХ. Это для меня, ВДНХ, да, Красная площадь. Я там просто обалдел. И я думаю, слушай, надо сюда поступать. А мне еще надо было 4 года отучиться. Но мне говорят, ты куда тебе в Москва? Какая нафиг Москва? У нас Саратов поближе, давай туда. И я вот все это думал. И в результате я рискнул, и было 20 человек на место. Это тогда конкурс. Чтобы поступить в Гнесинку, да. Я поступил благополучно, и вот Москва меня встретила очень, так сказать, с одной стороны хорошо, с другой надо было где-то жить.
0: Вот.
1: Это самый был главный вопрос. Общага, которая до сих пор находится улица Кусинена, но у меня был брат двоюродный, который работал в Министерстве иностранных дел, ну, служил там, солдат, ну, охранником там что-то. И он меня так временно приютил. Я там как бы кантовался, а потом, ну, как-то получилось, что и с общагой договорился, потому что я там говорю, слушайте, ну вам же нужно конкурс какие-то. Вот. Но меня не прописывали. То есть я был такой без прописки.
0: На птичьих правах.
1: На птичьих правах. Вот. А потом уже мы стали снимать квартиру в Баковке, как сейчас помню.
0: Ты с кем ты там снимал квартиру?
1: С однокурсниками своими, да.
0: Я думал, однокурсницами.
1: Нет. Я тогда об этом не думал, потому что мне было
0: профессия, да.
1: Профессия в первую очередь.
0: Вот.
1: И надо было как-то с армией решать вопрос, потому что мне было уже пора уходить в армию. Мне сказали, вот пока ты, значит, надо будет в колхозе отработать, а мы отрабатывали в колхозе. Сейчас я не знаю, как отработать. Нас отправили в Чеховский район.
0: Даже это вас, вот, те, кто играет на пианино,
1: да,
0: на фортепиано,
1: да,
0: на скрипочке.
1: Да, нас всех забрали, было очень много, не знаю, человек 150.
0: Так.
1: Весь курс, кто поступил, все это абитуриенты. И нас отправили в Чеховский район.
0: Собирать картошку.
1: Нет, мы там собирали яблоки, свеклу какую-то такую, не красную, а вот эту.
0: Брюкву.
1: Да. Но ее тоже можно было жрать, нам особо не кормили. Но яблок столько было, это я запомнил. И вот. И там, естественно, какие-то были посиделки, вечера, там,
0: капустники.
1: Вот это я тоже запомнил. И насчет армии, я помню, я пошел в институт, ну, по каким-то вопросам, и смотрю, стоит солдатик и вешает афиши. Я к нему подошел. Я говорю, слушай, а что? Он говорит, вот нам набирают солдат. Я говорю, а можно...
0: Ах, ты хитрый.
1: Ну, а надо было как-то...
0: Я понял, да.
1: Вот. И я поехал в Одинцово, где «Красная звезда» ансамбль.
0: Так.
1: Прослушался, меня сначала что-то не поняли, а потом говорят, ну, давай. И в результате я попал служить в ансамбль «Песни пляски», «Красная звезда», ракетных войск в стратегическом значении.
0: Вот это да. А скажи мне, пожалуйста, а когда вас отправили в Афганистан, ты маме сказал?
1: Я не сказал ей, по-моему.
0: А страшно было?
1: Да, это было страшно. Это было, ну, представляешь, во-первых, нам сказали, что нас как-то отправили не как солдат в форме, а чтобы не привлекать внимание, нас переодели в гражданку.
0: Угу.
1: Потому что у нас было три солдата. И я. Три солдата, а остальные были сверхсрочники, там танцоры, фокалисты. Угу. Вот, и мы этой большой агитбригадой летали в Афганистан. И вместе с нами там были Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум, вот такая большая бригада.
0: Ого.
1: Да. Там Кандагар, Джалалабад, Кабул. Вот, и мы передвигались на самолетах Ан-24 с рюкзаками, с парашютами, вот не сзади, а спереди. Мы, солдаты, грузили эти кофры огромные железные, и когда самолет резко уходил вниз, градусов под 45, то все кофры, как правило, мы их прикрывали, то есть там, ну, страшно было. И когда мы прилетели оттуда, мы через Душанбе туда летали, в Душанбе нас привезли.
0: Угу.
1: Я вспоминаю вот эти моменты, Ил-76, когда нас в Афган, вот эти, я не знаю, как ракеты, которые отстреливаются от стингеров.
0: Да.
1: Ну, это было, ну, представляете, конечно, это мы молодые еще, и было страшно в первый раз, когда нас повели в какую-то баню, ну, темно, я помню, где-то, и вдруг как шардарахнет вот этот град или что там. Вот тогда я просто понял, что такое.
0: Скажи мне, а ребятам какие песни нравились?
1: А я сейчас расскажу. Значит, так как мы были солдатами, и нам никто не спрашивал, что нравится. Вот есть репертуар?
0: Да.
1: У нас была такая бригада полевая, да? Баян, значит, синтезатор там куда-то включали, не помню. Так он работал. И гитара акустическая. И вот в поле без микрофонов, вот мы просто... У нас была программа, там танцоры что-то плясали, там яблочко, я не знаю, какую-то.
0: Ну да.
1: Пели какие-то песни. Но в основном, конечно, раз это ансамбль, какая-то была патриотика, естественно. И какие-то популярные. Вот. А сейчас, когда я сейчас езжу, я ветеран боевых действий, поэтому у меня совесть очень, как бы, в этом смысле. Я к этому очень отношусь трепетно, к ребятам. И мне товарищи оттуда сказали сверху, что, Валер, твоя миссия, вот если есть возможность, а, конечно, есть, то давай по госпиталям поднимать дух. И я езжу. Это Самара, Екатеринбург и Санкт-Петербург. Три госпиталя, которые я всегда, когда туда приезжаю, всегда там выступаю. И бывает такое, что, ну, вообще, залы, конечно, там не кремлевские,
0: ну,
1: там,
0: понятно,
1: ну, такие,
0: да.
1: Вот,
0: ну, да.
1: Красные уголки. Вот. И бывает, когда в палатах. Конечно, это очень тяжело. В палатах где-то минут 20, потому что, ну, больше нельзя. В зале где-то минут 40 идет концерт. И когда ты смотришь на эти лица, и сначала вот такие, знаете, вот взгляд такой очень пронзительный, такой оценивающий, то есть как реагировать. Я смотрю на них, да, и я пытался, знаете, вот сейчас говорят, надо патриотические песни петь, там про Россию. Им это не нужно. Им нужно другие, им нужно песню про маму, про деревню, не знаю, про свою девчонку, да. То есть вот какие-то бытовые нужны песни, и тогда люди начинают раскрепощаться и окунаться вот в свою ту жизнь, в гражданскую. Это главное для них. Потому что патриотизм, там, Россия, это понятно.
0: Да, это понятно.
1: А вот нужно...
0: А сыграй что-нибудь? Вот то, что ты играешь об этом.
1: И вот это одна из любимых песен, и не только моя, но и их тоже. Деревня моя,

0: классно.
1: Вот. О, хорошо.
0: Классно?
1: Слушай, у тебя больше 300 песен. Как ты все их помнишь?
0: Я, на самом деле, вот, наверное, это все-таки советская школа воспитания. Вот. И как я запоминал их? Я нигде ничего не записывал. Просто они где-то на корочке сидят. И когда я уже приехал в Москву, и у меня было несколько выступлений с Иосифом Давыдовичем Кобзоном. Вот я на всю жизнь запомнил. Я когда приехал, устроился по блату, когда уже из армии пришел, надо было где-то подрабатывать. Меня по блату устроили на кондитерскую фабрику «Большевик».
1: Подожди, это вот здесь,
0: да,
1: рядом.
0: На Белорусском вокзале.
1: Да.
0: Ну, такая была шикарная фабрика. Там был профсоюз, который работал. И профсоюз всегда приглашали Кобзона. А я был художественным руководителем там кружка художественной самодеятельности.
1: Так.
0: Вот, одни девчонки были. Вот, они меня шоколадом подкармливали. Шоколад классный. Не Аленка. Аленка сначала был хороший, а потом они испортились. Красный Октябрь делали. Вот. А у нас там был шоколад настоящий, потому что, когда делали тортики, то там писали, ну, специально такая штучка была, как вот такой пакетик сужающийся. И вот так его сдавливали, и оттуда выливался шоколад. Натуральный шоколад. А бабушки, которые работали, говорят: сынок, ты как худенький какой, тебя надо подкормить. И они мне втихаря вот этот шоколад собирали как-то вот в таких, в брикетиках.
1: Ага.
0: Это было так вкусно. И когда я видел Кобзона, который стоял на сцене и пел по 3 часа примерно, да, я думаю, откуда он знает вот слова? И вот, наверное, вот опыт Иосифа Давыдовича на меня повлиял. Я думаю, а почему я-то вот не должен знать столько песен?
1: Все правильно. А, Валерий Семенович, можно один маленький вопрос? Скажи, пожалуйста, а тяжело ли было работать в окружении этих сладких женщин?
0: Каких? А, которые на фабрике?
1: Да.
0: Ой, наверное. Нет, конечно. Не, я знаю, что меня любит женская половина нашего общества больше. И я в последнее время, 3 года, стал больше выходить в зал. То есть к людям. Вот. И когда на тебя набрасываются вот эти девчонки, ну, девчонкам лет за 40 минимум так.
1: Девчонки,
0: до 90,
1: девчонки, да.
0: И у большинства из них губные помады, ну, такие. Я просто в этих помадах не разбираюсь, но я знаю, что они отпечатываются хорошо на щеках у меня. И, в общем, они такие добрые, и они делают от всей души, а я щеку подставляю тоже от всей души.
1: Правильно, слушай.
0: Ну, а как?
1: Ну, да.
0: И вот любовь, конечно,
1: творит чудеса. Про любовь, про женщин.
0: Про любовь,
1: да?
0: Про женщин. Ой, сейчас, подожди. Сейчас. Светит незнакомый

0: трясем.
1: Сейчас меня доведете до слез. Нельзя так, это нечестно.
0: Тебя до слез довести?
1: Да.
0: Да ладно, так бывает разве?
1: Нет, конечно. Слушай, Валера, по-моему, в 2013 году, за день до твоего дня рождения, ушла из жизни мама.
2: Да, 18 мая в 2013 году. Мой дедушка, вот Антонов Михаил Петрович, он умер прямо в день моего рождения. 19 мая. Я на всю жизнь это запомнил, потому что я даже помню, как меня, помню, нарядили в такой, ну, день рождения все-таки. Mm-hmm. А дед уже лежал совсем плохой, к нему постоянно ходила. У него, ну, плохая была болезнь, что-то с ногами связано, там они совсем отнялись. И уже, ну, короче, там гангрены, как знаете. Вот. И врач пришла, вот я помню, она говорит, ну иди в школу, иди собирайся. И я ухожу, и чувствую вот какая-то... И вдруг я буквально прохожу там в соседний двор, там мама кричит, Валера, там папа умер, ну, в смысле, ее отец. Вот это я запомнил, и 18 мая вот в 13 году, а я к ней приезжал, к маме, в апреле. У меня даже фотография есть, и даже где-то ее голос записан, она пела у меня. Я с баяном приезжал, и я не знал, что это будет последняя наша с ней встреча. Но, наверное, все-таки предчувствие какое-то было, потому что, ну, совсем была плохая. Она просила, чтобы ее отправили в этот дом престарелых. И у нее была сестра, которая, и как ее, муж сестры, который помогал. Вот. Я говорю, мама, если надо, я вернусь. Нет. Она вот жертвовала всем, чтобы как бы у меня было все хорошо. Светлая ей память. И когда я уже был в Москве, и уже там все звонили, я понимал, что вот-вот-вот-вот-вот, и ходил по квартире. И 18 числа днем мне позвонила сестра двоюродная, говорит, все. Я тут же пошел, взял билеты на поезд, и 19-го уже я был там. Ну и, конечно, вот похороны. А я уже к тому времени похоронил много знакомых и близких, и родственников там. И поэтому для меня это уже было, ну, потому что первый раз человека хоронишь, как-то особенно, ну, страшно, вот мне было, да. А тут я уже как бы понимал, когда я зашел вот в квартиру, где она там лежала, там батюшка был. И я подошел, так сказать, за ножки подержать. Говорят, там надо за ножки подержать. Вот, а когда на кладбище уже я ей пообещал какие-то вещи, которые я никогда никому не скажу. Но на самом деле у нее была задача, чтобы из меня получился человек. И она все сделала для того, чтобы... И вроде человек получается из меня к 60 годам. Вот, и я сам вкрутил вот этот, там один из шурупчиков, этот гробик. Батюшка сказал, надо. Я говорю, ну хорошо. Земличку кинул, и вот. И каждый год я туда возвращаюсь, на кладбище, и могила мамочки очень такая ухоженная, там всегда все покрашено, памятник стоит. В общем, все замечательно. Слава Богу.
1: Слушай, ну светлая память.
2: Да, светлая память.
1: Кстати, сказал батюшка, в 2000 году ты снялся в фильме «Свадьба».
2: «Свадьба».
1: Лунгина. Да, играл там батюшку. Скажи мне, потом святые отцы тебя не корили? Потому что первое, что ты затянул, как только тебе дали баян...
2: Напилась я пьян.

0: 2000 год, а до этого 99-й, и я не помню, кто сказал, что, слушай, вот там нужен баянист, чтобы озвучить музыку.
1: А там же постоянно баян этим, да, рефреном идет в,
0: да,
1: фильме.
0: Да. И вот, на меня вышли от Павла Семеновича Лунгина, говорят, приезжай. Я приехал на Мосфильм, и там, значит, какие-то разговоры, то есть, а что ты можешь там? Я говорю, ну вот, у нас типа свадьба будет, там вот надо на баяне. Я говорю, ну на баяне, на свадьбе, вот я вот, у меня опыт большой, мы там все частушка,
1: да.
0: И там, значит, частушки, народные песни. Он говорит, он еще заикает, он говорит, а еще что-нибудь? Я говорю, ну вот, и Баха даже играет. Да ладно, я говорю, да. О, как интересно. Я говорю, и погано. Ну, чтобы показать, что ты не просто там с улицы гармонист, а вот ты такой гнесь. Он говорит, слушай, интересно. И как-то вот мы что-то слово за слово. И в результате он говорит, слушай, а мог бы ты вот как актер? Я говорю, я не пробовал, но... И что-то... У нас, говорит, роль батюшки есть, который венчает молодых, а давай, а я ему рассказал, я говорю, слушайте, Павел Семенович, а был случай, я пришел в храм, и когда, значит, там кого-то причащали, я смотрю, у батюшки кроссовки.
1: Так, ну да.
0: И молодой, вот, ну, тоже разговаривался, говорит, а я когда-то учился на саксофоне, батюшка, говорит, в училище, а сейчас вот меня Гоженко сподобил, я теперь батюшка. И я ему рассказал, он говорит, слушай, ну, раз он на саксофоне, а ты на баяне, может быть, ты и будешь батюшкой, который когда-то учился на баяне? Я говорю, да, давайте попробуем. Были кинопробы, бороду отращивал долго, ну, а потом меня все-таки взяли, ну, роль была такая, как бы, эпизодическая, но такая яркая.
1: Да, вот. Я до сих пор помню. Да? Брат, ты был полноват.
0: Я был полноват, да.
1: Прости, ничего личного.
0: Вот, это был как раз год, когда я с Мишей Евдокимовым работал в программе «С
1: легким паром». А, это он тебя, да, раскормил?
0: Нет, это я сам раскормился. И, короче, фильм снимался в Тульской области, Киреевский район, как сейчас все помню. И это было так здорово, и вот эти святые отцы, тот батюшка местный,
1: да,
0: который в церкви, я крест тебе не дам. Я говорю, ну а как я буду? Вот бери, короче, я без креста что-то ходил, учил молитвы, потому что я же, ну, не знал их, но извините, так слышал, потом я уже сейчас много чего знаю. Вот, и бабушки какие-то сидят там местные. Ой, смотри, Матрёна, там к нам батюшки стул, наверное, прислали. И батюшки молодого. Я говорю, отец Валерий. Говорит, а вы к нам надолго? И вот так вот, просто вот эти моменты интересные. Да. И, в общем, вот кто смотрел фильм «Свадьба», если не смотрели, пересмотрите. Там
1: фильм
0: такой...
1: куражный.
0: Да, там актеры, там Маша Миронова, Марат Башаров. Там,
1: все хорошие.
0: Панин, Царство Небес, да. Семчев, Саша. В общем, было интересно. И,
1: ну, а скажи мне, а что тебя больше всего удивило вот в этом процессе съемок?
0: Я понял один момент, который, наверное, у всех есть, что на съемке нельзя опоздать. Вот я не знаю, кто понимает, о чем я говорю.
1: Да.
0: То есть съемка может начаться в 2 часа дня, и один эпизод либо вообще не снимется, это в худшем случае, а если он снимется, он может закончиться часов через 8. Ну, кто-то захотел пописать, кто-то захотел покушать,
1: да.
0: У кого-то там звонок. То есть это такой трудоемкий, медленный процесс, но результат все видят в кино. Это вот я запомнил. Ну, мне второе, то, что я запомнил, мне Царство Небесное, Маша Голубь, она мне сказала, что надо бороться за роль. Я говорю, это как? Ну вот, то есть, ты должен краем, с таким зрением, угловым зрением, всегда смотреть, куда смотрит камера, и как бы вот...
1: Ага,
0: и Павел Семенович говорит, да, за роль нужно бороться. И когда я уже снимался потом у Метты, «Раскаленная суббота», и я помню вот этот борьба за роль, когда там в поле мы снимали какой-то момент, я там с баяном, а естественно, оператор, он не может меня там снимать. Оператор, он как нормальный человек, у которого, естественно, работает. То есть он сразу, камера обращает внимание на того, кто более активный, правильно? Потому что
1: хочу
0: снимать человека, который там глаза закрыл. Да. И я боролся за роль, чтобы меня было всегда видно. Вот куда бы она ни поворачивалась. Вот это главный момент. И поэтому борьба за роль в кино – это одна из важнейших вещей.
1: Да и в жизни тоже.
0: И в жизни тоже.
1: Слушай, вот ты сейчас...
0: Ну, вспомнил... хорошо сидим ведь, да?
1: Ну, хорошо сидим, конечно. Слушай, ты вспомнил о Мише Евдокимове.
0: Да.
1: Скажи мне, а ты чувствовал такой трагический исход его?
0: Нет, никто не знал. Я с ним проработал 4, ну, вот на телевидении.
1: Да.
0: 3 или 4, я не помню, сколько программа была. Она была с конца 99-го до 2004-го. И Миша был замечательным ведущим. Его любила вся страна, вот, да, реально любила. Он любил своих зрителей, он... никогда, например, что-то было такое, он, и мне, говорит, срочно нужно ехать в Ульяновск, мне срочно нужно лететь в Казань, мне срочно нужно... То есть он откладывал все дела, потому что для него зритель святое. И, наверное, потому что он был таким своим, естественным человеком, он даже смотрелся как бы среди вот этого аншлага, да, который...
1: Ну да, да,
0: он
1: да.
0: Он был
1: да,
0: каким-то
1: да.
0: как белая ворона, но его любили все реально. И мне было так приятно с ним работать, и я часто туда летал, к нему на Алтай. И до сих пор, когда приезжаю туда, до Верхобского, там 200 километров от Барнаула, если возможность есть, я хожу на могилку, фотографируюсь там, в общем, память о нем жива.
1: Но тебя тоже любят, Валерий Семин. Вот. Слушай, скажи мне, пожалуйста, а почему русская песня, особенно о любви, такая страдательная?
0: Не знаю, не знаю. Вот есть такой композитор Дашкевич,
1: знаю,
0: который
1: да.
0: написал...
1: Да-да-да.
0: Он был в какой-то из программ, и он сказал, что наши песни все минорные в основном.
1: Да.
0: Вот его же песня. Корабль полем идет, корабль обегает, наплевать. Это тоже он все написал. И он говорит, очень редкое, когда у нас, у советской песни, у русской песни, мажорное, что-то мажорное. И вот так процентов, наверное, 98 – это минор. Не то, что страдальческий, а просто минор – это, понятно, минор, mm-hmm. если мажор. Мажор – это веселый, как да. бы минор – это грустный. И я не знаю, почему. Наверное, так вот принято. Но из мажорных песен, не знаю, самые такие...

0: нас народ поет про счастливую любовь, mm-hmm. а в мажоре у нас вот тоже поет про то, как он убил
1: вот,
0: жену.
1: Вот это и есть тайна русской души.
0: Да, да. Так, хорошо сидим, Вадим.
1: Хорошо сидим. Ох, Валера, ох, Валера. Прям подмывает мне один вопрос тебе задать. Вот смотри, исправный ты и умный. Да? Ну как же так ты вляпался, смолодушничал и...
0: Что?
1: Что-что? И женился неудачно.
0: Это в каком смысле?
1: Ну, по первому разу, когда первая ходка была.
0: По первой ходке. Не, ну зачем так говорить? Я со своей женой, с Леной Василек, мы прожили 25 лет. И я считаю, что это, ну, как бы не зря, это огромный опыт. Есть сын, Ваня, в общем. Это у всех бывает в жизни, но не у всех.
1: У меня два раза было.
0: Вот, поэтому многие, ну, я понимаю, эти люди, сидящие на диванах там, которые из себя ничего не представляют, они начинают там, да вот это. Если ты никому плохого ничего не сделал намеренно, я намеренно никому плохого ничего не делал. Я, наоборот, как бы всегда поддерживал и сделал так, что она сейчас сама гастролирует, у нее, дай бог, все в порядке. Вот. А я сам гастролирую, у меня все, слава тебе, Господи. Поэтому меня любят, когда мы в том составе были, меня женщин столько меня не любило. А сейчас я один, и меня любят столько женщин, и я счастлив от этого. Ведь, Вадик, ты понимаешь, женская любовь, которая вот, когда в зал выхожу, вот она прям вот парит, она парит, эта любовь. Ты вот, когда вот выходишь к ним, столько горящих и даже страдальческих лиц, в смысле, глаз я вижу, и они все жаждут, жажда у них, жажда любви, и она передается мне, я им передаю в ответ, и вот возникает такой клубок энергии, что даже вода заряжается.
1: Как?
0: Вода, которую ставят люди на моих концертах,
1: это
0: смешно, но это так. Придите на мои концерты. Люди ставят воду, и она заряжается. Я, конечно, не Алан Чумак, но это, говорят, помогает. Будете долго жить.
1: Значит, когда мы там встречаемся с бутылочкой?

0: И мы поехали в Америку, и, ну, у нас был оркестр человек 50, ну, человек 4 там остались. Ну, просто. И они сейчас там живут, я их иногда так переписываемся. Вот. Но я никогда не хотел, у меня даже желания не было туда куда-то свалить. А зачем просто? Я не понимаю. То есть мне здесь свободнее, мне здесь лучше, мне здесь комфортнее. Я вот действительно люблю нашу родину. А родина – это же не только вот какие-то символы, да? Родина – это песни, это люди, люди. Это людей нельзя заменить. И вот эта народная любовь, которая, славьте Господи, она мамка мне, знаете, что сказала? Она говорит: Валерка, она матом ругалась, она не будет. Да. Говорит, короче, она говорит: будь проще, и народ к тебе потянется. И я сейчас это понимаю, насколько. Вот уж куда проще.
1: Да.
0: Вот, я выхожу в зал, вот свой человек, когда спускаюсь к ним, я вообще обнимаю. Спасибо вам, дорогие друзья, вас люблю, правда.
1: Валерочка, и можно последок что-нибудь о России? Прям чуть-чуть.
0: А можно я сейчас,
1: конечно,
0: свою песню спою?
1: Да.
0: Прям куплетик. Ага. Я недавно написал на стихи Алексея Ярынчина, он из Беларуси. А музыка моя. Я проснулся, ой, да рано, в старый сад распахнул.

0: Коли Богу молится.
1: Друзья, это был Валерий Семин. Спасибо тебе большое за этот прекрасный разговор.
2: Спасибо, Валерий.
1: Ты сегодня
2: спасибо.
1: Сделал мой день. А тебя я добавлю только одно. Дурак я был.
2: Почему?
1: В детстве папа мне подарил аккордеон. А я так не хотел на нем играть, что вышел на балкон и нечаянно уронил его с седьмого этажа. А ведь мог бы сейчас тоже дарить радость людям.
2: Так это не поздно. Надо бэушный купить, я помогу.
1: Хорошо.
2: И все.
1: Спасибо тебе большое. От всей души.
2: Спасибо вам, дорогие друзья, за ваше внимание, за вашу любовь. Вадик, спасибо большое, что пригласили. Жду вас на концертах.
1: Да,
2: все будет хорошо.
1: Да.
3: От всей души. С Вадимом Тихомировым.

0: Радио России.
1: Легкие люди.
2: Легкие люди. С Алексеем Певчевым.
0: Музыка без границ. Многообразие стилей и жанров.
3: Здесь звучит не только рок и поп, фанк, диско, серф, блюз, фолк-музыка. А гости программы играют в диапазоне от электроники до авторской песни. Музыка легких людей – это та, которую вы вряд ли услышите где-то еще. Не потому, что эта музыка недоступна, а потому, что отобрана она для вас с особым чувством.
0: Программа «Легкие люди».
4: Ты знаешь, мне проще всего говорить, начинать с той музыки, которую я реально слушал вот с самого детства.
0: Каждую среду в 9 вечера по Москве и в час дня по времени Комсомольска-на-Амуре после новостей. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин поблагодарил эмиратскую сторону за регулярное содействие в решении гуманитарных задач в контексте украинского конфликта. Вооруженные силы России поразили военные объекты Украины, и цена на нефть растет на фоне опасений по поводу более масштабного энергетического кризиса. Далее подробнее. Владимир Путин сегодня провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахаяном. Обсуждены вопросы, связанные с кризисной ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана, отмечается в сообщении Кремля. С обеих сторон отмечена важность продолжения политико-дипломатического процесса по выработке компромиссных мирных договоренностей при должном учете интересов всех государств региона. Президенты выразили обоюдное удовлетворение успешным развитием российско-эмиратского взаимодействия в политической и торгово-экономической областях и условились о продолжении активных двусторонних контактов, подчеркивается в сообщении. Владимир Путин поблагодарил эмиратскую сторону за регулярное содействие в решении гуманитарных задач в контексте украинского конфликта, сообщает пресс-служба российского лидера. Российские войска усилиями группировки войск Запада владели населенными пунктами Боровая и Кутьковка в Харьковской области, сообщает Министерство обороны. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России за сутки поражены объекты энергетической, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры, используемые в ВСУ, места сборки беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 152 районах. Российские средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 12 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» и 353 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожено 6 безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. Цена на нефть марки Brent может взлететь до $200 за баррель из-за истощения мировых резервов в связи с продолжающейся эскалацией на Ближнем Востоке, сообщает газета Bild со ссылкой на отраслевых аналитиков. По их данным, такой сценарий грозит стать катастрофой для мировой экономики. Аналитики предупреждают о неизбежном взрывном росте цен на топливо, дефиците поставок и хаосе в авиаперевозках, особенно в период летних каникул. А Нью-Йорк Таймс пишет, что цена на нефть растет на фоне опасений по поводу более масштабного энергетического кризиса. По информации издания, США и Израиль готовятся возобновить военную операцию против Ирана уже на следующей неделе. Американские генералы рассматривают возможность проведения наземной операции. Тему продолжит корреспондент информационной службы «Вести» на Ближнем Востоке Александр Белипов.
2: Вернувшегося из Китая Трампа в Белом доме уже ждали разработанные высокопоставленными помощниками американского президента планы боевых действий на случай, если мирные переговоры с Ираном зайдут в тупик. Учитывая, что ранее Вашингтон отверг все 14 пунктов предложенного Тегераном мирного плана, вопрос с возобновлением ударов может быть решен уже в ближайшие дни.
3: Соединенные Штаты и Израиль ведут интенсивную подготовку, самую масштабную с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня, к возможному возобновлению атак на Иран уже на следующей неделе.
2: По данным Нью-Йорк Таймс, если Трамп решит возобновить удары, это могут быть более агрессивные бомбардировки иранских военных объектов и инфраструктуры. Среди возможных вариантов рассматривается и размещение на земле войск специального назначения для захвата ядерных материалов, захороненных глубоко под землей. Несколько сотен бойцов сил специальных операций США прибыли на Ближний Восток еще в марте и до сих пор находятся в регионе. Тем временем, даже на лояльном американскому президенту Fox News Трампу задают неудобные для него вопросы.
3: Так почему мы там, где мы есть? Вы недооценили терпимость Ирана к боли?
4: Я ничего недооценивал. Мы ударили по ним невероятно сильно. Послушайте, мы оставили их мосты. Мы оставили их электроэнергетическую мощность. Мы можем вывести все это из строя за 2 дня. 2 дня, все.
2: Ранее сам Трамп не исключил возобновление войны с Ираном и заявил, что США выполнили свои цели там на 70%. В Иране тем временем заявляют, что хотят мира, но готовы и к войне. В эфире местного телевидения начали давать уроки по обращению с огнестрельным оружием. Страны региона тем временем готовят свои экономики к возможному продолжению, если не конфликта, то точно регионального кризиса. Объединенные Арабские Эмираты, ранее вышедшие из ОПЕК, чтобы самим регулировать объемы добычи нефти, спешно строят новый нефтепровод, который позволит удвоить экспортные мощности и не зависеть в вопросах поставок углеводородов от ситуации в Армузском проливе. Ситуация на Ливано-Израильском фронте остается стабильно напряженной, при этом попытки урегулирования конфликта дипломатическим путем продолжаются. Впрочем, диалог между Бейрутом и Тель-Авивом словно проходит где-то в параллельной реальности. На деле же противостояние между Хезболлой и Израилем на юге Ливана только нарастает. Сахал продолжает ежедневные бомбардировки этой части страны, пока фронт боевых действий медленно, но верно смещается к северу.
1: МИД Приднестровья приветствовал упрощение правил предоставления российского гражданства для жителей непризнанной республики. Там назвали упрощение правила получения гражданства России своевременной мерой поддержки сотен тысяч российских соотечественников непризнанной республики. Накануне Владимир Путин упростил правила приема жителей Приднестровья в российское гражданство. Указ опубликован на портале правовых актов. Столичный департамент транспорта назвал недостоверной информацию о появлении на пешеходных переходах в Москве камер, которые фиксируют нарушения со стороны пешеходов или пользователей средств индивидуальной мобильности, а на дорогах работают светофоры с функцией видеоаналитики для анализа транспортных и пешеходных потоков, передает Интерфакс. Как сообщили в департаменте, ранее в ряде СМИ распространилась информация о том, что на дорогах появились камеры, которые якобы могут фиксировать переход на красный свет. Там объяснили, это вовсе не штрафные устройства, а светофоры со встроенной видеоаналитикой. Они нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российские теннисистки Мира Андреева и Диана Шнайдер одержали победу над австралийкой Сторм Хантер и американкой Джессикой Пегулой в полуфинале парного разряда турнира категории WTA 1000 в Риме. Встреча завершилась со счетом 6-1-6-2 в пользу Андреева и Шнайдер. Спортсменки провели на корте 57 минут. В финале россиянки сыграют с испанкой Кристиной Букшей и американкой Николь Меликар, а Даниил Медведев не смог пробиться в финал в мужском одиночном разряде. Россиянин в трех сетах уступил первой ракетке мира итальянцу Янику Синеру. Московская «Родина» стала победителем в футбольной первой лиге. В субботу команда одержала победу над тульским «Арсеналом» со счетом 4-1 в последнем 34-м туре. «Родина» опередила по статистике личных встреч воронежский «Факел», который победил «Волгу» 3-0 и набрал такое же количество очков. В стыковые матчи с командами РПЛ попали «Ротор» и «Урал». По итогам турнира первую лигу покинули «Черноморец», «Сокол» и «Чайка». Шанхай Шенхуа Леонида Слуцкого на выезде уступил Юнань Юкуну в матче 12-го тура чемпионата Китая со счетом 0-1. Серия Шанхай Шенхуа без побед в Суперлиге длится 4 матча, 3 поражения и 1 ничья. Команда Леонида Слуцкого с 11 очками занимает 7-е место в турнирной таблице. Российские гребцы Алексей Каравашков, Иван Штыль, Дмитрий Шаров и Матвей Арсенов завоевали золото в соревновании каноэ четверок на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в немецком Бранденбурге. Вторыми стали представители сборной Испании, третье место заняли китайские каноисты. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. В Челябинске завтра малооблачно, плюс 28, в Перми переменная облачность, плюс 29, в Ульяновске ясно, плюс 26, в Элисте небольшой дождь, плюс 24, в Махачкале небольшой дождь, плюс 20, в Владикавказе небольшой дождь, 18 градусов тепла, в Грозном небольшой дождь, плюс 21, в Херсоне небольшой дождь, плюс 24. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 13, днем плюс 23. В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 24. Ветер северо-западный 2,4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 747 миллиметров ртутного столба.

властелины мелодий. Их называли советскими композиторами, но на самом деле они были властелинами мелодий. Их песни прошли проверку временем. Их помнят, любят и поют до сих пор.

0: пожелал. Алексей Экимян и его песни. Здравствуйте, с вами Михаил Притечинский. Едва ли не у каждого из нас есть хобби. В свободное время мы пишем стихи, рисуем, танцуем, поем, путешествуем. Было свое хобби и у генерала-майора милиции, замначальника Московского областного УВД, главы областного уголовного розыска Алексея Гургеновича Екимяна. Он писал песни. Мало ли, бывает. Но самое удивительное, что песни эти знала вся страна. Ну, например, эту.
1: Невозможно прожить без печати, но хочу вам, друзья,

0: пожелал.
1: Пожелание. Версия актера Максима Аверина. Один из многих шлягеров, написанных Алексеем Экимяном. Человеком, который на работе расследовал грабежи и убийства, а потом приходил домой и писал чудесные светлые песни. Кстати, коль уж вспомнили о песне «Пожелание» на стихи Расула Гамзатова, который по существу является тостом, то нужно упомянуть, что Алексей Экимян спиртного не употреблял вообще, к огромному удивлению своих коллег по УГРО. Мы беседуем о генерале милиции и композиторе с его сыном Михаилом, тоже, кстати, известным композитором.
2: Папа в этом смысле, по-моему, единственный такой в мире. Конечно, мы понимаем, что очень много людей имеют свои хобби, и политики, дипломаты, бизнесмены. Они пишут там и стихи, и рисуют картины. Но так, чтобы вот это их второе «я» действительно вышло в народ и долгие годы оставалось, так сказать, востребованным, наверное, он единственный такой. Он говорил, да, я прожил две судьбы одной жизни. Вот так он говорил. Ну, действительно так.
1: Алексей Экимян и впрямь единственный такой. Больше полицейских или милиционеров, которые писали или пишут шлягеры, ни в Америке, ни в Европе, ни у нас не было и нет. Такая вот удивительная история. Ну а началась она в городе Баку, где Алексей Экимян появился на свет в 1927-м. Потом вместе с мамой переехали к ее брату в Ереван, где совсем юный Алеша Экимян и стал заниматься музыкой, рассказывает его сын.
2: В те годы родители любой более-менее интеллигентной семьи старались отдать детей на музыку. Везло тем, у кого дома было пианино, да? Вот у папы в семье не было пианино, поэтому мама отдала его на скрипку. Папа окончил 7 классов Ереванской музыкальной школы имени Спендиарова. Ее оканчивали и Бабаджанян, и многие другие, Арбелян, известные армянские композиторы. Просто получилось так, что он окончил 7 классов в мае 41 года, а в июне началась война. И поэтому скрипка была отложена куда-то. Папа мальчиком пошел работать на железную дорогу для того, чтобы иметь карточку. А всю войну проработал там, прошел путь от ученика до механика связи. Работал на станции Ереван железнодорожной, потом их послали в Тбилиси, потом их послали в Харьков уже в 45-м году восстанавливать связь в разрушенном немцами городе.

0: Дмитро Гнатюк «Маму». Эту песню Алексей Екимян написал уже будучи известным композитором. А история его любви к украинской песне, можно сказать, началась тогда, когда он с 17-летним юношей трудился в разрушенном немцами Харькове. В то время ни о работе в милиции, ни тем более о сочинении песен он не думал. Трудная и голодная послевоенная жизнь вдали от дома. Она, напротив, толкала его на путь противоположный. Ну, как ни странно, именно тогда, рассказывает Михаил Екимян, отец и выбрал свою профессию.
1: В Харькове он познакомился с группой фронтовиков. Они были армянами, но украинскими, харьковскими. Они взяли над ним такую опеку, и, понимая, что мальчик, в общем, такой шустрый, и он мог двинуться в совершенно непредсказуемом направлении, и привлекала и блатная романтика, и там что-то другое, они сказали: «Алеша, забудь, тебе надо пойти в милицию». И вот, вернувшись в Ереван, он начал свой путь сначала где-то в охране, потом уже в городском отделении, и его потом направили по комсомольской путевке в офицерскую школу во Владимир. Вернулся в Армению и там продолжил свою работу уже, так сказать, оперативным молодым работником. Очень был мужественным парнем, не уворачивался от пуль. Однажды пуля застряла в его толстой шинели.
0: В 1954 году его, как перспективного сотрудника, направляют на учебу в Москву, в высшую школу милиции. И вот там-то он и вспомнил о музыке 13 лет спустя.
1: В любом уважающем себя вузе в те времена обязательно была художественная самодеятельность. И там был самодеятельный оркестр, но он уже заполнял там какой-то формуляр, где учился. Там было написано: окончил музыкальную школу, 7 классов, скрипка. Его вызвал начальник, говорит: «А, вы там это самое, на скрипочке играли. Вот сейчас я вам записку, пойдете туда-то, вам выдадут инструмент, и, пожалуйста, вливайтесь в наш эстрадный коллектив». Пообщавшись с руководителем оркестра, а это были, естественно, профессиональные музыканты, например, чтобы было понятно, в художественной самодеятельности в высшей школе в то время работали там и Анатолий Папанов, вел какой-то театральный кружок, и вот профессиональные музыканты, Владимир Павлов, трубач из оркестра Александрова, он вел как раз вот этот вот оркестр. Дали папе задание, в течение там месяца он выучил соответствующие партии, каждый день занимался, ну и уже через там какое-то время он стал солистом оркестра. Есть фотографии, где он присядку исполняет там какие-то попури. И вот эти 4-5 лет учебы, возвращение полноценное в музыку. Поэтому, когда говорят, что, ну, вот Екимян, он же та самоучка, там, не так все трагично. 7 классов такой, в общем, серьезной музыкальной школы и практическая работа в оркестре, это все-таки уже какой-то багаж.

0: Это, кстати, едва ли не первая песня, написанная Алексеем Екимяном, когда он еще учился в высшей школе милиции. Именно там курсант Алексей Екимян познакомился со своей будущей супругой, мамой нашего сегодняшнего собеседника Михаила Екимяна. Кстати, одной из главных причин усердного посещения самодеятельного оркестра Алексеем Екимяном была именно она.
1: Мама была преподавателем немецкого языка. О ней отдельная история. Она прошла войну. Она была старше папы на 3 года. Она работала в военной разведке. И вот папа, придя, молодой парень, ему было на тот момент 27 лет, ну вот влюбился в учительницу, да? Так бывает. А мама, свободное от учебы время, собственно, их тоже, там, что называется, обязали даже учителей участвовать в художественной самодеятельности. Мама участвовала в вокальном трио, и папа стал ухаживать так настойчиво. Его даже не остановило то, что у мамы на тот момент было уже 2 детей от первого брака. И вот в 55-м году они как бы уже жили вместе, а в 56-м родился мой старший брат Рафаэль, который пошел по первому папиному пути, он стал полковником милиции. Вот, вот такая вот история.
2: Целую руки женщин всей земли. Мне так понятна тяжесть женская.

0: Эдуард Хиль «Я руки эти женские целую». Написал эту песню Алексей Якимян, когда уже был полковником милиции. Ну а свою службу начинал в конце 50-х в Подмосковье, рассказывает Михаил Якимян.
1: Учась еще в высшей школе, папа с 56-го года пошел работать в Московскую область, в поселок, деревня Бирюлево, всем известная, да, теперь это уже район Москвы, Бирюлево, Красный Строитель, Серпухов. Вот такие основные, так скажем, очаги его работы. После этого он уже в 61-м году получил звание майора, его направляют в Москву, где он вначале был замом, а потом стал начальником уголовного розыска Московской области. А карьера его была стремительной.
0: Посмотрите. А почему, кстати?
1: Потому что, во-первых, конечно, он был для той атмосферы, того коллектива, в котором он существовал, очень образованным человеком. Ну, представьте себе, средняя школа Владимир и высшая школа в Москве. У него было высшее юридическое образование. Он был профессиональным криминалистом. Он был довольно жестким руководителем. При этом никогда не позволял себе, знаете, вот какой-то вот такой жесткости ненужной, только по делу. За это его очень уважали в коллективе. Ну и вот его работа на местах, раскрываемость, прочее, вот это и давало результат определенный. Конечно, он выделялся. В конце концов, стал самым молодым генералом МВД, не считая Чурбанова, да? Папе было 43 года, и он занимал последнюю его должность. Это заместитель начальника управления по милиции. То есть вот вся милиция Московской области была в его подчинении.

0: Анна Герман. «Случайность». Именно эта песня принесла Алексею Кимяну известность как композитору. То был его первый шлягер.
1: Поэт Долматовский Евгений Аронович, он жил по соседству с нами, там вот в районе Фрунзенских улиц. Папа как-то тоже с ним познакомился, по-моему, через Оскара Борисовича Фельдсмана. Евгений Аронович пришел к нам в гости и папе тоже дал несколько текстов, среди которых была «Случайность». И песня эта стала очень популярной. Ее сначала исполнял Вадим Мулерман, потрясающий, замечательный исполнитель. Потом, к сожалению, он так решил, да, уехать, и песня зависла. И благодаря тому, что многие редакторы папу давно уже знали, и как бы он с ними общался, Анна Качалина с мелодией предложила Анне вот несколько папиных песен. Она приезжала в Москву, ну, они там за два дня записывали там 30-40 песен. И вот «Случайность» стала очень популярной, особенно в ее исполнении. Любой диск «The Best of» Анна Герман, «Случайность» там вторым или третьим номером присутствует.

0: Конечно же, мелодию никто за автора придумать не может. Но вот показать композиторские приемы, что называется, технологию, возможно. Многие мэтры советской песни с симпатией относились к генералу милиции, который пишет музыку. Кстати, со временем Экимян не без успеха даже конкурировал со своими именитыми коллегами по композиторскому цеху. Взять хотя бы песню «Берегите друзей» на слова Расула Гамзатова.
1: Собственно, выходили сборники Гамзатова каждый год. Композиторы все раскупали эти сборники, и поэтому была такая ситуация, когда на один и тот же текст композиторы разные, многие писали песню. И вот «Берегите друзей», на нее было написано 200 вариантов, но в истории осталась только песня Экимян.
2: «Знай всегда враждебно,

мы стареем и ветшаем, и с течением наших лет и дней легче

изменять. Я иных придерживался правил, слабости усматривая зло. Скольких в жизни я друзей оставил,

0: Иосиф Кобзон. «Берегите друзей». Все мы живем в мире стереотипов. Это, кстати, касается и музыки. Песни должен писать композитор, в крайнем случае сам исполнитель. Ну, чтобы генерал милиции. Интересно, как на это реагировали артисты?
1: По-разному. Часто это, к сожалению, в отрицательном смысле, гордыня, предубеждение. Да, многие, что там это, какой-то генерал там, какие он там песни может писать, что он там, ну, вот это все становилось неким буфером, понимаете, да?
0: Но это необычно, действительно.
1: Ну, это необычно, действительно, но ты прими человека, так сказать, не по каким-то там внешним признакам, а по его результату.
0: Именно такая история произошла с песней «Снегопад», одной из самых знаменитых композиций Алексея Кимяна. Нани Бригвадзе, а песня со временем стала ее визитной карточкой, поначалу песню от генерала исполнять не хотела. У этого хита вообще непростая и долгая история. В результате рассказанного нам Михаилом Экимяном получилось что-то вроде небольшой радиокомпозиции.
1: Был такой период, к нам домой зачастил Стас Намин. Папа хорошо знал его родителей, его дедушку Анастаса Ивановича Микояна. А Стас тогда был таким, как это, лидером неформального рок-движения, да? А группа «Цветы» и так далее. И вот он часто приходил к нам домой в компании таких длинноволосых ребят. Однажды он пришел с поэтессой. Представил ее Алла Рустайкис, поэтесса. Только позже выяснил, что Алла была мамой его подруги. Ну, и вот, видимо, она просила его познакомить с кем-то из композиторов, и они пришли домой к нам, и Алла принесла целую вот такую папку со своими стихами. Пока они пили чай, папа пролистал все вот эти листочки, и вот ему понравились какие-то там отдельные фразы. Он говорит, вот мне нравится этот текст, я бы хотел над ним поработать. Теперь предстояло найти исполнителя. И вот здесь тоже очень тяжелая история. Папа пошел самым коротким путем, отдал эту песню Людмиле Георгиевне Зыкиной. Зыкину очень понравилась песня. И быстро сделали оркестровку, и быстро записали. Ну, что-то не то. Какая-то папа как-то отложил эту песню. И где-то на записях в Тбилиси попросил, чтобы сделали оркестровку, и песню исполнила Раиса Макарчан. Это уже как-то его вдохновило. Папа вернулся в Москву, позвонил Валентине Толкуновой, говорит, Валентина, вот у меня есть песня, хочу, чтобы вы... Валентине очень понравилась песня, она записала ее. И даже где-то на телевидении с ней выступила. Но у нее такое, знаете, доверительное, скромное пение, ее обаятельный вот этот вот нежный женский голос, они не сочетались вот с той какой-то внутренней бурей, которая все-таки там в этом снегопаде присутствовала.

И вот они с мамой сидели, и вот какое-то, не знаю, провидение, они послышался голос Бригвадзе с этим узнаваемым акцентом грузинским. И папа понял, что это может получиться то, что он хочет. И вот он стал думать, как подступиться к народной артистке. Через друзей, через знакомых. Нашел к ней путь. Приехал к ней в отель. Показал песню. Она послушала. Так резко посмотрела на папу. Говорит, как я должна спеть эту песню? Папа как будто был готов к ответу. Он говорит, Наня Георгиевна, спойте по-бригвадзовски. Ну, все засмеялись, все хорошо. Договорились о записи, и на ДЗЗ, на Качалова, ныне Малая Никитская, состояла запись песни. Во многих интервью Бригвадзе говорит, что спела ее просто вот, чтобы так отмахнуться. А запись получилась, в общем, вполне себе. Когда он ее проводил, он прямо вот с этой еще теплой бабышкой поднялся к музыкальным редакторам, музыкальный отдел, собрал женщин, говорит, дорогие мои, уделите мне 5 минут, хочу вам вот премьеру песни. И, конечно, все были в восторге. Во-первых, Бригвадзе не пела новых песен, редко. И эту песню сразу как-то вот зарядили, она пошла в эфиры, радио. А спустя где-то месяц какой-то концерт Бригвадзе, и она уже заканчивает концерт, и вдруг из зала ей «Снегопад! Пойте, снегопад! Если женщина просит!» Она немножко в растерянности, но она замешкалась, говорит, ну, знаете, это новые песни, я еще ее не ввела в репертуар. Звонит папе, говорит, Алексей Гургенович, как же, что же ты прям это... Ну, папа смеется, говорит, ну, слушайте, вот радио, пошли валом письма, и песня стала очень популярной. Она говорит, ну, давайте скорее тогда клавир. С тех пор песня стала не просто в репертуаре Бригвадзе, а стала ее визитной карточкой. И вот, возвращаясь к вашему вопросу, мешало ли это генеральство, не мешало? Ну вот не могла царица романса подумать, что вот эта подаренная ей генералом песня, да, начальником уголовного розыска, станет ее визитной карточкой. Судьба непредсказуемая.

0: Нани Бригвадзе «Снегопад». Кстати, не мог не спросить у Михаила Якимяна, знали ли коллеги его отца, что он в свободное от службы время пишет эстрадные шлягеры.
1: Был концерт, посвященный Дню милиции, по-моему, 1972 года, в колонном зале Дома Союзов, где Кобзон пел как раз «Берегите друзей». И вот объявили, что вот у нас в зале сегодня многие знают этого нашего сотрудника как генерала милиции, но оказывается он еще и композитор. «Попросим», — говорит Моргунова, и папа идет к сцене. На первом ряду сидит министр Щелоков, и папа, проходя, естественно, с ним здоровается. Щелоков встает и обнимает его на глазах у изумленной МВДшной публики, да? Ну, кто-то порадовался, но многие этого, конечно, простить не могли, понимаете, да? И потихоньку что-то такое стало там происходить, а популярность его набирала, и песни исполнялись по радио, телевидении, начались какие-то движения.
2: При том, что работе совершенно не мешал.
1: Абсолютно, да. Но, понимаете, в чем дело? Что еще многих раздражало? Его публичность, он не стеснялся, он общался там с... как это правильнее выразиться, с советским бомондом, часто бывал на каких-то мероприятиях. Он был штатским генералом, он редко носил форму, никакого устрашающего момента не было, и к нему относились с почтением, уважением. Ну, пока в 73-м году не сложилась некая такая обстановка, ситуация, которая вынудила его подать рапорт об отставке.
0: Сразу после отставки в 1973 году Алексея Якимяна принимают в Союз композиторов Советского Союза. Членский билет вручил лично первый секретарь Союза Тихон Хренников. Именно в то время Якимян сочинил один из самых больших своих хитов «Не надо печалиться».
1: Папа заказал себе специальный пюпитр такой на инструмент. Наверху там были такие застежки привинченные, на которые он подстегивал тексты. И он часто работал сразу там на 2, 3, 4 песни. И вот была песня, ну, что-то такое в русском стиле, про какую-то несчастную девушку, которая ждала своего возлюбленного, и вот он там «Придешь, не придешь», «Колышется рожь», что-то вот такое. Текст был, ну, так скажем, он такой полурыбовый. А мелодия, вот папа садился каждый день работать, а мелодия все время возвращалась, мучила его, что-то, и вот никуда она от него не уходила. И он понял, что нужен какой-то крепкий, шлягерный, такого слова «хит» в то время еще не было. И он впервые обратился к Роберту Ивановичу Рождественскому. Он же был человеком очень занятым, Рождественский. Помимо того, что он был замечательным поэтом, он еще и был одаренным подтекстовщиком, то есть мог запросто, благодаря музыкальному слуху, написать текст на готовую мелодию. Однажды он пришел к нам вечером, красивый, прекрасно одетый. Папа сел, наиграл ему эту песню. Он говорит: давайте еще раз, запишите мне на кассету, и я пойду работать. Вот папа ему дает кассету, проходит буквально 3 дня, вечерний звонок, поздний, рождественский. По-моему, я присутствовал. И вижу, что папа слушает, улыбается. И вот Роберт Иванович ему прямо по телефону, так сказать, исполнил. Вот. Ну и вот звезды сошлись. И, так сказать, был уже на пике своей популярности «Виа Самоцветы». Они замечательно исполнили эту песню. И вот она моментально вошла в народ. Моментально. Вот. И папа, собственно, вот представьте себе, он в 73-м ушел в отставку, а в 75-м у него уже появился хит, который, ну, стал приносить ему какой-то приличный достаток. А ведь всем понятно, композитор-песенник и касса – это вещи... Или ты пишешь для себя куда-то в стол, или ты пишешь для народа, и это монетизируется. Ну, вот как-то вот так вот.

0: «Самоцветы, не надо печалиться» – песня, которую знают все. Впрочем, часть творчества Алексея Кимяна и существенная здесь у нас в России известна сравнительно немногим. Он никогда не забывал о своих корнях, что родом из Армении, и написал немало песен на армянском, около 80, вспоминает его сын Михаил Экимян.
1: Он очень боялся, что когда он начнет писать армянские песни, он обязательно вот может невольно повторить какие-то мотивы, которые он слышал в детстве, но вот с какими-то такими комплексами он боролся до тех пор, пока вот в гостях у великого скрипача Леонида Борисовича Когана он не познакомился с Арамом Хачатуряном. И вот он ему рассказал, что вот он пишет музыку, он работает в уголовном розыске, и вот у него мечта что-то такое создать на армянском, но он боится. Ну, Арам Ильич говорит: «Алеша, ну вы такой мужественный мужчина, чего вы там боитесь? Давайте уже это самое». И он говорит: «Я помогу тебе с поэтом». Ашот Гроши, они когда-то что-то написали с Арам Ильичем, какой-то цикл романсов. Ашот приехал в Москву, встретились, прям с первой же встречи, папа его в сборнике открыл, чуть ли не сразу поставил, что-то такое уже заиграл. И вот с тех пор первый альбом, который был невероятно популярен. И постепенно вот это папино армянское творчество вошло в армянскую культуру. Была ревность дикая со стороны местных композиторов. Как-то так, какой-то там милиционер из Москвы вдруг приехал, и все поют его песни и так далее. Но это не только в Армении, потому что все эти песни доходили и до тех анклавов, где проживали армяне, в Америке, Франции. Есть много записей, где папины песни исполняют зарубежные армяне. В том числе вот появилась запись вот Серж Танкян, группа, да, Соад. И он с своим отцом записали эту песню, и с тех пор он ее везде, в общем, исполняет. Всегда на всех концертах. Как бы уже песня получила новую жизнь.

Серж Танкян, Барри Арагил. Песня Алексея Кимяна и Ашота Гроши. После отставки Алексей Кимян написал еще много песен, ездил по стране с концертами. Последний раз выступил 23 апреля 1982 года. Регулярно проходил обследование в Центральном госпитале МВД СССР. Сказывалась многолетняя тяжелейшая работа в УГРО. Перенес 3 инфаркта. И вот в последний вечер пребывания в стационаре, на следующее утро Кимян должен был выписаться, он по просьбе медперсонала дал небольшой концерт. Потом позвонил жене и сообщил, что завтра прибудет домой. Но так и не приехал. Было ему в то время 54. Сыновья Алексея Гургеновича Кимяна, так сказать, разделили две его профессии. Рафаэль стал замечательным сыщиком, полковником милиции, а Михаил – композитором. Много работает в кино, рекламе, пишет музыку для цирковых представлений в разных странах мира и даже саундтреки для сборной России по синхронному плаванию. Так что композиторская династия Алексея Кимяна продолжается. Программу подготовили ведущий Михаил Притеченский и режиссер Андрей Попов. Счастливо!

0: Страхи и мечты, эмоции и поступки, тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
1: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного, психология любви и расставаний, осознание себя и понимание других, встреч, надежд, осуществление желаний. Психология судеб людских.
0: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготный

0: освобождение от земельного налога, налоговые каникулы на период прохождения службы, компенсацию оплаты услуг ЖКХ, льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Тенор на расхват.
1: Париж, Мюнхен, Берлин и Штатсопера, и Дойч Опера, и Австралия даже, и Гонконг.
0: Гость, солист театра «Геликон Опера» Иван Гангазов. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Биробиджана. Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
2: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
0: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
3: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
0: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
2: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
0: Максимова по воскресеньям в 13:10 по Москве и в 12:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахаяном. За минувшие сутки наши военные в зоне СВО освободили сразу два населенных пункта – Боровая и Кутьковка. Единство ветеранов Великой Отечественной войны и специальной военной операции – это повод для гордости всей России. Далее подробно. Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахаяном. Обсуждены вопросы, связанные с кризисной ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана. С обеих сторон отмечена важность продолжения политико-дипломатического процесса при выработке компромиссных мирных договоренностей при должном учете интересов всех государств региона, говорится в сообщении Кремля. Выражено обоюдное удовлетворение успешным развитием российско-эмиратского взаимодействия в политической и торгово-экономической областях. Владимир Путин поблагодарил эмиратскую сторону за регулярное содействие в решении гуманитарных задач в контексте украинского конфликта. Лидеры условились о продолжении активных двусторонних контактов. Единство ветеранов Великой Отечественной войны и специальной военной операции – это повод для гордости всей России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия». Он назвал речь Владимира Путина на параде Победы блестящей. В ней президент, в частности, заявил, что великий подвиг поколения победителей вдохновляет бойцов на СВО.
2: Состоялся парад. Мы с самого начала говорили, что парад будет. Мы с самого начала говорили, что мы отдадим дань, как мы всегда это делаем, дань памяти этому великому дню, Дню Победы. Это сделает глава нашего государства. И он это сделал. Он выступил с блестящей речью на Красной площади. Мы видели наших героев.

0: героев СВО сидели, которые ветераны. Собственно, справа и слева от президента как раз сидел и ветеран Великой Отечественности, и ветеран специальной военной операции. И вот это вот единство ветеранов из разных поколений, это повод для гордости всей нашей страны.
1: Широким фронтом наступает группировка российских войск «Запад» в Харьковской области. За сутки наши военные освободили сразу два населенных пункта – Боровая и Кутьковка. Об этом на командном пункте одного из соединений доложили начальнику генштаба Валерию Герасимову, куда он сегодня приехал с инспекцией. Александр Катюба продолжит.
2: Бойцы группировки «Запад» развивают наступление в Харьковской области, расширяя тем самым зону безопасности у российских границ. Наши штурмовики выбили боевиков ВСУ из двух важных укрепрайонов, оборудованных в населенных пунктах Боровая и Кутьковка. Села освобождены. Начальник генерального штаба Валерий Герасимов заявил об этом во время посещения командного пункта одного из соединений. Там он заслушал доклады о ходе боевых действий, отметил успехи военных на линии фронта и обозначил дальнейшие задачи. Наши военные продолжают бить и по тылам ВСУ. В Одесской области оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» уничтожил цех по сборке вражеских дронов. Ракета прилетела точно в ангар, расположенный на окраине поселка Новые Беляры. Столб густого едкого дыма виден за несколько километров от места взрыва. А это ночной удар наших гераней по объектам инфраструктуры ВСУ на окраине Харькова. Рев моторов пролетающих беспилотников и новый удар за ударом фиксируют местные жители. Воздушная атака и в утренние часы. Дым от пожаров повсюду. В селе Шкирмановка Сумской области ударами беспилотников уничтожен пункт временного размещения боевиков ВСУ. А на этих кадрах операторы наших дронов «Буревестник» группировки «Юг» уничтожают вражеские птицы всех мастей. Применяют технику «Тарана». Небольшой, но быстрый аппарат догоняет тяжелые ударные разведывательные дроны противника и сбивает их в воздухе. Вот так взрываются и горят опорные пункты и блиндажи украинских неонацистов в Запорожской области. Операторы разведывательных дронов группировки «Восток» сначала засекли перемещение вражеской пехоты, а потом отправили по намеченным координатам ударные беспилотники. Им вторят и расчеты войск беспилотных систем 51-й армии группировки «Центр». Замаскированные блиндажи с укрывающимися боевиками уничтожены на Добропольском направлении.
3: Выстрел!
2: Артиллеристы группировки «Восток» разнесли пункты управления дронами в Запорожской области. Точные данные расчеты получили от воздушной разведки. Удары 122-миллиметровых гаубиц Д-30 не оставили врагу ни малейшего шанса.
1: Сотни израильтян вышли в субботу вечером на антиправительственный митинг в центре Тель-Авива, передает корреспондент РИА Новости. Митинг проходит на Театральной площади, где собрались сторонники левого политического спектра, которые традиционно выступают против политики правого правительства премьера Беньямина Нетаньяху. Активисты держат в руках плакаты с призывами к правительству проводить мирную политику в регионе. Звучат также призывы к досрочным выборам в Израиле и защите демократических ценностей. Эта часть израильского общества выступает также против политики, направленной на строительство еврейских поселений на палестинских территориях и аннексии западного берега реки Иордан. Одним из ключевых требований израильской либеральной общественности левого толка является создание государственной комиссии по расследованию провала в предотвращении атаки палестинского движения «Хамас» 7 октября 2023 года. Аналогичные антиправительственные акции проходят в субботу и в других крупных городах Израиля, включая Иерусалим и Хайфу. В Дмитровском муниципальном округе Подмосковья произошло массовое ДТП, сообщило региональное управление МВД. По данным ведомства, в субботу на 65-м километре автодороги А108 МБК водитель грузовика столкнулся с 8 машинами, остановившимися на красный сигнал светофора. В результате ДТП на данный момент за медицинской помощью обратились 4 человека. Говорится в официальном канале ведомства на платформе МАКС. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Спорт.
3: студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московская торпеда на своем поле обыграла красноярский Енисей в матче последнего 34-го тура футбольной премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1-0. Торпеда завершила чемпионат на 9-м месте. Ну а выиграла турнир «Московская Родина». В субботу команда одержала победу над тульским «Арсеналом» со счетом 4-1 и таким образом опередила по статистике личных встреч воронежский «Факел», который победил «Волгу» со счетом 3-0 и набрал такое же количество очков. В стыковые матчи с командами РПЛ попали «Ротор» и «Урал». По итогам турнира первую лигу покинули «Черноморец», «Сокол» и «Чайка». Московская «Динамо» обыграла новосибирский «Локомотив» в полуфинальном матче финала 6 Кубка России по волейболу среди мужских команд. Встреча завершилась со счетом 3-2 по сетам. В финале турнира 17 мая «Динамо» сыграет против петербургского «Зенита», который сегодня оказался сильнее «Зенита» из Казани со счетом 3-0 по сетам. «Локомотив», который является действующим чемпионом и обладателем Кубка России, поборется с «Зенитом», который является бронзовым призером турнира. Мира Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал теннисного турнира серии WTA 1000 в Риме и таким образом поборются за самые высшие награды. Сегодня они справились с австралийкой Storm Hunter и американкой Джессикой Пигулой со счетом 6-1-6-2. Им потребовалось всего 57 минут. В финале россиянки сыграют с испанкой Кристиной Букшей и американкой Николь Меликар. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. Завтра, воскресенье, 17 мая, в Южно-Сахалинске плюс 12, плюс 14, переменная облачность, без осадков. В Екатеринбурге плюс 28, плюс 30, переменная облачность, также без осадков. В Красноярске плюс 7, плюс 9, облачно, пройдут небольшие дожди. В Казани плюс 29, плюс 31, переменная облачность, без осадков. В Сочи плюс 19, плюс 21, переменная облачность, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21. В Москве переменная облачность, вечером кратковременный дождь, гроза. Днем в столице плюс 25, плюс 27.
4: Радио России. Люди. Настоящее историческое. Presence Historicum с Андреем Малютиным.
5: Программа, которая так и называется «Настоящее историческое» на волнах Радио России. Портрет на фоне времени, портрет на фоне эпохи. Ну, самые разные интерьеры можно представить в радиостудии, она виртуальная. Но гости наши совершенно настоящие, замечательные собеседники и люди, которые очень нестандартно отвечают на самые простые вопросы. А вопросов сегодня будет много, как всегда, в тех беседах, которые касаются музыки. Я с огромным удовольствием представляю нашего гостя Никита Кошкин, композитор, гитарист и человек, который, я так скажу, разработал свою собственную музыкальную вселенную. Никита Арнольдович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Разрешите вас поздравить с юбилеем. Имя Никиты Кошкина для гитариста, в общем, не нужно объяснять, что оно значит. На международных конкурсах играют произведения Кошкина, в музыкальной школе играют, в училище, в консерваториях. Но вот удивительные звуки и приемы, прежде всего, которые Никита Кошкин нашел, другого слова не подберу, на гитаре, вот некоторые приемы очень специфичные. Вот как вы к этому приходили?
6: Это было очень давно. Дело в том, что сейчас я очень редко использую какие-то такие специфические эффекты звуковые на инструменте. Но начал я именно с этого. Мне показалось, что у гитары большая красочная палитра звучания, и она не раскрыта полностью. Я попытался ее раскрыть по возможности.
5: Вот то новаторство, которое было в подходе к гитаре, в советское время оно, естественно, не очень приветствовалось, да, и вначале, может быть, даже были какие-то проблемы с исполнением, с репертуаром. Ничего такого не испытывали?
6: Нет, я не испытывал, потому что я никогда не был авангардистом. При всем новаторстве и использовании приемов, которые вообще никто не использовал до меня, это все было сосредоточено на музыке. Я двигался всегда в русле традиции и никогда от нее не отходил. А авангард как раз отрицал традицию, поэтому мы с ними как-то так не нашли общего языка. Поэтому я, нет, никаких проблем не испытывал. Единственное, что произошло в моей жизни, я 10 лет был невыездным, видимо, опасались, что я собираюсь куда-то уехать, но я никогда никуда не собирался уезжать. Я русский, живу дома, в своей стране.
5: Да-да-да. Ну, я помню, вот где-то в конце 80-х вы дали интервью одной из газет, и его совершенно превратно истолковали тогда. Помните этот момент по поводу и музыкального образования, и издательского дела в СССР? И вот, видимо, тогда и подумали, что вы сейчас уедете и никогда больше не приедете.
6: Возможно. Дело в том, что у меня же было очень много общения с иностранными гитаристами. Когда я начал писать музыку, наша школа была на очень низком уровне. И из наших гитаристов практически никто не мог сыграть то, что я писал. И в основном исполнители были вот европейцы, американцы. И общение с иностранцами было очень обширное. Видимо, это, конечно, напрягало. Но дело в том, что за это время наша школа поднялась. И я, так сказать, скромно надеюсь, что и мой вклад в этом есть. И сейчас, конечно, наши гитаристы на очень высоком уровне. И тут никаких проблем больше нет.
5: Ну, удивительно, как быстро это произошло, ведь 80-е годы, да, и по настоящее время эволюция гитары, как и любого инструмента, она, в общем, наверное, века насчитывала, а здесь вот такой прорыв и взрыв не в последнюю очередь, скажу так, благодаря музыке и педагогической деятельности Никиты Кошкина. Ну вот, Никита Арнольдович, вы сказали про зарубежных гитаристов, я знаю, что Джон Уильямс, знаменитый музыкант, он очень много играл вашу музыку и в концертах, и записывал ее на пластинке.
6: Да, это был такой факт. Да, в то время он был просто иконой классической гитары. Это был самый знаменитый и уважаемый гитарист. Конечно, сейчас его игра воспринимается несколько такой устаревшей.
5: Серьезное композиторское образование, которым вы тоже занимались, которое вы получили. Я знаю, что вы учились у Валерия Кикты, блестящего композитора. Учились в Московской консерватории?
6: Да, я учился, но я не учился в Московской консерватории. Я учился в училище у Виктора Ивановича Егорова, очень хороший педагог. И в Гнезинке я начал заниматься с Пейко. Был такой композитор, он уже тогда был пожилой. И мы занимались совсем недолго, потому что он уже по здоровью, по-моему, ушел на пенсию. И он меня передал своему ученику Чернову, с которым я тоже занимался. Но когда я закончил как гитарист, у меня сил на второй диплом уже просто не осталось.
5: Ну, а вы не пробовали писать для других инструментов, не только для гитары?
6: Ну как, даже для оркестра. Пробовал, конечно. Вот совсем недавно была премьера моей сонаты для скрипки и гитары в зале Чайковского. Это было очень торжественно, и партию скрипки исполнил Вадим Репин. А на гитаре играл Артем Дервоед, и я там присутствовал. Это было значительное событие в моей творческой жизни. Они прекрасно сыграли сонату.
5: Ну, давайте, с вашего позволения, тогда выберем произведение Никиты Кошкина. Я думаю, что если мы возьмем знаменитый «Ашер Вальс», который и Джон Уильямс играл, и играют сейчас все гитаристы-концертанты, то вы одобрите этот выбор.
6: Конечно, конечно, я это одобрю.

0: Ну что ж, прозвучал Ашер Вальс, Никита Кошкин. Никита Кошкин в студии Радио России в программе, которая так и называется «Настоящая историческая». Мы еще раз поздравляем маэстро с юбилеем и продолжаем наш разговор. Никита Арнольдович, удивительная история вашей семьи, ведь она как-то соприкасается с классической русской литературой и с фамилией и именем Ивана Сергеевича Тургенева.
1: Это да, это действительно так. Ну, самого Тургенева вроде были дети, но от них, по-моему, потомков не осталось. Но вот у его отца был брат, и вот от брата отца идет прямая линия. И Николай Петрович Тургенев – это мой дед.
0: Удивительная история. Но вот у Тургенева, по-моему, ни одного описания игры на гитаре я не могу найти в произведениях.
1: Нет, наверное, нет.
0: Наверное, нет, да. Но вот есть же, да, в классической русской литературе описание того. Вот Апухтин писал, как Высоцкий играл, он при этом присутствовал. Михаил Высоцкий, например.
1: Да, но дело в том, что речь ведь не только о гитаре. Именно, я думаю, творческие гены передались, потому что вот мой старший брат, он заслуженный художник России, профессор Строгановки, так что вот мы пошли в эту сторону. Брат художника, а я композитор.
0: Но в любом случае это как-то связано с созданием образа, с его запечатлением, да?
1: Ну, наверняка.
0: Но мне кажется, что у вас есть еще и литературный талант. Не пробовали писать? Может быть, в школе хорошо сочинения писали?
1: Да, в школе я хорошо писал сочинения. Сейчас я пишу вот в Дзене и в ВКонтакте. И все, кто читают, они как раз отмечают, что это очень все хорошо написано. Но я не собираюсь быть писателем, я композитор.
0: Ну, а, например, композиторы иногда пишут мемуары или какие-то заметки о жизни, о встречах.
1: Да, там именно как раз воспоминания, вот типа мемуаров.
0: Ну, мне кажется, что некоторые книги вас, безусловно, вдохновляли. Вот тот же Эдгар Аллан По и Ашер Вальс. Это же все-таки, я вспоминаю первоисточник, там сэр Родерик Ашер целыми днями наполнял залы своего замка звуками своих импровизаций на гитаре.
1: Да, и меня именно гитара вдохновила. Как бы если бы гитара там не упоминалась, я бы даже вряд ли решился бы что-то на это написать. Но когда я прочитал, что он играл на гитаре, и вот тут у меня и родилась идея как бы оживить этот момент вот конкретной моей музыкой.
0: А какое произведение там упоминается?
1: Там упоминается последний вальс Вебера. Понимаете, я искал последний вальс Вебера, но что я нашел, это произведение какого-то немецкого композитора, которое так называлось «Последний вальс Вебера».
0: А, вот так.
1: Да, и я решил, что такая путаница, лучше я напишу свою собственную тему. И отказался от цитирования.
0: Но вот как композитор, вы никогда не чувствовали, что гитаре не хватает каких-то выразительных возможностей, как, например, оркестру? Потому что, безусловно, как композитор мы знаем и Прокофьева, и Шостаковича, и Стравинского, а гитарный репертуар, насколько он богат, насколько он насыщен тембрами, вот, чтобы передавать такие состояния.
1: Понимаете, какая ситуация? Дело в том, что каждый инструмент имеет какую-то вот свою палитру возможностей. Мы же не говорим, что вот у скрипки не хватает возможностей. Но действительно у скрипки как-то сфера ограничена. Вот что-то она может делать очень красиво, очень хорошо. А что-то просто, знаете, вот полифония, это совсем не просто на скрипке, особенно на сольной скрипке. А если фактура более сложная, то это просто скрипка не может передать. Например, ту фактуру, которую передает фортепиано. Так что каждый инструмент располагает какими-то своими возможностями. В этом смысле гитара необыкновенно богатый инструмент, потому что помимо того, что она несет, тащит всю фактуру и мелодию, и гармонию, и бас, и плюс ко всему тембровое разнообразие приближает гитару к звучанию такого мини-оркестра. Но, конечно, у оркестра возможности иные. И я очень рад, что вот современные возможности усиления звука дают полноценное звучание гитары в сочетании с симфоническим оркестром. У меня 3, фактически 4 концерта для гитары с оркестром, и все они были исполнены, и все это звучало замечательно именно благодаря тому, что гитара перестала быть инструментом очень тихим, камерным. Сейчас средства усиления позволяют заполнить полный зал. Вот в зале Чайковского это звучало прекрасно. И гитара не уступала, не пропадала на фоне оркестра. Но помимо этого, сейчас, в последнее время, все больше развивается такая необыкновенная вещь, как гитарный оркестр. Вот гитарных оркестров раньше практически не было. И были попытки, ну, в общем, если полезть в историю, там Берлиоз об этом высказывался очень скептически, но дело в том, что тогда инструменты были гораздо менее совершенные, чем сейчас. Ну и отношение к этому коллективу было иное. А вот сейчас гитарные оркестры есть очень хорошие. И вот, в частности, совсем недавно состоялась премьера моей симфонии для гитарного оркестра. Это первая в истории симфония для гитарного оркестра, написанная специально для него. Причем состоялась она в Южно-Сахалинске. Это край России совсем другой. И я там присутствовал, это было незабываемо.
0: Ну, давайте, с вашего позволения, послушаем фрагмент симфонии для гитарного оркестра, 3-ю часть.

0: Вообще оркестр гитар, он же структурируется примерно по тому же принципу, что струнные группы симфонического оркестра, там же есть и альт, да, кто-то выполняет функцию более низкого звучания, вот это в гитарном оркестре есть?
1: Да, в гитарном оркестре это есть. Вот в Южно-Сахалинске там есть и гитары, звучащие октавой выше обычной гитары, и басы, что позволяет заполнить весь диапазон. Но помимо этого, там подобраны инструменты, такая вот апелляция к неаполитанскому оркестру, группа мандолин там есть, которая очень хорошо дополняет звучание, плюс флейта и электрофортепиано, которая позволяет менять тембры. Это большое-большое преимущество. Ну, помимо этого, там ударный. В общем, это полноценный оркестр, который звучит очень мощно.
0: Ну, если мы говорим о тех новациях и модификациях, которые гитара претерпевала в разные эпохи, в разные века, и сейчас тоже претерпевает. Десятиструнная гитара, я вот вспомнил, был такой замечательный исполнитель Нарсису Йепис. Он, по-моему, одним из первых стал популяризировать десятиструнную гитару. Сейчас это же тоже существует. Вы пишете для десятиструнной гитары?
1: Да, у меня довольно много сочинений для десятиструнной гитары, но вот тот вариант, который использовал Нарсиса Йепис, мне он не подходит. Я больше склоняюсь к тому варианту, который использовал Йоганн Каспар Мерц в XIX веке. Такой был романтик-гитарист. Когда у гитары просто расширен диапазон за счет дополнительных басов. И вот эти четыре баса, они, конечно, очень обогащают звучание инструмента. И у меня написано для этого несколько сочинений, довольно развернутых. Так что это отдельная глава вот в моей работе.
0: Ну, вы упомянули Мерца, действительно, гитарист, который входит в конкурсный репертуар. А я бы хотел еще спросить о Макарове. То есть гитарист, который действительно тоже очень много сделал для гитары, русский гитарист Николай Макаров. По доброй традиции он, по-моему, офицером был, да, как и Николай Андреевич Римский-Корсаков.
1: Да, он был офицер.
0: И вот он много делал для того, чтобы гитару поднять на тот уровень, на котором она была у Мерца, у Наполеона Коста, у знаменитых концертантов XIX века.
1: Да, он с ним знаком был лично, и Мерц был его любимым композитором. Макаров удивительный человек. Он решил в одиночку вернуть гитаре ту прежнюю популярность, которую она имела в золотую эру классической гитары, и в эпоху романтизма она, в общем, ее утратила. На самом деле, не столько утратила, сколько просто новые инструменты, модифицированные, рояль, флейта, духовые инструменты, они просто оттеснили гитару на второй план, поскольку они звучали очень мощно, и это была эпоха, когда вот требовались такие мощные эмоции, мощные средства их выражения. И, конечно, гитара тут несколько, так сказать, скромно очень выглядела. Но Макаров решился, причем он решился это сделать в одиночку, ему никто не помогал. Он потратил все свои средства на это. Он стал организатором первого в истории международного музыкального конкурса в Брюсселе. Он массу всего сделал, но, к сожалению, у соотечественников почему-то он подвергся насмешкам и всяческим оскорблениям. Меня это поразило, поскольку я работал 5 лет на радио «Орфей» и вел передачи о классической гитаре. И вот как раз, когда я готовил передачу о Николае Макарове, я проштудировал массу материала, я был удивлен, почему с такой нескрываемой злобой на него бросались его современники и соотечественники. Потому что все иностранные его коллеги, они относились к нему с большим уважением. И вот это меня поразило, потому что вот лично у меня фигура Макарова вызывает восхищение.
0: Ну, я думаю, что его надо будет переоткрыть, может быть, и отечественным исполнителем, и композитором, наверное. Ну, здесь...
1: Конечно, наверняка он оставил много музыки и своеобразное понимание инструмента, инструмент с расширенным диапазоном, но с расширенным диапазоном вверх. У него, так сказать, первая струна охватывала 2 октавы, а не 1,5, вот как на современных инструментах.
0: Ну, это действительно насущная потребность, и главное, это такой ресурс продвижения инструмента. Я думаю, что он, безусловно, будет востребован композиторами, и Никитой Кошкиным тоже он будет востребован. Соответственно, мы услышим эти возможности в исполнении лучших российских и зарубежных гитаристов. Я напомню, что в гостях сегодня в нашей программе, которая так и называется «Настоящая историческая», был замечательный музыкант, композитор и гитарист Никита Кошкин. Огромное спасибо и до встречи в эфире.
2: Настоящее историческое. Радио России. Радио России. Культура.
3: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Наш друг Кругозор» и я ее ведущий Алексей Певчев. Нашу сегодняшнюю встречу, посвященную знакомству с материалами журнала «Кругозор», начнем с песни «Обыкновенный человек» в исполнении Валентины Толкуновой из майского номера журнала за 1985 год.
4: Как-то на вокзале долго мы стояли, мы попали в сказку будто или в сон. С нами по соседству в зале ожидания кто-то пел чудесно под аккордеон. А когда затихла сказочная песня, я спросил, кто этот бравый молодец. Мне ответил сзади голос неизвестный, пел вот этот парень.

голове. На нем простые, гладкие погоны. Любитель петь, шутник неугомонный, обыкновенный русский человек.

письма и вопросы, главным из которых был вопрос такой. Кто он, этот первый, что в бою суровом над самим Рейхстагом поднял красный флаг? И от генерала до рядового на вопрос на этот отвечали так.

Мирно спят София, Прага и Белград. Кто помог народам обрести свободу? Кто достоин самой высшей?

0: обыкновенный советский человек.
1: Это была песня «Обыкновенный человек» в исполнении Валентины Толкуновой.
2: Наш друг Кругозор.
1: Автор следующего материала Михаил Слонимский, писатель и мемуарист. Воевал в Первую мировую, после возвращения учился на филологическом факультете Петроградского университета. Служил в архиве Наркомпросвещения. Работал в секретариате издательства «Всемирная литература». Занимался в литературной студии Евгения Замятина, из которой в 1921 году возникло объединение молодых писателей, прозаиков, поэтов и критиков. Называлось объединение «Серапионовы братья». В его состав входил Михаил Зощенко, о котором спустя 48 лет, в сентябре 1969 года, в журнале «Кругозор» Михаил Слонимский писал следующее. Материал называется «Сила смеха». Недавно нашли магнитофонную запись Михаила Зощенко. Она сделана несколько десятков лет назад, во время его выступления перед читателями. Вы услышите ее в этом номере «Кругозора». Михаил Зощенко начал свою литературную деятельность в первые годы советской власти, а к середине 20-х годов стал одним из самых известных наших писателей. Он родился в 1895 году в семье художника-передвижника, и эпоха, в которой жил писатель, дала ему огромный жизненный опыт. Участник Первой мировой войны, он пошел добровольцем в Красную армию, сознательно соединив свою судьбу с революцией. Раненый, отравленный газами, он после военной службы переменил много профессий, кем только он не был. Кролиководом, милиционером, агентом уголовного розыска. Помню большое впечатление от его первых рассказов, которые он читал в 1921 году в организованном тогда в Петрограде под председательством Максима Горького Доме искусств. Зощенко посещал литературную студию, работавшую под руководством Корнея Ивановича Чуковского. В одном из ранних рассказов «Рыбьи самки» Зощенко писал: «Великая есть грусть на земле, а села накопилась в разных местах, и не увидишь ее сразу». Максим Горький почувствовал стремление Зощенко прогнать из жизни эту великую грусть, его любовь к людям. Последнее письмо к Зощенко, очень сердечное, было написано Горьким незадолго до смерти, 25 марта 1936 года. И в нем заключены известные слова: «Страдание – позор мира, и надобно его ненавидеть для того, чтобы истребить». Смех, грусть, горечь, лирика – все соткано воедино в сложной новизне лучших произведений Зощенко, в словечной вязи их. Так животворна была сила зощенковского таланта, что грустная и злая жизнь превращалась под его пером в страстно обличительные и в то же время вызывающие неудержимый хохот шедевры художественной прозы. Самые обыденные сюжеты и мелкие происшествия он поднимал до уровня высокого искусства и в этом следовал замечательным традициям русской классики. Достаточно вспомнить «Шинель» Гоголя. К работе своей в литературе Зощенко относился с огромной серьезностью. В годы первой пятилетки он, известнейший писатель, охотно сотрудничал в заводской многотиражке, и рабочие восхищались его фельетонами. Это радовало его. Он не раз говорил, что стремится писать для народа, не раз говорил о создании подлинно народной литературы. На обложке первой книги он не хотел ставить свое имя. «Я никогда не работал для удовлетворения своей гордости и тщеславия», – писал он в автобиографии. Михаил Зощенко умер в 1958 году. Произведения его живут и получают признание новых поколений читателей. Конец цитаты. Михаил Слонимский. Материал «Сила смеха». Журнал «Кругозор». Сентябрь 1969 года. А сейчас послушаем уникальную запись, обнаруженную искусствоведом, литературоведом и звуковым архивистом Львом Шиловым, подготовленную для кругозоровской пластинки. Благодаря самозабвенному труду Льва Шилова удалось сохранить записи голосов многих выдающихся представителей отечественной культуры. Лев Алексеевич создал отдел звукозаписи в Государственном литературном музее, и переоценить масштаб заслуг Шилова в деле сохранения культурного наследия невозможно.
3: Михаил Кольцов и Михаил Зощенко. Небывалая, неслыханная популярность была в 20-30-е годы и у этого журналиста, и у писателя. И только каким-то странным недоразумением объясняется то, что в свое время они не были записаны на пластинку. Единственную, недавно найденную запись голоса Зощенко и одно из немногих сохранившихся выступлений Кольцова вы сейчас услышите. На Первом съезде писателей в августе 1934 года говорил Кольцов об удивительной жизненности, действенности рассказов Зощенко.
4: 2,5 года тому назад ленинградский шофер Мартыну похитил у своего товарища, шофера Тихонравова, его шоферскую книжку, в отсутствие Тихонравова взял тихонравовскую машину и выехал в город. Затем Мартынов напился. Напившись, он взял несколько знакомых девушек, начал их катать и наехал на молочницу. Во время протокола Мартынов назвал себя Тихонравовым и привез, поставил машину на место. Когда эта история выяснилась и преступление Мартынова раскрылось, то в гараже было общее собрание. Одна часть собравшихся требовала немедленно выгнать с работы и исключить его с профсоюза. Другая часть требовала не только выгнать с работы, не только исключить из профсоюза, но и предать суду. Третья, самая кровожадная часть собрания требовала: надо его, Мартынова, отвезти к писателю Зощенко, и пусть он с него напишет рассказ.
3: Голос Зощенко вы узнаете сразу, даже если никогда и не слышали его. Зощенко узнается по только ему присущим удивительным фразам, по интонациям, которые, кажется, вы уже слышали, когда читали его рассказы.
5: Поговорим о любви, о справедливости и человеческой хитрости. Не очень давно в городе Саратове произошло такое, я бы сказал, оригинальное событие. Один безидейный молодой человек, некто Сергей Хренов, браковщик-приемщик с одного учреждения, начал ухаживать за одной барышней, за одной, скажем, работницей. Начали они вместе гулять и выходить, начали под ручку прохаживаться, начали разные всякие любовные слова произносить и так далее, и тому подобное, и прочее. А этот молодой фронтоватый браковщик однажды так замечает своей даме. Вот чего, говорит гражданка Анна Лыткина. Сейчас, говорит, мы гуляем вместе, ходим, и, безусловно, говорит, совершенно не можем еще предвидеть, чего из этого будет и получится. И говорит, будьте любезны, дайте мне на всякий случай расписку, мол, в случае чего, если произойдет на свет ребенок, то никаких претензий вы ко мне иметь не будете. Или она была в него слишком влюблена, или этот Франтик заморочил ей голову, но только она не стала с ним понапрасну спорить, а взяла и подписала ему бумажку. Она подписала ему такую бумажку, но, конечно, сказала кое-какие горькие слова. Это, говорит, странно с вашей стороны, и даже мне, говорит, чересчур обидно делается, раз ваша любовь принимает такие причудливые формы. Она подписала бумажку, а он, не будь дурак, засвидетельствовал подпись ее прелестной ручки в домоуправлении и спрятал этот драгоценный документ поближе к сердцу. Короче говоря, через полтора года они стояли перед лицом народного судьи и докладали ему о своем прежнем погасшем чувстве. Она стояла в своем белом трикотажном платочке и покачивала малютку. Да, говорит, я по глупости подписалась. Но вот родился ребенок как таковой, и пущай отец ребенка тоже несет свою долю. А он, то есть бывший молодой отец, стоит таким огурчиком и усмехается в свои усики. Мол, об чем тут речь? Что тут такое происходит, а? Чего делается, я не пойму. Когда и так все ясно и наглядно, и при нем, будьте любезны, имеется документ. Он торжественно распахивает свой пиджак. Он недолго в нем роется и достает свою заветную бумажку. Он достает заветную бумажку и, тихонько смеясь, кладет ее на судейский стол. Народный судья поглядел на эту расписку, посмотрел на подписи, на печать, усмехнулся и так говорит. Да, документ правильный. Браковщик говорит, да, уж совершенно, так сказать, я извиняюсь, правильный. Народный судья говорит, документ, безусловно, правильный. Но только является такое соображение. Советский закон стоит на стороне ребенка и защищает как раз его интересы. И в данном случае по закону ребенок не должен отвечать или страдать, если у него отец случайно попался довольно-таки хитрый сукин сын. И в силу, говорит, вышеизложенного, ваша расписка не имеет никакой цены, и она только дорога, как память. Вот, говорит, возьмите ее обратно и спрячьте ее поскорее себе на грудку. Короче говоря, вот уже полгода, как бывший отец платит.
3: Последнее слово вы не услышали, оно не сохранилось на записи. Но вы, наверное, легко догадались, что это слово «алименты».
1: Звуковая страница Михаил Кольцов, Михаил Зощенко из найденных звуковых записей. Журнал «Кругозор», сентябрь 1969 года.
2: Наш друг Кругозор.
1: К зарубежной эстраде и снова музыка из 70-х. Рой Кларк был одним из первых исполнителей музыки кантри, побывавших в СССР с концертами. Произошло это в 1976 году, и в майском номере «Кругозора» за тот год вышел материал «Дом Роя Кларка» авторства Александра Марьямова. Материал, включавший и интервью с Роем Кларком, сыгравшим в СССР 18 концертов и, по мнению авторитетного журнала «Билборд», впервые познакомившего Россию с кантри-музыкой. Теперь я точно знаю, что расстояние между нашими странами можно покрыть на обыкновенном ковбойском «Мустанге», говорил Рой Кларк, прощаясь с москвичами после двухнедельного пребывания в Советском Союзе. «Во всяком случае, у вас я все время чувствовал себя в седле. А для исполнителя кантри и вестерн-мьюзик это самое приятное». Гастроли в СССР стали первым зарубежным турне Роя Кларка, певца и музыканта, чье имя вот уже несколько лет пишется с красной строки в антологиях современного американского эстрадного искусства. Спустя год после знакомства с Теннесси Эрни Фордом, патриархом кантри-мьюзик и белых спиричуэлс, мы услышали одного из самых ярких представителей новой волны этого стиля. Высокая музыкальная культура, вкус и безошибочное чувство юмора – вот те три кита, которые лежат в основе песенных спектаклей Роя Кларка, где давние добрые традиции кантри-мьюзик умело дозированы с сегодняшними ритмами и манерой эстрадного исполнения. «Я не помню, когда взял в руки банджо впервые», – рассказывает Кларк. «У меня такое впечатление, что мои руки были всегда заняты каким-либо музыкальным инструментом. Вместо того, чтобы гонять мяч во дворе или же болтаться по улицам с ребятами, я часами просиживал рядом с отцом, который играл на 8 инструментах, и хотел, чтобы я хоть чему-то у него научился. Не знаю, был ли я достаточно прилежен, но к 15 годам банджо, гитара и скрипка были освоены мною довольно сносно, а в 16 уже выступил на национальном конкурсе Country Music, после чего был приглашен в Святая Святых на фестиваль в Теннесси. Победа там открывает начинающему артисту путь на эстрадные подмостки. Я победил». 17-летняя Пэт Рикетс из ансамбля «Шуга», 8 молодых музыкантов из Oak Ridge Boys и, конечно же, Бэк Трент, виртуозный мастер игры на банджо и гавайской гитаре вместе с Роем Кларка, показал многочисленным зрителям в Риге, Ленинграде и Москве, как поют и играют в доме Кларка. Заставили их поверить, что в гости к друзьям, как бы далеко они ни жили, можно добраться на обыкновенном ковбойском «Мустанге». «Не знаю, можно ли назвать народными те песни, что я исполняю», — улыбается Кларк. «Кантри и вестерн — это не народная музыка в чистом виде. Это музыка, которую любит народ, простые люди. Это песни ковбоев, фермеров, железнодорожных рабочих. Песни людей, привычных к дальним дорогам и труду». Александр Марьямов, конец цитаты. Материал «Дом Роя Кларка», журнал «Кругозор», май 1976 года. Спустя 12 лет, в 1988 году, Рой Кларк вернулся в СССР с туром, названным «Friendship Tour» – «Визит дружбы». В процессе тех гастролей был снят одноименный фильм, который позже часто показывал американский телеканал TNN. В завершении нашей программы давайте послушаем песню «Yesterday When I Was Young» – «Вчера, когда я был молодым», вышедшую на кругозоровской пластинке в мае 1976 года. С вами была программа «Наш друг Кругозор» и я ее ведущий Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего.
6: Seems the love I've known has always been the most destructive kind. Guess that's why now I feel so old before my time. Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I teased at life as

0: «Моя великая Россия».
1: Меня зовут Александр Хабургаев. Вы когда-нибудь щурились от ослепительного блеска песков Сарыкума в Дагестане? Вдыхали пряный аромат осенних степей на берегах Маныча? Нет? Тогда закройте глаза, включите воображение и смело за мной. Это наш совместный проект с Русским географическим обществом.
0: Каждый первый, третий, пятый понедельник месяца в 14:35 по московскому времени. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
3: Петя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тым.
4: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
5: Мы можем предположить, что речь идет о Васюганских болотах.
4: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
0: Радио России. Главное радио страны. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Смотрим. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
7: Радость или грусть нас ждут. Потом.
6: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Молекулярно-генетические данные в построении эволюционных деревьев.
8: Сначала мы должны прочитать последовательность определенных генетических маркеров. Это могут быть кусочек какого-нибудь гена. Мы можем прочитать полностью весь геном.
0: Биолог Людмила Зиневич в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 14:10 по времени Салехарда. Разбираем сложные темы простым языком в программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
9: Дормио использует гипногогическую фазу сна, когда мы почти что находимся в стране снов. Мозг пересматривает события дня. Это самое лучшее время для манипулирования сновидением.
0: Примените научный подход к своему пониманию мира. По средам и пятницам в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
11: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин обсудил с президентом Объединенных Арабских Эмиратов ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Ирана. За минувшие сутки наши военные в зоне СВО освободили сразу два населенных пункта – Боровая и Кутьковка. В воскресенье в Московском

0: потеплеет еще на пару градусов. Местами возможен небольшой дождь. Далее подробно. Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахаяном, говорится в сообщении Кремля. Обсуждены вопросы, связанные с кризисной ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана. С обеих сторон отмечена важность продолжения политико-дипломатического процесса по выработке компромиссных мирных договоренностей при должном учете интересов всех государств региона. Стороны выразили обоюдное удовлетворение успешным развитием российско-эмиратского взаимодействия в политической и торгово-экономической областях. Владимир Путин поблагодарил эмиратскую сторону за регулярное содействие в решении гуманитарных задач в контексте украинского конфликта, отмечается в сообщении Кремля. Лидеры условились о продолжении активных двусторонних контактов, подчеркивается в сообщении. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 121-го мотострелкового полка с освобождением Кутьковки в Харьковской области. Глава российского военного ведомства подчеркнул, что полк успешно выполняет задачи специальной военной операции на одном из самых ответственных участков, а военнослужащие в упорных боях с противником проявляют образцы храбрости, самоотверженности и мужественно исполняют свой воинский долг, уничтожая неонацистов. Ранее в Минобороны России сообщили, что бойцы Запада освободили в Харьковской области Боровую и Кутьковку. По данным ведомства, войска группировки «Восток» вклиниваются в глубину обороны украинской армии. Подразделения южной группировки улучшили положение по переднему краю. Группировки «Центр» и «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции. Подразделения войск «Днепр» продолжают активные действия в Запорожской области. Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили 1045 военнослужащих. В оперативном штабе Белгородской области привели данные о последствиях украинских ударов по территории региона. У региона в городе Шебекино при атаке беспилотника ВСУ пострадала женщина. Она самостоятельно обратилась за медицинской помощью, после чего ее доставили на лечение в областной центр. В Белгороде в результате атаки беспилотника повреждена кровля многоквартирного дома, говорится в сообщении оперштаба, опубликованном в мессенджере «Макс». Кроме того, в городе Грайворон от ударов БПЛА повреждения получили 3 дома, еще одно здание загорелось. Также под атаками беспилотников оказались населенные пункты в Грайворонском, Шебекинском, Валуйском, Белгородском, Борисовском и Волоконовском округах. Повреждения получили жилые здания, автомобили, несколько тракторов, объект инфраструктуры и ангар на территории предприятия. Президент США Дональд Трамп призвал КНР и Тайвань немного остыть. Трамп ранее заявлял, что не видит риска перерастания разногласий США и КНР по Тайваню в полноценный конфликт. Кроме того, Трамп заявил, что вопрос о поставках Тайваню американского оружия на 12 миллиардов долларов пока поставлен на паузу. При этом американский лидер отметил, что его переговоры в Китае не повлияли на политику США в отношении Тайваня.
1: Знаете, если посмотреть на шансы, Китай – это очень-очень могущественная большая страна. Тайвань – очень маленький остров. Только подумайте, он находится всего в 59 милях от материка. 59 милях. А мы в 9500 милях. Это довольно сложная задача. Если посмотреть на историю, то Тайвань развивался, потому что у нас были президенты, которые понятия не имели, что они делают. Они украли у нас чип-индустрию.
0: Напомню, Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа «одного Китая» обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно считается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина. Вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини назвал имя и национальность преступника, который совершил наезд на автомобиле на толпу в Модене. Напомню, в результате инцидента пострадали не менее 10 человек. Состояние одной женщины тяжелое, она потеряла обе ноги. По словам Сальвини, наезд совершил Салим Эль-Кудри, потомок семьи мигрантов из Марокко. Мужчина 1995 года рождения, родился на севере Италии, имеет диплом экономиста. По словам очевидцев, перед наездом он кричал, что подвергся унижению и преследованиям. Водители задержали прохожие, у него нашли нож. Первые тесты показали, что он не был пьян. Пока официальные власти не называют произошедшее терактом. Премьер Джорджа Мелони заявила, что лично следит за расследованием. В воскресенье в московском регионе потеплеет еще на пару градусов. Местами возможен небольшой дождь, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В воскресенье будет по-летнему комфортным, облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков, и лишь в вечерние часы в небе кое-где могут появиться башенки кучево-дождевых облаков с вероятностью перехода даже и в грозовое состояние. Ветер северо-восточных румбов 3,8 метра в секунду, ночью плюс 11-14, а днем воздух прогреется до плюс 25 градусов, что соответствует климатической норме июля. Атмосферное давление будет строго соответствовать норме 747 миллиметров ртутного столба. Но и возможны слабые магнитные бури.
0: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Спорт.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Главный тренер баскетбольного МБА МАИ Василий Карасев покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба клуба Единой Лиги. Стороны не стали продлевать соглашение. Карасев тренировал МБА с 2022 года. За 4 сезона красно-белые под руководством специалиста дважды выходили в плей-офф и дважды становились бронзовыми призерами Кубка России. Московский «Спартак» одержал победу над ярославским «Локо» во втором матче финальной серии плей-офф молодежной хоккейной лиги. Встреча в Ярославле завершилась со счетом 3-1. В серии до 4 побед теперь равенство 1-1. Третья встреча пройдет 18 мая в Москве. Российский велогонщик Александр Власов занял 42-е место на 8-м этапе многодневки «Джиро ди Италия». В генеральной классификации продолжает лидировать португалец Афонсу Эулалию. Власов остался на 29-м месте, отставая от лидера на 11 минут 34 секунды. Петербургский «Зенит» обыграл «Зенит» из Казани в полуфинальном матче финала 6 Кубка России по волейболу среди мужских команд. Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу петербургского клуба. Финал турнира состоится 17 мая. Полузащитник «Спартака» Тео Бангонда сообщил, что покидает команду. 30-летний конголезец поблагодарил клуб в социальных сетях. Его контракт со «Спартаком» истекает в конце сезона. Бангонда летом 2023 года перешел в «Спартак». Он провел за красно-белых 75 матчей, забил 16 мячей и сделал 6 результативных передач. В этом сезоне Бангонда 4-жды выходил на поле в составе «Спартака» во всех турнирах. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода. Завтра воскресенье 17 мая в Южно-Сахалинске плюс 12, плюс 14, переменная облачность без осадков. В Челябинске плюс 27, плюс 29, переменная облачность также без осадков. В Калининграде плюс 14, плюс 16, переменная облачность без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 28, плюс 30, переменная облачность без осадков. В Краснодаре плюс 23, плюс 25, переменная облачность, пройдет небольшой дождь. В Нальчике плюс 17, плюс 19, облачно с прояснениями, дожди. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21. В Москве переменная облачность, вечером кратковременный дождь, гроза. Днем в столице плюс 25, плюс 27.

0: Радио России. Музыка. Фолк-альбом. Радио России.
1: В мае мы вспоминаем того, кто изобрел удивительный жанр – воображаемый фольклор. Это не волк-мюзик или неофолк, нет, это музыка, выросшая на корнях традиции и подпитанная современным академическим и джазовым звучанием. Но почему же фольклор воображаемый? Наверное, потому что в этой музыке есть место для фантазии каждого, кто создает ее вместе с ним. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Наши драгоценные ценители народной музыки, мы ждали вас целую неделю. Одиннадцатое мая – день памяти Михаила Альперина, музыканта, который придумал воображаемый фольклор. И вообще он много чего сделал для музыкальной культуры. Он играл в разных ансамблях, но самым удачным и блестящим его проектом все же было этно-джазовое Moscow Art Trio. Михаил Альперин, фортепиано, Аркадий Шелклопер, валторны, и Сергей Старостин, фолк-певец, мультиинструменталист. Играет норвежский камерный оркестр, но главные музыканты здесь Альперин, Шелклопер, Старостин. И сегодня мы будем слушать музыку воображаемого балета в шести сценах. Архивную трансляционную запись концерта Moscow Art Trio, состоявшегося в Осло.

0: Красочная псевдобарочная партитура этого балета выполнена Михаилом Альпериным в духе молдавской народной свадьбы, русских музыкальных потешек, плачей, слышны там пасторальные свирельные наигрыши и коровьи колокольчики. Разгульные песни и экстатические танцы вплетаются в хмельные вариации и создают картину бесконечных сельских праздников. Есть и страшные колыбельные, которые наводят на мысль о будущем. Веселье когда-нибудь закончится. Предоставляю слово Сергею Старостину. Он будет предварять своими комментариями все звучащие сцены.
1: Проект «Village Variation» или «Деревенские вариации» Михаила Альперина и «Moscow Art Trio» вместе с норвежским камерным оркестром является своего рода итогом творческой деятельности самого трио и Михаила Альперина. Если первые десятилетия существования ансамбля трио тяготело камерным формам, и все зависело от взаимодействия трех личностей, трех индивидуальностей, трех персоналей, каждая из которых обладает своим бэкграундом, своим музыкальным видением, то к началу третьего тысячелетия возникло желание расширения музыкальных возможностей и творческих замыслов трио. Так, в течение 2007 года стали появляться музыкальные номера будущего проекта, который в результате содержит 6 музыкальных сцен для воображаемого балета. Как и любой, пусть даже воображаемый балет, он строится на некотором либретто, в основу которого положены истории, которые были навеяны Михаилу Альперину впечатлениями от самых разных жизненных ситуаций, главным образом связанных с молдавской свадьбой и с переживаниями. Музыка воображаемого балета содержит и тексты, которые написал я, Сергей Старостин. Они помогают раскрыть суть и смысл каждого из эпизодов. В 2007 году состоялась премьера этого воображаемого балета «Деревенские вариации» в концертном зале «Осло». Открывает сюиту эпизод под названием «Полтора часа после ее свадьбы». Утро, тишина, гости собираются разъезжаться по домам. В какой-то момент отец жениха впадает в меланхолическое состояние. Этому состоянию способствует то, что он увидел, наконец, лицо невесты, которое его не очень устроило. Он переживает. Утро, тишина, гости собираются разъезжаться по домам.
2: Вот так незадача, ой-ой-ой. И что теперь с этим делать? Да кому расскажешь, да не поверь. Свадьбу играли. Вы видели эту невесту, когда ей лицо-то открыли? Ну, вы бы ее видели. Моя старуха Краша. Когда я ее увидел, не знал, что и сказать даже. У нее ж на лице

Вторая сцена – это ария забытого гостя. И такое бывает. Это история о том, как один из гостей потерялся в холодном лесу после счастливой деревенской вечеринки. –

0: музыкальной волне главной радиостанции страны программа «Фолк-альбом Радио России». Звучит трансляционная запись концерта Moscow Art Trio и Норвежского камерного оркестра.
1: Интродукция и винные вариации. Казалось бы, комментарии здесь излишни, но сама интродукция построена на диалоге довольно интересных инструментов. Это клавиола Михаила Альперина, парные свирели Сергея Старостина и валторна Аркадия Шелклопера. Этот импровизированный диалог выводит нас на более развернутую музыкальную композицию.

Сцена пятая. Плач. Здесь на первый план выходит колыбельная страшилка, перерастающая реально в мужской плач. Это музыкальное размышление о непростых жизненных ситуациях.

0: Над этой колыбельной в стиле народных песен южно-русского региона мы работали с Сергеем Старостиным в 2009 году, когда готовили проект для международного конкурса записи фольклорной музыки «Гран-при Светозара Строчина». Пела ее Сергей Николаевич по-другому. И она произвела на членов жюри и слушателей Братиславского дома радио сильнейшее впечатление. Итог – гран-при этого престижного конкурса. Вновь передаю слово Сергею Старостину, он прокомментирует финальную сцену воображаемого деревенского балета.
1: Логичным завершением воображаемого балета является кода, построенная на музыке из четвертой сцены «Танец на желтой ферме».

0: В программе «Фолк-альбом Радио России» звучала трансляционная запись концерта ансамбля «Moscow Art Trio» и Норвежского камерного оркестра. Этот выпуск мы посвятили памяти Михаила Альперина. Альперин был идейным вдохновителем «Moscow Art Trio» и его музыкальным генератором. Он называл этот ансамбль моделью Вселенной и определил составляющие тройственного музыкального союза. Древние восточные корни – Альперин, русская душа и чистота – Старостин, классический европейский мир – Шелклопер, единение – модель будущего. Аркадий Шелклопер.
1: Мишка говорил, что вообще с России начнется возрождение цивилизации, возрождение духовности. Он очень был благодарен Сереже Старостину за то, что тот его погрузил в свои же собственные корни. Он всегда говорил о корнях. И в его музыке это слышно.
0: Программу подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова.

0: Радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахаяном. Подразделения группировки российских войск «Запад» освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка Харьковской области. Российское посольство в Кишиневе фиксирует высокий спрос на гражданство России среди жителей Приднестровья. Далее подробно. Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахаяном. Обсуждены вопросы, связанные с кризисной ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана. С обеих сторон отмечена важность продолжения политико-дипломатического процесса по выработке компромиссных мирных договоренностей при должном учете интересов всех.

0: государств региона, говорится в сообщении Кремля. Выражено обоюдное удовлетворение успешным развитием российско-эмиратского взаимодействия в политической и торгово-экономической областях. Владимир Путин поблагодарил эмиратскую сторону за регулярное содействие в решении гуманитарных задач в контексте украинского конфликта. Лидеры условились о продолжении активных двусторонних контактов. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировки российских войск «Запад» в результате активных действий освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка Харьковской области. Подробнее о работе группировки сообщил старший офицер пресс-центра Леонид Шаров.
1: Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе техники двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Великая Шапковка, Гороховатка, Студенок, Червоный Оскол Харьковской области, Красный Лиман, Маяки, Светогорск и Сидорово Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, 23 автомобиля, 2 орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной.
0: Российские средства ПВО с 20 до 22 часов по московскому времени перехватили и уничтожили 67 украинских беспилотников над регионами России за 2 часа, сообщили в Минобороны. Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Калужской, Орловской, Брянской, Воронежской, Ростовской, Курской и Тульской областей. Запланированный визит Владимира Путина в Китай показывает важность сохранения стратегического альянса Пекина и Москвы. Такую оценку приводит испанская газета «Эль Мунда». Издание отмечает, что поездка российского лидера в Китай, намеченная на 19-20 мая, состоится спустя несколько дней после визита в КНР президента США Дональда Трампа. Как подчеркивает газета, последовательные переговоры председателя Китая Си Цзиньпина сначала с американским, а затем с российским лидером должны показать способность КНР поддерживать отношения одновременно с двумя мировыми центрами силы. Эль Мунда отмечает, что несмотря на стремление Пекина стабилизировать отношения с Вашингтоном, сотрудничество с Москвой остается одним из ключевых элементов китайской внешней политики. Ранее в Кремле сообщили, что по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина Владимир Путин 19-20 мая посетит с официальным визитом Китай. Поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Российское посольство в Кишиневе фиксирует высокий спрос на гражданство России среди жителей Приднестровья. Так, в дипломатическом ведомстве прокомментировали агентству ТАСС указ об упрощенном приеме в российское гражданство, отметив, что его запустят, как только завершатся все технические согласования. В посольстве подчеркивают, вступление в гражданство – сугубо добровольный акт, но он облегчит положение жителей непризнанной республики и расширит возможности защиты их прав по Конституции России. Дипломаты напомнили о недавнем законе, который позволяет привлекать вооруженные силы для защиты российских граждан от неправомерных действий других государств. При этом Москва обвинения Кишинева в нарушении суверенитета Молдовы называет лицемерными на фоне массовой выдачи румынских паспортов. Россия, подчеркнули дипломаты, придерживается мирного соглашения 1992 года и видит источник напряженности в бескомпромиссной линии Кишинева. Испытано и сертифицировано 29 элементов для первого в России поезда для высокоскоростной магистрали. Об этом рассказал глава РЖД Олег Белозеров. Он побывал на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Производство идет по графику. Первые два состава планируют направить на ходовые испытания уже в будущем году. Белозеров подчеркнул, что все технические решения будут отечественными и запатентованными в России.
2: Для нас сейчас важно, что по результатам выпуска поезда мы получим больше 100 патентов. 86 патентных заявок уже поданы, 44 в рассмотрении, скоро мы получим заключение. То есть все, что мы делаем, будет принадлежать Российской Федерации. Это очень важно. И благодарен Министерству транспорта, коллегам за то, что мы идем в графике. Сложнейший проект.
0: Как сообщается в канале правительства России в МАКС, завершена сварка первых 6 кузовов вагонов высокоскоростного поезда. 4 из них уже прошли этап окрашивания, еще 3 – финальные стадии сварки. В Южной Корее с 2027 года вступает в силу полный запрет на употребление собачьего мяса. Ограничения коснутся разведения, забоя и продажи собак для пищевых целей. По данным местного Минсельхоза, большинство ферм уже закрылись. Из 1500 хозяйств работу прекратили более 1200. Оставшиеся должны сделать это до конца 2026 года. Запрет был одним из предвыборных обещаний президента Юн Сок Ёля. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
3: Екатерина Бредина, здравствуйте. Российские теннисистки Мира Андреева и Диана Шнайдер одержали победу над австралийкой Сторм Хантер и американкой Джессикой Пегулой в полуфинале парного разряда турнира категории WTA 1000 в Риме. Встреча завершилась со счетом 6-1-6-2 в пользу Андреевой и Шнайдер. Спортсменки провели на корте 57 минут. В финале россиянки сыграют с испанкой Кристиной Букшей и американкой Николь Меликар. А Даниил Медведев не смог пробиться в финал в мужском одиночном разряде. Россиянин в трех сетах уступил первой ракетке мира итальянцу Янику Синеру. Московская родина стала победителем футбольной первой лиги. В субботу команда одержала победу над Тульским Арсеналом со счетом 4-1 в последнем 34-м туре первой лиги. Родина опередила по статистике личных встреч Воронежский Факел, который победил Волгу 3-0 и набрал такое же количество очков. В стыковые матчи с командами РПЛ попали Ротор и Урал. По итогам турнира первую лигу покинули Черноморец, Сокол и Чайка. Шанхай Шэньхуа Леонида Слуцкого на выезде уступил Юнан Юкуну в матче 12-го тура чемпионата Китая со счетом 0-1. Серия команды без побед в Суперлиге длится уже 4 матча, 3 поражения и 1 ничья. Команда Леонида Слуцкого с 11 очками занимает 7-е место в турнирной таблице. Российские гребцы Алексей Каравашков, Иван Штыль, Дмитрий Шаров и Матвей Арсенов завоевали золото в соревновании каноэ четверок на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в немецком Бранденбурге. Вторыми стали испанцы, третье место заняли китайские каноисты. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода. Сегодня воскресенье 17 мая, в Хабаровске плюс 18, плюс 20, переменная облачность, без осадков. В Тюмени плюс 25, плюс 27, переменная облачность, также без осадков. В Архангельске плюс 21, плюс 23, облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. В Пензе плюс 27, плюс 29, переменная облачность, без осадков. В Нальчике плюс 17, плюс 19, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Севастополе плюс 20, плюс 22, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21. В Москве переменная облачность, вечером кратковременный дождь, гроза. Днем в столице плюс 25, плюс 27.
4: Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
5: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
4: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
6: Ну все, будущее пришло, вот оно теперь твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, за свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьей стране.
5: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
4: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
8: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
4: Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Радио России. Культура.
9: Отзвуки театра. Авторская программа Александра Калягина.
10: Здравствуйте, дорогие мои радиослушатели. Сегодня мы пригласили очень талантливого человека. Он многое сделал для развития музыкального театра вообще. Это Исаакян Георгий Георгиевич. Здравствуй, Георгий.
11: Здравствуйте, Александр Александрович.
10: Директор, художественный руководитель Московского государственного академического детского музыкального театра имени САЦ, президент Ассоциации музыкальных театров, профессор, руководитель мастерской факультета музыкального театра Российского университета театрального искусства ГИТИСа, заслуженный деятель искусств, лауреат государственной премии, лауреат «Золотой маски». Можно перечислять и перечислять. Действительно, человек выдающийся. Я впервые услышал фамилию Исаакян, когда ты работал в Перми, правильно я говорю?
11: Да.
10: Я тогда услышал, потому что в это время в Москву привезли какие-то твои спектакли на «Золотую маску».
11: Да, было.
10: И все были в восторге. Вот сейчас нам об этом и расскажет Георгий Георгиевич Исаакян, директор и художественный руководитель Московского государственного академического детского музыкального театра имени САЦ. Для радиослушателей хочу два слова сказать. Георгий Георгиевич продолжит. САЦ – это уникальное имя. Наталья Ильинична, она росла вместе со Станиславским, вместе с Вахтанговым, Мирхольдом. Это имя для театра, для детского театра, очень много значит.
11: Ну, сразу столько воспоминаний, когда вы сказали про Пермь, я вот ехал на интервью и вспоминал ваши роскошные гастроли с театром в Перми. Я тогда возглавлял Пермский театр оперы и балета, и вы выступали на нашей сцене.
10: Да, было.
11: И это было, ну, просто одно из сильнейших, наверное, моих театральных впечатлений
10: Георгий
11: в жизни.
10: Георгий Ильич, не обо мне, а вот о себе
11: расскажи. Ну, это же о Перми. Родился, вырос, учился. Закончил сначала Ереванскую центральную музыкальную школу. И это важно в контексте работы в музыкальном театре, потому что сейчас, когда я уже сам преподаю на факультете музыкального театра ГИТИСа, я все время, каждый раз набираю курс, говорю ребятам: ребята, если вы с музыкой на «вы», то у вас мало что получится в музыкальном театре. Потому что, к сожалению, особенно вот там последние десятилетия, такая установилась норма, что ну а что там в музыкальном театре, ну придем, что-нибудь сделаем, попляшут, попоют. Это тончайшая структура, и в нее надо очень погружаться. И мне повезло, что я сначала получил музыкальное образование, такое фундаментальное, в Ереванской ЦМШ при консерватории, а потом уже поступил на музыкальный театр. И мне повезло второй раз, потому что это был единственный набор интереснейшего человека. Владимир Акимович Курочкин, народный артист Советского Союза, легенда, вы его прекрасно знаете. Помните. И вот этот набор, который, в общем, меня сформировал, потому что Владимир Акимович был таким абсолютным человеком театра и абсолютно свободным, потому что он был совершенно советский человек, Но у него была какая-то внутренняя свобода. Он разрешал нам делать, что мы творили. Черти что. Мы ставили балаганчик Блока, кабаре Боба Фосса, Вестсайдскую историю Берста. То есть то, что, казалось бы, было за пределами, да, вот советской системы образования, нам было разрешено. А потом произошел третий важный поворот в моей жизни, потому что окончание института совпало с развалом Советского Союза. И оказалось, что мне возвращаться, в общем, в Ереван и работать негде, потому что там театры фактически перестали функционировать в этот момент. И меня пригласили в великий театр, один из лучших, наверное, провинциальных оперных театров в России, Пермский театр оперы и балета. И я там прослужил 20 лет, 20 сезонов. И начал как молодой очередной режиссер, потом стал спустя 7 лет главным режиссером оперной труппы, а еще спустя несколько лет художественным руководителем театра, потом создал Дягилевский фестиваль, принимал в гостях вас, принимал в гостях
10: блестящий многих. Театр, блестящий.
11: Ну, мне кажется, один из выдающихся театров был всегда.
10: В любом случае, я не знаю, что было до этого, но то, что ты поднял, то, что ты с Пермским театром сделал, удивительно.
11: И да. Вот то, что вы вспоминали, наши приезды на фестиваль «Золотая маска» со спектаклями и балетными, и оперными, мне кажется, что это было такой важной историей. Ну и вот в 2010 году тогдашний министр культуры Авдеев предложил мне возглавить тоже неординарный театр. Мне кажется, честно сказать, что это единственный в мире театр оперы и балета для детей и юношества. Театр имени Натальи Ильиничны-Сац, в котором я имею честь теперь вот служить уже 12-й сезон. За это время я выпустил несколько курсов в ГИТИСе, и многие мои выпускники уже сами состоявшиеся артисты и режиссеры, некоторые из них уже возглавляют театры. Целая группа моих выпускников работает сейчас в труппе моего театра, театра имени Натальи Сац. Ну и я продолжаю с любопытством смотреть на весь театральный процесс и в его образовательной структуре, и в его практической.
10: Георгий, музыкальный театр – достаточно сложный организм. И опера, и балет, и оркестр, и все это в одной труппе, и все это вместе. Скажи, пожалуйста, что для тебя важнее – голос или актерское мастерство?
11: Ну, Сан Саныч, мы с вами театральные люди.
10: Ну, скажи.
11: Мы прекрасно понимаем, что это каждый раз уникальное сочетание. Иногда бывает, что актерская личность, актерское нутро артиста в музыкальном театре настолько мощное, что ты ему какие-то мелкие вокальные огрехи готов простить просто за вот эту общую мощь темперамента, таланта, выразительности. Mm-hmm. Да, потому что на самом деле театр – это в первую очередь про выразительность. И опера на сегодня очень сильно изменилась. Там уже нет вот этого жесткого деления. Эти только поют, эти только играют. А там уже давно сформировалось вот это вот синтетическое существо профессии, где одно от другого, в общем, мало отделимо. И когда ты сталкиваешься вот действительно с каким-то вот настоящим явлением, ты сразу понимаешь, что вот да, вот, вот оно так должно быть. Другое дело, что, конечно, даже по сравнению с тяжелейшей работой актера в драматическом театре, оперная история еще более тяжелая, потому что ты синхронно совмещаешь согласен. Две совершенно разные профессии, согласен. Которые очень часто друг друга еще и взаимоисключают. Да, и мы с этим мучаемся, когда учим детей в ГИТИСе, потому что классический вокал требует абсолютного покоя, абсолютной холодности, абсолютного контроля, а актерский темперамент требует наоборот, абсолютной неуспокоенности и абсолютно там 40 градусов все время. И вот это умение совместить одно с другим, как Шаляпин писал, нет, Федор, что-то ты здесь, значит, перебрал эмоции, да, голос-то трещит, нет, давай-ка ты приберись. И вот этот вот все время внутренний диалог певца и актера интереснейший процесс. И мне кажется, что как раз сегодняшний оперный театр дает нам массу вот примеров таких вот совершенно уникальных личностей, сочетающих одно и другое.
10: Я еще раз радиослушателям напоминаю, у нас в гостях выдающийся человек, действительно выдающийся, Георгий Георгиевич Исаакян, который возглавляет музыкальный театр академический имени Натальи Сац. Но я вот хочу тебе напомнить, опера сейчас шагнула далеко. В мою молодость она или он, певец или певица, выходила
11: на авансцену.
10: ноги на ширине плеч, да. И поет так головой, в сторону, и, да, да, головой, да, немножко в сторону, да, да, там, где партнер чуть-чуть. А сейчас ты должен прыгать, ты должен на спине лежать и петь, прыгать, и потом тут же встать. И дыхание не должно сбиваться, дыхание должно быть ровным. Это удивительно, когда оперный спектакль становится просто потрясающим драматическим спектаклем. Георгий, как ты воспитываешь своих учеников? Как ты добиваешься того, что вот называется современный актер оперного театра?
11: Сейчас мы с первых дней обучения с ребятами все время трудимся вот над этим. Тем, как сочетается, если драматические актеры начинают с этюдов, то мы начинаем синхронно с этюдов и с голоса. Не просто чистить картошку, а чистить картошку и петь при этом, да? Не просто мыть пол, а мыть пол и петь.
10: И как получается?
11: Ну, вообще, это совершенно незабываемое ощущение, когда вдруг они сами себя обнаруживают вот этими странными существами, которые могут делать и то, и другое одновременно, и одновременно и хорошо. Вообще, вот разговор о том, что там не та молодежь, это все неправда. Молодежь абсолютно талантливая, чудесная, и молодые ребята, которых я вижу в спектаклях, они большие молодцы. Самое главное, конечно, изменилось само понимание, мне кажется, актерской искренности. Каждое поколение, оно как бы все время повышает стандарт этой искренности, да, потому что искренность там стариков МХАТа, потом, да, искренность Товстоногова, а потом искренность Эфроса, потом искренность Ефремова, да, и вот, и каждое новое поколение, оно все больше и больше повышает эту планку, и сейчас уже работать в стилистике предыдущего поколения, уже в опере как-то все покривятся и скажут, как-то нечестно все. Давай-ка еще раз и попробуем быть нормальным человеком.
10: Ну, скажи мне, пожалуйста, а чем отличается актер твоего театра от оперного театра большого?
11: Там,
10: я не знаю, твоего пермского театра бывшего. Но чем отличается? Что? У тебя большой зал, тысячи, как ты говоришь.
11: Да. Огромная сцена.
10: Огромная сцена.
11: Огромная голос, труппа.
10: Голос должен лететь. Да. Ты как отбираешь? Ты как учишь?
11: Понимаете, в большом взрослом театре, как ваш, вы всегда защищены тем, что публика соблюдает политес. Она пришла смотреть на народных и заслуженных артистов, известные люди, в Фейсбуке про них хорошо пишут. В детском театре ребенок вообще не в курсе этого, он вообще не понимает, что такое народный артист. А, и ты сидишь в центре зала, и рядом ребенок говорит: «Мама, а почему Золушка такая старая? А мне скучно, пойдем в туалет». Да, вот все. И поэтому в детском театре, мне кажется, во-первых, работают просто безумно отважные люди, которые не боятся слышать это в свой адрес. И, во-вторых, там выгорание в разы интенсивнее, потому что вот ты не можешь сэкономить. Ты начинаешь экономить, и ребенок тут же начинает скучать. Да, ты вынужден все время выкладываться и все время соответствовать его искренности.
10: Я не специалист здесь, но вот, как мне кажется, поправь меня, оперная драматургия богатая, а детская опера для детей...
11: Она супербогатая.
10: Супер?
11: Значит, Наталья Ильинична была великая женщина. Не просто выдающаяся, а великая женщина. Ну, мало того, что ее биография – это вообще отдельный роман в 10 томах. Маленькая девочка, выросшая на коленях Станиславского и Немировича, сидевшая на репетициях «Синей птицы» МХАТовской, к которой ее папа Илья Сац писал музыку. Знаменитый марш «Синей птицы» – это Илья Сац. Да, да. Это ее папа. И потом он молодой уходит из жизни.
10: Он как гимн МХАТа стал.
11: Да, понимаете? И папа молодой умирает и оставляет этих девочек двух маленькими, брошенными, покинутыми. И дальше происходит революция и крушение их привычной жизни. Но при этом они вот молодыми, прекрасными, талантливыми людьми собираются и придумывают вообще идею детского театра. Потому что до того, как в Москве возник Центральный детский театр, вообще такого понятия, как детский театр, не существовало. И вот начинается вот эта история детского театра, тюзовское движение. Потом она становится первой женщиной-оперным режиссером. И великий дирижер Отто Клемперер, абсолютно очарованный ею, возит ее по всему миру, и она ставит с ним в Берлине спектакли, в Буэнос-Айресе и так далее. А потом, в 1937 году, поскольку она жена, по-моему, заместителя наркома внешней торговли, его сажают в лагерь, ее забирают как жену врага народа. и великая Наталья Сад, создательница детского театра, уезжает на 5 лет в лагеря, а потом на 10 лет в ссылку. Но в ссылке в Казахстане, в Алмате, она основала еще один детский театр, который до сих пор называется ТЮЗ имени Натальи Сац, города Алматы. А потом, в 1956 году, она возвращается в Москву, получает какое-то второе образование, чтобы иметь право просто пребывать в Москве, потому что ей запрещено бывать в столицах, как бывшей жене врага народа. А потом она придумывает вторую великую идею не просто детского театра, но детского музыкального театра. А потом добивается строительства вот этого роскошного здания на проспекте Вернадского. В год Олимпиады открывается, когда все стройки заморожены. Единственное, что строят вместе с олимпийскими объектами, это детский музыкальный театр. То есть это фантастическая абсолютно фигура. При этом она закладывает, мне кажется, одну из важнейших традиций театра – заказывать каждый год современным композиторам оперы и балеты для детей. И до сих пор вокруг театра существует прямо огромная группа талантливейших композиторов. Это и Ефрем Подгайдзе, это и Михаил Бронер, это и Александр Чайковский, это Ширвани Челаев, это огромное количество. И их ученики теперь уже, которым мы каждый год заказываем новые оперы и новые балеты. У нас в афише градация от нуля. У нас есть спектакли для годовалых детей, микрооперы 20-минутные.
10: Боже
11: мой. Вы себе
10: мой.
11: Не представляете, как у нас отрываются руками билеты на эти спектакли. То есть дети еще не ходят, не говорят.
10: Они
11: уже
10: орут вообще.
11: Нет, они молча и восторженно смотрят, потому что там дяди и тети поют и играют на трубках и скрипках.
10: Как это называется? Микроопера?
11: Микрооперы.
10: Сколько она идет?
11: 20 минут. Это предел, который может выдержать годовалый ребенок. Но вы понимаете же, они при этом уже приходят в Академический оперный театр.
10: С вами работают психологи детские?
11: Это мы с ними работаем.
10: Назови как хочешь. Ну, рядом
11: есть они? Да, конечно, да. Мы, когда создаем каждый раз вот эту всю историю, мы, конечно, проделываем еще... У нас в театре существует большой педагогический отдел.
10: Вот, вот, я это имел в виду, да-да-да.
11: Конечно. Они занимаются этими детьми в антрактах, они перед началом с ними беседуют, они во время спектакля сидят в разных углах зала, подходят. То есть у нас абсолютно... То, что называется демократичная атмосфера в зале. Такой шекспировский театр, когда люди ходили, разговаривали во время действия. Потому что, ну, как бы ты ребенку не можешь объяснить, что там цыц, там нельзя, зачем так, не надо с ребенком обращаться. И мне кажется, что, в общем, то, что является нашей с вами мечтой театральных людей, вот это абсолютное растворение публики
10: это
11: в театре.
10: Фантастика, то, да? Что вы делаете.
11: И при этом у нас есть спектакли на каждый возраст. Вот начиная с года, у нас есть для трехлетних, потому что ребенок меняется очень быстро. Вот этот шаг 0-6-12, он абсолютно ложный. Мы про это говорили в Госдуме, когда был комитет по культуре, поэтому посвященный. Я говорил, что на территории театра это не работает, потому что то, что годится для там, трехлетнего ребенка, для пятилетнего уже не работает. А то, что пятилетний с восторгом смотрит, уже семилетний не будет смотреть. У ребенка быстро меняются книжки, быстро меняются интересы, быстро меняется взгляд на жизнь. Ему все время нужно новое. Он как губка.
10: Юрий, скажи, пожалуйста, вы часто ездите на гастроли?
11: Все время. Мы только что вернулись из трех разных точек. Разные части театра были. Одна часть гастролировала в Мурманске, другая в Самаре.
10: В оперных театрах?
11: В каком городе какой есть? В Мурманске нет оперного театра. Там в драматическом. В Самаре есть оперный театр, замечательный, потрясающий, недавно отреконструированный. Мы стараемся ездить больше как раз в города, в которых нет музыкальных театров, потому что это совершенно потрясающее ощущение. Я помню, мы были на Сахалине, где публика вообще первый раз видела вживую балет. И там люди плакали после спектакля от избытка чувств, от того, что... Боже мой, так вот что это такое. Да, потому что вот это вот тоже ложное представление, что да что там, открыл в интернете, посмотрел, да нет, живой театр через интернет не транслируется, не передается. Когда ты видишь живого актера, только тогда ты ощущаешь, что это за невероятное искусство. И вот «Щелкунчик на Сахалине» это было, конечно, невероятно совершенно.
10: Я ценю то, что ты делаешь, я вполне серьезно говорю, потому что и для меня, и для многих людей это очень важно, твои гастроли, потому что любой губернатор, любые там мэры местного полета, они когда видят твой спектакль или твой театр, Они должны мечтать, чтобы и у них был такой же детский музыкальный театр. Мне так кажется.
11: Театр я свой очень люблю и с огромной нежностью к нему отношусь. Когда я только в него пришел в первый день своей работы и с новыми коллегами знакомился, и мы ходили по всему театру, этому огромному, если помните, гигантское здание, я на каждом метре думал, господи, и тут же можно делать спектакли, и вот тут бы поставить что-нибудь. И вот все эти годы, сколько я работаю, мы осваивали кусочек за кусочком все абсолютно пространство. И у нас есть чудесный спектакль в живописном цехе, в цехе живописных декораций, где вот эти высокие потолки, такое храмовое звучание, и там у нас идет опера Владимира Мартынова на латыни. При этом у нас так получилось, потому что я всю жизнь занимался старинной оперой и очень ее люблю, и очень ею подробно занимаюсь еще с Перми начиная. У нас возник целый цикл старинных опер. Тоже, казалось бы, как бы к детям не имеет отношения, но вообще-то это фундамент классической музыки, опера Ренессанса и барокко. И у нас идет в репертуаре первая опера 1600 года. С лютнями, с старинными арфами и так далее. Недавно мы сделали с замечательной художницей Ксенией Перетрухиной оперу «Орфей» Монтеверди в фойе, там, где ротонда, и там такой, как театр «Глобус», где зритель сидит вокруг действия, и тоже высокие потолки, и звук куда-то возносится в небеса, и все эти старинные хоры просто звучат совершенно невероятно. И буквально там пару недель назад моя выпускница, режиссер из ГИТИСа Маша Фомичева, сделала совершенно фантастической нежности спектакль «Сны каштанки». Михаил Бронер, выдающийся наш композитор, он положил весь текст каштанки на музыку. Но это не пение, а это как бы мелодикламация. То есть драматическому актеру было бы очень неуютно, потому что ты все время должен находиться внутри музыки. Там буквально по тактам, вот эта фраза вот здесь, вот эта фраза вот здесь, промахнулся, до свидания, музыка улетела. Поэтому было понятно, что драматические театры не возьмутся это делать, и мы решили это сделать. Но поскольку у нас большая сцена закрыта на реконструкцию, то мы сделали этот спектакль как путешествие по вот этому огромному фойе театра. И, собственно, вот это подзаголовок «Иммерсивный спектакль». «Иммерсивный» — это спектакль, происходящий в соприкосновении с пространством и с аудиторией. То есть публика не сидит на одном месте, а она передвигается вместе с действием, с певцами и с оркестром по всему фойе, по первому этажу, по второму, поднимается вверх, и вдруг вот в этом круглом пространстве ротонды возникает финальная сцена в цирке, и оказывается, что это идеальное место для этой сцены, потому что она круглая, как арена, и публика сидит по краю, а в центре происходит вот эта вот сцена в цирке, после которой каштанка слышит голос своего хозяина и бежит к нему. Честно говоря, мы очень опасались, потому что, ну, вообще, такой спектакль-бродилка для огромной группы родителей с детьми, дети тащат их в разные...
10: А как оркестр ходил?
11: Вот так вставал и шел с инструментами на новое место, прекрасно. Дело в том, что только в детском театре можно делать такие сумасшедшие вещи. Поэтому предложи какому-нибудь настоящему, большому, крупному, взрослому театру такой проект, а там все будут фыркать и говорить, нет, извините, мы зарплату получаем за то, что сидим на своем месте и играем свою партию. А в нашем безумном театре артисты и оркестры говорят, да, конечно, давайте мы тут вот, давайте вот тут. А можно мы еще вот тут такое сделаем? А вот тут вот, да? Они переодеваются в театральные костюмы, они делают себе грим. Это настоящее театральное братство. И я прямо очень счастлив, что и молодой режиссер свой дипломный спектакль выпустил вот настолько тонким, настолько человечным. Да, потому что мне кажется, что вот это немножечко уходит, да, театр становится слишком технологичным, слишком жестким. А мне кажется, что театр все-таки это про человека. Я знаю, что я бесконечно устарел, но мне это нравится.
10: Молодец. Георгий, скажи, пожалуйста, последний вопрос. Сколько у тебя труппа вообще все вместе?
11: В театре работает около 600 человек. Оперная труппа, 80 певцов, хор, балет, симфонический оркестр, производственные цеха. Мы сами делаем все. Декорации, костюмы.
10: Всё, спасибо большое. Я хотел бы закруглиться. Почему я так заканчиваю? Во-первых, потому что ты такой жизнерадостный, прекрасный человек. Вообще, я счастлив за государство, которое финансирует театр музыкальный, детский.
12: Это правда. Это театр, мне кажется, это такое национальное достояние.
10: Национальное достояние. И очень бы хотел обратить на это внимание многих-многих во власти, вот в такой стране, как наша. Я уверен, что многие могут интересоваться такими делами, как музыкальный детский театр. Георгий Георгиевич, спасибо большое. Дорогие друзья, я не знал сам, что буду в таком восхищении, в таком эмоциональном, приподнятом состоянии слушать Георгиевича Исаакяна, которого я знал давно, мы потом некоторое время не виделись, и который делает наиблагороднейшее, наивысшее дело в своей жизни. Спасибо.
12: Спасибо.
10: А мы, дорогие радиослушатели, с вами встретимся через неделю в это же время. Всего хорошего.

0: Радио России. Ни пуха, ни пера. Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья. Я Николай Мамулашвили, сердечно всех приветствую. И хочу напомнить, что программа «Ни пуха, ни пера», она ведь не только про охоту и об охоте. Думаю, что она прежде всего о хороших людях. Правда, в последнее время понятие «охота» и «охотник» у некоторой части населения вызывает, увы, неприятие. Однако, уверяю вас, все охотники, как правило, достойнейшие люди. Охотясь, они не берут, не отнимают у природы ничего лишнего. Они любят и ценят природу, и очень бережно к ней относятся. Например, наш великий писатель Иван Сергеевич Тургенев, удачливый охотник, любил охоту не за количество добытой дичи. Вот что говорил наш классик. «Люблю охоту за свободу, за восход и закат солнца, за то, что с нею, как и с поэзией, связано особое чувство, которое стоит выше всего и зависит только от меня». И мои сегодняшние гости полностью разделяют слова Тургенева. Они вдохновляются охотой, набираются сил и положительной энергетики, наблюдая за восходами и закатами, восторгаясь великолепной природой нашей бескрайней земли. Я с большим удовольствием хочу представить двух страстных охотников, замечательных людей. Это Антон Кирьянов. Он, напомню, главный охотовед военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации. Антон, приветствую вас.
2: Доброго.
1: А место рядом со мной у другого микрофона занял Алексей Беляков. Он, напомню, писатель, журналист и мой большой друг. Алексей, рад тебя видеть.
3: Здравствуйте.
1: Друзья мои, предлагаю сегодня поговорить о том, как формируется лицензия на отстрел, какие нужно пройти этапы, правила, особенности. Состоявшиеся охотники знают, что прежде всем выходить на охоту в поисках дичи необходимо легализовать свою деятельность, то есть получить разрешение на отстрел диких животных. Кое-кто, возможно, посчитает, что можно охотиться и без разрешения, но последствия могут быть достаточно неприятными и даже печальными. Поэтому стоит разобраться, как получить лицензию на охоту, где и в какое время это делать. Антон, давайте, собственно, с вас и начнем. Если не ошибаюсь, лицензии, они ведь есть разные, есть долгосрочная, разовая, именная.
2: Само собой, ну, скажем так, по старинке называют ее лицензией, но на самом деле это разрешение на добычу охотничьих ресурсов. Ну, для многих охотников это нормально. То есть мы тоже, представители охотпользователей, часто даже пользуемся этим. Что касается формирования цены на формирование, скажем, документов. Ну, каждый охотник должен знать, что у нас есть два типа охотничьих угодий. Это общедоступные охотничьи угодья, в которых осуществляется охота на основании, соответственно, охотничьего билета, разрешения на добычу тех или иных охотничьих ресурсов и, соответственно, оружия, если охота осуществляется с оружием. Соответственно, вторая форма охотничьих угодий – это закрепленные угодья. Тут уже ведут деятельность охотпользователи и оказывают охотникам они услуги, то есть реализуют не только разрешение, а путевка. Ну, соответственно, также охотничий билет и разрешение на право владения охотничьим оружием. При наличии этих документов охотник в угодьях находится абсолютно законно и может осуществлять деятельность, связанную с поиском, добычей, выслеживанием дичи.
3: Ну, я же понимаю, что не только оружие наличие, то есть можно же охотиться из капканной промысла.
2: Да, конечно, да, да, конечно. Да.
3: Слушай, а вот когда разговор идет о том, что с охотничьими собаками, охота с охотничьей собакой может быть без наличия охотничьего оружия или нет?
2: Может. И с птицами то же самое, да.
3: С птицами понятно, да. Да. Просто мне интересно, собака, то есть, ну, с борзыми.
2: Борзы, да, борзы.
3: Да, и... Это я что-то упустил.
2: Хорошие гончие, натасканные хорошие гончие, зайца сгоняют, русака, две собаки сгоняют, ну, достаточно быстро.
1: Вы знаете, я хотел это сделать чуть позже, но давайте пришлось, что называется, к слову. Просто я просматривал письма, которые мы получаем от наших радиослушателей, от охотников. Многих интересуют цены лицензии на отстрел животных. Вот сейчас я, скажем, оглашу кое-что. Антон, если это все неправильно или устаревшее, вы меня поправьте. Вот смотрите. Лицензия на медведя обойдется в круглую сумму не менее чем 15 тысяч рублей. Лицензия на кабана будет стоить около 500 рублей. Лицензия на лося около 700 рублей, лицензия на барсука, куницу, соболя около 60 рублей. При оплате лицензии на охоту нужно помнить о том, что она может быть выдана на один раз, разрешение добыть лишь одного зверя. А некоторые одноразовые позволяют охотиться и на нескольких особей за одну охотничью ходку. Часто бывает и так, что владельцы охотничьих угодий работают по принципу «путевок» в кавычках. В стоимость входит разрешение и возможность одного или нескольких дней охоты на животных. Например, путевка на лося длительностью от 3 дней с услугами егерей, собак и предоставлением транспорта обойдется охотнику примерно в 90 тысяч рублей. Путевка на медведя в таких же условиях примерно 97 тысяч рублей. Друзья мои, объясните вам.
2: А что касается формирования цен на услуги в сфере охоты. Опять же, у нас есть две формы охотничьих угодий. Допустим, если мы берем общедоступные угодья. Охотник пишет заявление, перед тем, как получить разрешение, он оплачивает государственную пошлину. То есть, допустим, у нас стоимость государственной пошлины...
3: Я перебью, Антон, но я правильно понимаю, что он пишет заявление, но потом разыгрывается аукцион, чтобы получить. И просто так он не может получить
2: разрешение. Ну, в некоторых регионах получается. В разных регионах разная практика. Соответственно, на основании заявления получает разрешение, но перед тем, как получить разрешение, он оплачивает государственную пошлину. Допустим, он на сегодня лось обойдется 1500 рублей взрослый, сигалеток, соответственно, 750, 50%. Что касается кабана, 450 и 225 рублей, соответственно. Куница, бобр, 60 рублей. Рысь, по-моему, 400.
3: Скажи, пожалуйста, разве с этого года не выросла госпошлина? Не 7,5 стал он?
2: Нет, это еще сейчас обсуждается. Если это введется, это и то, скорее всего, я надеюсь, что Минпрода пойдет не такими сразу большими мазками, а поэтапно. Охотник, соответственно, оплачивает госпошлину и еще оплачивает 650 рублей за услугу по заполнению бланка разрешения. А государство, в свою очередь, бесплатно, по сути, предоставляет этого лося или кабана охотнику. Соответственно, общедоступные угодья, минимальные затраты на них государство практически не несет, только выплаты зарплат госохотинспекции. Угодья слабо развитые. Мое мнение, что общедоступные угодья – это тупиковый путь ведения охотничьего хозяйства, и угодья должны быть закреплены. Второе, значит, направление – это охотничье хозяйство закрепленное. Охотник при получении путевки и разрешения на добычу того или иного объекта охоты также оплачивает с 1 сентября самостоятельно государственную пошлину и, соответственно, оплачивает услугу по организации охоты.
3: До этого же мы оплачивали, фактически это входило в стоимость.
2: Это охотпользователь оплачивал, Оплачивал охотпользователь, и все это включало в стоимость услуги. Действительно, охотпользователь достаточно сильно завален всевозможными налогами и отчетами, их там более, по-моему, 20 налогов разных. Соответственно, вот один из видов налогов от охотпользователя переложили на охотника. На самом деле это не очень удобно, но со временем, наверное, к этому привыкнем. Соответственно, охотпользователь, в свою очередь, он развивает охотничьи угодья, содержит производственных инспекторов, егерей, проводит комплекс биотехнических и охранных мероприятий. То есть в среднем, вот, допустим, я сейчас скажу по военно-охотничьему обществу, вот у нас в центральной части России охотничьи хозяйства, там Тверская, Тульская, Московская область, Ярославская, Тамбовская, где-то примерно в год на 1000 угодий мы вкладываем от 40 до 60 тысяч рублей. Соответственно, где эти деньги взять? Мы их берем как раз с охотников, тех, кто охотники приобретают у нас услуги. Соответственно, стоимость, допустим, лося у нас на сегодня до года составляет 40 тысяч рублей для членов общества, и 65 тысяч – это взрослый лось. Но в эту стоимость уже вложены затраты нас, как охотпользователей, в развитие охотничьих угодий, на содержание охотничьих угодий, на выплату, в том числе, зарплаты, содержание техники, биотехнии, охраны. Соответственно, так формируется цена. Цены разные. В каждой организации цены устанавливает сам охотпользователь. Где-то цена может быть на кабана 15 тысяч, где-то 18, где-то 20, а где-то вообще может быть 50 тысяч. Это охотпользователь цену устраивает. Часто владельцы частных охотничьих хозяйств ставят заградительные цены для общих масс охотников, для того, чтобы в угодье охотники не пребывали. Конечно, это тоже очень неправильно. То есть здесь вот общественные организации, которые представляю я, мы заинтересованы в привлечении охотников, чтобы к нам больше охотников приходило. И, соответственно, формируем цены, адекватные рынку, то есть адекватные затратам на угодье. То есть, скажу, охотничье хозяйство на сегодня – это действительно низкорентабельный бизнес, но он имеет место быть, он существует, он развивается. Ну, соответственно, при желании каждый гражданин может обратиться с заявлением, если есть разрешение на добычу, то есть ему предоставят услугу, организуют услугу по добыче зверя, и охотник получит на высоком уровне организованную охоту. Соответственно, еще прозвучал такой момент, что да, есть разрешения, которые даются на группу видов. Допустим, лисица, волк, янтовидная собака, там белка, ласка, ондатра. Это виды, которые не облагаются налоговым сбором, и они выписываются группой в одно разрешение. И охотник, соответственно, может получить как разовое суточное разрешение, так и сезонное. И в рамках сезона, в рамках опять установленных норм региона, добывать те или иные объекты охоты в свое свободное время и получать удовольствие от охоты.
3: Но это мы понимаем, что это лицензионные виды? Или это все-таки не вот эта группа, когда мы про группу говорим? Туда же входят нелицензионные в основном.
2: У нас, допустим, часто бывает, у нас из пушных животных на сегодня лимитированными видами являются барсук, рысь, выдра и соболь. Это виды, которые лимитируются. Все остальные виды пушных животных являются нелимитированными. В том числе куница нелимитированная, да, бобр нелимитированный. Они облагаются ставкой сбором в размере 60 рублей. Но эти виды добывают, согласно приказу 965, а бобр добывается 50% от учетной численности. Ну, к примеру, если мы насчитали в охотничьем хозяйстве, там, допустим, вот пулевом, ну, там 100 особей бобра, то мы можем добывать 50%, а по кунице 35% добывается от общей учетной численности согласно ЗМУ. Соответственно, охотпользователь не может дать больше, чем учтено зимой, и вот от этого числа 35%. Соответственно, охотники могут в этих рамках добывать. Но еще раз говорю, куница и бобр – это не лимитированные виды.
1: Общедоступные хозяйства и закрепленные, да, там, где, скажем, тарифы, вот вы озвучили, да, цены, нужно, ну, условно говоря, да, скажем так, лось – это 40 тысяч рублей. Вот рядом деревня, и есть деревенский охотник, который всю жизнь охотился вот в этих угодьях. Охотился его отец в этих угодьях, охотился его дед в этих угодьях, но он не может заплатить 40 тысяч. Никогда, он таких денег сразу и не видел одновременно. Вот как быть вот в этой ситуации? Рождает ли вот это все, скажем так, поощряет ли браконьерство?
2: Ну, скажу так, с конца, браконьерство было, есть, будет. Но будем с ним бороться, эта ситуация происходила и происходит. Скажу так, что касается охотничьих угодий сейчас в центральной части России. Численность того же нашего самого основного объекта, лося, на сегодня в Российской Федерации составляет более 1,5 миллиона особей. А в 1953 году численность лося на территории РСФСР составляла всего лишь 288 тысяч особей. И действительно, зачастую я слышу, что в Советском Союзе охотились все на лосей и на кабанов. Но когда начинаю копаться и разговаривать с разными охотниками, да не, многие говорят, что да не было лося. В Тверской области не было лося в 50-е, 60-е годы. То есть его численность была минимальна. И говорить о том, что их отцы и деды охотились, это очень, скажем так, непрофессионально. Потому что численность зверей не было. То есть его не было лося в таких количествах. За последние 30 лет численность лося превысила даже самые высокие показатели, которые были на 80-е годы в Советском Союзе. То есть охотничье хозяйство было достаточно сильно развито. И в 80-е годы численность лося дошла до 900 тысяч особей. А сейчас численность лося официальная более 1,5 миллиона особей. Сегодня на территории Российской Федерации добывается более 65 тысяч особей лося ежегодно, то есть на последние годы. А лимиты уже вырастают под 100 тысяч особей, которые могут охотпользователи получить. Соответственно, не все изымается, а изымают чуть меньше. Так вот, соответственно, охотпользователи вкладывают достаточно большие средства для того, чтобы нарастить группировки популяции животных на закрепленных хозяйствах. И, соответственно, охотники деревенские, которые живут на территории хозяйства, как правило, грамотные охотпользователи интегрируют этих охотников в работу охотничьего хозяйства. Это охрана, это биотехния, помощь. И охотник, работая в течение сезона, может прибыть либо на какую-то гостевую охоту и получить свою, скажем так, пайку высококачественного мяса. Либо вообще для этих охотников проводят специальные охоты за какие-то минимальные, то есть, суммы. Вот, допустим, ситуация такая. У нас несколько коллективов, которые плотно отработали. Мы предоставляем им услуги по организации охоты на лося с 50% скидкой. Но эти ребята отработали, построили несколько полувышек. Они помогли обществу выживать. И мы, соответственно, в ответ на эту помощь издали приказ, чтобы нам провести это все через кассу. Этот приказ звучит о том, что вот этому коллективу 50% скидка. Но в некоторых случаях мы даже можем и больше предоставить скидку. Но это, опять же, эту скидку нужно отработать и получить, чтобы охотпользователь не может раскидываться направо-налево разрешениями, то есть на добычу тех или иных ресурсов. Причем даже 209-й федеральный закон об охоте четко гласит, что услуги в сфере охоты должны оказываться возмездно, то есть за средства. Охотпользователи с этих средств платят бюджет государства налоги. Это есть экономическая деятельность предприятия. Ну, вот примерно вот такой вот расклад.
3: Ну, еще интересно, на самом деле, Антон про это сказал. Я считаю, что каждое хозяйство действительно само решает, каждое общество. Как им человека заинтересовать, чтобы он не занимался браконьерством? Я, например, 30 лет езжу в одно и то же угодье, там, в Вологодской области. И в какой-то момент стал общаться, говорю, ребята, вы не хотите приехать на лося? Вот, а там все люди с небольшими зарплатами, местный охотник. Мы собираемся коллективом. То есть, ну, а там собирается 5-6 человек.
1: Ну, складчину.
3: 10 тысяч рублей.
1: Каждый, да.
3: И скидывать. Это же да. И в советский период так было. То есть, за одного лося, да, люди скидывались. И это правильный подход. Ты все равно за него платишь. Ты за этого лося отдаешь. Если ты в хозяйстве ничего не делаешь, а вот если ты делаешь что-то в хозяйстве, хозяйство тебя поощряет фактически за это. Потом в ряде областей сейчас сделали, например, за добычу волка. Не одного, нескольких волков дают лицензию на лося. Потом где-то там количество лисиц какое-то. То есть, животных, которые считаются вредным для угодий. То есть, охотник регулирует фактически. То есть, не регулирует численность, но с регулированием численности занимаются только работники хозяйства.
2: Штатные работники.
3: Да, то есть штатник. А охотник не может этого делать. Но он охотится за свои деньги, он добывает этих лисиц или там волков. И ему за это его поощряют. То есть это тоже нормальный подход. То есть говорить о том, что вот я всю жизнь тут охотился и буду охотиться как хотите, да, вот правильно, это разговор про браконьерство уже. Просто нужно с браконьерством бороться не тем, что силовыми какими-то методами, а ставить людей в такую ситуацию, чтобы они хотели не браконьерить. Как говорят в охотничьих хозяйствах, что лучший егерь – это бывший браконьер, поэтому да.
1: Ну, коль бы заговорили о браконьерах, ну, хотя бы коротко, Антон, вы профессиональный человек, вы этим занимаетесь. Рост браконьеров вообще в последние годы, он увеличился или еще сравнить с периодом Советского Союза, скажем?
2: Я здесь разделю на две части. Есть нарушение правил охоты. охоты. Я все-таки этих граждан не назвал бы браконьерами, а есть граждане, которые действительно идут в угоде за куском мяса, в некоторых случаях даже для торговли, извлечения прибыли. То есть вот это люди, которые идут в угоде действительно воровать дичь из угодий. Это вот и есть браконьеры, которые либо для своего пользования, либо для продажи получают, скажем так, незаконно продукцию охоты. Значит, скажу так, что нет тенденции на снижение. Один год снижается, другой год повышается. Такая, скажем, пила то вверх, то вниз. То есть вот на протяжении последних там 3-5 лет. Если взять отрезок 20 лет, то снижение количества дел, заведенных по незаконной добыче охотничьих ресурсов, упал, наверное, процентов уже на 35, может быть, даже и больше. Последний там вот отрезок 3-5 лет в связи с ужесточением наказания за ценные виды животных, то есть у нас сейчас, допустим, стоимость государственного лося 80 тысяч рублей. Если в охотничьих угодьях добывается самец, ну, бык, соответственно, коэффициент 3, итого 240 тысяч. Если добывается самка, то коэффициент 5, и это уже 400 тысяч. А если это вообще особо охраняемые территории, то самец оценивается в 5-кратном, а самка в 7-кратном. То есть это сдерживает достаточно большое количество граждан, которые готовы бы пойти на совершение преступления, скажем так, экологического, от этого преступления. Что касается Советского Союза. В Советском Союзе ведь действительно за лосей сажали. То есть сейчас достаточно большой штраф, возмещение ущерба, изъятие оружия, транспортного средства, но гражданин остается на свободе. Редкие случаи, когда охотник, незаконно добывшего объект охоты, то есть ценный лося или там оленя, действительно даются реальный срок, даже колонии поселения. И слава богу, что это так происходит. Лучше наказывать рублем, потому что если будут грозить большие сроки, то будут гибнуть охотоведы, егеря и охотинспектора. Так вот, что касается Советского Союза периода, за лося сажали в тюрьму. И люди действительно боялись так сильно браконьерить и заниматься дичекратством. Исходя из всего этого, сейчас практика идет по тому же сценарию, что было в те былые годы, но за исключением посадки на реальные сроки, предоставления, то есть охотникам реальных сроков, кто это совершил. Все-таки сейчас наказывают именно больше рублем. Ну, будем надеяться, что все-таки дел по незаконной охоте будет меньше.
1: А, кстати, интересно, а что с медведями?
2: Ну, если взять в целом Российскую Федерацию, численность медведя растет достаточно сильно, и это уже превышает более 300 тысяч. Но я, допустим, сейчас хотел бы поделиться, то есть жителями московского региона Москвы и Московской области проведен Министерством природных ресурсов действительно качественный, грамотный учет. И на территории Московской области, которая составляет чуть больше 4 миллионов гектар, насчитали около 80 особей медведя бурого. Это те животные, которые находятся в настоящее время на территории Московской области. Да, конечно, в основном, скажем так, группировка животных сконцентрирована вдоль соседних областей, Смоленской, Тверской, Калужской даже. Но медведя численность Московской области растет. Но стоит помнить, что это краснокнижный вид, то есть он охраняется законом. И Министерство природных ресурсов Московской области провело работу, достаточно большую работу провело, по исключению его из Красной книги, но, к сожалению, не удалось. До июня 2026 года медведь в Московской области остается также краснокнижным, несмотря на то, что его численность растет, и уже зафиксированы случаи нападения на граждан. Человек был травмирован, и, допустим, наш егерь в одном из охотничьих хозяйств, осуществляя биотехнические мероприятия, имея большой опыт, увидел медведя, скинул мешок, поднял руки, медведь остановился. За это время он успел запрыгнуть на вышку, потому что было действительно нападение, то есть несколько прыжков в его сторону, то есть человеку повезло, опять же опыт, он поднял руки выше головы и показал медведю, что он больше, медведь затормозился, и это спасло его жизнь. Вот несмотря на это, то есть медведь в Московской области остается в Красной книге, но будем надеяться, что все-таки здравый смысл восторжествует, и охотники окажут все-таки какое-то воздействие, что медведь начнет бояться снова человека в Московской области, и жизнь и здоровье граждан будут в безопасности.
3: Но самое интересное, что это не только же в Московской области, то есть мы говорим с тобой, поскольку ты про Москву здесь, про Московскую область, во всей России численность растет, она будет расти. Многие там говорят, а вот надо там ограничить то, что помоек должно быть меньше, чтобы медведи не ходили на них, тогда они не будут сталкиваться с людьми. Но на самом деле это же не одна из причин. У нас начала расти, вот только что говорили мы с вами про численность лося. Выросла численность лося, выросла численность других животных. И это же нормальная как бы ситуация, когда численность хищника растет за численностью жертвы, которой он, собственно, питается. Да, про медведя можно говорить, что он не классический хищник. То есть он очень много времени проводит либо там вот в Сибири, там на кедровой шишке, на ягоде, да, но он никогда не отказывается от мяса. Действительно, он им питается. То есть, и это будет дальше продолжаться. Численность не будет падать. Если мы сейчас никаких-то мер не примем по всей стране, так оно и будет происходить. И одна из причин, о которой сегодня мы с вами начали в передаче говорить, и вот стоимость. Зачем нам держать такую огромную стоимость на медведя? Ну, я не знаю, Антон меня поддержит, нет. Если с лосем там или с другими копытными биотехнически всевозможными

0: там стрельнули, ну хорошо, молодой, там кто-то кому-то нравится, кому-то не нравится, да. У нас была ситуация в прошлом году, когда хохтовед добыл медведя, который ходил на пасеку, но потом оказалось, что у него была язва желудка, но вот и он медом лечиться приходил.
1: А ты что?
0: Его отстреляли, мясо пахнет медом. Винни-Пух такой приходил. И вот цена, если не будет снижена, ну, не захотят люди стрелять. Потому что, ну, вот добыл я медведя, ну, одна шкура у меня, вторая. Но если я не трофейщик, ну, что я с ним делать буду? Куда я девать буду? Вот. Я думаю, что это как раз важный момент, вот именно ценник этот.
1: Что ж, мне остается лишь поблагодарить за эту интересную, важную, на мой взгляд, и полезную беседу Антона Кирьянова, главного хотоведа военно-охотничьего общества Общероссийской спортивной общественной организации, а также Алексея Белякова, писателя, журналиста, моего большого друга. Друзья мои, спасибо большое и заходите к нам почаще, нам всегда есть о чем поговорить.
2: Спасибо.
0: Спасибо, мы всегда рады.
1: Уважаемые радиослушатели, мы завершаем программу. Спасибо большое режиссеру Юлии Дунце, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами, встретимся в это же время, ровно через неделю. Всего вам самого доброго и берегите себя.
3: Ни пуха, ни пера.
4: Радио России. Вечная Аида.
5: Когда мы слышим «Аида», мы сразу подразумеваем какой-то очень густонаселенный, мощный спектакль. Но при первом же рассмотрении понятно, что эта опера как раз камерная при всей своей монументальности.
4: Гость – главный режиссер Ростовского государственного музыкального театра Павел Сорокин в программе «От пролога к эпилогу» в это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Каждую пятницу автор и ведущий программы «Аурум Нытеле» Дмитрий Чернов приглашает послушать и оценить новую музыку современной России.
6: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
7: С 5 класса мечтала о своей группе.
6: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
4: Аурум и Нутеле. Слушайте в пятницу в 21:10 по Москве и в 14:10 по времени Южно-Сахалинска.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин обсудил с президентом Объединенных Арабских Эмиратов ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Ирана. За минувшие сутки наши военные в зоне СВО освободили сразу два населенных пункта – Боровая и Кутьковка. 18 ливанцев погибли и еще 124 получили ранения за прошедшие сутки в результате ударов израильских военно-воздушных сил по населенным пунктам на юге Ливана. Далее подробно. Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахаяном, говорится в сообщении Кремля. Обсуждены вопросы, связанные с кризисной ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана. С обеих сторон отмечена важность продолжения политико-дипломатического процесса по выработке компромиссных мирных договоренностей при должном учете интересов всех государств региона. Стороны выразили обоюдное удовлетворение успешным развитием российско-эмиратского взаимодействия в политической и торгово-экономических областях. Владимир Путин поблагодарил эмиратскую сторону за регулярное содействие в решении гуманитарных задач в контексте украинского конфликта, отмечается в сообщении Кремля. Лидеры условились о продолжении активных двусторонних контактов, подчеркивается в сообщении. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение

0: проведения специальной военной операции. Подразделения группировки российских войск «Запад» в результате активных действий освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Великая Шапковка, Гороховатка, Студенок, Червоный Оскол Харьковской области, Красный Лиман, Маяки, Светогорск и Сидорово Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Подробнее о результатах работы группировки сообщил офицер пресс-центра.
1: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированием двух механизированных аэромобильных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Великая Писаревка, Запселье, Новая Сечь, Поповка, Хотень и Червонная Заря Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной бригады ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Бударки, Волоховка, Гранов, Митрофановка и Рясная Харьковской области. Противник потерял свыше 180 военнослужащих, боевую бронированную машину и 11 автомобилей.
0: Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» производства США и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены 6 безэкипажных катеров ВСУ. Разведка НАТО пришла к выводу, что Иран сохранил более половины своего ракетного потенциала, несмотря на недавние удары. По данным Альянса, Тегеран контролирует не менее 60% арсенала и имеет доступ к подземным объектам. Американские спецслужбы уточняют, 90% пусковых установок и складов частично или полностью функционируют. Это означает, что Исламская Республика способна вести конфликт еще несколько месяцев. Ранее газета «Нью-Йорк Таймс» сообщала о сохранении 70% ракет и восстановлении позиций в районе Ормузского пролива, что противоречит заявлениям президента Дональда Трампа о нанесенном огромном ущербе. Напомню, в конце апреля госсекретарь Марко Рубио также признавал, что у Ирана осталось больше половины ракетного арсенала. 18 ливанцев погибли и еще 124 получили ранения за прошедшие сутки в результате ударов израильских военно-воздушных сил по населенным пунктам, которые служат оплотами шиитской милиции Хезболла на юге Ливана. Как сообщил местный Минздрав, израильские самолеты и беспилотники продолжают атаковать наземные цели в провинциях Набатия и Сайда, поэтому число жертв может вырасти. Всего с начала эскалации 2 марта, по данным ведомства, погибли почти 3000 человек. Ранены более 9000. Президент Латвии Эдгарс Ринкевич назначил оппозиционного депутата Андриса Кульберса новым премьер-министром и поручил ему сформировать правительство. Такое решение глава государства принял после отставки премьер-министра Эви Киселини, которая покинула пост 14 мая на фоне политического кризиса. Причиной разногласий стал уход министра обороны Андриса Спруца после инцидента с беспилотниками, что серьезно подорвало доверие к кабинету. Как сообщает латвийская гостелерадиокомпания, Ринкевич заявил: «Сохранение старого состава или создание технического правительства сейчас недопустимо, так как страна осталась без ключевых фигур – министров обороны и сельского хозяйства». В Москве и области сохраняется высокая концентрация пыльцы, в первую очередь березы, а местами еще и ольхи. Врач-иммунолог Андрей Мальцев в интервью информационному агентству «Вести» сообщил, что такой фон продержится примерно до 5-7 июня. Чтобы облегчить состояние аллергикам, специалист советует держать окна закрытыми и не пускать пыльцу в дом. Важная деталь – перекрестная реакция. Тем, кто чувствителен к березе, орехам или лещине, стоит временно отключить из рациона морковь, редис, укроп, яблоки, груши и сливы. Эти меры помогут пережить опасный период без серьезных осложнений. Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что агентство уже в этом году зарегистрирует новую высокоэффективную вакцину от аллергии на пыльцу березы. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды. Спорт.
2: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Главный тренер баскетбольного МБА МАИ Василий Карасев покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба клуба Единой Лиги. Стороны не стали продлевать соглашение. Карасев тренировал МБА с 2022 года. За 4 сезона красно-белые под руководством специалиста дважды выходили в плей-офф и дважды становились бронзовыми призерами Кубка России. Московский «Спартак» одержал победу над Ярославским «Локо» во втором матче финальной серии плей-офф молодежной хоккейной лиги. Встреча в Ярославле завершилась со счетом 3-1. В серии до 4 побед теперь равенство 1-1. Третья встреча пройдет 18 мая в Москве. Российский велогонщик Александр Власов занял 42-е место на 8-м этапе многодневки «Джиро ди Италия». В генеральной классификации продолжает лидировать португалец Афонсу Эулалию. Власов остался на 29-м месте, отставая от лидера на 11 минут 34 секунды. Петербургский «Зенит» обыграл «Зенит» из Казани в полуфинальном матче финала 6 Кубка России по волейболу среди мужских команд. Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу петербургского клуба. Финал турнира состоится 17 мая. Полузащитник «Спартака» Тео Бангонда сообщил, что покидает команду. 30-летний конголезец поблагодарил клуб в социальных сетях. Его контракт со «Спартаком» истекает в конце сезона. Бангонда летом 2023 года перешел в «Спартак». Он провел за красно-белых 75 матчей, забил 16 мячей и сделал 6 результативных передач. В этом сезоне Бангонда 4-жды выходил на поле в составе «Спартака» во всех турнирах. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода. Сегодня воскресенье, 17 мая, в Хабаровске плюс 18, плюс 20, переменная облачность, без осадков. В Мурманске плюс 7, плюс 9, облачно, пройдут дожди. В Петрозаводске плюс 21, плюс 23, переменная облачность, без осадков. В Самаре плюс 29, плюс 31, переменная облачность, также без осадков. В Воронеже плюс 26, плюс 28, переменная облачность, вечером дождь, гроза. В Сочи плюс 19, плюс 21, переменная облачность, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21. В Москве переменная облачность, вечером кратковременный дождь, гроза. Днем в столице плюс 25, плюс 27.
3: Именно об этом сегодня пойдет речь в программе
4: «Аурум Инутили. Бесполезное золото».
5: Sounds charming.
6: Доброе утро, ребята. Начинаем заниматься. Встаньте прямо, вдохните, шагом марш.

0: бесполезное золото.
1: Нам всем нужна давно Олимпиада, друзья, а вам всем, нашим слушателям программы «Ауру Минутеля», давным-давно нужна хорошая музыка. Я уверен, что вы внимательно следите за тем, какие песни мы включаем, как у нас весьма роскошно прошел наш эфир программы «Ауру Минутеля», приуроченный к 9 мая, когда мы с вами слушали песни замечательного автора песен, ветерана труда Александра Литвинова. И я, друзья, сегодня, возвращаясь, так сказать, в нашу основную нишу, в основную канву программы «Ауру Минутеля», готов представить вам забойные совершенно песни в таком же духе, как только что прозвучавшая композиция «Нам всем давно нужна Олимпиада» группы «Horizon» из города Кимры. Сергей Плешкан, лидер этой команды, с нами на прямой связи. Привет, Сережа.
2: Привет. Привет всем радиослушателям.
1: А я правильно понимаю, что это у вас новая такая работа? Что за песня? Расскажи о ее появлении немножко.
2: Наисвежайшая песня, которую записали мы буквально месяц назад. Ну, записали и сразу вам отправили.
1: Ага, правильно сделали, кстати говоря. Потому что мы-то как раз именно такие треки приветствуем, что лишний раз подчеркивает, что наш отечественный рок находится в прекрасном, не унылом, а вполне себе жизнеутверждающем состоянии. Мы сегодня будем говорить на тему воспоминаний и подсознаний и всего остального, то, о чем рассказывает в своей книге в очередной главе замечательный живущий с нами гений по имени Рик Рубин. Но я бы хотел, чтобы ты сегодня как раз, наверное, приобщился уже к этой беседе, к этой дискуссии. Мы еще поговорим сейчас о группе Horizon чуть позже. А мой первый вопрос к тебе, вот воспоминания, именно воспоминания какие-то формируют твою творческую идею? Есть у тебя, замечал ли ты, подмечал ли ты такой аспект интересный, любопытный?
2: Я зачастую, в принципе, в своих песнях стараюсь использовать что-то из прошлого. То есть даже если взять песню «Voyager», которую мы послушаем далее, а там я использовал слова, которые из золотой пластинки «Voyager». Вот.
1: Что это значит?
2: Там записаны звуки людей, там строительство, по-моему, даже звуки природы, звуки океана, плач ребенка, приветствия на разных языках от людей. Вот, то есть даже как бы сама вот эта задумка была людей, то есть показать потенциальным там инопланетянам, так скажем, как мы живем и все остальное. И я в своей песне тоже как бы использовал, но немножко с другим оттенком, то, что как бы мы больше, может быть, деградируем, чем стараемся развиваться. Ну, когда послушаем, все, я думаю, поймут, что я хотел сказать.
1: И это фит, это же фит с Отто Дикс. Что это за ребята? Кто эти парни славные, с которыми вы решились на вот этот вот фит, который нам сейчас предстоит послушать?
2: Это легенды российского дарквейва, вот, по которым я, так скажем, фанател в годах так 2010-х.
1: Ничего себе!
2: Да, я, в общем, просто решил по приколу, по рок-н-роллу написать им, и у меня все получилось. То есть это все было именно в творческом как бы порыве совместно с ними. Им за что большое спасибо. Я, конечно, был очень рад, когда все получилось.
1: А песня «Voyager», она твоя?
2: Да, это моя песня. И для меня было как бы, что там Михаил Драу, это фронтмен этой группы Отто Дикс, исполняет мой текст. Ну, вы можете представить, что со мной было. Я просто такой, вау, я их слушал, а тут у меня с ними песню, поют мой текст. Ну, то есть эмоции переполняли.
1: С ума сойти. Ну, давайте послушаем, друзья, композицию «Voyager». Это фит совместной команды «Horizon» и, ну, действительно, легенд российского дарквейва группы «Отто Дикс» прямо сейчас в «Ауру Минутеля».

жизни. Voyager продолжает путь. Рукотворный аппарат

на релиз.

0: песня Voyager. Песня Voyager, друзья, написана Сергеем Плешканом, лидером команды Horizon, город Кимры. И это фит, вы слышали и голос музыкантов, и вокалиста группы Otto Dix. Прямо сейчас в Ауру Манутеля звучала эта композиция. Сергей с нами на прямой связи. И ты, Сереж, сказал, что вот эту команду ты слушал в молодости, да, и в 10-х годах. А какую музыку ты вообще слушал, которая отложила свой серьезный отпечаток на всю твою авторскую музыку, на все творческое наследие команды Horizon, на все то, чем вы сейчас занимаетесь?
1: В основном, естественно, это был русский рок. Там Сплин, Агата Кристи слушали. Вот. Что там еще там? Ну, сейчас сходу... кино, естественно. Вот. Глыбы, так скажем, русского рока. Лично для меня. Вот. А потом уже появились зарубежные группы. Там Prodigy, Clawfinger, Rammstein. Вот. А также, конечно же, классическая музыка тоже оставила свой отпечаток в моем творчестве, потому что я учился на аккордеоне в музыкальной школе, потом был в музыкальном училище, а там классическая музыка как бы составляет основной пласт, чтобы заложить тебе это все в голову. Вот. И это настолько заложило, что я не могу не добавить какой-нибудь оркестрик, какие-нибудь струнные в свои песни. И в дальнейшем у меня вообще там наработки есть, там, может быть, дойдет когда-нибудь до концерта с симфоническим оркестром, скажем так.
0: Последнее, о чем хочу спросить тебя сегодня, у нас ведь лето впереди. Где Horizon выступать будут? Какие планы творческие? Или вы вообще, может быть, не будете давать концертов? Может быть, засядете в студии и запишете еще зубодробильных треков, пару-тройку штук?
1: В планах пока, было. Тут сорвалось немножко. У нас бас-гитарист, он из Волгограда, как бы у него не получается приехать к нам. Вот, 23 мая должны были выступить. И в планах пока конкретных нет каких-то дат, но мы все время в поиске, то есть куда-то заявки подаем. Если нам отвечают, то мы, естественно, приедем, где-то неподалеку от дома, так скажем. Вот. Ну и, соответственно, треки писать. И сейчас еще вот доделываю клип на песню «Нам всем давно нужна Олимпиада». Вот где потенциал этой песни, он еще раскроется в визуале, но там вообще пусто получается.
0: Слушай, ну что ж, мы все заинтригованы, во-первых, видеорядом. Хочется посмотреть, что получится в итоге, поэтому я приглашаю тебя и ребят из группы Horizon. Пожалуйста, используйте нашу платформу, нашу группу ВКонтакте, группу Ауру Манутеля. Когда клип появится, присылайте, мы его опубликуем и всем покажем, и все смогут посмотреть. Сереж, спасибо тебе за беседу. А у нас впереди следующий наш участник, следующая классная композиция сразу после вот этой вот отбивочки. I have no idea where this will lead us.
2: Аурум Инутиле. Бесполезное золото.
0: Московский музыкант Евгений Лосев, самобытный автор песен, философ, эстет. Мы поговорим сейчас, кстати, о философии. В том числе, сам автор, кстати говоря, вот если мы сейчас забегать вперед, да, вы услышите его песню «Черный пассажир», характеризует свой стиль как альтернативный городской романс с элементами неопанка, алабамского блюза и этно-джаза. Вообще все, как мы и любим, друзья, здесь в программе «Аурум Инутиле». Как я, ведущий программы Дмитрий Чернов, всегда говорю, побольше бы нам алабамского блюза. Не хватает. Хватает что-то какой-то Алабамы. Частенько так бывает. Евгений Лосев с нами на прямой связи. Женя, приветствую тебя. Лидер и основатель собственного проекта, который так и называется Евгений Лосев. Привет, Жень.
3: Добрый день.
0: Расскажи, вот интересно, ты как адепт старого, доброго и, как многие говорят, почти мертвого русского рока, что сегодня можешь сказать на тему того, как этот самый русский рок поднять, так сказать, из лежачего состояния в вертикальное попробовать?
3: Мне думается, что сейчас утрачена некая концептуальность в нашем рок-н-ролле. То есть очень много заточено под синглы, под вот такие единичные работы.
0: О, так.
3: Мне кажется, все-таки мы утратили вот эту вот концептуальность, глубину работы. Вот мне кажется, вот так надо сказать.
0: Да, и ты знаешь, я всегда в программе не перестаю подтрунивать над современными музыкантами относительно того, что синглы синглами, да, а про альбомы вы забыли, и тем самым утратили, в общем-то, огромный пласт, наверное, собственной самобытности. Что тут говорить-то по-другому? Не заинтересовываете вы слушателя, кроме того, что вот издали какой-то сингл, прозвучал он где-то и забыли про него. У тебя сегодня песня будет звучать «Черный пассажир». «Пассажир». Она тоже как сингл выходила? Или у тебя альбом есть?
3: Нет, она вышла в альбоме. Альбом называется «8 дел до шабата». Он вышел буквально месяц назад, 30 числа прошлого месяца. Это вторая часть трилогии. То есть первый альбом вышел в 24-м году. Назывался «Сны электростатических пауз».
0: Так.
3: А это второй альбом, вторая часть, продолжение, по сути. То есть, ну, по крайней мере, ментальное продолжение, скажем так. Звучали они совершенно разные, потому что первый альбом был более акустический, писал с академическими музыкантами, там, кларнет, виолончель. То есть, тут мы ушли, конечно, больше в такую рок-н-ролльную, фольклорную стезю. И это концептуальная работа, то есть... Вообще, я говорю, что его же слушать целиком, от начала до конца. «Черный пассажир» только открывает альбом. Это первая песня на альбоме. И вот кто слушал, говорит, что действительно нужно слушать от начала до конца, чтобы понять всю задумку, вот, почему я начал говорить про альбомы именно, про концепцию.
0: И так это мне близко и так интересно, что весь сам альбом я с удовольствием тоже послушаю полностью. Единственное, что хочу тебя перед тем, как мы сейчас песню «Черный пассажир» будем слушать, чтобы ты рассказала саму идею. Что за черный пассажир, откуда он взялся? Потому что мы как раз будем говорить сейчас после песни про воспоминания, формирующие творческую идею музыканта. И в этой связи, конечно, контекст хотелось бы от тебя услышать, песни твои.
3: Песня написалась на кладбище. То есть предшествовала и от событий разных. То есть, и в какой-то момент я оказался на кладбище. И вот зародилась идея этой песни. То есть, например, вот появились первые строчки. Абсолютно точно было понятно, что писать. Я приехал домой и зафиксировал. И она вот дала старт вот этому циклу из 8 песен, которые, собственно, легли в альбом. Вообще идея альбома – это путешествие от неизбежной смерти к бесконечной жизни.
0: Глубоко копаете, Евгений.
3: Я по первому образованию философ-богослов.
0: Тогда остальные вопросы снимаются, в принципе, да? Если сейчас наши слушатели послушают песню «Черный пассажир» и вникнут в текст, который я-то читал, например, да, у меня есть текст, присланный Женей, отдельно, а вы, друзья, послушайте внимательно. Мы сейчас, давайте все-таки, да, Жень, давай послушаем песню, перейдем от слов к делу. Как говорится, друзья, «Черный пассажир» — песня от Евгения Лосева, столичного музыканта, автора текстов и исполнителя собственных песен. Прямо сейчас в «Аурум Инутиле».
4: Глотаем мили, как инжир, в карете черный пассажир. Вокруг пустынные поля, в колесах жирная земля. На теле ношеный мундир, черный пассажир.

тебе закоп среди просоленных столбов пустых библейских городов и затерявшихся волхвов. По руки дантовских кругов к основе всех основ

стоем. Четыре всадника в конвое. Ура, баросом бьет дорога, где дуб повешенного бога.

0: порты, куда приводят нас мечты. Карета замедляет ход в разъем кладбищенских ворот. Среди ухабов и могил не ты ли черный пассажир?
1: После такого захода с глубоким философским смыслом, с песней, написанной по признанию Евгения Лосева, автора-исполнителя этой композиции «Черный пассажир» она называлась, написанной на кладбище, да, важно, наверное, перейти все-таки и к основной теме нашего сегодняшнего эпизода. Евгений Лосев с нами, напомню, на прямой связи. Жень, какие воспоминания прошлого формируют в основном твою творческую идею нынешнюю?
2: Так как я все-таки ребенок советского периода, родился я в 82-м году, конечно же, я и застал немного советской эпохи и вот этого вот какого-то, наверное, какой-то искренности, вот какого-то вот светлой веры во что-то. Я даже успел побыть пионером один год. Вот, наверное, да, я много черпаю из советских фильмов, как бы, да, когда ты смотришь какой-то кинематограф советского периода, конечно же, он не может не впечатлить. И, наверное, истоки идут оттуда, то есть все-таки все из детства, если брать какие-то вот размышления о жизни. Ну, естественно, со временем жизненный опыт как бы наводит на разные мысли. И приходится писать песни.
1: Жень, спасибо тебе за музыку, спасибо за беседу.
2: Спасибо вам.
1: Да, думаю, что следующие твои песни прекрасные. Я альбом с удовольствием полностью послушаю сегодня же. Ну и что, ждем новых работ, ждем твоих песен. Евгений Лосев был с нами, друзья, и вы только что слушали замечательную песню. Мы переходим к следующему нашему участнику и отправляемся в город Заречный. Заречный на очереди. И здесь у нас что? Здесь у нас извилистый путь, исследует, так сказать, извилистый путь духовного роста человека, группа под названием, очень необычным названием, «Порт Ноль». Ищет место последнего в стремительно меняющейся действительности медитативный импульс коллектива, ведущий к внутренней гармонии и переосмыслению многих аспектов бытия, сплетен из эклектичной музыкальной ткани. Вот так я вам представляю то, что вы, друзья, будете слушать дальше. А слушать дальше вы будете песню, которая умещается в хронометраж. Но об этом я чуть позже скажу. Павел Ежов, лидер группы «Порт Ноль» из города Заречный, с нами на прямой связи. Привет, Паша.
3: Здравствуйте.
1: Расскажи немножко о команде. Во-первых, что за название такое «Порт Ноль»?
3: Я, конечно, не очень люблю расшифровывать название своей группы, как, собственно говоря, и смысл песен. Но скажу в общем, что «Порт Ноль», ну, наверное, это символизирует, ноль символизирует вечность. И, наверное, это наше отношение с вечностью, вот так скажем. Причем ноль – это может быть как конечная точка, так и точка отправления. Ну, а если говорить про историю группы, так получилось, что после распада в 98-м году моего первого собранного коллектива я на 10 лет практически завязал с творчеством вообще практически. А последующие 10 лет выступал сольно под гитару. Ну, и все изменилось в 2018 году, когда после очередного квартирника мне от барабанщика Евгения Комиссарова поступило предложение поиграть вместе. Почти сразу к нам добавился бас-гитарист Алексей Городков. Ну, так и произошло рождение группы «Порт Ноль». Позже к нам присоединился еще Александр Козинцев, гитарист, звукооператор и аранжировщик виртуальных инструментов.
1: А вот песня «Пыль», которую мы будем слушать прямо сейчас, я предвосхищаю, так сказать, ее появление в эфире. Хочу отметить, что группа «Порт Ноль» очень удобна для ротации, для трансляций именно на радио, потому что ребята очень удивительно удобным образом не превышают хронометража в 3 минуты. Песня «Пыль» тоже не очень большая. С чем, кстати, Паш, это связано? Это такая задумка для радиостанции, чтобы покорить их вот этим вот их вредным постоянно требованием уместиться в хронометраж.
3: Да нет, конечно. Я, честно говоря, даже не ожидал, что она такая короткая. И обратил внимание на хронометраж именно только тогда, когда начал отправлять заявку на радио. Угу. Ну, так получилось.
1: Что за композиция? Мы будем ее сейчас слушать. Понятное дело, все для себя сделают выводы самостоятельно. Но я знаю, что она у вас официально зарелизена будет только через какое-то время, да?
3: Ну да, вообще эта композиция с будущего альбома «Час быка». Он выйдет вообще либо в сентябре, либо в октябре. А сам релиз сингл с этого альбома выйдет 6 июня. Вот. И, ну, если говорить опять же, вот не очень люблю раскрывать содержание, но если в общем, то песня о том, что за любые иллюзии приходится так или иначе платить. Вопрос только в размере этих иллюзий, влиянии этих иллюзий, в масштабах этих иллюзий и в размере оплаты. Вот, собственно говоря, и все.
0: Пыль, яркая пыль на наших глазах и губах, на серых одеждах, в жалких надеждах. Пыль, едкая пыль на обуви и багаже,

0: no idea where this will lead us.
1: Аурум Инутиле.
2: Бесполезное золото.
3: Это была песня «Пыль». Город Заречный, друзья, сегодня совершенно не, знаете, фантастический даже, да, я бы сказал, вот так вот представляет коллектив «Порт Ноль». С нами на прямой связи лидер команды Павел Ежов. Мы сегодня говорим про воспоминания, мы сегодня говорим про неразрывную связь воспоминаний прошлого с творчеством настоящего. У тебя какие воспоминания формируют твою исключительно творческую идею?
4: Ну, если говорить о конкретных песнях, то точно несколько из них были написаны под влиянием конкретных детских воспоминаний, детских образов. Если говорить о творчестве в целом, особенно о раннем, то, наверное, самым важным воспоминанием остается случай, когда я лет 5 стою на крыльце детского сада и, наблюдая за падающим крупными хлопьями снегом в свете фонарей, пришел к мысли, что нужно запомнить состояние собственного ума в этот момент и сравнить его с тем, что будет через 10, а затем через 20 лет.
3: Ничего себе! Это у тебя такие мысли были в 5 лет?
4: Да, вот такое воспоминание. Помните, что мне не верилось, какие-то радикальные перемены. Вот. И, видимо, я не ошибался.
3: Слушай, но в 5 лет всегда кажется, что все всегда будет именно так, как есть сейчас. Вот так вот тепло, уютно, красиво, комфортно и, наверное, вкусно в чем-то. А вообще, как считаешь, связь с прошлым, как вот музыканта, да, влияет на твое настоящее?
4: Ну, прошлое не может не влиять, в принципе, на кого бы то ни было. В жизни случается всякое, и тут главное, какие уроки человек выносит из всего этого. Ведь даже из негативного опыта можно извлечь пользу, а из кризиса рост. Ну, если говорить по-настоящему о творческой личности, то взлеты и падения, наверное, ее только обогащают. Если не убивают, конечно.
3: Друзья, Павел Ежов был с нами на прямой связи. Лидер группы «Порт Ноль» из города Заречный. Паш, большое тебе спасибо за беседу, большое спасибо за музыку. И завершая вот этот блок, перед тем, как мы сейчас как раз перейдем к очередной главе из книги Рика Рубина, я хочу напомнить всем, что не случайно красивые слова прозвучали в красивейшем воспоминании Павла, который ребенком стоял на крыльце детского сада и смотрел на падающие хлопья. Вот именно так формируется, наверное, да не то, что наверное, а наверняка формируется и вкус у слушателей, и вкус у самих музыкантов, и все то, что мы так бережно храним, пытаясь, да, переложить потом в какие-то свои уже творческие, что ли, шаги, я не знаю, как это еще по-другому назвать. Но именно вот эта модель сегодня, которую мы обсуждаем в программе «Аурум Инутиле», интересует меня, например, не только как ведущего, но еще как человека, который изучает все эти процессы. И это, поверьте, дорогого стоит. Итак, друзья, очередная глава из книги Рика Рубина называется «Воспоминания и подсознание».
5: Некоторые вокалисты, слушая новые инструментальные треки, записывают первое, что пришло на ум. Зачастую они поют случайные слова или просто звуки. Сюжеты, ключевые фразы часто рождаются из галиматьи. В этом процессе нет активной попытки написать текст. Он создается подсознательно. Материал тайно живет внутри. Есть практики, помогающие докопаться до этого глубинного внутреннего источника, например, упражнение для отработки гнева. 5 минут и сбиваешь подушку. Это труднее, чем кажется, если пытаться выдержать все 5 минут. Засеките время и бейте, что есть силы, а потом немедленно сядьте и на 5 страницах издайте все, что приходит в голову. Цель – не задумываться. Дать мысли полную свободу. Просто записывайте все. В подсознании хранится огромный сосуд высококачественной информации. И отыскав к ней путь, порой выбиваешь искру, новый материал, на который можно опираться. У души есть доступ к вселенской мудрости. А она глубже всего, что способен выдумать разум. Она снимает с глаз шоры. Этот источник неисчерпаем, как океан. Мы не знаем, как это выходит и почему, но многие творцы соприкасаются с запредельным по наитию. Исключительно через подсознание. Мы редко контролируем эти процессы. Некоторые художники работали в лихорадке с температурой под 40. Такие состояния подобны трансу и открывают путь к грезам, минуя рассудок. В переходном пространстве между сном и явью возможны великие откровения. Какие мысли приходят вам в голову за миг до сна? Что вы ощущаете, едва пробудившись?
3: Следующая группа в программе «Аурум и Нутили», друзья, уже неоднократно звучала. Группа называется «Зал битком». Это Рыбинск, это музыка в жанре рок, это мощные гитарные рифы, и это неизменный лидер группы Алексей Чубов. Привет, Леш.
0: Дмитрий, здравствуйте.
3: Мы сегодня будем слушать песню «Повелитель мух». Это что за композиция, написанная, возможно, по мотивам этого страшного романа, всем известного?
0: Да, конечно, эта песня написана по роману Вильяма Голдинга. Но эта книжка, как известно, рассказывает о группе мальчиков, оказавшихся на необитаемом острове после авиакатастрофы. И в условиях изоляции и отсутствия взрослых они пытаются организовать общество, но постепенно теряют цивилизованность и складываются к насилию и хаосу. И название песни как раз отражает идею борьбы с внутренними демонами и страхами, которыми могут овладеть человек, когда происходит с детьми в романе Голдинга.
3: Хорошо, давай мы послушаем сейчас песню «Повелитель мух». Друзья, в «Ауру Минутеля» группа «Зал битком» из города Рыбинск вновь принимает участие. Заслуженно совершенно. Послушайте, как все ребята и Алексей Чубов, лидер группы «Зал битком», город Рыбинск, представляет вам трек «Повелитель мух». Слушаем.
2: Шоу.

0: Это была песня «Повелитель мух». Город Рыбинск и команда «Зал Битком» из этого славного города сегодня представляют свою, в общем, новую, но хорошо забытую старую песню, которую записали ребята совсем недавно. Алексей Чубов, лидер команды, с нами на прямой связи. Леш, мы сегодня про воспоминания говорим. И вот я сейчас только что зачитывал Рика Рубина, его прекрасную, на мой взгляд, одну из классных глав его книги. А какие воспоминания формируют твою творческую идею или вашу в группе «Зал Битком» полностью?
1: Ну, знаете, это как-то не одно воспоминание, это скорее плотная вязкая масса из них. Ну, «Зал Битком» само по себе — это про состояние, когда ты сидишь ночью один, и вокруг тебя недопитый чай, в голове с тысячей мыслей, ты не понимаешь, за какую из них ухватиться. И вот как раз «Повелители мух» — это вылезло именно оттуда. Ощущение, что, собственно, сознание превращается в рой, который жужжит и не дает выдохнуть, не дает сделать простого шага. И многие наши воспоминания — это как раз такие моменты, когда хочется крикнуть «тишина», а внутри все гудит наоборот.
0: А ты понимаешь разницу между воспоминаниями и подсознанием? Почему я спрашиваю? Потому что вот сейчас как раз из главы Рубина было понятно, что да, серьезному музыканту понимание собственного подсознания крайне необходимо. Ты с этим согласен?
1: Да, я с этим согласен, но разница между воспоминаниями и подсознанием — то, что у нас воспоминания — это то, что мы осознанно помним, а подсознание — то, что у нас запоминается неосознанно. И, соответственно, тут как бы любая творческая профессия в той или иной мере отражает подсознание. Творчество тем, в общем-то, и хорошо, здесь нет готовых логарифмов, технологических карт, по которым надо действовать. Есть, конечно, какие-то базовые приемы, там, ритмы, рисунки, но, опять же, их можно сочетать по-своему, а первоначальный импульс так или иначе идет изнутри, из подсознания. Пишем же мы о том, что пережили сами. Поэтому мне кажется, что серьезному музыканту важно понимать свое «я».
0: Вот такой вот, друзья, ответ. Леша, последний вопрос. А что ты слушал в молодости? Какую музыку, которая отложила такой отпечаток на твою нынешнюю сегодня авторскую мелодию?
1: Ну, я как бы вырос на отечественном роке и слушал такие группы, как Агата Кристи, Андервуд, Контроль и Шут. А из импортных, если вспоминать, то это был Квин, из того, что потяжелее и посложнее, это Дрим Театр был. Ну, соответственно, тут как бы сложило на меня отпечаток то, что я теперь понимаю, что можно делать музыку сложной, но при этом не скучной. Если мы будем говорить про других членов коллектива, то ударник у нас в детстве слушал Лот, Люмьен, Аматори. Потом, когда вырос, стал слушать более тяжелую музыку. И как бы он у нас как раз отвечает за агрессию в наших ритмических рисунках. Гитарист вырос на Нирване, и это сильно слышно в нашем звуке. Это смесь, ну, как бы надрыва, мелодии, и плюс на него это оказали влияние такие группы, как Оазис, Red Hot Chili Peppers, ну, и потяжелее, там, Металлика, Линкин Парк.
0: Вот ведь какая удивительная эклектика, друзья. За что всегда я музыкантов благодарю? За то, что они, пытаясь, так сказать, влиться друг в друга, да, в смысле творческом, каждый привносит что-то из своего прошлого. Уникальный опыт, уникальные песни, уникальная программа «Ауру Минутеля». И большое спасибо говорим мы Алексею Чубову, лидеру команды «Зал Битком» из города Рыбинска.
2: Бесполезное золото.
0: Ну а в финале, друзья, хочу вам представить музыкантов московских, которые меня очень и очень обрадовали и очень меня сильно удивили. Московская группа, которая поселилась уже в сердцах многих слушателей за более чем 15 лет творческой истории, называется «Театр одного вахтера». Художественный руководитель этого ансамбля Василий Колесов. И он с нами на прямой связи. Привет, Вась.
3: Привет.
0: А я, знаешь, что хочу спросить сначала? А какие функции входят в должность художественного руководителя сегодня такого интереснейшего ансамбля, как «Театр одного вахтера»?
3: Собрать воедино музыкальную и текстовую часть.
0: Ничего себе. Я думал, собрать воедино всех музыкантов на репетиции.
3: Знаешь, это невозможно.
0: Пинками там их. Это невозможно, да. Ну что же, перед тем, как мы будем слушать эту композицию, которая будет сегодня завершать программу «Ауру Минутеля», я бы хотел, чтобы ты немножечко представил бы ее нашим слушателям.
3: Если резюмировать, я спросил у Алексея насчет, как написали слова. Если резюмировать его рассказ, то это песня молодого родителя. Я думаю, все, кто был молодым родителем, понимают, что диван-кровать — это любимая рифма, которая звучит в голове.
0: Давайте послушаем, друзья. «Рифма» — так называется песня коллектива «Театр одного вахтера» из Москвы. Замечательная, на мой взгляд, группа, которую вам просто сейчас повезло услышать.

0: «Бесполезное золото».
1: Вот такая вот она рифма, вот такая вот она песня. Это была команда «Театр одного вахтера», московский коллектив, который возглавляет художественный руководитель Василий Колесов, который с нами в очередной, так сказать, раз на связи вновь, потому что я его представляю уже не первый раз за сегодняшний эпизод. Вась, расскажи, где мы вашу замечательную команду летом можем воочию увидеть и собственными ушами услышать?
2: Если говорить о фестивалях, то пока точно мы можем сказать, что будем выступать на фестивале «Ржавый дракон» в городе Балтийск, на Балтийской косе, это Калининградская область.
1: «Ржавый дракон»?
2: «Ржавый дракон», да, фестиваль постапокалипсиса. Это будет происходить 27 июня. До этого в Москве мы выступаем 19 июня в клубе «Бульдог Бар», недавно открывшемся, обновившемся. И 9 июля в клубе «О'Коннеллс».
1: Вот, друзья, вам, пожалуйста, схема на ближайшие теплые вечерки. Куда пойти и куда податься. Далее у нас финальный спич ведущего, а Василию Колесову мы говорим большое спасибо за приятную беседу и, самое главное, интересный рассказ.
3: Будешь барабанить по утрам?
4: Буду!
0: Ауру!
1: Друзья, ну вот на этом мы ставим точку. Это был 443-й эпизод программы «Аурум Инутили». И я, обмолвившись о том, что мы у себя в группе будем публиковать расписание самых крупных, а может быть не только крупных, но и очень интересных опен-эйров российских грядущим летом, сказал это не просто так. Заходите и подписывайтесь на наше сообщество «Аурум Инутили» ВКонтакте, на канал «Аурум Инутили» ВКонтакте, ну и, конечно же, наш канал в Максе. Ищите и найдете. Меня зовут Дмитрий Чернов. Прислушивайтесь только к себе. Встречаемся через неделю. Пока.
5: Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
6: Там по синим цветам бродят кони и дети.
5: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
7: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
8: Нам очень нравится ваша работа.
5: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.

0: счастье – это навык. Каждый день, какими-то маленькими порциями, качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
1: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
2: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
1: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
3: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
4: От безысходности.
1: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
5: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Весенняя охота на гуся.
6: Охота действительно одна из самых сложных. Все начинается с разведки. Во время разведки ты стараешься найти те места, где нет народа. В последнее время охота стала популярна, но от того, что она стала популярна, ее, как бы, наверное, принципы правильной охоты, они не стали лучше.
5: Журналист Алексей Беляков в авторской программе Николая Мамалашвили «Ни пуха, ни пера». В это воскресенье в 21.35 по Москве и по времени Комсомольска на Амуре. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
7: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
5: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин обсудил с президентом Объединенных Арабских Эмиратов ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Ирана. Подразделения группировки российских войск «Запад» освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка Харьковской области. Сегодня в московском регионе потеплеет еще на пару градусов. Местами возможен небольшой дождь. Далее подробно. Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахаяном. Обсуждены вопросы, связанные с кризисной ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана. С обеих сторон отмечена важность продолжения политико-дипломатического процесса по выработке компромиссных мирных договоренностей при должном учете интересов всех государств региона, говорится в сообщении Кремля. Выражено обоюдное удовлетворение успешным развитием российско-эмиратского взаимодействия в политической и торгово-экономической областях. Также Владимир Путин поблагодарил эмиратскую сторону за регулярное содействие в решении гуманитарных задач в контексте украинского конфликта. Лидеры условились о продолжении активных двусторонних контактов. Подразделения группировки российских войск «Запад» в результате активных действий освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка Харьковской области. Потери в ВСУ составили более 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, 23 автомобиля, 2 орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы. О результатах работы группировки войск «Восток» сообщил старший офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах Даниловки, Новосоленого, Добропасова, Гавриловки и Воздвижевки. Противник потерял более 255 военнослужащих, боевую бронированную

0: машину, 6 автомобилей, артиллерийское орудие и боевую машину РСЗО «Град».
1: Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили 1045 военнослужащих. США и Израилю будет нелегко восполнить потраченные в течение 40-дневной войны с Ираном запасы ракет и бомб, в отличие от Исламской Республики. Об этом заявил член Комитета по национальной безопасности иранского Меджлиса Исмаил Касари. Его слова приводит агентство «Фарс». Касари подчеркнул, что противники Ирана не знают, каким уровнем возможностей обладает Исламская Республика. Враги могут сбрасывать бомбы и запускать ракеты, но иранская нация готова противостоять любой угрозе. «Мы только начали, и враг пожалеет о своих действиях», — сказал он. Ранее телеканал CNN со ссылкой на оценку, представленную экспертом Гарвардской школы Кеннеди Линдой Билмс, сообщил, что конфликт с Ираном может в итоге обойтись США в 1 триллион долларов. В частности, США не один год придется восстанавливать запасы боеприпасов, в том числе высокоточного оружия. Так, стоимость израсходованной ракеты «Томагавк» сейчас оценивается в 2 миллиона долларов за штуку. Но ее замена может стоить порядка 3,5 миллионов долларов. Среднесрочное и долгосрочное обслуживание используемой в конфликте техники, в том числе авианосных групп, может составить десятки и даже сотни миллиардов долларов в ближайшие 4-5 лет. Во вторник Пентагон объявил, что стоимость военной операции США против Ирана уже приближается к 29 миллиардам долларов. Эта сумма включает стоимость ремонта и замены оборудования, а также операционные расходы на содержание личного состава в регионе. Пожар, возникший после взрыва на АЗС Пятигорске, потушен полностью, сообщает МЧС России. Напомню, в субботу на газовой автозаправке в Пятигорске при разгрузке автомобиля газовоза произошел взрыв с последующим возгоранием. По предварительным данным, причина – нарушение техники безопасности. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Пострадали 6 человек, они госпитализированы. Один из пострадавших в тяжелом состоянии. В многоквартирном доме рядом с местом ЧП выбиты окна в 17 квартирах. Сами квартиры жителей и имущество не пострадали. Взрывной волной повреждены несколько магазинов, от пожара также пострадали несколько производственных зданий. По данным пресс-службы Главного управления МЧС по Ставрополью, инцидент произошел на заправке «Росгаз». Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Прокуратура Ставрополья проводит проверку исполнения законодательства о пожарной и промышленной безопасности. Сегодня в московском регионе потеплеет еще на пару градусов. Местами возможен небольшой дождь, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В воскресенье будет по-летнему комфортным, облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков, и лишь в вечерние часы в небе кое-где могут появиться башенки кучево-дождевых облаков с вероятностью перехода даже и в грозовое состояние. Ветер северо-восточных румбов 3,8 метра в секунду, ночью плюс 11-14, а днем воздух прогреется до плюс 25 градусов, что соответствует климатической норме июля. Атмосферное давление будет строго соответствовать норме 747 миллиметров ртутного столба. Но и возможны слабые магнитные бури.
1: В понедельник воздух в Москве прогреется до плюс 28 градусов, и в течение всей следующей недели столбики термометров будут доходить до 30-градусных отметок. Как отметила ведущий специалист гидрометцентра Марина Макарова, такие показатели соответствуют разгару лета.
3: Такая температура будет превышать климатическую норму уже примерно на 7 градусов и будет соответствовать, можно сказать, разгару лета. То есть это вторая половина июля и первые дни августа.
1: К концу следующей недели в Москву снова вернутся ливни. Согласно прогнозу, последние дни мая и начало июня также будут дождливыми. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
4: Спорт. В студии. студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российские теннисистки Мира Андреева и Диана Шнайдер одержали победу над австралийкой Сторм Хантер и американкой Джессикой Пигулой в полуфинале парного разряда турнира категории WTA 1000 в Риме. Встреча завершилась со счетом 6-1-6-2 в пользу Андреевой и Шнайдер. Спортсменки провели на корте 57 минут. В финале россиянки сыграют с испанкой Кристиной Букшей и американкой Николь Меликар. А Даниил Медведев не смог пробиться в финал в мужском одиночном разряде. Россиянин в трех сетах уступил первой ракетке мира итальянцу Янику Синеру. Московская родина стала победителем футбольной первой лиги. В субботу команда одержала победу над тульским «Арсеналом» со счетом 4-1 в последнем 34-м туре первой лиги. Родина опередила по статистике личных встреч воронежский «Факел», который победил «Волгу» 3-0 и набрал такое же количество очков. В стыковые матчи с командами РПЛ попали «Ротор» и «Урал». По итогам турнира первую лигу покинули «Черноморец», «Сокол» и «Чайка». Шанхай Шэньхуа Леонида Слуцкого на выезде уступил Юнань Юкуну в матче 12-го тура чемпионата Китая со счетом 0-1. Серия команды без побед в Суперлиге длится уже 4 матча, 3 поражения и 1 ничья. Команда Леонида Слуцкого с 11 очками занимает 7-е место в турнирной таблице. Российские гребцы Алексей Каравашков, Иван Штыль, Дмитрий Шаров и Матвей Арсенов завоевали золото в соревновании каноэ четверок на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в немецком Бранденбурге. Вторыми стали испанцы, третье место заняли китайские каноисты. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. Сегодня, в воскресенье 17 мая, во Владивостоке плюс 13, плюс 15, переменная облачность, без осадков. В Красноярске плюс 7, плюс 9, облачно, пройдут небольшие дожди. В Петрозаводске плюс 21, плюс 23, переменная облачность, без осадков. В Самаре плюс 29, плюс 31, переменная облачность, также без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 18, плюс 20, облачно, с прояснениями, временами дожди. В Севастополе плюс 20, плюс 22, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21. В Москве переменная облачность, вечером кратковременный дождь, гроза. Днем в столице плюс 25, плюс 27.

0: Радио России. Люди.
1: Presence Historicum. Настоящее историческое. Presence Historicum. С Натальей Бехтиной.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это проект «Настоящее историческое». Сегодня решили познакомить вас с одной интересной, модное слово сейчас произнесу, институцией, с таким прекрасным и почти вековой историей имеющим заведение. Это студия военных художников имени Митрофана Борисовича Грекова. Руководит этой студией, представьте себе, женщина Татьяна Александровна Самарская. И она у нас сегодня в гостях. Мы очень ей рады. Здравствуйте, Татьяна. Спасибо, что пришли.
3: Как принято у нас в армии. Да. Здравствуйте, дорогие товарищи. Здравствуйте, Наталья.
2: Да, здравствуйте, дорогие товарищи. Да-да-да. Столько лет уже, 90 лет было, да, студии?
3: 90, да. В этом году уже исполняется 92 года.
2: А, вот уже почти 100 лет. Почему вот так получилось, что создалась студия именно военных художников? Ведь почти век назад какой-то был толчок для того, чтобы выделить как-то вот этот жанр батальный и готовить специальных художников, мастеров этого жанра. И вообще, чтобы существовало такое вот объединение, наверное, оно чем-то полезно было вот тем, кто занимается батальной живописью.
3: Я, с вашего позволения, Наталья, разрешите небольшой экскурс в эту историю. Да? Вот почему создалась студия Грекова? Кто был инициатором? И кто такой замечательный Митрофан Борисович Греков? Вообще студия Грекова, она трижды орденоносная. Мы в 90-летие получили третью государственную награду, орден заслуги в культуре и искусстве, верховный главнокомандующий нас вот такой чести удостоил. А в советское время она была дважды орденоносная, ордена Трудового Красного Знамени и ордена Красной Звезды. Это уже о многом говорит. Единственная на сегодняшний момент творческая организация, которая создает художественные произведения по заказу государства. Мы выполняем государственный заказ. И как это ни парадоксально звучит, наша структура подчиняется Министерству обороны. В чем уникальность вот нашей творческой мастерской, творческого комбината, в советское время называли наши организации подобным образом? Митрофан Борисович Греков, очень талантливый русский советский художник, он был учеником Ильи Репина и Франца Рубо. Франц Рубо — это известный баталист, создатель грандиознейших панорам. Это панорама Севастополя, панорама Бородинская, которые обе до сих пор, слава богу, существуют, их можно посетить. Митрофан Борисович был его учеником, сначала учился у Репина, потом у Рубо, и его была мечта, во-первых, создать художественную мастерскую именно батальной живописи и продолжить дело великого Франца Рубо по созданию грандиозных полотен, рассказывающих об истории России. А прожил он, к сожалению, не очень долгую жизнь, как и, наверное, любой творческий человек. Все административные препоны он воспринимал очень близко к сердцу. И вот буквально незадолго до смерти он придумал идею создания теоремы, посвященной Перекопу. И было огромное противодействие. Почему нет? Как это сделать? И финансовый вопрос надо было решать, потому что теоремное искусство, оно требует финансового обеспечения, это большие затраты. И вот пока он всем этим занимался, он подорвал свое здоровье. Супруга его пишет об этом вот в своих дневниках. Кстати, эти дневники на 90-летие в альбоме мы впервые опубликовали. Вот о том, что он страшно переживал, у него уже болело сердце. Вот и когда он получил наконец-то это разрешение, и уже вот он готов был отправиться, у него прихватило сердце, он пришел в госпиталь. К сожалению, попался врач не очень, ну, так скажем, душевный. Да. Он, наверное, может быть, был квалифицированный, но не душевный, да. Вместо того, чтобы успокоить и одновременно пролечить, ему там дали условно какие-то таблетки, сказали, идите в гостиницу, и там, значит, приходите в себя. И по дороге в гостиницу на лавочке он скончался, не дожив до своего вот такого первого творения. Но, тем не менее, он был очень любимым, именитым для наших руководителей государства в тот момент. Он был другом Народного комиссара обороны Ворошилова. И через день буквально, 27-го он ушел от жизни, 27 ноября 1934 года. 29 ноября приказом Народного комиссара Ворошилова три пункта было обозначено. Имени Митрофана Борисовича Грекова сделать альбом его художественных произведений, далее провести выставку его работ и создать на тот момент... Звучало это так. Из-за мастерскую самодеятельного красноармейского искусства имени Митрофана Борисовича Грекова в особой отдельной кавалерийской бригаде имени товарища Сталина. Вот так называлась студия Грекова, да, когда только вот была создана. На тот момент это были просто обычные красноармейцы, одаренные, вот, которые продолжали проходить боевую политическую подготовку, а занятия вот рисованием посещали в свободное от службы время. И уже тогда учителями этих красноармейцев были великие советские художники, Савицкий, Герасимов, Кацман, Сварог. То есть задел был очень хороший. Но потом уже достаточно быстро студия, во-первых, была переименована. Вот то название, которое мы теперь носим, студия военных художников имени Митрофана Борисовича Грекова. И туда уже стали приходить профессиональные художники. И буквально незадолго до Великой Отечественной войны туда уже пришли художники Сергей Гадына, Петр Кривоногов, Анатолий Гарпенко. Это уже профессионалы были, вот, которые уже трудились там всю свою жизнь. Ну и дальше уже, конечно, история такова, что у нас не работают самодеятельные художники, не профессионалы. Это только профессиональные художники с высшим образованием и с огромным уже опытом. А сейчас, если вернуться в настоящий период времени, да, кто такая студия Грекова? Сейчас коллектив у нас небольшой, всего 35 художников. Под художниками мы подразумеваем все виды изобразительного искусства. Это живописцы, графики, скульпторы, плакатисты, иконописцы, реставраторы, мозаичисты. Ну вот все виды искусства у нас присутствуют. Вот их всего 35 человек, но тем не менее они абсолютно разносторонние. Каждый военный художник — это профессионал в любой области. Конечно, у кого-то что-то лучше, кто-то маринистические пишет вещи, кто-то батальные, кто-то больше портреты, но, тем не менее, они все и все это умеют, вот, и делают это хорошо. А что касается специфики работы, да, вот вы сказали, надо ли это кому-то, почему это тогда это было создано? Ну, в советское время это было очевидно, потому что прославлять нашу историю и нашу Красную Армию использовали все возможные способы, и, конечно, изобразительное искусство было одним из самых мощных инструментов. И руководство страны это понимало, тем более, повторюсь, Ворошилов и Будённый, кстати, были большими друзьями Митрофана Борисовича, вот они его всячески поддерживали. А он в свое время известен, ну, наверное, вот всем, кто так или иначе хоть когда-то был там в Третьяковке или хоть имел вообще какое-то отношение к изобразительному искусству, своими картинами «Тачанка». Знаменитая «Тачанка», она очень многих в голове, а тех, кто в советское время жил, в хрестоматиях во всех была эта
2: «Тачанка».
3: Ну
2: да, конечно, конечно.
3: И он прославлял вот эту Первую конную и Красную армию, вот, и все это, конечно, очень любил. Ну, а мы продолжаем это великое дело.
2: Татьяна, каким-то особенным качеством должен обладать художник-баталист? Именно в жанровом смысле. Какая-то специальная подготовка? Или это просто хороший художник? Он может быть и пейзажистом, и в то же время может написать отличную батальную сцену какую-то, воспроизвести.
3: Я тут отвечу словами Митрофана Борисовича. Он в свое время сказал: военным художником может быть не всякий, хотя и самый одаренный живописец и рисовальщик. Надо очень хорошо изучить военное дело, знать его тайны, запахи, уметь точно представлять действия войсковых масс, их подразделений, отдельных солдат и офицеров. Надо непременно побывать в шкуре военного человека, понюхать пороху, испытать оружейный, артиллерийский, пулеметный обстрел. А самое главное, надо ближе узнать народ на войне и почувствовать его дух. Вот, наверное, лучше не скажешь, чем Митрофан Борисович.
2: Как раньше говорили, ответ полный и правильный. Скажите мне теперь такую вещь. Например, галерея героев Отечественной войны 12-го года, известнейшая в Эрмитаже, это батальная живопись или это просто портретная живопись?
3: Давайте так, портреты великих героев – это не совсем батальная живопись. Да? Батальная живопись – это все-таки многофигурные полотна, да, с сюжетом.
2: Ну да, это, да, да, это сюжет.
3: Но, тем не менее, портреты всех этих великих людей, наших, да, маршалов, полководцев, вот они, мы с вами можем их отнести к великому батальному искусству. Потому что все эти персонажи, они потом присутствуют в батальных полотнах, которые пишут уже художники. И, кстати, я еще немножечко, можно дополню Митрофана Борисовича, насколько это возможно, да,
2: да,
3: художника дополнить. Вообще художник-грековец. Не баталист вообще, а художник-грековец в частности.
2: Ага, да, именно студии, воспитанник да. вашей студии, да.
3: Как мы иногда шутим, у нас муза у художников приходит по команде. В этом есть своего рода юмор и одновременно правда суровая. В чем эта правда? Военные художники, как я говорила вначале, это государственный заказ. Это очень сложно для творческого человека написать заказную работу не одну в год. И не работу, связанную с лирическим пейзажем или с каким-то натюрмортом, а это серьезные батальные картины, рассказывающие об истории России вообще. И в частности о наших солдатах, офицерах на фронте. И, конечно же, я бы сказала, у единиц художников есть такой талант, который может осознать эту тему, собрать по ней материал, проникнуться. А еще если это историческая тематика, нет никаких там фотоматериалов, да, только вот книги, и это все нужно осознать, переварить, сделать эскизы, потом создать большое произведение. Это колоссальный труд. И чем отличаются военные художники, именно грековцы, своей высокой организованностью. У них нет такого: хочу пишу, хочу не пишу, ко мне муза не пришла, и вообще я вот такой, что свойственно творческим людям, да, вот у них там. Это высокоорганизованные, очень ответственные, адекватные во всех смыслах этого слова люди, которые регулярно постоянно находится с нашей армией. Во все времена, сколько бы то ни было, и сам Митрофан Борисович, он служил на фронте, он и гражданскую войну прошел, и Первую мировую, и Рубо тоже, и все последователи, все художники-грековцы, они все всегда были на фронте. До 90-х годов наши все художники были военнослужащими, то есть они все были при погонах. Эпоха советская художников — это все, которые прошли Великую Отечественную войну, сами там были, все, я потом расскажу, может, чуть подробнее, как это происходило. А современные художники, к сожалению, уже, конечно, распогоненные, но они в полной мере отвечают вот этому понятию военный художник. Они всегда с нашей армией.
2: В связи с этим у меня такой вопрос. Женщина может быть художником-баталистом?
3: Да, может. Не поверите. Наверное, примеров в советское время очень мало. Можем вспомнить скульптора Мухину, да, грандиозный совершенно скульптор, да, это тоже уникальная история. За последние 10 лет в студии Грекова появились женщины-художники-баталисты. И одна из них — скульптор Людмила Семикопенко. Это, если живописцы, это все-таки, ну, отчасти легкий труд в плане физической, то скульптор — это феноменальная нагрузка физическая. Людмила Анатольевна при этом очень красивая, хрупкая женщина, но создает грандиозные произведения. И у нас три девушки-живописцы. Они тоже все работают в студии. И скажу вам честно, чтобы мужчины не обижались, но зачастую их работы отличаются особой душевностью, лиричностью. А, и это всегда как видно. Потому что это всегда такие образы, которые может увидеть только женщина. И когда у нас худсовет проходит, приходят академики Российской академии художеств, которые принимают наши работы. У нас, кстати, сохранилась эта система приемка работ художественным советом. Всегда обращают внимание на то, как девочки наши, вот еще раз повторюсь, душевно изображают любой сюжет, даже самый драматичный, самый, ну, просто какой-то обреченный, насколько у них это хорошо получается. Ну, женщина. Этим все сказано.
2: Я хотела спросить, Татьяна, по поводу такого прекрасного и удивительного жанра, как диорама, панорама. То есть то, что в отличие даже от очень талантливого полотна, все-таки создает ощущение присутствия человека, который приходит на эту историю взглянуть. И мне так кажется, что даже вот в эпоху новейших технологий, когда можно создать все с помощью там компьютера, теперь уже, безусловно, искусственный интеллект тут, значит, присутствует во всем. Но вот эти замечательные диорамы, когда ты оказываешься перед этим изображением, то ты совершенно чувствуешь себя, ну, буквально участником событий и, по крайней мере, человеком, который просто живо переживает все то, что в этих прекрасных созданиях изображено. Помимо того, что там есть разные другие, наверное, мастера, но вот именно художник-баталист, каково его участие в создании, допустим, панорамы или диорамы того, что нам выпукло и буквально вживую показывает события военной истории?
3: Начну с того, что я вообще очень горжусь тем фактом, что студия Грекова – это вообще единственная творческая организация, которая профессионально занимается созданием художественных диорам и панорам. Потому что сейчас много вот этих самых, как вы назвали правильно, технологий, да, по которым применяют их, там что-то распечатывают, дополняют, оживают там, и все вот это вот красиво, шоу. Вот это не является классическим диорамным панорамным искусством. Как раз вот одним из отцов-основателей был Франс Рубо, и примером этого до сих пор слушается Севастопольская панорама, Бородинская панорама. Мы можем видеть, что это до сих пор актуально, что это до сих пор интересно. Люди туда приходят, молодежь приходит, и несмотря на всю статичность, казалось бы, этого жанра, люди настолько проникаются, погружаются, я видела всегда этот отклик, поражаются масштабом, то есть осознать, что 120-метровое в длину полотно, замкнутое в кольцо, это панорама, да, диорама, это дуга, вот, написано людьми, на нем какие-то совершенно фантастические, ну, не в плане их вида, а в плане вот подачи, да, сюжеты, ну, да, какие-то не, баталии, да, сражения. И в чем особенность панорамы диорамы? Это наличие предметного плана, который в этой дуге настолько сходится с самим полотном, что нет границы. Вот, то есть сейчас, конечно, да, вот современные технологии много чего придумали, когда вообще теряешься в пространстве. Но на тот момент это вообще было уникальное понимание, когда человек стоит и не видит, где закончился предмет, планы, где началась живопись. Полное погружение вот в это событие, вот в эту атмосферу. Мы абсолютно последовательны этого жанра. Ну, во-первых, потому что студия Грекова единственная в Советском Союзе вообще создавала диорамы и панорамы. У нас два панорамных полотна и более 100 диорам. То есть эта цифра фантастическая. Сейчас, конечно, такого нет ну и вообще нет понимания, к сожалению, у многих значимости и нужности этого. Ну, в чем, собственно говоря, нужность? То, за что мы боремся, за чистоту жанра. Хотя в наших современных диорамах применяются современные технологии. Это и присутствие звука, потому что озвучивание полотна очень хорошие эффекты дают. Вот, это и присутствие каких-то визуальных эффектов, дымы, там, огни, тени. Это и присутствие даже запахов, вот, когда там пахнет сеном, там, не знаю, костром. Да, вот, все это дополняет. Но это дополнение. Это не перекрывает самого произведения, его сути, да, того, что это сделано людьми, людьми, как правило, понимающими и участвующими. Это всегда тяжелый очень труд создания диорам-панорам. Я уже говорила в начале, что и очень затратный. Там и технически это исполняется тяжело, и материалы надо собирать.
4: Конечно, да.
3: Это вот сейчас, как пример, ребята, у нас молодой коллектив, это тоже сейчас про художников скажу, что и молодежь работает, Дмитрий Ананьев, Илья Лебедев, это молодое поколение, им в районе 40 лет, делали диораму, посвященную 20-летию подвига десантников шестой роты, которые погибли в Аргунском ущелье. И сюжет сложный, потому что это не батальное полотно, в котором тысячи солдат, там война 812 года, Бородинское сражение, да, куда-то бегут. И здесь просто 87 пацанов молодых, которые в горах вот в этом ущелье остановили 2500 вот этих душманов, которые шли и готовы были всех перерезать. И совершенно драматичная вообще история, страница истории России. И создать об этом диораму, она где-то 25 метров, это была вообще задача не из простых. Ну, нам ее поставили для музея ВДВ в Рязани, вот надо было создать такое полотно. Год работы, хотя это очень быстро. Раньше таких сроков не было, сейчас надо это делать за год. Это и поездки в Аргунское ущелье на натуре. Они писали там зарисовки пейзажа, чтобы понять, как выглядел, соответственно, пейзаж, да, антураж, хотя уже все немножко по-другому, но тем не менее. Это и встреча с родными тех пацанов, которые погибли. Это очень драматично. Для художника они всегда впечатлительны. Это одна из самых тяжелых страниц. Потом это обязательно реконструкция событий. Это берутся ребята, форма, все воспроизводится, какие-то мизансцены прям выстраиваются, фотографируются, рисуются, пишутся. Потом это все нужно, естественно, перенести на большой холст. Надо осознать сюжет на этом холсте. В этой диораме мы впервые использовали все современные технологии, а именно свет, запах и звук. Композитор совместно с нами работал, Марат Файзуллин. Он написал музыку для этой диорамы. До мурашек, до слез, когда слушаешь ее. Ну, дальше, естественно, световые, звуковые эффекты. И в конце, когда уже заканчивается вот такой маленький звуковой ролик, где звучат, кстати, голоса этих пацанов, потому что нам разрешили использовать реальные переговоры во время этого боя, вот, когда он говорит, вызываю огонь на себя. Вот это все звучит на фоне музыки. И в конце по полотну поднимаются портреты этих мальчишек, которые ушли в вечность, уходят туда, на небо. На открытии были три командующих ВДВ, за эти 20 лет их несколько было, они все плакали. Вот это показатель того, что такое диорама и как это работает.
4: Сейчас совершенно про другое спрошу, про классику. Вот на ваш художнический, профессиональный взгляд, такое полотно, как «Ночной дозор» Рембрандта, это батальный сюжет?
3: Да.
4: Там ведь и полковники, и лейтенанты, военные выступают в ночной дозор. Это можно считать батальной живописью? Или это скорее просто историческая такая зарисовка?
3: Я бы отнесла ко второму, потому что баталия — это все-таки битва.
4: Движение, да?
3: Это
4: движение
3: что-то связанное вот с самим непосредственно вот этим апогеем, да, войны. Потому что все вокруг этого — это тоже можно, наверное, отнести, да, там, к батальному искусству. Но есть разные жанры, есть же военная лирика. Вот это, наверное, больше туда, чем вот баталия, она... У нее своя специфика.
4: Тогда такая история. Это как с документальным кино, кстати, да? Вот там фильмы о Великой Отечественной войне. Какова доля фантазии? И когда художник-баталист решился написать работу, решился написать полотно, ну, историческое. Нет у него там, допустим, фотографии нет. А потом захотелось какой-то такой вот эпизод войны, может быть, малоизвестный, Великой Отечественной, вот перенести на полотно. Допускается ли какое-то неабсолютное исследование исторической правды? Вот в момент тут вот так было, вот так, а вот тут стояли вот здесь, а вот здесь стояли эти ребята, а тут вот как раз был там враг, грубо говоря, там, танки там немецкие. Можно фантазировать, да? И тут не будет греха, так сказать, никакого. Если это яркая и талантливая работа, то и ладно, значит, я художник, я так и вижу.
3: Вообще тема очень интересная, она всегда вызывает большие дискуссии между искусствоведами, историками и художниками, потому что у всех свой взгляд на этот процесс. Художник, мы берем вообще, в принципе, баталистов, сейчас не говорим про грековцев, вот, они всегда хотят именно образа. А вот эти детали исторические, как правило, они их очень сильно угнетают, загоняют в угол, они говорят, ну это же не художественно, ну вот это же вот, ну вот это же как-то некрасиво там, да, ну вот для художника это всегда очень очень большая головная боль. И есть историки, которые, ну как так, ну это же вот так было, ну почему же вы вот так пишете, там, рисуете, это же не соответствует действительности. И тут надо найти компромисс. Вот в этом смысле у нас как раз грековцы всегда на передовую этого компромисса. Почему? Потому что для военного художника историческая правда, ну, поставим ее, так скажем, наравне с художественностью. Потому что, во-первых, это не про то, где, может быть, кто стоит, бежит, там справа и слева, хотя это тоже зачастую важно, а в первую очередь фалеристика и геральдика. Потому что если в его мундировании какой-то элемент не соответствует той эпохе, это катастрофа.
4: Вот так, да.
3: Такое бывает часто, и было очень многих великих русских художников. Вот эта непроработанность, а я так вижу, а мне так хочется, а так красиво. Я считаю, и наши художники считают, что это не очень профессионально может быть. Хотя иногда в угоду как раз вот этой красоте, эстетичности, какой-то глубине допускают. Но очевидных ляпов быть не должно, когда тебя потом... Тот же самый военный, который разбирается в этой теме, он подходит,
4: картине,
3: и он говорит, ну вы что, ребята, вы что такое лепите, да? Ну, то есть вот это неприемлемо. Поэтому для художников-грековцев это всегда важно. В этой связи мы постоянно работаем в тандеме, причем очень плотном тандеме, и с историками, и с фалеристами, и с геральдистами. У нас Институт военной истории нам постоянно помогает, все наши военные музеи, библиотеки, то есть это важно. Ну, бывают, конечно, небольшие перекосики. Вот не всегда можно за всем уследить.
4: Пожалуй, наверное, заключительный вопрос сегодняшней нашей беседы. Сидя в каких музеях известных, государственных, популярных, можно увидеть наиболее значимые работы грековцев. Скажем так, мы будем в нашей беседе так называть.
3: Дело в том, что за 92 года работы и творчества студии Грекова создано, я сейчас назову цифру, и, может быть, сражу на повал, более 40 тысяч произведений. Художниками. Это я даже
4: нормально,
3: не говорю про
4: вполне.
3: Произведения, которые каждый художник делает еще сам. У нас обязательная история, когда художник работает не только как государственный художник, но и как сам по себе. У него свои выставки, многие преподают, у многих есть какие-то зарисовки натурные. То есть это все, в принципе, так или иначе является художественным произведением. Поэтому их бесконечное множество. И я не могу сказать ни одного музея в стране, где бы не было работы так или иначе художников-грековцев. Зачастую сама удивляюсь, езжу по стране, командировки очень часто бывают. Приезжаешь в музей, идешь по какой-то экспозиции, потом так останавливаешься. Там скульптура Переславец Михаил Владимирович. И так, да вы что, серьезно? Переславец даже здесь, это вообще везде. Это художники могли там подарить какому-то музею, что-то у них могли приобрести. Но это, естественно, все разрознено. Если посмотреть художников-грековцев вот в такой сублимации,
4: концентрированно,
3: это, ну, во-первых, все известные диорамы и панорамы, это наша гордость, это Сталинградский комплекс, Мамаев курган, это вообще все создано руками студии Грекова. Знаменитый Евгений Викторович Учетич был художником-грековцем, он трудился в студии, и, естественно, родина-мать, естественно, солдат в Трептовом парке.
4: Угу.
3: Это все руки нашего скульптора Евгения Викторовича. Весь Сталинградский комплекс диорамно-панорамный, грандиозная панорама и 4 диорамы, созданы коллективом художников студии Грекова. Недавно мы, кстати, занимались реставрацией этого полотна. Открытая реставрация, тоже такая беспрецедентная история, когда художники реставрируют, и тут же ходят посетители. Очень было интересно и навода. Вот это, как это ни странно, это Бородинская панорама, потому что немногие знают, но тем не менее, 50-е годы она сгорела. Это была катастрофа совершеннейшая. Она практически вся сгорела, 1/24 осталась полотна Рубо. И руководство страны поручило художникам-грековцам за 4 месяца переписать полотно 120-метровое. Вот сейчас все, что вы видите, за исключением одного фрагмента, который очень тяжело определить не специалисту, что это Рубо, а это грековцы. То есть это работа грековцев. И предметный план, естественно, тоже. Это все диорамы на Поклонной горе. Это тоже художники наши грековцы. Огромное количество скульптурных проектов, грандиозных монументов, мемориалов. На Фрунзенской набережной около Национального центра управления обороной 2 монумента. Один посвящен Первой мировой, второй Великой Отечественной войне. Там же трогательные, любимые москвичами 2 памятника фильму «Офицеры» и фильму «Они сражались за Родину». Масса памятников Жукову, Рокоссовскому, Василевскому. Фиделю Кастро недавно памятник поставили. Ну, это я про скульптуру. А вообще, где посмотреть студию Грекова, вот именно наши работы, причем обновляющиеся в парке «Патриот», нашем любимом, в партизанской деревне, у нас есть своя галерея. Мы за это очень благодарны руководству Министерства обороны. 5 лет назад нам дали там площадку, и там одновременно 200 работ грековцев, как исторических работ и наших предшественников, так и современных. И они постоянно ротируются, обновляются. Вот там мастер-классы проводят для деток, там концерты музыкальные проводят лауреаты. Такая очень живая атмосфера, бесплатный, кстати, вход. Если у кого-то есть возможность добраться, ну, потому что парк Патриота немножечко надо проехать, там 40 км, посидите, приходите, посмотрите, надеюсь, вдохновитесь.
4: Ну что, Татьяна, спасибо, вы такую нам историю развернули перед нашей аудиторией. Большое вам за это спасибо.
3: Вам
4: можно
3: спасибо,
4: только
3: Рома.
4: Порадоваться тому, что у вас появились изящные девушки красивые, художницы-баталистки. Это просто очень интересный факт. Так что будем ходить, будем смотреть, любоваться, восхищаться работой ваших замечательных студийцев. Удачи вам, успехов в столетие, когда наступит. Приходите,
3: да,
4: рассказывайте,
3: радостью.
4: Будет что рассказать. Да. А сейчас я вас благодарю, спасибо вам большое. Напоминаю, что Татьяна Александровна Самарская, руководитель студии военных художников имени Митрофана Борисовича Грекова, была сегодня нашей гостьей. Благодарю за внимание наших слушателей. Встретимся скоро. Наталья Бехтина, Радио России.

0: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.
1: Холодной зимой 41-42 годов посреди одного из самых удивительных городов России и мира, Петербурга или Ленинграда, в здании Академии художеств посреди блокады к рисункам и оставшимся ученикам продолжал приходить высокий и красивый старик. Приходил он пешком по вымирающему, но не сдающемуся городу, через зиму и лед, вопреки голоду и обстрелам. Из-за все более тяжких условий блокады он, как и многие педагоги, стал оставаться в академии, оставив свою квартиру и перебрался в небольшие, еще отапливаемые казенные помещения. Там же, в оборудованном стационаре академии, этот удивительный старый художник, подаривший каждому из нас, пожалуй, самое яркое, поистине незабываемое знакомство с родными русскими сказками, скончался 7 февраля 1942 года. А ведь он мог закончить свои дни под солнцем Леванта, или в Париже, или на лазурном берегу Франции. Но он предпочел все это бросить и вернуться на родину, в родной город, в родную академию, в стенах которой буквально в самый тяжелый период истории отдавал свои последние силы до последнего вздоха. Этим старым художником был Иван Яковлевич Билибин. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн, и сегодня мы поговорим с вами об одном из самых близких для каждого из нас русских художников, о художнике, открывшем нам волшебство русской сказки, а через нее красоту Руси. Родился Иван Яковлевич Билибин 16 августа, 4 по старому стилю, 1876 года под Сестрорецком, в поселке Тарховка, в семье военно-морского врача, позднее действительного статского советника. Когда мы вспоминаем иллюстрации нашего героя, знаменитый билибинский стиль, нам кажется, что этот художник должен был быть связан с Москвой, с Замоскворечьем, бульварами, с Московским училищем живописи, ваяния и зодчества, с нарядными церквями и теплой, запечатленной Шмелевым в литературе и Кустодиевым в живописи купеческой атмосферы. Но нет, Иван Билибин не был москвичом или уроженцем приволжских городов. Он был петербуржцем. И именно с Петербургом, позднее Ленинградом, была неразрывно связана его жизнь. В 1896 году Иван Билибин с серебряной медалью закончил первую Санкт-Петербургскую классическую гимназию, а в 900-м – юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Но подлинным его призванием уже в те годы была графика и живопись. В старших классах гимназии на первых курсах университета он учился в школе «Общество поощрения художеств». В 1898 году, отлучившись из Петербурга, он отправился в Мюнхен, где учился в мастерской известного венгерского живописца Антона Ашбе. И в том же году в школе-мастерской княгини Марии Тенишевой Иван Билибин встречает Илью Репина, который станет для него главным его учителем на протяжении последующих 6 лет. Сначала в Тенишевской школе, затем в Высшем художественном училище Академии художеств, которое Билибин закончил в 1904 году. Однако уже в 1899, в первый свой год обучения в Академии, Билибин уезжает из Петербурга в Тверскую губернию. И там, в деревне Егны Весегонского уезда, начинает знакомиться с удивительным миром русской народной культуры, костюма, орнамента. Именно там, в период этой поездки, Билибин создает свои первые иллюстрации к русским сказкам, знакомые всем нам с детства. Сказку об Иване-Царевиче, Жар-птице и Сером волке. В период между 1899 и 1902 годами Билибин создает серию иллюстраций к 6 русским сказкам. К сказке об Иване-Царевиче и Жар-птице добавляется Василиса Прекрасная, Царевна-лягушка, Перушка финистая ясно-сокола, Мария-Маревна, Сестрица Аленушка и Братец Иванушка. С 1902 года Билибин в сотрудничестве с этнографическим отделом музея Александра III, ныне Государственным русским музеем, начинает совершать систематические путешествия по русскому северу, по Архангельской, Оланецкой и Вологодской земле, все отчетче формируя те мотивы, которые лягут в основу его неповторимого стиля. Стиля, который публике Петербурга, да и всему миру, откроет красоту русской народной культуры и орнамента. С 1904 года Билибин начинает создавать иллюстрации к сказкам Пушкина. К сказке о царе Салтане, сказке о золотом петушке, сказке о рыбаке и рыбке и, наконец, к поэме «Руслан и Людмила». 1909 году в театре «Зимина» в Москве Билибин создает оформление для оперы Римского-Корсакова «Золотой петушок». В то же время в сотрудничестве с Сергеем Дягилевым Билибин создает костюмы и сценографию для оперы «Борис Годунов» Мусоргского для антреприза Дягилева в Париже в 1908 году, костюмы для балета Фокина «Пир», прошедшего с триумфом во время русских сезонов. Без оформления Ивана Билибина невозможно представить журнал «Мир искусства», деятельным участником которого он был с рубежа 19-20 веков. Билибин не принял Октябрьской революции. Как и многие, он бежал на юг, в Крым, затем в Ростов-на-Дону. После разгрома Деникина Билибин эвакуировался из Новороссийска. Пароход «Саратов» вывез великого русского художника от охваченных войной берегов отчизны и увез его далеко, минуя Константинополь и Кипр, к дельте Нила, в Александрию. С 1920 года Билибин селится в Каире, где в те годы находилась огромная и богатая греческая диаспора. В эти годы он продолжает изучать орнаменты и художественные стили, теперь уже не русского севера, но Средиземноморья, погружаясь в мир мусульманского, коптского, византийского и древнего Египта. В Египте Билибин проведет почти 5 лет своей жизни. Там он вступит в свой 3-й брак. Там он будет путешествовать вместе с новой супругой Александрой Васильевной Щекотихиной-Потоцкой и пасынком Мстиславом по землям Египта, Палестины, Сирии. Деньги на жизнь Билибину в этот период приносили росписи в домах и на виллах греческого купечества, росписи, создаваемые в неовизантийском и коптском стилях. Интересно, что из этого еще удастся найти, увидеть, раскрыть? Ведь творчество Билибина невозможно представить не только без его русских мотивов, но и без его глубокой влюбленности в барочную средневековую Испанию и, конечно же, в Левант. В августе 1925 года Билибин с семьей перебирается в Париж. 20-е и 30-е годы были ознаменованы новым триумфом Билибина как сценографа. Его даже приглашают для оформления балета Стравинского «Жар птица» на другой берег Атлантики, в далекий Буэнос-Айрес. В 1934-35 годах Билибин создает сценографию для постановок в чехословацких театрах в Праге и Брно. Для Пражского театра он возвращается к сказке о царе Салтане. Для театров Брно он создает сценографию для постановки «Сказания о невидимом граде Китиш». Однако, несмотря на безбедную жизнь, на комфорт Леванта, Парижа и Праги, к 1935 году Билибин принимает для себя решение вернуться на родину. Этому предшествуют переговоры и отдельная работа – оформление советского посольства в Париже, для которого Билибин создает панно «Микула Селянинович». Эта работа перечеркнула в глазах партийного руководства карикатуры на большевиков, эмиграцию и в целом контрреволюционную позицию художника. Как в 1920 году пароход «Саратов» унес великого русского художника в Левант, так 16 лет спустя, в 1936 году, пароход «Ладога» вернул его к родным берегам, в родной Петербург, ставший за эти годы Ленинградом. Иван Яковлевич получает от нового правительства квартиру на современной улице Лизы Чайкиной, дом 25. Получает возможность работать как в театрах и издательствах, так и в академии, где вновь начинает преподавать. В родном городе пройдут последние 5,5 лет жизни великого графика, сценографа, иллюстратора, живописца. С началом Великой Отечественной войны Народный комиссариат просвещения предлагает Билибину эвакуироваться из Ленинграда. Однако на это предложение великий художник отвечает решительным отказом. Из осажденной крепости не бегут, ее защищают. Как мы сказали вначале, это решение стоило художнику жизни. Похоронен Иван Билибин в братской могиле профессоров Академии художеств на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. Своим решением вернуться в СССР и не оставлять блокадный Ленинград, Билибин всем нам подал и продолжает подавать удивительный нравственный пример. Когда родине стало тяжело, этот человек не остался на чужбине, в эмиграции, рассуждая о путях и будущем России. Он вернулся в разгар сталинского террора, и он умер посреди блокады. Но до последнего, помогая сохранять свою страну, свой удел, свой доверенный его попечению оазис на родине. И выше этого примера почти ничего не может быть.
0: Россия. Обстоятельства времени. Театр на радио России представляет.
2: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
0: Календарь майя. Радиоспектакль по повести Виктории Ледерман.
3: Давайте не пойдем на первый урок.
4: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
3: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
0: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
4: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
0: Календарь майя. Слушайте с 18 мая по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. На правах рекламы.
5: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
6: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
5: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
6: Да. Гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
5: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
6: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на два инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
5: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
6: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
7: Внимание, акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
5: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом кардиали?
6: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
5: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
6: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта кардиаль, каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако, даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
7: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
5: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
6: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
7: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
5: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
6: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
5: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
6: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиале способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиале помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем кардиаль вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 10 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *2203. Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности кардиаль.
7: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *2203.
8: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
6: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
8: Давайте подведем итог нашей беседы.
6: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни. Тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль.

0: Перезагрузка смыслов.
1: В Белгородчине я провел, там по блиндажам по этим бегал.
2: Но люди как бы они не в панике. У них тоже самое, что и на Донбассе, в Луганске, там в ЛНР. Тоже переоценка ценностей какая-то произошла. Люди добрее стали.
0: Актер, автор песен Сергей Шолох. В программе «Позиция». В воскресенье в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. «Наша трибуна» – шоу о спорте в новой реальности. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян разбирают не только голы, очки и секунды, но и рассуждают о том, как современные события переписывают правила игры. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам в 10:10 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, президент России Владимир Путин 19-20 мая посетит с официальным визитом Китайскую Народную Республику. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Россия призывает Кишинев к конструктивному диалогу и предупреждает об опасности эскалации конфликта с Приднестровьем. Далее подробно. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Добропасово Днепропетровской области, Воздвижевка, Даниловка и Новосоленая Запорожской области. Противник потерял более 255 военнослужащих, боевую бронированную машину, 6 автомобилей, артиллерийское орудие и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». О результатах работы группировки войск «Днепр» сообщил начальник пресс-центра Андрей Клинов.
2: Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием трех механизированных и горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Преображенки, Адаровки, Камышевахи, Кирова и Малокатеринов. Уничтожено до 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, 15 автомобилей, станция радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
1: Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 353 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Выбранная Западом стратегия по ослаблению России через поддержку Украины не работает, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В пятницу Фицо обвинил Европу в разжигании конфликта на Украине и выразил желание скорее урегулировать его. По его словам, Россия считает, что поставки вооружений Украине, осуществляемые западными, в том числе европейскими государствами, мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые угрозы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.